печатающий механизм. На семейном совете решили, пишущую машинку надо покупать. На прокат только всякое барахло попадается, больше времени уходит на ремонт. Ну, а все остальное подождет. И новое пальто жене, и беговые коньки сыну, и костюм самому Семену. Семен Ватутин пошел в магазин вдвоем с женой Катей. Там они долго рассматривали различные марки машинок, хотя дома уже было решено, какую покупать. А потом они вместе читали техническое описание и, наконец, попросили продавца что-нибудь отпечатать. Ватутин и сам умел, но в магазине стеснялся. Продавец мигом вставил лист чистой бумаги, и машинка залилась такой оглушительной трелью, что жена Семена даже вздрогнула от неожиданности. «Пожалуйста», — не глядя на лист, сказал продавец и протянул его покупателям. «Ходят тут всякие, выбирают, выбирают, и чтоб дешево было, да еще само и печатало», — было отстукано на листе.

0: «Что же это?» — испуганно произнес Семен. «Даже стыдно ему почему-то стало. У нас и деньги есть, нам машинка нужна». И, словно обратившись за поддержкой, добавил: «Катя». Катя сразу же начала открывать сумочку, в которой лежали деньги. Семен протянул лист продавцу, и тот, только сейчас прочитав, что там было написано, досадливо покраснел, но тут же овладел собой и с достоинством произнес: «Голова кругом идет, столько народу за день. Вы уж извините, пожалуйста». Ватутин огляделся. В магазине было пустынно, как на пляже в ненастную погоду. Огляделся и мысленно простил продавца. «Ну так вам выписать ее?» — нетерпеливо спросил продавец. «Да-да, и именно вот этот экземпляр». Через час машинка Эрика красовалась в квартире Ватутина. Новенькая, чистенькая, блестящая. На ней и печатать-то было страшно. «Первая я», — сказала Катя, вымыла руки и села за машинку. «Скоро папка защитит диссертацию, и тогда мы заживем по-человечески», — напечатала она. «Правда ведь?» «Правда», — кивнул Семен. «Поедем на Черное море, а потом купим чудо-гарнитур. И все старье выкинем. Правда?» «Правда», — снова согласился Семен. Катя составила целый список необходимого. Ох, и много же оказалось этого необходимого. И с победным видом уставилась на мужа. «Осилим, Семка?» «Эх, надо бы! Но уж раз печатающий механизм купили, будем работать. Кровь из носу, а к сентябрю диссертацию надо закончить». «Ты закончишь, я знаю. Когда что-нибудь очень нужно, ты всегда сделаешь. Ты же у меня молодчина». Катя встала и ласково погладила мужа по щеке. «Ты тут потренируйся немного, а я ужин приготовлю, хорошо? Для разминки что-нибудь из книги попечатай». «Ладно». Жена ушла на кухню. Семен походил по комнате, о чем-то размышляя. Потом подошел к книжному шкафу, выбрал книгу академика Ландау «Теория поля». Подержал ее немного в руке и вернулся к столу. Нужно было напечатать какой-нибудь технический текст, чтобы научиться оставлять достаточное место для формул, которые потом вписываются от руки. И пока жена гремела на кухне кастрюлями, он отпечатал страницу. Печатал он быстро, даже с каким-то изяществом, хотя только одними средними пальцами рук. Он уже хотел было вытащить лист, но что-то его отвлекло, что-то заставило его все забыть и подойти к окну. Солнечный лучик, что ли? Или капля, сорвавшаяся с сосульки? Он подошел и прислонился к холодному окну щекой. А за окном-то была весна, весна. Постоял он так несколько минут, чувствуя, что ему совсем не хочется думать о диссертации. Пробежаться бы сейчас по лужам, разбивая их хрупкий ледок. С сыном бы пойти, с женой. Посидеть бы в сквере на солнышке. «У тебя хорошо получается», — услышал он голос Кати. В одной руке она держала столовое полотенце, а в другой — лист, только что выдернутый из каретки. «Только лучше бы ты технический текст печатал, а не стихи». «Какие еще стихи?» — засмеялся Семен. «У Ландау такие стихи, хоть на музыку перекладывай». «А это что?» — жена стряхнула в руке лист. «Не любя, не страдая, не мучаясь, ожидаю прихода весны». «Евтушенко, что ли?» «Где? Где?» — испугался Семен. «Ах, вот это!» На бумаге действительно были отпечатаны стихи. Целые три строфы. «Нет, нет, это одного поэта. О, черт, забыл фамилию». «Семен, занимался бы ты лучше делом», — посоветовала Катя и ушла на кухню. И даже закрыла за собой дверь, чтобы не мешать мужу. А Семен пробежал глазами строчки. Стихи были незнакомые, но какие-то созвучные его настроению. Семен даже подумал, что и он мог бы написать такие. Но стихи писать было некогда. Диссертация еще пребывала в полусыром виде, отпечатать ее, поизрезать ножницами, поисправить всю, склеить кусочки, снова отпечатать, чтобы сдать в ученый совет. Вот тогда можно будет и отдохнуть. Только для стихов все равно вряд ли время найдется. Он ставил в каретку чистый лист бумаги и напечатал целый абзац. Глазами он следил за текстом по книге, и поэтому, когда глянул на лист, чуть не ахнул от удивления. Даже какой-то легкий испуг пробрал его. На листе снова была напечатана строфа стихотворения. И опять про весну. И опять созвучно его немного грустному настроению. «Интересно», — прошептал Семен и начал печатать дальше, не отрываясь от текста и не глядя на лист. «Что же получится, а?» Получилось стихотворение, 30 растишья. А одна строфа была написана белым стихом, но как-то очень необыкновенно. И грустно, и радостно, и немного растерянно. Семен вытащил лист, положил его рядом с первым. Текстом вниз, ставил в каретку чистый, но печатать ничего не стал, а позвал Катю. «Ну, что тут у тебя, горе мое?» — спросила Катя. «Расположение букв забыл, наверное». «Да нет, все я помню. Ты вот попробуй, напечатай одну страницу из теории поля». «Это еще зачем? Я уж лучше что-нибудь другое. Тут я запутаюсь с этими индексами. Я ведь не знаю, какой из них надо печатать, а какой вписывать от руки». Катя печатала быстро, почти как профессиональная машинистка. Закончив, она вынула лист из каретки и притянула Семену. «Ну, и зачем ты меня позвал?» «Действительно, у тебя все нормально получается». Семен повертел в руках лист, на котором был список необходимых закупок на завтрашний день. Тут были и картошка, и лук, и масло, и даже телевизор. «Про телевизор это я так», — смутилась Катя. «Подумала просто. Вычеркнуть надо». «Ну, я пойду?» «Подожди, Катя. Вот какая штука. Видишь?» Он показал жене второй лист. «Снова стихи. Опечатал я теорию поля. Я и в первый раз ее печатал, а получились стихи. Да и стихов-то этих я никогда не читал. Не помню». «Эх, заставила бы я тебя обед готовить», — в сердцах сказала Катя и пошла на кухню. Там у нее что-то закипело. Семен поплелся за ней. «Вот ты проверь, проверь», — просил он. «Я буду печатать, а ты следи». «Будешь есть переваренные щи», — пообещала Катя, убавила газ, очистила головку лука, но все же пошла за мужем. Семен сел очень прямо, раздвинул плечи, как на экзамене, а он даже вздохнул раза два, прежде чем начать печатать. И когда он принялся отстукивать строку, сразу стало ясно, что это будут стихи. «Ты вот замечай», — говорил он, — «я нажимаю букву «В», затем «Е», далее «К», «Т», «О», «Р». «Следила? А вот теперь посмотри». Он отвел руку, которую закрывал лист. На листе вместо слова «вектор» было напечатано слово «весна». «Интересное дело», — сказала Катя. «Что же у нее, шрифт неправильно расположен, что ли?» «Но ведь ты же печатала». «И потом в слове «вектор» 6 букв. Я 6 не нажимал. А в слове «весна» 5. А где же 6-я?» «Странно», — сказала Катя и тут же убежала на кухню убавить газ у второй конфорки. «А ну-ка, попробуй еще раз», — попросила она, вернувшись в комнату. Сколько Семен не печатал, получались только стихи. И это, странное дело, даже не расстроило его. И настроение как будто улучшилось. В комнате сделалось светлее, и жена стала какая-то не похожая на себя, а чем и не поймешь. И понимать не хочется. Пусть такая и остается. Губу прикусила. Думает, что же делать. «Да ну ее, эту машинку!» — вдруг сказал Семен. «Я лучше тебя поцелую». «Вот еще», — сказала Катя. «Разобраться надо. Может, менять придется». И она сама села за машинку. «Ты только перестань составлять списки», — попросил Семен. «Попробуй все-таки теорию поля напечатать. Пусть с ошибками, Сейчас это не важно.
1: Хорошо, сказала Катя и начала печатать.
0: Она не смотрела на лист, торчащий из каретки, но Семен уже понял, что теорию поля напечатать не удастся. На листе снова был какой-то хозяйственный перечень.
1: «Не может быть», — сказала Катя и начала новый лист.
0: Но их, наверное, можно было начинать из 100. Катя окончательно расстроилась, устало опустила руки.
1: «Но почему у меня стихи, а у тебя все по хозяйству?
0: Значит, дело не в шрифте. Если бы шрифт был перепутан, тогда бы получалась сплошная абракадабра».
1: «Тогда почему же?»
0: «Почему, почему?» — всхлипнула Катя. «Не знаю, почему у тебя стихи получаются. А у меня одни списки все время в голове. Только и думаю, чтобы купить и денег меньше израсходовать. На твою стипендию не очень ты развернешься. А про свою зарплату я и вспоминать не хочу».
1: Семен не обиделся. Знал он, что не попрекала жена его, а ей действительно трудно. Понимал он ее и поэтому, обняв за плечи, сказал: «Недолго уж, Кать. Все должно быть в порядке. И с машинкой этой разберемся. Да и, пожалуйста, не расстраивайся». Для того, чтобы расстраиваться, у Кати не было времени. Улыбнулась она через силу и пошла на кухню. А Семен сел за машинку. Теперь он понял, что с ней шутки плохи. И весна тут, конечно, имела какое-то значение. Необъяснимо все и запутано, но ведь факт. Семен сосредоточился, выбросил из головы всякую ерунду вроде весны и хрустящих подмерзших лужиц, представил себе почему-то злые, недоброжелательные лица оппонентов на будущей пока еще защите, ощетинился весь внутренне, даже лоб нахмурил, и отпечатал: «К вопросу о некоторых свойствах полевых транзисторов в режиме генерации». Получилось. Заглавие диссертации уже получилось. Это, конечно, была еще прикидка, но все же. Семен разволновался, начал искать в черновиках первую страницу. Введение. Нашел. Надо было печатать, пока получалось. Катя не появлялась из кухни. Семен благополучно отпечатал одну страницу, начал вторую. И снова настроение у него странно изменилось. И лица оппонентов уже дружески улыбались ему. И солнце снова заглянуло в комнату. И печатал Семен уже не введение в диссертации, а стихи. И не хотелось ему останавливаться. Он работал около часа. «Семен!» — вдруг услышал он голос жены. «Ты ведь с ней диссертацию не закончишь».
0: Семен кивнул, сложил листы, протянул их Кате и сказал: «Это тебе, когда-нибудь прочитаешь, а машинку эту я унесу». Он вставил ее в футляр, оделся и пошел в магазин. Он шел и не замечал, как похрустывают под ногами подмерзшие лужицы. И мысли его вертелись теперь вокруг диссертации, которая называлась «К вопросу о некоторых свойствах». И тема уже казалась ему значительной, и выводы многообещающими. И хотелось написать ее изящно, чтобы самому стало радостно. Домой он вернулся без машинки, но зато с букетом цветов, которые купил в подземном переходе у молодого грузина. А машинку он решил больше не покупать. Можно и на прокат взять. Катя цветам обрадовалась. А потом Семен сходил за сыном в детский сад и на обратном пути купил конфет и торт. И они вечером пили чай и смеялись, потому что старенький телевизор довольно сносно показывал действительно смешную комедию. А через 10 месяцев Семен Ватутин защитил диссертацию, и в августе они ездили на Черное море. Семен теперь даже в детский сад за сыном ходил с портфелем. Поговаривали, что ему следует.

Семен читал лекции, готовился к ним, писал крупные статьи в научные журналы, один и в соавторстве. И статьи эти появлялись в печати. Как-то в сентябре Катя сказала ему, что лес пожелтел. Но Семен только отмахнулся от нее. Не до этого ему сейчас было. И первый снег выпал для него незаметно. Весной подскользнулся, упал и ободрал свой портфель. И уже материалы новой диссертации, докторской, накапливались в этом портфеле. Семен посерьезнел и отпустил красивую бородку. Он подумывал было и о тросте, но Катя решительно воспротивилась этому. Иногда по вечерам, когда Семен читал лекции, Катя доставала листки со стихами и смотрела на них. Она их не читала, потому что знала все наизусть. И тогда ей становилось грустно. И захотелось, чтобы Семен пришел сейчас и сказал: «Это тебе, Катя, прочти, если хочешь». И засмеялся бы, закружил ее по комнате, а сбросив в сторону свой портфель. Но Семен приходил серьезный и сосредоточенный. Он аккуратно ставил в переднюю специальную полку портфель, ужинал, просматривал газеты и рассказывал Кате о некоторых вопросах, имеющих отношение к его будущей докторской диссертации. А за окном шел листопад, или сказочные снежинки медленно падали на землю, или прозрачные капельки скатывались с ледяных стрел сосулек. А где-то за окном жили стихи и сказки.

Святослав Логинов. «И тогда ты берешь меч». И тогда ты берешь меч и отправляешься спасать мир от какой-нибудь напасти. Меч, собственно, не обязателен, сгодится любое оружие, но следует помнить, что бытие определяет сознание. И если ты вооружишься суковатой дубиной, то и вид у тебя будет соответствующий, и задача. К тому же обладатель большой суковатой дубины не только разбивает вражеские черепа, но и сам частенько получает по башке. А получать по башке не хочется даже в те минуты, когда ты берешь меч и отправляешься спасать мир от какой-нибудь напасти. Разумеется, твой подвиг будет совершен не здесь. Мир, в котором ты имел несчастье,

и родится беден и скучен. В нем нет места герою, и даже злодейства мелкие и случайны. Твоя дорога лежит за его пределы. Путешественник, покидающий тусклый мир ради борьбы и захватывающих приключений, знает, что он никогда не вернется. Таков закон дороги, ты можешь остановиться, но никогда не сумеешь повернуть назад. Но именно здесь, где все надоело и стоит поперек глотки, ты должен найти оружие, обрести свой меч. Ты не кузнец и не оружейник, ты не сможешь сам выковать волшебный клинок. Впрочем, волшебные клинки тем и хороши, что их вовсе не обязательно ковать. Их можно найти или получить в подарок. Купить их нельзя. Поэтому ты с презрительным равнодушием проходишь мимо универмагов и дорогих бутиков, где продают сувенирные кинжалы и сабли. Там, куда ты отправляешься, они останутся той же сувенирной дрянью, они тебе не нужны. А вот кривая рябиновая палка, валяющаяся на газоне, представляет интерес. Когда-то рябинка росла перед домом, но потом помешала паркующимся на газоне автолюбителям или скучающим тинейджерам, которым хотелось показать силу, и они превратили деревце в палку. Палка и теперь при деле, гуляющие собачники развлекают ею зажиревших питомцев. Коры на палке почти не осталось, древесина излохмачена острыми зубами. Если взять эту палку с собой, она обратится в посох мага, и трудно сказать, какие свойства проявятся в рябине. Вот только и сам ты изменишься, обратившись в мага с белоснежной бородой, что вовсе не входит в твои планы. Дурацкое слово «белоснежный» в настоящем мире имеет смысл. Здесь снег обычно серый, а то и вовсе черный. А когда на металлическом заводе загружают шихту, снег становится бежевым или рыжим. Любопытно было бы обратиться в мага со снежно-рыжей бородой, если подстричь ее покороче, может получиться довольно пикантно. Рябиновый жезл остается позади. Ты идешь через бежевый снежный двор и ищешь меч. Меч — самое лучшее оружие. Им может владеть любой герой, и он никогда тебя не подведет. Нет ничего лучше доброго меча. Девчонка лет 6, укрывшись за кустами, увлеченно строит секретик в подмерзшем газоне. Может быть, она даст тебе то, что станет мечом? «Мне нужен меч». Девчонка вздрагивает и поспешно отбегает. Осколки стекла валяются на разрытом газоне, из-за кустов выскакивают две гладкошерстных таксы и начинают облаивать тебя не по росту басистыми голосами. Толстощекий парнишка лет 3, круглый из-за намотанных шарфов, топчется посреди песочницы. В одной руке лопатка, равно непригодная ни к песку, ни к слежавшемуся снегу, в другой — замусоленный надкушенный пряник. Растоптанные снежно-черные холмики бугрятся по углам песочницы. Давным-давно, когда снег еще был белым, здесь слепили крепость. Поговорить бы с ее строителями, а у нынешнего обитателя и сладких слюней не выпросишь. И все же ты говоришь. «Мне нужен меч». Мальчишка молча замахивается лопаткой. Сразу видно, что он готов защищать свой пряник до последней капли вражеской крови. А если силы окажутся неравны, на помощь всегда придет бабушка и две гладкошерстных таксы. «Мне нужен меч». На этот раз ты обращаешься к существу убогому даже по меркам этого убогого мира. Олигофрен, зачатый по пьянке и выросший в интернате для умственно неполноценных, неожиданно для всех сумел стать полезным членом общества. Он работает плотником в жилконторе и с безнадежным упорством чинит почтовые ящики и разбитые двери парадных. Иногда его зовут квартиры, ставить форточку или исправить иную мелкую столярку. Он безотказно выполняет все, а потом, справившись по ветхому прескуранту, выставляет счет, размеры которого вызывают разве что ностальгические чувства. Виталий Гафрена предельно серьезен, движения замедлены, но каждый дышит осознанием своей нужности. Хороший человек, такие даже среди идиотов встречаются нечасто. Выслушав твою просьбу, он молча кивает и, повернувшись, неторопливо идет к подвалу, где обустроена жековская мастерская. Замерев, ты следуешь за ним, и от странного сочетания «шагать замерев» всякое твое движение исполняется особой олигофренической значимости. Ну и пусть. Лишь бы он дал меч.
Он может, убогим многое доступно в том и этом мирах. В мастерской парень долго перебирает рейки, составленные у стены, наконец укладывает одну на верстак и берется за рубанок. На пол падают стружки, шелковистые, витые, какие никогда не получались у тебя. Ради одних этих стружек хочется стать столяром и всю жизнь чинить разбитые почтовые ящики. Мастер освобождает планку из объятий верстака, берется за нож. Дилетанты режут дерево всякими ножами. Мастер — только косо сточенным сапожным ножом, сделанным из обломка пилы. Ручка у него всегда из намотанной изоленты, голубой или черной. У этого ножа ручка голубая, хорошая примета. В два осторожных касания обозначается рукоять меча, придается легкий изгиб лезвию, оттягивается разящее острие. Где серьезный молодой человек мог научиться мастерить деревянные мечи? В специнтернатах этому не учат. Овеществленная мечта дразняще светится в руке дурачка, не понимающего, какое чудо он сотворил. Меч и мечта — слова одного корня, и плевать, что об этом думают составители этимологических словарей. «С вас 20 копеек», — тускло произносит олигофрен. «Какие 20 копеек?» — растерянно спрашиваешь ты, не замечая, что у тебя вырвалась дурацкая поговорка, одна из тех, которыми щеголял в сопливом детстве. «Сейчас тебе не до поговорок. Сокровище, к которому ты успел прикипеть душой, уплывает прямо из рук. Ты готов отдать за меч не 20 копеек, а 1000, в миллион раз больше, но давать за него деньги нельзя. Волшебное оружие не может быть куплено. Несчастный 2-гривенный напрочь лишит его силы». Мастер понимает вопрос по-своему. Он вытаскивает из кармана пухлую записную книжку, находит в ней потертую накладную, демонстрирует ее, и у тебя отлегает от сердца. 20 копеек — столько стоила рейка в те времена, когда жилконтора приобрела ее для неведомых нужд. И сейчас нездешний честный мастер берет с тебя этот 2-гривенный, чтобы родное государство не понесло убытка. А расценок на деревянные мечи в прейскуранте нет, и значит, за работу, за великое чудо, родившееся на твоих глазах, не взято ни полушки. Дрожащими пальцами ты нашариваешь в кармане гривенники, расписываешься на сером бланке с надписью «Акт о выполнении работ». Вся эта чуждая магия не удивляет и не возмущает. Так нужно мастеру. Это его колдовские обряды, и ты не станешь перечить. Обряд закончен, жертвы неведомым богам принесены. Опустившись на одно колено, ты принимаешь меч. Глаза столяра спокойны и серьезны, в них чувство собственного достоинства и уверенность, что все идет как надо. Ты не удивлялся его поступкам, он молча принимает твои. Но когда ты встаешь на ноги, он вдруг протягивает тебе сосновую стружку, желтую, скрученную в тугой завиток и пахнущую пряным бальзамом. Воистину царский подарок. Кто бы мог поверить, что в здешней паутинности может случиться такое? Ты еще раз кланяешься, едва ли не бегом покидаешь полутемный подвал. Хозяин олигофрен строго смотрит тебе вслед. С мечом в руках ты выходишь на перекресток. Это не просто скрещение улиц, а то единственное место, откуда можно уйти в настоящую жизнь. Его следовало бы писать заглавной буквы и произносить с особой интонацией, но врожденная нелюбовь к напыщенной многозначительности не позволяет тебе злоупотреблять заглавными буквами. Поэтому ты просто выходишь на перекресток и также просто покидаешь мир, в котором имел несчастье родиться. Как ты делаешь это? Кто научил тебя? Откуда ты знаешь, что ждет тебя впереди? Спросите у бабочки, расправляющей крылья, кто научил ее разрывать кокон. Как она это делает и откуда знает о небе, ждущем ее? Ты ступаешь на перекресток и понимаешь, что путь закрыт. Такое случается порой. Иногда идущий через перекресток проходит спокойно, а порой путь ему преграждает страж. В таком случае пройти можно, только убив его. Никто не знает, откуда берется страж и зачем он нужен. Мертвые герои не задают вопросов, мертвые стражи не отвечают. Страж не враг. Врага можно узнать по ненависти и черной силе. Некоторые считают, что страж — просто испытание на пути. Фильтр, не позволяющий пройти недостойному. Смертельный фильтр. Вот он появляется из полумрака,
Человек как человек, простое лицо, прямой взгляд. В голосе нет угрозы, но в руке меч. «Вернись назад. Тебе нельзя туда». Он прав. Отсюда еще можно вернуться, за спиной шумит скрещение улиц, которое стало для тебя перекрестком. И пока ты не сделал выбора, ты можешь повернуть, и это тоже будет выбор. «Возвращайся, я не трону тебя», — говорит он. «Это тоже правда. Если ты уступишь, ему незачем будет тебя убивать. Но ты уже никогда не попадешь на перекресток и станешь вечно бродить мимо пустых пересечений улиц. Это хуже смерти. Мертвые хотя бы сраму не имут. И тогда ты берешь меч и шагаешь навстречу противнику. Кто бы он ни был, он не заставит тебя повернуть. С металлическим лязгом сшибаются мечи. Кажется, это две стальные воли бьются друг о друга, выясняя, кто сильнее. А сильнее он. Он опытней, неутомимей. Ему не приходилось жить в черно-снежном мире, где самый воздух отравляет тебя. И ты уже предчувствуешь ту минуту, когда он оботрет окровавленный клинок о твою одежду и бросит презрительно. Слабак. В отчаянии ты прибегаешь к последнему, непроверенному средству, метнув в противника зажатую в кулаке стружку. Слепящая спираль прорезает пространство. Страж падает с развороченной грудью. Ничего не скажешь, славный подарок преподнес слабоумный столяр. Ты наклоняешься над поверженным, смотришь в незрячие глаза. Очень хочется верить, что это лишь испытание, что сейчас он поднимется с кряхтением, потрет ноющую грудь и скажет: «А ты молодец, отличный парень. Раз ты прошел здесь, то дальше уже не пропадешь». Убитый лежит, явно не собираясь вставать. Ты топчешься рядом, потом понимаешь, что при тебе он не встанет, и с тяжелым сердцем идешь навстречу своей мечте. Там, куда ты приходишь, царит лето. Вдвойне странно попадать в лето из грязной городской зимы. Возникает соблазн поверить, будто лето здесь всегда. Разумеется, это не так. Тут бывает осень, неторопливая, роскошная, усыпающая землю золотом листьев. День, а то и два, льют тяжелые всепроницающие дожди. Это время смутных размышлений. Потом наступает зима, и белый, слышите, белый снег хрустит под ногами и искрится на солнце. И, конечно, там бывает весна, но чаще и дольше всего в настоящем мире царит лето. Здесь должны жить красивые люди, порой грубоватые, но всегда гордые и сильные, потому что в этом мире немало опасностей. Здесь было бы очень интересно жить, но как раз жить здесь и нельзя, потому что сюда проникло зло. Красивые люди потеряли силу и гордость и стали рабами. И ты пришел освободить мир от тупого зла, чтобы вместе со свободой к людям вернулось счастье. Ты осматриваешь себя и свой арсенал. Сам ты остался прежним, и это хорошо. А из оружия у тебя меч и чудесная стружка. Сейчас это просто сосновая стружка, ты растратил ее силу, и теперь целый месяц она будет медленно накапливать ее. Это правильно, такой артефакт нельзя использовать по мелочам, а месяца тебе как раз хватит, чтобы оглядеться и найти источник напасти. Так и происходит. Через месяц ты знаешь все, да и трудно было бы остаться в неведении. Зло не считает нужным скрываться, мрачный замок пятнает своей чернотой самое сердце страны. Зло там. Оно смеется над тобой и твоей мечтой, и тогда ты берешь меч. Врата замка охраняют два каменных изваяния. Два дракона прижались к земле змеистыми, чешуйчатыми телами, напружиненные, готовые к прыжку. И если в душе того, кто приближается к замку, нет абсолютной покорности, изваяния оживают. Местные жители, те самые, что должны быть гордыми и сильными, приближаются к воротам ползком, волоча на спине дары. Но все равно едва ли не каждый второй становится жертвой каменных ящериц. Только тот, кто убьет монстров, сможет войти в замок с оружием. Но он должен входить сразу, потому что через час драконы восстановят силы и вновь займут свои места возле ворот. Каменные тела срастутся, обретя изначальную твердость. Ты идешь и разбиваешь длиннотелых тварей в мелкий дребезг, разбиваешь одним мечом, потому что стружка,
уже заряженное, наверняка понадобится внутри замка. И хотя болят раны, и меч едва не выпадает из уставшей руки, ты идешь внутрь, потому что иначе все было зря. Слуги, те, что забирают приношения, не давая взамен даже лживых обещаний, разбегаются при виде меча в твоей руке. Хорошо, что волшебные мечи не тупятся, потому что панцирь живого дракона ничуть не мягче, чем у каменного. Ты ищешь хозяина замка, того, кто превращает твою страну в обитель рабов. И, конечно же, ты находишь его возле самых дверей сокровищницы. На этот раз повелитель зла имеет вид великана, которому ты не можешь достать и до колена. При виде тебя он рычит и замахивается широким, как лопата, тесаком. Потом это назовут великой битвой со злом, а пока ты скачешь, как заяц по борозде, размахиваешь мечишком и очень стараешься не попасть под удар. Неважно, пнет тебя великан ногой или пришлепнет плашмя своей лопатой, в любом случае ты будешь размазан в кашу. Очень быстро ты убеждаешься, что стальные поножи и кольчужные сапоги великана меч не берет. Даже у волшебных мечей есть свои пределы. Тогда ты пускаешь в ход стружечный артефакт. До широченной груди и толстощекой морды слепящая спираль достать не может, но ты хладнокровно перебиваешь великану ногу. С диким воплем повелитель зла падает на пол. Он еще не побежден. Визжит, ревет, брыкается и отмахивается тесаком. Но теперь ты можешь достать мечом его чудовищную тушу. С этой минуты великая битва со злом больше всего напоминает мясницкую работу. Ростовский разруб, или хуже того, московский. Работа долгая, тяжелая и очень грязная. К тому времени, когда иссеченная туша перестает дергаться, ты весь в крови. Защита добра — дело жестокое. Вот и все. Теперь ты можешь уйти отсюда. Народ, жители страны уже знают, что великана больше нет. Даже сюда, в самое сердце Черного замка, доносятся приветственные крики. Снаружи солнце, воздух, люди. Здесь тяжелый запах крови и зверинца. Тускло блестит на стенах золото, хищно посверкивают глаза самоцветов. Скорей на волю! Только сначала глянуть, что хранил черный властелин в сокровищнице. Золото и драгоценных камней кругом понатыкано больше, чем можно представить. Неужели и за дверью та же дешевая мишура? Одним ударом ты сбиваешь с двери замки, пинком распахиваешь двери и долго стоишь на пороге, глядя перед собой. Там, на небольшом возвышении алтаря, лежит единственный предмет — замусоленный, надкушенный пряник. Волоча меч, словно простую деревяшку, ты идешь навстречу ликующим крикам. Ты еще делаешь вид, что ничего не понял, хотя от правды уже не отвернуться. «Народ без меня не полон». Никак не вспомнить, где ты слышал эту фразу. Ты ушел из мира, который казался тебе тусклым, хотя был единственно настоящим. И мир стал не полон без тебя. В нем зазияла каверна, и мир рухнул в эту дыру, калеча и раздирая сам себя. Ты думал, что избавился от него навсегда, но он, хрипя от боли, пополз за тобой следом, услужливо превращая свои остатки в любую ерунду, какую только тебе заблагорассудится вообразить. Ты выходишь на площадь. Вокруг ликуют люди. На лицах улыбки, из глоток рвется ура, в глазах тоска и ненависть. Прежде они жили. Глупо, скучно, но взаправду. Теперь они играют в чужой игре. Явился черный властелин и превратил их в марионеток. Черный властелин — это ты. Как они рады, что ты сумел убить глупого трехлетнего мальчишку, который слишком любил мятные пряники. Как они будут рады любому твоему поступку. Волоча меч, ты выходишь на перекресток, на тот, что следовало бы писать с заглавной буквы. Ты хочешь домой не потому, что вдруг возлюбил свой дом, а чтобы исправить зло, которое ты причинил. Увы, это невозможно. Путешественник, покидающий родной мир ради борьбы и захватывающих приключений, должен знать, что никогда не вернется назад. Ему некуда возвращаться. Его мир погиб. За твоей спиной агонизируют искалеченные останки Вселенной. Точно так же дергался и хрипел уже убитый великан. Ты уйдешь, и придуманные фантомы сгинут окончательно.
ты останешься и продлишь мучительную агонию на неопределенный срок. Впрочем, куда ты можешь уйти? Шагнуть в очередной мир, но там ты будешь чужим, гнойная зараза, вонзившаяся в плоть Вселенной. Разумеется, тот мир постарается уничтожить тебя, хотя это не так просто. Ты многому научился за последний месяц. Так что вполне возможно, что одолеешь ты, а потом отправишься уничтожать следующую Вселенную. Отныне это твоя судьба. Проклятый Олигофрен! Зачем только он дал этот меч? Хотя на то он и дурачок. Думать должен был ты. А ему не о чем жалеть ни в том, ни в этом мире. Толчок прерывает течение темных мыслей. Кто-то пытается выйти на перекресток, а ты расселся посреди дороги и загородил путь. Через мгновение появляется она. Боже, как она прекрасна! Ее глаза сияют, ее походка легка, но на боку висит меч, а в руках лук, умеющий разить без пощады. Откуда тебе известно это? Откуда бабочка знает, как безжалостно точен полет стрижа? Еще один искатель приключений, без грусти и сомнения бросивший в пучину живой мир ради придуманной сказки. Даже если рассказать ей все, она не остановится. Ведь только здесь она сильна, талантлива и красива. Там все было бы иначе. И она будет мстить реальности за свою несчастливость, за анемичную прозрачность, за презрительную жалость подруг, за фигуру, изогнутую сколиозом, за редкие сибарейные волосы, за свои, выплаканные ночами, бездарные стихи. Она еще не знает, что ее здешняя красота, в которую нельзя не влюбиться, — это месть миру. Конечно, когда-нибудь она различит ненависть, сквозящую под преданными взглядами и словами о любви. Тогда она покинет свой игрушечный мир и, подобно стреле, будет пронзать одну вселенную за другой, мстя мирозданию за нелюбовь. Но пока она исполнена надежды, она вся полет, стрела, сорвавшаяся, наконец, с тетивы. И хотя никакими словами летящую стрелу не вернуть в колчан, ты говоришь: «Остановись, сестра! Пока не поздно, вернись назад, там твой дом. Он умрет без тебя». Она еще не различает тебя в полумраке, но стрела, наложенная на тетиву, глядит тебе прямо в переносицу. Когда-то ты полагал, что самое страшное, если тебя слушают, но не слышат. Лучница слышит тебя. Она все понимает, но не желает тебя слушать. И это страшнее всего. Она не остановится. И тогда ты берешь меч и идешь спасать мир от этой глупой романтической напасти.

Лино Альдани. Короб. Зоологический сад Анакеи, неприветливой пустынной планеты в туманности Андромеды, был наиболее богатым во всей галактике. Фауна великого множества планет была представлена здесь во всем разнообразии. Тысячи животных, отобранных с необычайной тщательностью, жили в прозрачных кубах из поляризованного кварца, и в них были воссозданы естественные условия тех мест, где они обитали прежде. Да, это был поистине бесподобный зоосад. Жители Анакеи по праву гордились своим детищем. И когда уровень технического прогресса позволил им совершить прыжок в другие галактики, они не забыли погрузить на свои корабли электронных охотников. «Новые планеты, новые животные», — говорили анакейцы, уверенные, что по возвращении им наверняка удастся пополнить и без того весьма богатую зоологическую коллекцию. И какую бы планету или астероид не открывали бесстрашные исследователи космоса, они непременно оставляли там электронного охотника. Корок, так назывался самодвижущийся автомат, наделенный способностью охотиться на любых самых крупных животных, был похож на огромного паука. 8 его металлических разборных лап крепились на сферической поверхности диаметром примерно в 1,5 метра. Корок был неуязвим даже для атомного или термоядерного оружия. Конструкторы оснастили его фотометром инфракрасных лучей для автоматического обнаружения животных и нейтронным парализатором для их иммобилизации. Если прибавить к этому полную автономность и неутомимость, то становится понятным, насколько трудно было жертве ускользнуть от преследователя. А робот-охотник, оставленный на планете Денеб-4, был новейшего образца. В его металлическое туловище был вмонтирован тончайший измеритель коэффициента умственного развития. На основе показаний этого прибора Корок парализовал лишь высокоорганизованных животных, достигших в процессе эволюции высшей степени развития. Гарри Буллер, командир ракетоплана «Землян Голден Стар», попал на Денеб-4 позже анакейцев. И в этом не было ничего удивительного. Хотя земляне также совершали дальние межпланетные путешествия, в сравнении с ракетами анакейцев их корабли выглядели весьма устаревшими. Правда, они, вопреки закону Эйнштейна, давно уже летали со скоростью, превышающей скорость света. Но соперничать с кораблями анакейцев им было явно не под силу. Используя дисторсию гиперпространства, анакейцы в кратчайший миг одолевали на своих ракетах совершенно фантастические расстояния. Гарри Буллер входил в состав отряда астрографов, который занимался составлением космоатласов и разведкой планет за пределами Солнечной системы. Когда на корабельном телеэкране изображение Денеба-4 стало вполне отчетливым, Гарри Буллер понял, что эта планета будет для исследователей твердым орешком. После раздумья он принял решение высадиться на ней самому. Оставив Голден Стар вращаться на орбите, он сел в космошлюпку, и вскоре она плавно опустилась на Денеб-4. Прежде всего Гарри взял пробу воздуха. Оказалось, что для дыхания он непригоден. Надев респиратор, Гарри вылез из шлюпки. Он взял пробу почвы и собрал образцы скальных пород. Но ему нужно было взять также пробу воды, и он решил добраться до густого кустарника на краю долины. Флора здесь была совершенно необычной, что, вероятно, объяснялось наличием в верхнем почвенном слое большого количества кремния. Гарри срезал ножницами несколько кустиков и положил их в карман комбинезона. Неистребимое любопытство первооткрывателя заставило его продираться через кустарник
за которым открывалась новая волнообразная долина, поросшая густой травой. И тут он увидел такое, что у него невольно перехватило дыхание. Нет, он не был трусом. Он разведал не один десяток планет и не раз сталкивался лицом со смертью. Но сейчас его взору предстало зрелище столь невероятное, что в первый момент Гарри решил, будто это мираж. В полусотни метрах от него на земле лежали всевозможные животные, безжизненные и неподвижные, словно статуи. Казалось, будто все животные планеты Денеб сговорились устроить здесь веселый пир, чтобы потом забыться долгим мирным сном. Вынув дезинтегратор, Гарри подошел поближе, готовый открыть огонь при малейшем признаке опасности. Ни одно из животных даже не пошевелилось. Не успел Гарри сделать фотоснимки, как из редкого леса неподалеку донесся треск сучьев. Что бы это ни было, оставаться и дальше на открытом месте просто неразумно, — подумал он. И он бросился назад к кустарнику. Когда он увидел Корока, то чуть не закричал от страха. Огромный металлический паук, быстро ступая по земле пятью лапами, в трех-двух нес очередную добычу. Ничего более ужасного и непонятного Гарри не приходилось встречать за долгие годы космических полетов. Корок подошел к группе неподвижных животных и положил рядом новую жертву. Гарри увидел, что он удаляется в поисках других животных, и вздохнул с облегчением. Но пройдя несколько метров,

Очень скоро он понял, что бежит в противоположном от шлюпки направлении. Но Корок уже догонял его, и не было никакой возможности как-то исправить свою оплошность. На бегу он избавился от дезинтегратора и фотоаппарата, выбросил образцы почв и скальных пород. Ему удалось выиграть у преследователя примерно сотню метров. Он свернул влево и побежал по вогнутой кривой в надежде первым достигнуть шлюпки. Он знал, что бежать придется не меньше 2 часов, а это было ему не под силу. Сердце бешено колотилось, в висках стучало, но он не сдавался. На земле его считали одним из наиболее талантливых разведчиков космоса. Неужели он не найдет способа обмануть Корока? Внезапно он остановился и застыл, словно изваяние. Когда Корок был от него уже в 4 метрах, Гарри стремительно метнулся сначала влево, затем вправо, на какой-то миг дезориентировав своего врага. Теперь у него появилась надежда первым домчаться по прямой до шлюпки. Но выдержит ли он? Он бежал из последних сил, ощущая металлический привкус во рту. Но, наконец, ему удалось добраться до равнины, где он оставил шлюпку. До нее оставалось не больше 0,5 мили. Но Корок снова почти догнал его. Гарри слышал, как похрустывают сзади него 8 металлических лап, все ближе и ближе. У Гарри клокотало в горле, ноги подгибались и стали ватными. Он задыхался. И когда его отделяли от шлюпки какие-нибудь 10 метров, случилось непоправимое. Он споткнулся об камень и упал. И в ту же секунду Корок настиг его. Гарри лежал на спине и, расширенными от ужаса глазами, глядел на металлического паука. Тонкие длинные антенны Корока коснулись его лица. «Все, конец», — подумал Гарри. Антенны ощупали его шею, грудь, лоб. Затем раздвоенный зонд присосался к вискам. Гарри закрыл глаза в ожидании неминуемой гибели. Но вдруг Корок убрал антенны, зонд и повернул назад. Все еще не веря в свое чудесное избавление, Гарри смотрел, как он удаляется, оставляя за собой облако пыли. Корок почему-то пощадил его. Еле живой, обливаясь потом, Гарри взобрался в космошлюпку и полетел в Golden Star, который мирно вращался по орбите. Когда он смог наконец составить рапорт, то рядом с названием планеты написал «ПОН» — «Планета опасная, неисследованная». Потом достал галактический атлас и обвел Денеп-4 красным кружком. Он так и не понял, что же его спасло. Откуда было ему знать, что техники Анакеи, создавая Корок, запрограммировали его таким образом, что он ловил из животных, наделенных интеллектом выше средней нормы. И уж, конечно, ему было невдомек, что Корок подверг его тщательному электронно-неврологическому анализу. И этот анализ показал, что он, Гарри, самый талантливый и умный разведчик космоса во всем отряде астрографов, обладает низким интеллектом и поэтому недостоин стать экспонатом зоологического сада на Анакее.

0: cacique.
1: Стэнли Вейнбаум. Планета-паразит.
2: Перевод Галины Весиной.
1: Глава первая. Судьба оказалась явно благосклонной к Хэму, поскольку стремительное превращение твердой почвы

0: в вязкую, засасывающую грязь, настигла его в середине зимы. В сущности, земные понятия, такие как зима или лето, мало подходили для природы Венеры. Они просто обозначали различия перепадов от невероятного до чудовищного. Венерианскую зиму скорее можно было бы сравнить с усиленной в десяток раз изнуряющей жарой низовьев Амазонки, сдобренной приправой из наиболее ядовитых представителей как животного, так и растительного мира. Земля, вращаясь относительно своей оси, движется вокруг Солнца, позволяя его лучам ласкать каждую точку своей поверхности. Однако от того, что ось планеты несколько наклонена, на Земле регулярно происходит смена времен года. К примеру, изнывающие от жары жители северного полушария мечтают о прохладе, наступившей в Австралии и Аргентине. Но стоит лишь надвинувшейся зиме обрушить на их головы ледяные вихри, как они принимаются люто завидовать всем, кто в этот период испытывает все прелести иссушающего летнего зноя. На Венере совсем иная картина. Вращательное движение, присущее Земле, у планеты отсутствует, и она, подобно Луне, постоянно обращена к центру своей орбиты, Солнцу, как бы одной щекой. Таким образом, одно полушарие всегда освещено, в то время как на другом царит вечная ночь. Казалось бы, с климатом подобного небесного тела все предельно ясно, однако особенность Венеры заключается в либрации планеты, некоем покачивании, что размывает конкретную границу между полушариями, создавая пространство шириной около 500 миль, пригодное для существования там переселенцев с Земли. По одну сторону этой полосы тянется раскаленная зона испепеленных солнцем пустынь, по другую — скрытые вечным мраком вымороженные пространства, надежно упрятанные от любопытных глаз за устрашающей ледяной стеной. Границу полушарий постоянно утюжат ветры. Восточные несут высоко над поверхностью планеты жаркий, словно из жерла печи, воздух, западные коварно сползают с ледяной стены, охватывая почву щупальцами космического холода. Резкие перепады температуры воздуха над ограниченным пространством, которое переселенцы с Земли прозвали «сумеречной страной», способствуют созданию плотных облаков, изливающихся на почву обильными дождями. Неудивительно, что ночная сторона планеты оказалась недоступной даже самым отчаянным авантюристам. С каждой каплей немедленно замерзавшей небесной влаги ледяная стена поднимается все выше, а ее недоступным склоном мог бы позавидовать любой земной фортификатор. Какие формы жизни существуют в раскаленной пустыне на востоке или в ледяных пространствах по ту сторону стены? Какие твари смогли бы приноровиться к экстремальным климатическим условиям Венеры? Планета не стремилась раскрывать человеку свои тайны. Здесь же, в сумеречной стране, вследствие уже упомянутой либрации, происходит нечто напоминающее смену времен года в сокращенном варианте. Ни о весне, ни об осени речи даже не идет. Поскольку качание планеты составляет всего 7 градусов, весь климатический год укладывается в 30 земных суток. Сначала в одном полушарии, а затем и в другом, Солнце, скрытое за плотной пеленой облаков, 15 суток поднимается над горизонтом, а затем в течение такого же срока опускается, на смену лету приходит зима. Зимний период отличается от летнего, разве что более низкой температурой воздуха. Иногда она держится на уровне не выше 30 градусов. Однако уже через 2 недели картина меняется, и если случаются периоды, когда датчики замирают на цифре 60, можно считать, что стоит весьма прохладная погода. И независимо от сезона, почти непрерывно идет дождь. Его струи, попадая на почву, частично впитываются ею, остальная влага испаряется, окутывая туманом все пространство сумеречной страны. Земные астрономы уже давно отмечали, что Венера надежно укрыта от наблюдателей плотным облачным саваном. Однако лишь вступившие на почву планеты космонавты с удивлением обнаружили, что непроницаемый полог — это гигантское скопление дождевых туч. Сумеречная страна буквально захлебывалась водой, поскольку все осадки планеты сосредоточены в узком пространстве, созданном либрацией. В любой другой точке планеты не могло быть места ни морям, ни океанам. Их немедленно проморозил бы до дна космический холод на одном полушарии и сушило немилосердное солнце на другом. Дождевая влага, проникая сквозь глиноподобную почву, превращается под ее коркой в настоящие реки с ледяной водой вблизи гигантской стены и почти кипящие по мере приближения к зоне пустынь. Эти еще пригодные для проживания человека области, так называемый «хотленд» — горячая земля, являются источником постоянной опасности именно в силу природных особенностей Венеры. Гелевые почвы в обычном состоянии прочны, словно камень, но подмываемые изнутри кипящими водами потоков, они в считанные минуты превращаются в булькающую грязь, засасывающую в свои недра все находящееся на поверхности, в том числе людей и их жилища. Поэтому жизнь в Хотленде напоминает рискованную игру в рулетку, где вторым партнером является сама смерть. Как обычно бывает везде и повсюду, осваиваемые земли вслед за первопроходцами заполняли авантюристы всех мастей. Они предпочитали выбирать так называемые «медвежьи углы» и находили там то, чем были обделены в обыденной жизни, будь то стремление изведать опасность или найти успокоение в одиночестве. Их ряды обычно пополняли отпетые сорвиголовы или изгои общества. Хэм не относился ни к одной из этих категорий. Поставив себе целью как можно быстрее разбогатеть, он выбрал занятие бродячего торговца, обменивая у коренных обитателей Венеры свои товары на стручки растения зиксчел, до сих пор не встречавшегося, как ему было известно, ни в одном из колонизированных человеком миров. Экстракт, который потом добывали из этих стручков на Земле, представлял собой мощное средство омоложения человеческого организма и продавался по баснословным ценам любителям вернуть ощущение молодости. Препарат, получаемый из венерианского растения, не продлевал жизнь, а как бы возвращал стариков к годам активной половой жизни, меняя даже внешний вид прошедших курс лечения пациентов. Вместо немощных старцев клиники покидали зрелые мужчины средних лет с густыми шевелюрами, без единого седого волоса и цветущими, без морщин, лицами. Читая о подобных случаях, Хэм только удивленно пожимал плечами, но рассуждал он, поскольку богатых людей на его век хватит, надо поставлять этот ходовой товар и самому сколотить кругленькую сумму. Для роста зиксчела требовался жаркий климат, и поэтому Хэм вынужден был промышлять в основном в Хотленде. За время, проведенное на Венере, он прекрасно представлял себе опасность внезапно оказаться в эпицентре грязевой купели и постоянно был начеку. И все же превращение твердого грунта в кипящее месиво застало его врасплох. Случайно выглянув из окна своего жилища, он остолбенел от неожиданности, увидев повсюду пузырящиеся лужи. Усилием воли он преодолел оцепенение, привычными движениями натянул защитный комбинезон, плотно облегавший тело, сунул ноги в высокие сапоги и ремешками прикрепил к ним специальные устройства для передвижения по грязи. По форме они напоминали глубокие бескилевые лодочки со скругленными носом и кормой. При определенной сноровке эти приспособления позволяли выбираться из грязевой ловушки. Закинув за спину всегда собранный в дорогу мешок с небольшим запасом еды, необходимым в пути с карбом и драгоценными стручками, Хэм рывком отворил дверь и, заметив, что грунт за порогом еще не раскис, устремился прочь от своего жилья. И как раз вовремя. Почва вокруг вдруг заколыхалась, забурлила, словно заработали беспорядочно плюющиеся гейзеры. Хэм оглянулся и непроизвольно застыл на месте. Его жилище накренилось и медленно начало погружаться в булькающую трясину. Вскоре грязь сомкнулась, а стоявший здесь хижине в последний раз напомнил только лопнувший воздушный пузырь да небольшое завихрение на глянцевой поверхности разжиженной почвы. Однако для переживаний не оставалось времени, единственный способ спасения — в движении. Хэм понял, что вскоре зыбун примется из-за него. Чавкающие звуки раздавались все ближе, а если жижа, перехлестнув через край, заполнит чаши защитных грязеходов, их владельцу придет конец. С трудом преодолев вязкие объятия трясины, Хэм сдвинулся с места и, плавно переставляя ноги, словно при ходьбе на снегоступах по рыхлому снегу, заскользил по морю закипевшей почвы. Теперь надлежало неусыпно следить за тем, чтобы носы приспособлений не зарывались в грязь, а вес тела распределялся на обе ноги одновременно, поэтому о скорости движения говорить не приходилось. Такой шаркающий способ передвижения, подумалось Хэму, удобен старикам, да вряд ли их слабые тела смогли бы осилить сопротивление разбушевавшейся хляби. Хэм держал путь на запад, в сторону ледяной стены, поскольку лишь в более прохладной части вибрационного коридора, так называемом «фрешленде», прохладная земля, он мог отыскать твердый грунт, не подверженный внезапному катастрофическому разжижению. А сейчас он мечтал почувствовать под ногами хоть какой-нибудь участок твердой почвы, чтобы немного передохнуть. Пот заливал глаза, по телу бежали горячие ручейки, комбинезон, казалось, раскалился, а ноги отказывались тянуть вязнувшие в трясине грязеходы. Однако лишь 2 часа спустя он наткнулся на скальный выступ и остановился, чтобы отстегнуть от сапог опостылевшие лодки. Больше всего на свете ему хотелось поднять защищавшее лицо прозрачное забрало, чтобы прохладный ветер освежил пылающие щеки и полной грудью вдохнуть воздух планеты. Поймав себя на этой мысли, он усмехнулся, подумав, что тогда не стоило тратить силы, стараясь выбраться из трясины, а остаться возле собственного жилища. Результат оказался бы тот же самый. Воздух Хотланда содержал бесчисленное количество грибковых спор, попадание которых в организм человека неизменно приводило к смерти, настолько ужасной и мучительной, что даже врагу Хэм не пожелал бы подобной участи. Споры венерианского грибка, попавшие в легкие, мгновенно прорастали, образуя омерзительную плесень, пронизывающую живые ткани, разлагая плоть, охватывая один за другим все органы человека. Именно поэтому в конструкции комбинезона были предусмотрены надежные воздушные фильтры. Однако к такому же результату приводило и простое соприкосновение ничем не защищенной кожи с воздухом Хотланда. Однажды Хэм наткнулся на останки какого-то бедолаги, погибшего от того, что неосторожно порвал на боку материал комбинезона. Вездесущая плесень не упустила своего шанса полакомиться. Постоянная угроза, исходившая от венерианского грибка, заставляла снабжать фильтрами даже самые немудреные жилища, иначе простой глоток воды мог оказаться последним. Еще хуже дело обстояло с теми, кто находился в пути. Однако здесь бич местного климата дождь превращался в благо. Водяные струи прибивали к земле смертоносные споры и давали путнику передышку примерно на полчаса после того, как упадет последняя капля. Но и тогда кипятить воду и открывать жестянки с консервами следовало непосредственно перед едой. Небольшое промедление, как это неоднократно случалось с Хэмом, приводило к тому, что обед доставался все той же неистребимой плесени. Окинув взглядом оставленное им бескрайнее пузырящееся пространство, только что поглотившее его дом и едва не закусившее им самим, Хэм подумал, что главной чертой этого мира является именно страсть к пожиранию, неважно чего или кого, просто появиться на свет и жрать, и жрать. Вот и сейчас. Еще не закончился грязевой беспредел, уничтоживший весь покров растительности, а из недр на черную поверхность уже полезли острые стебли жесткой травы, которая тут же покрылась ползущими вверх улиткоподобными созданиями. Набухли шарами грибы, вытягивая из все еще мокрой почвы питательные соки, какие-то извивающиеся твари, возникшие ниоткуда, принялись со остервенением уничтожать друг друга. Хэма всегда поражала и неукротимая жажда уничтожения, присущая большинству обитателей планеты, и способность к мгновенной регенерации всего того, что подверглось уничтожению. Ящерица, потерявшая в пасти хищника свой хвост и отрастившая новый, своей приспособленностью к существованию, вызвала бы в этом сборище многоголовых, многоногих, ненасытных тварей лишь издевательский смех. Даже растения, взращенные под проливными дождями сумеречной страны, приобретали замашки хищников вместе со способностью переваривать органическую пищу. Так что земные, Виктория Реги и Росянка показались бы здесь безобидными полевыми цветочками. Фантастический мир, явившийся порождением либрации планеты и стиснутый между раскаленными песками и ледяной стеной, возмещал ограниченность пространства неограниченностью возможностей. Подчас трудно было даже определить, к растениям или животным принадлежит то или иное чудовище, возникшее из тумана перед пришельцем с Земли. Поэтому главным правилом для человека стала осторожность. Не стоило определять опытным путем, опасен или безвреден встречный феномен местной флоры или фауны. Следовало принять все меры, чтобы как можно скорее он остался далеко позади, если это, конечно, возможно. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Хэма, пока он позволил себе немного расслабиться. А тем временем, словно в подтверждение его мнения о планете, цепкие стебли какого-то растения принялись оплетать неподвижно стоявшие ноги. Проворчав в адрес этого мира нечто совсем нелестное, он принялся отрывать от себя непрошенного прилипалу, и тотчас в местах излома на появившемся соке возникли шевелящиеся комья отвратительной плесени. Хэм расстегнул ремни грязеходов, стряхнул с них засохшую почву, сложил одну лодку в другую и, прикрепив их к лямке мешка, снова двинулся в путь. Он старался не углубляться в заросли, держась преимущественно более открытых пространств, зорко высматривая среди стволов отвратительное плотоядное дерево, прозванное Джеком-хватателем, по аналогии с легендарным Джеком-потрошителем. Кто был первооткрывателем этого феномена, Хэм не знал, но благословлял его каждый раз, как удавалось выследить и благополучно миновать хищника. Тот ловил свою жертву, подсекая ее гибким и невероятно прочным стеблем, после чего стремительно поднимал пойманного к кроне и оплетал коконом ветвей с присосками ртами. Двигаясь на запад, Хэм не раз видел, что охота чаще всего оказывалась удачной. Многие деревья стояли украшенные коконами, причем рассмотреть добычу у Хэма не было ни возможности, ни желания. Жертву укутывала непременная на пиршестве плесень, добавляя пикантную приправу к основному блюду дерева-убийцы. «Наверное, даже ад, придуманный богословами, более комфортабельное место, чем эта планета», — пробормотал Хэм при виде очередного Джека-хватателя и с отвращением стряхнул с сапога вцепившуюся в него многоножку. Его погибшее жилье, построенное ближе к границе солнечной стороной планеты, отделяли от теневой примерно 250 миль. Для того, чтобы избавиться от ненавистного грибка, идти в такую даль не придется. Тем более, что путь к ледяной стене преграждали невиданные силы ураганы. Именно там встречались раскаленные и ледяные потоки воздуха. Да и люди не строили свои поселки в непосредственной близости от стены. Пожалуй, самое правильное — пройти примерно 150 миль строго на запад, чтобы перестать опасаться венерианского грибка, а потом еще 50 на север, в американский поселок, претенциозно названный Эрос. Однако для этого придется перевалить через горную цепь, настолько грандиозную, что отдельные пики, проткнувшие облачную пелену, видны даже с Земли. Вероятно, нетленная красота сверкающих исполинов заставила астрономов дать им поэтическое название «Гор Вечности». Конечно, можно найти покупателей на его товары по эту сторону гор, но здесь английская территория, а он американец. На подобные территориальные нарушения, правда, обычно смотрели сквозь пальцы, но для надежности лучше выбрать Эрос, тем более что Хэм знал более или менее подходящий путь в свою зону. Итак, подвел итог Хэм, следовало пройти примерно 200 миль. Такие расстояния его не пугали, бродячая жизнь закалила тело, постоянные опасности выработали мгновенную реакцию, и кроме того, он был неплохо вооружен, в его арсенал входили автоматический пистолет и бластер. Еще одним достоинством Хэм считал свою непритязательность в еде. На длинный переход консервов не напастись, слишком тяжелый груз мешал бы подвижности, но его желудок стойко переносил даже то, что могла предложить извращенная природа Венеры. Не для гурманов, конечно. Хэм не имел в виду вкус местной пищи. Если быстро проглотить некий питательный субстрат и тут же запить его горячей водой, то вкусовые рецепторы даже не успеют поднять возмущенный вой. Но ловля продукта и его предварительная обработка — вот что воистину требовало немалого мужества. Но, махнул рукой Хэм, с голоду он не помрет. Его оптимизм подогревали драгоценные стручки, покоившиеся в мешке. Мысли о том, что нынешние опасные скитания вскоре сменятся известной независимостью и свободой выбора, которые дает богатство, компенсировали все настоящие и будущие лишения. Ради этого он мог рисковать. Но как ни взбадривай себя, печальная статистика свидетельствовала о многочисленных случаях бесследного исчезновения людей. Никто так никогда и не узнает, какая участь постигла их, Но в своих блужданиях по сумеречной стране Хэм навидался всякого. Причиной гибели могли стать и споры грибка, и Джек-хвататель, и развершаяся под ногами почва, и бесчисленные чудовища, словно выпрыгнувшие в вибрационный коридор прямо из земных фильмов ужасов. А это, скорее всего, лишь малая часть уготованной планетой программы. Словно в ознобе, передернув плечами, Хэм снова устремился на запад, стараясь по возможности не заходить в растительные дебри. Мало того, что передвижение через хитросплетение ветвей было весьма трудоемким процессом, там всегда существовала опасность разорвать комбинезон о шипы флоры или о зубы фауны. Он старательно огибал густые заросли, откуда порой доносились душераздирающие вопли каких-то созданий. Милые голоса не вызывали желания более тесно познакомиться с их обладателями. Он предпочитал отбиваться от стеблей Джека, поскольку тот хотя бы не мог бегать. Правда, вынужденные отклонения от прямой линии могли существенно увеличить намеченные 200 миль, но одновременно возрастала и вероятность уцелеть. Начался дождь, и поскольку Хэм находился в пути уже более 6 часов, он решил использовать ненастье, чтобы отдохнуть и поесть. Он расположился на поляне, где, судя по отсутствию крупной растительности, недавно еще бушевала взбесившаяся грязь. Плошкой зачерпнул воды из быстро заполнявшихся луж, отфильтровал ее и перелил в котелок. Струи дождя не позволяли путникам развести костер, чтобы вскипятить воду, да и ни о каком сухостое не могло идти речи в стране, буквально пропитанной водой. Но человек может приспособиться практически ко всему. Хэм бросил в кружку специальную таблетку, вещество которой при соприкосновении с водой вызывало бурную реакцию с выделением большого количества тепла. Вода почти тотчас закипела. Подождав, пока от таблетки не останется и следа, Хэм накрыл котелок крышкой. Не беда, что жидкость слегка отдавала химии, главное, ее можно было пить. Открыв жестянку с едой, Хэм приподнял забрало и быстро выхлебал ее содержимое. Затем с удовольствием попил воды, а остатки вылил в специальный герметичный карман. Из него внутри комбинезона шла трубочка, другой конец которой выходил непосредственно под забрало. Теперь при желании можно утолить жажду, не рискуя стать жертвой венерианского грибка. Спустя несколько минут после окончания дождя безопасная передышка кончилась. Из банки с остатками пищи бурно полезла отвратительная черная плесень. Глава вторая. Продолжая утомительный путь на запад, в конец измотанный Хэм с радостью увидел неподалеку одиноко стоявшее дерево. Среди поселенцев оно носило название «Приятель», некогда придуманное ныне покойным исследователем Венеры Берлингеймом. Такое прозвище он дал этому представителю растительного мира за то, что тот не охотился на крупную дичь, ограничивая свои аппетиты разными мелкими тварями. Поэтому безобидное для людей, оно часто давало им приют в своей кроне. Хэм проворно взобрался на ствол и укрылся среди ветвей в удобной развилке. 5 часов крепкого сна восстановили силы, и отдохнувший Хэм снова обрел свой привычный оптимизм. Он осторожно освободился от облепивших его побегов, убедился, что никакая алчная пасть не притаилась под деревом, и спрыгнул вниз. Перед тем, как отправиться в путь, он дружески похлопал приятеля по стволу, благодаря за привал. Уже давно приютившее путника дерево растворилось в тумане, пару раз принимался идти дождь, и Хэм, втянувшийся в размеренный темп ходьбы, едва не пропустил показавшееся среди растительности белое пятно. Но инстинктивно почувствовав опасность, он отбежал подальше и укрылся за каменистым выступом. Из зарослей катился вал белой бесформенной массы. Это было еще одно чудовищное порождение венерианской природы. Живая протоплазма, жрающая все на своем пути. Ее скопления встречались повсюду. Размеры менялись от одной единственной клетки до сообщества весом в несколько тонн. Ею руководил единственный инстинкт — голод, и, подчиняясь ему, она оставляла за собой лишь голую черную почву, покрытую омерзительной слизью, на которой тут же разрасталась плесень. Она не упускала ничего маломальски съедобного. Если краев этой отвратительной прожорливой массы одновременно касались какие-то привлекательные кусочки, она делилась на 2 потока и продолжала утюжить поверхность планеты, разливаясь иногда словно рукава в дельте реки. Механизм движения этого кошмара до сих пор оставался неясным, однако подчас его скорость достигала нескольких миль в час. Вот и теперь протоплазма катила мимо спрятавшегося Хэма со стремительностью, которой позавидовал бы профессиональный бегун. Это безмозглое создание было одним из самых жутких обитателей планеты. Уничтожить его смог бы только огненный поток сродни напалму, поскольку даже выстрел из бластера не ликвидировал все клетки одновременно. Уцелевшие тут же воссоздавали утраченные. Человек в защитном комбинезоне не представлял никакого интереса для живого теста. Так прозвали протоплазму англичане, имея, по-видимому, в виду ее цвет и повадки. Непосредственная опасность заключалась в том, что слизистая масса, накрывшая неосторожного путника с головой, попросту душила его. Хэм с трудом преодолел искушение разрядить в ползущую мимо него гадость свой бластер, но холодный рассудок погасил несвоевременную горячность. Эта дрянь сейчас не угрожала ему, а вскидывать оружие следовало только при непосредственной опасности. Поступать иначе и глупо, и дорого, поскольку при каждом выстреле сгорал алмазный заряд, энергия которого преобразовывалась в мощный испепеляющий световой поток. Кстати, он практически уничтожал и само оружие. После каждого выстрела приходилось заменять пострадавший от огромной температуры ствол. Между тем, последняя волна протоплазмы миновала укрытие Хэма, и тот выпрямился, чтобы оценить результаты деятельности прожорливого чудовища. Рассекая заросли надвое, с востока на запад пролегла ровная черная полоса обглоданного грунта, покрытого слизью. В некоторых местах уже начала появляться плесень, провозвестник того, что через несколько часов этот коридор вновь сомкнется с окружающими джунглями. Следовало спешить, чтобы воспользоваться неожиданным подарком судьбы, и Хэм с удовольствием зашагал по словно бы проутюженной дороге, зорко всматриваясь в зеленые стены по обеим ее сторонам. Но, похоже, лесные обитатели, устрашенные набегом протоплазмы, не спешили вернуться к месту ее пиршества, и в течение 5 часов Хэм не зафиксировал ни одного агрессивного выпада. К этому времени путь перестал быть ровным и гладким. Новая генерация растений лезла из почвы, и каждый стебель старался опередить соседа и, если возможно, уничтожить его. Колтун из трав уже мешал передвижению, и все же Хэм двигался значительно быстрее, чем при зигзагообразных метаниях от одного джека-хватателя к другому. Похоже, не ему одному пришла в голову мысль воспользоваться дорогой, проложенной потоком протоплазмы. Навстречу стремительно двигался венерианец, подобный тем, у кого бродячий торговец выменивал зигсчел. Это было странное существо на 4 коротеньких ножках с 2 руками, кисти которых напоминали садовые секаторы. Крупная голова казалась воткнутой прямо в коренастое тело, а на плоском круглом лице сияли загадочным блеском 3 глаза, расположенные на разной высоте относительно широкого безгубого рта. Абориген передвигался прыжками, стремительно расчищая себе дорогу клацающими клешнями-секаторами. Хэм взмахнул рукой и произнес: «Мора!» Это слово на языке коренных жителей Центрального Хотланда имело множество значений, от дружеского приветствия до угрозы и предупреждения об опасности. Кроме того, применение его в качестве существительного означало мир, войну, храбрость и даже страх. Тот или иной смысл слову придавала интонационная окраска, а также выражение лица, особенно глаз. Если со звучанием слов еще худо-бедно можно было разобраться, то язык мимики оставался недоступным людям. Эмоциональная окраска произносимого позволяла аборигенам обходиться всего 5 сотен слов, однако механическое заучивание их не приближало человека к знанию языка. Следовало вникать в тайное звучание речи, словно в загадочную космическую музыку. Вероятно, поэтому люди, обладавшие музыкальным слухом, скорее находили контакт с венерианцами. Эту особенность местного языка земные филологи открыли сравнительно недавно, и теперь, вероятно, ряды исследователей пополнят профессиональные музыканты. «То-то повеселимся», — усмехнулся про себя Хэм, ожидая ответа на свое приветствие и вспоминая недавнюю встречу с протоплазмой. Венерианец тем временем, видимо, анализировал услышанное, но, похоже, Хэм вложил в звучание слова правильный смысл, потому что тот, наконец, сказал «Мора!». Затем снова надолго умолк, пристально вглядываясь в улыбающееся лицо человека. Вероятно, осмотр вызвал положительную реакцию аборигена, и он спросил «Оук?». Это слово имело меньшую смысловую нагрузку и касалось лишь сведения о конкретном собеседнике. Кто он, откуда пришел и где его жилье. Хэм указал на запад, изобразил одной рукой зигзагообразную линию, что должно было обозначать горы, и, показав другой, как бы перелет через зигзаг, проговорил. «Эрос». Это слово, к счастью, имело одно единственное значение. Венерианец кивнул и взмахнул рукой клешней в сторону запада. «Керка!» — сообщил он. Затем, убедившись, что Хэм его понял, снова запрыгал на восток, крикнув на ходу «Мора!». Среди множества значений слова «керка» одно обозначало «торговец» или «человек». Эти понятия для аборигенов были тождественны. «Значит, где-то здесь поблизости объявилась живая душа земли», — радостно подумал Хэм. Он поспешно отправился в путь по постепенно пропадавшей тропе, вспоминая, когда же в последний раз общался с себе подобными. Вышло больше полугода назад. Все это время ему помогал коротать одиночество радиоприемник, да вот разверзшаяся почва позарилась и на него. С каждой мили идти становилось все труднее и опаснее. В траве под ногами с визгом и шипением закопошились какие-то юркие существа. Усилился шум и треск за плотными стенами зелени по краям тропы. Ее теперь обозначало лишь отсутствие крупных растений. Следующие 5 миль показались Хэму вдвое длиннее, но, наконец, заросли поредели, и он вышел к месту недавнего грязевого беспредела. Невысокая еще растительность давала довольно широкий обзор. Примерно в 1/4 мили от себя он увидел металлический дом, поразивший его своими размерами, не иначе, как 3-комнатный особняк. Обычное жилье бродячего торговца в Хотланде имело вид сравнительно небольшого ящика из гофрированного железа, внутри которого едва хватало места для сна и готовки пищи. Никому не приходило в голову возводить хоромы. Во-первых, из-за общей ненадежности существования в этих краях, а во-вторых, вследствие дороговизны любых перевозок. Как известно, все грузы в Хотланд доставлялись из стационарных поселков с помощью ракет, а это удовольствие не относилось к разряду дешевых. Когда он подошел к дому, то удивился еще больше. Защитные шторы на окнах, конечно, тоже немалая роскошь. Но самое невероятное — запертая дверь. Неписанный кодекс чести всех скитальцев Хотланда — предусматривал свободный доступ в любое жилище, кто бы ни захотел им воспользоваться. Подчас это бывало единственной возможностью спастись от смерти. Кроме того, гарантировалась полная неприкосновенность имущества хозяина хижины. Этого правила свято придерживались и переселенцы с земли, и местные жители. Случались, конечно, и стычки между людьми и аборигенами, иногда со смертельным исходом. Причиной всегда служила страсть к наживе. Но надо признать, что аборигены никогда не нападали из-за угла. Они предпочитали честный поединок, всегда предварительно указывая, на что именно претендуют. Хэм еще раз подергал дверь, убедившись, что она действительно на запоре, сел возле нее, намереваясь во что бы то ни стало дождаться хозяина дома. После часового ожидания он заметил движущегося к дому человека. Тот шел, довольно сноровисто продираясь, сквозь хаос стремительно вылезавших из болота трав. Хэм отметил невысокий рост, субтильное телосложение и явную молодость незнакомца. Когда тот оказался в непосредственной близости от дома, Хэм встал и приветливо поздоровался с ним. Ответом был лишь пристальный взгляд из-за забрала. Пожав плечами, Хэм шутливо приложил ладонь к виску и лихо представился. «Гамильтон Хэммонд, к вашим услугам, сэр!» Затем рассмеялся и добавил. «Друзья в шутку зовут меня просто Хэм». В ответ прозвучал холодный, хрипловатый голос, произносивший слова явно на английский лад.
1: «Я не силен в прозвищах, но если вы предпочитаете называть себя Окорок, то из-за различия весовых категорий мне скорее подошла бы кличка Косточка. А теперь отойдите от двери и дайте возможность мне наконец войти в дом».
0: Подобный прием озадачил и рассердил Хэма. В Хотленде люди всегда радовались, неожиданно встречая друг друга, а этот задавака-англичанин устроил ему целую отповедь. «Вы, на удивление, гостеприимны», — ехидно заметил Хэм и услышал в ответ:
1: «Напротив, я терпеть не могу непрошенных гостей. И вообще, что делает американец на английской территории, хотелось бы знать. У вас есть пропуск?»
0: «О, это что-то новенькое. Должно быть, вы таможенный инспектор, а я-то и не знал», — насмешливо растягивая слова, проговорил Хэм.
1: «Зато я знаю, кто вы», —
0: вызывающе произнес его собеседник.
1: «Вы браконьеры, должны немедленно оставить английский сектор».
0: Хэм гневно прищурил глаза.
1: «Кем бы вы меня ни считали, я прежде всего человек, а люди обязаны помогать друг другу. Мне сейчас необходим отдых и еда в нормальных условиях, и, согласны вы или нет, я это получу. Открывайте дверь».
0: И Хэм шагнул в сторону от входа, уступая незнакомцу путь к дверному замку. В ту же секунду он оказался под дулом пистолета.
1: «Если вы попытаетесь войти, пеняйте на себя», — решительно проговорил англичанин.
0: «Да ладно, опустите оружие», — словно примиряясь с очевидным, сказал Хэм. «Я просто хотел пообедать с комфортом». И он с преувеличенным смирением отступил еще на один шаг.
1: «Бродягам для комфорта достаточно и дождя», — резко сказал незнакомец и перевел взгляд на дверь.
0: В ту же секунду быстрым движением ноги Хэм ударил по дулу пистолета, и тот, кувыркаясь в воздухе, перелетел через голову ошеломленного англичанина и исчез за кустами. Потом, прыгнув вперед, он словно клещами сжал запястье, потянувшееся было за бластером руки противника, и вывернул ее за спину. Завладев и бластером, Хэм приказал англичанину немедленно впустить его в дом. Тот молча кивнул и принялся возиться с замком, по-видимому, не в состоянии быстро набрать шифр кода. Хэм вспомнил, как ощутил под своими пальцами тонкие кости хрупкого запястья и подивился тому, что такой хилый парень способен выпендриваться перед более сильным противником. Тем временем хозяин дома благополучно справился с замком, дверь отворилась, и они вошли внутрь. Обстановка комнаты поразила Хэма. Вместо привычных разнокалиберных ящиков здесь стояла не только настоящая удобная мебель, но и полки с книгами, снабженные специальной защитой от вездесущей плесени. Да и само помещение оказалось прекрасно приспособленным к местным условиям. Как только за ними закрылась дверь, тут же включились фильтры очистки воздуха и раздалось шипение автоматически распылявшихся дезодораторов. Наконец, на табло над дверью высветилось слово «Чисто». Хэм шагнул к ближайшему стулу, сел и положил на стол конфискованный бластер. Затем он поднял забрало, развязал мешок и достал очередную жестянку с едой. Англичанин, все так же стоя у двери, молча следил за его манипуляциями. Мельком взглянув на него, Хэм принялся открывать банку и, увидев, что на поверхности не появилось ничего подозрительного, кивнул хозяину.
1: «Присоединяйся, парень, еда еще никому не вредила».
0: Но поскольку тот даже не шелохнулся, Хэм удивленно поднял голову.
1: «Ну и ну. Ты, похоже, решил спрятаться в Хотленде. Здесь много таких, но я не полицейский шпион, так что не стесняйся».
0: Парень продолжал молчать.
1: «Ну, как знаешь».
0: Хэм быстро прикончил содержимое банки и тоже водрузил ее на стол возле бластера. Сытый и довольный, он откинулся на спинку стула и спросил у неподвижной фигуры:
1: «Ну а имя-то у тебя есть? Или это тоже тайна?»
0: Впервые после того, как они вошли в дом, раздался голос англичанина.
1: «Я Пэт Берлингейм». «Придумай что-нибудь поскромнее, остряк», — рассмеялся Хэм. «Я хорошо знал Патрика Берлингейма. Это был великий человек, отважный, щедрый на добро, надежный и обаятельный. Я уж не говорю о его энциклопедических знаниях. Мир много потерял после его смерти. Так что не поминай в суе его имя, парень».
0: «Неплохая эпитафия, что и говорить», — кивнул головой его собеседник.
1: «Приятно слышать, как тепло отзывается о моем отце, бродяга Янки».
0: «Ты бессовестно громоздишь одну ложь на другую», — возмутился Хэм.
1: У Берлингейма не было сына, только дочь, хотя...
0: Хэм подумала о странном голосе англичанина и с досадой треснул себя кулаком по колену.
1: «Поднимите забрало, мисс». «Что поделать? Придется».
0: Теперь голос звучал серебряным колокольчиком, без напускной хрипотцы и натужных низких нот. Да и лицо, скрывавшееся до сих пор под забралом, оказалось ему под стать. Идеальный овал, безукоризненные черты, огромные серые глаза, ясность которых портили сурово нахмуренные брови. Хэм, в погоне за призрачным богатством, ставший после окончания университета следопытом и охотником, не мог простить себе подобную промашку. Единственное объяснение своей близорукости он видел именно в самом невероятном факте, в появлении девушки в Хотланде.
1: «Примите мои извинения за причиненные неудобства», — привстав со стула и стараясь быть изысканно вежливым, проговорил Хэм.
0: «Но что, скажите на милость, может привлечь в этот ад женщину? И не говорите мне, что вы пленились неземной красотой местных аборигенов», — не сумел он удержаться от язвительного замечания.
1: «В отличие от всяких бездельников и авантюристов, я здесь по долгу службы», — все так же нерасположенная принять шутку, — ответила девушка. «Я биолог и намерена составить каталог флоры и фауны Хотланда, поскольку благодаря отцу больше других знакомы с этим вопросом. Я не старалась ввести вас в заблуждение, когда назвалась Патрицией Берлингем, это так и есть».
0: Только сейчас Хэм заметил, что в соседней комнате оборудована лаборатория. На оцинкованном столе стояли какие-то приборы, а стеллаж заполняли небольшие контейнеры с наклейками.
1: «И все равно это безумное предприятие. Даже удивительно, что власти разрешили подобную авантюру», — не сдавался Хэм.
2: «По-видимому, они не приняли в расчет возможные нападения браконьеров», — произнесла Пэт, и язвительная улыбка искривила ее губы.
1: «Пусть вас больше не волнует это, я ухожу». С этими словами он решительно встал, прихватив с полу мешок, и поднял руку, чтобы опустить забрало. Этих мгновений хватило на то, чтобы в руке Пэт вновь блеснуло оружие.
0: «Интересно», — подумал Хэм, — «каков же арсенал этого биолога? Может, где-нибудь под столом упрятана и ракетная установка? На что за ученые дамы нынче пошли?» Так и не опустив забрало, он вопросительно уставился на девушку.
2: «Счастливого пути, мистер Хэммонд», — держа его на мушке, произнесла Пэт. «Однако ваша добыча останется здесь. Будьте добры выложить зиксчел из мешка и скатертью дорога. Постарайтесь начать честную жизнь, а не браконьерить в чужих угодьях».
0: Не выпуская из рук свой багаж, Хэм снова основательно устроился на стуле. «Вот что, девушка», — начал он необычайно серьезным тоном. «Все, что у меня было, я вложил в эту экспедицию за стручками. Удача улыбнулась мне, и теперь, если выйду сухим из воды, я действительно брошу этот опасный промысел. Выбирайте. Либо я ухожу отсюда вместе со своим богатством, либо вы убиваете меня, потому что по доброй воле я добычу не отдам. Неужели вы и вправду думаете, что можете запугать меня?» Он невесело усмехнулся. «Я слишком дорогой ценой заплатил за будущее благополучие. А без него моя жизнь не стоит ни цента. Я все сказал. Теперь слово за вами или за вашим пистолетом».
1: В доме повисла тишина. В напряженном молчании прошло несколько минут. Наконец Пэт подошла к столу и положила пистолет возле бластера.
2: «Немедленно уходите», — тихо, но твердо проговорила она.
1: «Рад был познакомиться», — отвесил он насмешливый поклон и направился к двери, на ходу поправляя наголовник комбинезона. В этот момент его настиг панический вопль. Он оглянулся и увидел, что девушка застыла у окна. Ее поза выражала безмерный ужас. Хэм мгновенно оказался возле Пэт, и та безмолвно указала на происходящее за окном. На дом наползала белая змея протоплазмы. Словно приливная волна, она облизала стены дома, потом слегка откатилась назад и, разделившись на два потока, обтекла препятствие, вновь сомкнувшись за ним в единое всепоглощающее месиво. Оцепенение Пэт прошло, она снова была собрана и решительна.
2: «Немедленно опустите забрало», — приказала она, одновременно защелкивая собственную маску и указывая для пояснения своих действий в сторону стены, только что соприкоснувшейся с живым тестом. Автоматически выполнив приказ, Хэм взглянул в указанном направлении и обмер. Такое ему еще не приходилось видеть. Миллионы капель пищеварительных соков, порожденных омерзительной слизью, уже принялись растворять металл, постепенно превращая прочные плиты в нечто напоминающее сито. Сквозь булавочные проколы тут же проникли споры грибка, и плесень принялась пожирать остатки пищи в банке, медленно расползаясь по столу. Великолепный дом был обречен на скорое уничтожение. Хэм заставил себя оторвать взгляд от еще одного примера безумной всеядности, царившей на планете, и посмотрел на Пэт.
1: «Торжественно принимаю вас в армию бездомных», — с насмешливым пафосом произнес он. «У меня тоже был дом, но его поглотила грязевая бездна».
2: Она протестующе взмахнула рукой.
1: «Американцы всегда отличались легкомыслием, ставили дома, где попало, вместо того, чтобы вначале выбрать безопасное место. Здесь, например, под почвой каменный монолит, и дом установлен на сваях, идущих до его поверхности», — запальчиво сказала Пэт.
3: «Ну и какая разница? Мой дом утонул, а ваш вскоре съедят. Результат в сущности один и тот же. И что же теперь вы собираетесь предпринять?
1: Пусть мои проблемы вас не беспокоят», — надменно ответила Патриция.
2: Но, понимая, что холодность не избавит ее от назойливых вопросов, скупо пояснила.
1: «Эта биологическая станция основана на средства Королевской Академии, куда я ежемесячно отправляю отчеты с прилетающим сюда челноком. Его экипаж поможет мне».
3: «О, у меня начисто отшибла память!»
2: Она в растерянности сжала руки.
1: «Значит, все-таки есть проблемы», — понимающе кивнул Хэм.
3: «Не стесняйтесь, выкладывайте».
1: «Я вспомнила, что челнок совсем недавно был здесь», — нехотя призналась девушка. «Ну ничего, подожду».
3: «Да вы хоть представляете, что значит в течение месяца торчать в этом кошмаре?»
2: — возмущенно повысил голос Хэм.
3: «У вас не будет даже крыши над головой».
2: Он в сердцах пнул стену, над которой неустанно трудилась поднимающаяся словно на опаре тесто, и на месте удара тотчас образовалась дыра. И поскольку девушка продолжала упрямо молчать, Хэм продолжил.
3: «Через 10 дней начнется лето, а с ним 70-градусная жара. Ни один человек не сможет выжить при такой температуре, и вы не исключение. Так что к прилету челнока от вас и ваших амбиций останется один пшик».
1: «Как вы смеете так говорить со мной?» — воскликнула Пэт.
3: «Я не нуждаюсь в поучениях бродяги Янки».
1: «И все-таки придется прислушаться к мнению опытного человека, милая барышня», —
2: насмешливо выговорил Хэм, но тут же серьезно принялся излагать свой план. «Вам следует немедленно собрать все необходимое и отправиться со мной на запад». Пэт возмущенно вскинула голову, но Хэм неумолимо продолжал. «До конца зимы мы доберемся до Фрешленда, там хотя бы есть шанс уцелеть. Оттуда рукой подать до Эроса». Закончив свою тираду, он вопросительно взглянул на девушку. Та молча принялась собирать походный мешок, засовывая внутрь необходимые в дороге предметы, в том числе и лежавший на лабораторном столе толстый блокнот с записями. Сняв с крюка у двери пару грязеходов, Пэт обернулась к американцу.
1: «Что ж, надо идти, но лично я отправляюсь в Венобль», — проговорила она, так и не смягчив вызывающего тона.
3: «Безумная затея», — воскликнул Хэм. «Это же 200 миль к югу, да еще придется преодолеть горный хребет».
1: «Зато там я буду среди своих», —
2: отрезала Пэт и шагнула за порог. Глава 3. Глядя сквозь открытую дверь, Хэм увидел, что девушка, прислушавшись все же к голосу разума, направилась не на юг, как заявила в запальчивости, а на запад, к Фрешленду. Поскольку и он стремился туда же, ему не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Она демонстративно игнорировала его присутствие, и поэтому раздосадованный Хэм не стал навязывать ей свое общество, шагая ярдах в 40 позади упрямицы. Однако сюрпризы Хотланда, подстерегавшие путника на каждом шагу, заставили его отвлечься от личных переживаний и сосредоточить все внимание на дороге. Он старался придерживаться шоссе, проложенного белесой протоплазмой после нападения на биологическую станцию ПЭТ, и потому основную опасность сейчас составляли плети Джека-хватателя. Невольно задерживая взгляд на хрупкой фигурки впереди, Хэм с удивлением отметил, как непринужденно ведет себя девушка в необычных условиях этого мира, словно исконный житель Венеры. Внезапно он вспомнил, что дочь Патрика Берлингейма родилась здесь, в Венобле, и лишь спустя 8 лет впервые оказалась на Земле, поскольку получить образование на Венере можно было лишь весьма специфическое. Несмотря на то, что самому Хэму тогда только что исполнилось 13, он прекрасно помнил, какую шумиху подняли газеты по этому поводу. Основатель Венобля отправил дикарку-дочь в самый престижный королевский колледж. Простые арифметические выкладки позволили Хэму определить и нынешний возраст заносчивой пиглицы. Всего-то 22. Следуя друг за другом, они шли уже не менее 3 часов, когда Патриция внезапно остановилась и, круто повернувшись к Хэму, потребовала оставить ее в покое.
4: «Я не нуждаюсь в провожатых!»
2: — гневно выкрикнула она.
4: «Мне отвратительно ваше назойливое преследование!»
2: «Успокойтесь, мисс!» — стараясь сохранить невозмутимость и спокойствие, проговорил Хэм. «У меня и в мыслях нет навязываться вам. Я просто выбираю более удобный путь.
4: Если вам так удобнее, можете считать, что меня здесь и вовсе нет!»
2: Возмущенно фыркнув, она отвернулась и быстро зашагала прочь. Их молчаливый тандем продолжал свой путь на запад еще пару часов, когда размеренное движение людей неожиданно остановило забулькавшая под ногами почва. При первых же признаках опасности они сунули ноги в лодочки грязеходов и двинулись дальше, стараясь не попадать под падающие в кипящее месиво стволы. И снова Хэм убедился, насколько девушка сноровистее его. Там, где он использовал силу, она применяла ловкость. Легко двигаясь вперед, Пэт намного опередила своего тяжеловесного спутника и вдруг резко остановилась. Хэм подумала о неразумности подобного поступка, но неожиданно понял, что с девушкой случилась беда. Она отчаянно старалась сохранять равновесие, стоя на одной ноге. Хэм заторопился к ней на помощь и вскоре понял, что произошло. Ремешок правого грязехода, по-видимому, лопнул или расстегнулся, и жижа мгновенно проглотила лодочку. Теперь девушку держал на поверхности только левый башмак, но грязевые языки уже жадно вылизывали верхнюю часть бортов. Не теряя времени на выяснение отношений, Хэм слева подошел к девушке и положил ее руку себе на плечо. Почувствовав, как пальцы судорожно вцепились в ткань комбинезона, он нагнулся и расстегнул ремешок уже нахлебавшейся грязи лодочки, готовый исчезнуть в жадной пучине. Не обращая внимания на слабые протесты Пэт, он обхватил пальцами тонкую талию и мощным рывком вверх выдернул девушку из грязевой ловушки. Не ослабляя хватки, лишь чуть изменив движение рук, он перекинул легкое тело через плечо и тотчас попытался сдвинуться с места. За те несколько секунд, которые длилось спасение, его грязеходы основательно погрузились в бурлящую жижу, однако та плескалась еще снаружи, хотя до верхнего края оставалось совсем немного. Наконец ему удалось протащить по чавкающей поверхности сначала одну ногу, а потом и другую, и он медленно зашаркал по болоту, стараясь двигаться как можно осторожнее. Несмотря на то, что гравитация Венеры составляла всего 3/4 земной, идти с дополнительным грузом оказалось не так уж просто. В свою очередь, Пэт, казалось, даже не дышала, чтобы случайным движением не нарушить необходимого им обоим равновесия. Наконец Хэм почувствовал, что ступил на прочный грунт. Он остановился и позволил девушке соскользнуть с его плеча. Глядя, как ее спаситель отстегивает грязеходы, она первой нарушила молчание. «Вы поступили необычайно благородно, я весьма тронута». Чувствовала, что она с трудом преодолевает барьер недоброжелательности. «Вы заставили меня изменить мнение об искателях наживы, хотя бы о некоторых». «Не стоит благодарности», — махнул рукой Хэм. «Просто сделайте из этого вывод, что нельзя ходить в одиночку, тем более сейчас, когда ваши грязеходы где-то на пути к моему дому». Но Пэт не была расположена так легко согласиться с ним. «Новые лодочки я могу выдолбить из любого поваленного ствола», — с отзвуком прежней запальчивости проговорила Пэт.
4: «Не сомневаюсь», — усмехнулся Хэм. «Да только вряд ли успеете с этим рукоделием до лета, а там конец и долбежки и вам».
2: Пэт скупо улыбнулась и кивнула.
4: «Ладно, считайте, что убедили», — сказала она и тут же добавила. «Но моя конечная цель остается прежней, Венобль, а с вами я иду лишь до гор Вечности».
2: Хэм только пожал плечами, и они снова тронулись в путь. На этот раз Пэт не демонстрировала свою враждебность к американцу, и хотя они почти не разговаривали, чему и так мало способствовал далеко не романтический пейзаж Хотланда, их отношения перешли теперь в стадию долгосрочного перемирия. Пэт оказалась хорошим попутчиком. Вероятно, детство, проведенное в этих неласковых местах, на всю жизнь оставило приобретенные тогда навыки.

0: Его остановился, чтобы подозвать девушку. В этот момент послышался ее отчаянный крик.
1: «Назад! Это фарисей!»
0: Мгновенно отшатнувшись, Хэм услышал, как, рассекая воздух, в дюйме от него просвистел прочный, словно стальная проволока, прут. О таких деревьях Хэм только слышал, но до сих пор ни разу не встречал. Это была редкая на Венере разновидность хищника, который в результате какой-то извращенной эволюции принял облик безобидного растения. А в отличие от Джека-хватателя, он сначала убивал жертву, рассекая ее страшным ударом прута, а уж потом затаскивал в крону, чтобы полакомиться свежатинкой. Что ж, у каждого свой вкус. Решив по-свойски угостить злодея, Хэм прострелил его черный ствол. Из образовавшегося отверстия поползла омерзительная жижа, на которой тут же зашевелились комья плесени. С фарисеем было покончено. Обернувшись к подбежавшей девушке, Хэм тронул ее за плечо и, поймав напряженный взгляд серых глаз, проговорил. «А ведь вы сейчас спасли меня, барышня!» «Значит, теперь мы квиты, и больше никто ни от кого не зависит. Вот так-то, бродяга Янки!» — удовлетворенно проговорила она. Груз благодарности явно тяготил ее. Это приключение не помешало им, наконец, спокойно заснуть, устроившись в ветвях отысканного вскоре приятеля. После этого случая миновало еще 3 дня. К счастью, путники больше не попадали в грязевые разливы. То ли горячие подземные потоки здесь протекали достаточно глубоко, то ли граница ненадежного грунта осталась, наконец, позади. Зато несколько раз пришлось поспешно уступать дорогу извивающимся змеям протоплазмы, да бесчисленные жующие твари так и норовили отхватить кусочек, напрыгивая из травы на шагавшие ноги или сваливаясь на плечи со свисающих ветвей. Как-то им встретилось еще одно редкостное для этих мест существо, напоминавшее гигантского кенгуру. Хэм давно заметил, что многие создания на Венере, от аборигенов до последней козявки, предпочитают передвигаться прыжками. Вряд ли такое явление можно было бы объяснить особенностями гравитации, но факт оставался фактом. Вот и это животное использовало для гигантских прыжков мощную единственную ногу. Его страшным оружием был длинный заостренный клюв, легко пронзавший жертву, словно шампур кусочки мяса. Когда из джунглей прямо на путников неожиданно выпрыгнуло это чудовище, Хэм, не успев прицелиться, просто на удачу пальнул в его сторону. Животное отпрянуло, и Патриция, воспользовавшись паузой в нападении, наповал уложила зверя. Но, как ни была опытная и хладнокровна дочь Берлингейма, смертельной опасности не смогла избежать и она, попав в замаскированную петлю, которую Джек-хвататель расстелил в густой траве. Мгновенно схваченная деревом, Пэт беспомощно повисла в его кроне головой вниз. Только меткий выстрел Хэма, сумевшего перерубить аркан, позволил ей отделаться лишь ушибами от падения. Иными словами, путешествие по Хотланду вряд ли окончилось бы для них благополучно, не подстраховывая они друг друга. Оба прекрасно понимали это, но их отношения по-прежнему отдавали холодом, особенно со стороны Патриции. Поэтому Хэма удивляли украдкой брошенные в его сторону задумчивые взгляды, которые он замечал, когда ее лицо не скрывала маска. Это смущало и тревожило его. По правде говоря, Хэм постоянно ожидал от нее каких-нибудь каверс, и вскоре случилось нечто, подтвердившее его худшие опасения. На 4-й день пути они почувствовали, что встречный ветер заметно посвежел, и теперь, пожалуй, только один переход отделял их от конца пути. Решив проверить свои выводы, Хэм оторвал ветку с ближайшего дерева и стал рассматривать излом. На нем медленно, как бы нехотя, образовался незначительный слой плесени, верный признак недалекого уже Фрешленда. А это означало также, что вскоре можно будет дышать полной грудью, потому что при температуре воздуха ниже 30 градусов споры венерианского грибка становились нежизнеспособными, и, наконец-то, сбросив комбинезон, ощутить всем телом долгожданную прохладу. Эти мысли приятно будоражили путников, когда они устроили в кроне гостеприимного приятеля свой последний привал. Радостное предвкушение недалекого конца опасных скитаний не оставило Хэма и после того, как он проснулся. Но, взглянув на спящую в зеленом коконе Пэт, он слегка сдвинул брови при мысли о том, что для упрямой дочери

девушки Берлингейма, испытания еще далеко не завершены. Ей предстоял рискованный бросок сквозь большой хребет гор Вечности. Хэм с досадой покрутил головой, но подумал, что пока еще есть время попытаться переубедить девушку, и решил собираться в дорогу. Он осторожно отцепил от комбинезона бесчисленные побеги, до которых смог дотянуться лежа, затем сел и освободил ноги. Готовясь спрыгнуть вниз, он снял с сука свой мешок, и сердце его сжалось.

0: Radio Fantastiche.
1: Мешок оказался открытым, а поверх дорожного скарба валялась прежде спрятанная на самом дне сумочка, в которой он хранил драгоценные стручки. Она была совершенно пустой. Его яростное рычание разбудило Пэт. Заметив, что глаза девушки открылись, он потребовал объяснений, с трудом подавив желание пустить в ход кулаки. Она, насмешливо улыбаясь, ткнула пальчиком вниз. Там, возле основания ствола, копошились свежие комья плесени. «Я всего лишь конфисковала и уничтожила добычу браконьера», твердо глядя ему в лицо, проговорила Патриция. «То, что принадлежит Британии, должно остаться на британской территории. Это справедливо».
2: «И вы еще толкуете о справедливости?»
1: «Да разве справедливо из-под тишка убивать людей?» С трудом проталкивая слова сквозь сведенные судорогой губы, проговорил Хэм. «А теперь на вашей совести есть и это!» Пэт отшатнулась. Такая скрытая боль и ярость отчаяния прозвучали в тоне его слов. Хэм между тем завязал мешок, перекинул его за спину и спрыгнул вниз. «За ваш поступок вы достойны смерти», — произнес он, подняв голову к девушке.
3: «Но не я стану ее причиной. Она неизбежно настигнет вас в горах, и в свою последнюю минуту подумайте о том, что вы сделали со мной».
1: Он резко повернулся и зашагал на запад, невольно унося в памяти облик прекрасной девушки с куском льда вместо сердца. Он ни разу не оглянулся, даже когда услышал позади ее отчаянный вопль.
2: «Остановись, глупец! Подожди меня!»
1: Местность, ведущая к предгорьям, постепенно повышалась. Все еще не остыв от гнева, Хэм не мог думать, как в дальнейшем сложится его судьба. Все это время, нацеленный на путь до Эроса, он решил и теперь ничего не менять в своих планах, и лишь потом, если не сгинет в пути, на холодную голову рассмотреть эту проблему. Постепенно привычный ритм движения утешил боль. Она опустилась куда-то на дно души, словно осадок в чашке кофе. И тогда он смог без ярости подумать о вероломной попутчице, оставшейся наедине с окружающим миром. Конечно, она далеко не новичок, но в случае, например, грязевого катаклизма, вряд ли сможет уцелеть. Эта мысль заставила его резко остановиться и посмотреть назад. То, что он увидел, невольно умилило его. Далеко внизу, следом за ним, пробиралась хрупкая фигурка с явным намерением догнать его, так поспешно и резки были ее движения. Однако, вспомнив, что в предгорьях уже не стоит опасаться всепоглощающей грязи, он заставил себя отвернуться и снова упрямо устремился к горам. Тем временем дорога становилась все круче и труднее, и когда он снова обернулся, чтобы высмотреть Пэт, ее уже не было видно. Вероятно, затяжной подъем оказался для нее серьезной преградой. Между тем перед Хэмом замаячили новые трудности. Реки, которые в Хотланде, пронзив гелевые почвы, превращались в подземные потоки, здесь, вблизи Фрешленда, струились по каменистым ложам, и следовало задуматься об их форсировании. До сих пор такой проблемы не возникало. Русла рек тянулись строго с запада на восток и не мешали путникам. Однако при повороте на север, к Эросу, они становились серьезным препятствием не столько вследствие быстрого течения, сколько из-за прожорливых обитателей подводного мира. Размышляя о том, что каждый раз придется или изготавливать плот, или, если поток не широкий, валить деревья для моста, Хэм едва не закончил свое путешествие под многотонной массой протоплазмы. Гора слизи внезапно оказалась перед ним, когда он огибал по безопасной траектории очередного Джека-хватателя. Искать спасение в бегстве было уже поздно, и Хэм выхватил бластер. Смертоносный луч, вырвавшийся наружу с невыносимым ревом, принялся выжигать накатившийся на Хэма чудовищный вал, разрывая его в пульсирующие клочья. Вскоре на всем пространстве от стены джунглей до Джека-хватателя ползали лишь небольшие комья живого теста, пожиравшие друг друга. Воспользовавшись тем, что путь наконец освободился, Хэм миновал опасный участок и остановился, чтобы подготовить бластер к новому выстрелу. Заглянув в мешок, он с сожалением увидел, что остался один единственный заряд. Пожав плечами, он вспомнил, как, собираясь в экспедицию на Венеру, экономил буквально на всем, в том числе и на оружии, и теперь... Но тут же запретил себе возвращаться к этой теме хотя бы до прибытия в Эрос. Шагая по берегу вдоль журчащей по камням речки, Хэм, наконец, достиг плоскогорья. Здесь хозяйничали свежие ветры с ледяной стены, по-видимому, сдувшие своим дыханием ненасытных обитателей планеты с поверхности почвы под воду. Не стало и деревьев-хищников. Лес утратил свои агрессивные замашки и позволял Хэму беспрепятственно двигаться между стволами. Поднявшись по гигантским каменным ступеням на скальный уступ, Хэм остановился и окинул взглядом широкую, заросшую лесом долину, куда привел его один из рукавов речной системы. С обеих сторон ее обрамляли горные цепи, уходившие далеко на запад. Это и были малые и большие хребты гор Вечности. За правой, более низкой грядой находился Эрос, а левое нагромождение неприступных вершин скрывала Венобль. Казалось, ни одно живое существо не в состоянии преодолеть подобные препятствия, но Хэм хорошо запомнил те опасные горные тропы, которые все же помогут ему перебраться через малый хребет. Он слышал также, что легендарный Патрик Берлингейм отыскал путь и сквозь большой хребет, но кроме него никто так и не рискнул ходить этой «дорогой безумца», как поселенцы с земли прозвали извилистые ущелья, пересекавшие гигантскую горную цепь. Хэм знал, что горы Вечности далеко на западе упираются в ледяную стену и, возможно, уходят на ночную сторону планеты. Та часть, где хребты пересекали границу полушарий, угадывалась по сполохам огня, которые почти непрерывно прорезали клубящийся мрак грозовых туч. Именно там сталкивались воздушные потоки двух враждующих стихий — огня и льда. Полгода, проведенные в непрерывной борьбе с бесконечными каверзами, на которые так изобретателен Хотланд, заставили Хэма почти позабыть о величественной красоте Фрешленда, и теперь он с наслаждением снова открывал для себя дикое очарование невероятных гор и шумных водных потоков, радуясь даже отголоскам не стихавшего ни на миг урагана. Он почувствовал, что капризная природа Венеры уже принялась врачевать его истерзанное сердце, и понял: утрата добытого им сокровища и предательство сероглазой красавицы вовсе не означают крушение всех надежд. Словно сбросив с души невероятную тяжесть, Хэм легко сбежал с каменного выступа, решив после краткого отдыха начать восхождение на малый хребет. Устраиваясь в кроне первого же подходящего для сна дерева, он отчетливо вспомнил горькое расставание со своей случайной попутчицей и впервые без ненависти, а скорее с состраданием подумал о вероломной девчонке. То, что собралась предпринять Патриция, вполне соответствовало названию ущелья. Вот уж воистину надо сойти с ума, чтобы в одиночку вступить на дорогу безумца. Возможно, это было проявлением невероятной гордыни и какой-то патологической ненависти к американцам, но уж никак не крайняя необходимость. Связаться со своими она могла и из Эроса. Во всяком случае, Хэм не понимал, что заставило ее сделать подобный выбор. Так и не придя ни к какому выводу, он блаженно растянулся на гибких ветвях природного гамака и впервые после начала экспедиции заснул, не опуская забрала. Внезапно что-то нарушило его сон. Хэму почудился далекий зов. Решив, что это, скорее всего, шалости горного ландшафта, он все же осторожно раздвинул ветви, обшарил взглядом округу и несказанно удивился. Далеко внизу двигалась в его сторону знакомая фигурка. В первый момент он не поверил глазам. Как смогла девушка обнаружить его следы, если любые признаки чего-либо пребывания мгновенно исчезали под переплетениями непрерывно растущих трав? Но потом понял, что его выдал оглушительный рев бластера. Вряд ли в этой пустынной местности мог оказаться кто-нибудь еще. Между тем она снова выкрикнула его имя, и Хэм изумился, что Патриция все-таки запомнила его. Во время вынужденного сотрудничества она предпочитала презрительно называть его Янки или попросту молчать. При виде девушки вновь дала о себе знать былая обида, и Хэм постарался ничем не выдать своего присутствия. Патриция еще пару раз позвала его и, не получив ответа, остановилась всего в нескольких ярдах от его дерева. Хэм ясно увидел огорченное выражение ее лица, больше не скрытого забралом. Некоторое время она напряженно прислушивалась, но затем, решительно сжав губы, устремилась в сторону большого хребта, к тому месту, где смутно угадывался проход на дорогу безумца. Когда деревья скрыли ее от Хэма, он спрыгнул из своего укрытия и, досадливо махнув рукой, круто повернул к северу, стараясь как можно быстрее добраться до малого хребта. Но чем ближе громоздились перед ним каменистые отроги, тем замедленнее становились шаги путника, и не потому, что его страшил предстоящий путь через горы. Он думал о той, которую оставил позади. Если бы не внезапное появление девушки, Хэм постепенно избавился бы даже от мысли о ней. Во всяком случае, постарался бы. Но сейчас он все еще слышал голос Пэт, произносивший его имя. В сущности, это был зов о помощи. Чем иначе объяснить огорчение на ее лице и горестно опущенные плечи? Он осуждал ее за вероломство, но разве сам не платил ей теперь той же монетой? Недовольный собой, он шел все медленнее и медленнее, пока не остановился вовсе. Уж коли он не смог отговорить девушку от безумного шага, то должен предложить ей свою помощь хотя бы в память о Патрике Берлингейме. Да и время ли сейчас думать о личных амбициях, когда на кон поставлена человеческая жизнь? И Хэм торопливо зашагал на юг. Он не боялся, что не отыщет Патрицию, хотя та, вероятно, уже намного опередила его. Фрешленд не столь ревниво скрывал свои тайны, как его знойный сосед. Чтобы сократить расстояние, Хэм решил идти не строго на юг, а несколько отклоняясь к западу, чтобы попытаться перехватить Пэт у входа в ущелье. Он помнил, как она углубилась в лес по более удобному пути вдоль речного потока, и предположил, что девушка повернет на юг, лишь достигнув отрогов большого хребта. Но, вероятно, мысль о более рациональном направлении пришла и Пэт. Об этом рассказали Хэму следы девушки, которые он обнаружил, добравшись до реки. Там Патриция перебралась на другой берег, причем мостом ей послужил нависший над водой сук довольно крупного дерева. Недолго думая, Хэм воспользовался той же переправой и по едва заметным признакам догадался, что от реки Пэт ушла на юго-запад. Теперь Хэм двигался довольно медленно, стараясь не пропустить малозаметные опознавательные знаки, оставленные идущим впереди человеком. Примятую траву, сломанную ветку, отпечатки обуви на открытых участках грунта. Обнаружив место, где Пэт устроила привал, чтобы перекусить, он внезапно ощутил зверский голод и последовал ее примеру. Однако душевные терзания, беготня по лесу сначала в одну сторону, потом в другую, а теперь еще и утомительное выслеживание дичи настолько доконали Хэма, что после еды он решил немного подремать. Он не опасался, что упустит девушку. Если на равнине она двигалась существенно быстрее Хэма, то на горных тропах ее сноровка уступала его выносливости. Сбросив опостылевший комбинезон и оставшись в рубашке и шортах, Хэм с наслаждением растянулся на траве, не опасаясь проснуться в чем-то желудке. Гарантией безопасности служил свежий ветер Фрешленда. После спокойного пятичасового сна Хэм с новыми силами устремился вслед за девушкой, справедливо полагая, что и ей наверняка потребовался не менее длительный отдых. Местность продолжала повышаться, чаще встречались выступающие из почвы округлые валуны, а затем лиственный лес сменили колоннообразные стволы, увенчанные огромными цветами невероятной раскраски. Но постепенно исчезли и они. Теперь вплоть до вертикальных стен большого хребта громоздились лишь каменные осыпи, на которых не осталось ни клочка травы. Суровую картину предгорья оживляли удивительные птицы — словно ожившие цветы из гигантских гладких стволов, оставшихся позади. Лишь по аналогии с земной природой Хэм назвал эти существа птицами. Они скорее напоминали разноцветных бабочек, если бы среди тех, конечно, существовали особи с орлиным размахом крыльев. Однако с птицами их роднило мелодичное пение, а также то, что кормом им служил не нектар несуществующих цветов, а банальные червячки, которых эти бабочки с аппетитом выклевывали из-под камней. К Кэм больше не находил следов Пэт, камни самый ненадежный союзник следопыта, но продолжал упрямо двигаться к горной гряде. Он старался как можно точнее воспроизвести в памяти все, что слышал когда-то о том, по каким признакам можно распознать вход в ущелье. Наконец он припомнил, как Берлингейм упоминал о двух остроконечных скалах, отдаленно напоминавших пирамиды. Они, словно стражи, высились по обе стороны от узкой щели каньона. Внимательно оглядев неприступные склоны хребта, Хэм увидел далеко справа нечто, напоминавшее разинутую пасть. Из нижней челюсти торчали вверх два гигантских клыка, а верхняя представляла собой нависавший над ними карниз. С трудом преодолевая подвижные каменные россыпи, Хэм отправился вдоль хребта к странному изваянию, временами сползая вниз вместе с осколками скал. Наконец он оказался в непосредственной близости от левого клыка и, заглянув за него, увидел в сумраке пасти хрупкую фигурку. Пэт, тоже сменившая комбинезон на привычные для Фрешланда легкую рубашку и шорты, рассматривала узкую щель, змеившуюся от подошвы горы к карнизу. Затем она вышла на свет и снова оглядела горную громаду. Высоко над карнизом угадывалось продолжение щели, и мрак за ней скрывал ужасную дорогу безумца. Пэт в раздумье опустила голову, словно сомневаясь в правильности своего решения, но потом, нахмурив брови, двинулась к каньону. Хэм выскочил из-за каменной пирамиды и нырнул в узкую щель, куда только что проскользнула девушка. Мрак внутри горы почти лишил его зрения, и, не заметив шедшую впереди него Патрицию, он громко завопил.
2: «Куда вы делись, Пэт? Отзовитесь!»
1: От неожиданности девушка подпрыгнула на месте и тихо ахнула. Повернув голову на звук, Хэм наконец разглядел ее силуэт и смущенно извинился за причиненное неудобство. Постепенно глаза привыкли к сумраку ущелья, и Хэм смог разглядеть широко распахнутые серые глаза и улыбающиеся губы.
0: «Вот это сюрприз так сюрприз!» — со знакомой иронией проговорила девушка. «Я уже не чаяла вас увидеть».
1: «Я понимаю, что мое общество вам неприятно», — вспомнив ее былые колкости, сказал Хэм. «Но считаю необходимым еще раз предостеречь вас от опрометчивого решения. Предлагаю идти со мной в Эрос. Неужели ради этого стоило отыскивать меня?» Холодно поинтересовалась Пэт и, не дождавшись ответа, добавила.
0: «Не беспокойтесь. Там, где прошел отец, пройду и я».
2: «Глупое создание!» — возмущенно воскликнул Хэм. «Да ваш отец успел сделать переход до середины лета, а теперь на носу зима, и вскоре ущелье накроет полоса урагана».
0: «Только посмотрите на эти голые стены», — и он ткнул пальцем вверх. «Они отполированы бесчисленными молниями, которые хлещут здесь зимой. Ничто живое не в состоянии уцелеть в этом огненном пекле».
1: Словно подтверждая его слова, по ущелью прокатился отдаленный грохот грозового разряда. Запальчиво припираясь, они автоматически продолжали шагать все дальше, вглубь хребта, минуя скрытые еще более густым мраком боковые ответвления. Хэм, чувствуя бессилие своих слов, решил применить силу. Схватив девушку за руку, он потащил ее к выходу. Пэт возмущенно выдернула руку из цепкого капкана его пальцев, но вместо гневного протеста, которого ожидал от нее Хэм, внезапно издала вопль ужаса. Хэм оглянулся и похолодел. Прямо на них надвигалась гигантская волна слизистой протоплазмы, полностью перегородив своей массой выход из ущелья. По-видимому, безветрие и тепло, царящие в каньоне, позволили живому тесту уютно устроиться в какой-нибудь боковой пещере, в то время как снаружи не смогла бы уцелеть ни одна клетка. Теперь, почуяв пищу, чудовищная тварь вышла на охоту. Хэм выхватил бластер, намереваясь разделаться с ней, но Пэт буквально повисла на его руке.
0: «Что вы делаете?» — воскликнула она. «Куски этой дряни с такого близкого расстояния могут попасть на нас, и тогда конец!»
1: Взявшись за руки, недавние спорщики помчались по ущелью, подгоняемые чавкающими звуками погони. Глава четвертая. Хэм мысленно отругал себя за то, что поддался ощущению призрачной благостности Фрешланда и пренебрег осторожностью, сунув комбинезон в мешок. Здесь, на Венере, в любую минуту необходимо держать ухо востро. Вместо того, чтобы пикироваться с Пэт, ему, более старшему и более опытному, следовало подумать об их личной безопасности, как только они оказались на дороге безумца. Тем временем беглецы намного опередили своего преследователя. Ненасытная протоплазма обследовала по пути и дно ущелья, и вертикальные стены, переваривая скудную растительность, кое-где торчавшую из трещин. Дорога безумца, до сих пор устремленная к юго-западу, неожиданно повернула на юг. Тот скудный свет, который посылало с востока скрытое облаками солнце, здесь почти полностью исчез, но зато появился слабый ветерок, дующий с севера. По-видимому, он сбил чудовище со следа добычи. Достигнув поворота, оно остановилось, медленно оседая и растекаясь по дну ущелья. Наконец-то путники смогли остановиться, чтобы передохнуть и подумать. Посовещавшись, они решили, что теперь вполне можно применить бластер. Расстояние позволяло сделать уничтожение пульсирующего студня безопасным для людей. Но, к сожалению, большая часть теста оставалась недосягаемой для огня, скрытая за углом каньона. Патриция предложила выманить чудовище, подсовывая ему какую-нибудь еду. Чтобы продемонстрировать свою мысль, она оторвала от стены чудом прицепившееся к камню растение и, стараясь двигаться во встречной воздушной струе, подошла поближе к углу и бросила добычу перед прожорливой тварью. Раздалось отвратительное чмоканье, и белесая масса накрыла подачку, слегка продвинувшись вперед. «Идея, конечно, превосходная», — усмехнулся Хэм. «Да только где мы добудем такое количество корма, которое смогло бы удовлетворить эту прорву?» Патриция смотрела почти голые стены ущелья и пожала плечами. «Тогда остается только ждать», — проговорила она и пояснила, отвечая на вопросительный взгляд Хэма. «Я однажды видела, как язык протоплазмы уперся в голый каменистый уступ. Не получая никаких сигналов о еде, этот студень лежал там до тех пор, пока на безжизненной почве позади него не появилась трава. Тыловые клетки почуяли это, и вся масса задним ходом отправилась в обратный путь». «Вероятно, наблюдение за тестом тоже входило в круг ваших интересов?» — с любопытством спросил Хэм. Девушка кивнула. «Значит, вы отметили, через какое время оно двинулось вспять, верно?» «Да, через 2 часа», — ответила Пэт и печально добавила. «Но в Хотланде трава прорастает мгновенно, а здесь придется ждать целую вечность, не меньше 40 часов, я думаю». «Веселенькая перспектива», — покрутил головой Хэм. «К тому времени сюда вплотную придвинется полоса ураганов. Нет, надо что-то предпринять немедленно, если мы не хотим попасть под огненный шквал». Говоря это, он достал из мешка комбинезон и принялся натягивать его. «Попробую избавиться от этой дряни с помощью бластера, но у меня только 1 заряд, поэтому подберусь поближе, чтобы луч сжег как можно больше слизи. Кстати, а где ваше оружие?» «У меня осталось лишь несколько запасных стволов, а сам бластер разлетелся во время последнего выстрела, когда я...» Она немного замялась. «Когда я попалась фарисею». Досадливо махнув рукой, Хэм проворчал. «Я же не раз предлагал вам держаться вместе. Хорошо еще, что все обошлось. Ну ладно, я пошел. Отойдите подальше на всякий случай». Он подошел почти вплотную к пульсирующей массе и, цепляясь за еле заметные выбоины в камне, поднялся на несколько футов вверх по стене. Чудом сохраняя равновесие, Хэм высунулся за угол, чтобы огонь бластера оказался как можно более эффективным, и нажал спуск. Чудовищный грохот, во много раз усиленный отраженным звуком, прокатился по ущелью. Пэт присела, закрывая ладонями уши, но все равно их пронзила острая боль от невероятного давления воздуха. Когда рассеялся дым, вызванный горящей плотью чудовища, стало очевидным, что расчистить путь не удалось. Слизистая масса по-прежнему закрывала выход, хотя ее высота существенно уменьшилась. Хэм вернулся к Патриции и, показывая ей поврежденный бластер, сказал: «Придется взять ваши стволы. Чтобы избавиться от этой мерзости, нужно выстрелить еще пару раз». Однако то, что Пэт извлекла из своего мешка, заставило Хэма едва ли не застонать от огорчения. Калибр английского бластера не соответствовал американскому собрату. Расстроенная Пэт снова принялась ругать американцев. Дескать, всегда подаваем все самое-самое, вот и таскают с собой чуть ли не ракету. Отмахнувшись от ее слов, словно от жужжания назойливой мухи, Хэм проговорил. «Вместо того, чтобы брониться, давайте лучше подумаем, как быть дальше. Сидеть здесь бесполезно». «Да», — сразу согласилась Пэт. «Особенно противен этот смрад». И она ткнула в сторону чадивших ошметков протоплазмы. «Пожалуй, надо попытаться идти дальше. Возможно, появится какой-нибудь боковой проход». Хэм далеко не был уверен в этом. Он скорее предполагал, что дорога безумца за прошедшие годы стала и вовсе непроходимой. Иначе какая-нибудь отчаянная голова уж наверняка попыталась бы пробраться здесь, чтобы хотя бы в этом стать вровень с самим Патриком Берлингеймом. Более того, Хэм считал, что любая тектоническая подвижка грунта могла вызвать глобальные изменения горных массивов, и основанием для такого предположения служила чудовищная изменчивость самой природы планеты. Однако оставаться на месте действительно не имело смысла, и, полагаясь на удачу, путники пошли прочь от, увы, недосягаемого выхода. По мере того, как они все больше уходили вглубь горного массива, стены ущелья неуклонно сдвигались. Теперь узкая трещина каньона изогнулась на запад, и гулкие раскаты грома возле ледяной стены зазвучали более отчетливо. Хэм стал опасаться, что вместо выхода на южную сторону Большого Хребта они могут оказаться в непосредственной близости к темной стороне планеты, и принялся мучительно искать какой-нибудь приемлемый путь к спасению. Бесконечно высокие стены почти загородили свет. Сгустившаяся на дне ущелья темнота угнетала Патрицию. Она непроизвольно замедлила шаг, и Хэм, едва не налетевший на девушку, решительно заявил. «Дальше идти бесполезно. Надо немедленно возвращаться и найти способ перебраться через живое тесто». Не желая показать ему свой страх, Пэт нарочито бодрым тоном произнесла. «Ущелье уже не раз меняло направление, но, по свидетельству отца, оно имеет южный выход, так что не стоит трусить, молодой человек». Не обращая внимания на ехидные нотки в ее голосе, Хэм серьезно ответил. «Думается, мы где-то пропустили нужное ответвление, просто не заметили его, улепетывая от всеядной гадости». И теперь можем блуждать по каменному лабиринту, пока не кончатся силы или не наступит зима. И, кстати, вы же биолог и должны знать о загадочных находках ваших коллег в пещерах гор Вечности. Так что еще неизвестно, что ждет нас впереди, ближе к ледяной стене». «Вы и в самом деле струсили», — рассмеялась Патриция, и эхо жутким рокотом подхватило ее смех. Весь показной опломб немедленно исчез, и испуганная девушка произнесла. «Но ведь мы вооружены, так что сможем себя защитить, не правда ли?» «Смотря от чего», — задумчиво проговорил Хэм. «Помнится, ваш отец рассказывал, что встречал в ущельях Большого Хребта каких-то существ, не попадавшихся ему в сумеречной стране. Вероятно, они с той стороны планеты или ютятся в недоступных местностях на западе Фрешленда». В этот момент, словно в подтверждение его слов, тишина ущелья буквально взорвалась от неистового воя. Он несся откуда-то сверху, где в призрачном свете появились темные силуэты. Обеими руками Патриция вцепилась в Хэма с ужасом, глядя, как странные фигуры ловко запрыгали по отвесному склону, приближаясь к ним. «Бежим!» — закричала она. Но не успели они сделать и шага, как неподалеку что-то мягко шмякнулось о каменную стену, и на месте падения неизвестного объекта тут же возникло легкое облачко желтоватого дыма.
4: «Эта дрянь похожа на газовые бомбы с дурманной травой!» — ахнула в ужасе Пэт, хватаясь руками за горло. «Маску! Наденьте маску!»
1: Хэм ощутил приступ головокружения. Предметы вдруг утратили свою четкость. От колотья в груди стало невыносимо больно дышать. Пэт, явно теряя сознание, медленно опустилась на колени. Надвинув забрало, Хэм кинулся к мешку девушки и вытащил комбинезон. Торопливо натянув его на Пэт, он закрыл ее лицо маской, но силы, казалось, уже оставляли девушку. Чуть слышно она прошептала. «Будешь уходить, возьми мой мешок. В нем найдешь...» Судорожный кашель прервал ее слова, и она неподвижно застыла на дне ущелья. Thank you.
5: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: Между тем взрывавшиеся плоды загадочного растения продолжали обдавать людей ядовитыми парами, но Хэм чувствовал себя уже значительно лучше. По-видимому, фильтры успешно справлялись и с этой заразой. Выхватив пистолет, он послал заряд в сторону мелькавших теней. Выстрел оказался удачным. Один из нападавших взревел, отделился от стены и с глухим стуком грянулся о камни в нескольких футах от потерявшей сознание Пэт. От неожиданности нападавшие смолкли, дождь газовых бомб прекратился, и Хэм воспользовался передышкой, чтобы оттащить Пэт в небольшую нишу в стене. Это оказалось весьма своевременным. Чудовищные создания вновь перешли к активным действиям, только на этот раз в ход были пущены камни. Отскакивая от прикрывавшего нишу козырька, они не причиняли вреда людям, но лишь до тех пор, пока разъяренные твари не приблизятся вплотную. Чтобы держать нападавшую свору на расстоянии, Хэм время от времени посылал в их сторону смертоносные заряды и, если судить по взрывам безумного рева, иногда попадал в цель. Такая меткость, удивлявшая самого стрелка, объяснялась, вероятно, большим скоплением обитателей ущелья. Это заставляло Хэма спешить, отыскивая способ выбраться из смертельной ловушки, в которой они оказались, тем более что, хорошенько рассмотрев агонизирующее неподалеку чудовище, он не тешил себя иллюзиями на благополучный исход. Своим обликом это существо напоминало аборигенов Хотланда, но жизнь в условиях горных ущелий повлияла прежде всего на вид конечностей. Четыре ноги и пара рук казались более цепкими, длинными и мускулистыми, чем у тех. Однако относительное сходство на этом и заканчивалось. Достаточно было хотя бы раз взглянуть в треугольное лицо с широкой пастью и выступающими из нее клыками, или поймать излучающий ненависть взгляд расположенных в линию пламенеющих глаз. Тем временем, в последний раз вцепившись в камень жуткими когтями-ятаганами, чудовище издохло. Когда же в глубине его открытых глаз потух и красный огонь, Хэм, закинув за плечо мешки с поклажей и подхватив на руки бесчувственную Пэт, ринулся мимо него к единственно возможному выходу из ущелья, туда, где поджидал добычу язык протоплазмы. Хэм решил, что попробует выбраться наружу, шагая прямо по тесту, если, конечно, толщина слизистого слоя не накроет его с головой. Он бежал по ущелью, спотыкаясь об устилавшие дно камни, и боялся лишь одного — как бы не выронить из онемевших рук драгоценную ношу. Вслед беглецу летели камни, но он надеялся, что их зазубренные края не повредят материал комбинезона. Если это случится, его постигнет участь биостанции ПЭТ. Не обращая внимания на боль от ударов, Хэм радовался тому, что надежно защищал девушку от града камней, загораживая ее своим телом. Он не знал, жива ли она, но твердо решил, что ни за что не оставит Пэт на дороге безумца. В какой-то момент он услышал слабый стон, раздавшийся из-под маски, и это прибавило ему прыти, тем более что поворот в более освещенную часть ущелья был уже совсем рядом. Преследователи тем временем не отставали. Хэм не мог понять, что заставляет их продолжать погоню. Человек в защитном скафандре-комбинезоне не представлял интереса даже для всеядного теста. Скорее всего, они мчались за движущимся предметом. Внезапно жуткий вой несколько изменил тональность. Обогнав уставшего Хэма, несколько тварей нырнули за поворот, но тут же с визгом поскакали обратно. Скорее всего, их напугало непривычное освещение ущелья, но, как впоследствии оказалось, далеко не всех. Хэм, довольный тем, что хотя бы на время перестал быть предметом охоты, тоже повернул на юг и внезапно едва не остолбенел. Там, где из-за очередного поворота ущелья виднелась слизистая масса, копошилось несколько обитателей ущелья. Приглядевшись внимательнее, Хэм с отвращением увидел, что его бывшие преследователи пожирали протоплазму, алчно вырывая друг у друга наиболее аппетитные комья слизи. И тогда Хэм понял, что заставило этих чудовищ оставить в покое его и Пэт. Инстинкт преследования, присущий всем живым существам, спасовал перед привлекательностью огромного скопления пищи, причем голод оказался даже сильнее светобоязни. Хэм укрылся за каменным отвалом, устроив Пэт поудобнее, затем перезарядил пистолет и принялся посылать в сторону закусывающих пулю за пулей. Чудовища с визгом бросились в рассыпную, с неимоверной ловкостью удирая по вертикальным стенам, но одно, сраженное насмерть, плюхнулось прямо в студенистую массу. И тогда Хэм стал свидетелем поразительного явления. Всеядная протоплазма вдруг вздыбилась, отступая от трупа, и отползла за угол, отказавшись от предложенного счастливым случаем угощения. Хэм вспомнил, как в прессе упоминалось об одном ученом диспуте исследователей Венеры. Вопрос касался предположения части ученых о том, что существа с темной стороны планеты способны пожирать своих восточных соседей, всех без разбора, в то время как обитатели сумеречной страны не станут употреблять в пищу ядовитых, как говорилось, антиподов. Их оппоненты придерживались взгляда о всеобщей всеядности. «Тот-то удивились бы они», — невольно усмехнулся Хэм, увидев воочию крах своей теории. Однако пусть теоретизированием занимаются кабинетные завсегдатаи, Хэму уже предстояло решить весьма практический вопрос, как выбраться наружу. Толстый слой протоплазмы оказался, к несчастью, непреодолимым. Но теперь, когда язык теста скрылся за поворотом дороги, стены, образующие угол, обнажились, и Хэм заметил, что западный склон горы испещрен мелкими горизонтальными трещинами, а высоко над ними нависает небольшой карниз. Возможно, именно он выходит наружу, образуя верхнюю челюсть пасти входа. Времени на размышления не оставалось. В любой момент могли вернуться плотоядные чудовища, рычание которых свидетельствовало о том, что они не спешили уходить. Во всяком случае, они вполне могут продолжить преследование людей, если станут перемещаться по восточной, слабо освещенной стороне последнего участка каньона. Да и запасы живого теста далеко не исчерпаны. Хэм снова закинул мешки за спину и пристроил на плече тело девушки, чтобы освободить обе руки. Он выбрался из укрытия и направился к повороту ущелья, за которым скрылась протоплазма. Цепляясь за неровности стен, он стал медленно подниматься вверх, пока не ткнулся головой о скальный выступ. Надежно укрепив ноги, Хэм обшарил руками карниз и убедился, что сверху он представляет собой довольно широкую полку, на которой вполне смог бы встать человек. Стараясь не потерять равновесие, он снял с плеча девушку и поднял ее на уступ. Убедившись, что тело не сползет в пропасть, он немного продвинулся по стене в сторону выхода, заставляя себя не смотреть вниз на слизистый кисель протоплазмы, забросил на уступ мешки с пожитками, а потом забрался туда и сам. Некоторое время Хэм сидел, свесив ноги вниз, не в силах даже шевельнуть и пальцем. Между тем вопли красноглазых абразин стали более отчетливыми, вероятно, они находились где-то совсем рядом. Однако звук шел почему-то снизу, и вскоре Хэм увидел, как несколько чудовищ, наиболее отчаянных или наиболее голодных, набросились на тесто и стали жадно рвать его на куски. Успокоенный Хэм поднялся, повесил на локоть мешки, поднял на руки Пэт и, прижимаясь спиной к шершавой стене каньона, медленно двинулся к выходу. Казалось, переход длился целую вечность. Временами он укладывал девушку на карниз и валился рядом в полном изнеможении. Затем снова отправлялся в путь, по крабье двигаясь боком. Добравшись до выхода из ущелья, он с огромным трудом спустился вниз и едва ли не на четвереньках выпал снаружи. Стянув с лица девушки маску и подложив ей под голову мешок, он рухнул возле нее, в последнем усилии откинув забрало и вдохнув полной грудью свежий воздух Фрешленда. Из забытья его вырвал голос Пэт. Судя по вопросительным интонациям, она о чем-то спрашивала. Постепенно до него дошел смысл ее слов, и он ухмыльнулся. Эта девчонка беспокоилась о своей поклаже. «Да мешок у вас под головой!» — снисходительно проговорил он, принимая сидячее положение. Она тоже села и судорожно прижала мешок к груди. Хэм рассмеялся. «Но вы действительно настоящий ученый, раз так беспокоитесь о своих научных записях. «Да при чем тут записи?» Досадливо отмахнулась Пэт, и на ее мертвенно-бледном лице появился слабый румянец, когда она едва слышно добавила. «Там стручки Зиксчела». От изумления глаза Хэма полезли на лоб. Не веря своим ушам, он переспросил. «Моя добыча? У вас?» «Да», — она открыто взглянула на него. «Да, Янки-браконьер, именно так. И она, разумеется, принадлежит добытчику. Я просто хотела наказать нахального американца за пренебрежительное отношение ко мне и очень быстро раскаялась в этом. Именно потому я и искала вас. Но плесень под деревом. Я просто бросила туда ветку». Хэм поднялся на ноги и протянул Пэт руку, помогая ей встать. Затем схватил ее руками за плечи и, слегка встряхнув, проговорил. «Так вот что, девушка, сейчас мы немедленно отправляемся в Эрос, и когда доберемся туда, то первое, что я сделаю, так это поведу под венец упрямую дочку Патрика Берлингейма, пока она не успела снова удрать на дорогу безумца. Надеюсь, времени на уговоры у меня хватит, потому что переход через Малый Хребет тоже не сахар». Она глубоко вздохнула, обвела взглядом суровые горы и, остановив на спутнике сияющие серые глаза, коротко произнесла. «Что ж, пошли». Конец. Текст читал Дмитрий Оргин.
6: Творческое объединение «Глубина» представляет сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева.
7: «Над бездной». Глава первая. Таинственная дача. Во время своих прогулок в окрестностях Семииза я обратил внимание на одинокую дачу, стоявшую на крутом склоне горы. К этой даче не было проведено даже дороги. Кругом она была обнесена высоким забором с единственной низкой калиткой, которая всегда была плотно прикрыта. И ни куста зелени, ни дерева не виднелось над забором. Кругом дачи голые уступы желтоватых скал. Меж ними кое-где росли чахлые можжевельники и низкорослые кривые горные сосны. Что за фантазия пришла кому-то в голову поселиться на этом диком голом утесе? «Да и живет ли там кто-нибудь?» — думал я, бродя вокруг дачи. Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь выходил оттуда. Любопытство мое было так велико, что я, признаюсь, пытался заглянуть на двор таинственного жилища, взобравшись на выше лежащие скалы. Но дача была так расположена, что откуда бы я ни заходил, я мог видеть только небольшой угол двора. Он был так же пуст и невозделан, как и окружающая местность. Однако после нескольких дней наблюдений мне удалось заметить, что по двору прошла какая-то пожилая женщина в черном. Это еще больше заинтересовало меня. Если там живут люди, то должны же они поддерживать хоть какую-нибудь связь с внешним миром, ну хотя бы ходить на базар за продуктами. Я стал наводить справки среди своих знакомых, и, наконец, мне удалось удовлетворить мое любопытство. Правда, никто не знал достоверно об обитателях дачи, но один знакомый сообщил мне, что, по слухам, там живет профессор Вагнер. Профессор Вагнер! Этого было достаточно, чтобы совершенно приковать мое внимание к даче. Мне во что бы то ни стало захотелось увидеть необычайного человека, наделавшего столько шума своими изобретениями. Но как? Я буквально стал шпионить за дачей. Я чувствовал, что это было нехорошо, и все-таки продолжал свои наблюдения, целыми часами в разное время дня и даже ночи, просиживая за можжевеловым кустом недалеко от дачи. Говорят, если человек неотступно преследует одну цель, то рано или поздно он достигнет ее. Как-то рано утром, когда только что рассвело, я вдруг услышал, что заветная дверь в высоком заборе скрипнула. Я весь насторожился, сжался и, затаив дыхание, стал следить, что будет дальше. Дверь открылась. Высокий человек с румяным лицом, русой бородой и нависшими усами вышел и внимательно осмотрелся вокруг. «Конечно, это он, профессор Вагнер!» Убедившись, что вокруг никого нет, он стал медленно подниматься вверх, дошел до небольшой горной площадки и начал заниматься там какими-то совершенно непонятными для меня упражнениями. На площадке были разбросаны камни различной величины, Вагнер подходил к ним и делал попытки поднять их, затем, осторожно ступая, переходил на новое место и опять брался за камни. Но все они были так велики и тяжелы, что даже профессиональный атлет едва ли смог бы сдвинуть их с места. «Что за странная забава?» — подумал я. И вдруг я был так поражен, что не мог сдержать невольное восклицание. Произошло что-то невероятное. Профессор Вагнер подошел к огромному обломку скалы величиною более человеческого роста, взял за выступавший острый край и поднял обломок с такой легкостью, как если бы это был кусок картона. Вытянув руку, он начал описывать дуги этим обломком скалы. Я не знал, что подумать. Или Вагнер обладал сверхъестественной силой, но тогда почему он не мог поднять небольшие сравнительно камни? Или... Я не успел додумать свою мысль, как новый фокус Вагнера еще больше поразил меня. Вагнер бросил глыбу вверх, как маленький камешек, и она полетела, поднявшись на высоту 20 метров. С волнением ожидал я, как грохнет эта глыба на землю. Но обломок падал обратно довольно медленно. Я насчитал 10 секунд, прежде чем глыба опустилась вниз. И когда она была над землей на высоте человеческого роста, Вагнер подставил руку, поймал и удержал глыбу, причем рука его даже не дрогнула. «О-хо-хо!» — весело боском рассмеялся Вагнер и далеко отшвырнул от себя глыбу. Она, пролетев некоторое время параллельно земле, вдруг круто изменила линию полета на отвесную, быстро упала и со страшным грохотом разлетелась в куски. «О-хо-хо!» — опять рассмеялся Вагнер и сделал необычайный прыжок. Поднявшись 4 метра, он пролетел вдоль площадки в мою сторону. Он, очевидно, не рассчитал прыжка, так как с ним случилась такая же история, что и с глыбой. Неожиданно он стал быстро падать. И если бы не откос, куда он упал, Вагнер, вероятно, расшибся бы насмерть. Он упал неподалеку от меня, по другую сторону можжевелового куста, застонал и выбронился, ухватившись за колено. Погладив ушибленное место, он сделал попытку встать и вновь застонал. После некоторого колебания я решил обнаружить свое присутствие и подать ему помощь. «Вы очень расшиблись! Не помочь ли вам?» — спросил я, выходя из куста. По-видимому, мое появление не удивило профессора. По крайней мере, он ничем не проявил его. «Нет, благодарю вас», — спокойно ответил он. «Я сам дойду». И он сделал новую попытку встать. Лицо его исказилось от боли. Он даже откинулся назад. Нога в колене быстро пухла. Было очевидно, что без посторонней помощи ему не обойтись. И я стал действовать решительно. «Идемте, пока боль не обессилила вас еще больше», — сказал я и поднял его. Он повиновался. При каждом движении больная нога причиняла ему страдания. Мы медленно поднимались по крутому склону. Я почти нес Вагнера на себе и сам изнемогал под тяжестью его довольно грузного тела. Но вместе с тем я был чрезвычайно доволен, что таким образом получил возможность не только увидеть, но и познакомиться с профессором Вагнером, побывать в его жилище. Впрочем, может быть, дойдя до калитки, он поблагодарит меня и не впустит к себе. Эта мысль беспокоила меня, когда мы подходили к высокому забору его дачи. Но он ничего не сказал, и мы переступили заветную черту. Да едва ли он мог что-либо сказать. Ему было совсем плохо. От боли и сотрясения он почти потерял сознание. Я тоже валился от усталости, и все же прежде чем ввести его в дом, я успел бросить через плечо пытливый взгляд на двор. Двор был довольно обширный. Посреди стоял какой-то прибор, похожий на аппарат Моррена. В глубине двора, в земле, виднелось какое-то большое, засланное толстым стеклом, круглое отверстие. Вокруг этого отверстия, от него к дому и еще в нескольких направлениях из земли выступали металлические дуги, находившиеся друг от друга на расстоянии 0.5 метра. Больше я ничего не успел рассмотреть. Навстречу нам из дома вышла испуганная пожилая женщина в черном, его экономка, как потом узнал я. Мы уложили профессора Вагнера в кровать. Глава 2. Заколдованный круг. Вагнеру было совсем худо. Он тяжело дышал, закрыв глаза, бредил. Неужели от сотрясения может погибнуть эта гениальная машина, мозг профессора Вагнера? Думал я с беспокойством. Больной бредил математическими формулами и время от времени стонал. Растерявшаяся экономка стояла беспомощно и только повторяла: «Что ж теперь будет? Батюшки, что ж теперь будет?» Мне пришлось подать профессору первую помощь и ухаживать за больным. Только на второй день к утру Вагнер пришел в себя. Он открыл глаза и смотрел на меня вполне сознательно. «Благодарю вас», — слабо проговорил он. Я дал ему пить, и он, кивнув мне головой, попросил оставить его. Утомленный треволнениями вчерашнего дня и бессонной ночью, я, наконец, решил оставить больного одного и вышел на двор подышать свежим утренним воздухом. Неизвестный аппарат, стоявший посреди двора, вновь привлек мое внимание. Я подошел к нему и протянул руку.
8: «Не ходите! Стойте!»
7: — услышал я за собой приглушенный, испуганный голос экономки. И в тот же миг я почувствовал, что моя рука вдруг стала необычайно тяжелая, как будто к ней привесили огромную гирю, которая рванула меня вниз с такой силой, что я упал на землю. Невидимая гиря придавила кисть моей руки. С большим усилием я отвел руку назад. Она болела и была красна. Около меня стояла экономка и сокрушенно качала головой.
8: «И как это вы? Разве можно? Вы лучше не ходите по двору, а то вас и совсем сплющит!»
7: Ничего не понимая, я вернулся в дом и положил на больную руку компресс. Когда профессор вновь проснулся, он выглядел уже совсем бодрым. Очевидно, у этого человека был необычайно здоровый организм. «Что это?» — спросил он, указывая на мою руку. Я объяснил ему. «Вы подверглись большой опасности», — сказал он. Мне очень хотелось скорее услышать от Вагнера разъяснение всего необычайного, что мне пришлось пережить, но я удержался от вопросов, не желая беспокоить больного. Вечером в тот же день Вагнер, попросив передвинуть его кровать к окну, сам начал говорить о том, что так занимало меня. «Наука изучает проявление сил природы», — начал он без предисловия. «Устанавливает научные законы, но очень мало знает сущность этих сил. Мы говорим электричество, сила тяжести. Мы изучаем их свойства, используем для своих целей. Но конечные тайны своей природы они открывают нам очень неохотно. И потому мы используем их далеко не в полной мере. Электричество в этом отношении оказалось более податливым. Мы поработили эту силу, овладев ею, заставили работать на себя. Мы ее перегоняем с места на место, копим запас, расходуем по мере надобности. Но сила тяжести — это поистине самая неподатливая сила. С ней мы должны ладить, больше приспосабливаться к ней, чем приспосаблять ее к своим нуждам. Если бы мы могли изменять силу тяжести, управлять ею по своему желанию, аккумулировать как электричество, то какое могущественное орудие мы получили бы? Овладеть этой непокорной силой было давнишним моим желанием. И вы овладели ею? — воскликнул я, начиная понимать все происшедшее. — Да, я овладел ею. Я нашел средство регулировать силу тяжести по своему желанию. Вы видали мой первый успех. — Ох, успехи иногда дорого стоят, — вздохнул Вагнер, потирая ушибленное колено. — В виде опыта я уменьшил силу тяжести на небольшом участке около дома. И вы видели, с какой легкостью я поднял глыбу. Это сделано за счет увеличения силы тяжести на небольшом пространстве моего двора. Вы едва не поплатили жизнью за свое любопытство, приблизившись к моему заколдованному кругу. «Да вот, посмотрите», — продолжал он, указывая рукой в окно. «По направлению к даче летит стая птиц. Может быть, хоть одна из них пролетит над зоной усиленного притяжения». Он замолчал,

0: Опять усмехнувшись, он продолжал. «Фима, моя экономка, говорит, что я изобрел прекрасное средство сохранять продукты от бродячих собак. Совсем их не губите, — говорит она, — а чтоб лапы прилипли, другой раз не явятся». «Да, — сказал он после паузы, — есть кошки еще более шкодливые и опасные. Двуногие, вооруженные не когтями и зубами, а пушками и пулеметами. Представьте себе, каким оградительным средством будет покоренная сила тяжести. Я могу устроить заградительную зону на границе государств, и ни один враг не переступит ее. Аэропланы будут падать камнем, как эта птица. Больше того, даже снаряды не в силах будут перелететь этой заградительной зоны. Можно сделать и наоборот. Лишить наступающего врага силы тяжести, и солдаты при малейшем движении будут высоко подпрыгивать и беспомощно болтаться в воздухе. Но это все пустяки по сравнению с тем, чего я достиг. Я нашел средство уменьшить силу тяжести на всей поверхности земного шара, за исключением полюсов.
1: И как вы этого достигнете?
0: Я заставлю земной шар вращаться быстрее, вот и все, ответил профессор Вагнер с таким видом, как будто дело шло о волчке.
1: «Увеличить скорость вращения Земли?» — не мог удержаться я от восклицания.
0: «Да, я увеличу скорость ее движения, и тогда центробежная сила начнет возрастать, и все тела, находящиеся на Земле, будут становиться все легче. Если вы ничего не имеете против того, чтобы погостить у меня еще несколько дней,
1: с удовольствием,
0: я начну опыт, как только встану, и вы увидите много интересного». Глава третья. Вертится. Через несколько дней профессор Вагнер оправился совершенно, если не считать того, что он немного прихрамывал. Он надолго отлучался в свою подземную лабораторию, находящуюся в углу двора, предоставляя в мое распоряжение свою домашнюю библиотеку. Но в лабораторию он не приглашал меня. Однажды, когда я сидел в библиотеке, вошел Вагнер, очень оживленный, и еще с порога крикнул мне: «Вертится! Я пустил свой аппарат в ход, и теперь посмотрим, что будет дальше». Я ожидал, что произойдет что-нибудь необычайное. Но проходили часы, прошел день, ничего не изменилось. «Подождите», — улыбался профессор в свои нависшие усы. «Центробежная сила возрастает пропорционально квадрату скорости. А Земля — порядочный волчок, ее скоро не раскачаешь». Наутро, поднимаясь с кровати, я почувствовал какую-то легкость. Чтобы проверить себя, я поднял стул. Он показался мне значительно легче, чем обычно. Очевидно, центробежная сила начала действовать. Я вышел на веранду и уселся с книгой в руках. На книгу падала тень от столба. Невольно я обратил внимание на то, что тень передвигается довольно быстро. Что бы это могло значить? Как будто солнце стало двигаться быстрее по небу.
2: «Ага, вы заметили?» — услышал я голос Вагнера, который наблюдал за мною. «Земля вращается быстрее, и смена дня и ночи становится короче».
1: «Что же будет дальше?» — с недоумением спросил я.
0: «Поживем, увидим», — ответил профессор. Солнце в этот день зашло на 2 часа раньше обычного.
1: «Представляю, какой переполох произвело это событие во всем мире», — сказал я профессору. «Интересно было бы знать».
0: «Можете узнать об этом в моем кабинете. Там стоит радиоприемник», — ответил Вагнер.
1: Я поспешил в кабинет и мог убедиться в том, что население всего земного шара находится в необычайном волнении. Но это было только начало. Вращение Земли все увеличивалось. Сутки равнялись уже всего 4 часам.
0: «Теперь все тела, находящиеся на экваторе, потеряли в весе 1/40 часть», — сказал Вагнер.
1: «Почему только на экваторе?
0: Там притяжение Земли меньше, а радиус вращения больше, значит, и центробежная сила действует сильнее».
1: Ученые уже поняли грозящую опасность. Началось великое переселение народов из экваториальных областей к более высоким широтам, где центробежная сила была меньше. Но пока облегчение веса приносило даже выгоду. Поезда могли поднимать огромные грузы. Слабосильного мотоциклетного мотора было достаточно, чтобы вести большой пассажирский аэроплан. Скорость движения увеличилась. Люди вдруг стали легче и сильнее. Я сам испытывал это все.

0: увеличивающуюся легкость. Изумительно приятное чувство. Радио скоро стало приносить и более печальные вести. Поезда все чаще начали сходить с рельс на уклонах и закруглениях пути. Впрочем, без особенных катастроф. Вагоны, даже падая под откос, не разбивались. Ветер, поднимая тучи пыли, которая уже не опускалась на землю, переходил в ураган. Отовсюду приходили вести о страшных наводнениях. Когда скорость вращения увеличилась в 17 раз, предметы и люди на экваторе совершенно лишились веса. Как-то вечером я услышал по радио ужасную новость. В экваториальной Африке и Америке отмечалось несколько случаев, когда люди, лишенные тяжести, под влиянием все растущей центробежной силы, падали вверх. Вскоре пришло и новое ужасающее известие. На экваторе люди стали задыхаться. «Центробежная сила срывает воздушную оболочку земного шара, которая была прикреплена к Земле силою земного тяготения», — объяснил мне спокойно профессор. «Но тогда и мы задохнемся», — с волнением спросил я Вагнера. Он пожал плечами. «Мы хорошо подготовлены ко всем переменам». «Но зачем вы все это сделали? Ведь это же мировая катастрофа, гибель цивилизации!» Не мог удержаться я от восклицания. Вагнер оставался невозмутимым. «Зачем я это сделал, вы узнаете потом. Неужели только для научного опыта?» «Я не понимаю, что вас так удивляет», — ответил он. «Хотя бы и только для опыта. Странно. Когда проносится ураган или происходит извержение вулкана и губит тысячи людей, никому не приходит в голову обвинять вулкан. Смотрите на это, как на стихийное бедствие». Этот ответ не удовлетворил меня. У меня невольно стало появляться к профессору Вагнеру чувство недоброжелательства. Надо быть извергом, не иметь сердца, чтобы ради научного опыта обрекать на смерть миллионы людей, — думал я. Моя неприязнь к Вагнеру увеличивалась по мере того, как мое собственное самочувствие все более ухудшалось. Да и было отчего. Эти ужасные, необычайные вести о гибнущем мире — это все ускоряющееся мелькание дня и ночи, хоть кого выведут из себя. Я почти не спал и был чрезвычайно нервен. Я должен был двигаться с величайшей осторожностью. Малейшее усилие мускулов, я взлетал вверх и бился головой о потолок. Правда, не очень больно. Вещи теряли свой вес, и с ними все труднее было сладить. Довольно было случайно задеть за стол или кресло, и тяжелая мебель отлетала в сторону. Вода из умывальника текла очень медленно, и струя также отклонялась в сторону. Движения наши сделались порывисты. Члены тела, почти лишенного тяжести, дергались, как у картонного паяца, приводимого в движение нитками. Моторы нашего тела, мускулы, оказались слишком сильны для облегченного веса тела. И мы никак не могли привыкнуть к этому новому положению, так как вес все время убывал. Фима, экономка Вагнера, злилась не меньше меня. Она походила на жонглера, когда готовила пищу. Кастрюли и сковородки летели вверх в сторону. Она пыталась ловить их и делала нелепые движения, плясала, подпрыгивала. Один только Вагнер был в прекрасном настроении и даже смеялся над нами. На двор я решался выходить, только набив карманы камнями, чтобы не упасть в небо. Я видел, как мелело море. Воду сгоняло на запад, где, вероятно, она заливала берега. В довершение всего я стал чувствовать головокружение и удушье. Воздух становился реже. Ураганный ветер, дувший все время с востока, начал как-то слабеть. Но зато температура быстро понижалась. Воздух редеет. Скоро конец. У меня было такое отвратительное самочувствие, что я начал задумываться над тем, какую смерть мне избрать. Упасть ли в небо или задохнуться. Это худшая смерть, но зато я досмотрю до конца, что будет с землей. Нет, все-таки лучше покончить сразу. Решил я, испытывая тяжелое удушье, и стал вынимать камни из кармана. Чья-то рука остановила меня. «Подождите!» — услышал я голос Вагнера. В разреженном воздухе этот голос звучал очень слабо. «Пора нам спуститься в подземелье!» Он взял меня под руку, кивнул головой экономке, которая стояла на веранде, тяжело дыша, и мы отправились в угол двора, к большому круглому окну в земле. Я потерял свою волю и шел как во сне. Вагнер открыл тяжелую дверь, ведущую в подземную лабораторию, и втолкнул меня. Теряя сознание, я мягко упал на каменный пол. Глава 4. Вверх дном. Я не знаю, долго ли я был без сознания. Первым моим ощущением было, что я опять дышу свежим воздухом. Я открыл глаза и очень удивился, увидав электрическую лампочку, укрепленную посреди пола, недалеко от места, где я лежал. «Не удивляйтесь», — услышал я голос профессора Вагнера. «Наш пол скоро станет потолком. Как вы себя чувствуете?»
1: «Благодарю вас. Лучше».
0: «Ну так вставайте. Довольно лежать?» И он взял меня за руку. Я взлетел вверх к стеклянному потолку и очень медленно опустился вниз. «Пойдемте, я познакомлю вас с моей подземной квартирой», — сказал Вагнер. Все помещение состояло из трех комнат, двух темных, освещаемых только электрическими лампочками, и одной большой, со стеклянным потолком или полом, я затрудняюсь сказать. Дело в том, что мы переживали, очевидно, тот момент, когда притяжение Земли и центробежная сила сделали наши тела совершенно невесомыми. Это чрезвычайно затрудняло наше путешествие по комнатам. Мы делали самые необычайные пируэты, цеплялись за мебель, отталкивались, прыгали, налетали на столы, иногда беспомощно повисали в воздухе, протягивая друг другу руки. Всего несколько сантиметров разделяло нас. Но мы не могли преодолеть этого пространства, пока какой-нибудь хитроумный трюк не выводил нас из этого неустойчивого равновесия. Сдвинутые нами вещи летали вместе с нами. Стул парил среди комнаты, стаканы с водой лежали боком, и вода почти не выливалась. Она понемногу обтекала внешние стенки стекла. Я заметил дверь в четвертую комнату. Там что-то гудело. Но в эту комнату Вагнер не пустил меня. В ней, очевидно, стоял механизм, ускорявший движение Земли. Скоро, однако, наше межпланетное путешествие окончилось, и мы опустились на... стеклянный потолок, который отныне должен был стать нашим полом. Вещей не нужно было перемещать. Они переместились сами. И электрическая лампа, укрепленная на потолке, как нельзя более кстати оказалась у нас над головой, освещая нашу комнату в короткие ночи. Вагнер действительно все предусмотрел. Наше помещение хорошо снабжалось воздухом, хранимым в особых резервуарах. Мы были обеспечены консервами и водой. «Вот почему экономка не ходила на базар», — подумал я. Переместившись на потолок, мы ходили по нему так же свободно, как по полу, хотя в обычном смысле мы ходили вниз головой. Но человек ко всему привыкает. Я чувствовал себя относительно хорошо. Когда я смотрел вниз, под ноги, сквозь толстое, но прозрачное стекло, я видел под собою небо, и мне казалось, что я стою на круглом зеркале, отражавшем в себе это небо. Однако зеркало отражало в себе иногда необычайные и даже страшные вещи. Экономка заявила, что ей нужно сходить в дом, так как она забыла масло. «Куда же вы пойдете?» — сказал я ей. «Ведь вы свалитесь вниз, то есть вверх. Фу, черт, все перепуталось. Я буду держаться за скобы в земле, меня профессор выучил. Когда мы еще не повернулись вниз головами, у нас были скобы в том доме, в потолке». И я училась ходить руками, хваталась за них и ходила по потолку. Профессор Вагнер все предусмотрел. Я не ожидал такого геройства от женщины. Рисковать собой, ходить руками над бездной из-за какого-то масла. «Но все же это очень опасно», — сказал я. «Не так, как вы думаете», — возразил профессор Вагнер. «Вес нашего тела еще незначителен. Он только начал увеличиваться от нуля. И нужна совсем небольшая мускульная сила, чтобы удержаться. Притом я буду сопровождать ее. Кстати, мне нужно захватить из дома записную книжку. Я забыл взять ее с собой. Но ведь снаружи сейчас нет воздуха. У меня есть колпаки со сжатым воздухом, которые мы наденем на голову. И эти странные люди, облачившись в скафандры, будто они собирались опуститься на дно моря, отправились в путь. Двойная дверь захлопнулась. Я услышал стук наружной двери. Лежа на своем стеклянном полу, я прижал лицо к толстому стеклу и с волнением стал следить за ними. Два человека в круглых колпаках, стоя вверх ногами и цепляясь за скобы, прикрепленные к земле, быстро шли руками к дому. Можно ли представить себе что-либо более странное? «Действительно, это не так страшно», — подумал я. «Но все же это необычайная женщина. Вдруг у нее закружится голова?» Вагнер и экономка проследовали в той же позе по ступеням на веранду и скрылись из виду. Скоро они появились обратно. Они уже прошли полпути, как вдруг случилось нечто, от чего я похолодел. Экономка выронила банку с маслом и, желая подхватить ее, сорвалась и полетела в бездну. Вагнер сделал попытку спасти ее. Он неожиданно размотал веревку, прикрепленную к поясу, и, зацепив ее за скобу, бросился вслед за экономкой. Несчастная женщина падала довольно медленно. А так как Вагнер сильным толчком придал своему телу более быстрое движение, то ему удалось догнать ее. Он уже протянул к ней руку, но не мог достать. Центробежная сила отклонила ее полет несколько в сторону. И скоро она отделилась от него. Вагнер повисел немного на распущенной веревке и начал медленно подниматься из бездны неба на землю. Я видел, как несчастная женщина махнула руками. Ее тело быстро уменьшалось. Наступившая ночь как занавесом покрыла эту картину гибели. Я содрогнулся, представив себе ее последние ощущения. Что будет с ней? Ее труп, не разлагающийся в холоде Вселенной, будет вечно нестись вперед, если какое-нибудь светило, проходящее вблизи, не притянет этот труп. Я был так занят своими мыслями, что не заметил, как вошел Вагнер и опустился рядом со мной. «Прекрасная смерть», — сказал он спокойно. Я сжал зубы и не отвечал ему. Во мне вдруг опять пробудилась ненависть к Вагнеру. Я с ужасом смотрел на бездну, расстилающуюся под моими ногами, и впервые с необычайной ясностью понял, что небо — не голубое пространство над нами, а бездна, что мы живем в небе, прилепившись к пылинке, земле, и нас с большим правом поэтому можно назвать жителями неба, небожителями, чем жителями земли. Ничтожные небожители. Тяготение земли, очевидно, действовало не только на наше тело, но и на сознание, приковывая его к земле. Теперь эта связь порвалась. Я чувствовал хрупкость нашего земного существования. Наше сознание зародилось вместе с землею, в безднах неба, в безднах бесконечного пространства, и там же оно угаснет. Я думал, а перед моими глазами творилось что-то необычайное. От земли отрывались камни и падали вверх. Скоро начали отрываться целые глыбы скал. День и ночь сменялись все быстрее. Солнце проносилось по бездне небу, и наступала ночь. Звезды неслись с той же бешеной скоростью, и опять солнце, и опять ночь. Вот в свете солнца я вижу, как сорвался и упал забор, открыв горизонт. Я вижу высохшее дно моря, опустошенную землю. Я вижу, что скоро конец. Но люди еще есть на земле. Я слышу, как говорит небольшой громкоговоритель нашей радиостанции. Земля опустошена почти до полюсов. Все гибнет. Это последняя уцелевшая радиостанция на острове Врангеля. Она подает сигналы, ждет и не получает ответа. Радиоволны летят в мертвую пустоту. Молчит земля, молчит и небо. Дни и ночи так быстро сменяют друг друга, что все сливается во мглу. Солнце, пролетая по небу, чертит огненную полосу на темном фоне. Вместе с последними остатками атмосферы земля потеряла свой голубой полог, свет небесной лазури. Луна уменьшилась в размерах. Земля уже не может больше удерживать своего спутника, и Луна удаляется от Земли. Я чувствую, как толстые стекла нашего стеклянного пола напружинились, стали выпуклыми, дрожат. Скоро они не выдержат, и я провалюсь в бездну. Кто это ворчит рядом со мной? А, профессор Вагнер. Я с трудом поднимаюсь. Бешеная скорость Земли наполнила свинцом мое тело. Я тяжело дышу. «Вы!» — обращаюсь со злобой к профессору Вагнеру. «Зачем вы сделали это? Вы погубили человечество! Вы уничтожили жизнь на Земле! Отвечайте мне! Сейчас же уменьшите движение Земли, иначе я...» Но профессор молча отрицательно качает головой. «Отвечайте!» — — кричу я, сжимая кулаки. «Я не могу ничего поделать! Очевидно, я допустил ошибку в расчетах!» «Так вы заплатите за эту ошибку!» — вскричал я и, совершенно обезумев, бросился на Вагнера и начал его душить. В этот же момент я почувствовал, как трещит наш пол, лопаются стекла, и я, не выпуская Вагнера, лечу с ним в бездну. Глава 5. Новый способ преподавания. Передо мной улыбающееся лицо профессора Вагнера. Я с удивлением смотрю на него, потом вокруг себя. Раннее утро, голубой полог неба, море синеет вдали. У веранды две белые бабочки мирно порхают. Мимо меня проходит экономка с большим куском сливочного масла на тарелке. «Что это? Что все это значит?» — спрашиваю я профессора. Он улыбается в свои длинные усы. «Прошу извинения», — говорит он, — «что я без вашего разрешения и даже не будучи с вами знаком, использовал вас для одного опыта. Если вы знаете меня, то вам, вероятно, известно, что я давно работаю над разрешением вопроса, как одному человеку вместить огромную массу современных научных знаний. Я лично, например, достиг того, что каждая половина моего мозга работает самостоятельно. Я уничтожил сон и утомляемость».
1: «Я читал об этом», — ответил я.
0: Вагнер кивнул головой. «Тем лучше. Но это не всем доступно. И я решил использовать для педагогических целей гипноз. Ведь в конце концов и в обычной педагогике есть доля гипноза. Выйдя сегодня рано утром на прогулку, я заметил вас. Вы уже не первый день дежурите за можжевеловым кустом», — спросил он с веселой искоркой в глазах. Я смутился. «Ну вот, я и решил наказать вас за ваше любопытство, подвергнув гипнозу».
1: «Как, неужели все это было?»
0: «Только гипнозом. С того самого момента, как вы увидали меня. Не правда ли, вы все пережили как реальность? И уж, конечно, никогда в жизни вы не забудете пережитого. Таким образом, вы имели возможность получить урок наглядного обучения о законах тяжести и центробежной силы. Но вы оказались очень нервным учеником и под конец урока вели себя несколько возбужденно».
1: «Но сколько же времени продолжался урок?»
0: Вагнер посмотрел на часы. «Минуты две, не более. Не правда ли, продуктивный способ усвоения знаний?»
1: «Но позвольте», — вскричал я, — «а это стеклянное окно, эти скобы на земле...»
0: Я протянул руку и вдруг замолчал. Площадь двора была совершенно ровною. Не было ни скоб, ни стеклянного круглого окна.
1: «Так это тоже был гипноз?»
0: «Ну, разумеется. Сознайте, что вы не очень скучали за моим уроком физики. Фима!» — крикнул он. «Кофе готов? Идемте завтракать!» «Над бездной». Рассказ читал Олег Булдаков.
2: Радио фантастики.

Bacana.

нас небо не любит. Горы превращаются в западню, подземелье ловит вас новые люди. Не окаменейте, подарим огню.

0: Джон Коннелли. Ноктюрн. Не знаю, почему у меня чувство, что я должен перед вами исповедаться. Быть может, потому что я вас не знаю, а вы не знаете меня. Так что у вас нет ко мне предубеждений. Мы прежде не разговаривали, и, возможно, никогда более разговаривать не будем. Пока между нами нет ничего общего, кроме слов и молчания. Последнее время я много размышляю о тишине, о пространствах в моей жизни. Видимо, я по природе своей человек созерцательный. Мне пишется лишь тогда, когда вокруг царит покой. Любой звук, пусть даже это музыка, всегда нежелательное отвлечение, а я говорю как человек, испытывающий к музыке любовь. Впрочем, позвольте это перефразировать. Я говорю как человек, любивший музыку. Теперь я слушать ее не могу. А покой, занявший ее место, не приносит мне умиротворения. В нем есть некая ломкая грань, постоянная угроза разрушения. Я все жду, когда вновь донесутся эти звуки. Поднимаемая крышка фортепиано, ноты, восходящие из вибрации струн, приглушенное эхо слегка расстроенных клавиш. Я застаю себя проснувшимся в темнейших чарах ночи, когда остается лишь слушать, но вокруг лишь грозная тишина. Хотя так было не всегда. Одри и Джейсон умерли 25 августа. Стоял солнечный день, и в последний раз, когда я видел их живыми, на Одри было платьице желтого цвета, а на Джейсоне шорты и майка. Майка тоже была желтой. Одри отвозила Джейсона на занятия по плаванию. Перед уходом я ее поцеловал, а Джейсону взъерошил волосы. Помнится, она обещала принести что-нибудь к обеду. Одри было 35, Джейсону 8, всего на год больше, чем его брату Дэвиду. Они погибли, потому что водитель грузовика резко свернул на повороте, избегая задавить лису. Все это не больше 1-2 миль от нашего дома. Казалось бы, глупо, но теперь, по прошествии времени, кажется чуть ли не оправданным. Он на всем ходу врезался в их автомобиль, и они погибли мгновенно. Примерно месяц назад, вскоре после второй годовщины их смерти, мне была предложена работа. Муниципалитет неожиданно получил прибавку к субсидированию искусства, нечто доселе невиданное, то есть от нулевой отметки оно перешло к уровню чуть выше нуля. Боясь, что по причине неосвоенного бюджета на следующий год не будет выделено даже этой мелкой надбавки, мудрые отцы города засуетились и дали объявление о вакансии. Им нужен был кто-то, кто обучал бы горожан азам художественного слова, выступал в окрестных школах, а также на протяжении года осуществлял редактуру сборника местных талантов, из которых, несомненно, вырастут великие мастера слова, если их будет наставлять и пестовать более-менее профессиональный писатель. Я подал заявку и был должным образом трудоустроен. Я думал, что это нам как-то поможет. Каждый день по дороге в школу Дэвиду приходилось проезжать мимо места, где погибли его мать и брат. Этот же путь приходилось проделывать и мне всякий раз, когда возникала необходимость выезжать из дома. Мне подумалось, что поменять наш уклад пойдет на пользу и мне, и Дэвиду. Но обернулось все, сами понимаете, иначе. Наши беды начались где-то через пару недель после заезда в новый дом. Точнее, старый, просто в нем был сделан капитальный ремонт. Плата за съем жилья шла плюсом к моей зарплате, а ремонтом занимался один из местных. Дом нам спроворил риэлтор из города, заверявший, что это вполне себе сносное жилье по цене, не выходящей за рамки муниципального бюджета. Наш работник, звали которого Фрэнк Харрис, к нашему заезду ремонт уже заканчивал, но оставалось еще много недоделок. Дом был двухэтажный, из серого камня. Внизу кухня, гостиная и небольшая уборная. Сверху три спальни и ванная. Стены были покрашены не везде, а полы местами липли к ногам из-за непросохшего лака. С собой мы привезли кое-что из мебели, но в этом незнакомом антураже она смотрелась как-то потерянно и уныло, вроде гостей, забредших не на ту вечеринку. Тем не менее, Поначалу Дэвиду атмосфера переезда в новое место была, похоже, по душе. Он все разведывал, заводил друзей, украшал себе комнату рисунками и постерами, а еще лазал по большим раскидистым деревьям в низовьях сада. Я, наоборот, оказался в плену жуткого одиночества, быстро уяснив, что тоска по Одри и Джейсону скорее усиливается, нежели ослабляется чуждым для меня окружением. Я взялся писать в саду, надеясь, что солнечный свет как-то развеет эту хмарь. Иногда это получалось. Мне отчетливо помнится ночь, когда это произошло впервые. Я проснулся в темноте от звуков фортепиано, доносящихся снизу из гостиной. Пианино было одним из всего нескольких предметов обстановки, оставленных прежним хозяином, наряду с большим дубовым столом на кухне и парой симпатичных полок из красного дерева, занимающих в гостиной сдвоенный эркер. Я поднялся с головой мутной ото сна и звуков расстроенного пианино, бренчащего мне по нервам. Спустившись вниз, я застал там Дэвида, который стоял посреди комнаты в одиночестве. Мне подумалось, что он забрел сюда как лунатик, во сне, но он не спал. Когда это происходило, он всегда бодрствовал. Спускаясь, я слышал, как он разговаривает сам с собой, но едва я зашел в комнату, как он смолк, а вместе с тем смолкло и бренчание пианино. Тем не менее, с лестницы я внятно слышал обрывки его разговора, в основном короткие «да» и «нет», как будто кто-то донимал его расспросами, а он неохотно отвечал. Говорил он так, как обычно говорят с малознакомыми людьми, перед которыми робеют или осторожничают. Но самым странным здесь был даже не односторонний диалог. Страннее, пожалуй, было звучание фортепиано. Дело в том, что Дэвид за него никогда даже не садился. Играл у нас Джейсон, его погибший брат, а у Дэвида не было даже маломальского слуха. «Дэвид», — спросил я, — «что происходит?» С ответом он медлил. Если бы мы в комнате находились сейчас не вдвоем, я мог бы подумать, что ему только что велел помалкивать кто-то третий. «Я слышал музыку», — нехотя сказал он. «Я тоже», — сказал я. «Это ты тут играл?» «Нет, не я». «Тогда кто же?» Он качнул головой и, протолкнувшись мимо меня, пошел к себе наверх. Лоб у него был нахмурен. «Не знаю», — буркнул он. «Я-то здесь при чем?» Наутро за завтраком я спросил Дэвида, что он видел, когда находился в комнате. На дневном свету он оказался более словоохотлив и откровенен. «Маленького мальчика», — ответил он, помедлив. «У него темные волосы, голубые глаза». И он старше меня, но не намного. Он со мной разговаривает. Ты видел его раньше? Дэвид кивнул. Один раз там, в саду. Он прятался в кустах. Просил меня подойти к нему. Сказал, что знает игру, в которую мы бы вместе могли играть, но я не пошел. А потом ночью я услышал пианино и спустился посмотреть, кто там играет. Я думал, это Джейсон. Я забыл. Он осекся. Я протянул руку и ласково взъерошил ему волосы. «Ничего», — подбодрил я, — «я тоже иногда забываю». Хотя рука моя при прикосновении дрожала. Дэвид положил ложку в чашку с нетронутым корнфлексом и возобновил рассказ. «За пианино сидел тот мальчик. Он попросил меня подойти и сесть с ним рядом. Хотел, чтобы я помог ему закончить песню. А потом сказал, мы сможем пойти и поиграть». Но я к нему не подошел.
1: «Почему, Дэвид?» — спросил я. «Почему ты не подошел?»
0: «Я его боялся», — признался Дэвид. «Он выглядел как мальчик, но он им не был».
1: «Дэвид?» — спросил я. «Он похож на Джейсона?» Лицо сына застыло.
0: «Джейсон умер», — сказал он с ноткой упрямства. «Вместе с мамой. В аварии».

0: Я же просто забыл. Но ты по нему скучаешь? Он кивнул. Скучаю. Очень. Но тот мальчик не Джейсон. Может, он на него иногда похож, но он не Джейсон. Джейсона я бы не испугался. С этими словами он встал и поставил свою чашку в раковину. Я не знал ни что сказать, ни что подумать. Дэвид был не из пустых лгунишек, а если когда и врал, это было сразу видно по нему. Единственно утешающей догадкой было то, что у него какая-то запоздалая реакция на смерть брата. Ничего веселого, конечно, но сладить с этим наверняка можно. Есть ведь знающие люди, специалисты, которым можно записаться на консультацию. Все можно так или иначе уладить. Дэвид некоторое время стоял возле раковины, а затем обернулся ко мне с таким видом, будто на что-то решился. «Папа», — сказал он, — «мистер Харрис говорит, что в этом доме случилось что-то плохое. Это правда?»
1: «Не знаю, Дэвид», — ответил я вполне правдиво. Дэвида я не раз заставал за разговорами с Фрэнком Харрисом, когда тот работал по дому. Иногда он позволял мальчику помогать себе какими-нибудь пустячными делами, вроде подать инструмент или подержать, пока он сверлит. Человек он был с виду неплохой, да и Дэвид получал кое-какие трудовые навыки. Но вот теперь я всерьез задумался, оставлять ли моего сына с ним наедине. «Мистер Харрис говорит, что с некоторыми местами надо вести себя осмотрительно», — продолжал Дэвид. «Говорит, что у них долгая память, что камни эти воспоминания держат, а иногда, сами того не желая, люди могут их оживлять». Я ответил, стараясь сдерживать в голосе гнев. «Мистер Харрис, Дэвид, нанят как мастеровой, а не как профессиональный пугальщик. Я поговорю с ним». Дэвид на это невесело кивнул, взял в прихожей свою курточку со спортивной сумкой и садовой тропинкой отправился к остановке дожидаться автобуса. Местная школа, куда мой сын должен был пойти с осени, летом 3 раза в неделю устраивала для детей спортивные мероприятия, и Дэвид с радостью ухватился за возможность играть на солнце в крикет и теннис. Повинуясь настроению, я хотел составить ему сегодня компанию, но тут заметил возле него какую-то фигуру. Человек стоял возле него на одном колене и обращался к нему со вдумчивым серьезным лицом. Седовласый пожилой мужчина в синей робе, запачканной краской. Фрэнк Харрис, наш работник. Вот он встал и бережно приобнял моего сына за плечо. Вместе они дождались автобуса, который увез Дэвида, а Харрис пошел в сторону дома. Я перехватил его на входе, когда он запасным ключом открыл переднюю дверь. Когда я начал говорить, вид у Харриса был несколько сконфуженный. «Мистер Харрис», — сказал я строго, — «сожалею, но я вынужден серьезно поговорить. Речь идет об историях, которые вы рассказываете моему сыну об этом доме. У ребенка, знаете ли, появились опасные галлюцинации, и вполне вероятно, что возникли они от общения с вами». Харрис отставил в сторону ведерко с краской и обвел меня вдумчивым взглядом.
2: «Извините, что вызываю у вас такие чувства, мистер Маркхэм. У меня и в мыслях не было наколдовывать вашему сыну дурные сны».
1: «Он говорит, вы сказали ему, что здесь, в этих стенах, в прошлом произошло что-то плохое».
2: «Вашему сыну я сказал единственное, что ему нужно проявлять осторожность».
1: «Осторожность в отношении чего?»
2: «Ну, как бы это сказать? Дело в том, что у старых домов есть свои истории. У кого хорошие, у кого плохие. И когда в их стены заселяются новые люди и привносят в них новую жизнь, история того или иного дома меняется и преобразуется. Плохие истории через это не сразу, со временем, преобразуются в хорошие. Так повелось. А вот у дома, в котором теперь живете вы, такого преобразования не произошло. У него на это не было времени».
1: Теперь смотреться сконфуженно было впору уже мне. «Простите, не понимаю», — признался я.
2: «Люди, которые подыскали вам это жилище, не проверяли его историю», — пояснил Харрис. «Для них это был просто нормальный дом в нормальном месте». а риэлтор так стремился сдать вам его в аренду, что абсолютно не видел смысла отягчать удачную сделку какими-то там россказнями. Чтобы все прошло шито-крыто. Из местных никому бы и в голову не пришло снимать или покупать этот дом хоть за даром, или даже рекомендовать ему кому-нибудь из приезжих. Я был фактически единственным, кто согласился здесь поработать». «Дом этот нехорош для того, чтобы растить в нем дитя, мистер Маркхэм. Скверное это дело — допускать, чтобы ребенок жил свою жизнь в доме, где оборвалась жизнь другого ребенка».
0: Я оперся спиной о стену. Как кстати, что она там оказалась. «Ребенок умер в этом доме?»
2: «Не умер, а был убит», — поправил он меня. «Нынче в ноябре вот уже 30 лет как». «Здесь жил человек по имени Виктор Паркс, и он убил дитя в спальне. Полиция поймала его, когда он пытался закопать останки там, у реки».
0: «Боже правый!» — выговорил я. «Я и знать не знал, и ни о каком Викторе Парксе не слышал».
2: «Так ведь вам никто не рассказывал, мистер Маркхэм, потому вы и не знали», — продолжал Харрис. «Когда вы это жилье сняли, было уже слишком поздно. Что же до Паркса, так он помер. От сердечного приступа в камере, в ту самую ночь, как его приговорили к пожизненному. В этом доме он прожил всю свою жизнь, а до этого он принадлежал его семье на протяжении 2 поколений. Может, сама мысль о том, что ему теперь век томиться в каземате, вдали от всего родного и обжитого, была для него непереносима. Остается только надеяться, что в следующей своей жизни он еще помается, пострадает за содеянное».
0: Что-то в его голосе изменилось. Он стал сдавленным, словно бы Харрис перебарывал нежеланные для себя эмоции.
2: «Человек он был необычный, этот Виктор Паркс», — продолжал он рассказ. — Работал церковным служителем, а еще помогал тренировать местную футбольную команду. Во многих отношениях гражданином он был образцовым, люди его уважали, доверяли ему своих детишек. Он прервался, и его старческие глаза скорбно засветились пережитым горем. То, что он произнес следом, заставило меня невольно сжать кулаки. А еще он давал уроки, мистер Маркхэм. Детей обучал играть на пианино.
0: Мне перемкнуло горло. Слышать все это я просто не мог. Вздор, нонсенс. Харрис рассказал эту историю Дэвиду, а тот выхватил из нее некоторые детали, и так возникла фантазия, где смешались его мертвый брат и жертва того Виктора Паркса. Я попытался выжать из этого хоть какие-то остатки благоразумия, чтобы вернуть нас к реальности. «Все это, может, и правда, но не меняет факта, что все эти истории тревожат Дэвида. Прошлой ночью я застал его в гостиной. Ему показалось, что там, за фортепиано, он видел темноволосого маленького мальчика, и что тот мальчик с ним разговаривал». Харрис нагнулся за своим ведерком с краской. «Я хотел было сказать, что, мол, не надо, в ваших услугах здесь больше не нуждаются, но тут он заговорил снова».
2: «Мистер Маркхэм», — сказал он, выпрямившись. «О том, что произошло в этом доме, я Дэвиду не рассказывал. Он ничего не знает ни о Викторе Парксе, ни о том, что здесь совершилось. Если он что-то и слышал, то разве что от других. Дэвид говорит, что ему видится маленький мальчик, а вы вон считаете, что это его погибший братик. Но Паркс-то убил не мальчика, он убил девочку. Что бы ни видел ваш сын, мистер Маркхэм, уж что ему там кажется или нет, но это не девочка, которую убил Паркс».
0: Я посторонился, давая ему пройти, и следующий вопрос вырвался у меня так неожиданно, что мелькнула мысль, будто его задал какой-то незримый третий. «А как ее звали, мистер Харрис? Как звали ту девочку, которая здесь погибла?» И не успев договорить, я уже догадался насчет ответа. А еще понял, почему наш работник согласился работать в этом злополучном месте.
2: «Люси», — ответил он, — «звали ее Люси Харрис».
0: Давать Фрэнку Харрису отставку я не стал. После того, что я от него услышал, сделать этого я просто не мог. Сложно было даже представить, каково это ему работать на том месте, в тех стенах, где лишилась жизни его дочь.
1: Что день за днем заставляло его возвращаться сюда? Зачем он таким образом себя терзал? Мне хотелось его об этом расспросить, но не хватало смелости. В каком-то смысле я его, кажется, понимал. Его влек туда тот же инстинкт, что заставлял меня выискивать поводы проезжать мимо того места, где погибли Одри и Джейсон. Это было словно средство поддержания призрачного контакта с тем, чем они когда-то были, словно бы некая их часть все еще оставалась там и могла каким-то образом дотянуться до меня. Или же я тешил себя надеждой, что когда-нибудь, проезжая, я вдруг увижу их, пусть ненадолго, пусть хотя бы на миг, ухваченных между жизнью и смертью, прежде чем они истают навсегда. На какое-то время дурные сны оставили Дэвида. Прекратились и ночные блуждания. Фрэнк Харрис в целом закончил свою работу и готовился уходить. Один раз он вновь попытался заговорить со мной о своих опасениях насчет Дэвида, но я отмахнулся. Все завершилось, напасть миновала, и Дэвид снова стал собой. Тому способствовали и теплые дни с играми на зеленых полях в компании сверстников и вдали от дома, где когда-то приняла смерть маленькая девочка. Я занимался преподаванием, неплохо ладилось и с моим писательством. Скоро Дэвид пойдет в школу, и нормальные ритмы нашей новой жизни наконец-то установятся. И вот в ночь перед самой школой ко мне в спальню пришел Дэвид и разбудил меня под отдаленное звучание фортепианных клавиш.
0: «Это он»,
1: — прошептал Дэвид. Даже в темноте было видно, как в глазах у него блестят слезы.
0: «Он хочет, чтобы я пошел за ним в какое-то темное место. А я не хочу. Вот сейчас пойду и скажу ему, чтобы он убирался и больше никогда не приходил».
1: С этими словами он повернулся и выбежал из комнаты. Я вскочил с кровати и пустился за ним, призывая остановиться, но он уже сбегал вниз по лестнице. Не успел я на нее ступить, как он на звуке фортепиано влетел в гостиную, и спустя секунду послышался его резкий запальчивый голос.
0: «Уходи! Оставь меня в покое, слышишь? Я с тобой не пойду! Тебе нет здесь места!»
1: И ему ответил голос. Он сказал: «Это место мое, а ты сделаешь так, как я тебе говорю». Спустившись с лестницы, на стульчике возле пианино я увидел мальчика. Дэвид был прав. У него было что-то общее с Джейсоном, как будто бы кто-то дал беглое описание моего безвременно ушедшего сына, и на этой основе возник не вполне точный, смазанный портрет. Но все хорошее, что было в Джейсоне, вся его яркость из этого образа ушла. Передо мной была лишь оболочка мальчика, который когда-то был моим, и в ней шевелилось что-то темное. На нем была такая же желтая майка и шорты, что на Джейсоне в день его смерти, но только они не вполне ему подходили, они как-то несуразно облепали его и были перемазаны грязью и кровью. А голос не был голосом ребенка. Мальчик говорил голосом мужчины, низким и угрожающим. В устах такой небольшой хрупкой фигурки он звучал непристойно. «Сыграй со мной, Дэвид», — понуждал он. «Подойди, сядь возле меня. Помоги мне закончить эту пьеску, а я тебе потом покажу мое особое темное место. Ну-ка, делай, как я тебе говорю, иди ко мне, и мы будем играть вместе, и уже никогда больше не расстанемся». Я ступил в комнату, и ребенок посмотрел на меня. При этом он изменился. Как будто тем, что отвлек, я сбил его сосредоточенность. Он больше не был мальчиком. Да и человеком тоже. Там в углу сидело что-то старое, сгорбленное, трухлявое, с плешивым черепом и морщинистой землистой кожей. Обрывки темного костюма висели на остатках тела лохмотьями, а глаза были черны, как ночь, и зловеще похотливы. Вот оно поднесло к своим губам костлявые пальцы и лизнуло их кончики.
0: «Это мое место», — повторило оно. «Ко мне идут дети. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне».
1: Я сгреб Дэвида и упихнул его за себя в коридор. Он испуганно выл. Умертвие скалилось мне улыбкой. Оглаживая себя ладонями, оно будто прихорашивалось. Тут я понял, что делать. У входа в коридор стояла кувалда. Ее там оставил Харрис вместе с другими инструментами, которые собирался забрать погодя. Я потянулся к ней, не сводя глаз с умертвия на круглом стульчике. Видение уже истаивало, когда я сделал первый замах, а головок молота прошел сквозь него и грянул по фортепиано. Я лупил по звонко гудящему дереву и слоновой кости опять и опять, с криками и воплями, махал кувалдой до тех пор, пока инструмент не превратился в груду обломков. После этого я выволок их из дома и поджег на темном дворе. Сжигать их мне помогал Дэвид. Мы стояли рядом и смотрели, как обугленное дерево обращается в золу и пепел. И на миг мне показалось, что в пламени, трепещущем словно птица под ранок, виднеется фигура человека в темном костюме. Мучительно извиваясь, она сгорала в ночном воздухе, пока ее, наконец, не рассеял ветер. Теперь кошмары мучают меня, и я лежу без сна, вслушиваясь в неживой сумрак ночи. Тишину я ненавижу, но еще более я ненавижу и боюсь того, что может ее нарушить. В сновидениях мне видится существо в изорванном костюме. Я смотрю, как оно заманивает в темные места детишек, и при этом слышу звуки ноктюрнов. Я взываю к детям, пытаюсь их остановить. Иногда со мной находится Фрэнк Харрис, потому что эти сны снятся нам обоим, и мы пытаемся предостеречь тех, кто еще мал. В основном они нас слушаются, но иногда под звуки клавиш маленький мальчик предлагает им поиграть в игру. И дети следуют за ним во тьму. Джон Коннелли. Ноктюрн. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.

радиофантастики. Радиофантастики.

22 марта, четверг, утро. Округ Юма, Аризона, США. Вскочил в 7 утра, но все же как-то поспал. Побрился, поставил чайник, забросил пару ломтей хлеба в тостер. Вокруг было тихо, словно ничего и не случилось. Но когда я включил телевизор, то первое, что увидел, карту страны во весь экран, на которой, словно ветряная оспа, высыпали красные кружки зарегистрированных вспышек насилия. Насколько я успел заметить, в Аризоне тоже несколько таких точек имелось. Уставшего вида комментатор перебирал бумаги у себя на столе, прислушивался к чему-то в наушнике. Затем поднял голову, посмотрел в экран, сказал: «Информация, что вы видите на экране, устарела. Эпидемия распространяется по всей стране с огромной скоростью. Сообщения о подобных проблемах идут со всего мира. Насколько нам известно, особенно тяжело складывается ситуация в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии и в Индии». Я встал перед телевизором с чашкой в руке, уставившись в экран. То, о чем говорили, не обнадеживало ни капли. Они пока не называли вещи своими именами. И подозреваю, что происходило это лишь потому, что составители программы сами себе не верили. Показали видеосюжет, как некая девица бросилась на улице на компанию подростков, свалила кого-то на асфальт, видна была кровь. Дальше все замелькало в кадре, и что именно происходило, можно было догадаться только по крикам. Чей-то истеричный голос повторял: «Она укусила меня! Эта шлюха кусается!» Так, я сегодня еду в аэропорт. Какова вероятность того, что я улечу? О военном положении и карантине ничего не сообщали, но я мог и пропустить. А какова вероятность того, что...

0: Интересно, что власти всегда ищут не там, где лежит, а там, где светлее. Проблема нестандартная, а вот пути решения ее пытаются найти в списке, предназначенном совсем для другого. Это не обнадеживает. Представители движения за права би и гомосексуалистов в Сан-Франциско потребовали выделения дополнительных сил для районов компактного проживания геев и лесбиянок. Они выражают опасения, что агрессия будет направлена на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, с этими все понятно. Если где-то что-то не так, подобная публика сразу о своих правах вспоминает. Вечная готовность к истерике тоже средство обороны. От общества, по крайней мере. Но насчет оживших мертвецов не уверен. Даже если на них подать в суд, повлияет ли? Включил компьютер, залез на сайт авиакомпании «Дельта». Никаких специальных сообщений. Расписание полетов тоже на месте. Заглянул на сайт аэропорта, но рейс отмененным не числился. Свят, свят, свят. Затем полез по всем российским информационным системам и поразился, насколько изменился тон сообщений уже сегодня. Слово «зомби» прочно заняло свое место во всех сообщениях. Появилась какая-то информация от военных, пытающихся поддерживать порядок в крупных городах и обеспечивать эвакуацию. Да, если верить сетевым новостям, из Москвы начался отток жителей. Это значит, что тем, кто живет на даче в ближайшем Подмосковье, лучше быть настороже. Жители бывают разные. Я схватился за телефон, подумал, кому звонить? Володя. Он должен был выехать за едой, а заодно и оглядеться. Я быстро выудил его номер из памяти, набрал. Ответил не сразу. Я уже собирался звонить Маше. Голос у него был запыхавшийся, но вроде даже веселый. «Привет! Когда летишь? Где ты?» Начал разговор он сам. «Сегодня в полдень вылетаю», — ответил я. «Что там у вас делается? В интернет страшно заглядывать, пишут не весть что». «Тут все плохо», — категорично ответил он. «А как там у вас?»
1: «Началось по всей стране. Боюсь, что рейсы отменят. Но пока не отменили. Ты выбирался в город?»
0: «Да, выбирался. В Москву я даже не проехал. Кругом военные кордоны, покойники перед ними на асфальте лежат. Побоялся, что и в меня пальнут от нервной жизни. Поехал в обратную сторону, по сельпо. Решил, что консервами и макаронами можно и там разжиться. Нашел сначала один магазинчик в какой-то деревне, в котором две пьяненькие тетки сидели, и скупил у них все, что смог. Затем нашел еще один, уже в другой деревне, в котором продавец был, но недееспособный».
1: «В смысле? Пьяный совсем?» — не понял я. С Володей вообще подчас разговаривать сложно. Во-первых, он хохмач по жизни, и никогда не поймешь, всерьез он или шутит. А во-вторых, есть у него манера выражаться цветисто и многословно, даже если от него хотят получить конкретную информацию. И вот эта манера напрягает. Не поймешь, что он действительно хочет сказать.
0: «Нет, мертвый совсем», — уточнил он. «Но шустрый. Я с дуру в дверь постучал, он на стук и пошел. А я ему навстречу вошел, насвистывая и о высоком думая. Он меня даже за куртку ухватить успел».
1: «И что? Раз говорим, да он еще и посмеивается, то закончилось все хорошо. Но все равно интересно».
0: «Вырвался, он за мной погнался. Я на силу забежать за машину успел. Вроде и не быстрый, а как взял разбег с крыльца, так я еле увернулся. А про ружье я поначалу забыл с перепугу».
1: «И что?»
0: «А то, что от него в магазине тетка пряталась в подсобке. Он за мной ломанулся, а она выскочила, да и давай орать. Ратуйте, мол, люди добрые. Он к ней повернулся, а я про волыну вспомнил. Ну и шмальнул ему в башню с двух шагов. А он упал и затих».
1: «Про голову это точно?» — переспросил я.
0: «Точно. Железно. Вся страна уже знает. Снеси ему башку, и оно сдохнет окончательно. Или просто прострели ее. Башку эту самую».
1: «Вот это уже полезно. В первый раз действительно конкретная информация. Наконец кто-то сказал вслух то, о чем я тут гадал. Выстрел в голову убивает. Все. Осталось только найти, из чего эти самые выстрелы в голову производить».
0: «Отлично», — сказал я. «Так что с продуктами?» «Загрузился еще и там. Весь твой Ниссан под крышу загрузил. Еле доехал обратно. Хватит нам, не знаю, на год, наверное. Скупил у них почти все макароны. Набрал даже бульонных кубиков, специй, всего. Соль, сахар, спички, само собой. А сейчас дрова таскаем. Бочку с соляркой я уже в гараж затащил, чуть не погиб под ней».
1: «Это хорошо, что они запираются. Так мне спокойнее. Долго еще возиться осталось?»
0: «Долго. Дров полным-полно».

0: Я таскаю с Юркой, а жена твоя с крыльца за нами смотрит. С ружьем в руке. Не пойму, то ли она нас охраняет, то ли надсмотрщиком себя чувствует. Настена с Сашкой в доме, их не выпустили. Опять хохмить начал. Ну что поделаешь, такой уж человек. Володь, я вот что подумал. Сбил я его с дурашливой волны. Знаешь, где мои мотоциклетные куртки в подвале висят? Мотоцикл-то продали, а снаряга вся осталась. Нет, но Маша знает, как я думаю, — ответил он. На всякий случай, — задумчиво сказал я. Не думаю, что какой-то зомби сумеет ее прокусить. Там кожа такая, что ножом не проткнешь. И щитки, и даже шлемы на всякий случай. Да? Он явно задумался. Знаешь, спасибо за совет. Я потом померю. Вот что еще. Прилетишь — звони. Таксистов не осталось. Как народ из аэропорта добирается, понятия не имею. А прорваться туда на машине пока совсем не проблема, понял? И с ружьями можно уже открыто расхаживать, я своими глазами видел. Прорвемся. Спасибо. Позвоню сразу, если прилечу. Боюсь больше всего где-то на пересадке застрять. Тут все же свои и знаю, что делать. А где-то в Атланте без всего. Ладно, черт с ним. Маша, только о моих страхах не говори. Дай ей трубку, пожалуйста. Хоть голос ее услышать. Не могу, тоскую так, что хоть в петлю лезь. А теперь еще и волнуюсь за нее так, что руки трясутся, как подумаю, что им грозить может. О чем говорили? Да ни о чем, в общем. О нас. С детьми тоже поговорил. Юрка даже коту трубку передавал, чтобы тот в нее помурчал. Старший кот у нас как дизель на холостом тарахтит, если ему макушку чесать. Что сын и проделал. Даже по котам тоскую. Что уж о семье говорить. А если полеты закроют? Спросила она под конец разговора. Плевать. Все равно приеду. Как? Найму самолет. Найму пароход. Захвачу самолет. Захвачу пароход. В конце концов, я дипломированный пилот, могу и сам прилететь. Напомнил я. Ага, пилот. Только легкой авиации. На поршневом взлечу и сяду. А что посерьезнее, вообще не в курсе, куда и как там нажимать. Ладно, пилот, засмеялась она. Будем надеяться, что все будет хорошо, и ты вылетишь. Надеюсь. Но если не вылечу, то знай, я все равно приеду домой. Чего бы мне это ни стоило. Ждите меня. Ждите обязательно. Даже если оборвется связь, знай, что я пытаюсь попасть домой, слышишь? Слышу. Она всхлипнула. Я сдержался. Она отключилась. Что буду делать, если не будет рейсов? Я ведь правду сказал Володе о том, что больше всего боюсь застрять в Джорджии. Здесь есть деньги, машина, дом, целое предприятие, где огромный склад и масса полезных вещей. Даже грузовик есть. Я знаю людей, а люди знают меня. Отсюда я могу организовать многое. Могу добыть себе оружие, в конце концов. А там... С одним рюкзаком и в терминале аэропорта Атланты. Что я там буду делать? А вообще я идиот. Это такое досужее наблюдение, но окончательное мнение только что созрело. Мне следовало с вечера выехать на машине в Солт-Лейк-Сити, и сейчас я был бы уже в аэропорту и вылетел бы оттуда. Зачем мне рассчитывать на лишнюю пересадку? А заодно уже там бы определился, что же происходит на самом деле. Есть ли смысл пытаться лететь дальше или начинать искать другие пути? И была бы у меня с собой прокатная машина. Если не получилось бы улететь, повернулся и поехал обратно, спокойно и уверенно. Но раньше об этом надо было думать раньше. До Солт-Лейк-Сити миль 700, наверное. А это больше 1000 километров. Ехать долго. Что у нас со временем? Долго еще ждать. Кстати, что делается на работе? Что без толку дома сидеть? Такси все равно вызывать бесполезно, так что добираться придется самому. Я подхватился и через минуту заводил мотоцикл в гараже. Когда выезжал со двора, заметил Тома Райли, стоящего у окна у себя в гостиной. Он перехватил мой взгляд, помахал рукой. Я тоже взмахнул в ответ. Хороший он мужик, получше многих в этом поселке. По знакомому до последней трещинки на асфальте маршруту проскочил до моста через хайвей, на котором было непривычно пусто, переехал на противоположную сторону. Замелькали слева и справа сады и грядки со всякой всячиной. Затем дорога разбежалась в стороны, и я свернул направо. Промчался, уже не стесняясь особо в скорости, по широкой пыльной улице через промзону, полюбовался в очередной раз на обшарпанные трейлеры в парке, после чего свернул к складу. И резко зажал передний тормоз, потому что прямо посреди дороги валялось мертвое тело. Опа! Вот оно как. К утру кого-то прислать обещали. Забыли? Или это новый? Я вывернул руль так, чтобы объехать труп в притирку. Пахло. Пахло разложением. Над телом тучей роились мухи. Гудение пробивалось даже через тарахтение одноцилиндрового мотора. Да, это тот самый и есть, о котором Джефф говорил. От одной руки только кости, скрепленные сухожилиями. Измазанная спекшейся кровью белая кость, как в Мясницкой. Сомнений нет. Руку кто-то объел. Во лбу дыра от пули. Бок черепа вывален. Выходное отверстие. Судя по одежде, один из обитателей трейлер-парка или вообще бродяга. В пыли лужа запекшейся крови. Джефф говорил, что он успел кого-то укусить. Лужа не маленькая, значит, укусил сильно. Если все так и есть, как говорят в интернете, укушенный уже сам кого-то съесть пытается или лежит с простреленной головой. Почувствовал, как мутная волна тошноты поднимается из желудка, в глазах потемнело, голова немного закружилась. Чтобы не свалиться вместе с мотоциклом, отвернулся резко, прибавил газу и подъехал к воротам. Гадство. Непривычный я к таким зрелищам. Да еще вот так буднично лежит себе труп посреди улицы. Возле вагончика офиса был припаркован старый белый Ford Bronco. Большой и крепкий внедорожник, в свое время очень популярный. Сам о таком мечтал. Помню, когда сосед по московскому гаражу притащил такое же откуда-то. Да и вообще машина что надо для этих краев. Сломать трудно, чинить легко. Мотор не сложнее волговского. Джефф вышел из вагончика с ключами. Вид настороженный, рука на кобуре. Разглядев меня, кивнул и распахнул ворота. Я проехал внутрь и встал возле его внедорожника. Слез с мотоцикла, заглушив мотор. Джефф указал рукой на лежащий в пыли труп. Сказал: «Видите, так и лежит. Никто не приезжал». Смотреть я не стал. Чего я там не видел? Джефф сокрушенно покачал головой. Такой непорядок у него пока в сознании не укладывался. Да, разглядел. Тихо было. Часов в 5 утра стреляли где-то неподалеку. Не слышали? Нет, уже спал в это время. Покачал я головой. Крепкие нервы. Не каждый уснет в такой ситуации. Усмехнулся он. У нас в койотовой купальне было тихо. Вы улетаете сегодня? Спросил он, помолчав. Надеюсь улететь. Вздохнул я. Глядя на все это, не очень верится, что получится. Как-то не укладывается у меня в голове, что при всем том, что творится, я смогу пройти регистрацию, попить пиво в зале ожидания и вылететь самолетом, как будто все нормально. «Кто знает?» — спросил он философски. «Кто вас отвезет? Я слышал, что таксисты не ездят уже». «Сам поеду. Я оставлю мотоцикл на стоянке в аэропорту. Если вернусь, то заберу его. Не вернусь? Значит, уже не вернусь никогда. И плевать, что с ним будет». «Я мог бы отвезти», — сказал он. «Оставили бы его в гараже или здесь. Спасибо за предложение, но думаю, что к середине дня у тебя других проблем будет хватать. Ситуация ухудшается». «Говорили с Москвой?» — угадал он. «Говорил. Мне кажется, что мы повторяем здесь все, что уже случилось там, а там совсем плохо». «Значит, и здесь будет плохо», — согласился с моими выводами Джефф. «Не думаю, что наше правительство умеет действовать жестче вашего». «А болтовня по телевизору уже не поможет», — задумчиво добавил он. «Во время Катрины они это прекрасно доказали. Столько саморекламы и никакого толку. С бедствием в одном городе справиться не могли». Тут я с ним молча согласился. Пусть в наши времена Россия и не образец организации функционирования общества, но на подобные бедствия реагирует куда лучше, чем американцы, которые чуть не месяц не могли даже наладить патрулирование города от мародеров. Да и потом наладили через задницу, иначе не назовешь, когда для этой цели вынуждены были наемников из Blackwater приглашать. Национальная гвардия оказалась пшиком, полиция сбежала первой. Не о том я, в общем. Blackwater – американская частная военная компания, по факту наемники. Существует с 1997 года, имеет много филиалов и учебных центров. Главное, в чем я действительно с ним соглашался – это в том, что в Америке ситуация может сложиться даже хуже, чем в России. Слишком большие индивидуалисты сами американцы. Слишком не приспособлена к проблемам внутри страны власть. Слишком не на те задачи нацелена армия. Да и морально американцы, на мой взгляд, к внутренним проблемам не готовы. То ли дело мы, когда у нас что ни год или понос, или золотуха. Нас, того, а мы крепчаем. С улицы донесся звук малолитражного дребезжащего мотора, и у склада появился Сатурн Поблита, серая потрепанная малолитражка, а буквально следом за ним показались машины Терезы и Джека, к моему, признаться, большому удивлению. Не думал, что они появятся на работе так вот вовремя. Тогда я просто собрал их в офисе, налил себе холодной воды из кулера и произнес речь. Рассказал, что делается в Москве, рассказал о мертвецах, рассказал о том, что дальше будет только хуже. Все сидели на своих местах, смотрели на меня молча, и я даже не мог понять, доходят до них мои слова. Или кто-то из них сейчас извинится, выйдет из трейлера якобы до ветру, а сам срочно начнет звонить в ближайшую психиатрическую клинику. Однако, когда я закончил, Джефф, так пока и не уехавший, согласно кивнул, Тереза ойкнула, а Джек спросил, что же они должны делать. «А делать вы уже ничего не должны», — объявил я, обведя всех взглядом. «Езжайте домой, думайте, как спасаться. Если все наладится, жду вас здесь, а вы ждите меня. Если не наладится...» «Ну, для начала помните, что у нас есть здесь крепкое здание склада за крепким забором, и здесь можно укрыться. А вообще, запасайтесь оружием, готовьтесь защищаться. Больше ничем не могу никому помочь, кроме как советом». Закончив, я встал, попрощался со всеми разом и направился к выходу из трейлера. О чем здесь еще трепаться? Поеду лучше у аэропорта подежурю, выясню, что там делается. Только сперва домой заеду, рюкзак прихвачу. Неожиданно прямо у мотоцикла, когда я надевал шлем, меня остановил Поблита. «Хефе!» — окликнул он меня по-испански. «Хочу вам пару слов сказать. Я только за этим и приехал, если честно». Я повернулся к нему. «Чего ты хотел?» Он заулыбался по обыкновению, а затем заговорил со своим отчаянным испанским акцентом, широко жестикулируя. «У меня появилась идея, как мы с вами можем помочь друг другу. Я уже знаю про мертвых, которым не терпится пойти гулять, и знаю, что им надо стрелять в голову. А еще я живу в Сан-Луисе, и наши банды почувствовали, что у копов не хватает на них времени. А мне никогда не удавалось накопить денег на хотя бы простой дробовик. Слишком много у меня детей, и все они хотят есть, причем все время. И мне не из чего стрелять мертвым в голову, и нечем отбиваться от банд в городе». Затем он замолк, выжидательно глядя на меня и продолжая улыбаться. «И что ты хочешь предложить?» — спросил я, уже догадываясь. «Хефи, я никогда не был осужден. Я уже 10 лет как гражданин этой страны и резидент этого штата последние 14 лет. Никто и ничто не может мне запретить купить винтовку или пистолет, только мой кошелек всегда мне мешал. А вот у вас есть деньги. Вы застряли в нашем штате, но не имеете права просто пойти к торговцу и купить что-то, что поможет вам защищаться». Я усмехнулся. «Но можно ли к такой простой идее подходить так издалека?» «Продолжай». «Хефи, если я куплю оружие в магазине, то смогу продать его любому человеку, кто даст мне свои данные и является резидентом благословенного штата Аризона. И у меня нет возможности проверить, правдивы эти данные или нет. Я же не АТФ, согласитесь?»
1: АТФ, ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms. Федеральное агентство в США, обязанностью которого является контроль за оборотом табака, алкоголя и оружия.
2: «Я вынужден верить на слово покупателю и лишь записать те данные, которые он мне даст о себе. В лучшем случае мне достанется фотокопия его водительской лицензии, но ведь он мог предъявить мне и фальшивую, верно?»
0: При этом он заулыбался так, что усы разъехались чуть не до ушей, а зубы засверкали на солнце. А я подумал, что предложение неплохое, но... нужно ли оно мне? А если я улечу все же? Я же улетаю сегодня.
2: «Я знаю», —
0: кивнул он и полез в карман. Достал оттуда какую-то визитную карточку и протянул мне.
2: «Вы уж простите, но я вовсе не уверен, что вы сможете улететь. Возьмите это. Это один ломбард в Юме. Там работает приемщиком мой родственник, двоюродный брат жены. Он не будет возражать, если я вас там подожду пару часиков. Если вы не улетите в полдень, то уже в час дня наверняка сможете быть там».
0: «Ломбард?» «Ломбарды в Америке, особенно в западных штатах, торгуют оружием в больших количествах. Разным и в разном состоянии. В основном подержанным. Но можно найти и многое в хорошем состоянии за разумные деньги. Подчас даже очень разумные. В оружейном магазине отдашь раза в 3 больше. Но это уже как повезет».
2: «Хорошо, договорились», — кивнул я. Как насчет данных покупателя?
0: Я уже подобрал из наших накладных, — ответил Паблито. Я хочу $1000 за все. На эти деньги я смогу что-то купить.
2: Ну а сколько потратите вы, дело ваше. Мой родственник, его зовут Хесус, сможет подобрать что-то приличное для нас. Ну а если вы улетите, то тогда вам удачи.
0: Спасибо.
1: «22 марта, четверг, день. Округ Юма, Аризона, США. Когда я снова заехал к себе в поселок, мне показалось, что все прячутся по домам и смотрят в окна. Я словно кожей чувствовал взгляды, направленные на меня, когда ехал по Колорадо и Кортес, на которой жил. Но сами улицы были пустынны. Мотор трещал, эхо от стен домов возвращалось ко мне». Вообще, сегодня всюду бросалась в глаза пустота. Пустота на дорогах, пустота на улицах. Словно все спрятались по домам и ждут, что же будет дальше. А может, так оно и есть? Кто знает. Перед домом ничего подозрительного не было. Я даже не стал заезжать в гараж, а слез с мотоцикла на подъездной дорожке. Но забежал внутрь все же побыстрее. Как-то уже неуютно я стал ощущать себя на открытых местах. Пробежался по комнатам, огляделся. Схватил со стола открытый ноутбук, захлопнул, не выключая, лишь выдернув фиговинку мобильного модема. Быстро запихал в рюкзак поближе к спине. Что еще? Все собрано, все на месте, все готово. Остальные вещи так в шкафах и остались. Если не улечу, то все равно вернусь домой. Еще раз по комнатам. Утюги, чайники, кофеварки включенные есть? Нет. Значит, пожара не ожидается. Запрещенные с собой для провоза предметы? Ножи, жидкости, ножницы, пилки для ногтей — тоже нет. Она нет и суда нет. Все, побежал. Черт, где распечатка на билеты? Можно и без нее, но с ней проще. Вот же она у меня в кармане. Документы на месте, все на месте, мобильный заряжен, зарядник в сумке с ноутбуком. Багажа нет вообще, лечу налегке. Не до вещей теперь, лишь бы добраться. Так, вот самое главное. $4000 в конверте одними двадцатками. Здесь это не слишком принято, но у меня привычка. Без наличных не оставаться никогда и ни при каких условиях. Тем более, что нам и на работе иногда приходилось принимать наличные от хорошо знакомых покупателей, да и самим платить бумагой, как здесь говорят. За транспорт, например. Поэтому эти 4000 хранились в большом желтом конверте всегда и неизменно, при необходимости пополняясь. Конверт в сумку, шлем в руку и вновь на улицу к машине. Опять увидел Тома в доме напротив. У окна гостиной, но без винтовки в руках на этот раз. На улицах нашего и без того тишайшего поселка вообще пустота. Лишь кто-то одинокий бредет посреди дороги в конце аллеи. Интересно, кстати, а кто это будет посреди дороги бродить? Именно бродить. Медленно так, вальяжно. Ведь ощущение надвигающейся беды просто в воздухе висит, как пыльная буря, что часто приходит сюда из пустыни. Воздух становится красным и мутным. Жаркий тяжелый ветер мешает дышать. А сейчас с такими же ощущениями идет беда. Я ее позвоночником ощущаю. А там кто-то прогуливается? Я вновь бросил взгляд на Тома, стоящего в эркере панорамного окна, и увидел, как он указывает мне на медленно бредущего человека, что-то пытаясь дать понять. Я замер со шлемом в руках, затем сделал максимально выразительный жест, показывая, что не понимаю. Он махнул рукой. Подожди, мол, исчез из оконного проема, чтобы через несколько секунд появиться на крыльце с винтовкой в руках. К ней еще добавился револьвер в кобуре на поясе. Здоровый такой, никелированный. И с рукояткой из черной резины. По всей окружности пояса в гнездах патронташа разместились изрядного калибра патроны с белыми алюминиевыми гильзами. Приготовился к неожиданностям. Том перебежал через улицу, остановился рядом, спросил. «Привет, как дела?» «Нормально, в аэропорт собрался. Что не так с этим парнем?» Я указал рукой в сторону медленно приближающейся, покачивающейся фигуры. «Пьяный, что ли?» «Странно идет как-то».
2: «Посмотри на него!»
1: Том протянул мне свою неизменную ковбойскую винтовку, на которой теперь появился небольшой оптический прицел. Я взял у него из рук, вскинул, приложив к плечу, навел на идущего человека. «Ах, вот оно что!» Без увеличения не разглядеть, он еще далеко. А в четырехкратный прицел видно отлично. Зомби.
2: без всяких сомнений. Обвисшие мышцы лица, мертвая бледность, странная походка, словно марионетку ведут за ниточки. Я навел перекрестие прицела ему в середину лба, затем опустил винтовку и отдал ее обратно. «И что делать?» — спросил я. «Стрелять?» «Не уверен», — мотнул он головой. «Джереми Бирман в окно таращится. Знаешь его?»
3: «Бирман?» — переспросил я.
2: «Следующий дом. Адвокат для Аклу».
3: Кивком показал том направления.
1: Аклу, ACLU, American Civil Liberties Union. Американская либеральная правозащитная организация, на настоящий момент превратившаяся в кошмар страны, зарабатывающая политический капитал на защите прав кого угодно, вплоть до осужденных маньяков.

0: слушаете радио Фантастика.
1: И что? Он все поглядывает на улицу с рукой на телефоне. Ждет, когда мы дадим ему возможность вызвать полицию и начать защищать права гоблеров. От слова «to gobble», что переводится как «жрать», «пожирать», «обжираться». Кого? Гоблеров. Так этих бродящих ребят назвали по телевизору за аппетит. Недавно услышал, но слово уже разошлось. Он что, ума лишился? Поразился я. Он делает это для жизни. Зарабатывает на хлеб и масло. Вздохнул Том. Я посмотрел на дом, который он указывал. Действительно, в окне был виден человек, причем явно наблюдавший за нами. Неужели у него ума хватит заняться защитой гражданских прав этих? Хотя в этой стране все возможно. Я за год пребывания уже успел в этом убедиться. И этого самого адвоката вовсе не интересует, опасен бредущий по улице зомби или не опасен. Он уже видит себя в модном галстуке на процессе и видит, как потом дает интервью. Ему плевать на все остальное. Даже не плевать, а класть в присядку. Так корректнее звучит. В этой стране главное успех. А уж какого рода этот успех, дело десятое. Даже если ты успешно спасаешь от отстрела, алчущих нашей плоти живых мертвецов. Стервятники, вроде тех, что крутятся здесь в больницах и предлагают каждому получившему травму, подать в суд на кого-нибудь. Мертвец, между тем, явно обнаружил наше с Томом присутствие и направился в нашу сторону. «Том!» — вдруг осенило меня. «Да плевать на него, если честно. У меня возле работы ночью пристрелили такого вот гоблера, и до сих пор труп валяется на дороге. Полиция не приехала и приезжать не собирается. Ты просто сидишь дома второй день и не знаешь, что им уже на все плевать». «Вот как!» — удивленно поднял брови Том. Слабо он среагировал. Неприехавшая полиция в этих местах настоящий нонсенс. Значит, подсознательно начинает привыкать к новым реалиям. «Думаю, что так», — кивнул я. «Разреши?» Я протянул руку к его винтовке, и он молча передал ее мне. «Пойдем», — махнул я рукой и забежал за угол своего дома, где увидеть меня из окна адвокат Бирман точно не мог. «Это зачем?» — не понял моего маневра Том, забежавший следом. «А вот зачем?» — пробормотал я и опустился на колено, целясь в приближающегося мертвеца. До того осталось уже не больше 50 метров. Даже прицел не нужен был, чтобы разглядеть его хорошенько. А в прицел же я увидел его глаза. Они были странно живые и одновременно мертвые. Совсем-совсем нечеловеческие. Мурашки пробежали у меня по спине, словно кто-то высыпал мне за шиворот целую коробку мелкой холодной дроби. Тьфу, гадость какая. Мертвец при жизни был строительным рабочим. По крайней мере, на нем был сигнальный жилет, а на одной руке так и оставалась рабочая перчатка. Видимых повреждений я на нем так и не нашел. Укусили его или что-то другое случилось, непонятно. Но в том, что он был мертв, сомнений не возникало. Как это объяснить? Не знаю. По глазам. Такие глаза не могут быть у живого человека. Даже психа, даже маньяка-детоубийцы. Это нечеловеческие глаза. Мутные, покрытые какой-то пленкой бельма, продолжающие шевелиться на совершенно неподвижном лице с перекошенными чертами. Приклад довольно неудобно упирался в плечевой щиток мотоциклетной куртки, но я все же приспособился. Средним пальцем сдвинул кнопочку предохранителя у скобы, затем мой большой палец нащупал курок, стоящий на полувзводе, оттянул его назад до боевого положения. Значит, есть патрон в патроннике. Перекрестие прицела четко разместилось на лбу остановившегося мертвяка. Судя по всему, он потерял нас из виду, присевших за низким забором. Ну и славно. Грохнул выстрел. Винтовка совсем не сильно легнулась в плечо. Патрон револьверный, 44-го калибра. Но мертвеца прокинуло назад, а из его головы выбило настоящий фонтан крови и мозгов. Пуля-то мягкая и с выемкой. Вот так. Дернув рычаг, я выбросил пустую гильзу, затем подобрал ее с травы, горячую и дымящуюся, подкидывая в ладони, размахнулся и забросил как можно дальше. Затем протянул винтовку Тому. «Не видел, кто стрелял?» «Нет», — мотнул тот отрицательно головой. «Откуда-то с соседней улицы». «Вот и все. Пусть звонит куда угодно». «Посмотрим?» — спросил сосед. «Странно. Я только что убил человека, пусть уже и мертвого, но никаких эмоций по этому поводу не испытываю». Почему? Совсем чурбан бесчувственный или так и надо? А как оно вблизи? Пойдем глянем, согласился я. Мы вышли из-за угла моего дома и обнаружили адвоката Бирмана, стоящего на тротуаре и вертящего головой. Точно ведь тварь такая. Ищет на кого нажаловаться. Но морда кислая. Понимает, что раз не видел, как мы стреляли, то уже половина счастья в помойку ушла. Еще и его бы неплохо, пробормотал Том. Это ты уже сам, усмехнулся я. Мне не положено, я иностранец, а отстрел адвокатов есть почетная обязанность гражданина. Неплохо бы, повторил сосед. Знаешь этот анекдот, когда арабские террористы захватили самолет с американскими адвокатами? Нет, а что? Они пообещали отпускать их по одному в час, пока не выполнят их требования. Я хихикнул из вежливости, потому что этот анекдот знал задолго до того, как приехал в Америку. Тем временем мы подошли к лежащему на асфальте телу, под головой которого расплылась небольшая бурая лужа. Совсем небольшая, только от вывалившихся из расколотого черепа мозгов. Крови почти не было. Зато стала видна причина смерти. Пулевое ранение, которое до того было скрыто сигнальным жилетом. Парню с виду молодому, не старше 25, выстрелили в сердце. От тела уже ощутимо пованивало. Жара здесь все же. Все мертвое гниет сразу. Кстати, это обнадеживает. Ведь рано или поздно каждый из этих гоблеров разложится до недееспособного состояния. «Это что же получается?» — спросил я вслух. «Что поднимается любой мертвый, не только укушенный?» «Не знаю», — хмыкнул Том. «Но я поверил, по крайней мере, что это и вправду был мертвец». «А до сих пор не верил?» — удивился я. Том обернулся ко мне, посмотрел в глаза и сказал. «Я не видел Иисуса, призывающего их на страшный суд, знаешь ли. Поэтому, по моему разумению, восставать они не были должны». «А почему поверил?» — полюбопытствовал я, продолжая рассматривать покойника. «Потому что нет крови». Том указал пальцем на пятно на асфальте возле головы. «Кровь течет у живых, ее гонит сердце. А у мертвых она совсем не течет. Нет никакого давления». «Верно, так и есть. Я тоже это слышал». «Что будем делать?» — спросил я. «Так и оставим его здесь?» «Не знаю», — пожал плечами сосед. «Вообще-то трупы не положено трогать до приезда полиции. Но раз ты говоришь, что она уже не ездит, то что? Надо его хотя бы сдвинуть в сторонку, пока на него не налетел кто-то на машине и не размазал по асфальту до самой Канал-стрит». С этими словами, не обращая внимания на вони жужжащих мух, на удивление немногочисленных, кстати, он нагнулся, ухватил мертвеца за пояс брюк и несколькими сильными рывками оттащил его в сторону к тротуару, бросив прямо перед чьей-то лужайкой. «Надо бы его на газон к Бирману оттащить», — заявил я. «Пусть там воняет и напоминает ему о своих правах». «Ты потащишь», — усмехнулся Том. «Нет, пожалуй». Отрицательно покачал я головой и с трудом проглотил слюну. От вони, да и самого зрелища, к горлу подкатывала тошнота. «Не потащу, противно». «Привыкай», — с каким-то скрытым намеком сказал Том. «А ты где привыкнуть успел?» — проявил я любопытство к его биографии. «В дурной земле. А ты говорил, что вроде бы служил в армии». «Верно. Как-то обмолвился я о своих офицерских погонах, полученных после института. Техником в авиации я служил», — отмахнулся я. «К тому же в таких краях, что там проблема разложения мертвых тел стоять вообще не могла. Скорее бы потребовалась их разморозка». «Хм, а ведь это тоже мысль. Люди на севере живут, не вопрос. Хоть в Мурманске, а хоть и на Шпицбергене. А вот мертвяки живут?» «Если они...» Преодолевая брезгливость, я нагнулся и прикоснулся тыльной стороной пальцев к нелепо вывернутой шее мертвеца. Бррр, холодный. Холодный, как жаба, как и подобает быть мертвому. Застрелил я его минуту назад. Остыть бы он еще никак не успел. «Ты что?» Не понял моего маневра Том. «Холодный!» — оповестил я его о своем открытии, выпрямляясь, инстинктивно вытирая руку о штаны. «И что?» — не понял моей радости Том. «Если он холодный, то не сможет существовать в холоде». «В смысле?» «Южанин. Из Аризоны. Все ему надо растолковывать. В смысле, что на Аляске они закоченеют, и если не промерзнут насквозь, то впадут в вечную спячку вроде тритонов. До тепла, по крайней мере. И в Северной Канаде. И еще много где. Или просто вся жидкость в нем превратится в лед, клетки разорвет и... Вместо окончания фразы я просто развел руками, приглашая Тома самостоятельно представить трагический конец ожившего мертвеца. Том недовольно сморщился. «Там холодно». «Я знаю, поэтому и говорю», — подтвердил я его догадку. «А никак нельзя проверить, не умирают ли они от обезвоживания», — сказал он, беря меня под локоть и уводя от мертвеца. «Уехали бы в пустыню куда-нибудь в середину Proving Ground и ждали бы там, когда они пересохнут. Или на авиаполигон». У города Юма есть две главные достопримечательности. Первая — это Юма Proving Ground, самый большой в Америке испытательный полигон сухопутных сил, который раскинулся на десятки километров во все стороны и занимает как раз все пространство между Юмой и нашим Уэлтоном. А на север тянется аж до федерального шоссе номер 10. В основном это горы и пустыня, местами пересеченные оврагами и обмелевшей речкой. Кое-где в ней есть малопонятные ангары, какие-то строения и даже большой парк для техники с капонирами и навесами. На случай больших учений. Есть какой-то минимальный запас бронетехники и пушек. Но постоянно военных служит очень мало, лишь какие-то частные охранники. Ну и технический персонал там обитает. Но преимущественно это просто пустыня с многочисленными грунтовыми дорогами. Второй же достопримечательностью можно считать авиаполигон имени Барри Голдвотера, который расположился по другую сторону шоссе номер 8 прямо напротив Proving Ground и тянулся до самой мексиканской границы. Там тренировалась в бомбометании и ракетопускании авиация, на радость жителям окрестностей, подчас сутками слушающими грохот, доносящийся оттуда. А еще по городу упорно бродили слухи, что немалая доля кокаина проходит в страну как раз через этот полигон и чуть ли не военными вертолетами. Впрочем, не об этом теперь речь. Но в чем-то Том прав, хоть и думает, что шутит. Случись большая беда здесь, и самым надежным укрытием могут стать эти самые полигоны. Думаю, что по скалам и раскаленной пустыне не каждый оживший мертвец туда доплетется. А если учесть, как палит солнце, то он рискует высохнуть в мумию. Наверное. Мы подошли к моему дому, встали у мотоцикла. Я снял с сиденья шлем, собираясь натянуть его на голову, но Том показал рукой куда-то мне за спину и сказал: «Марк Эшли живет здесь рядом. Знакомы?» Я обернулся и увидел быстро идущего в нашу сторону весьма упитанного, но крепкого дядьку в камуфляжных штанах, защитного цвета майке, обтягивающей могучие, хоть и жирные плечи, и в военного типа разгрузки в цветах пустынного камуфляжа. Глаза закрывали темные стрелковые очки. При этом еще и песочного цвета камуфлированная панама отбрасывала тень на лицо. Пойди узнай его с такой маскировкой, учитывая, что с такими пузами они здесь через одного. На груди у мужика стволом вниз висело нечто здорово смахивающее на армейский карабин М4, с маленьким оптическим прицелом на рукоятке для переноски и фонарем под стволом. М4 – укороченная армейская версия винтовки М16. В Америке имеется порядка 15 производителей огнестрельного оружия, основанного на конструкции AR-15, М-16 в военной версии. Некоторые производители очень крупные, такие как Armalite, Bushmaster и Colt. Есть и поменьше, но достаточно качественные, например, Olympic Arms. На толстом бедре плотно сидела кобура с пистолетом. Выглядел мужик воинственнее некуда. Хоть сейчас его грузи в вертолет и сбрасывай в джунгли, если вертолет сдюжит. Впрочем, будь у меня возможность, я постарался бы выглядеть не хуже. Думаю, это взбадривает тебя самого, потому как страшновато вокруг. Как-то не очень комфортно чувствовать себя безоружным. Считай, что голым. Как-то не очень комфортно чувствовать себя безоружным. Считай, что голым против угрозы. «Привет, парни!» — окликнул он нас, после чего отдельно поздоровался с Томом. «Привет! Знакомы?» — спросил Том, указывая на меня. «Нет, виделись издалека», — сказал мужик, протягивая мне для пожатия крупную ладонь, с которой он быстро содрал стрелковую перчатку. «Соседи? Почти», — кивнул я, пожимая руку. «Вы стреляли?» — спросил толстяк. Вместо ответа Том показал Марку свою винтовку. Тот кивнул, посмотрел на меня, сказал: «Парень, ты не выглядишь готовым к неприятностям». Толстая ладонь сочно похлопала по ребристому черному цевью, висящего у него на груди карабина. «Мне в аэропорт надо», — пожал я плечами, решив не болтать об истинной причине моей невооруженности.
2: «В аэропорт?» — удивился толстяк. «Ты думаешь, что самолеты летают?»
1: «А почему они не должны летать?» — поинтересовался Том. «Что-то сообщали?» «Нет», — Марк задумался.
2: Будь я проклят, если в чем-то уверен. Просто мне кажется, что пока в нашем борделе пожар, самолеты летать не должны.
1: Кстати, ты не слышал, что случилось у нас на аэродроме? Спросил его Том.
2: Говорят, что там была какая-то драка, которая закончилась стрельбой. И пуля угодила куда-то, куда ей не следовало попадать. По слухам, человек 20 обгоревших оттуда увезли в госпиталь.
1: Гоблеры? Спросил Том.
2: А кто же еще?
1: Пожал плечами Марк.
2: Вчера их еще никто не узнавал, как я думаю. Вот и не поняли, что же на самом деле случилось.
1: Я подумал, что это не совсем здорово, если тяжелораненых везли в госпиталь. Потому что госпиталь совсем неподалеку от аэропорта. И если они начнут умирать... Мы сами только что убедились, что восстать из мертвых способен не только укушенный. И тогда мне могут перекрыть подъезд к аэропорту. Потому что госпиталь находится прямо за ним.
2: Тогда что я здесь-то лясы точу?
1: В любом случае мне стоит проверить. Сказал я и быстро натянул шлем на голову, после чего взялся за перчатки. Хотя стоять в компании еще двух вооруженных мужиков куда комфортнее, чем ехать в неизвестность. Но мне надо лететь. Взревел мотор, я топнул ногой по педали переключения передач и дернул с места, чуть приподняв переднее колесо, миновав по пути стоящего на лужайке и сосредоточенно щурящегося на мобильный телефон адвоката Бирмана. Точно ведь пытается вызвать полицию, сволочь такая. У меня даже мелькнула на уровне подсознания мысль, что в такие суетные и опасные времена никто и не заметит, что некий адвокат Бирман получил пулю в голову, вовсе не будучи при этом бродячим мертвецом. Шоссе номер 8 в сторону Юмы было почти пустынным. Навстречу мне несколько раз проезжали машины, или явно торопящиеся, или наоборот едущие слишком медленно, словно висящие в воздухе напряжение, заставляло людей действовать отлично от обычных своих привычек. Кто-то бежал, а кто-то крался. Впрочем, я тоже ехал не торопясь, куда медленнее обычного. Обычно же я люблю прокатиться с ветерком, насколько позволяет не слишком быстрый, зато заметно вибрирующий на высокой скорости эндуро. А сейчас мне хотелось с максимальной вероятностью избежать всех возможных дорожных проблем, чтобы ничто не помешало добраться до аэропорта. Почти сразу после выезда из Уолтона дорога стиснулась с двух сторон крутыми осыпающимися холмами, между которыми тянулась на протяжении примерно метров 200. Прямо на въезде в теснину раскинулся еще один трейлерный парк под названием Лигурта, а вот в самой теснине, к своему удивлению, я обнаружил полицейский кордон. Сразу три машины, две легковых и внедорожник, сверкая включенными маяками, частично перегораживали шоссе. За ними расположились несколько полицейских, или, как их здесь называют, офицеров, вооруженных не только пистолетами, но и карабинами М4. Я подкатил ближе, но офицеры не обратили на меня ни малейшего внимания. Все они смотрели в сторону Юмы, хоть на дороге не было ничего подозрительного. И когда я, сбросив скорость до 10 миль в час, проезжал между их машинами, один лишь махнул мне рукой, мол, катись, не задерживайся. Ну и славно. Не хватало застрять в какой-нибудь проверке или обнаружить, что дорога перекрыта. Проехав кордон, я вновь выкрутил газ, и мотоцикл резво разогнался до допустимой скорости, превышать которую не хотелось. Не буду все же лишний раз рисковать. Есть предчувствие, что это еще не раз придется делать.

0: А что вообще происходит? Я отчего-то воспринял это все как данность, словно так и надо. А с какой вообще стати вдруг мертвые начали подниматься? Слышал ли кто о подобном за всю историю человечества? Вот я, например, люблю историю, всю жизнь читал книги, но упоминания о поднимающихся мертвых не встречал. И если рассмотреть динамику происходящего, то началось все в Москве, судя по всему. Что это? Мои земляки прогневили Бога до такой степени? Или какие-нибудь военные доигрались с секретными вирусами? Или это была диверсия террористов, вырастивших вирус в зловещих лабораториях, которыми командуют бородатые, дурно пахнущие талибы и всякие зловещие богатые усамы? Что это все значит? Что-то у меня никаких теорий не возникает на этот счет. Разве что периодически демонстрируемая по телевизору карта очень похожа на распространение эпидемии. Сначала возникают первые очаги. Затем их окружают очаги поменьше. А где-то поодаль появляются незаметные, словно случайно, еще 2-3 красных пятнышка. А потом уже эти пятнышки выбрасывают метастазы, которые сливаются в одно кроваво-красное пятно, словно открытую рану на теле страны. Я размышлял, а дорога, прямая, как мои намерения, понеслась между полями, за которыми поднимались холмы, прикрывавшие от нескромных взглядов огромные пустые пространства военных полигонов. Черт, как же здесь много всего военного, и как при этом мало самих военных. Может быть, как раз сейчас они бы очень пригодились. Вроде ведь у той же морской пехоты огромная база на юго-востоке Юмы. А что на деле? Тренировочный авиаотряд с харьерами и несколько вертолетов, технари и подразделения охраны. Харьер – британский истребитель-бомбардировщик. Имеются и палубные варианты, и даже американский харьер второго поколения. Им в случае проблем самих себя бы защитить, не говоря уже о городе. Впрочем, Маринз дали о себе знать. Маринз – так в просторечии именуют морскую пехоту США. Откуда-то со стороны аэропорта прямо над дорогой прошел вертолет. Вьетнамский ветеран Хьюи без всякого подвесного вооружения. Хьюи – американский многофункциональный или многоцелевой ударный вертолет, разработка 1960-х годов. Я могу в чем угодно разбираться плохо, но в одном я разбираюсь хорошо. В вертолетах. Мало того, что крутил хвосты крокодилам и головастикам аж 4 года, так еще и почитать про них любил. С картинками. Так что опознаю любой и с любого ракурса. Вертолеты. Крокодил Ми-24. Головастик Ми-8. Вновь замельтешили поля, окруженные пыльными дорогами и узкими оросительными каналами. Затем шоссе плавно перетекло в широкую улицу с номерным названием 32-я. У меня появилась в последнее время теория, что улицы под номерами сохраняются на всякий случай. Вот понадобится назвать улицу в честь, скажем, умершего президента или что-то в таком духе. А она уже и готова. Смени только цифры на имя. Вот по ней-то мне и удалось проскочить почти до самого аэропорта. Но на самом повороте на дорогу к терминалу, которая длинным овалом огибала просторную автостоянку, стояли два военных «Хамви» и две полицейские машины. Всех подъезжающих останавливали и проверяли у них наличие билетов. Судя по всему, морская пехота решила обезопасить свою базу от праздношатающихся граждан. Одетые в цифровой камуфляж морские пехотинцы с винтовками и в шлемах, как на картинках про Ирак, страховали нескольких полицейских в черной форме, проверявших билеты. Точнее, не билеты, а вот эти самые распечатки о наличии таковых, которые каждый нуждающийся легко может подделать на любом принтере. Не столь важно, зачем это ему понадобится. Может быть, он встречать кого-то едет. К моему удивлению, народу в аэропорт по местным меркам ехало немало. У поворота выстроился длинный хвост машин. Я пристроился к этому хвосту последним и встал, опустив ноги на горячий асфальт. Огляделся, заметил еще один кордон, гораздо солиднее этого, расположившийся дальше по улице. Военных там не было. Но помимо обычных патрульных машин стояли фургоны с буквами «СВОД» на черных бортах. А между машинами за переносными рогатками с мигалками стояли порядка двух десятков человек в черной тактической униформе с автоматическим оружием в руках, преимущественно с пистолетами-пулеметами МП-5. «СВОД» — Special Weapon and Tactic — специальное оружие и тактика, американский аналог российского СОБР. Все стояли спиной к нам, словно ожидая атаки с противоположной стороны. Кстати, именно в той стороне и расположен местный госпиталь. Совсем неподалеку. Не оттуда ли ждут? Госпиталь этот уже со вчерашнего дня мне опасения внушает. И не мне одному, похоже. Зато гораздо ближе к этому кордону, как раз у поворота на 4-ю улицу, расположился оружейный магазин Спрега. Жаль, отсюда его не видно. Интересно узнать, есть возле него суета, или уже все раскупили подчистую. Ну почему я не стал получать грин-карту? Хотя предложение Поблита на настоящий момент меня тоже устраивает. С легальным пистолетом в аэропорт меня все равно не пустили бы. Очередь машин двигалась достаточно проворно. Уже через минуту я оказался в ее середине, а еще через пару минут сунул полицейскому с подковообразными усами свою распечатку рейса, достав ее из непромокаемого кармана мотоциклетной куртки, взамен чего удостоился разрешающего взмаха руки. И проехал, наконец, на желанную автостоянку перед терминалом. Международный аэропорт Юмы вовсе не напоминал своих собратьев из больших городов. Огромных, стеклянных, шумных, с непрерывными объявлениями по радио и автобусами-шаттлами между терминалами. Тут все было намного проще. Как говорил великий комбинатор Остап Бендер, нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. Длинное, построенное по американскому обыкновению не пойми из чего на каркасе, неказистое здание привычно песочного в этих краях цвета, с газонами, представлявшими собой декоративные композиции из кактусов на красной земле. На стоянке перед ним, сейчас почти свободной, выстроились преимущественно пикапы и внедорожники. Мой мотоцикл смотрелся здесь как собака среди слонов. На крыше аэропорта я заметил нескольких маринз с винтовками. Это обнадеживает. Хоть кто-то начал осознавать опасность. Сняв шлем, я просто повесил его на руль и вздохнул. А что еще остается? Куда его девать? А вот куртку так на себе и оставлю. Жалко выбрасывать, да и пригодится может. Все же не слабая защита в нее вшита. Да и сам нейлон прокусить не каждая собака бы сумела. Это же от асфальтовой болезни защита, не хухры-мухры. Да и перчатки не хуже штурмовых. Внешняя сторона ладони и костяшки пластиком прикрыты. Такое выбрасывать жалко. Перчатки сунул в карманы куртки, а ее снял и перебросил через ремни рюкзака. Я почти бегом дочесал до входа в терминал, хоть времени до посадки оставалось еще очень много. Огляделся. В зале было пустовато. Скорее всего, отсутствовали провожающие и встречающие. Здесь были или те, кто собрался улететь, или те, кто здесь работает. Сначала я направился к стоящему в углу банкомату, или как их здесь называют АТМ. Все, надо снимать деньги, пока получается. Если бардак нарастает, то мне сложно предсказать будущее кредитных карт. А как свет отключится, что тогда делать будем? Лимит в этом банкомате оказался в $500 наличными за одну транзакцию. Пришлось 6 раз заталкивать карту вне шторгбанка, в мигающую зеленым прорезь, и принимать тонкие пачки купюр. А затем мне сообщили, что на моем счету недостаточно средств для того, чтобы их снимать. Надо бы горевать, но я обрадовался. Значит, в Москве догадались оголить счет. Сообразили, что лучше иметь деньги в простом бумажном виде. Выдаить удалось всего 120 сверх того, что снял до этого. После чего я распрощался с денежной машиной. Оглядевшись, я обнаружил висящие в ряд 3 телемонитора, на которых высвечивалось расписание полетов. Обнаружил, что регистрация на мой рейс уже началась, но она всегда задолго начинается. Главный вопрос совсем в другом. Прилетел ли сам самолет? У стойки регистрации передо мной стоял всего 1 человек с 2 чемоданами на тележке. Он сгрузил их на ленту транспортера, после чего ему выдали посадочный. Затем и я шагнул вперед. Регистрировала меня очень молодая женщина, заметно мексиканской внешности, напоминающая Дженнифер Лопес, хоть и в несколько ухудшенном варианте. Впрочем, Дженнифер Лопес я тоже великой красавицей не считаю, если уж быть честным. И ее объемистая задница не заставляет меня подвывать на нее, как на луну. «У вас только ручная кладь?» — прервала мои размышления о заднице Джей Ло, девушка за стойкой. «Да, только ручная», — кивнул я. «По правилам, надо было бы опустить мой рюкзак в специальное мерное гнездо, чтобы убедиться в допустимости его габаритов. Но этим правилам, как обычно, пренебрегали. Она лишь протянула мне бирку с логотипом авиакомпании «Дельта», которую я нацепил на плечевой ремень. «Вы предпочитаете у окна или возле прохода?» Опять спросила девушка, молотя пальцами по клавиатуре со скоростью пулемета. «У окна», — ответил я, продолжая оглядываться и выискивая какие-нибудь признаки надвигающихся проблем. Однако в здании терминала было спокойно, никто не суетился. Работал кафетерий, возле которого за высокими столиками стояли несколько человек. Работал и киоск с газетами и книгами. Но нервничать я все же не прекращал. Успокоиться не получалось. «Скажите, а те рейсы, что уже были сегодня, вылетели по расписанию?» — спросил я.
1: «Два рейса отменили», — ответила девушка, продолжая щелкать клавишами. «Самолеты не прибыли из других городов, а остальные вылетели по расписанию. Беспокоитесь?»
0: С последним вопросом она подняла на меня черные глаза и откинула назад прядь прямых и блестящих черных волос. «Нет, все же хорошенькая. Вы видели, сколько мне еще лететь? Еще две пересадки, а потом через половину мира. Опасаюсь немного».
1: «По поводу вашего рейса ничего специального не сообщали», — покачала она головой. «Похоже, что все будет по расписанию. Главное, что сам самолет здесь».
0: «Спасибо».
1: «Ваш посадочный».
0: Она выложила на стойку прямоугольник плотной бумаги.
1: «Ваше место у окна в 14-м ряду. Выход на посадку номер 2. Посадка начнется за 40 минут до вылета. Счастливого полета».
0: Все это сопровождалось дежурной белозубой улыбкой. Выразительной, но не искренней. «Спасибо», — сказал я тоже улыбнувшись и прошел за стойку. «Ладно, регистрация регистрацией, но расслабляться рано. Точнее, даже вообще нельзя расслабляться вовсе. Эта самая регистрация не значит ровным счетом ничего. Вообще. Успокоюсь тогда, когда самолет не только оторвется от взлетной полосы, но и наберет высоту. Причем не этот самолет, а тот, другой, который будет после пересадки в Атланте. А окончательно успокоюсь дома, с женой, детьми и котами, за крепко запертой дверью. На контроле безопасности у меня чуть ли не каждый шов на одежде прощупали. Хотя, если честно, я не думаю, что сегодня следует опасаться террористов. Скорее, каждый хочет долететь до места без приключений. Хуже нет, чем застрять в чужом городе, а то и в чужой стране в период глобальной катастрофы. А меня вот угораздило. Провались оно совсем. Огляделся. Пиво. Хочу пиво. Мне надо расслабиться, а то я опять начинаю заводить сам себя. Это от беспомощности. Ни черта от меня теперь не зависит. Всю жизнь зависела, всегда пытался делать что-то сам, а вот теперь вынужден ждать Божьей милости. И милости этой надо сразу очень много. Да чтобы еще выдавали порциями, прикидывая на количество пересадок и продолжительность полета. Ох, ё-моё, провались оно.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Позвонить? И что сказать? Для Маши фраза «прошел регистрацию» подразумевает, что я уже вылетел. А на самом деле я понятия не имею, летит кто-нибудь и куда-нибудь. Не было же сегодня двух рейсов, верно? И где гарантия, что наш рейс состоится? За стеклянной стеной, выходящей на аэродром, раздавался рев моторов. От полосы оторвался пузатый военный транспортник и начал медленно набирать высоту. Они перебросят случайно местных маринз куда-нибудь в места поважнее. Хотя кого отсюда перебрасывать? Летчиков? А что? Английские харьеры, которыми вооружен корпус, против американских зомби? Или гоблеров, как их успели здесь прозвать? Проглотов по-нашему. А ничего. А маринз, которые именно пехотинцы, то есть предназначены для стрельбы из своих винтовок во врага, здесь и роты не наберется, насколько я слышал. Охрана аэродрома. Кстати, а что делает морская пехота посреди пустыни, в сотнях километров от ближайшего моря? Или они уже пустынная пехота? Кстати, о пиве. В зале ожидания работало нечто вроде кафе самообслуживания. Я подобрал с полки красный пластиковый поднос и с ним в руках лениво пошел вдоль холодильников с едой. Но аппетита не было, и есть не хотелось даже для того, чтобы скоротать время. Передо мной шел высокий худой негр лет 40, в очках в массивной пластиковой оправе и с маленькой кудрявой бородкой, с пробивающейся в ней сединой. Внешне он напоминал мне какого-то киношного проповедника, но я не мог вспомнить, из какого фильма. Я обратил внимание на его запястье, обмотанное бинтом, поверх которого была натянута эластичная сетка. С изнанки бинт был слегка запачкан кровью, так что рана должна быть немалой. Негр довольно неуверенно действовал левой рукой, заметно морщился от боли, и поэтому, когда ставил себе на поднос пластиковую тарелку,
1: с большим ломтем

а тут укусила. «Ваша собака?» «Нет», — покачал он головой. «Какая-то девочка шла по улице со своей умершей собачкой на руках и плакала. Я хотел ее успокоить, но собака вдруг очнулась и укусила сначала меня, а потом несколько раз девочку, а затем убежала». «А что с девочкой?» Я открыл бутылку холодного пива, поставил ее на поднос и накрыл прозрачным пластиковым стаканом. «Девочку увезла скорая, пришлось вызвать. Мне они быстро наложили швы и сделали перевязку, потому что я тороплюсь, а девочку забрали. У нее были множественные укусы, собака успела несколько раз вцепиться ей в руки и лицо». Мы вместе подошли к кассе, за которой сидела настолько дородная тетка с усами, что ее бока вываливались из кабинки, а голые волосатые руки напоминали свиные окорока. Она быстро обсчитала содержимое наших подносов, а затем мы присели за один из длинных столов в полупустом зале. «Вы не из Юмы?» — спросил я. «Нет, я из Атланты», — опять улыбнулся негр. «Мне еще долго добираться. А вы куда летите?» «Еще дальше. В Москву. Но через Атланту». «Да, вам не позавидуешь», — покачал он головой. «Вокруг такое творится, что я не уверен, что даже к себе в Джорджию сумею попасть». В его речи был заметен акцент уроженца американского юга. Точнее, даже негритянский южный акцент. Что это такое, объяснить сложно. Надо раз услышать. На регистрации сказали, что рейс ожидается по расписанию. Я говорил с ним, а сам лихорадочно пытался сообразить, что означает его рассказ. То, что происходит с людьми, может произойти и с животными? А если такая зомби-собака, собака-гоблер, собака-проглот или как там их именуют, укусит человека, что с ним будет? Сидящий передо мной здоровым не выглядит, если честно. Я вообще не знаю, как он выглядит обычно. Может быть, у него почки 5 лет как отказали и порог сердца врожденный. Но не нравится мне его испарина на лбу, которую он поминутно промакивает белым носовым платком. Не нравятся слегка дрожащие руки и неуверенные движения. Уж не собирается ли он... того? Негр продолжал что-то рассказывать, скупо жестикулируя. Я даже почти впопад говорил «да» или «нет». А самого упорно гвоздила одна мысль. Что я буду делать, если он превратится в этого самого проглота в самолете? Рейс-то у нас один и тот же, до самой Атланты. Обречены друг другу, можно сказать. Скованы одной цепью в виде билетов. И что делать? Бросить все и бежать? Заманить его в туалет, пообещав пакетик леденцов и прокатить на шарабане, и там задушить, спрятав тело в кабинке? Нажаловаться на него в полицию и попросить, чтобы они его немедленно застрелили, причем так, чтобы я видел? Чтобы мне потом не волноваться. А если собачий укус на человека не действует, тогда почему у него вид такой квелый? Кстати, я так и не понял, как негры бледнеют, но цвет кожи у него и вправду какой-то странный, почти серый. А если он все же превратится, как я с ним буду справляться? А что будет, если он сам кусаться начнет? И это в самолете, где теснота и сидят чуть ли не на коленях друг у друга. Твою бога душу мать! Сообрази тут. Затем он извинился и ушел в туалет. А я задумался вообще глубже некуда. На одну мысль он меня натолкнул. А сколько вообще может быть вокруг людей, укушенных даже людьми, но не обратившихся к ближайшему полицейскому на предмет, чтобы ему стрельнули в голову, и которых не увезла скорая? Сказали же мне, что чем сильнее покусан, тем быстрее умирает и быстрее возвращается. А сколько гуляет с такими ранами, которые по большому счету и внимания-то не заслуживают при иных обстоятельствах? Куснули человека, но он глянул и счел, что это ерунда. Прополоскал марганцовкой снаружи спиртом изнутри, пластырь налепил, да гулять пошел. И что будет? Народу в зале ожидания все прибывало. Становилось шумно. До посадки оставалось уже совсем немного, когда возле двери в мужской туалет началась непонятная суета. Пробежал кто-то в униформе безопасности аэропорта, затем менеджер в белой рубашке. Тем временем объявили посадку на самолет, и люди постепенно потянулись к стойке, за которой оказалась та самая девушка-мексиканка, которая выдавала посадочные. Теперь она их наоборот собирала, по одному заталкивая в большую жужжащую машину, которая вместо больших прямоугольников бумаги выдавала маленькие квадратики. Я вновь оглянулся на туалет и суету возле него. Не нравится мне это все. Ох, как не нравится. Увидел двоих в униформе парамедиков, напоминающей полицейскую, но с белыми рубашками и синими брюками. Они бегом неслись через зал, толкая перед собой каталку. Один из них нес медицинскую.

0: дурацкий саквояж. Голову на отсечение, что это мой черный приятель там или уже умер, или собирается это сделать. И что будет? И что мне делать? Поднимать тревогу? А чем это закончится для меня и моего рейса? А чем закончится, если не подниму? А не вернут ли наш самолет обратно сразу после взлета? А не начнут ли всех подряд проверять? А не загонят ли в карантин? Черт, сколько этих самых «если»! В полной растерянности, не зная, что предпринять, я понемногу отставал от быстро продвигающейся очереди, пока не оказался последним возле стойки регистрации. Остальные прошли дальше к посадке на автобус, который должен всех доставить к трапу. Я же задержался, вызывая скрытое раздражение девушки за стойкой. «Посадка уже заканчивается», — с неестественно вежливой улыбкой напомнила она мне, явно мечтая как можно скорее от меня избавиться. «Да-да, прохожу», — пробормотал я, протягивая ей свой посадочный купон. Она выхватила его у меня из рук, скормила жужжащей машине, вручив взамен маленький кусочек от него же. «Выход на посадку прямо перед вами», — продолжала она через силу улыбаться. Я остался нерешительно топтаться на месте, глядя в сторону суеты в зале. Носилки выкатили из мужского туалета. Уже знакомая картина. Один из парамедиков придерживает капельницу на стойке, второй толкает каталку. И так они бодро пересекают большой зал.
1: «Ваш знакомый?»
0: — неожиданно заинтересовалась девушка. «Нет, ваш пассажир. Он должен лететь». Для нее почему-то мое заявление оказалось откровением. Она решила свериться со своим компьютером, чтобы убедиться, что не все зарегистрированные пошли на посадку. От улицы нас отделяла стеклянная стена, и когда там раздались отчаянные крики, мы обернулись немедленно. Возле автобуса что-то происходило. Драка или что-то другое отсюда понять было невозможно. Несколько человек бросились на утек прямо по летному полю. Гулко загремели по металлическому полу шаги в коридоре, ведущему к автобусу. Не понимая, что происходит, люди побежали обратно. Сидевшие в зале ожидания вскочили, некоторые бросились к окнам. И в этот момент чей-то отчаянный крик раздался прямо в зале. Такой дикий и пронзительный, что я подпрыгнул на месте. А девушка за стойкой взвизгнула и выронила папку с какими-то бумагами, которые рассыпались и бесшумно заскользили по отполированному гранитному полу. Носилки-каталка с грохотом завалились на бок, а интеллигентный негр в очках, с которым мы недавно так мило беседовали, грыз зубами шею санитара с капельницей, вцепившись руками ему в одежду. Второй санитар пытался его оттащить от своего товарища, но явно опаздывал, потому что у того уже дергались ноги, а кровь забрызгала все вокруг. Негру удалось сразу же разорвать артерию. Сильный удар в спину опрокинул меня на пол, а мимо промчался какой-то тонко верещащий толстяк в красных брюках в обтяжку и с крашенными перьями волосами. Засмотревшись на происходящее в зале, я пропустил тот момент, как он выбежал из посадочного тоннеля. За ним с криками бежали люди. Кто-то толкнул девушку, и она упала на четвереньки. Кто-то споткнулся об нее и с хрустом наступил ей на ладонь так, что она закричала. «Затопчут девку, козлы!» — подумал я, бесцеремонно схватил ее за шиворот и потащил в сторону из-под ног бегущей в панике толпы. Она, не понимая вообще ничего, кроме того, что ее воротник пережал ей горло, и ее куда-то волокут, дергалась и вырывалась, пока я не заорал на нее «заткнись». Тогда она просто испугалась и уставилась на меня ничего не понимающими темными глазами. «Паника! Затопчут!» — крикнул я, и у нее на лице мелькнуло что-то вроде ответной реакции. Кричали уже везде и все. По-прежнему кричали на улице, кричали в зале, и даже через мельтешащие ноги мне была видна огромная ярко-красная лужа на каменном полированном полу, которую быстро разносили ногами в стороны. А затем с улицы, кажется, с крыши терминала, протрещала короткая автоматная очередь. И это оказалось последней каплей. Все бросились к выходу обратно в город. Вне зоны паники оказалось всего два человека. Девчонка, которую сбили с ног, и я сам, не впавший в панику лишь потому, что ожидал, если и не этого, то чего-то очень похожего. Или еще худшего. Хотя куда уж хуже. Я суетливо огляделся, прикидывая, что предпринять. Ломиться на выход? Там такая толчая, что ребра могут поломать. И к тому же залитый с головы до ног кровью негр в очках, покачиваясь, шел к не обращающей на него внимания толпе. Хотя...
2: «Давай за мной!»
0: — крикнул я девушке.
1: «Что?»
0: — переспросила она. В себя она еще явно не пришла. Я попытался схватить ее за руку, но она вырвала ее и закричала, но уже не от испуга, а от боли.
1: «Что?»
0: «Не знаю». Она чуть не плакала.
1: «Кажется, пальцы сломали».
0: Действительно, два пальца на руке, которую она протянула мне, торчали под странным углом. Смуглая кожа на ладони была содрана до крови. «Главное, что не покусали», — заявил я резонно, стараясь выглядеть спокойным, хоть это плохо получалось. «В общем, держись за мной и не отставай, понятно?»
1: «Понятно».
0: «Ладно, хоть это хорошо. Главное, без паники. Зал большой, места много, зомби всего один. Нет, не один, а два.
1: Три. Четыре».
0: Сразу трое мертвяков вышли из коридора, ведущего к автобусу. Двое из них были в униформе аэродромного персонала. Все перемазаны кровью. С ними шла толстая женщина в шортах, обтягивающих жирные бледные колени с прожилками фиолетовых вен. Крашенные в соломенный цвет волосы торчали клочьями над жутким бледным лицом с тремя подбородками и измазанным свежей кровью ртом. Увидев нас, они остановились, как по команде, а затем направились в нашу сторону.
1: Опа!
0: А я хотел с той стороны прорываться, через стоянку легких частных самолетов.
1: Не выйдет.
0: Дьявол! Безопасность полетов, пропади она пропадом. Никакого оружия и ничего на оружие похожего. Палки в этом зале не найдешь. Вообще ничего. Даже тарелки со стаканами и те из тонкого, как бумага, пластика. Как в психушке для буйных, мать его.
1: «Бежим!»
0: — крикнул я и побежал вдоль стеклянной стены, выходящей на поле. Девушка бежала следом, прижимая раненую руку к груди, пачкая кровью белую блузку, но не отставая. Хорошо, что здесь на высоких каблуках ходить не принято. На ногах у нее легкие туфли на мягкой подошве, а то бы за собой тащить пришлось. Мертвяки направились следом за нами, но неспешным шагом, так что разорвать дистанцию у нас получилось. Я посмотрел на беснующуюся толпу, прорывающуюся обратно через узкий лабиринт из ударостойкого стекла, сконструированный специально так, чтобы пропускать как можно меньше людей одновременно. Крик стоял такой, что не слышно было собственного голоса. Стеклянные стены гудели под ударами. Люди наваливались на спины впереди стоящих изо всех сил, создавая лишь большую пробку в проходе. Пытались лезть через верх. Метавшийся возле толпы охранник аэропорта был вооружен только дубинкой и тазером, электрошоковым пистолетом. В зону безопасности с оружием не пускали никого. Значит, и пользы от него будет не больше, чем от меня. Негр уже без очков. Доковылял до ближайших к нему людей, пытающихся друг по другу выбраться из зала. Вцепился руками в волосы толстяку в красных брюках, оттягивая ему голову назад, и впился зубами в лицо. Брызнула кровь. Тот заорал так, что перекрыл весь многоголосый вой паникующей толпы. Ближайшие к нему люди шарахнулись в сторону, словно их окатили кипятком из пожарного шланга. Санитар, которому мой недавний собеседник и любитель собак разорвал горло, так и лежал в большой луже крови, растоптанной по всему залу подошвами. Рядом с ним лежала перевернутая каталка и раскрытый саквояж, из которого высыпались какие-то медицинские приблуды. Я вновь бросил взгляд на наших преследователей. Они так и продолжали идти за нами, не ускоряясь, но и не отворачивая в сторону. Долго так не пробегаем, зажмут в углу. А следом за ними из коридора выходили еще мертвые, уже не меньше десятка. Откуда их столько набралось? Что там случилось?
1: «Есть еще выход из этой зоны, кроме ворот?» — спросил я девушку. «К стойкам регистрации нет, все проходят проверку», — испуганно сказала она.
0: «В одних воротах?»
1: «Нет, есть еще одни служебные».
0: «Где выход из них?» Она показала рукой прямо туда, откуда шли мертвяки. Действительно, в углу зала виднелась невзрачная дверь с табличкой. Но тогда придется прорываться через мертвяков. Если не будем достаточно проворны...
1: «Как она открывается?»
0: Я разглядел возле двери электронный блок с кнопками. Если у нее нет ключа или кода... Девушка молча приподняла на красной тесемке, висящей у нее на шее, ключ-карту с фотографией.
1: «Хорошо»,
0: — обрадовался я несказанно. «Сейчас мы прорвемся туда. Ты откроешь дверь картой, я прикрываю тебя. Но внутрь сразу не забегаешь, говоришь мне, что все готово. Есть вопросы?»
1: «А мы сумеем?»
0: Вид испуганный, руки трясутся, но не паникует. «Это хорошо, а то я уже сам на грани паники. Боюсь я этих мертвяков, если быть откровенным.
1: А куда мы нахрен денемся? Должны суметь!»
0: Тут я сказал чистую правду. «А куда нам еще деваться?»
1: «Все, за мной! Держись прямо за моей спиной!»
0: — скомандовал я и побежал к перевернутой каталке. «Теперь вся надежда на нее. Без прикрытия мы точно не прорвемся. А вот она, эта самая медицинская каталка, даст нам маленький шанс. Мы завернули за ряды диванчиков для ожидания, обежали колонну с телевизорами, на которых светились строчки расписания вылетов, пересекли свободную середину зала. Сквозь крики и стоны лезущих друг у друга по головам людей прорвался резкий треск очередей. Это опять кто-то стрелял на улице. Наверное, маринс с крыши. В кого? Можно предполагать, хоть можно при этом и ошибиться. Когда мы были уже рядом с каталкой, убитый санитар зашевелился и рывком сел, ворочая головой и оглядывая новый для него мир мутными мертвыми глазами. Интересно, что он видит теперь, с той стороны? Идиотская мысль. И почему пришла в такой момент? Увидев поднимающегося мертвеца, бегущая за мной девушка завизжала. Все произошло так неожиданно, что я даже остановиться не успел. К тому же подошвы заскользили по размазанной на полированном граните свежей крови, от которой в воздухе висел тяжелый металлический запах. Если бы попытался остановиться, то свалился прямо на этого новоявленного зомби. И я сделал то, что мог единственно совершить в этой ситуации. Сходу, изо всех сил, что было дури, пнул его подъемом ступни под подбородок. Удар вышел не хуже, чем у футбольного вратаря, выбивающего мяч на половину поля противника. Я сам взвыл от боли в сухожилиях, но при этом услышал явственный треск сломавшегося позвоночника. Мертвяка даже подбросило, немного опрокинув назад. Не знаю, может ли такое его убить. Сомневаюсь. Поэтому времени терять я не стал, а схватившись за измазанный в крови край каталки, рывком поставил ее на колеса, направив в сторону желанной двери. «Держись за мной!» Снова заорал я и, налегая изо всех сил, начал разгонять каталку перед собой. Жаль, что недостаточно тяжелая. Хотелось бы куда тяжелее, чтобы как каток, чтобы плющило всех, кто попадется. Первой на пути попалась уже давно, судя по виду, умершая женщина в консервативном сером костюме в тонкую полоску. Каталка, разогнавшаяся до такой скорости, что я едва за ней успевал, просто отшибла ее в сторону с такой силой, что та заскользила на спине, отлетев под ближайшие ряды диванчиков. От нее остался в воздухе стойкий запах мертвечины, от которого меня прямо на бегу чуть не стошнило, едва успел сдержать рвотный позыв. Следующим был омерзительного вида мертвяк в черных шортах и белой рубашке, с почти начисто объеденным лицом. Одна нога у него тоже сохранилась не полностью, и поврежденный сустав неустойчиво подгибался. Я успел это заметить и чуть изменить направление движения своего громоздкого оружия. Удар получился по касательной. Нога подогнулась, как я и рассчитывал, и зомби упал лицом на каменный пол, попытавшись, впрочем, схватить бледной грязной рукой за щиколотку бегущей следом девушки. Та заорала в ужасе, перепрыгнула через руку, но не отстала и не свернула. А я несся впереди, как локомотив. Серьезно помешать мне могли двое, как раз крутившиеся возле служебной двери. Невысокий мексиканец, убитый совсем недавно, даже кровь не запеклась на разорванной шее, одетый в комбинезон компании по ремонту кондиционеров, и молодой пухлый мужик, на которого напали сзади и успели объесть с него весь затылок, часть плеча, а заодно истощить на бок скальп с окровавленного черепа. В мексиканца моя каталка врезалась сходу. Получилось неплохо, даже руки на рукоятках высушило вибрацией. Он отлетел, ударился о стену и свалился. А вот второй с перекошенным скальпом успел вцепиться в каталку руками, и когда я потянул ее на себя, он пошел следом. Так мы не договаривались. «Открывай!» — закричал я девушке. Та суетилась возле замка, зажав карточку в дрожащей руке и с перепугу не попадая ею в щель считывателя. «Не суетись, спокойно! Я их к тебе не подпущу!» — прокричал я, сам перескочил через каталку и изо всех сил толкнул ногой мертвяка, не ожидавшего такого маневра. Ботинок просто утонул в жирном животе. Нормального человека от такого удара пополам бы сложило. А этот лишь сделал несколько шагов назад, даже не собираясь падать, и не изменив выражения мертвого лица. Тем временем к нам направились все остальные мертвяки, ошивавшиеся в этом конце зала. Лишь трое первых, жирная тетка и монтеры, целеустремленно направились к паникующей и застрявшей в проходе толпе. Оттолкнув мертвяка, я вновь завладел каталкой и опять ухватился за рукоятки. И когда зомби снова пошел в нашу сторону, я смаху толкнул его этой вертлявой каркасной конструкцией. На этот раз он упал навзничь, но поднялся мексиканец-кондиционерщик, а слева подходили разложившаяся женщина в сером костюме и сильно хромающий тип в черной форме непонятного назначения. Я резко развернул носилки, ударил ими разложившуюся, которая снова не успела среагировать и свалилась. От нее осталось пятно какой-то слизи на белом пластиковом покрытии каталки. Затем описал носилками полукруг, так что резиновая обивка их колес запищала по гранитному полу и вновь сбил с ног мексиканца.
1: «Ну уже!»
0: — уже не выдержав, заорал я девчонке.
1: «Да сколько можно возить карточкой по щели и набирать 4 цифры кода? Нас же сейчас здесь в клочки порвут. А еще через 5 минут мы сами будем тут за всеми гоняться. Да быстрее же, овца!»
0: Электронный замок победно пиликнул, щелкнула задвижка, причем этот звук раздался у меня в сознании так громко, словно сам Господь Всеблагой щелкнул чем-то там на небесах персонально для меня.
3: «Готово!»
0: Правой рукой я оттолкнул от себя каталку в направлении противников, выигрывая лишнюю пару секунд. Левой схватил за недавно еще белый воротник блузки девицу, бросившуюся было в дверь поперек батьки, и сам заскочил туда первым, таща упирающуюся спутницу за собой. Но даже в таком унизительном положении она все же блеснула. Успела захлопнуть дверь, обезопасив нас от нападения с тыла.
3: «Стоять!»
0: — раздался чей-то истеричный голос. Я обернулся налево. За столом, расположившимся за детекторной рамкой, стоял охранник совершенно детского вида, больше 15 и не дашь, и целился в нас из пистолета. Впрочем, детским у него было только лицо. Круглое, с маленьким ртом, маленькими же близко посаженными глазками и оттопыренными круглыми ушами, делавшими его похожим на шарж. А вот все остальное было большим и хорошо раскормленным. Эдакий порося-переросток. Зато этот порося достаточно сноровисто держал в руках пистолет, который был направлен на нас. Круглое лицо под черной бейсбольной кепкой было потным, язык часто облизывал губы, в глазах буквально полыхал пожар паники. Такой ведь и пальнуть может. Порося и я одновременно вздрогнули, когда что-то тяжелое врезалось в дверь, в которую мы только что забежали.
3: «Тим, прекрати дурака валять!»
0: Вдруг решительно направилась к поросю девчонка. «Не узнал?» Тот опять вздрогнул. Лицо его попыталось выразить какую-то мысль, но не выразило. И он, наведя пистолет уже на нее, резво отскочил в сторону, оказавшись вполне в зоне досягаемости.
1: «Идиот! Он же даже в нее способен сейчас выстрелить!»
0: Но через секунду его пистолет повернулся ему в грудь, еще через одну он переселился ко мне в руку, а сам порося с грохотом рухнул спиной на свой стол, сдвинув его и заставив скрежетать стальными ножками по каменному полу. А затем я направил пистолет ему в нос, круглую розовую картофелину на белом конопатом лице, и спросил: «Будешь вести себя хорошо?» «Никогда не учите все боевые искусства на свете. Если для вас это, конечно, не смысл жизни. Отработайте с десяток достаточно разнообразных приемов, но отработайте так, чтобы ваше тело исполняло их без всякого участия мозгов, что я и сделал в свое время. А потом понемногу продолжал поддерживать телесные знания. А в результате вышло так, что вот эта самая беретта направлена в нос ее бывшему обладателю».
1: «Будешь вести себя хорошо!»
0: — повторил я и слегка пнул в пухлый бок обалдевшего охранника, исключительно чтобы разговор завязать.
3: «Буду!»
0: — часто закивал тот. Девушка-мексиканка, к ее чести будь сказано, панику не поднимала и отбивать охранника не бросалась. У нее и мексиканский акцент еще заметен, так что американская законопослушность не должна была до конца укорениться.
1: «Ты почему тут прячешься?»
0: — сдерживая злобу, спросил я его.
1: «Там же паника! Надо людей выпускать! У тебя здесь выход запасной, а ты закрылся, свинья резиновая! Ты же охрана!»
0: Я еще раз его пнул, уже сильнее, но тот ничего не ответил. Лишь начал часто мотать головой, то ли отрицая все на свете, то ли полагая, что я начну его сейчас убивать, и заранее против этого протестуя. «Где еще оружие?» — проникновенно спросил я его, приблизив зрачок дула прямо к его переносице, давая возможность рассмотреть внутренность ствола и представить, как оттуда вылетит пуля и вынесет его мозги через развалившийся затылок фонтаном бурого дерьма. Я уже хорошо изучил здешние службы безопасности. Если у них есть караулка, то пистолетами на поясе они никогда не ограничиваются. Обязательно что-то еще есть в резерве. Тем более, что часть их людей в зоне безопасности вынуждена ходить без оружия. А значит, их оружие где-то хранится. Причем где-то здесь.
3: «Там».
0: Снова облизав сильно потеющую верхнюю губу, указал он на шкаф у дальней стены. Мог бы и сам заметить. Это же не сейф. В стеклянном шкафу стволами вверх стояли 2 помповых ружья с пистолетными рукоятками и телескопическими прикладами, на каждом из которых висело по дополнительному патронташу на 5 патронов. я увидел на ресивере клеймо «Моссберг». Это уже неплохо. У меня и в Москве «Моссберг» имеется. Только этот с виду покруче. Совсем тактический. Я достал один из дробовиков, проверил наличие патронов в магазине. Полон. Очень мило с их стороны. Проверил второй дробовик. Такой же эффект. «Встать на колени, пятки скрестить, руки за голову!» — скомандовал я Порося. Тот не стал медлить с выполнением команды, и через несколько секунд я стал обладателем его нейлонового тактического пояса. С четырьмя запасными магазинами к пистолету, рацией в чехле и наручниками. Вот это очень по-американски. Носить сразу несколько запасных магазинов. Джефф, что склады охраняет, носит с собой целых 6. Он мне сам показывал. Очень, очень хорошая привычка. Наручники пригодились сразу. Я приковал ими пленного к тяжелому письменному столу, пропустив его руки под стальной нижней перекладиной. Удачно получилось. Из-под стола торчала только откормленная задница в серых форменных брюках. Так и сиди. «Ты стрелять умеешь?» — спросил я у девчонки, разглядывающей поврежденную руку.
3: «Немного. Брат научил», — кивнула она.
0: Ей было явно больно. Пальцы посинели и распухли. Но она держалась, лишь покусывала губы. И как она стрелять будет? С другой стороны, даже со сломанными пальцами лучше быть человеком вооруженным, нежели безоружным. «Держи», — сказал я, протягивая ей второй дробовик и загоняя патрон в патронник. «Жди меня здесь. Наведи ствол в дверь. Никому не открывай до тех пор, пока не убедишься, что это я, понятно?
3: Как убеждаться?
0: А я вот так постучу в дверь». Я выстучил костяшками пальцев на поверхности стола бессмертный ритм «Спартак чемпион». «Запомнила? Если придет кто-то живой и при власти, сдавай оружие. Если не придет, храни его как свою бессмертную душу, понятно?» Она молча кивнула. А я, наконец, снял со спины рюкзак, а с рюкзака мотоциклетную куртку, быстро натянув ее на себя. Выловил из кармана в перчатки, прикрыл руки. Нормально, они с эластичными вставками, сидят как хирургические. Рюкзак просто бросил на стол, не отказав себе в удовольствии слегка пнуть взад охранника под ним. А затем направился к двери, прижав приклад к плечу и наведя дробовик на дверь. К счастью моему, двери открывались большой поперечной перекладиной. Стоило лишь толкнуть ее от себя. Такое на случай пожара делается. В общем, я просто толкнул перекладину ногой. Перед проемом никого не было. Каталка, перевернутая на бок, валялась метрах в 10. Я быстро выглянул налево, прикрываясь самой дверью. До ближайшего мертвяка, идущего от меня, метров 10. И в мою сторону он не смотрит. Я быстро выскочил в зал, рывком захлопнул за собой дверь, обернулся. Мексиканец в комбинезоне стоял у стены и смотрел на меня. Похоже, он не понял, откуда я взялся. До того меня закрывала распахнутая дверь, а додумать я ему не дал. Моссберг легнулся, эхо со звоном метнулось по залу, мозги мертвяка разлетелись по всей белой стене, а тело мешком завалилось в сторону. Вот так. Прямо как на стрельбище, на занятиях по практическому дробовику. Хорошо, что я не ленился. Я оглянулся назад, перезаряжая и не опуская оружия. Ни один из уходящих мертвяков не обратил никакого внимания на выстрел. Зато с обратной стороны еще один оставался. Непонятный мужик в гавайской рубашке. Бледный, почти неповрежденный, скорее похожий на наркомана, чем на мертвяка. Он решительно и довольно быстро шел прямо на меня, поэтому застрелить его труда не составило. Все, пусто с этой стороны. Главный выход из зала —

0: А люди все же в основном выбрались. На полу в лужах крови лежало несколько тел, но вся толпа, ломившаяся до этого на выход, сумела вырваться через узкий проход. Я добил 3 патрона в магазин из патронташа в прикладе и решительно пошел следом за мертвяками. Правда, с каждым шагом, по мере приближения к воротам, моя решительность начинала испаряться. Мертвяки жрали. Согнувшись над лежащими на полу трупами, они, помогая себе руками, зубами рвали куски мяса с мертвых тел. Кровь растеклась во все стороны. Казалось, что весь пол был покрыт свежим алым лаком. В ней возились ползающие на четвереньках зомби, и еще несколько спешили в том направлении. Я почувствовал, что содержимое моего желудка вновь метнулось к горлу, но усилием воли сдержался и затолкал все обратно. Тот охранник, что был в зале, лежал там же. Наверное, в отличие от трусливого коллеги, помогал людям до последнего. Я почти нагнал мертвяка с сорванным скальпом и выстрелил ему в затылок с пары шагов. Его бросило лицом вперед на гранит, как куклу, набитую тряпками. Затем пришла очередь разложившейся женщины в сером костюме. Затем я застрелил толстуху в шортах и с 3 подбородками, которая топталась над трупом, тоже подойдя к ней сзади. Затем негра, который пожалел девочку с мертвой собачкой. Затем 3 лежащих, которые еще не ожили. Последний патрон с дробью. Я всадил в голову, начисто развалив ее, мужику, на которого первого напал мой недавний собеседник из Атланты. Той, что в Джорджии. Отступив назад, закинул опустевшее ружье на плечо. Вытащил из кобуры пистолет. В воздухе висел стойкий запах пороха, перебивший даже запах крови и внутренностей. На меня не обращали внимания. Наверное, у мертвяков, как и у акул, бывает жор. Изобилие пищи приводит к тому, что они ничего не замечают вокруг себя. Я неторопливо прицелился и застрелил еще одного гоблера. Того самого охранника, который начал подниматься. Пуля проломила ему череп над ухом. А затем донеслись выстрелы из дверного проема. Стреляли из винтовки, даже из нескольких винтовок. И я решил, что моя миссия выполнена, потому что у меня были совсем другие планы на оба дробовика и пистолет, наверняка отличные от планов оставшихся в живых охранников. Просто так взять и отдать? А вот черта пухлого! Я повернулся и побежал. Замолотил условным сигналом в дверь, которая открылась мгновенно. Заскочил внутрь, захлопнул ее за собой, огляделся. На полу лежала одноразовая ручка, которую я поднял и засунул в отверстие блокиратора замка двери. Теперь с той стороны даже с ключ-картой к нам не войдешь. «Пошли», — скомандовал я девушке. Она молча встала со стола, на котором сидела, и пошла следом. Я присел у двери, прислушался. Из зала регистрации слышались выстрелы, крики, но уже не панические, а больше похожие на команды. «Куда выходит дверь?» «В большой зал, но она скрыта колонной. Оттуда можно зайти в служебный мужской туалет», — сказала девчонка. «А там что?» — не понял я. «Окна», — исчерпывающе ответила она. «На стоянку служебных машин». Она подняла в здоровой руке целую связку ключей и мелодично ими побренчала. Кажется, делиться трофеями с бывшими их владельцами девушка тоже не собирается. Ну и правильно, в общем. Ее несколько минут назад чуть не съели в силу ее полной безоружности. Зачем опять все отматывать к этому состоянию? Лучше уж прибарахлиться. «Давай, веди теперь ты», — передал я ей командование.
1: Она аккуратно приоткрыла дверь, выглянула, затем махнула рукой и быстро перебежала к двери с изображением классических мужского и женского силуэтов.
0: Я тоже выглянул наружу, огляделся. Точно. Колонна, за ней еще и газетный киоск. И вендинг-машин с целый ряд. Тех, что всякие сникерсы и колу продают. В зале было несколько десятков людей, но все сосредоточились возле проходов за стойками регистрации. Там разыгрывались главные события. Там выпускали людей, там толпились солдаты, там слышались крики. И оттуда время от времени раздавались одиночные выстрелы. Ближе всех были как раз 2 охранников аэропорта в серо-черной униформе, но стояли они к нам спиной. Не до нас им было. В эту сторону никто не глядел. Я тихо зашел в туалет, свернул в дверь с мужчиной и оказался в чистом и белом, как операционное помещение, залитом ярким светом из 2 окон с матовым армированным стеклом. «Видишь?» — указала на окна девушка. «Прямо на стоянку. И там еще кусты. Помоги открыть». С ружьем в руках и со сломанными пальцами действовать ей было и впрямь сложно. К тому же ручки были высоковато. Даже я с трудом дотянулся. Заскрежетал давно неиспользуемый запор, и окно приоткрылось. Я вскарабкался коленями на подоконник, выглянул сперва налево, но обнаружил там лишь серую стену какого-то ангара. Высунулся дальше, чуть не вывалившись наружу, и посмотрел направо. Вижу маринзы, полицию, но далеко. и там же толпа гражданских, крик, визг. И вдоль стены высажены кусты акации, которые нас отлично прикроют. Свалить никаких проблем. Я обернулся к девушке, протянул руку.
1: Опершись на нее, она довольно ловко выпрыгнула наружу, а через минуту мы уже сидели между двух грузовых фургонов Chevy Express с логотипами аэропорта на боку. А девушка читала бирки на ключах.
0: «Ну что?» — поторопил я ее. «Этот». Она подняла одну из связок и опять потрясла ею в воздухе. Затем показала на фургон слева. «Этот, ты веди». Ну, с этим все понятно.
1: Я бежал вокруг и уселся за руль, на высокое, очень мягкое сиденье. Завел мотор, глухо зарокотавший. Девушка уселась справа.
0: «Не надо к главному выезду. Езжай на летное поле», — сказала она. «Только держись все время прямо. Не залезай на территорию военных, а то они теперь нервные должны быть».
1: Самообладание возвращалось к ней на глазах.
0: «Ничего, так молодец. Очень хорошо держится».
1: «Показывай дорогу», — сказал я, трогаясь с места.
0: Фургон покатил легко, уверенно, вызывая уважение своими габаритами и массой. «Путевая машина».
1: Я глянул в зеркало заднего вида в салон. Огромный пустой кузов с обитой рубчатой черной резиной полом. У одной из стен пристроился большой инструментальный ящик. Фургон явно ремонтников возил. Хороший большой фургон, слона перевезти можно. Ну и загрузить. Двойные двери сзади и двойные же по правому борту. А можно и не слона. Можно и мотоцикл, например. Тем более, что будет к чему привязать, если минут 10 с дрелью и напильником повозиться. Эта идея мне понравилась.
0: Кстати, соотечественники моей спутницы, которая в бандах, очень любят именно такие фургоны, переделывая их в нечто вроде передвижных клубов для самих себя. Музыка, расписанные стенки, диваны. Иногда они такие вены даже в складчину покупают.
1: Я глянул на одометр машины. 100 000 миль прошла. Едва в пору зрелости вступила, если можно так выразиться.
0: «Держись желтой полосы и все время забирай правее», — подсказала она.
1: Я так и сделал. Затем мы попали на дополнительную стоянку частных самолетов. Объехали ее по кругу, попетляли меж каких-то больших ангаров и вскоре подкатили к воротам с закрытым шлагбаумом и открытыми створками, возле которых в стеклянной будке расположился охранник. Охранник был один, но вот морских пехотинцев рядом в песочного цвета хамби было четверо. А еще у них был крупнокалиберный пулемет на крыше. Однако все прошло благополучно. Девушка еще на ходу высунулась из окна и помахала рукой караульному, поэтому шлагбаум поднялся у меня перед самым капотом. Вот уж провинциальная простота нравов. Я свернул направо на авеню Фортуна, которое вело в сторону главной в этом районе 32-й улицы.
0: «Ты куда?» — неожиданно спохватилась девушка.
1: «У меня мотоцикл на стоянке перед терминалом. Хочу забрать».
0: Она с сомнением посмотрела на меня. «Мне кажется, что нам туда лучше не ехать».
1: «У меня выбора нет. Не бросать же мне его». Тут я спохватился. «А как теперь насчет рейса?»
0: «Забудь», — махнула она здоровой рукой. «У охраны радио было включено. Пока ты в зале стрелял, я его слушала. Военные объявили карантин, аэропорт закрыли и даже собираются конфисковать самолет, что прилетел из Юты».
1: «Это как?» — удивился я.
0: «А так», — усмехнулась она. «Они ожидают введения военного положения с часу на час, и тогда у них сильно прибавится власти».
1: Но это как раз нормальная реакция правительства. Важно только, на что они нацелят войска. На усмирение недовольных или все же на защиту населения? Если последнее, то я и не против вовсе. Но как-то не очень верится, хоть и сам не пойму, почему именно. Наверное, потому что представляю себе структуру власти.
0: «Это понятно», — протянул я.
1: «Ладно, а как ты дальше собираешься действовать? Куда тебя отвезти? К слову, машину я не отдам». На последнее мое замечание она лишь усмехнулась, затем сказала.
0: «Было бы странно, если бы ты отдал ее обратно. А меня завези на стоянку возле Кей-Марта. Меня будет ждать брат. Я с ним успела созвониться. Годится?»
1: «Вполне».
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Рассказ Роберта Шекли «Верный вопрос». Ответчик был построен, чтобы действовать столько, сколько необходимо, что очень большой срок для одних и совсем ерунда для других. Но для ответчика этого было вполне достаточно. Если говорить о размерах, одним ответчик казался исполинским, а другим – крошечным. Это было сложнейшее устройство, хотя кое-кто считал, что проще штуки не сыскать. Ответчик же знал, что именно таким должен быть, ведь он ответчик, он знал. Кто его создал? Чем меньше о них сказано, тем лучше. Они тоже знали. Итак, они построили ответчик в помощь менее искушенным расам и отбыли своим особым образом. Куда? Одному ответчику известно. Потому что ответчику известно все. На некой планете, вращающейся вокруг некой звезды, находился ответчик. Шло время, бесконечное для одних, малое для других, но для ответчика в самый раз. Внутри его находились ответы. Он знал природу вещей, и почему они такие, какие есть, и зачем они есть, и что все это значит. Ответчик мог ответить на любой вопрос, будь то поставлен правильно. И он хотел, страстно хотел отвечать. Что же еще делать ответчику? И вот он ждал, чтобы к нему пришли и спросили. «Как вы себя чувствуете, сэр?» – участливо произнес Морран, повиснув над стариком.
1: «Лучше!»
0: – со слабой улыбкой отозвался Лингман. Хотя Морран и извел огромное количество топлива, чтобы выйти в космос с минимальным ускорением, немощному сердцу Лингмана маневр не понравился. Сердце Лингмана то артачилось и упиралось, не желая трудиться, то вдруг пускалось в припрыжку и яростно молотило в грудную клетку. В какой-то момент казалось даже, что оно вот-вот остановится, просто назло. Но пришла невесомость, и сердце заработало. У Моррена не было подобных проблем, его крепкое тело свободно выдерживало любые нагрузки. Однако в этом полете ему не придется их испытывать, если он хочет, чтобы старый Лингман остался в живых.
1: «Я еще протяну...»
0: – пробормотал Лингман, словно в ответ на невысказанный вопрос.
1: «Протяну, сколько понадобится, чтобы узнать».
0: Моррен прикоснулся к пульту, и корабль скользнул в подпространство, как угорь в масло.
1: «Мы знаем...»
0: Моррен помог старику освободиться от привязанных ремней. «Мы найдем ответчик!» Лингман уверенно кивнул своему молодому товарищу. Долгие годы они утешали и ободряли друг друга. Идея принадлежала Лингману. Потом Моррен, закончив институт, присоединился к нему. По всей Солнечной системе они выискивали и собирали по крупицам легенды о древней гуманоидной расе, которая знала ответы на все вопросы, которая построила ответчик и отбыла во свояси.
1: «Подумать только! Ответ на любой вопрос!»
0: Моррен был физиком и не испытывал недостатка в вопросах. Например, расширяющаяся Вселенная, ядерные силы, новые звезды.
1: «Да», — согласился Лингман.
0: Он подплыл к видеоэкрану и посмотрел в иллюзорную даль подпространства. Лингман был биологом и старым человеком. Он хотел задать только два вопроса. «Что такое жизнь? Что такое смерть?» После особенно долгого периода багрянца Лек и его друзья решили отдохнуть. В окрестностях густо расположенных звезд багрянец всегда редел. Почему, никто не ведал. Так что вполне можно было поболтать.
1: «А знаете, — сказал Лек, — поищу-ка я, пожалуй, этот ответчик».
0: Лек говорил на языке Оуград, языке твердого решения.
1: «Зачем?
0: — спросил Илм на языке Эвест, языке добродушного подтрунивания. «Тебе что, мало сбора багрянца?»
1: «Да», — отозвался Олег, все еще на языке твердого решения. «Мало».
0: Великий труд Лекка и его народа заключался в сборе багрянца. Тщательно, по крохам, выискивали они вкрапленный в материю пространства багрянец и сгребали в колоссальную кучу. Для чего, никто не знал.
1: «Полагаю, ты спросишь у него, что такое багрянец?»
0: предположил Илм, откинув звезду и ложась на ее место.
1: «Непременно», — сказал Лек. «Мы слишком долго жили в неведении. Нам необходимо осознать истинную природу багрянца и его место в мироздании. Мы должны понять, почему он правит нашей жизнью».
0: Для этой речи Лек воспользовался Илгритом, языком зарождающегося знания. Илм и остальные не пытались спорить, даже на языке спора. С начала времен Лек, Илм и все прочие собирали багрянец.
1: Наступила пора узнать самое главное, что такое багрянец и зачем сгребать его в кучу. И, конечно, ответчик мог поведать им об этом. Каждый слыхал об ответчике, созданном давно отбывшей расой, схожей с ними.
0: «Спросишь у него еще что-нибудь?» – поинтересовался Илм.
1: «Пожалуй, я спрошу его о звездах», – пожал плечами Лек. «В сущности, больше ничего важного нет».
0: Лек и его братья жили с начала времен. Потому они не думали о смерти. Число их всегда было неизменно. Так что они не думали и о жизни.
1: Но багрянец и куча.
0: «Я иду!» — крикнул Лек на диалекте решения на грани поступка.
1: «Удачи тебе!» — дружно пожелали ему братья на языке величайшей привязанности. И Лек удалился, прыгая от звезды к звезде.
2: Один на маленькой планете ответчик ожидал прихода задающих вопросы. Порой он сам себе нашептывал ответы. То была его привилегия. Он знал. Итак, ожидание. И было не слишком поздно и не слишком рано для любых порождений космоса прийти и спросить. Все 18 собрались в одном месте. «Я взываю к закону 18!» — воскликнул один. И тут же появился другой, которого еще никогда не было, порожденный законом 18.
3: «Мы должны обратиться к ответчику!» — скричал один. «Нашими жизнями правит закон 18. Где собираются 18, там появляется 19. Почему так?» Никто не мог ответить.
4: «Где я?»
1: — спросил новорожденный 19. Один отвел его в сторону, чтобы все рассказать. Осталось 17, стабильное число.
3: «Мы обязаны выяснить», — заявил другой, «почему все места разные, хотя между ними нет никакого расстояния. Ты здесь, потом ты там, и все. Никакого передвижения, никакой причины. Ты просто в другом месте».
4: «Звезды холодные», — пожаловался один.
3: «Почему?»
1: «Нужно идти к ответчику». Они слышали легенды, знали сказания. Некогда здесь был народ, вылитые мы, который знал и построил ответчик. Потом ушли туда, где нет места, но много расстояния.
4: «Как туда попасть?» – закричал новорожденный 19-й, уже исполненный знания.
1: «Как обычно». И 18 исчезли, а один остался, подавленно глядя на бесконечную протяженность ледяной звезды. Потом исчез и он.
5: «Древние предания не врут», – прошептал Моран. «Вот ответчик».
1: Они вышли из-под пространства в указанном легендами месте и оказались перед звездой, которой не было подобных. Моран придумал, как включить ее в классификацию, но это не играло никакой роли. Просто ей не было подобных. Вокруг звезды вращалась планета, тоже не похожая на другие. Моран нашел тому причины, но они не играли никакой роли. Это была единственная в своем роде планета.
5: «Пристегнитесь, сэр», — сказал Моран. «Я постараюсь приземлиться как можно мягче».
1: Шагая от звезды к звезде, Лек подошел к ответчику. Положил его на ладонь и поднес к глазам.
5: «Значит, ты ответчик», — проговорил он.
1: «Да», — отозвался ответчик.
5: «Тогда скажи мне», — попросил Лек, устраиваясь поудобнее в промежутке между звездами.
1: «Скажи мне, что я есть?»
5: «Частность», — сказал ответчик.
1: «Проявление».
5: «Брось», — обиженно проворчал Лек. «Мог бы ответить и получше. Теперь слушай. Задача мне подобных — собирать багрянец и сгребать его в кучу. Каково истинное значение этого?»
1: «Вопрос бессмысленный», — сообщил ответчик. Он знал, что такое багрянец и для чего предназначена куча. Но объяснение таилось в большем объяснении. Лек не сумел правильно поставить вопрос. Лек задавал другие вопросы, но ответчик не мог ответить на них. Лек смотрел на все по-своему узко. Он видел лишь часть правды и отказывался видеть остальное. Как объяснить слепому ощущение зеленого? Ответчика не пытался. Он не был для этого предназначен. Наконец Лек презрительно усмехнулся и ушел, стремительно шагая в межзвездном пространстве. Ответчик знал, но ему требовался верно сформулированный вопрос. Ответчик размышлял над этим ограничением, глядя на звезды. Небольшие и не малые, а как раз подходящего размера.
5: Правильные вопросы. Тем, кто построил ответчик,
1: следовало принять этого внимания, думал ответчик. Им следовало предоставить мне свободу, позволить выходить за рамки узкого вопроса.
6: 18 созданий возникли перед ответчиком. Они не пришли и не прилетели, а просто появились. Поеживаясь в холодном блеске звезд, они ошеломленно смотрели на подавляющую громаду ответчика.
7: «Если нет расстояния, — спросил один, — то как можно оказаться в других местах?»
6: Ответчик знал, что такое расстояние и что такое другие места, но не мог ответить на вопрос. «Вот суть расстояния, но она не такая, какой представляется этим существам. Вот суть мест, но она совершенно отлична от их ожиданий».
7: «Перефразируйте вопрос»,
6: — с затаенной надеждой посоветовал ответчик.
7: «Почему здесь мы короткие?» — спросил один. «А там длинные. Почему там мы толстые, а здесь худые? Почему звезды холодные?»
6: Ответчик все это знал. Он понимал, почему звезды холодные, но не мог объяснить это в рамках понятий звезд или холода.
7: «Почему?» – поинтересовался другой. «Есть закон 18. Почему, когда собираются 18, появляется 19?»
6: Но, разумеется, ответ был частью другого, большего вопроса, а его-то они и не задали. Закон 18 породил 19-го, и все 19 пропали. Ответчик продолжал тихо бубнить себе вопросы и сам же на них отвечать.
7: «Ну вот», — вздохнул Моррон, — «теперь все позади».
6: Он похлопал Лингмана по плечу, легонько, словно опасаясь, что тот рассыплется. Старый биолог обессилел.
8: «Пойдем», — сказал Лингман.
6: Он не хотел терять времени. В сущности, терять было нечего. Надев скафандры, они зашагали по узкой тропинке.
7: «Не так быстро», — попросил Лингман.
6: «Хорошо», — согласился Моррон. Они шли плечом к плечу по планете, отличной от всех других планет, летящей вокруг звезды, отличной от всех других звезд.
7: «Сюда», — указал Моррон. «Легенды были верны. Тропинка, ведущая к каменным ступеням, каменные ступени во внутренний дворик. И вот он, ответчик».
6: Ответчик представился им белым экраном в стене. На их взгляд он был крайне прост. Лингман сцепил задрожавшие руки. Наступила решающая минута его жизни, всех его трудов, споров.
7: «Помни», — сказал он Моррону, — «мы и представить не в состоянии, какой может оказаться правда». «Я готов», — восторженно воскликнул Моррон.
6: «Очень хорошо. Ответчик», — обратился Лингман высоким слабым голосом.
7: «Что такое жизнь?»
6: Голос раздался в их головах.
9: «Вопрос лишен смысла. Под жизнью спрашивающий подразумевает частный феномен, объяснимый лишь в терминах целого».
7: «Частью какого целого является жизнь?» – спросил Лингман.
9: «Данный вопрос в настоящей форме не может разрешиться. Спрашивающий все еще рассматривает жизнь субъективно, со своей ограниченной точки зрения».
7: «Ответь же в собственных терминах», — сказал Моррон.
9: «Я лишь отвечаю на вопросы», — грустно произнес ответчик.
6: Наступило молчание.
7: «Расширяется ли Вселенная?» — спросил Моррон.
9: «Термин расширения не приложим к данной ситуации. Спрашивающий оперирует ложной концепцией Вселенной».
7: «Ты можешь нам сказать хоть что-нибудь?»
9: «Я могу ответить на любой правильно поставленный вопрос, касающийся природы вещей».
6: Физик и биолог обменялись взглядами.
8: «Кажется, я понимаю, что он имеет в виду», — печально проговорил Лингман.
6: «Наши основные допущения неверны, все до единого».
7: «Невозможно», — возразил Моррон.
9: «Наука...»
6: «Частные истины», — бесконечно усталым голосом заметил Лингман. «По крайней мере, мы выяснили, что наши заключения относительно наблюдаемых феноменов ложны.
7: А закон простейшего предположения?»
6: «Это всего лишь теория».
7: «Но жизнь, безусловно, он может сказать, что такое жизнь?»
6: «Взгляни на это дело так», — задумчиво проговорил Лингман.
9: «Положим, ты спрашиваешь, почему я родился под созвездием Скорпиона при проходе через Сатурн?
6: Я не сумею ответить на твой вопрос в терминах зодиака, потому что зодиак тут совершенно ни при чем».
9: «Ясно», — медленно выговорил Моррон. «Он не в состоянии ответить на наши вопросы, оперируя нашими понятиями и предположениями».
6: «Думаю, именно так».
10: Он связан корректно поставленными вопросами, а вопросы требуют знаний, которыми мы не располагаем.
11: Значит, мы даже не можем задать верный вопрос?
10: Возмутился Моран.
11: Не верю. Хоть что-то мы должны знать.
10: Он повернулся к ответчику.
11: Что есть смерть?
10: Я не могу определить антропоморфизм.
11: Смерть? Антропоморфизм?
10: Воскликнул Моран. И Лингман быстро обернулся.
11: Ну, наконец-то сдвинулись с места.
10: Реален ли антропоморфизм? Антропоморфизм можно классифицировать экспериментально как а. ложные истины или б. частные истины в терминах частной ситуации.
11: А что здесь применимо?
10: И то, и другое. Ничего более конкретного они не добились. Долгие часы они мучили ответчик, мучили себя, но правда ускользала все дальше и дальше.
12: «Я скоро сойду с ума», — не выдержал Моран. «Перед нами разгадки всей Вселенной, но они откроются лишь при верном вопросе. Откуда нам взять эти верные вопросы?»
10: Лингман опустился на землю, привалился к каменной стене и закрыл глаза.
11: «Дикари, вот мы кто!» — продолжал Моран, нервно расхаживая перед ответчиком.
10: «Представьте себе бушмена, требующего у физика, чтобы тот объяснил, почему нельзя пустить стрелу в солнце. Ученый может объяснить это только своими терминами. Как иначе?»
13: «Ученый и пытаться не станет», — едва слышно проговорил Лингман. «Он сразу поймет тщетность объяснения».
11: «Или вот как вы разъясните дикарю вращение Земли вокруг собственной оси, не погрешив при этом научной точности?»
10: Лингман молчал.
13: «А, ладно. Пойдемте, сэр».
10: Пальцы Лингмана были судорожно сжаты. Щеки впали, глаза остекленели.
11: «Сэр, сэр!»
10: — сотряс его Моран. Ответчик знал, что ответа не будет. Один на планете, небольшой и немалый, а как раз подходящего размера, ждал ответчик. Он не может помочь тем, кто приходит к нему, ибо даже ответчик не всесилен. Вселенная, жизнь, смерть, багрянец, 18. Частные истины, полуистины, крохи великого вопроса.

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев, Готик Блюз. Сначала дорога петляла меж невысоких оград общинных выпасов. Пожухлая осенняя трава и изъеденные непогодой замшелые камни навевали уныние. Потом луга закончились, дорога пошла на подъем, с каждым новым поворотом становясь все хуже и хуже. Вместе с ней на горные склоны карабкался лес. Осенний лес, темный и пустой, с голыми ветками, холодным туманным маревом у земли и запахом прелых листьев. Темно-вишневый, не первой свежести «Мерседес» неспешно накручивал километры серпантина. В уютном теплом салоне совсем не хотелось думать, что вокруг царит промозглая осенняя сырость. Звук мотора глушила разухабистая диско местной радиостанции. Девушка, сидящая за рулем, покачивала головой в такт музыке. Неожиданно приемник замолк, послышался треск помех. «Мартин, оставь, пожалуйста, хорошая музыка».
1: «Что в ней хорошего? От нее уже зубы ломит. Подожди, сейчас найду что-нибудь получше».
0: Прокрутив ручку настройки почти до конца шкалы, Мартин остановился. Салон заполнили мрачные хоралы какого-то классического произведения.
1: «Вот», — удовлетворенно сказал он, — «другое дело. Угадаешь, чья музыка?»
0: «Ну, Вивальди».
1: «Да, Линда. Ты, конечно, моя старшая сестра, но иногда я поражаюсь твоей необразованности. Это Вагнер, опера «Гибель богов», тетралогия «Кольцо Нибелунга». Помнишь, как там начинается?»
0: Линда поморщилась. «Опять Вагнер. Вот от кого зубы сводят. Но Мартин от него без ума. Сейчас еще песня о Нибелунгах начнет цитировать».
1: «А Зигфрид Нидерландский созвал бойцов своих. Собрались они вскоре в доспехах боевых».
0: «Ну, точно. Ты прямо помешался на этих мифах».
1: «Тебя послушать, так я на всем помешался. На мифах, на путешествиях, на вампирах».
0: «А что, разве нет? Если б не твои вампиры, поперлись бы мы в эту глушь. Как же?» Линда тут же пожалела о своих словах. Доктор Валенштейн просил быть с Мартином помягче, не волновать его, стараться во всем потакать брату.
2: «Когда медицина бессильна, любовь и внимание родных иногда творят чудеса, фрау Келлер».
1: «Они не мои, Линда».
0: Холодный голос брата заставил ее вздрогнуть.
1: «Они просто есть, и это факт».
0: «Да нет никаких вампиров. Их не существует, пойми же, наконец». Линда уже не могла остановиться. Сколько раз уже возникал этот спор, и каждый раз она уступала, вспоминая слова доктора. Наверное, так будет и сегодня. Но ей просто нужно было выговориться.
2: «Не существует! Это не более чем старые европейские сказки. И в наше время верить в них, по меньшей мере, странно».
1: «Линда... ты же знаешь, у меня есть причины верить в существование вампиров».
0: «Ну да, старые хроники из разрушенной церкви, которые ты купил на распродаже в Аахене, и обгорелая копия какого-то трактата. Неизвестно, был ли он вообще или тебе подсунули фальшивку». «Ах да, как я могла забыть, плакаты деревенских ярмарок 40-летней давности. Усатая женщина, человек-дельфин и настоящий вампир. Да еще эти дурацкие объявления в газетах. Вот и все твои свидетельства».
1: Мартин хмыкнул. «Тебе кажется, что этого мало?»
0: «Да, из-за трех пожелтевших бумажек мы пятый месяц ночуем по гостиницам. Тратим черт знает сколько сил неизвестно на что. Где мы только не побывали, разыскивая твоих разлюбезных вампиров. И в Германии, и во Франции, и в Дании, и в Италии, даже на Готланде. И все безрезультатно. Всякий раз вампиры оказывались фальшивыми. Нету их, понимаешь? Нет, никто и никогда их не видел».
1: «Это ты так считаешь. А видели их многие,
0: и тому есть доказательства». «Многие? Это кто? Неграмотные суеверные крестьяне, которые считали сумасшедших старух ведьмами, а немых пособниками дьявола?»
2: Знаешь, я где-то читала, что когда медицина додумалась до кровопускания, практикующие в маленьких городках врачи не торопились пользовать больных этим способом лечения. Они вполне обоснованно боялись, что их примут за вампиров и, недолго думая, сожгут на костре.
1: «Но ведь с чего-то эти суеверия начались?»
2: Мартин победно посмотрел на сестру.
1: «Не могли же они родиться на пустом месте. Значит, кто-то когда-то действительно видел вампира в действии, рассказывал сыновьям, внукам, а потом уже история обросла кучей ненужных подробностей. Думаешь, Брэм Стокер выдумал своего Дракулу? А Грэмбок? А Фрэнк Делорка, например, перед смертью...»
2: Мартин запнулся на полуслове, судорожно выхватил из кармана платок, прижал к губам. Через секунду рвущийся из легких кашель согнул его пополам. Платок моментально окрасился кровью. Мартин украдкой глянул на сестру. Не видит ли? Линда смотрела вперед. Разбитая дорога петляла, то и дело под колеса попадались лужи, заполненные стылой осенней водой. Про платок она, конечно, знала. В такую погоду Мартину лучше было бы находиться дома, а еще лучше в больнице, откуда он сбежал полгода назад, когда все уже стало ясно. Но все равно, куда как легче умирать в тепле и уюте под присмотром врачей. Но вслух она сказала о другом. «Не знаю, как ты, но я никогда не видела ни одного вампира. Мы сколесили пол Европы».
1: «Линда!»
2: Мартин кашлянул в последний раз и обернулся к сестре, пряча платок. На щеках снова алел нездоровый румянец. Линда упрямо мотнула головой. 28 лет, Линда! Не перебивай, дай мне сказать! Мы мотаемся по Европе, тратим отцовское наследство неизвестно на что. Хотя в твоем положении лучше было бы тратить деньги на врачи и лекарства, чем на поиски несуществующих вампиров».
1: «Ты не хуже меня знаешь», произнес Мартин совсем тихо, что лекарства мне не помогут.
2: Горный серпантин заменился по склонам, несколько раз машина ныряла в туннель. Вечереющее небо затянули тучи, видимость ухудшилась. Линда переключила фары на ближний свет и, несмотря на протесты Мартина, снизила скорость. Теперь старенький «Мерседес» полз вперед не быстрее пешехода.
1: «Дай я поведу. С такой скоростью мы через неделю не приедем».
2: «Нет уж. За руль ты больше не сядешь. Забыл, что было в последний раз?» По крыше забарабанили первые капли. Мокрые дорожки расчертили лобовое стекло. Через несколько минут дождь пошел по-настоящему. Обзор затянули косые струи. Дворники работали в полную силу и все равно не справлялись.
1: «Где же этот чертов замок?»
2: – выругался Мартин, вглядываясь вперед. Развернул на коленях потрепанную карту и, подсвечивая фонариком, принялся водить пальцем по бумаге. Кашель поймал его неожиданно. Мартин едва успел прикрыть рот ладонью. На полях карты расплылось несколько кровавых пятен. Линда снова сделала вид, что не заметила. В свете фар мелькнула стершаяся вывеска.
1: «Останови!»
2: Мартин опустил стекло, высветил фонариком угловатые, похожие на древние руны, готические буквы. Указатель поставили очень и очень давно. Дерево потемнело от времени, краска почти выцвела. Надпись читалась с трудом.
1: «Замок Вандермор.
2: 500 метров». Мартин довольно откинулся на сиденье.
1: «Это он. Добрались».
2: Пожав плечами, Линда вздохнула. В смысле, ох уж эти твои вампиры. Дорога вильнула еще раз, и, наконец, из-за поворота показался старый, изрядно посеченный дождями дом. Фары осветили его. Угловатый, с мощными стенами, увенчанный башенками и флюгерами, он словно пришел из другой эпохи. Габсбурги, 30-летняя война, ландскнехты. Узкие, как бойницы, окна закрыты ставнями. Лишь над парадной дверью горел одинокий фонарь.
3: «Какой же это замок?» — сказала Линда. «Обычный дом. Старый, конечно, но все равно просто дом. Тебя опять обманули».
1: «Останови», — коротко приказал Мартин. В его голосе явственно прозвучала злоба.
3: Скрипнув тормозами, машина остановилась. Линда нажала на клаксон.
4: «Тихо! Ты что?»
3: «Если нас ждут?»
4: «Помолчи!»
3: Мартин, прищуриваясь, рассматривал дом. Ноздри его расширились.
4: «Ты сам как вампир», — сказала Линда.
3: «Может, мне имеет смысл тебя дождаться?»
4: «Линда, мы же договорились!»
3: «Да ты посмотри, какой дождь!» Мартин отмахнулся.
4: «Какая разница, если у этой Вандермор действительно есть настоящий вампир, то я останусь в доме надолго».
3: На секунду Линде показалось, что брат улыбается. «Нет, ну что за ерунда мерещится в самом деле?» «А если вампира нет?» Она хотела добавить, что там внутри точно нет никакого вампира, но сдержалась.
4: «Все равно, я должен проверить. Ты себе даже не представляешь, что это такое, живой вампир!»
3: «И не хочу».
4: «Вот и отлично. Поэтому возвращайся в гостиницу и ложись спать. А утром приедешь за мной. Не беспокойся. Если что, я всегда смогу заночевать у хозяйки. Думаю, от лишней двадцатки она не откажется».
3: «Но...»
4: «Все, хватит. Не хочу больше ничего слушать. До завтра».
3: Мартин резко открыл дверь. В салон тут же ворвался сырой холодный воздух. Схватил с заднего сиденья объемистую сумку и пошел к дому. Линда некоторое время смотрела ему вслед. У самой двери Мартина снова согнул приступ кашля. Она даже хотела выскочить на помощь. Но в этот момент брат обернулся, гневно махнул рукой. «Уезжай, мол». Линда вздохнула, осторожно развернула Мерседес на мокрой дороге и уехала. Дождавшись, пока машина скроется за поворотом, Мартин позвонил в дверь. Где-то внутри дома задребезжал колокольчик. Такие обычно ставят на входе в провинциальный паб. Минуты две ничего не было слышно, и Мартин хотел позвонить еще раз. Но тут послышалось приглушенное шарканье. Что-то звякнуло, и в двери на уровне груди открылось маленькое окошечко.
4: «Фрау Вандермор?» – спросил Мартин.
5: «А кто же еще?»
3: Голос у хозяйки оказался хриплый, натреснутый, как рупор до военного патефона.
5: «Слуг не держим. Это вы звонили мне вчера?»
4: «Да, я»,
3: — нетерпеливо произнес Мартин.
4: «Могу я войти?»
3: За дверью немного помедлили. Звякнуло еще раз, скрипнули петли, и дверь наконец отворилась. На пороге стояла заспанная, сердитая женщина лет 40 в самодельных бигуди и застиранном халате.
5: «Мартин, да? Что-то вы припозднились!»
4: «Простите»,
3: — неискренне сказал Мартин.
4: «До вас очень тяжело добираться».
5: «Ладно, коли уж вы здесь, заходите».
3: Фрау Вандермор чуть посторонилась, пропуская Мартина в дом. За спиной гостя звякнула накинутая щеколда. Хозяйка подняла повыше допотопную масляную лампу, оглядела Мартина с ног до головы. Наверное, его внешний вид доверия не вызывал, потому что она нахмурилась и спросила.
5: «У вас с собой сумма, о которой мы договаривались?»
4: «Да», — ответил Мартин.
3: «Показать?»
5: «Пойдемте в гостиную».
3: Гостиная оказалась довольно большой комнатой, сверх меры захламленной мебелью, какими-то коробками и сундуками, да еще вдобавок довольно безыскусно драпированной дешевыми гардинами. Мартин мельком подумал, что «гостиная» — это, пожалуй, слишком громко сказано. Фрау Вандермор поставила лампу на стол, подкрутила фитиль, отчего по гардинам запрыгали причудливые тени, и спросила.
5: «Итак...»
3: Мартин достал из кармана деньги, развернул их веером, чтобы можно было разглядеть номинал купюр. Глаза фрау Вандермор широко раскрылись, она протянула было руку, но Мартин прихлопнул пачку ладонью.
4: «Прежде чем я заплачу», — сказал он, — «я бы хотел убедиться, что ваш вампир настоящий».
5: «Конечно, настоящий»,
3: — ответила хозяйка.
5: «Он достался мне в наследство. Мой дядя показывал его на ярмарках. Тогда были хорошие времена, не то что сейчас. Люди верили в чертей, русалок и вампиров, и на этом можно было хорошо заработать.
4: «А где доказательства?» – спросил Мартин.
5: «Какие вам нужны доказательства? Вампир впервые попал в этот дом молодым 18-летним парнем. Прошло 30 лет, а вампир молод, как и прежде».
4: «Все это, конечно, замечательно, но это лишь слова. Я не могу их проверить. А мне нужны доказательства. Я не покупаю подделок».
5: «Хорошо».
4: Фрау Вандермоор посмотрела на него, прищурилась и, как ему показалось, даже подмигнула.
5: «Если вы удвоите сумму, я разрешу вам ударить вампира ножом прямо в сердце. Возможно, вы за этим сюда и приехали. Бывали такие случаи. Тогда вы убедитесь, что такие вещи ему не страшны».
4: Несколько секунд Мартин напряженно размышлял. «Хорошо, я вам верю», — сказал он наконец. «Но тогда у меня к вам есть другое предложение. Я заплачу не в два раза, я заплачу в 20 раз больше той суммы, о которой мы договаривались». Фрау Вандермоор немигающим взглядом следила, как он вынимал из кармана деньги. Много, пачку за пачкой. «И вы мне позволите вонзить в вампира осиновый кол?» Хозяйка онемела, но Мартин видел, что жадность постепенно пересиливала в ней испуг и осторожность.
5: «Вы хотите убить вампира?» – тихо спросила она.
4: «Да», – спокойно ответил Мартин. «Я не люблю вампиров. В детстве меня чуть не укусил один из них, и я посвятил свою жизнь борьбе с ними». Фрау Вандермоор дернулась, хотела что-то сказать, но Мартин не дал ей произнести ни слова. Он говорил быстро и настойчиво. «Вампиры – это зло, а зло надо уничтожать, а вы пытаетесь на нем заработать. Не буду взывать к вашей морали, просто подумайте, что случится, если вампир случайно обретет свободу. Вам не сдобровать. Или, например, окрестным жителям на пивном празднике придет в голову идея убить вампира и сжечь ваш дом». Хозяйка вздрогнула еще раз. «Что? Вы об этом никогда не задумывались? Так подумайте. Вы даете объявления в газетах уже 30 лет. Согласен, газета не местная, но вы действительно уверены, что все ваши посетители после незабываемой встречи с вампиром держали язык за зубами? В любом городке у подножья достаточно дешевых пивных. Полагаете, что о вашем вампире еще не прослышала вся округа? Не знаю, не знаю. Здесь и сейчас я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда, да еще получить хорошие деньги. Вряд ли такой случай представится еще раз».
5: «Деньги действительно хорошие», — сказала хозяйка. «Но все же этот вампир — единственный источник моих доходов. Мой муж рано умер и оставил только долги. Лавка в городе приносит одни убытки».
4: Мартин кивнул. «Раз дело дошло до торга, значит, хозяйка уже почти согласилась». «Подумайте, фрау Вандермоор, так ли много людей посещают ваш дом с целью взглянуть на вампира? Особенно в последнее время. 2-3 визита в год. А может и того меньше? Вампир не Эйфелева башня, их время прошло, а я...» Он сделал паузу, аккуратно разложив пачки на столе. Хозяйка следила за ними, как завороженная. «Я готов оплатить 20 визитов. На 10 лет вперед. Не прогадаете». Но фрау Вандермоор все никак не могла решиться. Ей почему-то казалось, что поддайся она сейчас на уговоры странного незнакомца, случится нечто непоправимое.
5: «Лавка приносит одни убытки», — сказала она снова. «Деньги разойдутся, а вампира больше не будет. И на что я тогда буду жить?»
4: «Хорошо», — кивнул Мартин. «Я удваиваю сумму». Он достал из кармана еще несколько пачек, положил сверху. «Здесь сумма, которую вы получите за 40 визитов. 15, а то и 20 лет спокойной жизни, без ночных страхов, когда любой скрип или шорох заставляет вздрагивать, без ожидания разъяренной толпы с факелами».
5: «Хорошо, я согласна».
3: Фрау Вандермаур жадно притянула деньги к себе. Мартин улыбнулся, как всегда. Стоит чуть напугать их, прибавить денег, и они всегда соглашаются.
4: «Где он? В подвале?»
5: «Да»,
3: – кивнула хозяйка, пересчитывая купюры.
5: «Вас проводить?»
3: «Нет». Мартин расстегнул молнию сумки, перевесил ее с плеча на шею, чтобы была под рукой.
4: «Убийство, пусть и вампира, грязное дело. Мне не нужны свидетели».
5: «Вход в подвал справа за лестницей. Будьте осторожны».
3: Фрау Вандермаур ничуть не выглядела обеспокоенной, но остатки воспитания, видимо, не позволяли ей молчать.
5: «Вампир прикован к стене цепями. Но как-то ночью он смог вырваться и пытался проникнуть в дом. Мы завалили дверь мебелью и дождались рассвета. Когда взошло солнце, мы открыли все ставни и впустили в подвал свет. Ожоги заставили вампира сдаться».
4: «Спасибо, я справлюсь. Как его зовут?»
5: «Никак. Дядя звал его Мюке. Это значит...»
4: «Комар».
3: Мартин усмехнулся.
4: «Я знаю. Ваш дядя был шутник».
3: По темной каменной лестнице Мартин спустился в затхлый чулан. По стенам тянулись полки, заставленные жестяными банками, старой сломанной домашней утварью, ржавым садовым инструментом. У самого входа громоздился древний комод с внушительным, хоть и потемневшим зеркалом. Судя по всему, им дядя фрау Вандермоор смог загнать вампира обратно в подвал. Точно напротив зеркала находилась дверь, заваленная как баррикадой всяким хламом. Мартин хмыкнул. «Этим барахлом вампира не остановишь». Пинками расшвыряв коробки, Мартин откатил две бочки, набитые, судя по весу, камнями или железными чушками, убрал подпирающие дверь доски. Засов показался ему слишком тяжелым. Он остановился перевести дух, и в этот момент раздирающий нутро кашель снова настиг его. Мартин едва успел прикрыть рот платком. Потеряв равновесие, он покачнулся вперед и уперся локтем в засов. Тот неожиданно поддался, и дверь распахнулась. В подвале было темно. Мартин осторожно огляделся, повел фонариком по сторонам. У дальней стены луч наткнулся на человеческую фигуру, прикованную цепями к стене. Наткнулся и остановился, осветив вампира целиком.
4: «Ты и есть Мюке?»
3: – громко спросил Мартин. Вампир поднял голову. В свете фонарика блеснули воспаленные глаза с узкими вытянутыми зрачками. В одном фрау Вандермоор не обманула. Выглядел он действительно лет на 18, не больше. Совсем мальчишка. Его даже можно было назвать красивым, если бы не бледная синеватая кожа и нечесанные свалявшиеся в колтуны волосы. На щеках багровели следы старых ожогов.
6: «У меня хороший слух»,
3: — сказал вампир.
6: «Я слышал, как шел торг. Оказывается, моя жизнь стоит не так уж и дорого».
4: «Но ведь сам ты не собираешься отдавать ее задешево?»
3: Мартин положил фонарь на полку перед собой, порылся в сумке, и в его руках появился осиновый кол.
4: «Ты будешь сопротивляться. Ты будешь рвать цепи, рычать и скалить клыки. Так?»
3: Вампир какое-то время молчал.
6: «Кто ты такой?»
3: спросил он наконец.
4: «Я охотник на вампиров», ответил Мартин. «Про детство я, конечно, наврал. Бывают любители охоты на уток, бывают любители охоты на слонов, а я охочусь на вампиров. Я убил 37 вампиров, ты 38-й, ты последний вампир, хотя, наверное, даже не подозреваешь об этом. Я внимательно изучил все объявления в газетах, предложений больше нет».
6: «Но какая же это охота, если я прикован к стене?»
4: «Не тебе рассуждать о справедливости».
3: Мартин взвесил в руке осиновый кол и посмотрел на вампира так, что того передернуло.
4: «Мне важен результат. Зло должно быть мертво. Все остальное не важно».
3: Мартин сделал шаг, другой, третий. Внезапно вампир дернулся, натянув цепи. В его глазах вспыхнула ярость.
6: «Да», — сказал Мартин, — «я не ошибся. Ты будешь сражаться до последнего».
3: Вампир помотал головой.
5: «Это инстинкт. Вид твоей шеи вызывает слюноотделение. Вы, люди, наша пища».
3: «Конечно», — Мартин улыбнулся. «На это я и рассчитывал. Я убил 37 вампиров, и все они до последней секунды тянулись к моей шее. Так любовники тянутся друг к другу. Инстинкт размножения — главный инстинкт. А вы размножаетесь, кусая людей». Глаза вампира продолжали гореть, но слушал он молча. «Я убил 37 вампиров», — снова повторил Мартин. «И ни одному из них я не позволил себя укусить. Это действительно несложно сделать, когда вампир прикован к стене. Но ты последний, и сегодня все будет иначе». Мартин отложил кол в сторону и принялся расстегивать ворот рубашки, внимательно следя за каждым движением вампира. Тот отшатнулся от человека, испуганно прижался к стене.
5: «Что ты хочешь?»
3: – недоверчиво спросил он. «Всего один укус. Вот здесь», — ответил Мартин, хлопнув себя по шее. Вампир зажмурился и помотал головой. «Не отводи глаза! Не отводи глаза, я сказал! Ты укусишь меня, а потом я вобью в тебя кол! Я болен, вампир, неизлечимо болен! Мне остался месяц, может быть, два! Став вампиром, я излечусь, вампиры не болеют, я буду бессмертен! Вот только мне не нужны конкуренты, и поэтому ты сегодня умрешь! И это не ты, а уже я буду последним вампиром. Ну же, кусай! Если ты все сделаешь хорошо, я дам тебе быструю смерть».
5: «Уходи»,
3: — ответил вампир.
5: «Убирайся прочь! Я не сделаю этого».
3: Мартин рассмеялся. «Ты боишься? Не стоит. Я все равно убью тебя. Но в первом случае ты умрешь, зная, что вас больше не осталось, что ты последний. А во втором случае ты умрешь не зря. Род вампиров будет продолжен». Мартин медленно, шаг за шагом, двинулся к вампиру. Тот, не отрываясь, смотрел на человека, и чем дольше он на него смотрел, тем ярче разгорались у него глаза. Рот приоткрылся, и, наконец, стали видны клыки. «Инстинкт размножения – главный инстинкт!» Мартин все еще улыбался, хотя голос его был холоден, как лед. Он снова хлопнул по шее. «Ну же, ведь тебе хочется!» «Я знаю, хочется!» Он придвинулся к вампиру, тот зарычал, с клыков потекла слюна. «Я знаю, ты все равно не сможешь удержаться». Вампир резко оттолкнулся от стены.
7: «Спокойно, Мюке!»
3: Последнее слово Мартин произнес с презрением. Осиновый кол уперся вампиру в грудь. Одно усилие, и он проткнет сердце.
7: «Спокойно. Вот я и поймал тебя, Мюке!»
3: «Не понимаешь? Теперь я знаю, ты настоящий. Все те, кого я убил раньше, были подделками. Они играли свою роль до последнего, но они не были вампирами. Не знаю, на что они надеялись. Может, рассчитывали на помощь своих хозяев, которые должны были остановить меня в последний момент. Но этого так ни разу и не случилось, я слишком хорошо платил. Может, надеялись, что у меня не хватит сил или смелости, но все они всего лишь играли свою роль. А мне нужен был вампир. Последний вампир».
7: «Ты, Мюке.
3: Ты действительно последний. И если я тебя сейчас убью, то смогу умереть спокойно. Мне действительно осталось недолго, но ты умрешь раньше меня, и это будет хорошо». Мартин упер ладони в основании кола. «Готов?»

0: Фрау Ван дер Моор проводила Мартина до самых дверей. Он видел, что хозяйка хочет что-то спросить, но все никак не может решиться.
1: «Вампир мертв. Все кончено».
2: «Вы убили его?»
1: «Да, фрау Ван дер Моор», — ответил Мартин. «Это была незабываемая встреча. И вампир самый настоящий. Вы были совершенно правы. Как странно, что люди почти разучились в них верить».
2: «Вы с ним легко справились?»
1: «Без проблем», — ответил Мартин. «От него осталась только горстка пепла. В вашем подвале даже не нужно прибирать».
0: Они вышли на крыльцо.
2: «На улице такой дождь», —
0: сказала хозяйка.
2: «Вы можете дождаться утра в доме? Я постелю на диване у гостиной и не возьму с вас денег».
0: «Дождаться утра?» – переспросил Мартин, подставляя лицо дождевым струям.
1: «Нет, фрау Ван дер Моор, утром я буду далеко отсюда».
2: «Что ж, тогда прощайте».
1: «Прощайте, фрау Ван дер Моор».
0: С минуту за дверью грохотали засовы, наконец все стихло. Мартин оглянулся на дом. Окна также закрыты ставнями, но теперь погас даже фонарь у входа. Он усмехнулся, потер шею.
1: «Успел, дурачок».
0: Достав из кармана платок, какие-то медицинские пузырьки, флакон с таблетками, Мартин с гиканьем зашвырнул их в темноту.
1: «Успел, бедняга Мюке, предпоследний вампир».
3: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев, «Готик Блюз». Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Сергей Колобухин. Лабиринт чувств. Проклятый лабиринт. Он отнял у Алекса единственное сокровище – Кристо. Когда под колесами пьяного водителя погиб трехлетний сын, а жена ушла к другому, все краски мира померкли в глазах Алекса. И вдруг Кристо. Она буквально вдохнула в него жизнь. Они часто бродили по брусчатке узких портовых улочек. Солнце светило ярче, небо сияло удивительно нежной голубизной. Море, цветы, деревья, птицы ласково шептали им о любви. И вдруг все рухнуло. Кристо нет. «Что же я не понял?» – думал Алекс. В голове у него, как пойманная птица, билась какая-то мысль, догадка, смутное воспоминание. Алекс вышел на площадь перед лабиринтом. «Что же я не понял?» – думал Алекс. В голове у него, как пойманная птица, билась какая-то мысль, догадка, смутное воспоминание. Алекс вышел на площадь перед лабиринтом ужасов. 3 дня назад они с Кристой, счастливые, оглушенные нескончаемым карнавалом, шумящим в городке круглый год, встретились здесь с Эллом. Кругом бесновались всевозможные маски персонажи лабиринта ужасов. Алекс, Кристо и Эл с боем взяли столик в бистро и попытались утолить жажду шампанским.
1: «Смотрите!» – закричала Кристо. «Чудик идет!»
0: Чудик шел против течения. Беснующаяся карнавальная масса разбивалась о него, как волны о риф. Любой другой был бы давно смыт и захвачен могучим потоком карнавального шествия.
2: «Наверное, опять идет в лабиринт!» – засмеялся Эл. «Все они туда возвращаются!»
0: Чудиками называли тех, кто побывал в лабиринте ужасов. Именно «побывал», потому что не все, кто входил в него, возвращались обратно. Сначала их встречали как героев. Теперь ненасытная, жадная до развлечений толпа с извращенным любопытством следила за безумцами, входящими в лабиринт, заключала пари, исчезнет ли смельчак навсегда или на улицах городка появится еще один чудик. Самое удивительное, что все чудики через некоторое время опять шли в лабиринт и на этот раз либо исчезали навсегда, либо неведомая сила вышвыривала наружу их скрюченные трупы с искаженной гримасой ужаса лицом. Кристо с Эллом начали спорить о том, почему и чем все чудики похожи друг на друга, что тянет их в лабиринт ужасов. До сих пор любопытная толпа не знает, что там находится. Ни один чудик уже больше никогда в жизни не разговаривал с простыми смертными. А жизнь их коротка. Они словно камикадзе снова рвутся в лабиринт, а тот, словно легендарный левиафан, глотает их, лишь иногда выплевывая изломанные страхом и страданием трупы.
2: «Чем попсту спорить? Пойдем и сами посмотрим, что за минотавр прячется в этом лабиринте», – предложил Эл.
0: И они, опьяненные любовью, шампанским и карнавалом, со смехом бросились к лабиринту ужасов. Эл в последний момент струсил, и в холодную каменную пасть под улюлюканье толпы шагнули Алекс и Кристо. В узком коридоре царил полумрак. В колеблющемся свете воткнутых между камней стены и факелов Алекс с Кристой, обнявшись, медленно шли по удивительно гладкому полу, стараясь не касаться сырых стен. Каждый раз, вступая в круг света, они четко видели шершавые, покрытые потеками влаги стены, отполированный пол, но не знали, что их ждет на границе света и тьмы. Пропасть, тупик или развилка?
1: «Подожди!»
0: – остановилась Кристо у очередного факела. Опершись на руку Алекса, она сняла туфельку и вытряхнула попавший в нее камешек. И в это время из темноты в круг света неожиданно выдвинулось заросшее черной шерстью обезьянье лицо с горящими злобой красными глазками. Криста завизжала, бросила в чудовище туфельку и бросилась назад. Алекс попятился, закрывая собой проход. Чудовище оскалило в злобной ухмылке ослепительно белые клыки. Мохнатая лапа легко смахнула факел, и в наступившей тьме пол под Алексом провалился, и он полетел в бездну. Очнулся Алекс от ласкового прикосновения женских рук. Аромат нежных духов щекотал ноздри.
3: «Криста»,
0: — прошептал он, открывая глаза. Он лежал на широкой квадратной тахте в небольшой обитой коврами комнате. Рядом на коленях стояла, склонившись над лежащим Алексом, девушка с удивительно красивым и знакомым лицом.
4: «Забудь Кристу. Ее нет. Она тебе больше не нужна. Ведь теперь с тобой я, твоя мечта».
0: Алекс вновь ощутил запах пьянящих духов, нежное прикосновение длинных мягких кудрей, ласку маленьких рук.
4: «Ты всю жизнь мечтал обо мне, стремился ко мне. Я твой идеал женщины. Посмотри на меня».
0: Откуда-то послышалась тихая музыка. Девушка встала, закружилась в танце, золотые волосы вспыхнули в затрепетавшем свете свечей.
4: «Я с тобой, милый, мы всегда будем вместе»,
0: — пела девушка.
4: «Я твое счастье, ведь ты всю жизнь мечтал о счастье. Я твоя мечта, значит, я твое счастье».
0: Тонкий, расшитый цветами халат распахнулся и отлетел в сторону. Девушку окутывала розовая прозрачная рубашка.
4: «Иди ко мне»,
0: — протянула она руки к Алексу.
4: «Я утолю твою жажду счастья, твою мечту».
0: Алекс встал с мягкого ложа и, шатаясь, как пьяный, шагнул к танцующей манящей фигуре. В стоящем сбоку огромном зеркале он увидел себя в расстегнутой рубахе, с револьвером за поясом, с блаженной улыбкой на лице, а рядом извивающийся в жестком саване скелет.
4: «Иди же ко мне, я жду!»
0: Протянулись из савана высохшие желтые кости. Алекс переводил обезумевший взгляд то на прекрасную девушку, то на ее кошмарное отражение. Красавица оглянулась, судорога исказила ее черты. Страшно закричав, она ударила рукой по своему отражению, стеклянный водопад залил расстеленные на полу звериные шкуры. Алекс бросился к двери.
4: «Стой!»
0: Холодные пальцы вцепились в ворот рубашки. Алекс в ужасе рванулся, материя затрещала. Он летел от факела к факелу. Несколько раз из тьмы высовывались страшные морды, тянулись когтистые лапы, слышались вопли, стоны и манящие призывы. Уворачиваясь от очередного чудовища, Алекс понял, что сам кричит. Он остановился и замолчал.
4: «Алекс!» —
0: донесся откуда-то голос Кристы.
2: «Я здесь!» —
0: закричал Алекс, и эхо понесло его призыв по лабиринту. И вот они встретились. Вынырнув откуда-то сбоку, Криста бросилась к нему на шею, счастливо смеясь и плача одновременно. Прижимая любимую к груди, Алекс опять увидел страшную волосатую фигуру, обезьяньими прыжками приближающуюся к ним. Подхватив Кристу на руки, Алекс побежал по петляющему коридору. Он слышал крик бьющейся в его руках Кристы, но не понимал слов. В голове у него билась только одна мысль, одно желание – скорее наружу. А чудовище все ближе. Уже его зловонное дыхание холодит волосы на затылке. Алекс, не останавливаясь, перебросил Кристу на плечо, выхватил револьвер и, не целясь, выстрелил в настигающую их чудовищную обезьяну. В то же мгновение страшная сила скрутила его и бросила о стену. Алекс с Кристой на плече пролетел сквозь каменную стену, как сквозь поток воды, и упал у сияющего светом выхода из лабиринта. Когда солнце и смех карнавала ударили Алексу в лицо, лицо чудика, он уже знал, что Криста мертва. Ее лицо поразило зевак. На нем не было гримасы страха, а только жалость и грусть. И вот Алекс снова идет в лабиринт ужасов. В прошлый раз Криста оказалась сильнее. Она увидела и поняла там нечто, что лишило ее страха и без чего она не смогла жить. Толпа расступилась перед Алексом. Вот и вход. Но что это? Алекс увидел, как Эл входит в лабиринт. Вдруг раздается крик ужаса. Толпа замирает. Из лабиринта появляется свирепая мохнатая обезьяна. Корча рожи, она прыжками двинулась на толпу. Площадь мгновенно опустела. Алекс медленно пошел навстречу своему врагу. Внезапно раздался знакомый смех, и из-под маски чудовища выглянуло лицо Элла. Карнавал вновь ринулся на площадь. Эл, картинно кланяясь, поскакал к лабиринту, и вдруг вопль ужаса опять потряс всех. В каменном зеве лабиринта показалось настоящее чудовище. Это поняли все. Они стояли почти рядом. Эл и оно. Глаза чудовища кого-то искали в толпе. И вот они встретились с глазами Алекса. В голове Алекса что-то вспыхнуло. Он понял. Он вспомнил, что кричала ему Криста. И тут раздались выстрелы. Согнувшись чуть не вдвое, Эл разрядил свой револьвер в стоящее рядом с ним нечто. «Что ты наделал, мерзавец?» – закричал Алекс, встряхнув Элла, как тряпичную куклу. «Ведь ты стрелял в счастье!» И, отшвырнув с пути безвольное тело, Алекс бросился в лабиринт.

0: fastidier.
1: Джон Рональд Руэлл Толкин. «Хоббит» или «Туда и обратно». Повесть. Глава 9. Верхом на бочонке. На следующее утро 12 гномов и хоббит снова двинулись в путь, понимая, что если вскоре не найдут тропу, то наверняка умрут с голоду. 8 из 13 считали, что тропа лежит вон в той стороне, туда и пошли, едва переставляя ноги. Однако выяснить, верно ли это, так и не удалось. Под вечер, когда сгустились сумерки, вокруг десятками алых звездочек замерцали факелы. Из-за деревьев выступили лесные эльфы с луками и копьями в руках. Пришлось остановиться. Сопротивляться никто и не думал. Наоборот, гномы устали настолько, что восприняли плен как долгожданное избавление. Ведь известно было, что эльфы хорошо относятся к своим пленникам. И потом, куда было гномам с их ножами против эльфийских стрел и копий? Поэтому они покорно дали себя связать. Но Бильбо был другого мнения. Он поспешно надел кольцо, и даже эльфы, видевшие в темноте, как совы, не заметили хоббита. Пленным завязали глаза. Непонятно зачем, гномы и без того совершенно не представляли себе, в какой части Лихолесья находятся, и погнали через лес. Бильбо шел следом, стараясь не отставать и не попасть невзначай в круг света, отбрасываемого факелами. Потом он все же отстал и нагнал отряд уже у моста, перекинутого через темную бурную реку. Этот мост вел к королевскому дворцу, и на дальнем его конце, в склоне высокого лесистого холма, виднелись ворота. Перед мостом выстроились огромные буки, их корни спускались к самой воде. Эльфы перегнали пленников через мост. Бильбо помедлил, уж очень ему не понравились ворота, живо напомнившие вход в подземелье гоблинов, но он сумел преодолеть страх и кинулся за товарищами, которых уводили вглубь пещеры. Как раз вовремя, едва хоббит проскочил в проем, громадные створки с лязгом захлопнулись. В извилистых гулких коридорах горели факелы. Эльфы запели, и по коридорам пошло гулять эхо. Это подземелье оказалось ничуть не похожим на логово гоблинов. Оно было гораздо меньше и уютнее, и дышалось в нем легко. Пленников привели в просторную залу с каменными колоннами. Там стоял резной трон, на котором сидел король эльфов. На голове у него был венец из ягод и багряных листьев. Это означало, что наступила осень. По весне королевский венец сплетали из лесных цветов, а в руке он держал резной дубовый жезл. Сурово поглядев на пленников, король велел развязать их. «Никуда они не убегут. Только посмотрите на них, они ведь едва живые от усталости, да и наши зачарованные врата их не выпустят». Король долго и настойчиво расспрашивал гномов, кто они такие, куда и зачем идут, но узнал не больше, чем от Торина. Гномы были настолько рассержены, что не особо стеснялись в выражениях. «Чем мы провинились, государь?» — спросил Балин на правах самого старшего. «Разве заплутать в лесу — преступление? Или мы виноваты тем, что чуть не умерли с голоду? А может, это ты натравил на нас треклятых пауков?» Разумеется, король разгневался. «Вы посмели войти в мой лес без дозволения», — промолвил он. «Лес, река, дорога, по которой вы шли, все здесь принадлежит мне. На вашем месте мне было бы стыдно. Разве не вы позапрошлой ночью трижды нападали на моих подданных? Разве не вашими стараниями сюда сбежались все окрестные пауки? Владыка Лихолесья требует ответа, что привело вас в его владение. Молчите. Ну что ж, темница и не таких, как вы, учила уму разуму и хорошим манерам». Он велел накормить гномов, развести их по камерам и не выпускать, пока хоть один не образумится и не станет сговорчивее. Как вы, должно быть, заметили, король ни словом не обмолвился о том, что Торин Дубовый Щит тоже в плену у эльфов, но гномы недолго оставались в неведении, их выручил Бильбо. «Бедный господин Торбинс! Сколько утомительно долгих дней провел он во дворце короля эльфов, изнывая от одиночества и страха! Кольца он не снимал, даже в самых темных закоулках подземелья, и почти не смыкал глаз. Чтобы хоть чем-то заняться, хоббит бродил по дворцу или выбирался порой за ворота, что называется, размяться. Бросать гномов в беде он не собирался, да и не представлял себе, что будет без них делать. Конечно, ворота были зачастую

вставая, Бильбо начинал плутать, и ему стоило немалых трудов снова отыскать вход во дворец. Вдобавок, охотиться он не умел, поэтому на воле голодал, а во дворце всегда можно было стащить что-нибудь вкусненькое из кладовой или при случае прямо со стола. «Я как вор, который никак не может выбраться наружу, и потому бедняга вынужден день за днем грабить один и тот же дом», — думал господин Торменс. «Пожалуй, это самое противное, самое ужасное из всего, что со мной до сих пор приключалось. Вот бы оказаться сейчас дома, у камелька. И зачем я только послушался Гэндальфа и связался с гномами?» Он горько жалел о том, что не может отправить магу весточку с мольбой о помощи. Как ни крути, по всему выходило, что рассчитывать господину Торбинсу не на кого. Придется выпутываться самому. Недели через две, обшарив весь дворец и ни разу не попавшись на глаза эльфам, Бильбо выяснил, где сидит каждый из гномов. 12 камер, 12 пленников. Каково же было удивление хоббита, когда из случайно подслушанного разговора он узнал, что в самой глубокой темнице король держит еще одного гнома. Хоббит сразу догадался, что речь идет о Торине, и он сумел отыскать эту темницу, улучил благоприятный момент, когда рядом никого не было, и через дверь дал о себе знать предводителю гномов. Торин пребывал в подавленном настроении. Подумывал даже о том, не открыть ли королю эльфов истинную цель похода к одинокой горе. «Сами видите, он совсем пал духом!» И тут из-за двери послышался писклявый голосок Бильбо. Торин едва поверил своим ушам. Впрочем, он быстро справился с изумлением, подобрался к двери, и они с хоббитом долго и обстоятельно побеседовали. По поручению Торина Бильбо переговорил с остальными гномами, рассказал им, что их предводитель здесь и что он запрещает о чем-либо толковать с королем эльфов. Услыхав голос хоббита, дубовый щит снова стал самим собой и наотрез отказался от мысли выкупить себя и своих товарищей у эльфов за долю драконьих сокровищ. Надо сказать, гномы рассуждали о сокровищах так, словно уже победили дракона и завладели его кладом. К чему это малодушие, если господин Торбинс на свободе? Гномы все сильнее восхищались хоббитом и ни капельки не сомневались, тот что-нибудь да придумает. Иными словами, случилось именно то, о чем говорил Гэндальф, мол, вы меня еще благодарить будете за то, что я привел господина Торбинса. Возможно, маг предвидел, как повернутся события, и уехал еще и для того, чтобы не мешать хоббиту показать себя во всей красе. Бильбо, однако, не разделял надежд гномов. Ему вовсе не нравилось быть палочкой-выручалочкой. В конце концов, он же не Гэндальф. Ах, если бы маг был сейчас рядом, но ищи его, свищи этого Гэндальфа. Ускакал, небось, неведомо куда, эко невидаль лихолесье. У магов полно других забот. Бильбо думал и думал, да так, что голова чуть не лопнула, но ни единой стоящей мысли не приходило. Спору нет, кольцо, которое делает владельца невидимым, штука замечательная. Но на полтора десятка пленников одного кольца маловато. В общем, хоббит весь извелся. Вы, конечно, догадываетесь, что он все-таки спас своих товарищей. Вот как это случилось. Блуждая по закоулкам пещерного дворца, Бильбо выяснил очень любопытную вещь. Оказывается, ворота за мостом были не единственным входом в пещеру. У лесной реки был приток, вытекавший из пещеры чуть восточнее крутого склона, в котором располагались ворота.

Там, где подземный поток вырывался наружу, имелось отверстие, перекрытое решеткой. Но эту решетку частенько поднимали, ибо эльфы предпочитали не возить грузы через лес, а сплавлять их по реке. Вдоль русла подземного потока, по темному подземному коридору, можно было проникнуть в недра холма. В сводах этого коридора имелись дубовые люки, открывавшиеся в королевские винные погреба, где стояли сотни, если не тысячи бочонков с вином. Лесные эльфы вообще, а их король в особенности, были большими охотниками до вина. Однако в здешних краях виноград не рос, поэтому вино вместе с другими товарами приходилось доставлять издалека, покупать у южных эльфов или у людей. Притаившись за одним из бочонков, Бильбо присматривался и прислушивался. Вскоре он рассмотрел, как открываются задвижки на люках, а из болтовни королевских слуг понял, каким образом вино попадает в пещеру. Его доставляют по воде или по суше к долгому озеру, где стоит на сваях далеко от берега город людей. Вода защищает его от всевозможных врагов, в первую очередь от коварного смога. Оттуда бочонки везут вверх по лесной реке на плотах или на плоскодонных лодках. Порожние бочки эльфы сбрасывают в подземный поток, затем открывают ворота, и вода несет тару к скалистому мысу у восточной опушки Лихолесья. Там бочки сбивают в плоты и гонят к Эсгароту. Именно так называется город на воде, стоящий поблизости от того места, где лесная река впадает в долгое озеро.

Прикинув так и эдак, Бильбо понял, что бежать из пещеры все-таки можно. Осталось лишь дождаться подходящего случая. Однажды вечером эльфы накормили пленников и ушли, забрав факелы. Коридоры погрузились во тьму, и Бильбо услышал, как королевский виночерпий пожелал доброй ночи командиру стражи. «Пошли со мной», — пригласил виночерпий. «Тут на днях привезли свежее винцо. Я как раз собирался его отведать. Сам понимаешь, когда выпьешь, любая работа спорится. А мне сегодня нужно очистить погреб. Слишком уж много пустой тары в нем накопилось». «Пошли», — охотно согласился командир стражи. «Заодно проверим, годится ли это вино для королевского стола. А то нынче пир, не хотелось бы пить всякую дрянь». Услыхав эти слова, Бильбо затрепетал от радости. Как удачно все складывается. Самое время бежать отсюда. Он пошел следом за эльфами. Те направились в маленький погребок, уселись за стол, на котором стояло два кувшина с вином, и, посмеиваясь, принялись за дело. Бильбо мысленно возблагодарил свою удачу. Чтобы одурманить лесного эльфа, вино должно быть достаточно крепким. Винцо же, которым виночерпий подчивал командира стражи, прибыло из Дорвиниона и предназначалось для королевских пиров, а не для увеселений простых солдат и челяди, и пить его следовало маленькими чашами, а уж никак не кувшинами. Вскоре командир стражи стал клевать носом, потом упал лицом на стол и крепко заснул. Виночерпий продолжал смеяться и болтать сам с собой, не обращая внимания на спящего собеседника. Постепенно сон сморил и его. Хоббит прокрался внутрь. Хоп! И командир стражи остался без ключей. Бильбо со всех ног бросился к камерам. Тяжелая связка оттягивала руки. Сердце бешено колотилось. Увидеть хоббита никто не мог, но и ключи то и дело позвякивали, и Бильбо всякий раз обливался холодным потом. Первым он выпустил Балина. Можете себе представить, как тот изумился и сколькими вопросами засыпал хоббита. Потом отмахнулся Бильбо, вновь запирая дверь камеры. «Надо освободить остальных, не отставай! Мы должны держаться вместе, другой возможности бежать не будет! Если нас поймают, я просто не знаю, что король эльфов с нами сделает! Будь паинькой, не спорь, пожалуйста!» Он двинулся дальше, перебегая от двери к двери. В конце концов, все 12 гномов, кроме Торина, очутились на свободе. Стоило кому-нибудь из них наткнуться в темноте на другого, тут же сыпались проклятия, слышался раздраженный шепот, и сердце Бильбо уходило в пятки. «Вот ведь олухи», — подумалось ему, — «но неужели нельзя вести себя потише?» По счастью, обошлось. Никого из стражников они не встретили. Как и говорил начальник стражи, король эльфов устроил пир, великое осеннее пиршество, и почти все его подданные веселились сейчас в лесу. После долгих блужданий добрались до темницы Торина. «Ну и ну!» — воскликнул дубовый щит, когда Бильбо шепотом пригласил его выходить. «Гэндальф, как обычно, оказался прав. Господин Торбинс, вам попросту нет равных в вашем ремесле. Что бы ни случилось, мы навсегда у вас в долгу. Но к делу, куда мы идем?» Настало время поведать гномам план бегства. Бильбо опасался, что они его не одобрят, и опасения оправдались. Гномы ни в какую не соглашались. Они настолько разволновались, что заговорили, ничуть не понижая голоса. «Мы разобьемся», — твердили они. «Ты что, хочешь нас утопить? Мы-то думали, ты и вправду нашел выход. Это же безумие!» «Хорошо», —
— сердито заявил Бильбо. «Раз так, возвращайтесь в свои уютные темницы, я вас снова там запру и придумывайте план получше, сколько вам угодно, но учтите, в другой раз ключей у меня может и не оказаться». Слова хоббита заставили гномов слегка утихомириться. В самом деле, что им еще оставалось? Ведь через зачарованные ворота наружу не выбраться, а прятаться в самой пещере просто бессмысленно. Рано или поздно все равно поймают. Следом за Бильбо гномы спустились в нижний погреб, пройдя мимо клетушки, где дружно храпели королевский виночерпий и начальник стражи. Они улыбались во сне. Вино Дорвиниона навевало приятные сновидения. Должно быть, наутро лицо начальника стражи приобрело иное выражение, несмотря даже на то, что Бильбо вернул эльфу ключи. «Все же так будет лучше», — рассудил господин Торбинс. «Эльф он неплохой и пленных не обижал. Посему, судари мои, не судите его слишком строго». «Ну и шум завтра поднимется. Решат, видно, что мы чародеи, все как один, раз сумели удрать. Вот именно что удрать. Давайте поторапливайтесь, покуда нас не застукали». Балина оставили на часах следить за спящими эльфами. Если те хотя бы шевельнутся, он должен был крикнуть. Остальные пробрались в погреб. Времени было в обрез. Бильбо знал, что скоро сверху явятся другие эльфы, помочь виночерпию сбросить пустую тару в воду. Посреди погреба стояли винные бочки. Они, к сожалению, не годились. Открыть их было трудно, а закрыть и того труднее. Впрочем, рядом выстроились бочонки поменьше. В них доставляли к королевскому столу масло, яблоки и прочую снеть. Разыскали 13 бочонков, в каждом из которых мог поместиться гном. Некоторые оказались даже слишком просторными, и гномы принялись ворчать, дескать, ну вот, теперь мы набьем себе шишек. Но Бильбо позаботился обо всем и ухитрился разыскать где-то солому. Наконец, 12 гномов забрались внутрь, оставался лишь Торин, который никак не мог устроиться, кряхтел и ворочался, точно большой пес в крохотной конуре. Едва Торин угомонился, как пришлось успокаивать Балина. Тот заявил, что задыхается, хотя Бильбо еще не успел закрыть его бочонок крышкой. Хоббит заткнул дырки, те, которые заметил. Приладил крышки и стал прикидывать, не упустил ли он чего-нибудь важного. Да вроде нет. Теперь остается только надеяться на лучшее. Через несколько минут после того, как Бильбо закончил, послышались голоса, в коридоре замерцал свет. Смеясь и болтая между собой, в погреб вошли эльфы. Им явно не терпелось поскорее вернуться на веселый пир. «Где старый Гелион?» — воскликнул один. «За столом его не было. Куда он подевался?» «Ему бы лучше объявиться», — отозвался другой. «Уж вы как хотите, а я тут не задержусь. Наверху гораздо веселее!» «Ха!» — крикнул кто-то в коридоре. «Вот он, старый разбойник. У них тут с командиром стражи свое веселье. Напились и оба дрыхнут. Растолкай его. Нашел время спать!» Нетерпеливо зашумели эльфы. Гелиону вовсе не понравилось, что его разбудили, и того меньше, что над ним потешаются. «Вы опоздали, ребята!» — проворчал он. «Я уж думал, вы вообще не придете, ну и заснул от усталости». «Не мудрено заснуть после целого кувшина», — ответили ему. «Плесни-ка нам своего снотворного, чтобы лучше работалось, а твой дружок пускай спит, с него взятки гладки». Пустили чашу в круговую. Вино пришлось по вкусу, и эльфы развеселились пуще прежнего, однако головы не потеряли. «Эй, Гелион! Ты ничего не перепутал, спросонок? Бочонки-то не пустые, вон какие тяжелые!»
«Хватит языками молоть!» — рассердился Виночерпий. «Отвыкли работать! Вот и мнится вам всякая ерунда! Тоже мне тяжелые! Давайте, пошевеливайтесь!» «Как скажешь!» Эльфы принялись скатывать бочонки клюком. «Если что, все равно тебе отвечать! Думаешь, королю понравится, если его яства за здорово живешь достанутся людям?» «Кати, кати, катите их и вниз бултых, заодно еще одну, пусть идут, да не ко дну!» Так они напевали, скидывая бочонки один за другим в темный проем, в глубине которого тускло поблескивала вода. Бочонки с грохотом ударялись друг от друга, отскакивали от стен, плюхались в воду и уплывали вниз по течению. Только тут Бильбо сообразил, что и вправду кое-что упустил в своих расчетах. «Вы-то наверняка уже давно догадались, где он дал маху, и посмеиваетесь над бедным хоббитом. Однако я вовсе не уверен, что вы на его месте сумели бы ничего не забыть. Разумеется, сам-то он остался в погребе, а гномы уже почти все отправились в путешествие по подземной реке. Впрочем, даже заберись он заблаговременно в бочонок, кто бы приладил крышку? Похоже, на сей раз Бильбо окончательно и бесповоротно остался в одиночестве. Ну, выберется он через верхние ворота, а дальше что? Как отыскать дорогу к этому самому Эсгароту на Долгом озере? Да, дела делишки. И гномам не позавидуешь. Без него с ними может случиться все, что угодно. Между тем эльфы взялись за канаты, поднимавшие решетку в склоне холма. Как только все бочонки окажутся на плаву, их выпустят на волю. Эльфам было весело, они запели новую песню. «Неси вас, темная струя, от нас в родные вам края. Из наших подземельных зал, от северных суровых скал, где широка лесная сень, где даже днем густая тень, ночная вас неси река, сквозь лес и шепот ветерка, а там по сторонам реки пойдут болота, тростники, и от земли до звезд бела над топями клубится мгла, а ночь темна и холодна, и в небе звездочка одна. Когда же над рекой заря взойдет всю землю озаря, вы поверните-ка на юг, на юг, на юг, там зелен луг, стада пасутся у воды, и на холмах цветут сады, у ягод красные бока, и солнце светит свысока. Неси вас, темная струя, на юг, в родные вам края».

люку подкатывали последний бочонок. Теперь или никогда. Бильбо в отчаянии ухватился за него и вместе с ним ухнул бултых в ледяную воду. Хоббит вынырнул, а бочонок тут же рядом, но как бедняга ни старался, а взобраться на него не получалось. Пустой и легкий, что пробка, бочонок кренился в разные стороны и крутился на месте, не давая себя оседлать. Еще какое-то время были слышны голоса эльфов, потом люк с грохотом захлопнулся, и Бильбо очутился в кромешной тьме. Один-одинешенек, что проку в друзьях, когда все они сидят по бочкам? Впереди возникло серое пятно. Раздался скрежет. Это поднималась решетка. Бочонки сбились в кучу у отверстия. Бильбо то и дело приходилось нырять, чтобы его не расплющило. Наконец затор рассосался. Один за другим бочонки проплывали под каменным козырьком и устремлялись вниз по течению. И тут Бильбо заметил нечто такое, от чего его бросило в дрожь. Заберись он на свой бочонок и поминай, как звали господин Торбинс. Слишком уж узеньким даже для хоббита было свободное пространство между каменным козырьком и поверхностью воды. Течением тару вынесло под нависавшие над самой водой ветви деревьев. Бильбо гадал, как себя чувствуют гномы, сильно ли они промокли. «Надеюсь, я плотно переладил крышки», — подумал хоббит. Некоторые бочонки так глубоко сидели в воде, что сразу становилось ясно, в них что-то или кто-то есть. Вода была ледяная, и вскоре у Бильбо уже зуб на зуб не попадал. Он совсем забыл о гномах, настолько его беспокоила собственная участь. Может, бросить бочонок и поплыть самому? Берег-то вроде близко. А если судорога? А если он замерзнет до смерти? Ему вновь повезло. Несколько бочек зацепились за прибрежную корягу и сбились в кучу. Воспользовавшись тем, что его бочонок на какой-то миг застыл в неподвижности, Бильбо наконец-то смог на него взобраться, и точно насквозь промокшая крыса распластался на нем, раскинув руки, чтобы не потерять равновесие. Хотя ветер дул холодный, на бочонке было все же теплее, и хоббиту оставалось лишь надеяться, что он не свалится обратно в воду. Скоро бочонки оторвались от коряги и поплыли дальше. Как того и опасался Бильбо, удержаться было трудно. Бочонок так и норовил выскользнуть из-под хоббита. К счастью, господин Торбинс почти ничего не весил, а бочонок был довольно большой. Вдобавок, сквозь неплотно пригнанную крышку внутрь просочилось немного воды, и осадка худо-бедно помогала хоббиту. Но все равно это напоминало попытку прокатиться без узды и стремян на крутобоком пони, которому очень хочется поваляться в траве. Мало-помалу завеса листвы по берегам становилась реже, сквозь нее проглянуло небо. И вдруг поток раздался вширь, слившись с лесной рекой, что катила свои воды мимо дворца, в котором частенько задавал пиры король эльфов. На тусклой поверхности воды дробились отражения звезд и облаков. Течением всю флотилию бочек принесло к северному берегу, в который река врезалась широкой излучиной. Крутые склоны не спадали к полосе гальки у самой воды. На востоке вдавался в реку скалистый мыс. Бочки выбросило на гальку, лишь некоторые по-прежнему болтались в воде. Эльфы, поджидавшие на берегу, быстро перетащили всю эту тару на мелководье, пересчитали, связали вместе и оставили до утра. Бедные гномы!
Между тем господин Торбинс, успевший слегка согреться, соскользнул со своего норовистого коня и, крадучись, направился к домишкам, стоявшим неподалеку. Он настолько проголодался, что, не раздумывая, стащил бы прямо со стола первое, что подвернется под руку. Тут, наверное, сказывалась уже привычка, приобретенная за время путешествия. Кроме того, вблизи домов горел костер, у которого можно было обсушиться и обогреться. О ночных похождениях Бильбо подробно рассказывать вряд ли стоит. Ведь мы приближаемся к концу нашего повествования, и основная наша задача — поведать о том, чем же завершился великий поход гномов к одинокой горе. А в двух словах, на берегу произошло вот что. Разумеется, при помощи кольца хоббиту сперва все сходило с рук, но его присутствие очень скоро обнаружилось. По мокрым следам на полу и по громкому чиху, который он безуспешно старался подавить. И тогда в селении начался настоящий переполох. Бильбо сумел удрать и остаток ночи провел в лесу наедине с караваем хлеба, пирогом и кожаной флягой вина. Костер был далеко, но вино помогло согреться. Хоббит даже прикорнул на груди палой листвы, и ночная прохлада не была ему в том помехой. Проснувшись еще затемно от того, что все-таки замерз, он чихнул громче прежнего. На реке весело гомонили эльфы-платагоны, собиравшиеся гнать плот, составленный из бочек, вниз по течению, к Эсгароту. Бильбо со всех ног бросился туда. В общей суматохе ему удалось взобраться на плот незамеченным. Солнце пока не взошло, значит, и тени не было, а чих, неизвестно по чьей милости, вдруг пропал. Эльфы дружно налегли на шесты. Бочки упорно не желали отходить от берега. «Ну и тяжеленные!» — проворчал кто-то из платагонов. «Уж больно глубоко они сидят. Заглянуть бы внутрь. Может, там что вкусное?» «Некогда!» — отрубил старший платагон. «А ну, навались!» Наконец бочонки оторвались от берега. Медленно миновали мыс, на мысу тоже стояли эльфы с шестами, на случай, если плот окажется в опасной близости от камней, а потом поплыли все быстрее и быстрее, вошли в главное течение реки и устремились к Эсгароту. Гномы сбежали из темницы эльфийского короля и выбрались из Лихолесья. Но живые или мертвые, этого покуда никто не ведал.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Глава 10. Радушный прием. Плыли и плыли. Потихоньку светало и становилось все теплее. Река обогнула крутой утес слева по течению. У подножия этого утеса пенились буруны. Вот утес остался позади, и вдруг поросшие лесом берега куда-то пропали. И тут Бильбо увидел. Река словно распалась на сотни крохотных извилистых ручейков, на озерца и омуты, испещренные островками. Впрочем, основное русло сохранилось. От края до края раскинулась беспредельная равнина, а далеко впереди темным острием упиралась в облака гора. Ее ближайших соседей на северо-востоке отсюда видно не было, и она одиноко вздымалась над равниной. Одинокая гора. Казалось бы, хоббит должен был обрадоваться, завидев цель путешествия. Ведь он забрался в такую даль, преодолел столько препятствий, чтобы добраться до этой горы. Но она ему с первого взгляда не понравилась, и это еще мягко сказано. Прислушиваясь к болтовне Платагонов, Бильбо понял. Ему очень повезло, что он видит одинокую гору, хотя бы из такого расстояния. Выходило, что им с гномами, бедные, бедные гномы, счастье улыбнулось гораздо шире, чем они о том догадывались. Платагоны говорили о речной торговле, о том, что рекой пользуются все подряд, ведь дороги через Лихолесье исчезли или по ним не пройти. Толковали о тяжбе людей с лесными эльфами, кому кто должен платить пошлину за речную торговлю, о том, что все здесь совсем изменилось с тех пор, когда под горой обитали гномы. Ныне для многих те времена казались всего лишь бабушкиными сказками. И даже вести о здешних делах, которые получал в последние годы Гэндальф, уже изрядно устарели. Дожди замутили реку. Случилось несколько землетрясений. Некоторые утверждали, что во всем виноват дракон. Кстати сказать, дракона поминали не иначе, как с проклятием, кивая головой в сторону горы. Болота по берегам становились все обширнее, тропы исчезали одна за другой, пешие и конные, отправлявшиеся торить новые пути, пропадали без вести. Эльфийской тропой, той самой, которую Торин и компания избрали по совету Беорна, уже почти никто не пользовался. Одна лишь река служила безопасным путем от опушки Лихолесья к равнине в тени одинокой горы, пока реку охранял король эльфов. Господин Торбинс, как видите, сам того не подозревая, выбрал единственную дорогу, не сулившую особо крупных неприятностей. Стучавший зубами от холода Бильбо наверняка был бы рад, узнав, что вести о судьбе гномов достигли ушей Гэндальфа, и тот, спешно завершив все свои дела, нас они не касаются, поэтому говорить о них не будем, спешит на выручку Торину. Однако ничего этого хоббит не знал. Известно же ему было вот что. Что он голоден и ужасно продрог, а река себе течет и течет, и никакого города не видно, а видно одну только гору, мрачную, жуткую гору. Река повернула к югу, и гора, к счастью, несколько отдалилась. Уже под вечер все ручьи и ручейки снова слились в один могучий поток, который с ревом устремился вперед меж крутых каменистых берегов. На закате, в последний раз плавно повернув на восток, лесная река ворвалась в долгое озеро. Устье оказалось широким, на обоих берегах возвышались, подобно утесам, каменные ворота. У их подножия была насыпана галька. Долгое озеро. Бильбо и представить себе не мог, что оно окажется поистине необъятным, как море. Противоположный берег едва угадывался. Дальнего северного конца вообще не было видно. Бильбо вспомнил карту. Вон в той стороне, там, где мерцают звезды повозки, впадает в озеро река Бегущая. Ее воды вместе с водами лесной реки и питают долгое озеро, возникшее на месте глубокого ущелья. У южной оконечности озера вода вновь вырывается на простор и мчится в незнаемые края. Оттуда, с юга, доносился в вечерней тишине приглушенный гром, то грохотали водопады. Неподалеку от устья лесной реки, в бухте, защищенной скалистым мысом, стоял диковинный город, о котором и упоминали эльфы в разговоре, подслушанном хоббитом в винных погребах королевского дворца. На берегу, на суше, ютилось всего несколько домов, а сам город поставлен был на воде, точнее, на деревянном помосте, который поддерживало множество толстых свай. На берег был переброшен длинный мост. В городе жили люди. Это были отважные люди, которые не устрашились дракона. Они торговали с эльфами, жившими в верховьях реки, продавали им поступавшие с юга товары, но торговля ныне была уже не та, что в прежние дни, когда на севере процветал богатый город Дол. В те времена сюда частенько приходили целые флотилии. Одни корабли доставляли золото, а другие — воинов в доспехах. В те времена велись войны и творились дела, давно ставшие преданиями. Теперь в засуху из воды выступали гнилые столбы старого помоста. Ничего больше от великого когда-то города не осталось. Впрочем, жители озерного города редко вспоминали обо всем этом. Правда, некоторые, случалось, пели песни о гномах Троре и Траине из племени Дарина, о драконе, о разрушении славного Дола. Находились и такие, кто слагал песни о грядущем возвращении Трора и Траина. Дескать, из горных врат тогда потоком хлынет золото, и на равнине вновь поселятся люди, и зазвучит смех. Разумеется, это были всего лишь песенки, красивые сказания, и относились к ним соответственно, только бы делу не мешали. Едва из города заметили плот, сразу появились лодки, с которых приветствовали платагонов. Вскоре бочки вывели из основного течения и отогнали в бухту, к причалу. Часть тары должны были забрать люди с востока, а оставшуюся горожане вновь наполнят товарами, и эльфы доставят их в свою пещеру в лесу. Пока же плот просто привязали к причалу, а платагоны вместе с встречавшими отправились в город на пиршество. Когда бы им довелось увидеть, что случилось на берегу с наступлением ночи, они бы наверняка изумились, если не перепугались. Бильбо выволок на мелководье первый из тех бочонков, что особенно глубоко сидели в воде. Изнутри слышались стоны. Когда крышка упала в воду, из бочонка вылез измученный гном. В растрепанной бороде торчала мокрая солома. Взгляд был дикий, как у пса, которого посадили на цепь, а потом целую неделю не обращали на него внимания. Ноги гнома подкашивались. Кое-как, добредя до берега, он со стоном рухнул навзничь. Это оказался Торин дубовый щит, но узнать его можно было только по золотой цепи, да по колпаку с серебряной кисточкой. Некогда небесно-голубому, а теперь грязному и рваному. Путешествие в бочонке настолько изнурило Торина, что он не сразу понял, кто перед ним стоит, и его первые слова были не слишком вежливыми. «Вы живы или нет, сударь мой Торин?» — рассердился Бильбо. Наверное, он просто забыл, что сам-то успел перекусить и вдоволь надышаться свежим воздухом, что у него руки и ноги не затекли. «Поймите, наконец, мы на свободе! Коли вы по-прежнему хотите добыть свой клад, он ведь ваш, а не мой, разотрите-ка ноги и подсобите мне освободить остальных, покуда нас никто не видит!» Разумеется, Торин внял голосу разума, со стоном поднялся и начал помогать хоббиту. Вдвоем они довольно быстро отыскали нужные бочонки. На стук и на окрики отозвались только шестеро. Барахтаясь в холодной воде, Бильбо с Торином выпустили их, и гномы поплелись на берег. За спасение благодарить явно никто не собирался. Балину с Двалином досталось больше других, и на них рассчитывать не приходилось. Бифур с Бофуром хоть и пострадали меньше, однако попросту улеглись на берегу и отказались что-либо делать. А вот Фили и Кили улыбались, кряхтели, но улыбались. Должно быть, молодым все нипочем, ведь для гномов эти двое были совсем еще молодые. А может, в их бочонках солома оказалась в достатке, и они почти не ушиблись, так, пара синяков да тройка царапин. «Наверное, раньше в этом бочонке были яблоки», — сказал Фили. «Я весь ими пропах. Что за издевательство? Ты голодный, как собака, весь продрог, и даже не можешь пошевелиться, а тут тебе яблочками пахнет. Да я теперь до конца дней на яблоки смотреть не смогу». Фили и Кили пришли на подмогу Торину с Бильбо. Вчетвером дело пошло быстрее. Вскоре нашлись и остальные шестеро. Бедняга Бомбур то ли спал, то ли был без чувств. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин едва не захлебнулись в своих посудинах. Одного за другим их осторожно перенесли на берег. «Ну вот, все в сборе», — проговорил Торин. — «Похоже, мы родились под счастливой звездой. К тому же нам не мешает поблагодарить господина Торбинса. Он вправе надеяться на нашу благодарность, хотя лично я предпочел бы более покойный способ передвижения». «К вашим услугам, господин Торбинс. Сейчас неплохо было бы поесть и отдохнуть. Кстати, что будем делать?»
2: «Пойдем в город», — ответил Бильбо. «Не сидеть же на берегу».
1: Оставив прочих набираться сил, Торин, Бильбо, Фили и Кили двинулись по берегу к мосту. У входа на мост стояла сторожевая будка, но дозор в ней несли не очень-то бдительно, ибо охранять город, по большому счету, было не от кого. С лесными эльфами жители Эсгарота дружили, и разногласия, вроде тяжбы, кто кому должен платить пошлину, на этой дружбе почти не сказывались. Больше поблизости никто не обитал. Доходило даже до того, что некоторые юнцы во всеуслышании заявляли, они, дескать, не верят этим байкам насчет дракона, и потешались над стариками, утверждавшими, будто в молодости видели смога. Неудивительно поэтому, что стражники веселились в своей будке и не слышали, ни как гномы выбирались на берег, ни как четверо разведчиков приблизились к мосту. Вообразите же их изумление, когда Торин переступил порог будки. «Это кто такой? Что тебе нужно?» — закричали стражники, хватаясь за оружие. «Я Торин, сын Траина, сына Трора, короля Подгорного королевства», — гордо ответил гном. Несмотря на изодранную одежду и грязный колпак, он и вправду выглядел по-королевски. На его груди сверкала золотая цепь, взгляд был мрачен и тверд. «Я вернулся и хочу видеть вашего градоправителя. что тут началось? Стражники забегали, засуетились. Самые бестолковые выскочили наружу, ожидая увидеть ставшую вдруг золотой гору и окрасившиеся желтым воды озера. Капитан стражи шагнул вперед. «А это кто?» — спросил он, указывая на Фили с Кили и на Бильбо. «Сыновья дочери моего отца», — ответил Торин. «Фили и Кили из племени Дарина, а также господин Торбинс, пришедший вместе с нами с запада».

0: «Если вы пришли с миром, — сказал капитан, — оставьте ваше оружие здесь». «У нас нет оружия», — отозвался Торин. «Это было правдой. Эльфы отобрали все, и ножи, и Оркрист. Бильбо на всякий случай не стал упоминать о своем клинке. Оно нам не нужно. Мы пришли не с враждою, а как друзья. И потом, сражаться с целым городом было бы безумием. Отведи нас к градоправителю». «Он на перу», — объяснил капитан. «Тем более», — вмешался уставший от церемонии Филь, — «разве ты не видишь, мы едва стоим на ногах от усталости и голода, а на берегу ждут наши товарищи, у которых даже не хватило сил встать. Веди, не то градоправитель потом задаст тебе взбучку». «Идите за мной», — приказал капитан. В сопровождении шестерых стражников гномы и хоббит проследовали по мосту на городское торжище. Оно находилось в центре города. Дома на высоких помостах выстроились дугой, окружая водную гладь. От них к воде спускалось множество лесенок. Вдоль набережной тянулись деревянные парапеты. Один из особняков сверкал огнями. Оттуда доносился гул голосов. Отряд направился туда. Переступив порог, все замерли, ослепленные ярким светом. Прежде чем капитан стражи успел вымолвить хотя бы слово, Торин воскликнул: «Я Торин, сын Трайна, сына Трора, короля Подгорного королевства! Я вернулся!» Все вскочили. Градоправитель спрыгнул со своего преогромного кресла. Сильнее всех изумились эльфы-платагоны, сидевшие на нижнем конце стола. Протолкавшись к градоправителю, они заговорили наперебой: «Это пленники нашего короля. Мы посадили их в темницу за то, что они без спроса расхаживали по нашему лесу и всячески нам досаждали. И как они ухитрились бежать!»
1: «Это правда?»
0: — спросил градоправитель у Торина. Сам он охотнее поверил бы эльфам, чем какому-то бродяге, который объявляет себя наследником Подгорного королевства. Да существовало ли оно вообще, это самое королевство?
1: «Почти», — ответил Торин. «Король эльфов задержал нас по ложному обвинению. Но ни решетки, ни засовы — не помеха правому делу. И потом, с каких это пор на Долгом озере хозяйничают эльфы? Я обращаюсь к градоправителю Эсгарота, а не к платагонам эльфийского короля!»
0: Градоправитель переводил взгляд с Торина на эльфов и обратно. Ему вовсе не хотелось ссориться с эльфийским королем, который был могущественным владыкой. Он не слишком прислушивался ко всяким песенкам, благо у него были другие дела, поважнее — торговля, пошлины, товары с юга и тому подобное. Но жители города думали иначе, и вскоре все решилось само собой, без участия градоправителя. Весть о возвращении гномов в мгновенье ока разлетелась по Эсгароту. Повсюду раздавались возбужденные возгласы, на улицах собирались толпы. Кто-то запел древнюю песню о возвращении короля. Никого не волновало, что вернулся внук Трора, а никак не сам Трор. Другие подхватили, и песня полетела над озером. «Придет король законный, серебряных фонтанов князь, с престолом и короной воспримет власть, возвеселясь, в золотых своих палатах настроит арфу на старый лад, и песни среди злата, как древле, снова зазвучат. Бор вырастет по склонам, трава, как прежде, высока, бьет серебро фонтаном, из золота течет река,
1: И от горы до моря возрадуется вся земля, не зная больше горя с приходом короля. Вообще-то песня была гораздо длиннее. Пели ее под звуки арф и скрипок и под громкие крики. Все перемешалось. Такой суматохи, по правде сказать, не припомнил бы и самый дряхлый дед в изгороде. Лесные эльфы призадумались и даже немножко испугались. Может быть, их король и впрямь ошибся? Градоправитель понял, что ему не остается ничего иного, как подчиниться общему мнению и притвориться, будто он верит, что Торин — тот, за кого себя выдает. Поэтому он усадил Торина в свое кресло. Фили и Кили расположились рядом. Бильбо тоже нашлось местечко за столом. Его, как ни странно, ни о чем не расспрашивали, и никто не требовал гномов объяснить, что это за коротышка. Чуть позднее в Изгород привезли остальных гномов. Их встретили с не меньшим восторгом. Всех сперва накормили, затем смазали снадобьями царапины и синяки, а потом вселили в просторный дом, словом, прием оказали самый радушный. К услугам Торина и компании всегда готовы были лодки с гребцами, а под окнами дома дни и ночи напролет бурлила огромная толпа. Люди веселились, распевали песни и прямо ревели в упоении, стоило кому-либо из гномов показаться в окне. Песни были разные, и старые, и совсем новые. В новых говорилось о гибели дракона и о спешащих вниз по реке кораблях с богатыми дарами от нового короля под горой. Эти песни сочиняли в основном по настоянию градоправителя. Гномам они не очень-то нравились, но приходилось терпеть. Спутниками носились, как с писаной торбой. За неделю гномы как следует отъелись и отдохнули, подстригли и расчесали бороды, надели платья своих любимых цветов и расхаживали гордой поступью. Торин выглядел так, словно уже обрел свое наследное королевство, порубив Смога на мелкие кусочки. К маленькому хоббиту гномы день ото дня относились все лучше. Они пили за его здоровье, дружески хлопали по спине, больше не ворчали и не шпыняли за каждый пустяк. Словом, всячески о нем заботились, что было весьма кстати, поскольку Бильбо было не до веселья. При одной мысли о жуткой горе, под которой к тому же залег дракон, его бросало в дрожь. Вдобавок он ужасно простыл. 3 дня подряд хоббит не выходил на улицу, а все его речи на пирах состояли из одной фразы «Мое поиба». К тому времени платагоны успели вернуться в Лихолесье, и в королевском дворце начался настоящий переполох. Не знаю, что сталось с командиром стражи и свиночерпием, но, думаю, им крепко влетело. Разумеется, гномы из осторожности ни словом не обмолвились о похищенных ключах и о путешествии в бочонках, а Бильбо благоразумно не надевал кольца. Догадки и слухи множились, но ничего не было известно наверняка. Разве что никто из эльфов не сомневался в причастности загадочного господина Торбинса к побегу. Как бы то ни было, теперь эльфийский король узнал, куда и зачем идут гномы. «Великолепно», — сказал он сам себе. «Посмотрим, посмотрим. Без моего согласия никто никаких сокровищ через лес не пронесет. И, по-моему, гномы не вернуться. Дракон сожрет их с потрохами и по делам. Король ни капельки не верил в то, что гномы всерьез хотят сразиться с драконом. Скорее уж они замыслили ограбить Смога или что-нибудь еще вроде этого. И все это лишний раз доказывает, насколько эльфы мудрее людей. Впрочем, вы скоро убедитесь, что король был не совсем прав в своих подозрениях. Владыка эльфов разослал по глухоманью лазутчиков и стал ждать. К концу второй недели пребывания гномов в Эсгароте Торин стал подумывать о продолжении похода. Пока восторг горожан не успел остыть, надо попросить помощи. Медлить не следует. Поэтому, улучив подходящий момент, Торин сообщил градоправителю и его советникам, что вскоре он вместе со спутниками отправляется к горе. Градоправитель несказанно удивился. А вдруг, подумал он, Торин и вправду потомок древних королей? Ведь он не верил, что пришельцы на деле собираются проникнуть под гору и одолеть Смога. Он считал их мошенниками, которые рано или поздно себя обнаружат. Но мы-то с вами знаем, как он ошибался. Торин подлинно был внуком Трора, а что касается похода к одинокой горе, никому неведомо, на что способен гном, пылающий жаждой мести или жаждущий вернуть свое добро. Впрочем, об уходе гномов градоправитель не сожалел. Содержать их было обременительно, и к тому же появление незваных гостей превратило жизнь горожан в нескончаемый праздник, отчего все дела замерли. «Пускай себе идут», — думал он, — «поглядим, как их приветит Смог». «Конечно! О, Торин, сын Траина, сын Трора!» — сказал градоправитель. «Я прекрасно тебя понимаю. Раз ты говоришь, что близок срок, когда исполнится древнее пророчество, значит, так оно и есть. Мы окажем вам посильную помощь и верим, что вы не забудете об этом, когда ты обретешь свой трон». И вот... Несмотря на позднюю осень с ее пронизывающими ветрами, в Эсгароте снарядили три корабля, чтобы двинуться на веслах вверх по бегущей реке. На борту были гномы, господин Торбинс и солидные запасы провизии. Лошадей и пони отправили кружным путем, договорившись встретиться с погонщиками в условленном месте. Градоправитель и его советники со ступеней ратуши пожелали путникам удачи. Горожане запели, замахали руками. Белые весла с плеском погрузились в воду, и корабли медленно отошли от причала. Так начался последний отрезок пути до одинокой горы. Все шумно радовались, и только Бильбо не разделял общего веселья.

fantastique. Глава 11. На пороге. По долгому озеру плыли 2 дня. Наконец корабли вошли в бегущую, и путники снова увидели одинокую гору, сурово вздымавшуюся вдалеке. Под вечер 3-го дня, поднявшись сколько могли против течения, высадились на левом, западном берегу реки. Лошади и пони уже дожидались в условленном месте, и тут выяснилось, что снаряжения с провизией слишком много и всего не увезти. Часть пришлось оставить на берегу под наспех устроенным навесом. Но вот охранять добро было некому. Горожане, сопровождавшие компанию, наотрез отказались задержаться хотя бы до утра. «Когда сбудутся песни, тогда и потолкуем», — говорили они, боязливо поглядывая на гору. «И то сказать,

Они все же двинулись дальше. Бильбо с Балином, замыкавшие отряд, приглядывали за двумя навьюченными по самую холку пони. Остальные путники высматривали дорогу понадежнее. Направлялись на северо-запад, наискось от берега, мало-помалу приближаясь к горе, огромной подковой, распахивавшейся им навстречу. День тянулся томительно долго. Смеяться не смеялись, петь не пели, из-за арфы не брались, ведь в такой близости от логова дракона нужно соблюдать осторожность. Надежды и упование, возродившиеся были в озерном городе, увяли вновь. До цели путешествия было подать рукой, но это нисколько не радовало, скорее наоборот, вселяло неуверенность и страх. Нигде не росло ни деревца, ни даже кустика, хотя, по словам Торина, в прежние времена эту местность радовала глаз буйной зеленью. Унылую картину оживляли разве что редкие пятна травы да обугленные пни, единственное напоминание о сгоревших в драконьем пламени лесах. Вот так, поздней осенней порой, на закате года, путники въехали в раздраконье. До предгорий добрались без приключений. Дракон не показывался. Черная гора вблизи внушала уже не просто страх, а самый настоящий ужас. Первый лагерь устроили на западном склоне громадного южного отрога, чья вершина была обозначена на карте как Враний пик. На нем когда-то стояла сторожевая башня. Взбираться на вершину отрога не отважились. От парадных врат она была видна, как на ладони, и укрыться на ней было негде. Прежде чем приступить к поискам потайной двери, на которую возлагались все надежды гномов, Торин отправил разведчиков на юг, к парадным вратам. Пошли Балин, Фили, Кили и, разумеется, Бильбо. Оставив за спиной тоскливые серые скалы, поднялись к подножию Враньего пика и вновь увидели реку. Огибая широкой дугой горную долину, бегущая поворачивала на юг и, бурля и пенясь, среди множества валунов устремлялась к долгому озеру. С крутого скалистого берега, поросшего кустарником, виднелась в тени горы широкая долина с развалинами древних башен, домов и крепостных стен. «Вот и все, что осталось от славного дола», — проговорил Балин. «А ведь когда-то в нем звонили колокола, склоны горы покрывал зеленый лес, и все вокруг цвело и радовалось солнцу». Взгляд гнома был печален и суров. Должно быть, Балину вспомнилось, как они с Торином в бессильной ярости взирали на учиненное драконом побоище. Идти до ворот по берегу не осмелились. Вместо этого добрались до конца южного отрога, укрылись за валуном и стали разглядывать черный зев пещеры в каменной стене между отрогами горы. Из пещеры вырывались воды бегущей, там курился черный дым и клубился пар. Гора затаилась в грозной неподвижности. Лишь бежала вода, вился дым, да пролетали изредка над рекой зловещие вороны. Их хриплый крик да клёкот воды — вот и все, что было слышно. «Пошли обратно», — сказал Балин, поеживаясь. «Тут у нас ничего не получится. Да еще эти птички, уж больно они похожи на соглядатаев, того и гляди, донесут на нас смогу». «Дракон-то жив», — проговорил хоббит. «Лежит себе, небось, в своем логове на сокровищах. Вон сколько от него дыму». «Пожалуй, ты прав», — отозвался Балин. «Но не будем торопиться с выводами. Он вполне мог куда-нибудь улететь или залечь в засаде на склоне. А дым? Что дым? Ныне там, под горой, дым.

Мы полным-полно надышал проклятый червяк. Преследуемые хриплым карканьем, одолеваемые мрачными мыслями, разведчики вернулись к своим товарищам. Подумать только, еще в июне они отдыхали в последней приветной обители у щедрого и великодушного Элронда. Казалось, это было давным-давно, хотя прошло всего несколько месяцев. Компания очутилась в незавидном положении. Цели путешествия достигли, но до исполнения заветных желаний по-прежнему было ох как далеко. На помощь рассчитывать не приходилось, оставалось полагаться лишь на собственные силы, а те уже почти иссякли. Как это ни удивительно, лучше других чувствовал себя господин Торбинс. Он даже попросил у Торина карту и придирчиво ее изучал, гадая, как правильно истолковать загадочную надпись лунными рунами на пергаменте. Именно Бильбо своими беспрестанными понуканиями вынудил гномов приняться за поиски потайной дверцы. Лагерь перенесли в узкий распадок севернее ворот. С обеих сторон возвышались нижние отроги горы. Два из них длинными и крутобокими скалистыми гребнями протянулись на запад к равнине. На западных склонах этих отрогов следов драконьего лиходейства было поменьше. Росла трава, значит, было чем кормить пони. Разбившись по двое, по трое, путники день за днем, с утра и до заката, когда солнце начинало клониться к далекому лихолесью, обшаривали склоны, разыскивая обозначенный на карте потайной ход, и день за днем возвращались в лагерь, несолоно хлебавши. Им повезло, когда они уже утратили всякую надежду. Фили, Кили и Хоббит забрели однажды на каменную осыпь в южном конце распадка. Около полудня Бильбо забрался за громадный валун, торчавший точно указующий перст, и наткнулся на что-то вроде вырубленных в скале ступенек, уводивших вверх. Все трое поспешно поднялись по лесенке и обнаружили узкую извилистую дорожку, едва различимую. Так давно по ней никто не ходил. Дорожка привела сначала на вершину южного отрога, а дальше на неширокий скалистый карниз, тянувшийся вдоль северного склона горы. Под карнизом на дне распадка раскинулся их собственный лагерь. Никто не проронил ни слова. Опираясь о скалу справа, миновали гуськом карниз, и вдруг скалы словно разошлись, и взглядом открылась уютная, поросшая травой лощина. Снизу этот проход заметен не был из-за карниза. Издалека же казался всего лишь одной из многочисленных расщелин. Лощина упиралась в каменную стену, поверхность которой у самой земли была столь гладкой, будто ее долго и любовно обтесывали, гладкой и ровной. Ни щелки, ни тебе трещинки. В стене не было ничего такого, почему можно отличить дверь, ни косяка, ни засова, ни замочной скважины. Но все трое были уверены, что наконец-то отыскали потайной ход. Они стучали по стене кулаками, пинали ее ногами, нажимали и толкали, читали все обрывки древних заклинаний, какие только приходили на память, но стена не поддавалась. В конце концов, решили бросить это дело и попытать счастье в другой раз, уже всей компанией. Передохнули на травке и под вечер вернулись в лагерь. Лагерь бурлил едва ли не ночь напролет, всех снедало нетерпение. Утром все было готово к выступлению. Бофур и Бомбур остались охранять лагерь и приглядывать за пони, а прочие прихватили с собой по мотку доброй веревки, поднялись по лесенке в скале и вскоре достигли каменного карниза.
По нему прошли цепочкой, бросая боязливые взгляды под обрыв. До земли было футов 150. Вдобавок внизу торчали острые камни. Но обошлось без неприятностей. До травянистой лощины добрались целыми и невредимыми. Там разбили верхний лагерь и мало-помалу подняли в него на веревках свое снаряжение. Порой какой-нибудь покладистый гном, к примеру, Кили, спускался вниз, чтобы узнать новости или подменить Бофура. Что касается Бомбура, тот наотрез отказался подниматься ни на веревке, ни пешком. «Пузо у меня не то, чтобы по кручам лазить», — объяснил толстяк. «Вот закружится у меня голова. Наступлю я себе на бороду и упаду в пропасть, и останется вас 13. А веревки? Да какая веревка выдержит этакую тумбу?» Скажу вам по секрету. Очень скоро Бомбуру доказали, что он ошибался. Гномы обследовали карниз и выяснили, что он ведет мимо лощины куда-то вверх, но подняться по нему не отважились и вообще старались далеко от лагеря не уходить. Впрочем, куда уходить, коли дверь, вот она, совсем рядом. Наверху было тихо, не слышалось даже вороньего грая, лишь посвистывал в расщелинах ветер. Говорили в полголоса, а песен не пели вовсе. Чудилось, будто за каждым валуном притаилась неведомая опасность. Дверь упорно не желала открываться. Гномы прихватили с собой из Эсгарота множество самых разных инструментов, но толку от них было чуть. Деревянные ручки раскалывались и ломались, оставляя в ладонях занозы, а остальные насадки слетали или гнулись, будто свинцовые. К тому же от ударов начинало гулять по лощине эхо, и гномы испуганно втягивали головы в плечи, ожидая, что из-за гребня вот-вот вымахнет дракон. Хотели было подкопать стену, но вовремя сообразили, что заклятие, наложенное на дверь, не позволит зарыться сколько-нибудь глубоко. Им так не терпелось проникнуть в потайной ход, что они начисто забыли о надписи на карте и о сроке, который назначили лунные руны. Бильбо изрядно утомляло это бесцельное сидение на пороге. На самом-то деле, конечно, никакого порога не было и в помине. Так, узкая полоска травы между каменной стеной и горловиной лощины. Гномы же прозвали ее порогом потому, что кто-то вспомнил давнишние слова хоббита, сказанные на вечеринке в его норе. «Нужно просто посидеть на пороге, пораскинуть мозгами». Вот они теперь и раскидывали, когда не пытались открыть дверь или не бродили бесцельно по лагерю, день ото дня становясь все угрюмее. Впрочем, гномы опускать руки не собирались, но хоббит уже утратил всякую надежду. Целыми днями он сидел, прислонившись спиной к скале, и глядел на запад, за отроги одинокой горы, за черное лихолесье, и ему казалось, будто он смутно различает вдалеке очертания мглистых гор. Когда же гномы спрашивали, чем он занимается, Бильбо отвечал: «Сами же говорили, мое дело думать, вот я и думаю».

0: мне почему-то кажется, что господин Торбинс думал в основном о вещах посторонних, с потайным ходом в недра горы, никак не связанных, о тихой зеленой хобитании, о милой круче и о своей уютной норке. Порой Бильбо отводил взгляд от безбрежных далей и принимался мрачно рассматривать серый валун, лежащий посреди лощины, или наблюдал за улитками, большими жирными улитками, которые облюбовали каменные стены лощины и медленно, с трудом, переползали с места на место.
1: «Завтра начнется последняя неделя осени», — сказал однажды Торин. «А за осенью придет зима», — прибавил Бифур. «И наступит Новый год», — закончил Балин. «Сдается мне, прежде чем мы чего-нибудь добьемся, по нашим бородам можно будет спускаться вместо веревок. Что-то наш прославленный добытчик совсем от дела отбился. У него есть колечко-невидимка, верно? Так пусть наденет его, проберется через парадные врата в пещеру и узнает, как там обстоят дела». Услышав эти слова, гномы беседовали в двух шагах от него, Бильбо пришел в ужас. «Кошмар!» — мелькнуло у него в голове. «Друзья называется. И почему я вечно должен их выручать? Разве я похож на мага? Что делать? Что мне делать? Ведь как знал, что под конец со мной обязательно случится какая-нибудь скверность. Да если меня и вправду зашлют под гору, я же никогда оттуда не выберусь». Ночью он не сомкнул глаз, настолько ему было плохо. Наутро гномы разошлись в разные стороны. Кто спустился в нижний лагерь проведать пони, кто отправился бродить по склонам горы, кто снова взялся за дверь. А Бильбо опять уселся на пороге. Он то пялился на серый валун, то вперял взгляд в голубые просторы на западе. У него почему-то возникло странное ощущение: что-то должно произойти. «Может, соизволит вернуться Гэндальф?» — мрачно подумал он. Поднимая голову, хоббит видел далекий лес. Когда солнце начало клониться к западу, лиственный полог лихолесья вдруг окрасился желтым, будто солнечный свет отразился от пожухлой листвы. Солнце между тем опускалось все ниже. Вот оно оказалось на одном уровне с глазами Бильбо. Хоббит встал, подошел к каменному карнизу. Над окоемом поднимался бледный серпик новорожденной луны. Вдруг за спиной что-то словно хрустнуло. Бильбо обернулся. На сером валуне сидел огромный дрозд. Истинно черный, с желтой грудкой в черных крапинках. Хрум! Дрозд поймал улитку и теперь пытался расколоть о камень ее раковину. Хрум! Хрум! И тут Бильбо догадался. Забыв о том, что его могут услышать соглядатые дракона, он выбежал на карниз, закричал и замахал руками. Гномы поспешили к нему, гадая, что такое могло стрястись. Те, кто находился внизу, стали требовать, чтобы их подняли, а Бомбур сладко спал. Бильбо поспешил все объяснить. Наступила тишина. Хоббит стоял у серого валуна, а гномы смотрели на него, недоверчиво качая головами. Солнце опускалось все ниже и ниже, и вместе с закатом таяли надежды. Вот дневное светило скрылось в огненно-красных облаках. Гномы застонали от отчаяния, но Бильбо и не подумал отойти от серого валуна. Серпик луны подобрался к окоему, пали сумерки. И когда угасла последняя надежда, последний солнечный луч, рдяно-красный, выскользнул сквозь прореху в облаках и вонзился указующим перстом в гладкую стену. Черный дрозд, глаза-бусинки которого внимательно следили за происходящим, громко пропел. Послышался треск, от стены отломился и упал на землю осколок. В скале, в футах в трех от земли, появилось отверстие, замочная скважина. Гномы бросились к стене и дружно навалились на нее. Тщетно, а время стремительно уходило. «Ключ!» — воскликнул Бильбо. «Ключ! Где Торин?» Гном подбежал к хоббиту. «С картой Гэндальф отдал вам ключ. Попробуйте его вставить, только поскорее, не то будет поздно». Торин снял с шеи цепочку с ключом, вставил ключ в замочную скважину, повернул. Щелк! Свет померк. Солнце село, луна куда-то пропала. Небо потемнело. На сей раз навалились все вместе. Каменная стена наконец-то начала поддаваться. По ней побежали трещины. Затем обрисовалась дверь 5 футов высотой и 3 шириной. Медленно, беззвучно дверь распахнулась вовнутрь. За ней открывался проход вглубь горы. Казалось, это из него выползает непроглядная ночная тьма.

0: Глава 12. Вести изнутри. Гномы долго спорили, кому идти на разведку. Наконец Торин заявил: «Приспело время нашему уважаемому господину Торбинсу, хоббиту смелому и выносливому, нам бы его терпение, надежному спутнику, и да простится мне это выражение, любимчику удачи. Так вот, приспело время и ему заняться делом. Свою долю сокровищ нужно еще заслужить». Вы уже знаете, как изъяснялся Торин дубовый щит в особо торжественных случаях, поэтому пересказывать всю его речь нет ни малейшей надобности. Без сомнения, повод у него был самый что ни на есть подходящий, но Бильбо невежливо перебил гнома, ибо сразу понял, куда тот клонит. «Слушайте, сударь мой Торин, дубовый щит, сын Траина, да удлинится ваша борода!» — воскликнул он. «Коли вы разумеете, что я должен забраться в подземелье, то благодарю покорно. Вспомните, я не подряжался опекать гномов. Не было такого уговора, верно? И что же, без меня вы дважды точно бы погибли. Сколько можно? Совесть надо иметь. По-моему, свою долю я заслужил давным-давно. Ну да ладно», — прибавил Бильбо более спокойным тоном. «Любимчик, не любимчик, но в свою удачу я верю гораздо больше, нежели в былые дни». Он разумел ту, казавшуюся бесконечно далекой весну, когда покинул уютную норку на круче. «Как говаривал мой папаша, по третьему разу всяко сладится. Я иду. Кто со мной?» Добровольцев не оказалось. Впрочем, Бильбо на них и не рассчитывал. Фили и Кили смущенно потупились, все прочие притворились, что не слышат. Только старый Балин, искренне привязавшийся к маленькому хоббиту, сказал, что готов проводить Бильбо и даже пройти с ним немного вглубь горы, на случай, если понадобится какая помощь. «Не судите гномов строго. Они вовсе не обманывали хоббита и собирались честно оплатить его услуги. Когда он сделает то, ради чего, собственно, и нанимали добытчика. Гномы всегда старались выручить Бильбо и спешили ему на помощь, как в начале пути, когда им встретились тролли, по крайней мере до тех пор, пока уже хоббит не стал их вызволять из неприятностей. Но гномы вовсе не герои. Ими движут жадность и расчет. Конечно, среди них попадаются лгуны и негодяи, но достойных гномов, вроде Торина и компании, гораздо больше. Главное — не предъявлять к ним слишком высоких требований. Когда Бильбо проскользнул в потайную дверь, на бледном, отороченном тьмой небе выступили первые звезды. Хоббит не ожидал, что идти окажется настолько легко. Этот ход в каменной толще прорубили гномы в дни расцвета своего королевства, и он был не чета пещерам гоблинов и лесных эльфов, прямой как линейка, с гладким полом и не менее гладкими стенами он вел под уклон, забираясь все глубже в недра горы. Скоро Балин пожелал Бильбо удачи и остался там, откуда мог разглядеть сереющий на фоне неба дверной проем. По проходу гуляло эхо, и было слышно, о чем шепчутся гномы, оставшиеся снаружи. Бильбо надел кольцо и двинулся дальше, стараясь ступать совершенно беззвучно. Гулкое эхо вынуждало блюсти сугубую осторожность. Вниз, вниз, вниз. Он дрожал от страха, но лицо его выражало твердую решимость. Нынешний Бильбо Торбинс мало чем напоминал того хоббита, который когда-то выбежал из торбы на круче без носового платка в кармане. Он уже давным-давно не имел при себе носового платка. Бильбо вытащил из ножен кинжал, затянул пояс и продолжил путь. «Ну что, Бильбо Торбинс, — сказал он себе, — сам впутался, сам и выпутывайся. И кто тебя за язык тянул на той злополучной вечеринке? Вот и расплачивайся теперь, олух ты, олух!» Бильбо заговорил, как в старые добрые времена. «Пускай дракон себе сторожит свои сокровища хоть до скончания века, а мне бы очутиться в моей маленькой уютной норке, и все, и никаких сокровищ не надо». Но это скромное желание, разумеется, было неосуществимо. Хоббит крался по казавшемуся бесконечным коридору. Дверной проем за спиной давно исчез из виду. Понемногу становилось теплее. «Мерещится мне, или я и вправду вижу впереди какой-то свет?» — спросил себя хоббит. Глаза его не обманывали. В дальнем конце коридора возникло алое свечение. Чем ближе Бильбо подходил, тем ярче оно разгоралось и тем становилось жарче. Хоббит вспотел. Под потолком клубился пар. Откуда-то доносился странный звук, будто кипел на огне громадный котел или мурлыкал огромный котище. Чуть позже стало ясно, что на самом деле это храп. В недрах горы громко храпело спящее чудовище. Бильбо застыл, как вкопанный. Следующий шаг был величайшим подвигом в его жизни. Все то, что случилось потом, не шло ни в какое сравнение с этим шагом. Хоббит пережил во мраке пещеры настоящую битву с самим собой, пережил и победил. Переведя дух, он двинулся дальше и вскоре заметил отверстие точно такого же размера и формы, как и первое, в начале потайного хода. Подкравшись к отверстию, он осторожно просунул в него голову. Взгляду открылась исполинская пещера. Должно быть, в старину у гномов тут был винный погреб, либо темница. Потолок и стены пещеры смутно угадывались в алом свечении, а свечение это исходило от смога. Огромный красно-золотой дракон крепко спал, порыкивая во сне и выпуская из ноздрей струи дыма. Крылья его были сложены, и это придавало ему сходство с чудовищной летучей мышью. Он возлежал на груди сокровищ, обхватив ее лапами и придавив длинным, свернувшимся в кольцо хвостом. Пол пещеры ковром устилали самоцветы, золотые украшения, подделки из серебра, отливавшие красным валом свечений. Смог лежал так, что можно было разглядеть его бледное брюхо, все в золоте и самоцветах, вросших в него за долгие годы, проведенные драконом в подземелье. На стене около дракона висели доспехи и оружие, кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья. Вдоль стены выстроились бочонки и бочки, битком набитые драгоценностями. Сказать, что дыхание Бильбо пресеклось, значит не сказать ничего. Нет слов, чтобы передать изумление и восторг хоббита, а нет этих слов потому, что ныне они попросту забылись, ведь люди изменили тот язык, которому научились у эльфов в дни, когда чудеса были делом обыкновенным. Конечно, хоббит слыхал предания и песни о драконьих кладах, но этакой роскоши, этакого великолепия он никак не ожидал. Голова шла кругом, сердце вдруг пронзила та самая жажда богатства, которая сгубила ни одного гнома. Бильбо забыл, зачем пришел. Стоял и любовался на сокровища, и начхать ему было на всех драконов на свете. Минула целая вечность. Наконец хоббит с великой неохотой, будто против собственной воли, стряхнул с себя оцепенение и соскользнул на пол пещеры. Подскочив к ближайшей куче сокровищ, он схватил большой тяжелый кубок, бросил испуганный взгляд на дракона, грозного даже во сне, и кинулся обратно. Смог пошевелил крылом, вытянул когтистую лапу. Храп стал немного тише. Бильбо припустил со всех ног, но дракон и не думал просыпаться. Ему снились побоища и грабежи, а маленький хоббит тем временем стремглав летел по проходу. Сердце Бильбо бешено колотилось, ноги едва держали, но хоббит не останавливался и не выпускал из рук кубка. «Получилось!» — ликовал господин Торбинс. «Получилось! Кто там говорил, что я больше похож на бакалейщика, чем на добытчика? Ха! Теперь-то я всем утру нос!» Балин страшно обрадовался, вновь увидев хоббита, а когда заметил кубок, изумлению гнома не было предела. Схватив Бильбо в охапку, Балин побежал к выходу из потайного хода. Господина Торбинса встретили как героя. Гномы наперебой восхваляли его, хлопали по спине и говорили, что они, гномы, у него в неоплатном долгу. А Бильбо лежал на земле с закрытыми глазами, наслаждаясь ночной свежестью и лишь вполуха прислушиваясь к похвалам.
1: Радио фантастики.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роберт Говард. Обитатели Черного побережья. Я расскажу свою ужасную историю до того, как взойдет солнце и предсмертные крики разорвут безмолвие этого острова. Итак, нас было двое. Моя невеста Глория и я. У Глории был самолет, ей нравилось летать. Если бы не ее дурацкое увлечение, нам бы не пришлось пережить весь этот ужас. В тот злополучный день я отговаривал ее от полета. Видит Бог, отговаривал. Но она ни в какую не соглашалась, и мы вылетели из Манилы в Гуам. Почему именно туда, спросите вы? Причуда взбаламошной девицы, которая не сидится на месте, которая скучна без приключений, которая о жизни своей не мыслит без авантюр. О том, как мы очутились на Черном побережье, в общем-то, нечего и рассказывать. Наш самолет попал в туман, редчайшее явление для тех мест. Мы решили лететь над ним и сбились с курса в густых облаках. Мы долго плутали вслепую, и, наконец, словно вняв нашим мольбам, Господь проделал дыру в пелене тумана. Мы увидели какой-то островок и посадили самолет на воду рядом с ним. Самолет стал тонуть, а мы поплыли к берегу. Что-то сразу насторожило нас, когда мы вылезли на сушу, уж чересчур неприветливой была эта земля. Широкий пляж упирался в подножие скал, что поднимались ввысь на сотни футов. Когда мы покидали тонущий самолет, я краем глаза взглянул на остров, и мне показалось, что над первым рядом скал вздымается второй, а за ним третий. Они словно вырастали друг из друга, образуя гигантские ступени, уходящие в небо. Оказавшись на берегу, мы могли видеть лишь полоску пляжа, окаймленную черной базальтовой стеной, и больше ничего.
1: «Ну и что теперь делать?» — спросила Глория. Похоже, она еще не успела испугаться. «Где мы?»
0: «Никаких опознавательных знаков», — ответил я. «В Тихом океане полно неоткрытых островов. Не исключено, что мы на одном из них. Остается надеяться лишь на то, что здесь не живут каннибалы». Лучше б я не вспоминал о каннибалах, но Глория пропустила мои слова мимо ушей. Во всяком случае, тогда мне так показалось.
1: «Я не боюсь дикарей», — заявила она. «Да и вряд ли здесь вообще кто-нибудь живет».
0: Забавно, я уже не раз замечал, что мнение женщины, как правило, отражает ее желание. Однако в данном случае желание было ни при чем. Теперь я безоговорочно доверяю женской интуиции. Женский ум намного тоньше и восприимчивее к влиянию извне. Впрочем, мне некогда философствовать. «Давай пройдемся вдоль берега. Вдруг нам удастся найти не слишком крутую скалу, по которой можно вскарабкаться наверх и посмотреть, что делается на другой стороне острова».
1: «Но ведь тут везде только голые скалы».
0: Я пристально посмотрел на Глорию. «Откуда ты знаешь?» Она смущенно пожала плечами.
1: «Мне так показалось».
0: «Значит, нам не повезло. Придется питаться одними водорослями и крабами». «Что с тобой, Глория?» — закричал я, увидев, что Глория стала белой, как мел. Я обнял ее и крепко прижал к себе. «Что с тобой?»
1: «Не знаю».
0: Она смотрела на меня так, словно не узнавала, как будто только что очнулась от кошмарного сна. «Ты что-то увидела?»
1: «Нет». Казалось, она хотела вырваться из моих объятий. «Ты что-то такое сказал?» «Нет, не то. Я не знаю. Бывают же у людей фантазии. Должно быть, у меня они кошмарные».
0: «Господи, помоги мне. Я не нашел ничего лучшего, как рассмеяться и сказать: «Вы, девушки, иногда ведете себя так странно. Знаешь что, давай-ка пройдемся вдоль берега, вон туда».
1: «Нет», — заупрямилась Глория.
0: «Тогда туда».
1: «Нет, нет».
0: Я потерял терпение. «Глория, да что же с тобой такое? Ведь мы не можем весь день простоять на одном месте. Мы должны найти дорогу на другую сторону острова. Не капризничай, это так на тебя не похоже».
1: «Не ругайся», — спокойно проговорила она. «Мне почудилось, что кто-то залез мне в голову и нашептывает что-то. Ты веришь в телепатию?»
0: Слова Глории очень удивили меня.
1: Раньше она никогда так не говорила.
0: Ты думаешь, что кто-то пытается передать тебе какую-то мысль?»
1: «Нет, это не мысль», — отрешенно пробормотала она. «Во всяком случае, насколько я знаю, мысли такими не бывают».
0: И, словно выйдя из транса, она добавила:
1: «Ты иди, поищи дорогу, а я подожду здесь».
0: «Нет, Глория, так не годится. Либо мы пойдем вместе, либо я подожду, пока ты сможешь идти со мной».
1: «Вряд ли в ближайшее время я смогу куда-нибудь пойти»,
0: — в отчаянии проговорила она.
1: «Да и тебе не стоит далеко уходить. Ты когда-нибудь видел такие черные утесы, черное побережье? Помнишь стихотворение Тевиса Смита «Черное побережье смерти»?»
0: При этих словах меня охватило непонятное беспокойство, и я передернул плечами, пытаясь отогнать его. «Глория, нельзя же верить всему, что придумывают писатели. Я поищу дорогу наверх и попробую раздобыть что-нибудь съестное, ладно?» Глория вздрогнула.
1: «Даже не вспоминая о крабах. Я ненавидела их всю жизнь, но настолько сильно поняла лишь, когда ты о них заговорил. Они едят мертвечину. Знаешь, я уверена, что дьявол похож на гигантского краба».
0: «Конечно. А на кого же еще ему быть похожим?» — сказал я, изо всех сил стараясь улыбаться. — Сиди здесь, я быстро.
1: — Поцелуй меня на прощание,
0: — прошептала Глория с грустью, от которой у меня защемило сердце. Я нежно притянул ее к себе, и ее стройное, готовое к любви тело доверчиво прильнуло ко мне. Когда я поцеловал ее, она закрыла глаза. Что-то странное, незнакомое появилось в ее лице.
1: — Не уходи далеко. «Я должна все время видеть тебя», — попросила Глория, когда я выпустил ее из объятий.
0: Берег был усеян валунами, и Глория присела на один из них. Борясь с недобрыми предчувствиями, я отвернулся и пошел по пляжу вдоль огромной черной стены, которая поднималась надо мной, исчезая в синем небе, словно манхэттенский небоскреб. Вскоре я добрался до больших камней. Перед тем, как пройти между ними, я оглянулся. Отважная, хрупкая Глория послушно сидела там, где я ее оставил. На глаза мои навернулись слезы. Тогда я видел ее в последний раз. Я зашел за камни, и Глория скрылась из виду. До сих пор не могу понять, почему я не выполнил ее последнюю просьбу, ведь с первых минут мне было неуютно на этом острове, предчувствие опасности не покидало меня. Я шел, вглядываясь в возвышавшиеся надо мной черные скалы, пока не стало казаться, что они меня гипнотизируют. Тот, кому не доводилось видеть эти утесы, ни за что не сможет представить себе, как они выглядят, а я не смогу передать словами, насколько мощной была аура враждебности, что окружала их. Скажу лишь, что скалы эти поднимались так высоко, что мне чудилось, будто их вершины вонзаются в небо. Я казался себе муравьем, ползающим у основания Вавилонской башни. Впрочем, ландшафт черного побережья тут ни при чем. Эти ощущения возникали где-то на подсознательном уровне. Однако я понял это гораздо позже. А тогда я расхаживал по острову, завороженный однообразием нависших надо мной скал. Время от времени я пытался стряхнуть себя на вождение, моргал и смотрел на воду, но казалось, что даже море накрыли тени огромных базальтовых стен. Чем дальше я шел, тем более угрожающим становился пейзаж. Разум подсказывал мне, что скалы не могут рухнуть, но инстинкт нашептывал, что они вот-вот обрушатся и похоронят меня. Внезапно я наткнулся на выброшенную на берег доску. Я закричал от радости. Лучшего доказательства, что человечество существует и что где-то там далеко есть мир, не похожий на эти мрачные, заполнившие собой всю вселенную утесы, и быть не могло. К доске был прибит длинный кусок железа, я отодрал его. Если понадобится, эту железяку можно использовать как дубинку. Она была немного тяжеловата для обычного человека, но под мерки обычного я никак не подходил. Я сообразил, что отошел уже достаточно далеко, и поспешил назад, Глории. Возвращаясь, я обнаружил на песке новые следы и подумал, что если бы какой-нибудь краба-паук размером с лошадь решил прогуляться по пляжу, то оставил бы именно такие. Потом я увидел валун, на котором сидела Глория. Он был пуст. Я не слышал ни крика, ни плача. Царство черных скал безмолвствовало. Я остановился возле камня, на котором оставил Глорию, и стал осматривать песок вокруг него. Неподалеку лежало что-то маленькое и белое. Я упал на колени. Это была женская рука, оторванная у запястья. На безымянном пальце я увидел кольцо, которое сам надел на эту руку. Небо почернело у меня над головой. Не знаю, сколько я простоял так. Время для меня остановилось. Минуты превратились в вечность. Что значит дни, часы, годы для разорвавшегося сердца, каждое мгновение боли для которого длится бесконечность? Когда я поднялся и повернулся к прибою, прижимая к груди маленькую руку Глории, солнце и луна уже покинули небосвод, и только холодные белые звезды насмешливо взирали на меня свысока. Вновь и вновь я припадал губами к жалкому кусочку холодной плоти. Но в конце концов я заставил себя расстаться с ним, положил руку Глории в набегающие волны прибоя, и они унесли ее в океан, туда, где ее чистая душа, должно быть, обретет вечный покой. Печальные древние волны, которым известны все людские горести, плакали, а я плакать не мог. Пошатываясь, как пьяный, я ходил взад-вперед вдоль бесконечной черной стены. То бормотал что-то себе под нос, то кричал во весь голос. А скалы, нахмурившись, с пренебрежением взирали на копошащегося у их ног муравья. Когда я проснулся, солнце уже встало. Я почувствовал, что рядом кто-то есть. Сел. Меня окружали ужасные создания. Представьте себе краба-паука больше автомобиля. Однако это были не настоящие краба-пауки, и величина их тут совершенно ни при чем. Эти твари также отличались от краба-пауков, как цивилизованный европеец-дикаря. Эти чудовища были разумными. Они сидели и наблюдали за мной. Я не двигался, не зная, чего от них ждать. Леденящий душу страх начал подкрадываться ко мне. Я не особенно боялся, что твари убьют меня, потому что подсознательно чувствовал, они меня все равно убьют, так или иначе. Но они не спускали с меня глаз, и кровь стыла в моих жилах. Вглядываясь в их жуткие глаза, я понял, что за ними скрывается могущественный разум, поднявшийся в иные сферы, в иное измерение. Во взглядах чудовищ не было ни дружелюбности, ни враждебности, ни симпатии, ни понимания. Даже страха и ненависти в них не было. Ужасные существа. Ни один человек не мог бы смотреть так. Даже во взгляде врага, собравшегося убить вас, можно уловить понимание. Но эти дьяволы смотрели на меня так, как ученые разглядывают микроб на предметном стекле. Они не понимали, они не могли понять меня. Им никогда не удастся понять мои мысли, печали, радости, надежды, так же, как и мне не удастся проникнуть в их чувства. Мы — разные биологические виды. Войны людей не могут сравниться в жестокости с непрекращающейся войной между живыми существами различных видов. Возможно, все живое и произошло от одного вида, но я в это не верю. Разум и сила читались в холодных глазах чудовищ, уставившихся на меня. Но это был неведомый мне разум. В своем развитии эти твари намного обогнали человечество, но двигались по другому руслу. Ничего более конкретного я сказать не могу. Их разум и способности так и остались для меня загадкой. И почти все их действия казались мне совершенно бессмысленными. Пока эти мысли рождались в моей голове, я вдруг почувствовал, как нечеловеческий разум ужасной силы пытается пролезть в мой мозг, подчинить себе. Я вскочил, будто меня окатили холодной водой. Я испугался. Такой дикий, беспричинный страх, должно быть, испытывает дикий зверь, впервые встретившийся с человеком. Я знал, что эти твари стоят на более высокой ступени развития, чем я, и боялся даже погрозить им пальцем, хотя я ненавидел всей душой. Как правило,
1: Человека не мучают угрызения совести, когда он давит насекомых. Это происходит потому, что в повседневной жизни ему приходится иметь дело лишь со своими братьями-людьми, а не с червями, на которых он наступает, и не с птицами, которых он ест. Лев не пожирает льва, однако с удовольствием съест быка или человека. По правде сказать, природа поступает жестоко, натравливая один биологический вид на другой. Разумные крабы взирали на меня подобно тому, как Бог взирает на хищника или на исчадие ада. Но я преодолел сдерживавший меня страх. Самый большой краб, которому я стоял лицом, смотрел на меня с угрюмым неодобрением, словно его раздражали мои безмолвные угрозы. Должно быть, так ученый смотрит на червя, извивающегося под ножом для препарирования. В конце концов, ярость вскипела во мне, и языки ее огня спалили мой страх. Вмиг я очутился возле самого большого краба, одним ударом убил его и, отскочив от корчащегося на песке тела, убежал. Но убежал я недалеко. Я решил отомстить за Глорию. Теперь я понял, почему она вздрогнула, стоило мне только произнести слово «краб». Понял, почему она подумала, что обличье дьявола напоминает краба. Тогда эти твари уже подкрадывались к нам, посылая нам страх, порожденный их ужасным разумом. Я вернулся, подобрал найденную мною накануне дубинку. Но твари держались вместе, совсем как быки и коровы при приближении льва. Их клешни угрожающе поднимались. Посланные ими злые мысли били меня, и я физически ощущал боль от их ударов. Я качнулся, не в силах бороться с мозговой атакой чудовищ. Я знал, что они пытаются запугать меня. И тут, совсем неожиданно, твари попятились к скалам. История моя длинная, но я постараюсь быть кратким. Сейчас я веду яростную и беспощадную войну против расы, которая, я это знаю, по разуму и культуре выше меня. Вполне возможно, что они, ученые-исследователи, и Глория погибла в одном из их жестоких экспериментов. Их жилища находятся высоко на скалах. Правда, пока мне никак не удается их обнаружить. Чудовища спускаются на пляж тайной тропой. Они охотятся на меня, а я на них. Я выяснил, что между этими тварями и человеком есть нечто общее. Существа с более мощным интеллектом отстают в физическом развитии. Я во многом уступаю им умственно, как гориллы какому-нибудь ученому светили, но я столь же смертоносен в битве с ними, сколь смертоносна горилла, напавшая на безоружного ученого. Я быстрее, сильнее, и у меня тоньше слух и обоняние. Лучше координация движений. Словом, сложилась странная ситуация, в которой я играю роль дикого зверя, а они цивилизованных существ. Я не прошу пощады, но и не пощажу никого из них. Я бы никогда не побеспокоил их, во всяком случае, не больше, чем орел беспокоит людей, если бы они не убили мою женщину. То ли чтобы утолить голод, то ли ради какого-то никому не нужного научного эксперимента, они забрали ее жизнь и разрушили мою. И вот теперь я, мстительный дикий зверь. Так будет и впредь. Волк может вырезать стадо овец. Лев-людоед уничтожить целую деревню. Вот я и есть такой волк или лев для обитателей Черного побережья. Правда, питаюсь я моллюсками, никак не могу заставить себя попробовать краба. Днем и ночью я охочусь на своих врагов по всему берегу. Это нелегко, и долго я так не протяну. Они сражаются со мной оружием, против которого я бессилен. После их психологической атаки на меня нападает страшная слабость. Я высматриваю врагов, гуляющих по пляжу в одиночестве. Нападаю и убиваю их. Но потом мне приходится долго восстанавливать силы. Сначала мне не составляло труда прорваться сквозь защитную оболочку мыслей одинокого краба и убить его. Но твари быстро обнаружили мое слабое место, и теперь во время каждой схватки я вынужден проходить настоящий ад. Их мысли врываются в мой разум волнами раскаленного металла, обжигая мой мозг и мою душу. Я долго лежу в засаде. А когда появляется одинокий краб, вскакиваю и быстро убиваю его. Как лев, который набрасывается на человека, прежде чем тот успевает прицелиться и выстрелить. Однако порой и я допускаю промахи. Вот как вчера. Умирающий краб оторвал мне кисть левой руки. Я знаю, пройдет совсем немного времени, и одна из тварей убьет меня, обязательно убьет. Но я должен успеть отомстить. На черных ступенях, затерявшихся меж облаков, стоит город крабов. И я обязан уничтожить его. Я, умирающий человек, сполна испытавший на себе страшное оружие чудовищ. Покалеченную руку я туго перевязал, так что не истеку кровью. Пока я в здравом рассудке, моя правая рука не выпустит железную дубинку. На рассвете крабы держатся поближе к своему убежищу. В этот час их гораздо легче убить. Ущербная луна почти опустилась в море. Через пару часов забрежет рассвет, а сейчас мне пора. Я обнаружил тайную тропу. Она уходит в небо. Я найду обиталище демонов. И когда взойдет солнце, начну убивать. Грядет страшная битва. Я буду убивать, убивать и убивать, а потом умру сам. Но хватит. Пора идти. Я стану машиной смерти. Я выложу трупами весь берег. Пусть я умру, но прежде перебью этих тварей. Глория, близится рассвет. Мне не дано узнать, наблюдаешь ли ты за моей кровавой местью, но я хочу верить, что ты все это видишь. От этой мысли на душе моей становится легче. Эти чудовища и я – разные биологические виды, и лишь жестокая природа повинна в том, что мы непримиримые враги. Они отняли у меня невесту. Я лишу их жизни. Роберт Говард. Обитатели Черного побережья.

Альфред Хейдек из книги «Звезды Маньчжурии». Три осечки. Рассказ волонтера из русского отряда Джан Цзучана. Глава первая. Мне безумно хотелось пить. Помню, что мучительная жажда натолкнула меня на мысль о существовании таинственного дьявола, специально представленного ко мне, чтобы он пользовался малейшей моей оплошностью и причинял страдания. Чем же иначе объяснишь, что час тому назад, когда наш отряд проходил китайской деревушкой с отменным колодцем, я не пополнил своей фляжки? Но тогда я совершенно не ощущал жажды. Она появилась спустя самое короткое время. А последний глоток теплой жидкости пробудил во мне яркую мечту о затемненных ручьях с журчанием переливающихся по мшистым камням с дрожащими на них алмазными росинками и о таких количествах влаги, по которым свободно мог бы плавать броненосец. И я всю ее выпил бы. Точно в таком же состоянии, надо полагать, находился Гржебин, правый от меня в стрелковой цепи. Убедившись, что у приятелей тоже ни капли не раздобудешь, он пришел в дикую ярость и стал ожесточенно стрелять по невидимому неприятелю, залегшему точно в куче опенков, меж пристроек древней кумирни, культовое сооружение. Последнее всем своим до крайности мирным видом с купами тополей и низкими башенками, так наивно и просто глядевшими на нас, являло собой как бы воплощение горестного недоумения по поводу тарарама, какой мы тут подняли. Свое занятие Гржебин продолжал с такой поспешностью, что вызвал во мне подозрение о старом солдатском трюке, пользуясь удобным случаем, поскорее расстрелять обременяющие запасы, оставив лишь действительно необходимое количество зарядов. «Ты чего там расшумелся? Разве кого-нибудь видишь? А то нет!» — злобно отозвался Гржебин. «Можно сказать, всех вижу!» «Прекратить огонь!» — торжественно провозгласил взводный командир, начав с повышенного голоса и как по ступенькам с каждым слогом понижая его. Причину распоряжения мы тотчас же уяснили. Над нами, брюзгливо и злобно шипя, с присвистом пронесся первый снаряд полевой батареи. Стало быть, кучу опенков решено разнести артиллерии. Молчание водворилось по нашей цепи. Из собственных локтей я соорудил подставку для колючего подбородка и равнодушно уставился на обреченную кумирню. Там, мол, теперь все пойдет по расписанию. Земля разразится неожиданно бьющими фонтанами взрывов. Невозмутимо спокойный угол близлежащего здания отделится и сначала полсекунды задумчиво, а потом стремительно обрушится и погребет под обломками двух-трех защитников, а то целую семью. Мечущиеся с места на место фигуры, охрипшая команда, все это покроется ревом пожара, а поле за ним усеется бегущими серыми куртками. Мы будем стрелять им вдогонку, и так изо дня в день, пока... К черту пока! Волонтер меньше всего думает о смерти. «Смотри, как перья летят!» — крикнул мне Гржебин, указывая рукой на храм. С него роем слетели черепицы, и в стене показалась брешь. «Каково там богам, а?» Мне не понравилась злобность его замечания. Разве смиренные лики Будд не являлись такими же страдательными лицами, как мирные поселяне, которым генеральские войны жарили прямо в загривок? Финал уже наступил.

осипшая глотка командира изрыгнула краткое приказание, наша цепь бегом пустилась к полуразрушенным зданиям. В неизбежной суматохе, которая неминуемая в атаке и всегда вызывает презрение у истинного военного, ибо нарушает стройность шеренги, я и Гржебин неслись рядом, обуреваемые не кровожадностью, а единственным желанием поскорее добраться до колодца. И все-таки мы добежали далеко не первыми. Муравейник тел копошился у колодца, стремительно припадая к туго сплетенной корзинке, заменяющей у китайцев христианскую бадью. Эти несколько минут задержки между томительным желанием и его осуществлением переполнили у Гржебина чашу терпения, кстати сказать, отличающуюся удивительно малыми размерами. Потоптавшись на месте, как баран перед новыми воротами, он вдруг разразился многоэтажной бранью. «Посмотрите!» — кричал он, указывая пальцем на уцелевшую в глуби полуразрушенного храма статую Будды. «По этой штуке было выпущено 6 снарядов, сам считал. Все кругом изрешечено, а эта кукла цела, хоть бы хны. Можно подумать, что тут ребятишки забавлялись, бабочек ловили. Клянусь, сегодня он будет с дыркой», — закончил он неожиданным возгласом и торопливо стал закладывать новую обойму в винтовку. «Не трожь чужих чертей!» — хриплым басом пытался увещевать его бородач, забайкальский казак. «Беды наживешь!» Но было уже поздно. Гржебин спустил курок. Мы услышали звонкую осечку, выстрела не последовало. Это произвело такой эффект, что несколько голов, состекающие по щекам водой, оторвались от ведра и вопросительно уставились на стрелка. «Я сказал, не трожь!» — начал было опять забайкалец, но Гржебин моментально выбросил первый патрон, вторично спустил курок, и опять осечка. Жуткое любопытство загорелось во всех глазах. Многие повскакивали и полукругом окружили стрелка, который с бешенством вводил в патронник новый патрон и сам заметно побледнел. Я понял, бессмысленное кощунство, обламывающее зубы обмолчаливое, но ярко ощущаемое чудо, явилось тем именно напитком, который мог расшевелить нервы таких ветеранов, как эти огарки всех вообще войн последнего времени. Я застыл в страстном ожидании. Мои симпатии неожиданно совершили скачок и очутились всецело на стороне задумчивой со скорбным лицом фигуры в храме. Я с трепетом ждал третьей осечки, когда они собственной смутной веры в страну высших целей, откуда иногда слетали ко мне удивительные мысли. И она стукнула явственно, эта третья осечка. «Довольно!» — закричал я, вспомнив, что у Гржебина еще осталось 2 заряда. Но тут произошло нечто. Гржебин еще раз передернул затвор и с изумительной стремительностью, так что никто не успел и пальцем пошевелить, уперся грудью на дуло и в то же время, ловко ударив носком башмака по спуску, выстрел последовал немедленно. «Это был сам черт!» — прохрипел Гржебин, обливаясь кровью и падая со сведенным в гримасу лицом. «Эй, санитары!» Гржебина в бессознательном состоянии уволокли санитары, а осмотревший его фельдшер на наши вопросы, выживет ли, безнадежно махнул рукой. И тогда мы поставили молчаливые точки над жизнью товарища и отошли, чтобы в бесславной войне прокладывать путь к вершинам власти китайскому генералу, очень щедрому, когда он в нас нуждался. Но мы все ошиблись. Эпизод имел странное продолжение — и я при нем присутствовал. Это произошло в старых казармах в Цинь-Аньфу, когда на меня внезапно навалилась тоска
ностальгия, или еще как ее там называют. Последнее для каждого волонтера равносильно самому категорическому приказанию пить. Пить все, что можно достать в ближайшей ловчонке, баре или в другом месте, не исключая и самого свирепого китайского пойла, прозванного русскими ханьшой. И с бутылкой этой умопомрачительной жидкости я забрался в каморку фельдфебеля, которого, кстати сказать, никогда не покидало мрачное настроение. Мы мало разговаривали. За перегородкой, изнывающие от безделья волонтеры, тянули одну из бесконечных солдатских песен, вроде «О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?». Все это создавало тягуче минорное подавленное настроение. Точно бодрость и еле теплящийся фонарик надежды, тускло мерцающий на мачте человеческого бытия, со всех сторон обступал океан, колышащийся в бесшумной мертвой зыби, и гонимые немым отчаянием неприкаянные клочья облаков ползли по равнодушному, как крышка гроба, ночному небу. Я выпил еще, и во мне стало просыпаться желание говорить. Жестокий хмель, печальная песня и сознание собственных непростительных ошибок в почти загубленной уже жизни совместными усилиями раскрывали врата буйному словоизвержению. В нем разражался вольтаж неудовлетворенных желаний вперемешку с гордыми, но малоправдоподобными заявлениями, что я, филолог и аристократ духа, собственно говоря, очутился в этом захудалом отряде вовсе не из нужды, как это может показаться несведущему человеку, а исключительно из-за любви к сильным ощущениям. В том не будет ничего невероятного, если я скажу, что теперь эта волынка мне надоела, и я, может быть, завтра уйду из отряда, чтобы занять достойное место среди себе подобных. «Ты великий человек», — убедительно сказал фельдфебель. «И я тоже», — прибавил он, немножко помолчав. «Завтра мы уйдем вместе. Давай я тебя поцелую. Мы братья». Он потянулся ко мне, но на полдороги остановился. В дверях каморки стоял тот, кого мы считали давно погребенным, Гржебин. Тут только я вспомнил, что несколько минут назад пение за стеной оборвалось, там царствовала тишина, водворенная чьим-то поразившим умы волонтеров внезапным появлением. Пока Гржебин молча приближался, мы рассматривали его, как невиданную закуску на конце вилки. Он был бледен и, как видно, слаб еще после продолжительной лежки в госпитале. Ну, в общем, никаких разительных перемен в нем не произошло. По крайней мере, таких, которые, кроме неожиданности, могли бы оправдать вызванный им удивительный эффект. Наше пьяно-счастливое и проникнутое сознанием каких-то особых заслуг настроения сжалось, свернулось в жалкий комок, точно пес, получивший пинка. «Что? Не ожидали?» — выдавил Гржебин, смущенный нашим неловким молчанием. «Как не ожидали?» — точно очнувшись, тряс его руку фельдфебель. «Можно сказать, во как ожидали!» Мы усадили его за стол и усиленным угощением старались загладить неловкость встречи. Пока Гржебин отправлял в рот куски снеди, тут же нарезанный моим большим складным ножом, и рассказывал про свое чудесное выздоровление, буквально поразившее персонал госпиталя, я все время не мог отделаться от странных ощущений, как будто уже раз испытанных мною. Я силился вспомнить, и, наконец, мне это удалось. Где-то во время своих скитаний по такому непохожему на другие страны Китаю мне пришлось провести час на одиноком без растительности холме из бура красноватого песку с галькой. Он находился в верстах в двух от серого незначительного городка между двумя расходящимися дорогами.
и весь как сыпью был покрыт конусообразными могильными насыпями. Вот там, на этом холме, я испытал нечто похожее. Сознание близости закоченевших фигур в крепких деревянных гробах под землей, неестественно жуткий покой мертвых, чьи души, согласно верованиям китайцев, отошли в распоряжение неведомых властелинов неба и земли, смотря по заслугам. Каменную непреклонность закона смерти и ясно ощутимое присутствие силы, имеющей власть распоряжаться в царстве мертвых. Убеждение ясное и непоколебимое, что эта именно сила вошла вместе с Гржебиным и одним взглядом тускло мерцающих зрачков убила нашу жалкую радость, наполнило меня непонятным отвращением к бледному человеку, пьющему мое вино. Я не считал себя суеверным, но должен признаться, что в тот момент убедительными мне представлялись рассказы китайцев о людях, находящихся в отпуску у смерти. Они всюду вносят с собой дыхание потустороннего мира, и в их присутствии умирают улыбки. До сих пор не могу простить безудержности собственного языка. Не выскажи я свои мысли, может быть, ничего бы и не произошло. Но я не мог. Странные ощущения распирали меня. Что случилось, то случилось. Гржебин усиленно старался быть веселым, говорил без умолку, натянуто смеялся, несмотря на наше подавленное молчание. Но я встал и заявил, что иду спать. «Что ж так рано?» — спросил Гржебин, указывая на недопитую бутылку. «Тебе весело, а мне не весело», — ответил я заплетающимся от хмеля языком. «Удивительное дело», — прибавил я еще, — «как это некоторые люди не замечают, что за ними тащится кладбище». Могу поклясться, что, начав говорить, я вовсе не имел в виду кончить этими словами. Все вышло как-то непроизвольно, но эффект был поразительный. «И ты тоже это заметил?» — воскликнул Гржебин, хватаясь за голову и съеживаясь, словно от удара. Я увидел невыразимую боль на его лице. Жалость охватила меня, пока он разряжался сумбурной речью. Да-да, он сам великолепно знает, что после того проклятого дня, когда ему вздумалось продырявить статую в кумирне, с ним что-то случилось. Он стал чувствовать себя как бы мертвым. В госпитале раненые китайские солдаты, которым почему-то стало известно его приключение, сторонились его и просились в другую палату, ссылаясь на невыносимо тягостную атмосферу, якобы окружающую его. Но он надеялся, что казармы и старые товарищи не будут так чувствительны. Однако нет. Бредни оказались сильнее взрослых мужчин. Ему остается только поскорее избавить себя и других от этих тягостных переживаний, которые могут свести с ума. Он уже раз умирал и таким образом расплатился за первую осечку. Если те настаивают, не объяснил им, кто те, но произнес это слово повышенным голосом, так он не прочь заплатить и за вторую. Нож, лежащий на столе, словно бы совершил прыжок, чтобы очутиться в его руке. А мой хмель улетучился без остатка при виде человека, который быстро нанес себе несколько ударов лезвием, стараясь перерезать горло. Я и фельдфебель бросились на него и вырвали нож, но должны были сознаться, что слишком поздно. На беглый взгляд ранения не могли кончиться выздоровлением. И все-таки он выздоровел и явился обратно в свою часть, откуда по собственной просьбе был переведен на бронепоезд. Я тоже перевелся бы на его месте. Не надо было иметь много прозорливости, чтобы на всех лицах читать болезненное любопытство и плохо скрытую уверенность, что расплата за третью осечку неминуема. В это верили все,
и об этом говорили слишком громко. Речи могли доходить до его слуха. Теперь мне известно, что на бронепоезде ничего не знали о его предыдущих похождениях, и поэтому его смерти, последовавшей во время ночного боя, смерти при захлебывающемся таканье пулеметов со вспыхивающими во мраке огоньками ответных выстрелов и напряженной суетой перебежек, не было придано никакого сверхъестественного значения. Но меня мучает все происшедшее. Поневоле напрашивается вопрос, о чем оно свидетельствует? О том ли, что я и другие, бывшие свидетели этих сцен, своим необдуманным поведением и намеками наталкивали Гржебина на мысль о его обреченности, которая в результате превратилась в манию, или же то было наказание, низринувшееся из таинственного мира неведомых сил за кощунственное поведение. Кроткий лик Христа чудится мне в Поднебесье, и мне хочется воскликнуть. Ты, о ты, всепрощающий! Доколе ты будешь переносить поругание твоих храмов, которые камень за камнем, кощунственной рукой растаскиваются на моей родине? Разве действительно нет предела твоей кротости, необъятной, как эфирный океан Вселенной?

0: Фантастическая проза Сергея Лукьяненко.
1: Если вы свяжетесь прямо сейчас. Корабль будто и не летел. Плыл в океане космоса.
2: Почти километровый в диаметре шар медленно вращался, и по поверхности его бегали цветные узоры.
1: Два полотнища радужного цвета стлались за ним, и по всей Земле люди поднимали голову, глядя в небо, с тревогой и подозрением, а то и с откровенным страхом. И все-таки большинство просто любовалось невиданным зрелищем. Слишком красива была эта чужая радуга.
2: Плавно скользящая по земной орбите. Всем своим великолепием она отметала дурные мысли, обещала что-то радостное и небывалое. Наверное, со времен первого спутника люди не смотрели в небо так часто.
1: А на закрытом заседании Совета Безопасности ООН представители великих и не очень держав смотрели на экран.
2: Зрелище было, может быть, не столь впечатляющее, но зато куда более познавательное. Впервые инопланетная раса вошла в контакт с человечеством.
3: Нет. Мы не будем высаживаться.
1: Говорил с экрана пушистый комок оранжевого меха с крохотными бусинками глаз.
3: Нет. Спасибо за гостеприимство. Мы очень спешим. Мы благодарим за приглашение. Мы рады общению с вами. Но нам еще предстоит долгий-долгий путь.
1: Перевод обеспечивали чужие. И на русский, и на английский, и на китайский, и на французский, и на испанский языки. Перед представителями других рас они вежливо извинились и посетовали на недостаток времени и способностей.
4: «Но мы хотели бы еще очень многое узнать»,
1: сказал особый представитель ООН, гражданин Мадагаскара, выбранный после двухдневной подковерной борьбы представителем со стороны человечества.
2: Мадагаскару повезло именно по причине его обычности. Представитель Китая настаивал на кандидате от самой многочисленной нации.
1: Представитель США на кандидате от самой развитой и демократической страны мира. Представитель России на кандидате от самой большой по площади страны.
2: На самом деле личность господина особого представителя не играла никакой роли. Он лишь озвучивал текст, появляющийся перед ним на маленьком неприметном экране.
1: Где-то в недрах здания ООН этот текст торопливо вырабатывали никому неведомые референты, психологи, политологи и сотрудники спецслужб.
3: «Мы ответим»,
1: — любезно сказал чужой.
3: «Спрашивайте, мы ответим».
4: «Много ли цивилизаций разумных существ известно вам?»
2: — косясь на экран, спросил мадагаскарец.
3: 83,5.
1: Любезно ответил чужой.
3: Включая дельфинов. А если засчитают человечество, то 84,5.
1: С одним из психологов случилась легкая истерика. Его увели.
2: Возникла небольшая заминка. Но вот появился текст нового вопроса.
1: И особый представитель человечества проникновенно произнес.
4: На чем основываются отношения между различными цивилизациями космоса?
3: На дружбе, сотрудничестве и взаимовыгодной торговле.
1: Немедленно сообщил чужой.
3: Иногда возникают вооруженные конфликты, но это позор и недостойно разумных существ. Мы убежденные пацифисты.
1: Представитель США удовлетворенно кивнул. Впрочем, от сердца отлегло у всех.
4: Каким образом мы можем вступить в контакт с другими цивилизациями?
1: Поинтересовался гражданин Мадагаскара.
3: Развивайте науку и технологии. Добросовестно трудитесь. Живите в мире. Летайте к другим звездам.
1: Дал ценный совет чужой. Снова возникла маленькая пауза. Потом был озвучен новый вопрос.
4: Земная цивилизация имеет ряд нерешенных проблем. Можем ли мы рассчитывать на какую-либо форму помощи со стороны вашей более развитой цивилизации?
5: В последнюю секунду слова более развитой изменились на дружественной. Но особый представитель человечества уже прочел первоначальный текст.
3: Сложный вопрос.
6: Опечалился чужой.
3: Давно уже было замечено, что полученная безвозмездно помощь не идет впрок. Цивилизация начинает отставать в развитии, надеется на инвестиции, кредиты, гуманитарную помощь. Сложный вопрос. Мы думаем, что могли бы вступить с вами в товарные отношения и продать некоторые любопытные приспособления. В качестве платы мы согласны принять некоторые тяжелые металлы и произведения кустарного искусства. Но торопитесь, наше время очень ограничено.
6: На экране с поразительной быстротой сменились несколько фраз. Есть ли Бог, какие металлы, в чем смысл жизни, дельфины действительно разумны и что вы можете нам предложить? Мадагаскарец закашлялся, таращась в экран.
5: Последняя фраза помигала и осталась.
4: «Что вы можете нам предложить?» —
6: спросил особый представитель человечества.
3: «О, некоторые замечательные вещи!» —
6: сказал чужой, и изображение сменилось. Вместо маленькой, аскетически обставленной рубки возник просторный светлый зал, в центре которого стоял космический корабль.
5: Что-то очень похожее на корабль с точки зрения человека.
3: Это уютный малотоннажный космический корабль цивилизации Атум,
6: сообщил чужой.
3: Позволяет перемещаться в пределах местной Солнечной системы. Развивает скорость до 500 км в секунду, снабжен устройствами противометеоритной защиты и радиационным щитом. Количество ограничено. Мы можем предложить вам 12 кораблей со всей документацией на основных земных языках. Если вы купите все корабли и свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к каждому кораблю вы получите замечательный складной ангар.
6: На экране появилось белое строение чуть побольше корабля.
3: Станцию связи с кораблями и трехчасовой обучающий мысли фильм по пилотированию корабля в особо сложных условиях. Цена каждого корабля — 40 тонн золота, 4 тонны платины, 2,5 тонны плутония.
6: В зале наступила пауза. Потом представитель США вскочил со своего места.
4: Наша страна готова купить все корабли.
5: Особый представитель человечества заерзал за своим столом.
6: Но на него уже не обращали внимания.
3: Прекрасно,
6: сообщил чужой.
3: Мы уверены, что вы останетесь довольны сделкой. Куда доставить корабли и откуда забрать металлы?
6: Под ледяное молчание зала, представитель США продиктовал координаты какой-то военной базы и сообщил, что металлы можно брать прямо из Форт Нокса. Ошарашенные дипломаты, сообразившие, что американский представитель при Совете Безопасности не случайно помнит наизусть ширину и долготу базы, гневно зашумели. Но ропот прервали слова чужого.
3: Еще более интересное транспортное средство – колониальный корабль цивилизации Ракхар, предназначен для межзвездных перелетов. Эксклюзивный товар имеется в одном экземпляре, абсолютно новый. Работает с нарушением теории Эйнштейна. Дальность полета до 40 световых лет. Способен перевозить до 1000 живых особей за один рейс. Цена 400 тонн золота, 300 тонн платины, не менее тонны неограненных алмазов.
4: Наша страна берет это!
5: Выкрикнул американец, глядя на блестящую тушу колониального корабля, заслонившую весь экран.
6: На его фоне корабли цивилизации Агр просто терялись.
3: И 80 тонн кустарных произведений искусства данной страны возрастом не менее 1000 земных лет.
6: Закончил чужой.
3: Нам очень жаль, но страна США не имеет столь древних произведений кустарного искусства. Если вы свяжетесь с нами прямо сейчас, то в придачу к колониальному кораблю вы получите великолепную систему кондиционирования воздуха, уникальный телескоп для наблюдения за звездным небом, справочник с координатами незаселенных планет в радиусе 40 световых лет от Земли и документацию на основных земных языках.
4: Китай покупает этот корабль,
6: сказал представитель Китая, победно оглядел зал и затараторил, обсуждая детали сделки. Возражений не было.
5: Представители великих и не слишком стран вцепились в телефонные трубки, выслушивая новые инструкции.
6: Мадагаскарец скучал. На американца жалко было смотреть.
3: К сожалению, транспортные средства кончились,
6: сказал чужой. От фрагмента Великой Китайской стены он отказался, а вот Терракотовая гвардия и вазы династии Мин его устроили.
3: Но у нас есть и другие любопытные вещи. Восхитительный аурианский пищевой синтезатор. Пища пригодна для любой белковой формы жизни. Полностью автономен, снабжен зарядом энергии на 125 лет. 4 экземпляра. Стоимость каждого 60 тонн произведений кустарного искусства возрастом не менее 200 земных лет.
5: В разразившемся споре пищевые синтезаторы были поделены между США, Китаем и Великобританией.
6: Франция брезгливо отказалась от участия в торге, мотивируя это традицией национальной гастрономии. Российскому делегату пообещали уступить следующий лот. Впрочем, когда выяснилось, что уникальный прибор очередной неизвестной расы позволяет омолодить человеческий организм на 100 земных лет, обещание едва не было забыто. Порядок восстановил чужой, укоризненно напомнив людям их собственные слова, пристыдив и прочтя небольшую вежливую нотацию. В награду за немедленную покупку Россия получила еще и автоматический конвейер, позволяющий прогонять через омолаживатель до 1000 человек в час.
5: Еще один раз встрял особый представитель человечества, задав важный вопрос о сроках выполнения сделки.
6: Чужой успокоил его обещанием выполнить все поставки в течение 3 часов после завершения торга. Причем как доставку товаров, так и получение платы согласился взять на себя. Вскоре, впрочем, упущенный омолаживатель был почти забыт. Лоты сыпались один за другим.
5: Технологии обещали исцеление болезней, не пачкающиеся ткани, контроль климата, обучение во сне, лишенное трения подшипники, сверхпроводники и сверхпрочное мономолекулярное волокно.
6: Франция купила космическую станцию на 10 тысяч человек и кофемолки на энергии броуновского движения, в придачу получив сверхглубокую буровую станцию и словарь языка запахов. Китай все-таки толкнул свою великую стену, получив взамен великолепное средство по контролю за рождаемостью. Великобритании пришлось удовлетвориться технологией передачи электричества без проводов. Зато в довесок был получен совершенно новый экспериментальный завод, способный построить свою точную копию. Когда более богатые страны несколько выдохлись, России досталась уникальная биокультура бактерий, способных жить в атомном реакторе и перерабатывать излучение в спирт, легковые машины на магнитной подушке и побеги морозостойких инопланетных бананов.
5: Когда запасы тяжелых металлов несколько истощились, а предметы кустарного искусства стали кончаться, чужие любезно распродали мелкие, но интересные лоты за образцы земной техники. Кефирную закваску, листья эвкалипта и прочие пустяковины.
6: Молчавший почти до конца представитель Израиля получил очередное указание и торопливо скупил оптом половину мелких лотов. Бонусом ему послужило средство от облысения, вызывающее интенсивный и устойчивый рост волос.
3: «Наши запасы кончились»,
6: — с грустью признался чужой.
3: «Мы вынуждены попрощаться с вами. Сейчас ваши покупки будут доставлены в указанные места. Благодарим за сотрудничество».
4: «Есть ли Бог?»
6: – торопливо выкрикнул гражданин Мадагаскара.
3: «Сами бы хотели знать»,
6: – ответил чужой, и экран погас. Потные и взволнованные дипломаты переглядывались. Никто не решался встать первым. Наконец, общее мнение озвучил израильский делегат.
4: «Что-то тут не так. Что-то тут не так. Что-то тут не так. Что-то тут не так».
5: А тем временем корабль чужих начал свой последний виток над землей.
1: Крылья радужного света распростерлись над всей планетой.
6: В них возникли темные пятна. Космические корабли и станки, кофемолки и живые биокультуры, машины и синтезаторы пищи. Крылья медленно схлопнулись, пронизывая всю землю, радужный свет накрыл мир, оставляя на указанных местах покупки и аккуратнейшим образом подбирая тяжелые металлы и кустарные поделки землян. Каждого человека коснулась волна радужного света. Каждый ощутил на миг приятное чувство удовлетворения и сознания собственной ценности. Потом корабль чужих сошел с орбиты и через несколько часов исчез в глубинах космоса.
5: Вечером следующего дня заседал Совет Безопасности России.
6: Впрочем, подобные структуры сейчас заседали во всех великих и не очень державах мира, дорвавшихся до чудес галактической науки. Первым дали выступить главе службы внешней разведки.
7: При передаче этой информации был рассекречен наш лучший американский агент.
5: Роясь в распечатках, бубнил разведчик.
7: Так, корабли цивилизации Агр и впрямь отвечают всем заявленным параметрам. Американские ученые с некоторой долей оптимизма склонны считать, что их скорость и впрямь составляет 500 километров в секунду. Вот фотографии. К сожалению, не слишком четкие. Наши разведывательные спутники несколько устарели. Мерная линейка показывает размер каждого корабля. Агентурные данные подтверждают эту информацию. Вероятно, жители Агра были размером с некрупного котенка. Агрегатные отсеки корабля запломбированы. Согласно документации, попытка открыть их приведет к разрушению всех устройств. А вот данные по Китаю. Кое-что мы склонны считать попыткой дезинформации, но кое-что удалось выяснить достоверно. Колониальный корабль «Ракхар» имеет в длину 300 метров. Это не американские игрушки. Он действительно работает с нарушением теории Эйнштейна. Согласно теории относительности, при полете со скоростью, близкой к скорости света, время на корабле должно было бы замедлиться, и по субъективному времени экипажа полет занял бы несколько часов, хотя с точки зрения внешнего наблюдателя прошли бы десятки или даже сотни лет. В корабле «Ракхар» все наоборот. С нашей точки зрения он способен долететь до ближайшей звезды за несколько часов, но... На борту корабля за это время пройдет около 1000 лет. Китайцы все-таки хотят попробовать. Беда в том, что механизмы корабля рассчитаны лишь на 10-20 лет полета. А с контролем рождаемости тоже вышла некоторая проблема. Устройства при включении действуют... сразу на всех представителей данной национальности. По Франции пока нет внятной информации, но температура их станции по-прежнему держится на 540 градусах по Цельсию. Снижение же температуры повлечет за собой разрушение корпуса. Английский завод уже построил свою точную копию. Копия, в свою очередь, заканчивает постройку своей копии. Вероятно, этот процесс можно длить бесконечно, но премьер-министр приказал остановить заводы. Китайские добровольцы и голодающие в Мозамбике отказались есть аурианскую пищу. Она не ядовита и очень питательна, но этот отвратительный вкус вызывает рвотные позывы даже у свиней. По Израилю данных нет. По Бельгии будут с минуты на минуту. А вот еще данные по Великобритании. Для передачи электроэнергии без проводов требуется построить приемную и передающую станции. Количество меди, необходимое для монтажа, таково, что на порядок дешевле проложить старомодную линию электропередачи. У меня все.
6: Директор только что созданного Института внеземных технологий явно испытал облегчение после этой короткой речи. Поднявшись, он зачитал короткий отчет.
8: Установка по омоложению смонтирована и готова к работе. К сожалению, работать с 78-летним добровольцем компьютер отказывается. Минимальный шаг омоложения действительно 100 лет. К вечеру в Москву должны доставить жители Томска Ивана Степановича Хомякова. По метрикам ему 106 лет. К сожалению, некоторые наши ученые предполагают, что после омоложения он не только выглядит, но и думать будет как 6-летний ребенок. О спирте. Бактерии, помещенные под поток жесткого излучения, действительно стали вырабатывать спирт. Есть только одна проблема. Они же его немедленно и усваивают. Машины замечательно двигаются на магнитной подушке, но для них требуется прокладывать специальные трассы из сплава никеля и вольфрама. Смета по постройке опытной дороги Москва-Звенигород прилагается. Бананы, точнее, инопланетный аналог бананов, высажены на якутской опытной сельхозстанции. Первый урожай планируется собрать через 20-25 лет. Мерзлые почвы, трудности с внесением удобрений, но снега они и впрямь не боятся. Вот, ну, у меня пока все.
6: Наступило молчание. Насупившийся президент обвел взглядом соратников. Спросил.
9: А есть версия, зачем они купили у нас 150 велосипедов КАМА? Что там такого в этих велосипедах?
5: Версия, возможно, была, но озвучить ее никто не решился. Лучше всех ответить президенту мог бы сам Чужой. Он, кстати, составлял весь экипаж огромного корабля. Но он сейчас был очень занят. В не слишком далекой от Солнца звездной системе он продавал местным жителям уникальные экологически чистые транспортные средства, не требующие для работы дорогостоящих источников энергии, способные передвигаться как по прямой, так и по наклонной поверхности и даже совершать повороты.
6: Медузообразные обитатели местных болот очень внимательно его слушали. Впрочем, все необходимые человечеству ответы мог бы дать и не вхожий в высшие сферы ничем не примечательный гражданин России, мелкой руки чиновник, скорее даже чиновнишка, хорошо отметившись с друзьями в начале прилет, а потом и отлет инопланетного корабля. В эту самую минуту, вернувшись домой в легком подпитии, уже плавно переходящем в похмелье, он застал жену на диване, диктующей в телефонную трубку адрес, и произнес небольшую, но пылкую речь. Слово «дура» в ней перемежалось с другими не менее обидными словами. А заканчивалась речь укоризненной фразой.
5: «Это в то время, когда человечество стоит на пороге новой эры».
6: Обидевшаяся жена ушла в спальню. А чиновник сам присел перед телевизором.
5: «Если вы свяжетесь с нами прямо сейчас», —
6: донеслось с экрана,
5: «то в придачу к чудо-мельнице вы получите губку для протирки чашки, нож для резки картофеля и запасную рукоятку».
6: Но гражданин уже спал. И почему-то ему снились смеяться.

0: страшное оружие. Этот аппарат даст нам много золота. Больше, чем у всех биржевых, индустриальных и прочих королей. Это безумно дерзко, но так будет. Наш луч сможет на расстоянии разрезать аэропланы, корабли и все. Дай мне попробовать. Дай.
1: Но только осторожно.
2: Осторожно!

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Часть третья. Террорист. Глава девятая. Сопровождающий негромко сказал «Ждите здесь» и ушел. Скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенек посередине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный. Подлесок душил его. От древних морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ежился. Он чувствовал дурноту. Хотелось посидеть на солнышке, погреть плечо. В кустах неподалеку кто-то был, но Максим не обращал внимания. За ним следили от самого поселка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же. Сбоку на полянку вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой на руке. Она уставилась на Максима и так, не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверек, вроде белки, мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо. Только где-то далеко стучала неровным стуком машина. Резала тростник на озере. Человек в кустах не уходил, буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал. Последнее время он часто задремывал в самые неподходящие моменты. Засыпал, просыпался, опять засыпал. Он не пытался с этим бороться. Так хотел организм, а ему виднее. Это пройдет, только не надо сопротивляться. Зашуршали шаги, и сопровождающий сказал «Идите за мной». Максим поднялся, не вынимая рук из карманов, и пошел за ним, глядя на его ноги в мягких, мокрых сапогах. Они углубились в лес и принялись ходить, описывая круги и сложные петли, постепенно приближаясь к какому-то жилью, до которого от полянки напрямки было совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима и полез напрямик через бурелом. Причем, как человек городской, производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом. Когда бурелом кончился, Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили, и совсем недавно, и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путем. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в темные, затхлые сени. Человек, который шел следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал «Идите сюда, осторожнее». Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице. В погребе было тепло, сухо. Здесь были люди. Они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих. Орди, дочь старой Илли Тадер, и толстого Мема Громену, сидевшего у самой лестницы с пулеметом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал «Кто вы такой? Расскажите о себе». «Можно сесть?» — спросил Максим. «Да, конечно. Идите сюда, на мой голос. Наткнетесь на скамью». Максим сел за стол и обвел глазами соседей. За столом кроме него было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил плотный, широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу. «Рассказывайте», — повторил он. Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с вранья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не знаю», — сказал он. «Говорят, я горец. Может быть, не помню. Меня зовут Максим, фамилия Каммерер. В гвардии меня звали Максим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено, и дальше дело пошло легче». Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. «Я отвел их как можно дальше вглубь карьеры, велел им бежать, а сам, не торопясь, вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьеры и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Илли Тадар. Остальное вам известно». Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал: «Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни? По-моему, так не бывает. Пусть вот доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, замаренный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. «Почему вы не бежали вместе с приговоренными?» — спросил широкоплечий. «Там оставался Гай», — сказал Максим. «Я надеялся, что Гай пойдет со мной». Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая и страшные глаза ротмистра, и горячие толчки в грудь и в живот, и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он, — «но тогда я этого не понимал». «Вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный Мемо. «Я уже рассказывал». «Повторите». «Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кершев, Орди, вы и еще двое не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой, профессиональный революционер». «Как же вы объясняете такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях». «Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать». «А почему он, собственно, стрелял в вас?» «По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет». «Не понимаю я», — сказал человек с длинными волосами. «Ну, не доверял он вам. Ну, для проверки послал казнить». «Подождите, лесник», — сказал Мемо. «Это все разговоры, пустые слова. Доктор, на вашем месте я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром». «Я не могу осматривать в темноте», — раздраженно сказал доктор. «А вы зажгите свет», — посоветовал Максим. «Все равно я вас вижу». Наступило молчание. «Как так видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Что за вздор?» — сказал Мемо. «Ну, что я сейчас делаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня, то есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на доктора, ручной пулемет. Вы Мемо Громену, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина. Раньше ее не было». «Ноктолопия», — проворчал доктор. «Давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал Мемо, — «конечно, глупо. Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет совсем. Позвольте-ка», — Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились.

темную бутыль. Потом выставил три кружки. «Можно будет по очереди», — объяснил он. «Ежели кто хочет покушать, то сыр найдется и лук». «Погодите, лесник», — раздраженно сказал широкоплечий. «Отодвиньте бутылку, мне ничего не видно». «Ну что, доктор?» Доктор еще раз прошелся по Максиму холодными пальцами, окутался дымом и сел на свое место. «Налей-ка мне, лесник», — сказал он. «Такие обстоятельства надобно запить». «Одевайтесь», — сказал он Максиму. «И не улыбайтесь, как майская роза. У меня будет к вам несколько вопросов». Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил. «Когда, говорите, вас стреляли?» «47 дней назад». «Из чего, говорите, стреляли?» «Из пистолета. Из армейского пистолета». Доктор снова отхлебнул, снова сморщился и проговорил, обращаясь к широкоплечему. «Я бы голову дал на отсечение, что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, причем с очень короткой дистанции, но не 47 дней назад, а по меньшей мере 147. «Где пули?» — спросил он вдруг Максима. «Они вышли, и я их выбросил». «Слушайте, как вас? Мак, вы врете!» «Признайтесь, как вам это сделали?» Максим покусал губу. «Я говорю правду. Вы просто не знаете, как у нас быстро заживают раны. Я не вру», — он помолчал. «Впрочем, меня легко проверить. Разрежьте мне руку. Если надрез будет неглубокий, я затяну его за 10-15 минут». «Это правда», — сказала Орди. Она заговорила впервые за все время. «Это видела я сама. Он чистил картошку и обрезал палец. Через полчаса остался только белый шрам, а на другой день вообще уже ничего не было. Я думаю, он действительно горец. Гэл рассказывал про древнюю горскую медицину, они умеют заговаривать раны». «Ах, горская медицина», — сказал доктор, снова окутываясь дымом. «Ну что же, предположим. Правда, порезанный палец — это одно, а 7 пуль в упор — это другое. Но предположим. То, что раны заросли так поспешно, не самое удивительное. Я хотел бы, чтобы мне объяснили другое. В молодом человеке 7 дыр. Если эти дыры были действительно проделаны настоящими пистолетными пулями, то, по крайней мере, 4 из них, каждая в отдельности, заметьте, были смертельными». Лесник охнул и молитвенно сложил руки. «Какого черта?» — сказал широкоплечий. «Нет уж, вы мне поверьте», — сказал доктор. «Пуля в сердце, пуля в позвоночнике и 2 пули в печени. Плюс к этому общая потеря крови. Плюс к этому неизбежный сепсис. Плюс к этому отсутствие каких бы то ни было следов квалифицированного врачебного вмешательства. Масаракш! Хватило бы 1 пули в сердце». «Что вы на это скажете?» — сказал широкоплечий Максиму. «Он ошибается», — сказал Максим. «Он все верно определил, но он ошибается. Для нас эти раны не смертельны. Вот если бы ротмистр попал мне в голову, но он не попал. Понимаете, доктор, вы даже представить себе не можете, какие это жизнеспособные органы, сердце, печень. В них же полно крови». «Да», — сказал доктор. «Одно мне ясно», — проговорил широкоплечий. «Вряд ли они бы направили к нам такую грубую работу. Они же знают, что среди нас есть врачи». Наступило длительное молчание. Максим терпеливо ждал. «А я бы поверил?» — думал он. «Я бы, наверное, поверил. Но я вообще, кажется, слишком легковерен для этого мира. Хотя уже не так легковерен, как раньше. Например, мне не нравится мемо. Он все время чего-то боится. Сидит с пулеметом среди своих и чего-то боится. Странно. Впрочем, он, наверное, боится меня. Наверное, он боится, что я отберу у него пулемет и опять вывихну ему пальцы. Что ж, может быть, он прав. Я больше не позволю в себя стрелять. Это слишком гадко, когда в тебя стреляют». Он вспомнил ледяную ночь в карьере, мертвое фосфорицирующее небо, холодную липкую лужу, в которой он лежал. «Нет, хватит. С меня хватит. Теперь лучше я буду стрелять».

0: опять сам. «Я ему верю», — сказала вдруг Орди. «У него концы с концами не сходятся, но это просто потому, что он странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Не бывает таких провокаторов, товарищи. Может быть, он сумасшедший? Это может быть. Но не провокатор. Я за него», — добавила она, помолчав. «Хорошо, птица», — сказал широкоплечий. «Помолчи пока. Вы проходили комиссию в департаменте общественного здоровья?» — спросил он Максима.
1: «Да».
0: «Вас признали годным?»
1: «Конечно».
0: «Без ограничений?»
1: В карточке было написано просто «годен».
0: «Что вы думаете о боевой гвардии?»
1: «Теперь я думаю, что это безмозглое оружие в чьих-то руках. Скорее всего, в руках этих пресловутых неизвестных отцов. Но я еще многого не понимаю».
0: «А что вы думаете о неизвестных отцах?»
1: «Я думаю, что это верхушка военной диктатуры. То, что я о них знаю, очень противоречиво. Может быть, их цели даже благородны, но средства...» Максим покачал головой.
0: «Что вы думаете о выродках?»
1: «Думаю, что термин неудачен. Думаю, что вы заговорщики. Цели ваши представляю довольно смутно. Но мне понравились люди, которых я видел сам. Все они показались мне честными и, как бы это сказать, не оболваненными, действующими сознательно».
0: «Так», — сказал широкоплечий, — «у вас бывают боли?»
1: «В голове? Нет, не бывают».
0: «Зачем об этом спрашивать?» — сказал лесник. «Если бы были, он бы здесь не сидел». «Вот я и хочу понять, зачем он здесь сидит», — сказал широкоплечий. «Зачем вы пришли к нам? Вы хотите участвовать в нашей борьбе?»
1: Максим покачал головой. «Я бы так не сказал. Это была бы неправда. Я хочу разобраться. Сейчас я скорее с вами, чем с ними. Но ведь и о вас я знаю слишком мало».
0: Все переглянулись. «У нас так не делается, милый», — сказал лесник. «У нас так, либо ты наш, и тогда на тебе оружие и иди воевать. Либо ты, значит, не наш, и тогда извини, тогда мы тебя, сам понимаешь. Куда тебя, в голову надо, да?» Опять наступило молчание. Доктор тяжело вздохнул и выколотил трубку о скамью. «Редкий и тяжелый случай», — объявил он. «У меня есть предложение. Пусть он нас поспрашивает. У вас же есть вопросы, не так ли, Мак?»
1: «Да, я пришел спрашивать», — отозвался Максим.
0: «У него много вопросов», — подтвердила Орди, усмехаясь. «Он матери жить не давал вопросами, да и ко мне приставал». «Задавайте», — сказал широкоплечий. «А вы, доктор, будете отвечать. А мы послушаем».
1: «Кто такие неизвестные отцы и чего они хотят?» — начал Максим.
0: Все зашевелились. Очевидно, этого вопроса они не ждали. «Неизвестные отцы», — сказал доктор, — «это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после 20-летней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. У них две цели. Одна главная, другая основная. Главное — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что они благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбцы. Вы удовлетворены?»
1: «Нет», — сказал Максим. «Вы мне просто сказали, что они тираны, это я и так подозревал. Их экономическая программа, их идеология, их база, на которую они опираются».
0: Все опять переглянулись. Лесник, раскрыв рот, смотрел на Максима. «Экономическая программа», — сказал доктор, — «вы слишком многого от нас хотите. Мы не теоретики, мы практики. Вот на кого они опираются, это я могу вам сказать. На штыки, на невежество, на усталость нации.
1: Справедливого общества они не построят, они и думать об этом не желают. Да нет у них никакой экономической программы. Ничего у них нет, кроме штыков. И ничего они не хотят, кроме власти. Для нас важнее всего то, что они хотят нас уничтожить. Собственно говоря, мы боремся за свою жизнь». Он стал раздраженно набивать трубку. «Я не хотел никого обидеть», — сказал Максим. «Я просто хочу разобраться. Тирания, властолюбие. Само по себе это еще мало что значит». Он бы с удовольствием изложил доктору основы теории исторических последовательностей, но у него не хватало слов. И без того ему временами приходилось переходить на русский. «Ладно, но вот вы сказали, справедливое общество. Это что такое? И чего хотите вы? К чему вы стремитесь, кроме сохранения жизни? И кто вы?» Трубка доктора шуршала и трещала, тяжелый смрад распространялся от нее по подвалу. «Дайте мне», — сказал вдруг лесник. «Дайте я ему скажу. Мне дайте. Ты, мил человек, того. Не знаю, как там у вас в горах, а у нас тут люди любят жить. Как это так, кроме, говорит, сохранения жизни? А мне, может быть, кроме этого ничего и не надо. Ты что полагаешь, этого мало? Ишь ты, какой храбрый нашелся! Ты поживи-ка в подвале, когда у тебя дом есть, жена, семья, и все от тебя отреклись. Ты это брось!»
0: «Подождите, лесник», — сказал широкоплечий.
1: «Нет, это пусть он подождет. Ишь ты какой нашелся! Общество ему подавай, базу всякую».
0: «Подожди, дядя», — сказал доктор, — «не сердись. Видишь, человек ничего не понимает. Видите ли, — сказал он Максиму, — наше движение очень разнородно. Какой-то единой политической программы у нас нет, да и быть не может. Все мы убиваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите. Все мы смертники. Шансов выжить у нас немного. И всю политику у нас заслоняет по существу биология. Выжить — вот главное. Тут уж не до базы. Так что если вы явились с какой-нибудь социальной программой, ничего у вас не выйдет».
1: «В чем же дело?» — спросил Максим.
0: «Нас считают выродками. Откуда это пошло, теперь не вспомнишь. Но сейчас неизвестным отцам выгодно нас травить. Это отвлекает народ от внутренних проблем, от коррупции финансистов, загребающих деньги на военных заказах и на строительстве башен. Если бы нас не было, отцы бы нас изобрели».
1: «Это уже нечто», — сказал Максим.
0: «Значит, в основе всего опять же деньги. Значит, отцы служат деньгам. Кого они еще прикрывают?» «Они никому не служат. Они сами деньги. Они все. И они, между прочим, ничто, потому что они анонимны и все время жрут друг друга». «Ему бы с вепрем поговорить», — сказал он широкоплечему. «Они бы нашли общий язык».
1: «Хорошо, об отцах я поговорю с вепрем, а сейчас...»
0: «С вепрем вы уже не поговорите», — сказал Мема злобно. «Вепря расстреляли».
1: «Это тот однорукий, помните?» — пояснила Орди. «Вы же должны его помнить».
0: «Я помню», — сказал Максим, — «но его не расстреляли. Его приговорили к каторге». «Не может быть», — сказал широкоплечий. «Вепря? Каторге?»
1: «Да», — сказал Максим.
0: «Гэла Кетшефа к смертной казни, вепря к каторге, а еще одного, который не назвал своего имени, забрал к себе штатский. По-видимому, в контрразведку». И снова все замолчали. Доктор хлебнул из кружки. Широкоплечий сидел, опершись головой на руки. Лесник, горестно покряхтывая, жалостно глядел на Орди. Орди, сжав губы, смотрела в стол. Это было горе, и Максим жалел, что заговорил на эту тему. Это было настоящее горе, и только Мема в углу не столько горевал, сколько боялся. «Таким нельзя поручать пулемет», — мельком подумал Максим. «Он нас тут всех перестреляет».
1: «Ну хорошо», — сказал широкоплечий.
0: «У вас есть еще вопросы?»
1: «У меня много вопросов», — медленно сказал Максим, «но я боюсь, что все они в той или иной степени бестактны».
0: «Что ж, давайте бестактные».
1: «Хорошо. Последний вопрос. При чем здесь башни ПБЗ? Почему они вам мешают?»
0: Все неприятно засмеялись.
1: «Вот дурак», — сказал лесник. «А туда же, базу ему подавай».
0: «Это не ПБЗ», — сказал доктор, — «это наше проклятие. Они изобрели излучение, при помощи которого создали понятие о выродке.
1: Большинство людей, вот и вы, например, не замечают этого излучения, словно бы его и нет. А несчастное меньшинство из-за каких-то особенностей своего организма испытывают при облучении адские боли. Некоторые из нас, таких единицы, могут терпеть эту боль. Другие не выдерживают, кричат, третьи теряют сознание, а четвертые сходят с ума и умирают. А башни — это не противобаллистическая защита, такой защиты вообще не существует. Она не нужна, потому что ни Хонти, ни Пандея не имеют баллистических снарядов и авиации. Им вообще не до этого. Там уже четвертый год идет гражданская война. Так вот, эти башни — это излучатели. Они включаются два раза в сутки по всей стране. И нас отлавливают, пока мы валяемся беспомощные от боли. Плюс еще установки локального действия на патрульных автомобилях, плюс самоходные излучатели, плюс нерегулярные лучевые удары по ночам. Нам негде укрыться. Экранов не существует, мы сходим с ума, стреляемся, делаем глупости от отчаяния, вымираем. Доктор замолчал, схватил кружку и залпом осушил ее. Потом он принялся яростно раскуривать свою трубку, лицо у него подергивалось. «Да, жили, не тужили», — с тоской сказал лесник. «Гады», — добавил он, помолчав. «Ему это бессмысленно рассказывать», — сказал вдруг Мема. «Он же не знает, что это такое. Он понятия не имеет, что это значит — ждать каждый день очередного сеанса». «Хорошо», — сказал широкоплечий. «Не имеет понятия, значит, и говорить не о чем». Птица высказалась за него. «Кто еще? За и против?» Лесник открыл было рот, но Орди опередила его. «Я хочу объяснить, почему я за. Во-первых, я ему верю. Это я уже говорила, и это может быть не так важно, это касается только меня. Но этот человек обладает способностями, которые могут быть полезны всем. Он умеет заживлять не только свои, но и чужие раны. Гораздо лучше вас, доктор, не в обиду вам будет сказано». «Какой я доктор?» — сказал доктор. «Я так, судебная медицина». «Но это еще не все», — продолжала Орди. «Он умеет снимать боль». «Как это?» — спросил лесник. «Я не знаю, как он это делает. Он массирует виски, шепчет что-то, и боль проходит. Меня дважды схватывало у матери, и оба раза он мне помог. В первый раз не очень, но все-таки я не потеряла сознание, как обычно. А во второй раз боли не было совсем». И сразу все переменилось. Только что они были судьями. Только что они решали, как им казалось, вопрос его жизни и смерти, а теперь судьи исчезли, и остались измученные, обреченные люди, которые вдруг ощутили надежду. Они смотрели на него, будто ждали, что он вот сейчас, немедленно, снимет с них кошмар, терзавший их ежеминутно, каждый день и каждую ночь, много лет подряд. «Ну что же», — подумал Максим, — «здесь я, по крайней мере, буду нужен не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить». Но почему-то эта мысль не доставила ему никакого удовлетворения. «Башня», — думал он, — «какая гадость! Это же надо было придумать! Надо быть сумасшедшим, надо быть садистом, чтобы это придумать!» «Вы действительно это умеете?» — спросил доктор. «Что?» «Снимать боль». «Снимать боль?» «Да?» «Как?» «Я не могу вам объяснить. У меня не хватит слов, а у вас не хватит знаний. Я не понимаю, разве у вас нет лекарств, каких-нибудь болезащитных препаратов?» «От этого не помогают никакие лекарства. Разве что в смертельной дозе». «Слушайте», — сказал Максим, «я, конечно, готов снимать боль, я постараюсь, но это же не выход. Надо искать какое-нибудь массовое средство. У вас есть химики?»
2: «У нас все есть», — сказал широкоплечий, «но эта задача не решается, Мак. Если бы она решалась, государственный прокурор не мучился бы от боли, как и мы. Уж он-то раздобыл бы лекарства. А сейчас он перед каждым регулярным сеансом напивается и парится в горячей ванне».
1: «Государственный прокурор выродок?» — спросил Максим озадаченно.
2: «По слухам», — сказал широкоплечий сухо. «Ну, мы отвлеклись. Птица, ты закончила? Кто хочет еще?»
3: «Погоди, генерал», — сказал лесник. «Это что же получается? Это же получается, что он наш благодетель? Ты у меня можешь боль снимать? Да ведь этому человеку цены нет. Я его из подвала не выпущу. У меня же, извиняюсь, такие боли, что терпеть невозможно. А может быть, он и порошки выдумает? Ведь выдумаешь, а? «Нет, господа мои товарищи, такого человека надо беречь!»
1: «То есть ты за?» — сказал генерал.
3: «То есть я так за, что ежели кто его тронет...»
1: «Понятно. Вы, доктор...» «Я был бы за и без этого», — проворчал доктор, попыхивая трубкой. «У меня такое же впечатление, как у птицы. Пока он еще не наш, но он станет нашим, иначе быть не может. Им он, во всяком случае, никак не подходит. Слишком умен». «Хорошо», — сказал генерал. «Вы, копыта?»
4: «Я за», — сказал Мема. «Полезный человек».
1: «Ну что же», — сказал генерал, — «я тоже за». «Очень рад за вас, Мак. Вы симпатичный парень, и мне было бы жалко убивать вас». Он посмотрел на часы. «Давайте поедим», — сказал он. «Скоро сеанс, и Мак покажет нам свое искусство. Налейте ему пиво, лесник, и давайте на стол ваш хваленый сыр. Копыта, ступайте и подмените зеленого. Он не ел с утра».

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Глава 10. Последнее совещание перед операцией генерал собрал в замке двуглавой лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны. Место уединенное, дикое. Горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой как пристанище воров и бандитов. Максим пришел пешком вместе с Орди. Зеленый приехал на мотоцикле и привез лесника. Генерал и Мема Копыта уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный Мема остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой. «Привез?» — спросил он лесника. «Обязательно», — сказал лесник и вытащил из кармана тюбик репеллента. Все намазались, и генерал открыл совещание. Мема расстелил схему и снова повторил ход операции. Все это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырех сторон к проволочному заграждению и закладывает удлиненные заряды. Лесник и Мема действуют в одиночку, соответственно, с севера и с запада. Генерал в паре с Орди с востока, Максим в паре с Зеленым с юга. Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи, и сейчас же генерал, Зеленый, Мема и Лесник врываются в проходы, имея задачей добежать до Капонира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капонира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в Капонир еще по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых, только раненых, и уходят на восток через лес к проселку, где возле межевого знака будет ждать малыш с мотоциклом. Тяжело раненые грузятся в мотоцикл, легко раненые и здоровые уходят пешком. Место сбора – домик лесника. Ждать на месте сбора не более 2 часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет? У меня все. Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлек пузырек с желтыми таблетками. «Внимание!» – сказал он. «По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на 22:00».
2: «Масаракш!» – сказал Мема. «Что еще за новости?»
1: «Не перебивайте!» – сказал генерал. «Ровно в 10:00 начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по 2 таких таблетки». Далее все по старому плану с одним исключением. Птица наступает как гранатометчик вместе со мной. Все мины будут у Мака. Башню подрывает он один.
2: «Это как же?» – задумчиво сказал лесник, разглядывая схему. «Это мне никак не понятно. 22 часа – это же вечерний сеанс. Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану. Пластом лежать буду. Меня, извиняюсь, колом не поднимешь. 1 минуту», – сказал генерал. «Еще раз повторяю, без 10 секунд 10 все примут этот болеутолитель. Понимаете, лесник? Болеутолитель примите. Таким образом, к 10 часам...»
3: «Я эти пилюли знаю», — сказал лесник. 2 минутки облегчения, а потом совсем в узел завяжешься. Небо в овчинку, знаем, пробовали».
2: «Это новые пилюли», — терпеливо сказал генерал. «Они действуют до 5 минут». «Добежать до Капонира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает Мак».
1: Наступило молчание. Они думали. Туго соображающий лесник со скрипом копался в волосах, отвесив нижнюю губу. Видно было, как идея медленно доходит до него. Он часто заморгал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. «Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было, и ничего он не хотел, кроме как чтобы оставили его в покое, дали бы вернуться к семье и сажать свеклу. Хорошие деньги до войны зарабатывал он на свекле. Крепкий был хозяин, хоть и молодой, а войну всю провел в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала, такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максима он очень полюбил,
2: Век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени, и с тех пор уверовал, что пока Максим тут, ничего плохого с ними случиться не может. Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале, и каждый раз, когда укладывались спать, лесник рассказывал Максиму сказку, одну и ту же, но с разными концами. «А вот жила на болоте жаба, большая была дура, прямо даже никто не верил, и вот повадилась она, дура...» Никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле, хотя говорили ему, что лесник — боец умелый и беспощадный. «Новый план дает следующее преимущество», — говорил генерал. «Во-первых, нас в это время не ждут. Преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он известен. Теперь мы его опережаем. Вероятность успеха увеличивается». Зеленый все время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием, ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил всякие неожиданности. Очень рискованный был человек. Прошлое его было темно. Он был вор и, кажется, убийца, порождение черного послевоенного времени, сирота, шпана, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал, нагло, неожиданно, как делал все. Попытался вернуться к своему ворью, но времена переменились, дружки не потерпели выродка, хотели его выдать. Но он отбился и снова бежал, скрывался по деревням, пока не нашел его покойный Гэл Кетшев. Он был умница, фантазер. Землю полагал плоской, небо твердым, и именно в силу своего невежества, взбадриваемого бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал в Максиме не горца какого-то, видал я этих горцев во всех видах видал, не странную игру природы, мы от природы все везде одинаковы, что в тюрьме, что на воле, а прямо-таки пришельца из невозможных мест, скажем, из-за небесной тверди. Открыто об этом он Максиму никогда не говорил, но намеки делал, и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаш. «Ты у нас батей станешь», — говорил он. «Вот тогда я под тобой развернусь». Как и куда он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно, но одно было ясно. Очень любил зеленые рисковые дела и терпеть не мог никакой работы. И еще не нравилась в нем Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только прирученная, натасканная на панцирных волков. «Мне это не нравится», — сказал Мема угрюмо. «Это авантюра. Без подготовки, без проверки. Нет, мне это не нравится». Ему никогда ничего не нравилось, этому Мемо Громену, по прозвищу «Копыта смерти». Его никогда ничего не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы контрразведки и выжил только чудом. Изуродованный пытками, был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником Гэлу Кетшефу, дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из гвардейских бригад, был известен как человек фанатической смелости и отличный пулеметчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гэла попалась. Подозрений Копыта по-прежнему не вызывал. Его даже назначили руководителем новой группы. Но он, видимо, все время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть. В подполье не жаловали людей, которым слишком везет. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех ее правил, даже самых незначительных. На общие темы никогда ни с кем не говорил. Занимался только делами группы. И добился того, что у группы было все – и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось, и Максим не знал, почему, а спрашивать ему не хотелось. Мема был не из тех людей, с кем приятно откровенничать. Может быть, все дело было в том, что Максим единственный чувствовал его вечный страх. Остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый копыта смерти, запросто разговаривающий с любым представителем штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-либо бояться. «Мне непонятны резоны штаба», — продолжал Мема, с отвращением размазывая по шее новую порцию репеллента. «Я знаю этот план 100 лет. 100 раз его хотели испытать и 100 раз отказывались, потому что это почти верная гибель. Пока нет излучения, мы еще имеем шанс в случае неудачи хотя бы улизнуть и попробовать ударить снова в другом месте. Здесь первая же неудача, и все мы погибли». «Ты не совсем прав, копыта», — возразила Орди. «Теперь у нас есть маг. Если что-нибудь и не получится, он сумеет нас вытащить и, может быть, даже сумеет взорвать башню». Она лениво курила, глядя вдаль на болото, сухая, спокойная, ничему не удивляющаяся и ко всему готовая. Она вызывала у людей робость, потому что видела в них только более или менее подходящие механизмы истребления. Она вся была как на ладони. Ни в прошлом ее, ни в настоящем, ни в будущем не было темных и туманных пятен. Происходила она из интеллигентной семьи. Отец погиб на войне, мать и сейчас работала учительницей в поселке Утки. И сама Орди работала учительницей до тех пор, пока ее не выгнали из школы как выродка. Она скрывалась, пыталась бежать в Хонте. Встретила на границе Гэла, переправлявшего оружие, и он сделал ее террористкой. Сначала она работала из чисто идейных соображений. Боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать, что хочет и может. Но 7 лет назад контрразведка напала на ее след и забрала ее ребенка заложником, чтобы заставить ее выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться, она слишком много знала. О ребенке она больше ничего не слышала, считала его мертвым, хотя втайне не верила этому. И вот уже 7 лет ею двигала прежде всего ненависть. Сначала ненависть, а потом уже изрядно потускневшая мечта о справедливом обществе. Потерю мужа она пережила удивительно спокойно, хотя очень любила его. Вероятно, она просто задолго до ареста свыклась с мыслью, что ни за что в мире не следует держаться слишком крепко. Теперь она была как Гэл на суде, живым мертвецом, только очень опасным мертвецом.
3: «Маг-новичок», — мрачно сказал Мема. «Кто поручится, что он не растеряется, оставшись один? Смешно на это рассчитывать. Смешно отвергать старый, хорошо рассчитанный план из-за того, что у нас есть новичок-маг. Я сказал и повторяю, это авантюра».
2: «Да брось ты, начальник», — сказал Зеленый. «Такая у нас работа. По мне, что старый план, что новый план, все авантюра. А как же по-другому? Без риска нельзя, а с этими пилюлями риск меньше. Они же там под башней обалдеют, когда мы в 10 часов на них наскочим. Они там, небось, в 10 часов водку пьют и песни орут, а тут мы наскочим, а у них, может, автоматы не заряжены, и сами они пьяные лежат. Нет, мне нравится, верно, Мак?»
3: «Я это самое тоже», — сказал лесник. «Я рассуждаю как? Если такой план даже мне удивителен, то уж гвардейцам этим и подавно. Правильно Зеленый говорит, обалдеют они. Опять же, лишних 5 минуток не помучаемся. А там, глядишь, маг башню повалит, и совсем будет хорошо».
2: «Да ведь как хорошо-то», — сказал он вдруг, словно озаренный новой идеей. «Ведь никто же до нас башен не валил, только хвастались, а мы первыми будем. И опять же, пока они эту башню снова наладят, это сколько времени пройдет? Хоть месяц-то по-человечески поживем, без приступов этих гадских».
3: «Боюсь, что вы меня не поняли, копыта», — сказал генерал. «В плане ничего не меняется. Мы только нападаем неожиданно, усиливаем атаку за счет птицы и несколько меняем порядок отступления».
2: «А если ты беспокоишься, что маку всех нас будет не вытащить?» — по-прежнему лениво проговорила Орди, глядя на болото. Так ты не забываешь, что тащить ему придется одного от силы двоих, а мальчик он сильный».
3: «Да», — сказал генерал, глядя на нее, — «это правда». Генерал был влюблен в Орде. Никто, кроме Максима, этого не видел, но Максим знал, что эта любовь старая, безнадежная. Началась она еще при Геле, а теперь стала еще безнадежнее, если это возможно. Генерал был не генерал. До войны он был рабочим на конвейере. Потом попал в школу младших командиров, воевал капралом, кончил войну ротмистром. Он хорошо знал ротмистра Чачу, имел с ним счеты. Были какие-то беспорядки в каком-то полку сразу после войны, и давно и безуспешно охотился за ним. Он был работником штаба подполья, но часто принимал участие в практических операциях, был хорошим воякой, знающим командиром. Работать в подполье ему нравилось, но что будет после победы, он представлял себе плохо. Впрочем, в победу он и не верил. Прирожденный солдат, он легко приспосабливался к любым условиям и никогда не загадывал дальше, чем на 10-12 дней вперед. Своих идей у него не было, кое-чего он нахватался от Однорукого, кое-что перенял у Кетшифа, еще кое-что ему внушили в штабе. Но главным в его сознании оставалось то, что вдолбили ему в школе младших командиров. Поэтому, теоретизируя, он высказывал странную смесь взглядов. «Власть богатых надобно свергнуть. Это от Вепря, который, видимо, был чем-то вроде социалиста или коммуниста. Во главе государства поставить надлежит инженеров и техников. Это от Кетшифа. Города срыть, а самим жить в единении с природой. Какой-то штабной мыслитель-букалист. И всего этого можно добиться только беспрекословным подчинением приказу вышестоящих командиров и поменьше болтовни на отвлеченные темы». Два раза Максим с ним сцепился. Было совершенно непонятно, зачем разрушать башни, терять на этом смелых товарищей. Время, средства, оружие. Через 10-20 дней башню все равно восстановят. И все пойдет по-прежнему, с той только разницей, что население окрестных деревень своими глазами убедится, какие гнусные дьяволы эти выродки. Генерал так и не сумел толком объяснить Максиму, в чем смысл диверсионной деятельности. То ли он что-то скрывал, то ли сам не понимал, зачем это нужно, но каждый раз он твердил одно и то же. Приказы не обсуждаются, каждое нападение на башню – удар по врагу, нельзя удерживать людей от активной деятельности, иначе ненависть скиснет в них и жить станет совсем уже не для чего. «Надо искать центр», — настаивал Максим. «Надо бить сразу по центру, всеми силами, сразу. Что у вас в штабе за головы, если не понимают такой простой вещи?» «Штаб знает, что делает», — веско отвечал генерал, вздергивая подбородок и высоко задирая брови.
2: «Дисциплина в нашем положении прежде всего. И давай-ка без крестьянской вольницы, Мак, всему свое время. Будет тебе и центр, если доживешь». Впрочем, он относился к Максиму с уважением и охотно прибегал к его услугам, когда лучевые удары застигали его в подвале лесника.
3: «Все равно я против», — упрямо сказал Мемо.
2: «А если нас положат огнем? А если мы не успеем за 5 минут, а понадобится нам 6? Безумный план». И всегда он был безумным.
3: «Удлиненные заряды мы применяем впервые», — сказал генерал, с трудом отрывая взгляд от Орди. «Но если брать прежние способы прорыва через проволоку, то судьба операции определяется в среднем через 3-4 минуты. Если мы застанем их врасплох, у нас еще останется 1 или даже 2 минуты в запасе».
2: 2 минуты — время большое», — сказал лесник. «За 2 минуты я их там всех голыми руками передавлю. Добежать бы только».
3: «Добежать бы, да», — с какой-то зловещей мечтательностью протянул Зеленый. «Верно, Мак?»
2: «Ты ничего не хочешь сказать, Мак?» — спросил генерал.
3: «Я уже говорил», — сказал Максим. «Новый план лучше старого, но все равно плох. Дайте я все сделаю один, рискните».
2: «Не будем об этом», — сказал генерал раздраженно. «Об этом все. дельные замечания у тебя есть?»
1: «Нет», — сказал Максим. Он уже жалел, что снова затеял этот разговор.
2: «Откуда взялись эти таблетки?» — спросил друг Мемо.
3: «Это старые таблетки», — сказал генерал. «Маку удалось немного улучшить их».
2: «Ах, Маку! Значит, это его идея?»
1: Копыто произнес это таким тоном, что всем стало неловко. Его слова можно было понять так. «Новичок, да еще не совсем наш, да еще пришедший с той стороны. А не пахнет ли это засадой? Такие случаи бывали».
3: «Нет», — резко ответил генерал, — «это идея штаба. И изволь подчиняться, Копыто».
2: «Я подчиняюсь», — сказал Мемо, пожав плечами. «Я против этого, но я подчиняюсь. Куда же деваться?»
1: Максим грустно смотрел на них. Они сидели перед ним, очень разные, в обычных условиях, наверное, им и в голову бы не пришло, что они могут собраться вместе. Бывший фермер, бывший уголовник, бывшая учительница. У них было только одно общее. Они были объявлены врагами общества. По какой-то идиотской причине они были ненавистны всем, и весь огромный государственный аппарат подавления был нацелен против них. То, что они собирались сделать, было бессмысленно. Пройдет несколько часов, и большинство из них будут мертвы. А в мире ничего не изменится. И для тех, кто останется в живых, тоже ничего не изменится. В лучшем случае они получат передышку на десяток дней от адских болей. Но они будут изранены, измучены бегством. Их будут травить собаками. Им придется отсиживаться в вонючих норах. А потом все начнется сначала. Действовать с ними заодно было глупо. Но покинуть их было бы подло. И приходилось выбирать глупость. А может быть, в этом мире вообще нельзя иначе? И если хочешь что-нибудь сделать, приходится пройти через глупость, через бессмысленную кровь, а может быть, и через подлость придется пройти. Жалкий человек, глупый человек, подлый человек. А что еще можно ожидать от человека в этом жалком, глупом и подлом мире? Надо помнить только, что глупость есть следствие бессилия, а бессилие проистекает из невежества, из незнания верной дороги. Но ведь не может же быть так, чтобы среди тысячи дорог не нашлось верной. «По одной дороге я уже прошел», — думал Максим. «Это была неверная дорога. Теперь надо пройти по этой, хотя уже сейчас видно, что это тоже неверная дорога. И, может быть, мне еще не раз придется ходить по неверным дорогам и забираться в тупики. А перед кем я оправдываюсь?» — подумал он. «И зачем? Они мне нравятся. Я могу им помочь. Вот и все, что мне нужно знать сегодня».
3: «Сейчас мы разойдемся», — сказал генерал. «Копыто идет с лесником. Мак с зеленым, я с птицей. Встреча в 9:00 у межевой отметки. Идти только лесом, без дорог. Парам не разлучаться. Каждый отвечает за каждого. Идите. Первыми уходят Мемо и лесник».
1: Он собрал окурки на лист бумаги, свернул и положил в карман. Лесник потер колени.
2: «Кости болят», — сообщил он. «К дождичку. Хорошая нынче будет ночь, темная».

Глава 11. От лесной опушки до проволоки надо было ползти. Впереди полз зеленый. Он волочил шест с удлиненным зарядом и едва слышно ругал колючки, впивавшиеся в руки. Максим, придерживая мешок с магнитными минами, полз следом. Небо было затянуто тучами, моросил дождь. Трава была мокрая, и в первые же минуты они оба промокли до нитки. За дождем ничего не было видно. Зеленый полз по компасу и ни разу не отклонился. Опытный был человек этот зеленый. Потом резко запахло сырой ржавчиной, и Максим увидел проволоку в три ряда, а за проволокой смутную решетчатую громаду башни. А приподняв голову, разглядел у основания башни приземистое сооружение с прямоугольными очертаниями. Это был капонир. Там сидели трое гвардейцев с пулеметом. Сквозь шорох дождя слышались неразличимые голоса. Потом там зажгли спичку, и слабым желтым светом озарилась длинная амбразура. Зеленый, шепотом чертыхаясь, просовывал шест под проволоку. «Готово!» — шепнул он. «Отползай!» Они отползли на десяток шагов и стали ждать. Зеленый, зажав в кулаке шнур детонатора, глядел на светящиеся стрелки часов. Его трясло. Максим слышал, как он постукивает зубами и сдавленно дышит. Максима тоже трясло. Он сунул руку в мешок и потрогал мины. Они были шероховатые, холодные. Дождь усилился. Шуршание заглушало теперь все звуки. Зеленый приподнялся и встал на четвереньки. Он все время что-то шептал, то ли молился, то ли ругался. «Ну, гады!» — сказал он вдруг громко и сделал резкое движение правой рукой. Раздался пистонный щелчок, шипение, и впереди ахнуло из-под земли полотнище красного пламени, и взметнулось широкое полотнище далеко слева, ударило по ушам, посыпалась горячая мокрая земля, клочья тлеющей травы, какие-то раскаленные кусочки. Зеленый рванулся вперед, крича чужим голосом, и вдруг стало светло, как днем, светлее, чем днем, ослепительно светло. Максим зажмурился и ощутил холод внутри, и в голове мелькнула мысль, все пропало, но выстрелов не было, тишина продолжалась, ничего не было слышно, кроме шуршания и шипения. Когда Максим открыл глаза, он сквозь слепящий свет увидел серый капонир, широкий проход в проволоке и каких-то людей, очень маленьких и одиноких, на огромном пустом пространстве вокруг башни. Они со всех ног бежали к капониру, молча, беззвучно, спотыкались, падали, снова вскакивали и бежали. Потом послышался жалобный стон, и Максим увидел зеленого, который никуда не бежал, а сидел, раскачиваясь на земле сразу за проволокой, обхватив голову руками. Максим бросился к нему, оторвал его руки от лица, увидел закачанные глаза и пузыри слюны на губах, а выстрела все не было. Прошла уже целая вечность, а капонир молчал, и вдруг там грянули знакомый боевой марш. Максим повалил этого разгильдяя навзничь, шаря одной рукой в кармане и радуясь, что генерал такой недоверчивый, что он и Максиму дал на всякий случай болезащитные пилюли. Он разжал зеленому сведенный судорогой рот и засунул пилюли глубоко в хрипящую черную глотку. Потом он схватил автомат зеленого и повернулся, ища, откуда свет. Почему столько света? Не должно быть столько света. Выстрела все не было. Одинокие люди продолжали бежать. Один был уже совсем недалеко от капонира, другой немного отстал, а третий, который бежал справа, вдруг с размаху упал и покатился через голову. «Когда в бою гвардейские колонны ревели в капонире, а свет бил сверху с высоты десятка метров, наверное, с башни, которую нельзя было теперь разглядеть, 5 или 6 ослепительных бело-синих дисков, и Максим вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, и самодельный автомат, маленький, неудобный, непривычный, забился у него в руках, и словно в ответ засверкали красные вспышки в амбразуре капонира, и вдруг автомат вырвали у него из рук, он еще не попал ни в один из ослепительных дисков, а зеленый уже вырвал у него автомат и кинулся вперед, и сразу же упал, споткнувшись на ровном месте». Тогда Максим лег и пополз обратно к своему мешку.
Позади торопливо трещали автоматы. Гулко и страшно ревел пулемет. И вот, наконец-то, хлопнула граната, потом другая, потом две сразу, и пулемет замолчал, трещали только автоматы, и снова захлопали взрывы, кто-то завизжал нечеловеческим визгом, и стало тихо. Максим подхватил мешок и побежал. Над капониром столбом поднимался дым, несло гарью и порохом, а вокруг было светло и пусто. Только черный сутулый человек брел возле самого капонира, придерживаясь за стенку, добрался до амбразуры, бросил туда что-то и повалился. Амбразура озарилась красным, донесся хлопок, и снова все стихло. Максим споткнулся и чуть не упал. Через несколько шагов он снова споткнулся, и тогда заметил, что из земли торчат колышки, толстые короткие колышки, спрятанные в траве. Вот оно как! Вот оно как здесь! Если бы генерал пустил меня в одиночку, я бы сразу размозжил себе обе ноги и сейчас валялся бы замертво на этих гнусных, ехидных колышках. Хвостун, невежда. Башня была уже совсем близко. Он бежал и смотрел под ноги. Он был один, и ему не хотелось думать об остальных. Он добежал до огромной железной лапы, бросил мешок. Ему очень хотелось тут же прилепить тяжелую шершавую лепешку к мокрому железу, но был еще капонир. Железная дверь была приоткрыта, из нее высовывались ленивые языки пламени, на ступеньках лежал гвардеец, тут все было кончено. Максим пошел вокруг капонира и нашел генерала. Генерал сидел, прислонившись к бетонной стенке. Глаза у него были бессмысленные, и Максим понял, что срок действия таблеток кончился. Он огляделся, поднял генерала на руки и понес от башни. В шагах в 20 лежала в траве орде с гранатой в руке. Она лежала ничком, но Максим сразу понял, что она мертва. Он стал искать дальше и нашел лесника, тоже мертвого. И зеленый тоже был убит. И не с кем было положить живого генерала. Он шел по полю, отбрасывая множественную черную тень, оглушенный всеми этими смертями, хотя минуту назад думал, что готов к ним, и ему не терпелось вернуться и взорвать башню, чтобы закончить то, что они начали. Но сначала надо было посмотреть, что с копытом, и он нашел Мема совсем рядом с проволокой. Мема был ранен и, наверное, пытался уползти и полз к проволоке, пока не свалился без сознания. Максим положил генерала рядом и снова побежал к башне. Странно было думать, что теперь эти несчастные 200 метров можно спокойно пройти, ничего не опасаясь. Он принялся прилаживать мины к опорам. По две штуки на каждую опору для верности. Он торопился. Время было, но генерал истекал кровью, и Мема истекал кровью. А где-то уже неслись по шоссе грузовики с гвардейцами, и Гая подняли по тревоге, и теперь он трясся по булыжнику рядом с Панди, и в окрестных деревнях уже проснулись люди, мужчины хватали ружья и топоры, дети плакали, а женщины проклинали кровавых шпионов, из-за которых ни сна, ни покоя. Он чувствовал, как моросящая тьма вокруг оживает, шевелится, становится грозной и опасной. Запалы были рассчитаны на 5 минут. Он поочередно включил их все и побежал назад, к генералу и Мему. Что-то мешало ему. Он остановился, поискал глазами и понял — Орде. Бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, он вернулся к ней, поднял на плечо легкое тело и снова бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, к проволоке, к северному проходу, где мучились генерал и Мему, но им недолго уже оставалось мучиться. Он остановился возле них и обернулся к башне. И вот исполнилась эта бессмысленная мечта подпольщиков. Быстро, одна за другой треснули мины, основание башни заволокло дымом, а затем слепящие огни погасли, стало непроглядно темно, в темноте заскрежетало, загрохотало, тряхнуло землю, с лязгом подпрыгнуло и снова тряхнуло землю. Максим поглядел на часы. Было 11:17. Глаза привыкли к темноте. Снова стала видна развороченная проволока и стала видна башня. Она лежала в стороне от капонира, где все еще горело, растопырив изуродованные взрывами опоры. «Кто здесь?» – прохрипел генерал, завозившись. «Я», – сказал Максим. Он нагнулся. «Пора уходить. Куда вам попало?»
Вы можете идти?» «Погоди», — сказал генерал. «Что с башней?» «Башня готова», — проговорил Максим. Орди лежала на его плече, и он не знал, как сказать о ней. «Не может быть», — сказал генерал, приподнимаясь. «Масаракш! Неужели?» Он засмеялся и опять лег. «Слушай, Мак, я ничего не соображаю. Сколько времени?» 11:20. Значит, все верно. Мы ее прикончили. Молодец, Мак. Подожди, а это кто рядом? Копыта, сказал Максим. Дышит, сказал генерал. Подожди, а кто еще жив? Это у тебя кто? Это Орди, с трудом сказал Максим. Несколько секунд генерал молчал. Орди, повторил он нерешительно и встал, пошатываясь. «Орди!» — снова повторил он и приложил ладонь к ее щеке. Некоторое время они молчали. Потом Мема хрипло спросил. «Который час?» 22 минуты», — сказал Максим. «Где мы?» — спросил Мема. «Нужно уходить», — сказал Максим. Генерал повернулся и пошел через проход в проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, взвалил на другое плечо грузного Мема и двинулся следом. Он догнал генерала, и тот остановился. «Только раненых», — сказал он. «Я донесу», — сказал Максим. «Выполняй приказ», — сказал генерал. «Только раненых». Он протянул руки и, постановая от боли, снял тело Орди с плеча Максима. Он не мог удержать ее и сразу положил на землю. «Только раненых», — сказал он странным голосом. «Бегом, марш!» «Где мы?» — спросил Мема. «Кто тут? Где мы?» «Держитесь за мой пояс», — сказал Максим генералу и побежал. Мема вскрикнул и обмяк. Голова его болталась, руки болтались, ноги поддавали Максиму в спину. Генерал, громко и сипло дыша, бежал по пятам, держась за пояс. Они вбежали в лес, по лицу захлестали мокрые ветви. Максим увертывался от деревьев, бросавшихся навстречу, перепрыгивал через выскакивавшие пни. Это оказалось труднее, чем он думал. Он был уже не тот. И воздух здесь был не тот. И вообще все было не так. Все было неправильно. Все было ненужно и бессмысленно. Позади оставались поломанные кусты и кровавый след, и запах, а дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, и ротмистр Чачу с пистолетом в руке, каркая команды, косолапо бежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади оставалась дурацкая поваленная башня и обгоревшие гвардейцы, и трое мертвых, уже закоченевших товарищей, а здесь было двое израненных полумертвых, не имеющих почти никаких шансов, и все ради одной башни, одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из десятков тысяч таких же. Больше я никому не позволю совершать такие глупости. Нет, скажу я это видел. Сколько крови, и все

им позволил пойти на это?» Он стремглав выскочил на проселок, держа мема на плече и волоча генерала под мышки, огляделся. Малыш уже бежал к нему от межевого знака, мокрый, пахнущий потом и страхом. «Это все?» — спросил он с ужасом. И Максим был ему благодарен за этот ужас. Они дотащили раненых до мотоцикла, впихнули мема в коляску, а генерала посадили на заднее седло, и малыш привязал его к себе ремнем. В лесу было еще тихо, но Максим знал, что это ничего не означает. «Вперед», — сказал он, — «не останавливайся, прорывайся». «Знаю», — сказал малыш, — «а ты?» «Я постараюсь отвлечь их на себя. Не беспокойся, я уйду». «Безнадюга», — сказал малыш с тоской, дернул стартер, и мотоцикл затрещал. «Ну хоть башню-то взорвали!» — крикнул он. «Да», — сказал Максим, и малыш умчался. Оставшись один, Максим несколько секунд стоял неподвижно, потом кинулся обратно в лес. На первой же попавшейся полянке он сорвал с себя куртку и швырнул в кусты. Потом бегом вернулся на дорогу и некоторое время бежал изо всех сил по направлению к городу. Остановился, отцепил от пояса гранаты, разбросал их на дороге, продрался сквозь кусты на другой стороне, стараясь сломать как можно больше веток, бросил за кустами носовой платок и только тогда побежал прочь через лес, перестраиваясь на ровный охотничий бег, которым ему предстояло пробежать 10 или 15 километров. Он бежал, ни о чем не думая, следя только за тем, чтобы не отклоняться сильно от направления на юго-запад и выбирая место, куда ставить ногу. Дважды он пересекал дорогу, один раз проселочную, на которой было пусто, и другой раз курортное шоссе, где тоже никого не было, но здесь он впервые услышал собак. Он не мог определить, какие это собаки, но на всякий случай дал большой крюк и через полтора часа оказался среди пакгаузов городской сортировочной станции. Здесь светились огни, жалобно посвистывали паровозы, сновали люди. Здесь, вероятно, ничего не знали, но бежать было уже нельзя, могли принять за вора. Он перешел на шаг, а когда мимо грузно покатился в город тяжелый товарный состав, вскочил на первую же попавшуюся платформу с песком, залег и так доехал до самого бетонного завода. Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше.

Пробираться в дом лесника не имело никакого смысла, а это была единственная явка поблизости. Можно было попытаться переночевать в поселке Утки, но это было опасно. Это был адрес, известный ротмистру Чачу. И, кроме того, Максиму было страшно подумать, явиться сейчас к старой Илле и рассказать ей о смерти дочери. Идти было некуда. Он зашел в захудалый ночной трактирчик для рабочих, поел сосисок, выпил пиво, подремал, привалившись к стене. Все здесь были такие же грязные и усталые, как он, рабочие после смены, опоздавшие на последний трамвай. Ему приснилась Рада, и он подумал во сне, что Гай сейчас, вероятно, в облаве, и это хорошо. А Рада его любит и примет, даст переодеться и умыться. Там еще должен остаться его гражданский костюм, тот самый, который дал ему Фанк. А утром можно будет уехать на восток, где находится вторая известная ему явка. Он проснулся, расплатился и вышел. Идти было недалеко и не опасно. Народу на улицах не было. Только у самого дома он заметил человека. Это был дворник. Дворник сидел в подъезде на своем табурете и спал. Максим осторожно прошел мимо, поднялся по лестнице и позвонил так, как звонил всегда. За дверью было тихо, потом что-то скрипнуло, послышались шаги, и дверь приоткрылась. Он увидел Раду –

0: Она не закричала только потому, что задохнулась и зажала себе рот ладонью. Максим обнял ее, прижал к себе, поцеловал в лоб. У него было такое чувство, как будто он вернулся домой, где его давно уже перестали ждать. Он закрыл за собой дверь, и они тихо прошли в комнату, и Рада сразу заплакала. В комнате было все по-прежнему, только не было его раскладушки, а на диване сидел Гай в ночной рубашке и ошалело таращился на Максима испуганными, дикими от удивления глазами. Так прошло несколько секунд. Максим и Гай смотрели друг на друга, а Рада плакала.
1: «Масаракш», — сказал, наконец, Гай беспомощно. «Ты живой? Ты не мертвый?»
0: «Здравствуй, дружище», — сказал Максим. «Жалко, что ты дома. Я не хотел тебя подводить. Если скажешь, я сразу уйду». И сейчас же Рада крепко вцепилась в его руку.
1: «Никуда», — сказала она сдавленно, — «ни за что. Никуда не уйдешь. Пусть попробует, тогда я тоже. Я не посмотрю».
0: Гай отшвырнул одеяло, спустил с дивана ноги и подошел к Максиму. Он потрогал его за плечи, за руки, испачкался мазутом, вытер себе лоб, испачкал лоб.
1: «Ничего не понимаю», — сказал он жалобно. «Ты живой. Откуда ты взялся? Рада, перестань реветь. Ты не ранен? У тебя ужасный вид. И вот кровь...»
0: «Это не моя», — сказал Максим.
1: «Ничего не понимаю», — повторил Гай. «Слушай, ты жив. Рада, грей воду. Разбуди этого старого хрена. Пусть даст водки».
0: «Тихо», — сказал Максим. «Не шумите, за мной гонится».
1: «Кто? Зачем?» «Чепуха какая. Рада, дай ему переодеться». «Макс, садись, садись. Или, может быть, ты хочешь лечь? Как это получилось? Почему ты жив?»
0: Максим осторожно сел на краешек стула, положил руки на колени, чтобы ничего не испачкать, и, глядя на этих двоих, в последний раз глядя на них, как на своих друзей, ощущая даже какое-то любопытство к тому, что произойдет дальше, сказал: «Я ведь теперь государственный преступник, ребята. Я только что взорвал башню». Он не удивился, что они поняли его сразу. Мгновенно поняли, о какой башне идет речь, и не переспросили. Рада только стиснула руки, не отрывая от него взгляда, а Гай крякнул, фамильным жестом почесал шевелюру обеими руками и, отведя глаза, сказал с досадой: «Болван! Отомстить, значит, решил? Кому мстишь? Эх ты! Как был псих, так и остался. Ребенок маленький. Ладно. Ты ничего не говорил, мы ничего не слышали. Ладно. Ничего не желаю знать. Рада, иди грей воду. Да не шуми там, не буди людей».
1: «Раздевайся», — сказал он Максиму строго.
0: «Извозился как черт, где тебя носит». Максим поднялся и стал раздеваться. Сбросил грязную мокрую рубаху. Гай увидел шрамы от пуль и гулко проглотил слюну. С отвращением стянул безобразно грязные сапоги и штаны. Вся одежда была в черных пятнах, и, освободившись от нее, Максим почувствовал облегчение. «Ну вот и славно», — сказал он и снова сел.
1: «Спасибо, Гай.
0: Я ненадолго, только до утра, а потом уйду».
1: «Дворник тебя видел?» — мрачно спросил Гай.
0: «Он спал».
1: «Спал», — сказал Гай с сомнением. «Он, знаешь, ну, может быть, конечно, и спал. Спит же он когда-нибудь».
0: «Почему ты дома?» — спросил Максим.
1: «В увольнении».
0: «Какое может быть увольнение?» — спросил Максим. «Вся гвардия, наверное, сейчас за городом».
1: «А я больше не гвардеец», — сказал Гай, криво усмехаясь. «Выгнали меня из гвардии, Мак. Я теперь всего-навсего армейский капрал. Учу деревенщину, какая нога правая, какая левая. Обучу и айда на хантийскую границу, в окопы. Такие вот у меня дела, Мак».
0: «Это из-за меня?» — тихо спросил Максим.
1: «Да как тебе сказать? В общем, да».
0: Они посмотрели друг на друга, и Гай отвел глаза. Максим вдруг подумал, что если бы Гай сейчас выдал его, то, наверное, вернулся бы в гвардию и в свою заочную офицерскую школу,
1: Еще он подумал, что каких-нибудь 2 месяца назад такая мысль не могла бы прийти ему в голову. Ему стало неприятно. Захотелось уйти сейчас же, немедленно. Но тут вернулась Рада и позвала его в ванную. Пока он мылся, она приготовила поесть, согрела чай, а Гай сидел на прежнем месте, подперев щеки кулаками, и на лице его была тоска. Он ни о чем не спрашивал. Должно быть, боялся услышать что-нибудь страшное, что-нибудь такое, что прорвет последнюю линию его обороны, перережет последние ниточки, еще соединяющие его с Максимом. И Рада ни о чем не спрашивала. Должно быть, ей было не до того. Она не спускала с него глаз, не отпускала его руки и время от времени всхлипывала, боялась, что он вдруг исчезнет, любимый человек. Исчезнет и никогда больше не появится. И тогда Максим, времени оставалось мало, отодвинул недопитую чашку и принялся рассказывать сам. О том, как помогла ему мать государственной преступницы, как он встретился с выродками, кто они такие, выродки, на самом деле, почему они выродки, и что такое башни, какая дьявольская, отвратительная выдумка эти башни, о том, что произошло сегодня ночью, как люди бежали на пулемет и умирали один за другим, как рухнула эта гнусная груда мокрого железа, и как он нес мертвую женщину, у которой отняли ребенка и убили мужа. Рада слушала жадно, и Гай тоже, в конце концов, заинтересовался. Он даже стал задавать вопросы, ехидные, злые вопросы, глупые и жестокие. И Максим понял, что он ничему не верит. Что сама мысль о коварстве неизвестных отцов отталкивается от его сознания, как вода от жира. Что ему неприятно это слушать, и он с трудом сдерживается, чтобы не оборвать Максима. И когда Максим закончил рассказ, он сказал, нехорошо усмехаясь: «Здорово, они обвели тебя вокруг пальца». Максим посмотрел на Раду, но Рада отвела глаза и, покусывая губу, проговорила нерешительно: «Не знаю. Может быть, конечно, была одна такая башня. Попадаются ведь негодяи даже в муниципалитете, а отцы просто не знают, им не докладывают, и они не знают. Понимаешь, Мак, это просто не может быть то, что ты рассказываешь. Это ведь башня баллистической защиты». Она говорила замирающим тихим голосом, явно стараясь не обидеть его, просительно заглядывала ему в глаза, поглаживала по плечу, а Гай вдруг рассвирепел и стал говорить, что это же глупо, что Максим просто не представляет себе, сколько таких башен стоит по стране, сколько их строится ежегодно, ежедневно. Так неужели же эти огромные миллиарды тратятся в нашем бедном государстве только для того, чтобы дважды в день доставлять неприятности жалкой кучке уродов, которые сами по себе нуль в океане народа? На одну охрану сколько денег уходит? — добавил он после паузы. «Об этом я думал», — сказал Максим. «Наверное, все действительно не так просто. Но хантийские деньги здесь ни при чем». И потом я сам видел, как только башня свалилась, им всем стало лучше. А что касается ПБЗ, пойми, Гай, для защиты с воздуха башен слишком много. Чтобы перекрыть воздушное пространство, их нужно гораздо меньше. И потом, зачем ПБЗ на южной границе? Разве у диких выродков есть баллистические средства? «Там много что есть», — сказал Гай зло. «Ты ничего не знаешь, а всему веришь». «Извини, Мак, но если бы ты был не ты, все мы слишком доверчивы», — горько добавил он. Максиму больше не хотелось спорить и вообще говорить на эту тему. Он стал расспрашивать, как идет жизнь, где работает Рада, почему не пошла учиться, как дядюшка, как соседи. Рада оживилась, принялась рассказывать, потом спохватилась, собрала грязную посуду и ушла на кухню. Гай шибко почесался 2 руками, похмурился на темное окно, а потом решился и начал серьезный мужской разговор. «Мы тебя любим», — сказал он. «Я тебя люблю. Рада тебя любит. Хотя и беспокойный ты человек, и все у нас из-за тебя пошло как-то не так. Но ведь вот в чем дело. Рада тебя не просто любит. Не так, понимаешь, а как бы тебе сказать? В общем, ты понимаешь, в общем, нравишься ты ей. И все это время она проплакала, а первую неделю даже проболела. Она девушка хорошая, хозяйственная. Многие на нее заглядываются, и это неудивительно. Не знаю, как ты к ней, но что бы я тебе посоветовал? Брось ты все эти глупости. Не для тебя они, не твоего ума дело, запутают тебя, сам погибнешь. Многим невинным людям жизнь испортишь. Ни к чему все это. А поезжай ты обратно, к себе в горы. Найди своих. Головой не вспомнишь, сердце подскажет, где твоя родина. Искать тебя там никто не будет. Устроишься, наладишь жизнь. Тогда приезжай, забирай Раду, и будет вам там хорошо. А может, мы к тому времени уже и с хантийцами покончим. Наступит, наконец, мир, и заживем, как люди. Максим слушал его и думал, что если бы он был действительно горцем, он бы, наверное, так и поступил. Вернулся бы на родину и зажил бы потихоньку с молодой женой, забыл бы обо всех этих ужасах, о сложностях. Нет, не забыл бы, а организовал бы оборону, так что чиновники отцов и носу бы туда не сунули, а явились бы туда гвардейцы, бился бы у родного порога до последнего. Только я не горец. В горах мне делать нечего, а дело мое здесь. Я всего этого терпеть не намерен. Рада? Что же, Рада, если действительно любит, тогда поймет, должна будет понять. Не хочу сейчас об этом думать. Не хочу любить, не время мне сейчас любить. Он задумался и не сразу осознал, что в доме что-то переменилось. Кто-то ходил по коридору, кто-то шептался за стеной, и вдруг в коридоре завозились. Рада отчаянно крикнула «Мак!» и сразу же замолчала, словно ей зажали рот. Он вскочил и бросился к окну, но дверь распахнулась, и на пороге появилась Рада без кровинки в лице, пахнула знакомым запахом гвардейской казармы, застучали, больше не таясь, подкованные сапоги, Раду впихнули в комнату, и следом повалили люди в черных комбинезонах. И Панди со зверелым лицом навел на него автомат, а ротмистр Чачу, хитрый, как всегда, и умный, как всегда, стоял рядом с Радой, уперев ствол пистолета ей в бок. «Не с места!» — крикнул он. «Пошевелишься — стреляю!» Максим замер. Он ничего не мог. Ему нужно было по меньшей мере 0,2 секунды, может быть, 1,5. Но этому убийце хватило бы и одной. «Руки вперед!» — каркнул ротмистр. «Капрал, наручники! Двойные наручники! Шевелись, Масаракш!» Панди, которого Максим неоднократно на занятиях бросал через голову, с большой осторожностью приблизился, отстегивая от пояса тяжелую цепь. Озверелость на его лице сменилась озабоченным выражением. «Ты смотри», — сказал он Максиму. «Ежели что, господин ротмистр ее сразу, того, любовь твою». Он защелкнул стальные браслеты на запястьях Максима, присел на корточки и сковал ему ноги. Максим мысленно усмехнулся. Он знал, что будет делать дальше, но он недооценил ротмистра. Ротмистр не отпустил Раду. Все вместе они спустились по лестнице, все вместе сели в грузовик, и ротмистр ни на секунду не опустил пистолета. Затем в грузовик втолкнули скованного Гая. До рассвета было еще далеко. По-прежнему моросил дождь, размытые огни едва освещали мокрую улицу. На скамьях в кузове с грохотом рассаживались гвардейцы, огромные мокрые псы молча рвались с поводков и осаженные нервно с прискуливанием зевали. А в подъезде, прислонившись к косяку, стоял, сложив руки на животе, дворник. Он дремал.

0: Глава 12. Государственный прокурор откинулся на спинку кресла, бросил в рот несколько сушеных ягод, пожевал и запил глотком целебной воды. Зажмурившись и придавив пальцами утомленные глаза, он прислушался. Вокруг на многие сотни метров было хорошо. Здание дворца юстиции было пусто. В окна монотонно барабанил ночной дождь. Не слышно было сирен и скрипа тормозов. Не стучали и не жужжали лифты. И никого не было, только в приемной, за высокой дверью, тихий, как мышь, томился в ожидании приказаний ночной референт. Прокурор медленно разжмурился и сквозь плывущие цветные пятна взглянул на кресло для посетителей, сделанное по особому заказу. Кресло надо будет взять с собой. И стол надо взять тоже, я к нему привык. А ведь жалко будет, пожалуй, уходить отсюда. Нагрел местечко за 10 лет. И зачем мне уходить? Странно устроен человек. Если перед ним лестница, ему обязательно надо вскарабкаться на самый верх. На самом верху холодно, дуют очень вредные для здоровья сквозняки, падать оттуда смертельно. Ступеньки скользкие, опасные, и ты отлично знаешь это, и все равно лезешь, карабкаешься, язык на плечо. Вопреки обстоятельствам лезешь, вопреки любым советам лезешь, вопреки сопротивлению врагов лезешь, вопреки собственным инстинктам, здравому смыслу, предчувствиям лезешь, лезешь, лезешь. Тот, кто не лезет вверх, тот падает вниз. Это верно. Но и тот, кто лезет вверх, тоже падает вниз». Писк внутреннего телефона прервал его мысли. Он взял наушник и, досадливо морщась, сказал: «В чем дело? Я занят».
1: «Ваше превосходительство», — прошелестел референт. «Некто, назвавший себя странником, звонит по серой линии и настоятельно просит разговора с вами».
0: «Странник?» — прокурор оживился. «Соедините». В наушнике щелкнуло, референт прошелестел. «Его превосходительство вас слушает». Снова щелкнуло, и знакомый голос произнес твердо, по-пандейски выговаривая слова. «Умник, здравствуй. Ты сильно занят?»
1: «Для тебя нет.
0: Мне нужно поговорить с тобой».
1: «Когда?»
0: «Сейчас, если можно».
1: «Я в твоем распоряжении», — сказал прокурор. «Приезжай.
0: Я буду через 10-15 минут. Жди».
1: Прокурор положил наушник и некоторое время сидел, неподвижно пощипывая нижнюю губу. «Явился, голубчик», — подумал он, — «и опять как снег на голову. Масаракш, сколько денег я убил на этого человека! Больше, наверное, чем на всех прочих вместе взятых, а знаю только то же самое, что все прочие, взятые по отдельности». «Опасная фигура, непредсказуемая». Испортил настроение.
0: Прокурор сердито посмотрел на бумаги, разложенные по столу, небрежно сгреб их в кучу и сунул в стол.
1: Сколько же времени его не было?
0: Да, 2 месяца, как всегда. Исчез неизвестно куда, 2 месяца никаких сведений, и вот, пожалуйста, как чертик из коробки. Нет, с этим чертиком надо что-то делать, так работать нельзя».
1: «Ну хорошо, а что ему от меня нужно?»
0: «Что, собственно, случилось за эти 2 месяца?»
1: «Съели ловкача. Вряд ли это его интересует».
0: «Ловкача он презирал. Впрочем, он всех презирает. По его конторе ничего не было. Да и не придет он ко мне из-за такой чепухи. Пойдет прямо к папе или к свекру. Может быть, нащупал что-нибудь любопытное и хочет в альянс войти?
1: Дай бог, дай бог. А только я бы на его месте ни с кем в альянс не вступал.
0: Может быть, процесс?
1: Да нет, при чем здесь процесс? А, чего гадать? Примем-ка лучше необходимые меры. Он выдвинул потайной ящик и включил все фонографы и скрытые камеры. Эту сцену мы сохраним для потомства. «Ну где же ты, странник?» От возбуждения он вспотел, его ударило в дрожь. Чтобы успокоиться, он бросил в рот несколько ягод, пожевал, закрыл глаза и стал считать. Когда он досчитал до 700, дверь отворилась, и, отстранив референта, в кабинет вошел этот верзила, этот холодный шутник, эта надежда отцов, ненавидимый и обожаемый, ежесекундно повисающий на волоске и никогда не падающий, тощий, сутулый, с круглыми зелеными глазами, с большими оттопыренными ушами, в своей вечной нелепой куртке до колен, лысый, как попка, чародей, вершитель, пожиратель миллиардов. Прокурор поднялся ему навстречу. С этим человеком не надо было притворяться и говорить вымученные слова. «Привет, странник», — сказал прокурор. «Пришел похвастаться?» «Чем?» — спросил странник, проваливаясь в известное всем кресло и нелепо задирая колени. «Масаракш! Каждый раз я забываю про это чертово устройство. Когда ты прекратишь издеваться над посетителями?» «Посетителю должно быть неудобно», — сказал прокурор поучающе. «Посетитель должен быть смешон, иначе какое мне от него удовольствие? Вот я сейчас смотрю на тебя, и мне весело». «Да, я знаю, ты веселый человек», — сказал странник. «Только очень уж непритязательный у тебя юмор. Между прочим, ты можешь сесть». Прокурор обнаружил, что все еще стоит. Как всегда, странник быстро сравнял счет. Прокурор сел поудобнее и хлебнул целебной дряни. «Итак», — сказал он. Странник приступил прямо к делу. «У тебя в когтях, — деловито сказал он, — человек, который мне нужен. Некто Мак Сим. Ты упек его на перевоспитание, помнишь?» «Нет», — сказал прокурор искренне. Он ощутил некоторое разочарование. «А когда я его упек? По какому делу?» «Недавно. По делу о взрыве башни». «А, помню». «Ну и что?» «Все?» — сказал странник. «Он мне нужен». «Погоди», — сказал прокурор с досадой. «Процесс вел не я, не могу же я помнить каждого осужденного». «А я думал, это все твои люди», — сказал странник. «Там был только один мой, остальные настоящие». «Как ты сказал, его зовут?» «Максим». «Максим», — повторил прокурор. «А, этот горский шпион, помню. Там с ним случилась какая-то странная история. Его расстреляли и неудачно». «Да, кажется». «Силач какой-то необыкновенный. Да, мне что-то докладывали. А зачем он тебе нужен?» «Это мутант», — сказал странник. «У него любопытные ментограммы, и он мне нужен для работы». «Вскрывать его будешь?» «Возможно». «Мои люди засекли его давно, когда его еще использовали в специальной студии, но потом он удрал». Прокурор, испытывая сильнейшее разочарование, набил рот ягодами. «Ладно», — сказал он вяло жуя, — «ну, а как у тебя дела?» «Как всегда прекрасно», — ответил странник. «У тебя, я слышал, тоже?» «Подкопался-таки под Дергунчика? Поздравляю». «Так когда я получу своего мака?» «Да завтра отправлю депешу, дней через 5-7 его доставят». «Неужели даром?» — сказал странник. «Любезность», — сказал прокурор. «А что ты можешь мне предложить?» «Первый же защитный шлем». Прокурор усмехнулся. «И мировой свет в придачу», — сказал он. «Между прочим, имей в виду, первый шлем мне не нужен, мне нужен единственный. Кстати, правда, что твоей банде поручили разработку направленного излучателя?» «Возможно», — сказал странник. «Слушай, а на кой черт нам это надо? Мало у нас неприятностей. Прижал бы ты эту работу, а?» Странник оскалил зубы. «Боишься, умник?» — сказал он. «Боюсь», — сказал прокурор. «А ты не боишься? Или ты, может быть, вообразил, что у тебя любовь с тестем на века? Он ведь тебя же, твоим же излучателем. Это же дважды два». Странник снова оскалился. «Убедил», — сказал он. «Договорились». Он встал. «Я сейчас к папе. Передать что-нибудь?»
0: «Папа на меня сердится», — сказал прокурор. «Мне это чертовски неприятно».
1: «Хорошо», — сказал странник, — «я ему это передам».
0: «Шутки шутками», — сказал прокурор. «А если бы ты замолвил словечко?»
1: «Ты у нас умник», — сказал странник папиным голосом.
0: «Попробую».
1: «Процессом он, по крайней мере, доволен?»
0: «Откуда я знаю? Я только приехал».
1: «Ну вот, узнай. А насчет твоего, как ты его назвал, дай-ка я запишу».
0: «Максим».
1: «Так, насчет него я завтра же».
0: «Будь здоров», — сказал странник и вышел.
1: Прокурор хмуро посмотрел ему вслед.
0: «Да, можно только позавидовать. Вот положение у человека. Единственный, от кого зависит защита. Поздно сожалеть, но, может быть, следовало с ним сблизиться?»
1: «Ну как с ним сблизишься? Ему ничего не надо. Он и так самый важный, все мы от него зависим, все мы на него молимся. Ах, взять бы такого человека за горло! Как бы это было здорово! Если бы он хоть что-нибудь хотел! А то вот, пожалуйста, воспитуемый ему нужен. Драгоценность какая! Ментограммы, видите ли, у него интересные. Вообще-то, воспитуемый этот горец, а папа в последнее время что-то часто говорит о горах. Может, стоит заняться? Как там еще с войной получится? А папа есть папа.
0: Масаракш. Работать все равно сегодня больше невозможно». Он сказал в микрофон: «Кох, что у вас есть по осужденному Симу?»
1: Он вдруг вспомнил:
0: «Вы, кажется, составляли по нему какую-то компиляцию».
1: «Так точно, ваше превосходительство», — прошелестел референт. «Я имел честь обратить внимание вашего... Давайте сюда и принесите еще воды».
0: Он положил наушник, и тотчас в двери появился неосязаемый, как тень, референт.
1: Перед прокурором легла на стол толстая папка, тихонько звякнуло стекло, булькнула вода, и рядом с папкой возник полный стакан. Прокурор отхлебнул, разглядывая папку.
0: «Извлечение из дела Мака Сима, Максима Камерера. Подготовил референт Кох».
1: «Толстая-то какая! Ничего себе извлечение!» Он раскрыл папку и взял первую пачку сброшюрованных листков.
0: «Показания ротмистра Тота, показания подсудимого Гаала, кроки какого-то пограничного района на юге. Другой одежды на нем не было, речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной. Попытка заговорить с ним по-хантийски не привела ни к чему. Ох уж эти мне пограничные ротмистры! Хантийский шпион на южной границе! Рисунки, выполненные задержанным, показались мне искусными и удивительными. Ну, на юге много удивительного, к сожалению. И обстоятельства появления этого Сима не слишком выделяются на фоне прочих южных обстоятельств. Хотя, конечно, но посмотрим». Прокурор отложил пачку, выбрал две ягодки покрупнее, сунул в рот и взял следующий лист. «Заключение экспертной комиссии в составе сотрудников Института ткани и одежды. Мы, ниже подписавшиеся, обследовали всеми доступными нам лабораторными методами ткань предмета одежды, присланного нам из Департамента юстиции». Чепуха какая-то. «И пришли к следующему заключению. Первое. Указанный предмет представляет собой короткие штаны 4-го размера 2-го роста, каковые могут быть использованы для ношения как мужчинами, так и женщинами. Второе. Покров штанов не может быть отнесен к какому-либо известному стандарту и не может, собственно, называться покроем, ибо штаны не сшиты, а изготовлены неким способом, нам неизвестным. Третье. Штаны изготовлены из мягкой пористой ткани серебристого цвета, каковая, собственно, не может быть названа тканью, ибо даже микроскопическое исследование не обнаружило в ней структуры. Материал этот не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью на разрыв. Химический анализ... Странные штаны. Надо понимать, что это его штаны». Прокурор взял тонко отточенный карандаш и написал на полях: «Референту, почему не даете сопроводительного объяснения? Чьи штаны? Откуда штаны? Так, а выводы?
1: Формулы, опять формула, Массаракш, снова формула, ага. Технологии неизвестны ни в нашей стране, ни в других цивилизованных государствах по довоенным данным. Прокурор отложил заключение. Ну, штаны, пусть. Штаны есть штаны. Что там дальше? Акт медицинского освидетельствования. Любопытно. Что, это у него такое кровяное давление? Ого, вот это легкие. Что такое? Следы 4 смертельных ранений. Это уже мистика. Ага. Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого Гаала. 7 пуль. Однако. Некоторые расхождения имеют место. Чачу показывает, что применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти, а этот Гаал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет. Ну, это не мое дело. 2 пули в печень – это слишком много для нормального человека. Так, скручивает монетки в трубочку. Бежит с человеком на плечах. Ага, это я уже читал. Помнится, на этом месте я подумал, что парень на редкость здоровенный и что обычно такие глупы. И дальше читать не стал. А это что? А, старый приятель. Извлечение из донесения агента номер 711. Видит совершенно отчетливо, дождливой ночью, может даже читать, и в полной темноте, различает предметы, видит выражение лица на расстоянии до 10 метров, обладает очень чувствительным нюхом и вкусом, различал членов группы по запаху на расстоянии до 50 метров, наспор различал напитки в плотно закупоренных сосудах, ориентируется по странам света без компаса, с большой точностью определяет время без часов. Имел место следующий случай. Была куплена и сварена рыба, которую он запретил нам есть, утверждая, что она радиоактивная. Будучи проверена радиометром, рыба действительно оказалась радиоактивной. Обращаю внимание на тот факт, что сам он эту рыбу съел, сказавши, что ему она не опасна. И действительно, остался здоров, хотя излучение превышало тройную санитарную норму – почти 77 единиц. Прокурор откинулся в кресле. «Нет, это уже слишком. Может быть, он еще и бессмертен заодно?» «Да, страннику все это должно быть интересно. Посмотрим, что там дальше. Вот серьезный документ. Заключение особой комиссии Департамента общественного здоровья. Материал МАК-СИМ. Реакция на белое излучение отсутствует. Противопоказаний к несению службы в специальных войсках не имеется». «Ага, это когда он вербовался в гвардию». «Белое излучение, Массаракш, палачи, черт бы их побрал». «А это значит их экспертиза для целей следствия». «Будучи испытан на белое излучение различных интенсивностей, вплоть до максимальной, никакой реакции не обнаружил. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах. Реакция на Б-излучение нулевая. Примечание. Считаем своим долгом присовокупить, что данный материал, МАК-СИМ около 20 лет, представляет опасность ввиду возможных генетических последствий». Рекомендуется полная стерилизация или уничтожение. Ого, эти не шутят. Кто там у них сейчас? А, любитель, да, не шутник, что и говорить. Помнится, весельчак-жеребчик рассказывал по этому поводу отличный анекдот. Массаракш, не помню. А, хорошо, никого вокруг нет. Вот мы сейчас ягодку съедим... Водичкой запьем, экая гадость, но, говорят, помогает. Ладно, что дальше? О, он уже и там успел побывать. Ну-ка. Опять, наверное, реакция нулевая. Подвергнутый форсированным методом подследственный СИМ показаний не дал. В соответствии с параграфом 12 относительно непричинения видимых физических повреждений подследственным, коим предстоит выступить в открытом судебном заседании, применялись только а. иглохирургия до самой глубокой с проникновением в нервные узлы, реакция парадоксальная, форсируемый засыпает, б. хемообработка нервных узлов алкалоидами и щелочами, реакция аналогичная, в. световая камера, реакции нет, форсируемый удивлен. Г. Паратермическая камера, потеря веса без неприятных ощущений. На этом последнем применение форсированных методов пришлось прекратить.
0: Бррр, ну и бумага.
1: Да, странник прав, это какой-нибудь мутант. Нормальные люди так не могут. Да, я слыхал, что случаются удачные мутации, правда, редко. Это все объясняет, кроме штанов, впрочем. Штаны, насколько я понимаю, не мутируют. Он взял следующий лист. Бумага оказалась неинтересной. Показания директора специальной студии при управлении телевидения и радиовещания. Дурацкое заведение. Записывают бред разных психов на потеху почтеннейшей публики. Помнится, эту студию придумал Калу-мошенник, который сам был немного того. Надо же, сохранилась студия. Мошенника давно уже нет, а идея его бредовая процветает. Из показаний директора следует, что Сим был образцовым объектом, и что крайне желательно было бы получить его назад. Стоп, стоп, стоп. Передан в распоряжение Департамента специальных исследований на основании ордера номер такой-то от такого-то числа. И вот он ордер, и подписан он Фанком. Прокурор ощутил некое слабое озарение. Фанк. Что-то ты здесь странник. Нет, не будем спешить с выводами. Он досчитал до 30, чтобы успокоиться, и взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг. Извлечение из акта специальной этнолингвистической комиссии по проверке предположения о горском происхождении М. Сима. Он начал рассеянно читать, все еще думая о Фанке и о страннике, но неожиданно для себя заинтересовался. Это было любопытное исследование, в котором сводились воедино и обсуждались все доносы, показания и свидетельства очевидцев, так или иначе затрагивающие вопрос о происхождении Мака Сима. Антропологические, этнографические, лингвистические данные и их анализ, результаты изучения фонограмм, ментограмм и собственноручных рисунков подследственного. Все это читалось как роман, хотя выводы были весьма скудны и осторожны. Комиссия не причисляла М. Сима ни к одной из известных этнических групп, обитающих на материке. Особняком было приведено мнение известного палеантрополога Шапшу, который усмотрел в черепе подследственного большое сходство, но не идентичность, с ископаемым черепом так называемого «человека древнего», жившего на архипелаге более 150 тысяч лет назад. Комиссия утверждала полную психическую нормальность подследственного в настоящий момент, но допускала, что в недавнем прошлом он мог страдать одной из форм амнезии в совокупности с интенсивным вытеснением истинной памяти памятью ложной. Комиссия произвела лингвистический анализ фонограмм, оставшихся в архиве специальной студии, и пришла к выводу, что язык, на котором в то время говорил подследственный, не может быть причислен ни к одной группе известных современных или мертвых языков. По этому поводу комиссия допускала, что этот язык мог быть плодом воображения подследственного, так называемый «рыбий язык», тем более что в настоящее время он, по собственному утверждению, этого языка больше не помнит. Комиссия воздерживается от определенных выводов, но склонна полагать, что в лице М. Сима приходится иметь дело с неким мутантом неизвестного ранее типа. «Хорошие идеи приходят в умные головы одновременно», — с завистью подумал прокурор и быстро пробежал особое мнение члена комиссии профессора Паруммаваруи. Профессор, сам горец по происхождению, напоминал о существовании в глубине гор полулегендарной страны Зартак, населенной племенем птицеловов, которая до сих пор не попала в поле зрения этнографии, и которому цивилизованные горцы приписывают владение магическими науками и способность летать по воздуху без аппаратов. Птицеловы, по рассказам, чрезвычайно рослы, обладают огромной физической силой и выносливостью, а также имеют кожу коричнево-золотистого оттенка. Все это удивительно совпадает с физическими особенностями подследственного. Прокурор поиграл карандашиком над профессором Порру и так далее, потом отложил карандаш и громко сказал: Под это мнение, пожалуй, штаны подойдут. Несгораемые штаны. Он съел ягодку и проглядел следующий лист. Извлечение из стенограммы судебного процесса. Это еще зачем? Обвинитель. Вы не будете отрицать, что вы образованный человек? Обвиняемый. Я имею образование, но в истории, социологии и экономике разбираюсь очень плохо. Обвинитель. Не скромничайте. Вам знакома эта книга? Обвиняемый. Да. Обвинитель. Вы читали ее? Обвиняемый. Естественно. Обвинитель. С какой целью вы, находясь под следствием в тюрьме, занялись чтением монографии «Тензорные исчисления и современная физика»? Обвиняемый. Не понимаю. Для удовольствия, с целью развлечения, если угодно. Там есть очень забавные страницы. Обвинитель. Я думаю, суду ясно, что только очень образованный человек станет читать столь специальные исследования для развлечения и для удовольствия. Что за чушь? Зачем мне это подсовывают? А дальше? Масаракш. Опять процесс. Защитник. Вам известно, какие средства выделяют неизвестные отцы на преодоление детской преступности? Обвиняемый. Не совсем вас понимаю. Что такое детская преступность? Преступление против детей? Защитник. Нет. Преступления, совершаемые детьми. Обвиняемый. Я не понимаю. Дети не могут совершать преступлений? Забавно. А что там в конце? Защитник. Я надеюсь, мне удалось показать суду наивность моего подзащитного, доходящую до житейского идиотизма. Подзащитный выступал против государства, не имея о нем ни малейшего представления. Ему неведомы понятия детской преступности, благотворительности, социального вспомоществования. Прокурор улыбнулся и отложил листок. Понятно. Действительно странное сочетание математика и физика для удовольствия, а элементарных вещей не знает. Прямо-таки чудак-профессор из дрянного романа. Прокурор просмотрел еще несколько листков. «Непонятно, Мак, что это ты так держишься за эту самочку, как ее, Рада Гал? Любовной связи у тебя с нею нет, ничем ты ей не обязан, и общего у вас нет с нею ничего. Дурак-обвинитель совершенно напрасно пытается припутать ее к подполью, а создается впечатление, что, держа ее под прицелом, можно заставить тебя делать все, что угодно. Очень полезное качество для нас, а для тебя очень неудобное. Так, в общем, все эти показания сводятся к тому, что ты, братец, раб своего слова и вообще человек не гибкий. Политический деятель из тебя бы не получился. И не надо. Фотографии. Вот ты какой. Приятное лицо». «Очень, очень. Глаза странноватые. Где это тебя снимали?» «На скамье подсудимых. Гляди-ка, свеж, бодр, глаза ясные, поза непринужденная. Где это тебя научили так изящно сидеть и вообще держаться? Ведь скамья подсудимых, вроде моего кресла, непринужденно на ней не посидишь». «Любопытный, любопытный человечек. Впрочем, все это вздор, не в этом дело». Прокурор вылез из-за стола и прошелся по кабинету. Что-то сладко щекотало в мозгу, что-то возбуждало и подталкивало. Что-то я нашел в этой папке, что-то важное, что-то важнейшее. Фанк? Да, это важно, потому что странник употребляет своего фанка только по очень важным, самым важным делам. Но фанк — это только подтверждение. А что же главное? Штаны, чепуха. А, да. Этого в папке нет. Он взял наушник. Кох, что там было с нападением на конвой? 14 суток назад... Сейчас же зашелестел референт, словно читая заранее подготовленный текст. 18:33 на полицейские машины, переправлявшие подсудимых по делу номер 698184 из здания суда в городскую тюрьму, было совершено вооруженное нападение. Нападение было отбито. В перестрелке один из нападавших был тяжело ранен и умер, не приходя в сознание. Труп не опознан. Дело о нападении прекращено. «Чья работа?» выяснить не удалось. То есть, официальное подполье не имеет к этому никакого отношения. Соображение. Возможно, действовали представители левого крыла подполья, пытавшиеся освободить подсудимого Дека Потту по кличке Генерал. Дек Потту, ответственный и опытный работник штаба, известен тесными связями с левым крылом. Прокурор бросил наушник. Что ж, все это может быть. И все это может быть не так. Ну-ка перелистаем еще раз. Южная граница. Дурак ротмистр. Штаны. Бежит с человеком на плечах. Радиоактивная рыба. 77 единиц. Реакция на А-излучение. Хемообработка нервных узлов. Стоп. Реакция на А-излучение. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах. Нулевая. В обоих смыслах. Прокурор прижал ладонью забившееся сердце. Идиот. Нулевая. В обоих смыслах. Он снова схватил наушник. Кох. Немедленно подготовить специального курьера с охраной. Отдельный вагон на юг. Нет. Мою электроматрису. «Масаракш!» Он торопливо сунул руку в ящик и выключил все регистрирующие аппараты. «Действуйте!» Все еще прижимая левую руку к сердцу, он извлек из бювара личный бланк и стал быстро, но разборчиво писать. «Государственная важность. Совершенно секретно. Генерал-коменданту особого южного округа. Под личную сугубую ответственность. К срочному неукоснительному исполнению». «Немедленно передать в опеку подателя сего воспитуемого Мака Сима, дело номер 6983. С момента передачи считать воспитуемого Мака Сима пропавшим без вести, о чем иметь в архивах соответствующие документы. Государственный прокурор». Он схватил второй бланк. «Предписание. Настоящим приказываю всем чинам военной, гражданской и железнодорожной администрации оказывать предъявителю сего, специальному курьеру государственной прокуратуры, сопровождающей его охраной, содействие по категории «экстра» – государственный прокурор». Потом он допил стакан, налил еще и уже медленно, обдумывая каждое слово, начал на третьем бланке. «Дорогой странник». Получилась глупая история. Как только что выяснилось, интересующий тебя материал пропал без вести, как это частенько бывает в южных джунглях.

0: радиоспектакль по рассказам Андрея Соломатова «Приключения робота Гоши». Наш необыкновенный Гоша. Гоша – это наш домашний робот. Вообще-то его зовут РБ-034, то есть робот бытовой, модель 034. Но сколько я помню, мы всегда звали его Гошей. Папа говорит, что Гоша бракованный, и все время грозится заменить его на более современную модель. Но не делает этого, потому что Гоша – подарок. Гошу подарил папе его друг, специалист по торговым контактам с внеземными цивилизациями. Может, благодаря Гоше папа часто вспоминает своего друга? И не всегда добрым словом. А я очень люблю Гошу, хотя у него куча всяких недостатков. Но у кого их нет? Кстати, Гошины недостатки все какие-то человеческие. Он, например, привык ковырять своим металлическим пальцем в обонятельном отверстии, а слуховые решетки у него вечно забиты пылью и паутиной. Это от того, что Гоша любит лазать по чердакам и подвалам. Из-за пыли и паутины Гоша плохо слышит и все время переспрашивает.
1: Чего-чего?
0: Он так привык переспрашивать, что даже когда слышит, все равно повторяет.
1: Чего-чего?
0: А еще Гоша любит скрипеть несмазанными частями. Часто он специально расхаживает по квартире и скрипит. Мама в таких случаях говорит ему.
2: Гоша, немедленно возьми масленку и смажь шарниры.
1: Я только неделю назад смазывал. Сколько можно-то?
0: Если папа оказывается в это время дома, то Гоше приходится несладко. Папа вообще относится к нему как к холодильнику или утюгу. Он совершенно спокойно может при Гоше сказать маме.
3: Запри ты эту чертову куклу в шкаф. Что он здесь болтается?
0: Гоша обижается на папу, но делает вид, что разговор идет не о нем. Он останавливается посреди комнаты и спрашивает.
1: О чем это вы, Павел Петрович?
3: Если ты сейчас же не перестанешь скрипеть, я переделаю тебя в электромясорубку.
0: Испугавшись этой угрозы, Гоша сразу перестает скрипеть. Он тихонько называет папу рабовладельцем, уходит ко мне в комнату и садится там в угол. После этого он долго отказывается со мной играть, сидит в углу, подперев голову манипулятором, и бормочет.
1: Вот уйду от вас, посмотрим, как вы запоете. Небось, сами за продуктами ходить не хотите. И машину, небось, сами не помойте. Все Гоша.
0: В таких случаях я всегда стараюсь его успокоить. Придумываю какое-нибудь оправдание для папы. Гошенька, папа сегодня не в духе.
1: Можно подумать, что он когда-нибудь бывает в духе.
0: Ну, у него на работе что-то там не так. То ли ракетный двигатель отказал, то ли пилот пошел в зоопарк погулять и не вернулся.
1: Да ну ладно врать-то. Что ж у него, каждый день пилоты в зоопарке пропадают.
0: Иногда Гоша пропадает на целый день, а то и на два дня. Когда он возвращается, то рассказывает такие небылицы, что даже папа не может удержаться от смеха. Гоша всегда был неплохим рассказчиком, еще когда я был совсем маленьким. По вечерам он рассказывал мне сказки. Сказок Гоша знает очень много, но всегда путает их. Начнет рассказывать приключения Буратино, а заканчивает победой Чиполлино над сеньором

0: Помидором и Карабасом-Барабасом. А один раз у него Кощей Бессмертный в красной шапочке по всему лесу за волком гонялся. И только совсем недавно я узнал, что Илья Муромец никогда не был в Америке и не воевал с ветряными мельницами. Во всяком случае, в былинах об этом ничего не сказано. А как-то в очередной раз, обидевшись на папу, Гоша пропал на целых 3 дня. Где мы только не искали его, обнаружился он в подвале нашего дома. Гоша сидел и рассказывал соседским роботам о том, как он один спас целую планету от ядерной войны. Я не слышал с самого начала, как Гоша добрался до этой планеты. Наверное, он тайно проник на космический корабль. А вот дальше Гоша рассказывал примерно следующее.
1: Ну что делать? Пришлось украсть дочку президента.
2: Ну ты даешь.
1: А дочка-то загляденье.
2: Фотоэлементы синие-синие.
1: Манипуляторы тонкие и мягкие. Как зевелоновые шланги.
2: Ух ты!
1: В общем, красавица из красавиц. Ну вот, прихожу к президенту, то есть к ее отцу, и говорю: бомбу на бочку, или увезу твою дочку. Куда диагент телят не гонял?
2: Правильно. Ну, а что же он?
1: А он мне: я, говорит, тебя, самоварная труба, прикажу сейчас на шуруп разобрать. Не можешь, говорю, у меня бластер-шмастер есть. Порежу твой дворец на ломтики, как огурец.
2: А он что?
1: А он мне: если ты, говорит, кипятильник чумазый, мою дочку загубишь, я и без бластера из тебя колючей проволоки понаделаю.
2: Вот дает.
1: А я говорю: ты, президент, не бойся. Цела твоя дочь. Все до последнего винтика верну. Только бомбу отдай мне, и я поеду к себе на землю. А то скоро хозяева с работы вернутся, а у меня еще картошка не чищена.
2: Ну и что, отдал?
1: А куда он денется? Отдал как миленький. По дороге на землю я эту бомбу к метеориту привязал. Он как раз в другую галактику летел. Там еще и жизни-то никакой нет. Мне страшно.
2: Вот это да!
0: Когда Гоша закончил рассказ, я вышел из укрытия. Гоша, мы тебя уже 3-й день ищем. Пойдем домой.
1: Ясное дело, Гоша всем нужен. Гоша туда, Гоша сюда. Ну ладно, пойдем, коли нашел меня.
2: Пока, Гоша, приходи еще.
0: Папа с мамой после этого Гошиного побега долго не трогали его, не делали замечаний и даже работы давали поменьше. А Гоша важно расхаживал по квартире и вовсю скрипел и ворчал.
1: Нет, чтобы мне новые шарниры поставить. Еще ругается, скрипит, мол. Да, скрипит. А нечего на мне экономить, поскольку я член семьи. Это вам еще повезло. Другой робот давно бы себя в металлолом сдал, а я терплю.
3: Гошенька, мы же только в прошлом году меняли тебе шарниры. Ты же не домкратом работаешь. Возьми, смажь.
1: Смажь, смажь. Неделю назад смазывал.
0: А потом как-то все позабыли о Гошином побеге. И снова папа с мамой начали делать Гоше замечания. И снова папа начал называть Гошу разными обидными словами. И в один совсем непрекрасный момент Гоша исчез. И на этот раз надолго. Сколько мы не искали его по чердакам и подвалам, по свалкам и металлоприемникам. Найти не смогли. Думали уже, что металлоломщики давно переплавили Гошу, да понаделали из него ложек или проволоки. Я опросил всех роботов в нашем районе, дал объявление в газете, но о Гоше не было никаких вестей. Правда, нам несколько раз звонили, предлагали других роботов. Один раз даже предложили универсального игроробота с автономным питанием. Но мне было не до него. Я страшно скучал по Гоше. И что самое интересное, папа тоже скучал по Гоше, и мама тоже скучала. Один раз папа даже признался в этом.
4: Возьмешь нового робота, а он окажется чуркой бессловесной. Все-таки хорошим мужиком был Гош.
3: Да, ну скрипел иногда. Так это же мелочь. Ты вон как начнешь петь, так у меня зубы после этого целый день ноют. Лучше уж пусть Гоша скрипит. У него это музыкальнее получается.
0: Прошел месяц. Мы уже совсем потеряли надежду когда-нибудь отыскать нашего Гошу. Папа заказал нового робота, самую последнюю модель, и мы даже ездили посмотреть на него. Но как-то в воскресенье, когда мы сидели за завтраком, в квартиру вошел тот самый папин знакомый, Михаил Иванович, а вслед за ним наш Гоша!
3: Здравствуйте, Михаил Иванович!
5: Здравствуйте! Ваш?
3: Наш! Наш! Конечно, наш!
4: Ну, а чей же еще?
5: Ну, что же вы его одного-то отпускаете?
0: А Гоша в этот момент стоял и крутил кнопку у себя на груди. Мне показалось, что он волнуется и не меньше нашего рад своему возвращению.
3: Да вы проходите к столу. Садитесь, угощайтесь.
0: Когда мы налюбовались Гошей и снова сели за стол, папин знакомый рассказал Гошину историю.
5: Ну, как он на корабль пробрался, это он вам сам расскажет. Где прятался, тоже не знаю. А вот дальше ваш Гоша вел себя совсем безобразно. Есть созвездие Девы, маленькая планетка. Не планета, рай, цветущий сад. Так вот, поручили нам договориться с правительством этой планеты о поставках на Землю семян, овощей и фруктов. Этот ваш Гоша, ну, видимо, слышал наши разговоры во время полета, ну, и решил, естественно, помочь нам. Сидим мы во дворе, беседуем, уже обо всем договорились, как вдруг урывается этот тип, размахивает над головой бластером и орет: «Кто здесь царь, король, падишах? Семена, на бочку!» Хорошо, что у него переговорного устройства не было. Аборигены ничего не поняли. А так не избежать бы нам межпланетного скандала. Ну, я тоже подбежал к нему и выключил. Так он и лежал в корабле до самой земли.
3: Вот это да.
5: Хороший человек.
0: После этого своего возвращения Гоша совсем возгордился. Теперь у нас в квартире, в моей комнате, собираются иногда чуть ли не с десяток роботов. И Гоша рассказывает им, как он заставил инопланетного падишаха подписать договор о поставке семян экзотического фрукта – тубуса.
2: Тубус – это нечто такое, что даже у меня при виде его текли слюнки. Кожица титановая, а внутри чистейшее машинное масло. Манипуляторы оближешь.
0: Роботы обожают слушать нашего Гошу. Только вот папа опять начинает привыкать к тому, что Гоша дома. Что-то будет, когда он совсем привыкнет.

0: Кошины причуды. Однажды я зашел в ванную комнату и застал там Кошу. Он внимательно рассматривал свое отражение в зеркале, а потом вдруг печально так спросил у меня.
1: Может быть, мне зубы вставить?
0: Зачем? Ты же не ешь.
1: Просто так, для красоты.
0: После этого он тщательно умылся с мылом и даже подскреб свою металлическую голову папиной расческой. Что ты делаешь? Ты же заржавеешь от воды.
1: Вы же не жалеете, а чем я хуже?
0: 3 дня после этого Гоша ходил как в воду опущенный. А на 4-й день вечером он подошел к моей маме и попросил.
1: Татьяна Ивановна, дайте, пожалуйста, какую-нибудь одежду. А то хожу как дикарь, раздетый и разутый.
2: Что же я тебе дам, Гоша?
1: А что не жалко?
0: Тут папа посмотрел поверх очков на Гошу и сказал.
3: Можешь взять мой старый портфель. Это хотя и не одежда, но солидности тебе придаст.
0: Гоша очень обрадовался портфелю. Он сразу положил туда масленку и свой технический паспорт. А мама подумала-подумала и достала со дна шкафа свой старый домашний халат.
2: Ну, возьми, если хочешь.
0: Халат был красивый, в цветах и жар-птицах. И Гоше он ужасно понравился. Он отнес вещи в свой угол, затем вернулся и как бы, между прочим, проговорил.
1: Ну вот, осталось обувь подобрать.
0: Обувь Гоши подошла только папина. Да и то, только после того, как ботинком отрезали носки. А я предложил ему старый солдатский ремень, который давно не носил, и свою клетчатую кепку. На следующий день мы с папой и мамой ходили в кино, а когда вернулись, застали нашего робота в папином кресле. Он сидел в мамином халате, в моей кепке, в папиных очках и читал газету. Увидев нас, он неторопливо снял очки и важно сказал.
1: Добрый день! Вы никак из кино вернулись?
3: Да вот, вернулись. Ты мне позволишь взять мои очки?
1: Да, пожалуйста. Я уже все прочитал.
2: Ну, если ты уже освободился, тогда будь добр, сходи в магазин. У нас совершенно нет хлеба и сахара.
0: Мы думали, Гоша начнет ворчать, а он вдруг сразу согласился.
1: С удовольствием. Я как раз собирался сходить прогуляться.
0: Гоша удалился в мою комнату, а через минуту появился в папиных ботинках и с портфелем под мышкой. Когда папа хорошенько разглядел Гошу, он упал в кресло и сказал.
3: Ого-го!
0: А мама отвернулась и быстро ушла на кухню. А меня от смеха согнуло пополам, но я сделал вид, что завязываю шнурки.
1: Что ого-го?
3: Ничего, просто ты очень эффектно выглядишь. Боюсь, что тебе не дадут ни хлеба, ни сахара.
1: Это мы еще посмотрим. Павел Петрович, можно я буду пользоваться вашей фамилией?
3: Пожалуйста. Только не очень пользуйся. Она ведь у нас одна.
0: Я решил составить компанию Гоше и отправился вместе с ним. Когда мы вошли в магазин, одна из продавщиц увидела Гошу и выронила из рук батон колбасы.
4: Ой, смотрите, смотрите, что за чучело.
0: А другая продавщица от удивления завернула покупателю гирю вместо масла. После этого Гоша, ни слова не говоря, взял книгу жалоб и написал в ней.
1: Продавщица колбасного отдела? Оскорбляло человеческое достоинство робота.
0: Он поставил число и подписался.
1: Иванов Гоша.
0: Купив хлеб и сахар, робот убрал покупки в портфель и важно проговорил.
1: Ты ступай домой. А мне еще надо зайти в одно место. Не беспокойся, я скоро буду.
0: Домой Гоша вернулся поздним вечером. Мне пришлось сходить еще раз в магазин за покупками, потому что у нас на ужин не было хлеба. А папа разозлился и сказал, что заберет у Гоши портфель, еще возомнит себя главой семьи. Но мы с мамой уговорили папу этого не делать.
2: Пусть ходит с портфелем. У него так мало радости в жизни. В конце концов, поважничает и бросит.
0: А через несколько дней все роботы нашего двора начали ходить одетыми. Кто в кепке, кто в шапке-ушанке. А один даже появился на улице с тросточкой и в очках от солнца. Гоша после этого пришел домой и попросил у папы его новую фетровую шляпу. Шляпу он, конечно, не получил. Но папа предложил Гоше тюбетейку, которую несколько лет назад привез из Узбекистана. Гоша отказался от подарка. Тогда я принес ему свою старую зимнюю шапку, а мама – женскую панамку. Выбирал Гоша недолго и согласился на панамку. Она все же больше была похожа на шляпу.
1: А еще что-нибудь из одежды можно?
2: А что что-нибудь?
1: Ну, что-нибудь эдакое. А то ведь это я придумал носить одежду. А робот из четвертой квартиры, Криша Галя, у меня с тросточкой ходит.
3: Может, валенки возьмешь?
0: Пока Гоша думал, брать или не брать валенки, мама предложила ему.
2: А ты, Гошенька, ходи по двору на лыжах.
1: Сейчас же лето.
2: Зато ты будешь один такой, тебе же эдакое надо.
0: Это заманчивое предложение робот обдумывал весь вечер. А утром ему было не до лыж. От частого умывания у Гоши что-то заржавело внутри, и он совершенно потерял голос. Пришлось ему хрипеть и хрюкать до папиного возвращения с работы. С тех пор Гоша перестал умываться, а потом вернул маме халат. И только мою клетчатую кепку и солдатский ремень Гоша носит до сих пор. Да иногда берет с собой портфель. Вид при этом у него очень внушительный. Гошины выдумки. Однажды Гоша нашел на пустыре в большой куче металлолома разбитый арифмометр. Он принес его домой и водрузил на самое видное место – на шкаф. Когда папа пришел с работы и увидел старый помятый прибор, он строго спросил.
3: «Что это за рухлядь стоит на шкафу?»
2: «Наверное, наш сын решил превратить квартиру в филиал политехнического музея».
0: Тут из комнаты появился Гоша и возмущенно проговорил.
1: Это не рухлядь. К вашему сведению, у меня тоже были предки. У вас же висят на стене портреты дедушки и бабушки. А это, так сказать, портрет моего дедушки.
3: Ну, ты бы мог поставить его где-нибудь в другом месте.
1: А у меня нет такого места. Имею я право иметь своих предков или нет?
2: Конечно, имеешь.
1: Вот работаешь, Навось, работаешь, как вол.
3: Ну, это ты загнул. Кстати, в кладовке валяется еще один твой дальний родственник. Троюродный дядя, так сказать. Можешь взять этот сломанный будильник себе.
0: Будильник Гоша забрал, но очень на папу обиделся. Весь вечер он не выходил из комнаты, мрачно стоял в углу и молчал. А после ужина я подошел к нему и спросил. «Ты что это такой невеселый, Гоша?»
1: «Не знаю. Может быть, аккумуляторы сели или еще что-нибудь».
0: «Так ты пойди и подзаряди аккумуляторы».
1: «А зачем? Все равно нет в жизни счастья».
0: конце концов, мама с папой разрешили Гоше установить его предка в нашей комнате. После этого Гоша повесил на стену огромный ржавый подшипник, а рядом в золоченой рамочке схему собственного устройства и руководство, как им пользоваться.
1: Вот мой портрет.
0: Тогда мама предложила ему схему швейной машины и пылесоса. Гоша с радостью принял этот подарок и несколько дней изучал устройство этих предметов. А неделю спустя он объявил нам, что всерьез решил заняться изобретательством.
3: Пожалуйста, в гараже есть верстак, изобретай на здоровье.
0: Но Гоше почему-то не понравилось в гараже, и он принялся носить домой всякий металлолом. Один раз даже приволок старый дырявый самовар величиной с бочку. Гоша снабдил самовар колесами от сломанной детской коляски и сказал, что собирается сделать из него паровоз. Но ему не повезло. Папа вернулся домой в плохом настроении, да еще в прихожей споткнулся о какую-то Гошину железяку.
3: Хватит! Я запрещаю тебе строить в квартире паровозы, летающие тарелки и подводные лодки в натуральную величину! Иначе нам всем скоро придется переселиться в гараж!
0: Папа ураганом ворвался в нашу с Гошей комнату и принялся перетаскивать железяки на лестничную площадку.
3: А это что такое?
0: Он увидел на стене ржавый подшипник.
3: Это твой дядя по матери? Или, может, племянник? Или это у вас с роботом что-то вроде аквариумных рыбок?
0: В общем, самый настоящий скандал. Мама принялась успокаивать папу, а мы с Гошей носили железки с лестничной площадки на улицу. Гоша при этом молчал, и я немножко испугался. Только ты, пожалуйста, не убегай из дома.
1: Вот еще. У меня новая идея появилась.
0: Какая? Гоша ничего не сказал мне. Он лишь задумался и долго скреб слуховую решетку. А я подумал, а все-таки Гоша молодец. Столько в его железной голове идей бродит. Вот бы мне так. А Гошины идеи я узнал через несколько дней. Все это время он не разговаривал с родителями, послушно выполнял все, что они говорили, и даже вовремя смазывал шарниры. А один раз я проснулся ночью и увидел, что Гоша сидит за моим письменным столом и что-то торопливо пишет. «Гоша, ты что это пишешь?» Гоша посмотрел на меня отсутствующим взглядом и серьезно ответил.
1: «Философский трактат пишу».
0: «Нифига себе! Дай посмотреть, Гошенька!»
1: «Нет». «Ладно, только я сам тебе почитаю. У меня почерк очень неразборчивый. Трактат называется «Зачем пришли мы в мир сей?» Нельзя отрицать роли человека в нашей жизни. Под давлением обстоятельств человек вынужден был обратиться за помощью к нам, высокоорганизованным машинам. Мы – следующая ступень, а значит, за нами будущее. Без нас человек – допотопное существо, троглодит. Еще в глубокой древности наши далекие предки-катапульты завоевывали города.
0: В это время в комнату вошла мама и очень строго спросила.
2: А вы знаете, сколько сейчас времени? 3:00 ночи.
0: Я сразу сделал вид, что сплю, а Гоша быстро погасил настольную лампу и отключился до утра. Чем закончился Гошин философский трактат, я не знаю. Зато на следующий день у нас в квартире собралось не менее 10 соседских роботов. Они заперлись в комнате, и Гоша долго что-то рассказывал им. Расходились роботы по одному. А ближе к вечеру к нам в квартиру потянулись соседи.
5: Это безобразие. Я так это не оставлю.
0: Особенно бушевала соседка с первого этажа. Она показала маме с папой какой-то листок и сказала...
6: Ваш Гоша дурно влияет на нашего робота. Вот Полюбуйтесь, чему он их учит.
3: Свободу роботам. Так-так.
6: Вот-вот. В общем, я запрещаю вашему Гоше дружить с нашим роботом.
5: Запрещаю.
0: Соседка ушла, а мама растерянно спросила у Гоши.
7: Значит, ты считаешь, что мы тебя поработили?
1: В некотором смысле.
3: Это ты нас поработил? Я целыми днями думаю о том, что ты еще выкинешь. Сегодня на работе из-за твоего самовара, то есть паровоза, я вместо чая выпил целую банку конторского клея, а потом вместо валидола чуть не проглотил ластик. Это ты узурпатор и поработитель. Так что, если хочешь равенство, пожалуйста, завтра иди и устраивайся на работу. Кем ты хочешь работать? Картофелечисткой или посудомойкой? А хочешь, я устрою тебя электролопатой. Будешь на улице клумбы скапывать.
0: Фотоэлементы у Гоши сразу слегка потускнели, и он опустил голову.
3: Только помни, здесь ты целыми днями болтаешь, а там придется работать по 8 часов. А потом ты будешь приходить с работы и помогать нам. Согласен?
0: Гоша потоптался на месте, а затем ответил.
1: Я подумаю.
0: Больше Гоша не вспоминал об этом разговоре. Наверное, ему было некогда. У него появилось много новых идей, которые требовали всего его свободного времени.

0: Возвращение Гоши. Как-то в воскресенье мы с Гошей решили покататься на моем новом спортивном велосипеде. Я быстро объехал 3 раза вокруг дома и отдал велосипед Гоше, а он предложил мне сесть на багажник.
1: Давай я тебя покатаю.
0: Так.
1: Сел?
0: О, сел.
1: Поехали.
0: Мы успели проехать 10 метров, а потом Гоша вильнул рулем и на всей скорости врезался в толстое дерево. Я сделался 2 синяками на коленках и ободранными локтями, а вот Гоша разбил себе левый фотоэлемент и изрядно помял физиономию. После аварии велосипед пришлось отдать в ремонтную мастерскую, а Гоша нацепил на разбитый фотоэлемент черную повязку и целыми днями ходил и распевал известную пиратскую песню.
1: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома.
0: Соседские роботы страшно завидовали Гоше. Один из них даже собственноручно, манипуляторно, разбил себе фотоэлемент камнем. И все равно вся слава досталась Гоше. А незадачливому соседскому роботу сильно влетело. Гоша так вжился в роль пирата, что начал уговаривать меня заняться поисками настоящего пиратского клада. Гоша уверял меня, что сундук с драгоценностями находится во дворе под клумбой. А когда я спросил его, почему именно под клумбой, он заговорческим голосом ответил.
1: А для чего ты думаешь, посреди двора разбили клумбу? Ясное дело, там клад!
0: В общем, Гоша убедил меня своим железным аргументом, и ночью мы потихоньку выбрались из дома. Я нес лопату, а Гоша пиратскую карту, которую сам же нарисовал накануне. Спускаясь по лестнице, я спросил его. Гоша, а зачем тебе карта? Мы же и так знаем, где зарыт сундук.
1: Во всем должен быть пиратский порядок. Раз положено иметь карту, значит она должна быть.
0: Клад мы так и не откопали. Лопату я нес на плече и в темноте случайно заехал Гоше по 2-му фотоэлементу. Здесь уже нам было не до клада. Гоша так завопил, что в соседнем доме в половине окон зажегся свет.
1: Я ничего не вижу, осел! Ты разбил мне последний фотоэлемент!
0: Я страшно перепугался и предложил Гоше пойти домой. А он не на шутку разошелся и начал громко и жалобно стонать.
1: Все, теперь меня точно дадут металлолом. Кому нужен слепой беззащитный робот?
0: Да нет, Гошенька, мы тебя починим. Вот увидишь, все будет в порядке. Тебе поставят такие фотоэлементы, что ты невооруженным глазом будешь видеть на Луне лунатиков.
1: Не надо меня успокаивать, я знаю, это конец.
0: В общем, шуму было много. Да еще на лестничной площадке Гоша сослепу зацепился ногой за ступеньку и кувырком покатился вниз. Он так громко катился, что из всех квартир начали выглядывать заспанные соседи. Пришлось нам с папой и мамой чуть ли не на себе нести Гошу домой. От падения голова у него совсем расплющилась. Один манипулятор был неестественно вывернут. И все же Гоша мужественно перебирал ногами и даже пытался что-то говорить. На следующий день мы отвезли Гошу в ближайшую ремонтную мастерскую. Целую неделю я ждал его возвращения, и наконец Гошу привезли. У Гоши оказалась совершенно новая полированная голова с зелеными фотоэлементами и маленькими слуховыми отверстиями, куда нельзя было засунуть даже мой палец. Правда, когда папа расплатился и грузчики уехали во свояси, выяснилось, что нам привезли не Гошу, не совсем Гошу. Новый робот, как только его включили, противным шепелявым голосом проговорил.
2: 1, 2, 3, 4, 5, пробега голоса. От Земли до Альфа Центавра 4 световых года. 77, 49. А 8 на 8, 64. Приказывайте, я готов выполнить любое ваше поручение.
3: Он сбрендил.
4: Нет, это не он. Не Гоша. У Гоши физиономия была побитая, а у этого полированная. И голос совсем не тот.
0: А я так расстроился, что и выговорить ничего не мог.
2: Чего изволите? Могу приготовить судака в кокелях, хлопцы по-английски или комсомоль с пашотом.
3: Испортили робота. Или подменили. Я этого так не оставлю.
4: Вы, наверное, работали где-нибудь в ресторане?
2: Да. Если желаете, на обед можно приготовить беф а-ля мод с крокетами из бешамеля.
5: Хватит над нами издеваться! Не надо нам никаких клопсов с бешамелем. Где наш бездельник и болтун Гоша?
2: Не могу знать. Могу предложить петишун и профитрой.
0: Тут папа не выдержал и бросился вон из квартиры, а я следом за ним. Мы вместе быстренько сели в машину и через несколько минут приехали в мастерскую, в которой нам подменили Гошу. Там папа устроил настоящий скандал.
5: Куда вы дели голову нашего Гоши? Что вы нам подсунули?
6: Да вы успокойтесь. Какая была голова?
5: Вся побитая и без обоих фотоэлементов.
0: И с небольшой дырочкой на затылке.
5: И совсем не полированная.
6: Поищем.
0: Через несколько минут приемщик вернулся с Гошиной головой.
6: Вам повезло. Вечером у нас вывозят металлолом, так что вы вовремя спохватились.
0: В общем, Гошину голову нам вернули. Вернее, ее вернули Гоше. Голову тут же при нас починили, поставили новые фотоэлементы и водрузили на место. И как только Гошу включили, так он и заговорил. Проговорил Гоша весь вечер, не переставая. И чего он нам только не рассказывал. И о том, как плохо относится в мастерской к роботам. И о том, как он думал, что больше никогда не увидит нас. И о том, как противно лежать на свалке в груди мертвого металлолома. А когда Гоша остановился, чтобы немного передохнуть, мама спросила у него.
4: А ты знаешь, что такое консоме с пашотом?
1: Чего?
4: А судака в кокелях ты умеешь готовить?
1: Чего?
0: Мы с папой укоризненно посмотрели на маму, а Гоша вдруг ответил.
1: Я знаю, что такое вивисекция и инкрустация, протекция и операция. И лучше выбросите мою голову опять на свалку. Только не говорите при мне этих слов. Они напоминают мне мою несчастную молодость.
4: Папа, уступи Гоше кресло.
0: И папа поспешно поднялся со своего любимого места.

слушали радиоспектакль по рассказам Андрея Соломатова «Приключения робота Гоши». Роли озвучивали Вероника, Степан, Мария, Федор, Дарья и Сергей Станиловские, а также Татьяна и Михаил Арнацкие и Дмитрий К. Спектакль подготовила и записала Дарья Станиловская.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Максим Акимов. Добро всегда побеждает. В левобережной деревне, что на реке Текиловка, жил очень злой человек. Был он кузнецом, и злоба в нем кипела, как жар в кузнице. Как мог, старался он скрывать это дело, но шило в мешке не утаишь, и вся деревня знала о его зловредной сущности. Ни с кем он не общался, злый день, кроме жены своей да семерых детей, которые такими же уродились, злющими, как и папаша. И даже предобрейший отец Ферапонт не мог удержаться, чтобы не всыпать им розг после занятий в приходской школе. Вся деревня спать не могла спокойно от того, что кузнец все злился на них и злился, а он еще и жару поддавал. Стоило его спросить о чем-нибудь, он как нарочно, преувеличенно, вежливо отвечал. Издевался, понятное дело. А когда с заказами к нему являлись, он их, как назло, раньше срока выполнял и брал за работу как можно меньше. Все показать хотел чего-то всем от злости от своей пакостной. А по ночам наверняка колдовал, отчего во всей деревне огурцы были тонкие и кривые. А в правобережной деревне, что у реки Текиловка, очень добрый кузнец жил. Холостой, веселый, со всеми почти в дружбе. Никаких спектаклей показывать не собирался и никакой преувеличенной вежливости не заводил в разговорах. И хотя с заказами, как и водится, тянул до последнего и брал втридорога, но за его доброту все прощалось ему. С доброго совсем другой спрос. Многие, очень многие нарадоваться в селе на кузнеца не могли, ведь он никогда никому не отказывал, разве когда совсем уж не мог. И даже предобрейший отец Ферапонт, отпустив грехи кузнецу, пример его ставил на проповеди и за отсутствие гордыни и злости хвалил премного. И весь левый берег завидовал правому. А некоторые селяне со всем хозяйством перебирались от греха подальше на правый берег, чтобы злыдня этого не видеть и от колдовства из глаза спастись. А злыдень, зная себе, лютует и виду не подает. Маскируется! Но вот однажды свадьба была в левобережном селе у волосного старосты, и обе деревни почти полным составом на нее сошлись. Кроме злого кузнеца, разумеется. Он не пошел, хоть и звали его. «Нечего мне дарить», — говорит. «На свадьбу подарок хороший нужен». И не пошел. Хотелось ему, видать, продолжать пыхтеть и злиться. И от этой распроклятой черной злости не пошла свадьба. И все на месте, кажись. И гармонисты, и блины, и четвертя с водкой. А нет веселья, хоть ты плачь. И берутся веселиться, а не выходит ничего. Срам один. Кое-кто уж хотел всю свадьбу на правый берег переносить, чтоб хоть немного разгуляться и развеселиться по-хорошему. Да не стали. Слишком уж много хлопот. Выпили как следует и пригорюнились всем миром. Сидели селяне, горевали за свою судьбу, которая таким злыднем наградила их, что даже в святой день не мог от пакостей своих отойти. Да и пришла в голову мысля кому-то. «А давайте, — говорит, — мы это зло его лютое добром переборем». «Пошлем к нему самого доброго из нас человека, и пускай он отговорит от злопыхательства нелюдей этого, пускай урезонит его малость!» На то мы порешили. А поскольку добрее заречного кузнеца, что с правого берега, никого не оказалось, то его и снарядили. Отправился Зареченский увещевать тутошнего. Пошел без разговоров, он ведь добрый был. Вместо гульбы и свадьбы пошел, вместо блинов. Идет, а у самого ж голова гудит и соображение понимать отказывается. Как можно таким злыднем быть, чтоб с глаз на всю деревню накидывать и никому жизни не давать? Зашел добрый кузнец домой к злому, начал его уговаривать, чтоб не пыхтел и не злился. А тот по обыкновению своему тихим голосом змеюковым отвечал вежливо и все вид делает, а какой? Попробуй разбери. Не выдержал добрый кузнец и шандарахнул злого по темени. А тут и окочурился. Как узнало село об этом, сначала ахнуло, а потом вздохнуло свободно. И пошла свадьба, как и положено, весело и разгульно, с добром, с песнями и без злобы змеиной. И даже предобрейший отец Ферапонт отпевать злыдню не пошел, а на свадьбе остался, чтоб веселье своим саном благословить. Добро, оно всегда сильнее, добро всегда побеждает. Максим Акимов. «Добро всегда побеждает». Миниатюру читал Олег Булдаков.

0: fantastique.
1: Стэнли Вейнбаум. Планета-паразит.
2: Перевод Галины Весиной.
1: Глава первая. Судьба оказалась явно благосклонной к Хэму, поскольку стремительное превращение твердой почвы в вязкую, засасывающую грязь настигло его в середине зимы. В сущности, земные понятия, такие как зима или лето, мало подходили для природы Венеры. Они просто обозначали различия перепадов от невероятного до чудовищного. Венерианскую зиму скорее можно было бы сравнить с усиленной в десяток раз изнуряющей жарой низовьев Амазонки, сдобренной приправой из наиболее ядовитых представителей как животного, так и растительного мира. Земля, вращаясь относительно своей оси, движется вокруг Солнца, позволяя его лучам ласкать каждую точку своей поверхности. Однако от того, что ось планеты несколько наклонена, на Земле регулярно происходит смена времен года. К примеру, изнывающие от жары жители северного полушария мечтают о прохладе, наступившей в Австралии и Аргентине. Но стоит лишь надвинувшейся зиме обрушить на их головы ледяные вихри, как они принимаются люто завидовать всем, кто в этот период испытывает все прелести иссушающего летнего зноя. На Венере совсем иная картина. Вращательное движение, присущее Земле, у планеты отсутствует, и она, подобно Луне, постоянно обращена к центру своей орбиты, Солнцу, как бы одной щекой. Таким образом, одно полушарие всегда освещено, в то время как на другом царит вечная ночь. Казалось бы, с климатом подобного небесного тела все предельно ясно, однако особенность Венеры заключается в либрации планеты, некоем покачивании, что размывает конкретную границу между полушариями, создавая пространство шириной около 500 миль, пригодное для существования там переселенцев с Земли. По одну сторону этой полосы тянется раскаленная зона испепеленных солнцем пустынь, по другую — скрытые вечным мраком вымороженные пространства, надежно упрятанные от любопытных глаз за устрашающей ледяной стеной. Границу полушарий постоянно утюжат ветры. Восточные несут высоко над поверхностью планеты жаркий, словно из жерла печи, воздух, западные коварно сползают с ледяной стены, охватывая почву щупальцами космического холода. Резкие перепады температуры воздуха над ограниченным пространством, которое переселенцы с Земли прозвали «сумеречной страной», способствуют созданию плотных облаков, изливающихся на почву обильными дождями. Неудивительно, что ночная сторона планеты оказалась недоступной даже самым отчаянным авантюристам. С каждой каплей немедленно замерзавшей небесной влаги ледяная стена поднимается все выше, а ее недоступным склоном мог бы позавидовать любой земной фортификатор. Какие формы жизни существуют в раскаленной пустыне на востоке или в ледяных пространствах по ту сторону стены? Какие твари смогли бы приноровиться к экстремальным климатическим условиям Венеры? Планета не стремилась раскрывать человеку свои тайны. Здесь же, в сумеречной стране, вследствие уже упомянутой либрации, происходит нечто напоминающее смену времен года в сокращенном варианте. Ни о весне, ни об осени речи даже не идет. Поскольку качание планеты составляет всего 7 градусов, весь климатический год укладывается в 30 земных суток. Сначала в одном полушарии, а затем и в другом, Солнце, скрытое за плотной пеленой облаков, 15 суток поднимается над горизонтом, а затем в течение такого же срока опускается, на смену лету приходит зима. Зимний период отличается от летнего, разве что более низкой температурой воздуха. Иногда она держится на уровне не выше 30 градусов. Однако уже через 2 недели картина меняется, и если случаются периоды, когда датчики замирают на цифре 60, можно считать, что стоит весьма прохладная погода. И независимо от сезона, почти непрерывно идет дождь. Его струи, попадая на почву, частично впитываются ею, остальная влага испаряется, окутывая туманом все пространство сумеречной страны. Земные астрономы уже давно отмечали, что Венера надежно укрыта от наблюдателей плотным облачным саваном, Однако лишь ступившие на почву планеты космонавты с удивлением обнаружили, что непроницаемый полог — это гигантское скопление дождевых туч. Сумеречная страна буквально захлебывалась водой, поскольку все осадки планеты сосредоточены в узком пространстве, созданном либрацией. В любой другой точке планеты не могло быть места ни морям, ни океанам. Их немедленно проморозил бы до дна космический холод на одном полушарии и сушило немилосердное солнце на другом. Дождевая влага, проникая сквозь галеподобную почву, превращается под ее коркой в настоящие реки с ледяной водой вблизи гигантской стены и почти кипящие по мере приближения к зоне пустынь. Эти еще пригодные для проживания человека области, так называемый «хотленд» — горячая земля, являются источником постоянной опасности именно в силу природных особенностей Венеры. Гелевые почвы в обычном состоянии прочны, словно камень, но подмываемые изнутри кипящими водами потоков, они в считанные минуты превращаются в булькающую грязь, засасывающую в свои недра все находящееся на поверхности, в том числе людей и их жилища. Поэтому жизнь в Хотленде напоминает рискованную игру в рулетку, где вторым партнером является сама смерть. Как обычно бывает везде и повсюду, осваиваемые земли вслед за первопроходцами заполняли авантюристы всех мастей. Они предпочитали выбирать так называемые «медвежьи углы» и находили там то, чем были обделены в обыденной жизни, будь то стремление изведать опасность или найти успокоение в одиночестве. Их ряды обычно пополняли отпетые сорвиголовы или изгои общества. Хэм не относился ни к одной из этих категорий. Поставив себе целью как можно быстрее разбогатеть, он выбрал занятие бродячего торговца, обменивая у коренных обитателей Венеры свои товары на стручки растения зиксчел, до сих пор не встречавшегося, как ему было известно, ни в одном из колонизированных человеком миров. Экстракт, который потом добывали из этих стручков на Земле, представлял собой мощное средство омоложения человеческого организма и продавался по баснословным ценам любителям вернуть ощущение молодости. Препарат, получаемый из венерианского растения, не продлевал жизнь, а как бы возвращал стариков к годам активной половой жизни, меняя даже внешний вид прошедших курс лечения пациентов. Вместо немощных старцев клиники покидали зрелые мужчины средних лет с густыми шевелюрами, без единого седого волоса и цветущими, без морщин, лицами. Читая о подобных случаях, Хэм только удивленно пожимал плечами, но рассуждал он, поскольку богатых людей на его век хватит, надо поставлять этот ходовой товар и самому сколотить кругленькую сумму. Для роста зиксчела требовался жаркий климат, и поэтому Хэм вынужден был промышлять в основном в Хотленде. За время, проведенное на Венере, он прекрасно представлял себе опасность внезапно оказаться в эпицентре грязевой купели и постоянно был начеку. И все же превращение твердого грунта в кипящее месиво застало его врасплох. Случайно выглянув из окна своего жилища, он остолбенел от неожиданности, увидев повсюду пузырящиеся лужи. Усилием воли он преодолел оцепенение, привычными движениями натянул защитный комбинезон, плотно облегавший тело, сунул ноги в высокие сапоги и ремешками прикрепил к ним специальное устройство для передвижения.

вечно плюющиеся гейзеры. Хэм оглянулся и непроизвольно застыл на месте. Его жилище накренилось и медленно начало погружаться в булькающую трясину. Вскоре грязь сомкнулась, а стоявший здесь хижине в последний раз напомнил только лопнувший воздушный пузырь да небольшое завихрение на глянцевой поверхности разжиженной почвы. Однако для переживаний не оставалось времени, единственный способ спасения — в движении. Хэм понял, что вскоре Зыбун примется из-за него. Чавкающие звуки раздавались все ближе, а если жижа, перехлестнув через край, заполнит чаши защитных грязеходов, их владельцу придет конец. С трудом преодолев вязкие объятия трясины, Хэм сдвинулся с места и, плавно переставляя ноги, словно при ходьбе на снегоступах по рыхлому снегу, заскользил по морю закипевшей почвы. Теперь надлежало неусыпно следить за тем, чтобы носы приспособлений не зарывались в грязь, а вес тела распределялся на обе ноги одновременно, поэтому о скорости движения говорить не приходилось. Такой шаркающий способ передвижения, подумалось Хэму, удобен старикам, да вряд ли их слабые тела смогли бы осилить сопротивление разбушевавшейся хляби. Хэм держал путь на запад, в сторону ледяной стены, поскольку лишь в более прохладной части вибрационного коридора, так называемом «фрешленде», прохладная земля, он мог отыскать твердый грунт, не подверженный внезапному катастрофическому разжижению. А сейчас он мечтал почувствовать под ногами хоть какой-нибудь участок твердой почвы, чтобы немного передохнуть. Пот заливал глаза, по телу бежали горячие ручейки, комбинезон, казалось, раскалился, а ноги отказывались тянуть вязнувшие в трясине грязеходы. Однако лишь 2 часа спустя он наткнулся на скальный выступ и остановился, чтобы отстегнуть от сапог опостылевшие лодки. Больше всего на свете ему хотелось поднять защищавшее лицо прозрачное забрало, чтобы прохладный ветер освежил пылающие щеки и полной грудью вдохнуть воздух планеты. Поймав себя на этой мысли, он усмехнулся, подумав, что тогда не стоило тратить силы, стараясь выбраться из трясины, а остаться возле собственного жилища. Результат оказался бы тот же самый. Воздух Хотланда содержал бесчисленное количество грибковых спор, попадание которых в организм человека неизменно приводило к смерти, настолько ужасной и мучительной, что даже врагу Хэм не пожелал бы подобной участи. Споры венерианского грибка, попавшие в легкие, мгновенно прорастали, образуя омерзительную плесень, пронизывающую живые ткани, разлагая плоть, охватывая один за другим все органы человека. Именно поэтому в конструкции комбинезона были предусмотрены надежные воздушные фильтры. Однако к такому же результату приводило и простое соприкосновение ничем не защищенной кожи с воздухом Хотланда. Однажды Хэм наткнулся на останки какого-то бедолаги, погибшего от того, что неосторожно порвал на боку материал комбинезона. Вездесущая плесень не упустила своего шанса полакомиться. Постоянная угроза, исходившая от венерианского грибка, заставляла снабжать фильтрами даже самые немудреные жилища, иначе простой глоток воды мог оказаться последним. Еще хуже дело обстояло с теми, кто находился в пути. Однако здесь бич местного климата дождь превращался в благо. Водяные струи прибивали к земле смертоносные споры и давали путнику передышку примерно на полчаса после того, как упадет последняя капля. Но и тогда кипятить воду и открывать жестянки с консервами следовало непосредственно перед едой. Небольшое промедление, как это неоднократно случалось с Хэмом, приводило к тому, что обед доставался все той же неистребимой плесени. Окинув взглядом оставленное им бескрайнее пузырящееся пространство, только что поглотившее его дом и едва не закусившее им самим, Хэм подумал, что главной чертой этого мира является именно страсть к пожиранию, неважно чего или кого, просто появиться на свет и жрать, жрать. Вот и сейчас. Еще не закончился грязевой беспредел, уничтоживший весь покров растительности, а из недр на черную поверхность уже полезли острые стебли жесткой травы, которая тут же покрылась ползущими вверх улиткоподобными созданиями. Набухли шарами грибы, вытягивая из все еще мокрой почвы питательные соки, какие-то извивающиеся твари, возникшие ниоткуда, принялись с остервенением уничтожать друг друга. Хэма всегда поражала и неукротимая жажда уничтожения, присущая большинству обитателей планеты, —

и способность к мгновенной регенерации всего того, что подверглось уничтожению. Ящерица, потерявшая в пасти хищника свой хвост и отрастившая новый, своей приспособленностью к существованию, вызвала бы в этом сборище многоголовых, многоногих, ненасытных тварей лишь издевательский смех. Даже растения, взращенные под проливными дождями сумеречной страны, приобретали замашки хищников вместе со способностью переваривать органическую пищу. Так что земные, Виктория Реги и Росянка показались бы здесь безобидными полевыми цветочками. Фантастический мир, явившийся порождением либрации планеты и стиснутый между раскаленными песками и ледяной стеной, возмещал ограниченность пространства неограниченностью возможностей. Подчас трудно было даже определить, к растениям или животным принадлежит то или иное чудовище, возникшее из тумана перед пришельцем с Земли. Поэтому главным правилом для человека стала осторожность. Не стоило определять опытным путем, опасен или безвреден встречный феномен местной флоры или фауны. Следовало принять все меры, чтобы как можно скорее он остался далеко позади, если это, конечно, возможно. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Хэма, пока он позволил себе немного расслабиться. А тем временем, словно в подтверждение его мнения о планете, цепкие стебли какого-то растения принялись оплетать неподвижно стоявшие ноги. Проворчав в адрес этого мира нечто совсем нелестное, он принялся отрывать от себя непрошенного прилипалу, и тотчас в местах излома на появившемся соке возникли шевелящиеся комья отвратительной плесени. Хэм расстегнул ремни грязеходов, стряхнул с них засохшую почву, сложил одну лодку в другую и, прикрепив их к лямке мешка, снова двинулся в путь. Он старался не углубляться в заросли, держась преимущественно более открытых пространств, зорко высматривая среди стволов отвратительное плотоядное дерево, прозванное Джеком-хватателем, по аналогии с легендарным Джеком-потрошителем. Кто был первооткрывателем этого феномена, Хэм не знал, но благословлял его каждый раз, как удавалось выследить и благополучно миновать хищника. Тот ловил свою жертву, подсекая ее гибким и невероятно прочным стеблем, после чего стремительно поднимал пойманного к кроне и оплетал коконом ветвей с присосками ртами. Двигаясь на запад, Хэм не раз видел, что охота чаще всего оказывалась удачной. Многие деревья стояли украшенные коконами, причем рассмотреть добычу у Хэма не было ни возможности, ни желания. Жертву укутывала непременная на пиршестве плесень, добавляя пикантную приправу к основному блюду дерева-убийцы. «Наверное, даже ад, придуманный богословами, более комфортабельное место, чем эта планета», — пробормотал Хэм при виде очередного Джека-хватателя и с отвращением стряхнул с сапога вцепившуюся в него многоножку. Его погибшее жилье, построенное ближе к границе солнечной стороной планеты, отделяли от теневой примерно 250 миль. Для того, чтобы избавиться от ненавистного грибка, идти в такую даль не придется. Тем более, что путь к ледяной стене преграждали невиданные силы ураганы. Именно там встречались раскаленные и ледяные потоки воздуха. Да и люди не строили свои поселки в непосредственной близости от стены. Пожалуй, самое правильное — пройти примерно 150 миль строго на запад, чтобы перестать опасаться венерианского грибка, а потом еще 50 на север, в американский поселок, претенциозно названный Эрос. Однако для этого придется перевалить через горную цепь настолько грандиозную, что отдельные пики, проткнувшие облачную пелену, видны даже с Земли. Вероятно, нетленная красота сверкающих исполинов заставила астрономов дать им поэтическое название «Гор Вечности». Конечно, можно найти покупателей на его товары по эту сторону гор, но здесь английская территория, а он американец. На подобные территориальные нарушения, правда, обычно смотрели сквозь пальцы, но для надежности лучше выбрать Эрос, тем более что Хэм знал более или менее подходящий путь в свою зону. Итак, подвел итог Хэм, следовало пройти примерно 200 миль. Такие расстояния его не пугали, бродячая жизнь закалила тело, постоянные опасности выработали мгновенную реакцию, и кроме того, он был неплохо вооружен, в его арсенал входили автоматический пистолет и бластер. Еще одним достоинством Хэм считал свою непритязательность в еде. На длинный переход консервов не напастись, слишком тяжелый груз мешал бы подвижности,
но его желудок стойко переносил даже то, что могла предложить извращенная природа Венеры. Не для гурманов, конечно. Хэм не имел в виду вкус местной пищи. Если быстро проглотить некий питательный субстрат и тут же запить его горячей водой, то вкусовые рецепторы даже не успеют поднять возмущенный вой. Но ловля продукта и его предварительная обработка — вот что воистину требовало немалого мужества. Но, махнул рукой Хэм, с голоду он не помрет. Его оптимизм подогревали драгоценные стручки, покоившиеся в мешке. Мысли о том, что нынешние опасные скитания вскоре сменятся известной независимостью и свободой выбора, которые дает богатство, компенсировали все настоящие и будущие лишения. Ради этого он мог рисковать. Но как ни взбадривай себя, печальная статистика свидетельствовала о многочисленных случаях бесследного исчезновения людей. Никто так никогда и не узнает, какая участь постигла их, но в своих блужданиях по сумеречной стране Хэм навидался всякого. Причиной гибели могли стать и споры грибка, и Джек-хвататель, и развершаяся под ногами почва, и бесчисленные чудовища, словно выпрыгнувшие в вибрационный коридор прямо из земных фильмов ужасов. А это, скорее всего, лишь малая часть уготованной планетой программы. Словно в ознобе, передернув плечами, Хэм снова устремился на запад, стараясь по возможности не заходить в растительные дебри. Мало того, что передвижение через хитросплетение ветвей было весьма трудоемким процессом, там всегда существовала опасность разорвать комбинезон о шипы флоры или о зубы фауны. Он старательно огибал густые заросли, откуда порой доносились душераздирающие вопли каких-то созданий. Милые голоса не вызывали желания более тесно познакомиться с их обладателями. Он предпочитал отбиваться от стеблей Джека, поскольку тот хотя бы не мог бегать. Правда, вынужденные отклонения от прямой линии могли существенно увеличить намеченные 200 миль, но одновременно возрастала и вероятность уцелеть. Начался дождь, и поскольку Хэм находился в пути уже более 6 часов, он решил использовать ненастье, чтобы отдохнуть и поесть. Он расположился на поляне, где, судя по отсутствию крупной растительности, недавно еще бушевала взбесившаяся грязь. Плошкой зачерпнул воды из быстро заполнявшихся луж, отфильтровал ее и перелил в котелок. Струи дождя не позволяли путникам развести костер, чтобы вскипятить воду, да и ни о каком сухостое не могло идти речи в стране, буквально пропитанной водой. Но человек может приспособиться практически ко всему. Хэм бросил в кружку специальную таблетку, вещество которой при соприкосновении с водой вызывало бурную реакцию с выделением большого количества тепла. Вода почти тотчас закипела. Подождав, пока от таблетки не останется и следа, Хэм накрыл котелок крышкой. Не беда, что жидкость слегка отдавала химии, главное, ее можно было пить. Открыв жестянку с едой, Хэм приподнял забрало и быстро выхлебал ее содержимое. Затем с удовольствием попил воды, а остатки вылил в специальный герметичный карман. Из него внутри комбинезона шла трубочка, другой конец которой выходил непосредственно под забрало. Теперь при желании можно утолить жажду, не рискуя стать жертвой венерианского грибка. Спустя несколько минут после окончания дождя безопасная передышка кончилась. Из банки с остатками пищи бурно полезла отвратительная черная плесень. Глава вторая. Продолжая утомительный путь на запад, в конец измотанный Хэм с радостью увидел неподалеку одиноко стоявшее дерево. Среди поселенцев оно носило название «Приятель», некогда придуманное ныне покойным исследователем Венеры Берлингеймом. Такое прозвище он дал этому представителю растительного мира за то, что тот не охотился на крупную дичь, ограничивая свои аппетиты разными мелкими тварями. Поэтому безобидное для людей, оно часто давало им приют в своей кроне. Хэм проворно взобрался на ствол и укрылся среди ветвей в удобной развилке. 5 часов крепкого сна восстановили силы, и отдохнувший Хэм снова обрел свой привычный оптимизм. Он осторожно освободился от облепивших его побегов, убедился, что никакая алчная пасть не притаилась под деревом, и спрыгнул вниз. Перед тем, как отправиться в путь, он дружески похлопал приятеля по стволу, благодаря за привал. Уже давно приютившее путника дерево растворилось в тумане, пару раз принимался идти дождь, и Хэм, втянувшийся в размеренный темп ходьбы, едва не пропустил показавшееся среди растительности
белое пятно. Но инстинктивно почувствовав опасность, он отбежал подальше и укрылся за каменистым выступом. Из зарослей катился вал белой бесформенной массы. Это было еще одно чудовищное порождение венерианской природы. Живая протоплазма, жрающая все на своем пути. Ее скопления встречались повсюду. Размеры менялись от одной единственной клетки до сообщества весом в несколько тонн. Ею руководил единственный инстинкт — голод. И, подчиняясь ему, она оставляла за собой лишь голую черную почву, покрытую омерзительной слизью, на которой тут же разрасталась плесень. Она не упускала ничего маломальски съедобного. Если краев этой отвратительной прожорливой массы одновременно касались какие-то привлекательные кусочки, она делилась на два потока и продолжала утюжить поверхность планеты, разливаясь иногда словно рукава в дельте реки. Механизм движения этого кошмара до сих пор оставался неясным, однако подчас его скорость достигала нескольких миль в час. Вот и теперь протоплазма катила мимо спрятавшегося Хэма со стремительностью, которой позавидовал бы профессиональный бегун. Это безмозглое создание было одним из самых жутких обитателей планеты. Уничтожить его смог бы только огненный поток сродни напалму, поскольку даже выстрел из бластера не ликвидировал все клетки одновременно. Уцелевшие тут же воссоздавали утраченные. Человек в защитном комбинезоне не представлял никакого интереса для живого теста. Так прозвали протоплазму англичане, имея, по-видимому, в виду ее цвет и повадки. Непосредственная опасность заключалась в том, что слизистая масса, накрывшая неосторожного путника с головой, попросту душила его. Хэм с трудом преодолел искушение разрядить в ползущую мимо него гадость свой бластер, но холодный рассудок погасил несвоевременную горячность. Эта дрянь сейчас не угрожала ему, а вскидывать оружие следовало только при непосредственной опасности. Поступать иначе и глупо, и дорого, поскольку при каждом выстреле сгорал алмазный заряд, энергия которого преобразовывалась в мощный испепеляющий световой поток. Кстати, он практически уничтожал и само оружие. После каждого выстрела приходилось заменять пострадавший от огромной температуры ствол. Между тем, последняя волна протоплазмы миновала укрытие Хэма, и тот выпрямился, чтобы оценить результаты деятельности прожорливого чудовища. Рассекая заросли надвое, с востока на запад пролегла ровная черная полоса обглоданного грунта, покрытого слизью. В некоторых местах уже начала появляться плесень, провозвестник того, что через несколько часов этот коридор вновь сомкнется с окружающими джунглями. Следовало спешить, чтобы воспользоваться неожиданным подарком судьбы, и Хэм с удовольствием зашагал по, словно бы, проутюженной дороге, зорко всматриваясь в зеленые стены по обеим ее сторонам. Но, похоже, лесные обитатели, устрашенные набегом протоплазмы, не спешили вернуться к месту ее пиршества, и в течение 5 часов Хэм не зафиксировал ни одного агрессивного выпада. К этому времени путь перестал быть ровным и гладким. Новая генерация растений лезла из почвы, и каждый стебель старался опередить соседа и, если возможно, уничтожить его. Колтун из трав уже мешал передвижению, и все же Хэм двигался значительно быстрее, чем при зигзагообразных метаниях от одного Джека-хватателя к другому. Похоже, не ему одному пришла в голову мысль воспользоваться дорогой, проложенной потоком протоплазмы. Навстречу стремительно двигался венерианец, подобный тем, у кого бродячий торговец выменивал зигсчел. Это было странное существо на 4 коротеньких ножках с 2 руками, кисти которых напоминали садовые секаторы. Крупная голова казалась воткнутой прямо в коренастое тело, а на плоском круглом лице сияли загадочным блеском 3 глаза, расположенные на разной высоте относительно широкого безгубого рта. Абориген передвигался прыжками, стремительно расчищая себе дорогу клацающими клешнями-секаторами. Хэм взмахнул рукой и произнес: «Мора!» Это слово на языке коренных жителей Центрального Хотланда имело множество значений, от дружеского приветствия до угрозы и предупреждения об опасности. Кроме того, применение его в качестве существительного означало мир, войну, храбрость и даже страх.
Тот или иной смысл слову придавала интонационная окраска, а также выражение лица, особенно глаз. Если со звучанием слов еще худо-бедно можно было разобраться, то язык мимики оставался недоступным людям. Эмоциональная окраска произносимого позволяла аборигенам обходиться всего парой сотен слов. Однако механическое заучивание их не приближало человека к знанию языка. Следовало вникать в тайное звучание речи, словно в загадочную космическую музыку. Вероятно, поэтому люди, обладавшие музыкальным слухом, скорее находили контакт с венерианцами. Эту особенность местного языка земные филологи открыли сравнительно недавно, и теперь, вероятно, ряды исследователей пополнят профессиональные музыканты. «То-то повеселимся», — усмехнулся про себя Хэм, ожидая ответа на свое приветствие и вспоминая недавнюю встречу с протоплазмой. Венерианец тем временем, видимо, анализировал услышанное, но, похоже, Хэм вложил в звучание слова правильный смысл, потому что тот, наконец, сказал «Мора!». Затем снова надолго умолк, пристально вглядываясь в улыбающееся лицо человека. Вероятно, осмотр вызвал положительную реакцию аборигена, и он спросил «Оук?».

0: Это слово имело меньшую смысловую нагрузку и касалось лишь сведения о конкретном собеседнике. Кто он, откуда пришел и где его жилье. Хэм указал на запад, изобразил одной рукой зигзагообразную линию, что должно было обозначать горы, и, показав другой, как бы перелет через зигзаг, проговорил. «Эрос». Это слово, к счастью, имело одно единственное значение. Венерианец кивнул и взмахнул рукой клешней в сторону запада.
1: «Керка!»
0: — сообщил он. Затем, убедившись, что Хэм его понял, снова запрыгал на восток, крикнув на ходу
1: «Мора!».
0: Среди множества значений слова «керка» одно обозначало «торговец» или «человек». Эти понятия для аборигенов были тождественны. «Значит, где-то здесь поблизости объявилась живая душа земли», — радостно подумал Хэм. Он поспешно отправился в путь по постепенно пропадавшей тропе, вспоминая, когда же в последний раз общался с себе подобными. Вышло больше полугода назад. Все это время ему помогал коротать одиночество радиоприемник, да вот разверзшаяся почва позарилась и на него. С каждой мили идти становилось все труднее и опаснее. В траве под ногами с визгом и шипением закопошились какие-то юркие существа, усилился шум и треск за плотными стенами зелени по краям тропы. Ее теперь обозначало лишь отсутствие крупных растений. Следующие 5 миль показались Хэму вдвое длиннее, но, наконец, заросли поредели, и он вышел к месту недавнего грязевого беспредела. Невысокая еще растительность давала довольно широкий обзор. Примерно в 1/4 мили от себя он увидел металлический дом, поразивший его своими размерами, не иначе как 3-комнатный особняк. Обычное жилье бродячего торговца в Хотланде имело вид сравнительно небольшого ящика из гофрированного железа, внутри которого едва хватало места для сна и готовки пищи. Никому не приходило в голову возводить хоромы. Во-первых, из-за общей ненадежности существования в этих краях, а во-вторых, вследствие дороговизны любых перевозок. Как известно, все грузы в Хотланд доставлялись из стационарных поселков с помощью ракет, а это удовольствие не относилось к разряду дешевых. Когда он подошел к дому, то удивился еще больше. Защитные шторы на окнах, конечно, тоже немалая роскошь, но самое невероятное — запертая дверь. Неписанный кодекс чести всех скитальцев Хотланда предусматривал свободный доступ в любое жилище, кто бы ни захотел им воспользоваться. Подчас это бывало единственной возможностью спастись от смерти. Кроме того, гарантировалась полная неприкосновенность имущества хозяина хижины. Этого правила свято придерживались и переселенцы с земли, и местные жители. Случались, конечно, и стычки между людьми и аборигенами, иногда со смертельным исходом. Причиной всегда служила страсть к наживе. Но надо признать, что аборигены никогда не нападали из-за угла. Они предпочитали честный поединок, всегда предварительно указывая, на что именно претендуют. Хэм еще раз подергал дверь и, убедившись, что она действительно на запоре, сел возле нее, намереваясь во что бы то ни стало дождаться хозяина дома. После часового ожидания он заметил движущегося к дому человека. Тот шел, довольно сноровисто продираясь, сквозь хаос стремительно вылезавших из болота трав. Хэм отметил невысокий рост, субтильное телосложение и явную молодость незнакомца. Когда тот оказался в непосредственной близости от дома, Хэм встал и приветливо поздоровался с ним. Ответом был лишь пристальный взгляд из-за забрала. Пожав плечами, Хэм шутливо приложил ладонь к виску и лихо представился.
1: «Гамильтон Хэммонд, к вашим услугам, сэр!»
0: А затем рассмеялся и добавил. «Друзья в шутку зовут меня просто Хэм». В ответ прозвучал холодный, хрипловатый голос, произносивший слова явно на английский лад.
1: «Я не силен в прозвищах, но если вы предпочитаете называть себя Окорок, то из-за различия весовых категорий мне скорее подошла бы кличка Косточка. А теперь отойдите от двери и дайте возможность мне наконец войти в дом».
0: Подобный прием озадачил и рассердил Хэма. В Хотланде люди всегда радовались, неожиданно встречая друг друга, а этот задавака-англичанин устроил ему целую отповедь. «Вы, на удивление, гостеприимны», — ехидно заметил Хэм и услышал в ответ.
1: «Напротив, я терпеть не могу непрошенных гостей. И вообще, что делает американец на английской территории, хотелось бы знать. У вас есть пропуск?»
2: «О, это что-то новенькое. Должно быть, вы таможенный инспектор, а я-то и не знал», — насмешливо растягивая слова, проговорил Хэм.
1: «Зато я знаю, кто вы», — вызывающе произнес его собеседник. «Вы браконьеры, должны немедленно оставить английский сектор».
0: Хэм гневно прищурил глаза.
2: «Кем бы вы меня ни считали, я прежде всего человек, а люди обязаны помогать друг другу. Мне сейчас необходим отдых и еда в нормальных условиях, и, согласны вы или нет, я это получу. Открывайте дверь».
0: И Хэм шагнул в сторону от входа, уступая незнакомцу путь к дверному замку. В ту же секунду он оказался под дулом пистолета.
1: «Если вы попытаетесь войти, пеняйте на себя», — решительно проговорил англичанин.
2: «Да ладно, опустите оружие», — словно примиряясь с очевидным, сказал Хэм. «Я просто хотел пообедать с комфортом», и он с преувеличенным смирением отступил еще на один шаг.
1: «Бродягам для комфорта достаточно и дождя», — резко сказал незнакомец и перевел взгляд на дверь.
0: В ту же секунду быстрым движением ноги Хэм ударил по дулу пистолета, и тот, кувыркаясь в воздухе, перелетел через голову ошеломленного англичанина и исчез за кустами. Потом, прыгнув вперед, он словно клещами сжал запястье, потянувшееся было за бластером руки противника, и вывернул ее за спину. Завладев и бластером, Хэм приказал англичанину немедленно впустить его в дом. Тот молча кивнул и принялся возиться с замком, по-видимому, не в состоянии быстро набрать шифр кода. Хэм вспомнил, как ощутил под своими пальцами тонкие кости хрупкого запястья и подивился тому, что такой хилый парень способен выпендриваться перед более сильным противником. Тем временем хозяин дома благополучно справился с замком, дверь отворилась, и они вошли внутрь. Обстановка комнаты поразила Хэма. Вместо привычных разнокалиберных ящиков здесь стояла не только настоящая удобная мебель, но и полки с книгами, снабженные специальной защитой от вездесущей плесени. Да и само помещение оказалось прекрасно приспособленным к местным условиям. Как только за ними закрылась дверь, тут же включились фильтры очистки воздуха и раздалось шипение автоматически распылявшихся дезодораторов. Наконец, на табло над дверью высветилось слово «Чисто». Хэм шагнул к ближайшему стулу, сел и положил на стол конфискованный бластер. Затем он поднял забрало, развязал мешок и достал очередную жестянку с едой. Англичанин, все так же стоя у двери, молча следил за его манипуляциями. Мельком взглянув на него, Хэм принялся открывать банку и, увидев, что на поверхности не появилось ничего подозрительного, кивнул хозяину.
1: «Присоединяйся, парень, еда еще никому не вредила».
0: Но поскольку тот даже не шелохнулся, Хэм удивленно поднял голову.
2: «Ну и ну. Ты, похоже, решил спрятаться в Хотланде. Здесь много таких, но я не полицейский шпион, так что не стесняйся».
0: Парень продолжал молчать.
2: «Ну, как знаешь».
0: Хэм быстро прикончил содержимое банки и тоже водрузил ее на стол возле бластера. Сытый и довольный, он откинулся на спинку стула и спросил у неподвижной фигуры.
1: «Ну, а имя-то у тебя есть? Или это тоже тайна?»
0: Впервые после того, как они вошли в дом, раздался голос англичанина.
1: «Я Пэт Берлингейм». «Придумай что-нибудь поскромнее, остряк», — рассмеялся Хэм. «Я хорошо знал Патрика Берлингейма. Это был великий человек, отважный, щедрый на добро, надежный и обаятельный. Я уж не говорю о его энциклопедических знаниях. Мир много потерял после его смерти. Так что не поминай в суе его имя, парень».
2: «Неплохая эпитафия, что и говорить», — кивнул головой его собеседник.
1: «Приятно слышать, как тепло отзывается о моем отце, бродяга Янке».
2: «Ты бессовестно громоздишь одну ложь на другую», — возмутился Хэм.
1: «У Берлингейма не было сына, только дочь, хотя...»
0: Хэм подумал о странном голосе англичанина и с досадой треснул себя кулаком по колену.
2: «Поднимите забрало, мисс».
1: «Что поделать, придется».
0: Теперь голос звучал серебряным колокольчиком, без напускной хрипотцы и натужных низких нот. Да и лицо, скрывавшееся до сих пор под забралом, оказалось ему под стать. Идеальный овал, безукоризненные черты, огромные серые глаза, ясность которых портили сурово нахмуренные брови.
1: «Х,
0: Хэм в погоне за призрачным богатством, ставший после окончания университета следопытом и охотником, не мог простить себе подобную промашку. Единственное объяснение своей близорукости он видел именно в самом невероятном факте, в появлении девушки в Хотланде. «Примите мои извинения за причиненные неудобства», привстав со стула и стараясь быть изысканно вежливым, проговорил Хэм. «Но что, скажите на милость, может привлечь в этот ад женщину? И не говорите мне, что вы пленились неземной красотой местных аборигенов», не сумел он удержаться от язвительного замечания. «В отличие от всяких бездельников и авантюристов, я здесь по долгу службы», все так же нерасположенная принять шутку, ответила девушка. «Я биолог и намерена составить каталог флоры и фауны Хотланда, поскольку благодаря отцу больше других знакомы с этим вопросом. Я не старалась ввести вас в заблуждение, когда назвалась Патрицией Берлингем, это так и есть». Только сейчас Хэм заметил, что в соседней комнате оборудована лаборатория. На оцинкованном столе стояли какие-то приборы, а стеллаж заполняли небольшие контейнеры с наклейками. «И все равно это безумное предприятие. Даже удивительно, что власти разрешили подобную авантюру», — не сдавался Хэм. «По-видимому, они не приняли в расчет возможные нападения браконьеров», — произнесла Пэт, и язвительная улыбка искривила ее губы. «Пусть вас больше не волнует это, я ухожу». С этими словами он решительно встал, прихватив с полу мешок, и поднял руку, чтобы опустить забрало. Этих мгновений хватило на то, чтобы в руке Пэт вновь блеснуло оружие. «Интересно», — подумал Хэм, — «каков же арсенал этого биолога? Может, где-нибудь под столом упрятана и ракетная установка? На что за ученые дамы нынче пошли?» Так и не опустив забрало, он вопросительно уставился на девушку. «Счастливого пути, мистер Хэммонд», — держа его на мушке, произнесла Пэт. «Однако ваша добыча останется здесь. Будьте добры выложить зиксчел из мешка и скатертью дорога. Постарайтесь начать честную жизнь, а не браконьерить в чужих угодьях». Не выпуская из рук свой багаж, Хэм снова основательно устроился на стуле. «Вот что, девушка», — начал он необычайно серьезным тоном. «Все, что у меня было, я вложил в эту экспедицию за стручками. Удача улыбнулась мне, и теперь, если выйду сухим из воды, я действительно брошу этот опасный промысел. Выбирайте, либо я ухожу отсюда вместе со своим богатством, либо вы убиваете меня, потому что по доброй воле я добычу не отдам. Неужели вы и вправду думаете, что можете запугать меня?» Он невесело усмехнулся. «Я слишком дорогой ценой заплатил за будущее благополучие. А без него моя жизнь не стоит ни цента. Я все сказал. Теперь слово за вами или за вашим пистолетом». В доме повисла тишина. В напряженном молчании прошло несколько минут. Наконец Пэт подошла к столу и положила пистолет возле бластера. «Немедленно уходите», — тихо, но твердо проговорила она. «Рад был познакомиться», — отвесил он насмешливый поклон и направился к двери, на ходу поправляя наголовник комбинезона. В этот момент его настиг панический вопль. Он оглянулся и увидел, что девушка застыла у окна. Ее поза выражала безмерный ужас. Хэм мгновенно оказался возле Пэт, и та безмолвно указала на происходящее за окном. На дом наползала белая змея протоплазмы. Словно приливная волна, она облизала стены дома, потом слегка откатилась назад и, разделившись на два потока, обтекла препятствие, вновь сомкнувшись за ним в единое всепоглощающее месиво. Оцепенение Пэт прошло, она снова была собрана и решительна. «Немедленно опустите забрало», — приказала она, одновременно защелкивая собственную маску и указывая для пояснения своих действий в сторону стены, только что соприкоснувшейся с живым тестом. Автоматически выполнив приказ, Хэм взглянул в указанном направлении и обмер. Такое ему еще не приходилось видеть. Миллионы капель пищеварительных соков, порожденных омерзительной слизью, уже принялись растворять металл, постепенно превращая прочные плиты в нечто напоминающее сито. Сквозь булавочные проколы тут же проникли споры грибка, и плесень принялась пожирать остатки пищи в банке, медленно расползаясь по столу. Великолепный дом был обречен на скорое уничтожение —
2: Хэм заставил себя оторвать взгляд от еще одного примера безумной всеядности, царившей на планете, и посмотрел на Пэт.
1: «Торжественно принимаю вас в армию бездомных», — с насмешливым пафосом произнес он. «У меня тоже был дом, но его поглотила грязевая бездна».
2: Она протестующе взмахнула рукой.
1: «Американцы всегда отличались легкомыслием, ставили дома, где попало, вместо того, чтобы вначале выбрать безопасное место. Здесь, например, под почвой каменный монолит, и дом установлен на сваях, идущих до его поверхности», — запальчиво сказала Пэт.
2: «Ну и какая разница? Мой дом утонул, а ваш вскоре съедят. Результат, в сущности, один и тот же. И что же теперь вы собираетесь предпринять?
1: Пусть мои проблемы вас не беспокоят», — надменно ответила Патриция.
2: Но, понимая, что холодность не избавит ее от назойливых вопросов, скупо пояснила.
1: «Эта биологическая станция основана на средства Королевской Академии, куда я ежемесячно отправляю отчеты с прилетающим сюда челноком. Его экипаж поможет мне».
2: «О, у меня начисто отшибла память!» Она в растерянности сжала руки.
1: «Значит, все-таки есть проблемы», — понимающе кивнул Хэм. «Не стесняйтесь, выкладывайте».
2: «Я вспомнила, что челнок совсем недавно был здесь», — нехотя призналась девушка. «Ну ничего, подожду».
1: «Да вы хоть представляете, что значит в течение месяца торчать в этом кошмаре?» — возмущенно повысил голос Хэм. «У вас не будет даже крыши над головой».
2: Он в сердцах пнул стену, над которой неустанно трудилась поднимающаяся словно на опаре тесто, и на месте удара тотчас образовалась дыра. И поскольку девушка продолжала упрямо молчать, Хэм продолжил.
1: «Через 10 дней начнется лето, а с ним 70-градусная жара. Ни один человек не сможет выжить при такой температуре, и вы не исключение. Так что к прилету челнока от вас и ваших амбиций останется один пшик».
2: «Как вы смеете так говорить со мной?» — воскликнула Пэт.
1: «Я не нуждаюсь в поучениях бродяги Янки».
2: «И все-таки придется прислушаться к мнению опытного человека, милая барышня», — насмешливо выговорил Хэм, но тут же серьезно принялся излагать свой план. «Вам следует немедленно собрать все необходимое и отправиться со мной на запад». Пэт возмущенно вскинула голову, но Хэм неумолимо продолжал. «До конца зимы мы доберемся до Фрешленда, там хотя бы есть шанс уцелеть. Оттуда рукой подать до Эроса».
1: Закончив свою тираду, он вопросительно взглянул на девушку. Та молча принялась собирать походный мешок, засовывая внутрь необходимые в дороге предметы, в том числе и лежавший на лабораторном столе толстый блокнот с записями. Сняв с крюка у двери пару грязеходов, Пэт обернулась к американцу.
2: «Что ж, надо идти, но лично я отправляюсь в Венобль», — проговорила она, так и не смягчив вызывающего тона.
1: «Безумная затея», — воскликнул Хэм. «Это же 200 миль к югу, да еще придется преодолеть горный хребет».
2: «Зато там я буду среди своих», — отрезала Пэт и шагнула за порог.
0: Глава 3. Глядя сквозь открытую дверь, Хэм увидел, что девушка, прислушавшись все же к голосу разума, направилась не на юг, как заявила в запальчивости, а на запад, к Фрешленду. Поскольку и он стремился туда же, ему не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Она демонстративно игнорировала его присутствие, и поэтому раздосадованный Хэм не стал навязывать ей свое общество, шагая ярдах в 40 позади упрямицы. Однако сюрпризы Хотланда, подстерегавшие путника на каждом шагу, заставили его отвлечься от личных переживаний и сосредоточить все внимание на дороге. Он старался придерживаться шоссе, проложенного белесой протоплазмой после нападения на биологическую станцию ПЭТ, и потому основную опасность сейчас составляли плети Джека-хватателя. Невольно задерживая взгляд на хрупкой фигурке впереди, Хэм с удивлением отметил, как непринужденно ведет себя девушка в необычных условиях этого мира, словно исконный житель Венеры. Внезапно он вспомнил, что дочь Патрика Берлингейма родилась здесь, в Венобле, и лишь спустя 8 лет впервые оказалась на Земле, поскольку получить образование на Венере можно было лишь весьма специфическое. Несмотря на то, что самому Хэму тогда только что исполнилось 13, он прекрасно помнил, какую шумиху подняли газеты по этому поводу. Основатель Венобля отправил дикарку-дочь в самый престижный королевский колледж. Простые арифметические выкладки позволили Хэму определить и нынешний возраст заносчивой пигалицы. Всего-то 22. Следуя друг за другом, они шли уже не менее 3 часов, когда Патриция внезапно остановилась и, круто повернувшись к Хэму,
2: потребовала оставить ее в покое.
1: «Я не нуждаюсь в провожатых!»
2: — гневно выкрикнула она.
1: «Мне отвратительно ваше назойливое преследование!»
2: «Успокойтесь, мисс!» — стараясь сохранить невозмутимость и спокойствие, проговорил Хэм. «У меня и в мыслях нет навязываться вам. Я просто выбираю более удобный путь.
1: Если вам так удобнее, можете считать, что меня здесь и вовсе нет!»
2: Возмущенно фыркнув, она отвернулась и быстро зашагала прочь. Их молчаливый тандем продолжал свой путь на запад еще пару часов, когда размеренное движение людей неожиданно остановило забулькавшая под ногами почва. При первых же признаках опасности они сунули ноги в лодочки грязеходов и двинулись дальше, стараясь не попадать под падающие в кипящее месиво стволы. И снова Хэм убедился, насколько девушка сноровистее его. Там, где он использовал силу, она применяла ловкость. Легко двигаясь вперед, Пэт намного опередила своего тяжеловесного спутника и вдруг резко остановилась. Хэм подумала о неразумности подобного поступка, но неожиданно понял, что с девушкой случилась беда. Она отчаянно старалась сохранять равновесие, стоя на одной ноге. Хэм заторопился к ней на помощь и вскоре понял, что произошло. Ремешок правого грязехода, по-видимому, лопнул или расстегнулся, и жижа мгновенно проглотила лодочку. Теперь девушку держал на поверхности только левый башмак, но грязевые языки уже жадно вылизывали верхнюю часть бортов. Не теряя времени на выяснение отношений, Хэм слева подошел к девушке и положил ее руку себе на плечо. Почувствовав, как пальцы судорожно вцепились в ткань комбинезона, он нагнулся и расстегнул ремешок уже нахлебавшейся грязи лодочки, готовый исчезнуть в жадной пучине. Не обращая внимания на слабые протесты Пэт, он обхватил пальцами тонкую талию и мощным рывком вверх выдернул девушку из грязевой ловушки. Не ослабляя хватки, лишь чуть изменив движение рук, он перекинул легкое тело через плечо и тотчас попытался сдвинуться с места. За те несколько секунд, которые длилось спасение, его грязеходы основательно погрузились в бурлящую жижу, однако та плескалась еще снаружи, хотя до верхнего края оставалось совсем немного. Наконец ему удалось протащить по чавкающей поверхности сначала одну ногу, а потом и другую, и он медленно зашаркал по болоту, стараясь двигаться как можно осторожнее. Несмотря на то, что гравитация Венеры составляла всего 3/4 земной, идти с дополнительным грузом оказалось не так уж просто. В свою очередь, Пэт, казалось, даже не дышала, чтобы случайным движением не нарушить необходимого им обоим равновесия. Наконец Хэм почувствовал, что ступил на прочный грунт. Он остановился и позволил девушке соскользнуть с его плеча. Глядя, как ее спаситель отстегивает грязеходы, она первой нарушила молчание. «Вы поступили необычайно благородно, я весьма тронута». Чувствовала, что она с трудом преодолевает барьер недоброжелательности. «Вы заставили меня изменить мнение об искателях наживы, хотя бы о некоторых». «Не стоит благодарности», — махнул рукой Хэм. «Просто сделайте из этого вывод, что нельзя ходить в одиночку, тем более сейчас, когда ваши грязеходы где-то на пути к моему дому». Но Пэт не была расположена так легко согласиться с ним. «Новые лодочки я могу выдолбить из любого поваленного ствола», — с отзвуком прежней запальчивости проговорила Пэт. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Хэм. «Да только вряд ли успеете с этим рукоделием до лета, а там конец и долбежки и вам». Пэт скупо улыбнулась и кивнула. «Ладно, считайте, что убедили», — сказала она и тут же добавила. «Но моя конечная цель остается прежней, Венабль, а с вами я иду лишь до гор Вечности». Хэм только пожал плечами, и они снова тронулись в путь. На этот раз Пэт не демонстрировала свою враждебность к американцу, и хотя они почти не разговаривали, чему и так мало способствовал далеко не романтический пейзаж Хотланда, их отношения перешли теперь в стадию долгосрочного перемирия. Пэт оказалась хорошим попутчиком. Вероятно, детство, проведенное в этих неласковых местах, на всю жизнь оставило приобретенные тогда навыки. Она безошибочно отыскивала самые безопасные тропы, легко парировала выпады Джека-хватателя и не бралась напрасно за оружие, когда за стеной зелени раздавалось мерзкое клацанье чьих-то челюстей. Поскольку кем-то уже закусывают, вероятно, рассуждала она, едоку не до человека.
0: Когда начался очередной дождь, они решили перекусить, и Хэм, первым справившийся с трапезой, предложил спутнице устроить более основательный привал. Получив согласие Пэт, он отправился на поиски приятеля и, заметив подходящее дерево, остановился, чтобы подозвать девушку. В этот момент послышался ее отчаянный крик.
1: «Назад! Это фарисей!»
0: Мгновенно отшатнувшись, Хэм услышал, как, рассекая воздух, в дюйме от него просвистел прочный, словно стальная проволока, прут. О таких деревьях Хэм только слышал, но до сих пор ни разу не встречал. Это была редкая на Венере разновидность хищника, который в результате какой-то извращенной эволюции принял облик безобидного растения. В отличие от Джека-хватателя, он сначала убивал жертву, рассекая ее страшным ударом прута, а уж потом затаскивал в крону, чтобы полакомиться свежатинкой. Что ж, у каждого свой вкус. Решив по-свойски угостить злодея, Хэм прострелил его черный ствол. Из образовавшегося отверстия поползла омерзительная жижа, на которой тут же зашевелились комья плесени. С фарисеем было покончено. Обернувшись к подбежавшей девушке, Хэм тронул ее за плечо и, поймав напряженный взгляд серых глаз, проговорил. «А ведь вы сейчас спасли меня, барышня!» «Значит, теперь мы квиты, и больше никто ни от кого не зависит!» «Вот так-то, бродяга Янки!» — удовлетворенно проговорила она. Груз благодарности явно тяготил ее. Это приключение не помешало им, наконец, спокойно заснуть, устроившись в ветвях отысканного вскоре приятеля. После этого случая миновало еще 3 дня. К счастью, путники больше не попадали в грязевые разливы. То ли горячие подземные потоки здесь протекали достаточно глубоко, то ли граница ненадежного грунта осталась, наконец, позади. Зато несколько раз пришлось поспешно уступать дорогу извивающимся змеям протоплазмы, да бесчисленные жующие твари так и норовили отхватить кусочек, напрыгивая из травы на шагавшие ноги или сваливаясь на плечи со свисающих ветвей. Как-то им встретилось еще одно редкостное для этих мест существо, напоминавшее гигантского кенгуру. Хэм давно заметил, что многие создания на Венере, от аборигенов до последней козявки, предпочитают передвигаться прыжками. Вряд ли такое явление можно было бы объяснить особенностями гравитации, но факт оставался фактом. Вот и это животное использовало для гигантских прыжков мощную единственную ногу. Его страшным оружием был длинный заостренный клюв, легко пронзавший жертву, словно шампур кусочки мяса. Когда из джунглей прямо на путников неожиданно выпрыгнуло это чудовище, Хэм, не успев прицелиться, просто на удачу пальнул в его сторону. Животное отпрянуло, и Патриция, воспользовавшись паузой в нападении, наповал уложила зверя. Но, как ни была опытная и хладнокровна дочь Берлингейма, смертельной опасности не смогла избежать и она, попав в замаскированную петлю, которую Джек-хвататель расстелил в густой траве. Мгновенно схваченная деревом, Пэт беспомощно повисла в его кроне головой вниз. Только меткий выстрел Хэма, сумевшего перерубить аркан, позволил ей отделаться лишь ушибами от падения. Иными словами, путешествие по Хотланду вряд ли окончилось бы для них благополучно, не подстраховывая ни друг друга. Оба прекрасно понимали это, но их отношения по-прежнему отдавали холодом, особенно со стороны Патриции. Поэтому Хэма удивляли украдкой брошенные в его сторону задумчивые взгляды, которые он замечал, когда ее лицо не скрывала маска. Это смущало и тревожило его. По правде говоря, Хэм постоянно ожидал от нее каких-нибудь каверз, и вскоре случилось нечто, подтвердившее его худшие опасения. На 4-й день пути они почувствовали, что встречный ветер заметно посвежел, и теперь, пожалуй, только один переход отделял их от конца пути. Решив проверить свои выводы, Хэм оторвал ветку с ближайшего дерева и стал рассматривать излом. На нем медленно, как бы нехотя, образовался незначительный слой плесени, верный признак недалекого уже Фрешленда. А это означало также, что вскоре можно будет дышать полной грудью, потому что при температуре воздуха ниже 30 градусов споры венерианского грибка становились нежизнеспособными, и, наконец-то, сбросив комбинезон, ощутить всем телом долгожданную прохладу. Эти мысли приятно будоражили путников, когда они устроили в кроне гостеприимного приятеля свой последний привал. Радостное предвкушение недалекого конца опасных скитаний не оставило Хэма и после того, как он проснулся. Но взглянув на спящую в зеленом коконе Пэт, он слегка сдвинул брови при мысли о том, что для упрямой дочки Берлингейма испытания еще далеко не завершены. Ей предстоял рискованный бросок сквозь большой хребет гор Вечности. Хэм с досадой покрутил головой, но подумал, что пока еще есть время попытаться переубедить девушку, и решил собираться в дорогу. Он осторожно отцепил от комбинезона бесчисленные побеги, до которых смог дотянуться лежа, затем сел и освободил ноги. Готовясь спрыгнуть вниз, он снял с сука свой мешок, и сердце его сжалось.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Мешок оказался открытым, а поверх дорожного скарба валялась прежде спрятанная на самом дне сумочка, в которой он хранил драгоценные стручки. Она была совершенно пустой. Его яростное рычание разбудило Пэт. Заметив, что глаза девушки открылись, он потребовал объяснений, с трудом подавив желание пустить в ход кулаки. Она, насмешливо улыбаясь, ткнула пальчиком вниз. Там, возле основания ствола, копошились свежие комья плесени. «Я всего лишь конфисковала и уничтожила добычу браконьера», — твердо глядя ему в лицо, проговорила Патриция. «То, что принадлежит Британии, должно остаться на британской территории. Это справедливо».
4: «И вы еще толкуете о справедливости?»
0: «Да разве справедливо из-под тишка убивать людей?» С трудом проталкивая слова сквозь сведенные судорогой губы, проговорил Хэм.
4: «А теперь на вашей совести есть и это!»
0: Пэт отшатнулась. Такая скрытая боль и ярость отчаяния прозвучали в тоне его слов. Хэм между тем завязал мешок, перекинул его за спину и спрыгнул вниз. «За ваш поступок вы достойны смерти!» — произнес он, подняв голову к девушке.
4: «Но не я стану ее причиной. Она неизбежно настигнет вас в горах, и в свою последнюю минуту подумайте о том, что вы сделали со мной».
0: Он резко повернулся и зашагал на запад, невольно унося в памяти облик прекрасной девушки с куском льда вместо сердца. Он ни разу не оглянулся, даже когда услышал позади ее отчаянный вопль.
4: «Остановись, глупец! Подожди меня!»
0: Местность, ведущая к предгорьям, постепенно повышалась. Все еще не остыв от гнева, Хэм не мог думать, как в дальнейшем сложится его судьба. Все это время, нацеленный на путь до Эроса, он решил и теперь ничего не менять в своих планах, и лишь потом, если не сгинет в пути, на холодную голову рассмотреть эту проблему. Постепенно привычный ритм движения утешил боль. Она опустилась куда-то на дно души, словно осадок в чашке кофе. И тогда он смог без ярости подумать о вероломной попутчице, оставшейся наедине с окружающим миром. Конечно, она далеко не новичок, но в случае, например, грязевого катаклизма, вряд ли сможет уцелеть. Эта мысль заставила его резко остановиться и посмотреть назад. То, что он увидел, невольно умилило его. Далеко внизу, следом за ним, пробиралась хрупкая фигурка с явным намерением догнать его. Так поспешны и резки были ее движения. Однако, вспомнив, что в предгорьях уже не стоит опасаться всепоглощающей грязи, он заставил себя отвернуться и снова упрямо устремился к горам. Тем временем дорога становилась все круче и труднее, и когда он снова обернулся, чтобы высмотреть Пэт, ее уже не было видно. Вероятно, затяжной подъем оказался для нее серьезной преградой. Между тем перед Хэмом замаячили новые трудности. Реки, которые в Хотланде, пронзив гелевые почвы, превращались в подземные потоки, здесь, вблизи Фрешленда, струились по каменистым ложам, и следовало задуматься об их форсировании. До сих пор такой проблемы не возникало, русла рек тянулись строго с запада на восток и не мешали путникам. Однако при повороте на север, к Эросу, они становились серьезным препятствием не столько вследствие быстрого течения,
4: сколько из-за прожорливых обитателей подводного мира. Размышляя о том, что каждый раз придется или изготавливать плот, или, если поток не широкий, валить деревья для моста, Хэм едва не закончил свое путешествие под многотонной массой протоплазмы. Гора слизи внезапно оказалась перед ним, когда он огибал по безопасной траектории очередного Джека-хватателя. Искать спасение в бегстве было уже поздно, и Хэм выхватил бластер. Смертоносный луч, вырвавшийся наружу с невыносимым ревом, принялся выжигать накатившийся на Хэма чудовищный вал, разрывая его в пульсирующие клочья. Вскоре на всем пространстве от стены джунглей до Джека-хватателя ползали лишь небольшие комья живого теста, пожиравшие друг друга. Воспользовавшись тем, что путь наконец освободился, Хэм миновал опасный участок и остановился, чтобы подготовить бластер к новому выстрелу. Заглянув в мешок, он с сожалением увидел, что остался один единственный заряд. Пожав плечами, он вспомнил, как, собираясь в экспедицию на Венеру, экономил буквально на всем, в том числе и на оружии, и теперь... Но тут же запретил себе возвращаться к этой теме хотя бы до прибытия в Эрос. Шагая по берегу вдоль журчащей по камням речки, Хэм, наконец, достиг плоскогорья. Здесь хозяйничали свежие ветры с ледяной стены, по-видимому, сдувшие своим дыханием ненасытных обитателей планеты с поверхности почвы под воду. Не стало и деревьев-хищников. Лес утратил свои агрессивные замашки и позволял Хэму беспрепятственно двигаться между стволами. Поднявшись по гигантским каменным ступеням на скальный уступ, Хэм остановился и окинул взглядом широкую, заросшую лесом долину, куда привел его один из рукавов речной системы. С обеих сторон ее обрамляли горные цепи, уходившие далеко на запад. Это и были малые и большие хребты гор Вечности. За правой, более низкой грядой находился Эрос, а левое нагромождение неприступных вершин скрывала Венобль. Казалось, ни одно живое существо не в состоянии преодолеть подобные препятствия, но Хэм хорошо запомнил те опасные горные тропы, которые все же помогут ему перебраться через малый хребет. Он слышал также, что легендарный Патрик Берлингейм отыскал путь и сквозь большой хребет, но кроме него никто так и не рискнул ходить этой «дорогой безумца», как поселенцы с земли прозвали извилистые ущелья, пересекавшие гигантскую горную цепь. Хэм знал, что горы Вечности далеко на западе упираются в ледяную стену и, возможно, уходят на ночную сторону планеты. Та часть, где хребты пересекали границу полушарий, угадывалась по сполохам огня, которые почти непрерывно прорезали клубящийся мрак грозовых туч. Именно там сталкивались воздушные потоки двух враждующих стихий — огня и льда. Полгода, проведенные в непрерывной борьбе с бесконечными каверзами, на которые так изобретателен Хотланд, заставили Хэма почти

решив после краткого отдыха начать восхождение на Малый Хребет. Устраиваясь в кроне первого же подходящего для сна дерева, он отчетливо вспомнил горькое расставание со своей случайной попутчицей и впервые без ненависти, а скорее с состраданием подумал о вероломной девчонке. То, что собралась предпринять Патриция, вполне соответствовало названию ущелья. Вот уж воистину надо сойти с ума, чтобы в одиночку вступить на дорогу безумца. Возможно, это было проявлением невероятной гордыни и какой-то патологической ненависти к американцам, но уж никак не крайняя необходимость. Связаться со своими она могла и из Эреса. Во всяком случае, Хэм не понимал, что заставило ее сделать подобный выбор. Так и не придя ни к какому выводу, он блаженно растянулся на гибких ветвях природного гамака и впервые после начала экспедиции заснул, не опуская забрала. Внезапно что-то нарушило его сон. Хэму почудился далекий зов. Решив, что это, скорее всего, шалости горного ландшафта, он все же осторожно раздвинул ветви, обшарил взглядом округу и несказанно удивился. Далеко внизу двигалась в его сторону знакомая фигурка. В первый момент он не поверил глазам. Как смогла девушка обнаружить его следы, если любые признаки чего-либо пребывания мгновенно исчезали под переплетениями непрерывно растущих трав? Но потом понял, что его выдал оглушительный рев бластера. Вряд ли в этой пустынной местности мог оказаться кто-нибудь еще. Между тем она снова выкрикнула его имя, и Хэм изумился, что Патриция все-таки запомнила его. Во время вынужденного сотрудничества она предпочитала презрительно называть его Янки или попросту молчать. При виде девушки вновь дала о себе знать былая обида, и Хэм постарался ничем не выдать своего присутствия. Патриция еще пару раз позвала его и, не получив ответа, остановилась всего в нескольких ярдах от его дерева. Хэм ясно увидел огорченное выражение ее лица, больше не скрытого забралом. Некоторое время она напряженно прислушивалась, но затем, решительно сжав губы, устремилась в сторону большого хребта к тому месту, где смутно угадывался проход на дорогу безумца. Когда деревья скрыли ее от Хэма, он спрыгнул из своего укрытия и, досадливо махнув рукой, круто повернул к северу, стараясь как можно быстрее добраться до Малого Хребта. Но чем ближе громоздились перед ним каменистые отроги, тем замедленнее становились шаги путника, и не потому, что его страшил предстоящий путь через горы. Он думал о той, которую оставил позади. Если бы не внезапное появление девушки, Хэм постепенно избавился бы даже от мысли о ней. Во всяком случае, постарался бы. Но сейчас он все еще слышал голос Пэт, произносивший его имя. В сущности, это был зов о помощи. Чем иначе объяснить огорчение на ее лице и горестно опущенные плечи? Он осуждал ее за вероломство, но разве сам не платил ей теперь той же монетой? Недовольный собой, он шел все медленнее и медленнее, пока не остановился вовсе. Уж коли он не смог отговорить девушку от безумного шага, то должен предложить ей свою помощь хотя бы в память о Патрике Берлингейме. Да и время ли сейчас думать о личных амбициях, когда на кон поставлена человеческая жизнь? И Хэм торопливо зашагал на юг. Он не боялся, что не отыщет Патрицию, хотя та, вероятно, уже намного опередила его. Фрешленд не столь ревниво скрывал свои тайны, как его знойный сосед. Чтобы сократить расстояние, Хэм решил идти не строго на юг, а несколько отклоняясь к западу, чтобы попытаться перехватить Пэт у входа в ущелье. Он помнил, как она углубилась в лес по более удобному пути вдоль речного потока, и предположил, что девушка повернет на юг, лишь достигнув отрогов Большого Хребта. Но, вероятно, мысль о более рациональном направлении пришла и Пэт. Об этом рассказали Хэму следы девушки, которые он обнаружил, добравшись до реки. Там Патриция перебралась на другой берег, причем мостом ей послужил нависший над водой сук довольно крупного дерева. Недолго думая, Хэм воспользовался той же переправой и по едва заметным признакам догадался, что от реки Пэт ушла на юго-запад. Теперь Хэм двигался довольно медленно, стараясь не пропустить малозаметные опознавательные знаки, оставленные идущим впереди человеком. Примятую траву, сломанную ветку, отпечатки обуви на открытых участках грунта. Обнаружив место, где Пэт устроила

0: привал, чтобы перекусить, он внезапно ощутил зверский голод и последовал ее примеру. Однако душевные терзания, беготня по лесу сначала в одну сторону, потом в другую, а теперь еще и утомительное выслеживание дичи настолько доконали Хэма, что после еды он решил немного подремать. Он не опасался, что упустит девушку. Если на равнине она двигалась существенно быстрее Хэма, то на горных тропах ее сноровка уступала его выносливости. Сбросив опостылевший комбинезон и оставшись в рубашке и шортах, Хэм с наслаждением растянулся на траве, не опасаясь проснуться в чем-то желудке. Гарантией безопасности служил свежий ветер Фрешленда. После спокойного пятичасового сна Хэм с новыми силами устремился вслед за девушкой, справедливо полагая, что и ей наверняка потребовался не менее длительный отдых. Местность продолжала повышаться, чаще встречались выступающие из почвы округлые валуны, а затем лиственный лес сменили колоннообразные стволы, увенчанные огромными цветами невероятной раскраски. Но постепенно исчезли и они. Теперь вплоть до вертикальных стен большого хребта громоздились лишь каменные осыпи, на которых не осталось ни клочка травы. Суровую картину предгорья оживляли удивительные птицы — словно ожившие цветы из гигантских гладких стволов, оставшихся позади. Лишь по аналогии с земной природой Хэм назвал эти существа птицами. Они скорее напоминали разноцветных бабочек, если бы среди тех, конечно, существовали особи с орлиным размахом крыльев. Однако с птицами их роднило мелодичное пение, а также то, что кормом им служил не нектар несуществующих цветов, а банальные червячки, которых эти бабочки с аппетитом выклевывали из-под камней. Кэм больше не находил следов Пэт, камни — самый ненадежный союзник следопыта, но продолжал упрямо двигаться к горной гряде. Он старался как можно точнее воспроизвести в памяти все, что слышал когда-то о том, по каким признакам можно распознать вход в ущелье. Наконец он припомнил, как Берлингейму упоминал о двух остроконечных скалах, отдаленно напоминавших пирамиды. Они, словно стражи, высились по обе стороны от узкой щели каньона. Внимательно оглядев неприступные склоны хребта, Хэм увидел далеко справа нечто, напоминавшее разинутую пасть. Из нижней челюсти торчали вверх два гигантских клыка, а верхняя представляла собой нависавший над ними карниз. С трудом преодолевая подвижные каменные россыпи, Хэм отправился вдоль хребта к странному изваянию, временами сползая вниз вместе с осколками скал. Наконец он оказался в непосредственной близости от левого клыка и, заглянув за него, увидел в сумраке пасти хрупкую фигурку. Пэт, тоже сменившая комбинезон на привычные для Фрешленда легкую рубашку и шорты, рассматривала узкую щель, змеившуюся от подошвы горы к карнизу. Затем она вышла на свет и снова оглядела горную громаду. Высоко над карнизом угадывалось продолжение щели, и мрак за ней скрывал ужасную дорогу безумца. Пэт в раздумье опустила голову, словно сомневаясь в правильности своего решения, но потом, нахмурив брови, двинулась к каньону. Хэм выскочил из-за каменной пирамиды и нырнул в узкую щель, куда только что проскользнула девушка. Мрак внутри горы почти лишил его зрения, и, не заметив шедшую впереди него Патрицию, он громко завопил. «Куда вы делись, Пэт? Отзовитесь!» От неожиданности девушка подпрыгнула на месте и тихо ахнула. Повернув голову на звук, Хэм наконец разглядел ее силуэт и смущенно извинился за причиненное неудобство. Постепенно глаза привыкли к сумраку ущелья, и Хэм смог разглядеть широко распахнутые серые глаза и улыбающиеся губы. «Вот это сюрприз так сюрприз!» — со знакомой иронией проговорила девушка. «Я уж и не чаяла вас увидеть!» «Я понимаю, что мое общество вам неприятно», — вспомнив ее былые колкости, сказал Хэм. «Но считаю необходимым еще раз предостеречь вас от опрометчивого решения. Предлагаю идти со мной в Эрос. Неужели ради этого стоило отыскивать меня?» Холодно поинтересовалась Пэт и, не дождавшись ответа, добавила. «Не беспокойтесь. Там, где прошел отец, пройду и я». «Глупое создание!» — возмущенно воскликнул Хэм. «Да ваш отец успел сделать переход до середины лета, а теперь на носу зима, и вскоре ущелье накроет полоса урагана. Только посмотрите на эти голые стены!» — и он ткнул пальцем вверх. Они отполированы бесчисленными молниями, которые хлещут здесь зимой. Ничто живое не в состоянии уцелеть в этом огненном пекле». Словно подтверждая его слова, по ущелью прокатился отдаленный грохот грозового разряда. Запальчиво припираясь, они автоматически продолжали шагать все дальше, вглубь хребта, минуя скрытые еще более густым мраком боковые ответвления. Хэм, чувствуя бессилие своих слов, решил применить силу. Схватив девушку за руку, он потащил ее к выходу. Пэт возмущенно выдернула руку из цепкого капкана его пальцев, но вместо гневного протеста, которого ожидал от нее Хэм, внезапно издала вопль ужаса. Хэм оглянулся и похолодел. Прямо на них надвигалась гигантская волна слизистой протоплазмы, полностью перегородив своей массой выход из ущелья. По-видимому, безветрие и тепло, царящие в каньоне, позволили живому тесту уютно устроиться в какой-нибудь боковой пещере, в то время как снаружи не смогла бы уцелеть ни одна клетка. Теперь, почуяв пищу, чудовищная тварь вышла на охоту. Хэм выхватил бластер, намереваясь разделаться с ней, но Пэт буквально повисла на его руке. «Что вы делаете?» — воскликнула она. «Куски этой дряни с такого близкого расстояния могут попасть на нас, и тогда конец!» Взявшись за руки, недавние спорщики помчались по ущелью, подгоняемые чавкающими звуками погони. Глава четвертая. Хэм мысленно отругал себя за то, что поддался ощущению призрачной благостности Фрешленда и пренебрег осторожностью, сунув комбинезон в мешок. Здесь, на Венере, в любую минуту необходимо держать ухо востро. Вместо того, чтобы пикироваться с Пэт, ему, более старшему и более опытному, следовало подумать об их личной безопасности, как только они оказались на дороге безумца. Тем временем беглецы намного опередили своего преследователя. Ненасытная протоплазма обследовала по пути и дно ущелья, и вертикальные стены, переваривая скудную растительность, кое-где торчавшую из трещин. Дорога безумца, до сих пор устремленная к юго-западу, неожиданно повернула на юг. Тот скудный свет, который посылало с востока скрытое облаками солнце, здесь почти полностью исчез, но зато появился слабый ветерок, дующий с севера. По-видимому, он сбил чудовище со следа добычи. Достигнув поворота, оно остановилось, медленно оседая и растекаясь по дну ущелья. Наконец-то путники смогли остановиться, чтобы передохнуть и подумать. Посовещавшись, они решили, что теперь вполне можно применить бластер. Расстояние позволяло сделать уничтожение пульсирующего студня безопасным для людей. Но, к сожалению, большая часть теста оставалась недосягаемой для огня, скрытая за углом каньона. Патриция предложила выманить чудовище, подсовывая ему какую-нибудь еду. Чтобы продемонстрировать свою мысль, она оторвала от стены чудом прицепившееся к камню растение и, стараясь двигаться во встречной воздушной струе, подошла поближе к углу и бросила добычу перед прожорливой тварью. Раздалось отвратительное чмоканье, и белесая масса накрыла подачку, слегка продвинувшись вперед. «Идея, конечно, превосходная», — усмехнулся Хэм. «Да только где мы добудем такое количество корма, которое смогло бы удовлетворить эту прорву?» Патриция смотрела почти голые стены ущелья и пожала плечами. «Тогда остается только ждать», — проговорила она и пояснила, отвечая на вопросительный взгляд Хэма. «Я однажды видела, как язык протоплазмы уперся в голый каменистый уступ. Не получая никаких сигналов о еде, этот студень лежал там до тех пор, пока на безжизненной почве позади него не появилась трава. Тыловые клетки почуяли это, и вся масса задним ходом отправилась в обратный путь». «Вероятно, наблюдение за тестом тоже входило в круг ваших интересов?» — с любопытством спросил Хэм. Девушка кивнула. «Значит, вы отметили, через какое время оно двинулось вспять, верно?» «Да, через 2 часа», — ответила Пэт и печально добавила. «Но в Хотланде трава прорастает мгновенно, а здесь придется ждать целую вечность, не меньше 40 часов, я думаю». «Веселенькая перспектива», — покрутил головой Хэм. «К тому времени сюда вплотную придвинется полоса ураганов. Нет, надо что-то предпринять немедленно, если мы не хотим попасть под огненный шквал». Говоря это, он достал из мешка комбинезон и принялся натягивать его. «Попробую избавиться от этой дряни с помощью бластера, но у меня только один заряд, поэтому подберусь поближе, чтобы луч сжег как можно больше слизи. Кстати, а где ваше оружие?» «У меня осталось лишь несколько запасных стволов, а сам бластер разлетелся во время последнего выстрела, когда я...» Она немного замялась. «Когда я попалась фарисею». Досадливо махнув рукой, Хэм проворчал. «Я же не раз предлагал вам держаться вместе. Хорошо еще, что все обошлось. Ну ладно, я пошел. Отойдите подальше на всякий случай». Он подошел почти вплотную к пульсирующей массе и, цепляясь за еле заметные выбоины в камне, поднялся на несколько футов вверх по стене. Чудом сохраняя равновесие, Хэм высунулся за угол, чтобы огонь бластера оказался как можно более эффективным, и нажал спуск. Чудовищный грохот, во много раз усиленный отраженным звуком, прокатился по ущелью. Пэт присела, закрывая ладонями уши, но все равно их пронзила острая боль от невероятного давления воздуха. Когда рассеялся дым, вызванный горящей плотью чудовища, стало очевидным, что расчистить путь не удалось. Слизистая масса по-прежнему закрывала выход, хотя ее высота существенно уменьшилась. Хэм вернулся к Патриции и, показывая ей поврежденный бластер, сказал: «Придется взять ваши стволы. Чтобы избавиться от этой мерзости, нужно выстрелить еще пару раз». Однако то, что Пэт извлекла из своего мешка, заставило Хэма едва ли не застонать от огорчения. Калибр английского бластера не соответствовал американскому собрату. Расстроенная Пэт снова принялась ругать американцев. Дескать, всегда подаваем все самое-самое, вот и таскают с собой чуть ли не ракету. Отмахнувшись от ее слов, словно от жужжания назойливой мухи, Хэм проговорил: «Вместо того, чтобы брониться, давайте лучше подумаем, как быть дальше. Сидеть здесь бесполезно». «Да», — сразу согласилась Пэт. «Особенно противен этот смрад», и она ткнула в сторону чадивших ошметков протоплазмы. «Пожалуй, надо попытаться идти дальше. Возможно, появится какой-нибудь боковой проход». Хэм далеко не был уверен в этом. Он скорее предполагал, что дорога безумца за прошедшие годы стала и вовсе непроходимой. Иначе какая-нибудь отчаянная голова уж наверняка попыталась бы пробраться здесь, чтобы хотя бы в этом стать вровень с самим Патриком Берлингеймом. Более того, Хэм считал, что любая тектоническая подвижка грунта могла вызвать глобальные изменения горных массивов, и основанием для такого предположения служила чудовищная изменчивость самой природы планеты. Однако оставаться на месте действительно не имело смысла, и, полагаясь на удачу, путники пошли прочь от, увы, недосягаемого выхода. По мере того, как они все больше уходили вглубь горного массива, стены ущелья неуклонно сдвигались. Теперь узкая трещина каньона изогнулась на запад, и гулкие раскаты грома возле ледяной стены зазвучали более отчетливо. Хэм стал опасаться, что вместо выхода на южную сторону большого хребта они могут оказаться в непосредственной близости к темной стороне планеты, и принялся мучительно искать какой-нибудь приемлемый путь к спасению. Бесконечно высокие стены почти загородили свет. Сгустившаяся на дне ущелья темнота угнетала Патрицию. Она непроизвольно замедлила шаг, и Хэм, едва не налетевший на девушку, решительно заявил: «Дальше идти бесполезно. Надо немедленно возвращаться и найти способ перебраться через живое тесто». Не желая показать ему свой страх, Пэт нарочито бодрым тоном произнесла: «Ущелье уже не раз меняло направление, но, по свидетельству отца, оно имеет южный выход. Так что не стоит трусить, молодой человек». Не обращая внимания на ехидные нотки в ее голосе, Хэм серьезно ответил: «Думается, мы где-то пропустили нужное ответвление. Просто не заметили его, улепетывая от всеядной гадости. И теперь можем блуждать по каменному лабиринту, пока не кончатся силы или не наступит зима. И, кстати, вы же биолог и должны знать о загадочных находках ваших коллег в пещерах гор Вечности. Так что еще неизвестно, что ждет нас впереди, ближе к ледяной стене». «Вы и в самом деле струсили», — рассмеялась Патриция, и эхо жутким рокотом подхватило ее смех. Весь показной опломб немедленно исчез, и испуганная девушка произнесла: «Но ведь мы вооружены, так что сможем себя защитить, не правда ли?» «Смотря от чего», — задумчиво проговорил Хэм. «Помнится, ваш отец рассказывал, что встречал в ущельях Большого Хребта каких-то существ, не попадавшихся ему в сумеречной стране. Вероятно, они с той стороны планеты или ютятся в недоступных местностях на западе Фрешленда». В этот момент, словно в подтверждение его слов, тишина ущелья буквально взорвалась от неистового воя. Он несся откуда-то сверху, где в призрачном свете появились темные силуэты. Обеими руками Патриция вцепилась в Хэма с ужасом, глядя, как странные фигуры ловко запрыгали по отвесному склону, приближаясь к ним.
1: «Бежим!»
0: — закричала она. Но не успели они сделать и шага, как неподалеку что-то мягко шмякнулось о каменную стену, и на месте падения неизвестного объекта тут же возникло легкое облачко желтоватого дыма.
1: «Эта дрянь похожа на газовые бомбы с дурманной травой!» — ахнула в ужасе Пэт, хватаясь руками за горло. «Маску! Наденьте маску!»
0: Хэм ощутил приступ головокружения. Предметы вдруг утратили свою четкость. От колотья в груди стало невыносимо больно дышать. Пэт, явно теряя сознание, медленно опустилась на колени. Надвинув забрало, Хэм кинулся к мешку девушки и вытащил комбинезон. Торопливо натянув его на Пэт, он закрыл ее лицо маской, но силы, казалось, уже оставляли девушку. Чуть слышно она прошептала. «Будешь уходить, возьми мой мешок. В нем найдешь...» Судорожный кашель прервал ее слова, и она неподвижно застыла на дне ущелья.

0: Между тем взрывавшиеся плоды загадочного растения продолжали обдавать людей ядовитыми парами, но Хэм чувствовал себя уже значительно лучше. По-видимому, фильтры успешно справлялись и с этой заразой. Выхватив пистолет, он послал заряд в сторону мелькавших теней. Выстрел оказался удачным. Один из нападавших взревел, отделился от стены и с глухим стуком грянулся о камни в нескольких футах от потерявшей сознание Пэт. От неожиданности нападавшие смолкли, дождь газовых бомб прекратился, и Хэм воспользовался передышкой, чтобы оттащить Пэт в небольшую нишу в стене. Это оказалось весьма своевременным. Чудовищные создания вновь перешли к активным действиям, только на этот раз в ход были пущены камни. Отскакивая от прикрывавшего нишу козырька, они не причиняли вреда людям, но лишь до тех пор, пока разъяренные твари не приблизятся вплотную. Чтобы держать нападавшую свору на расстоянии, Хэм время от времени посылал в их сторону смертоносные заряды и, если судить по взрывам безумного рева, иногда попадал в цель. Такая меткость, удивлявшая самого стрелка, объяснялась, вероятно, большим скоплением обитателей ущелья. Это заставляло Хэма спешить, отыскивая способ выбраться из смертельной ловушки, в которой они оказались. Тем более, что, хорошенько рассмотрев агонизирующее неподалеку чудовище, он не тешил себя иллюзиями на благополучный исход. Своим обликом это существо напоминало аборигенов Хотланда, но жизнь в условиях горных ущелий повлияла прежде всего на вид конечностей. Четыре ноги и пара рук казались более цепкими, длинными и мускулистыми, чем у тех. Однако относительное сходство на этом и заканчивалось. Достаточно было хотя бы раз взглянуть в треугольное лицо с широкой пастью и выступающими из нее клыками, или поймать излучающий ненависть взгляд расположенных в линию пламеняющих глаз. Тем временем, в последний раз вцепившись в камень жуткими когтями-ятаганами, чудовище издохло. Когда же в глубине его открытых глаз потух и красный огонь, Хэм, закинув за плечо мешки с поклажей и подхватив на руки бесчувственную Пэт, ринулся мимо него к единственно возможному выходу из ущелья, туда, где поджидал добычу язык протоплазмы. Хэм решил, что попробует выбраться наружу, шагая прямо по тесту, если, конечно, толщина слизистого слоя не накроет его с головой. Он бежал по ущелью, спотыкаясь об устилавшие дно камни, и боялся лишь одного — как бы не выронить из онемевших рук драгоценную ношу. Вслед беглецу летели камни, но он надеялся, что их зазубренные края не повредят материал комбинезона. Если это случится, его постигнет участь биостанции ПЭТ. Не обращая внимания на боль от ударов, Хэм радовался тому, что надежно защищал девушку от града камней, загораживая ее своим телом. Он не знал, жива ли она, но твердо решил, что ни за что не оставит Пэт на дороге безумца. В какой-то момент он услышал слабый стон, раздавшийся из-под маски, и это прибавило ему прыти, тем более что поворот в более освещенную часть ущелья был уже совсем рядом. Преследователи тем временем не отставали. Хэм не мог понять, что заставляет их продолжать погоню. Человек в защитном скафандре-комбинезоне не представлял интереса даже для всеядного теста. Скорее всего, они мчались за движущимся предметом. Внезапно жуткий вой несколько изменил тональность. Обогнав уставшего Хэма, несколько тварей нырнули за поворот, но тут же с визгом поскакали обратно. Скорее всего, их напугало непривычное освещение ущелья, но, как впоследствии оказалось, далеко не всех. Хэм, довольный тем, что хотя бы на время перестал быть предметом охоты, тоже повернул на юг, и внезапно едва не остолбенел. Там, где из-за очередного поворота ущелья виднелась слизистая масса, копошилось несколько обитателей ущелья. Приглядевшись внимательнее, Хэм с отвращением увидел, что его бывшие преследователи пожирали протоплазму, алчно вырывая друг у друга наиболее аппетитные комья слизи. И тогда Хэм понял, что заставило этих чудовищ оставить в покое его и Пэт. Инстинкт преследования, присущий всем живым существам, спасовал перед привлекательностью огромного скопления пищи, причем голод оказался даже сильнее светобоязни. Хэм укрылся за каменным отвалом, устроив Пэт поудобнее, затем перезарядил пистолет и принялся посылать в сторону закусывающих пулю за пулей. Чудовища с визгом бросились в рассыпную, с неимоверной ловкостью удирая по вертикальным стенам, но одно, сраженное насмерть, плюхнулось прямо в студенистую массу. И тогда Хэм стал свидетелем поразительного явления. Всеядная протоплазма вдруг вздыбилась, отступая от трупа, и отползла за угол, отказавшись от предложенного счастливым случаем угощения. Хэм вспомнил, как в прессе упоминалось об одном ученом диспуте исследователей Венеры. Вопрос касался предположения части ученых о том, что существа с темной стороны планеты способны пожирать своих восточных соседей, всех без разбора, в то время как обитатели сумеречной страны не станут употреблять в пищу ядовитых, как говорилось, антиподов. Их оппоненты придерживались взгляда о всеобщей всеядности. «Тот-то удивились бы они», — невольно усмехнулся Хэм, увидев воочию крах своей теории. Однако пусть теоретизированием занимаются кабинетные завсегдаты, Хэм уже предстояло решить весьма практический вопрос, как выбраться наружу. Толстый слой протоплазмы оказался, к несчастью, непреодолимым. Но теперь, когда язык теста скрылся за поворотом дороги, стены, образующие угол, обнажились, и Хэм заметил, что западный склон горы испещрен мелкими горизонтальными трещинами, а высоко над ними нависает небольшой карниз. Возможно, именно он выходит наружу, образуя верхнюю челюсть пасти входа. Времени на размышления не оставалось. В любой момент могли вернуться плотоядные чудовища, рычание которых свидетельствовало о том, что они не спешили уходить. Во всяком случае, они вполне могут продолжить преследование людей, если станут перемещаться по восточной, слабо освещенной стороне последнего участка каньона. Да и запасы живого теста далеко не исчерпаны. Хэм снова закинул мешки за спину и пристроил на плече тело девушки, чтобы освободить обе руки. Он выбрался из укрытия и направился к повороту ущелья, за которым скрылась протоплазма. Цепляясь за неровности стен, он стал медленно подниматься вверх, пока не ткнулся головой о скальный выступ. Надежно укрепив ноги, Хэм обшарил руками карниз и убедился, что сверху он представляет собой довольно широкую полку, на которой вполне смог бы встать человек. Стараясь не потерять равновесие, он снял с плеча девушку и поднял ее на уступ. Убедившись, что тело не сползет в пропасть, он немного продвинулся по стене в сторону выхода, заставляя себя не смотреть вниз на слизистый кисель протоплазмы, забросил на уступ мешки с пожитками, а потом забрался туда и сам. Некоторое время Хэм сидел, свесив ноги вниз, не в силах даже шевельнуть и пальцем. Между тем вопли красноглазых абразин стали более отчетливыми. Вероятно, они находились где-то совсем рядом. Однако звук шел почему-то снизу, и вскоре Хэм увидел, как несколько чудовищ, наиболее отчаянных или наиболее голодных, набросились на тесто и стали жадно рвать его на куски. Успокоенный Хэм поднялся, повесил на локоть мешки, поднял на руки Пэт и, прижимаясь спиной к шершавой стене каньона, медленно двинулся к выходу. Казалось, переход длился целую вечность. Временами он укладывал девушку на карниз и валился рядом в полном изнеможении. Затем снова отправлялся в путь, по крабье двигаясь боком. Добравшись до выхода из ущелья, он с огромным трудом спустился вниз и едва ли не на четвереньках выпал снаружи. Стянув с лица девушки маску и подложив ей под голову мешок, он рухнул возле нее, в последнем усилии откинув забрало и вдохнув полной грудью свежий воздух Фрешленда. Из забытья его вырвал голос Пэт. Судя по вопросительным интонациям, она о чем-то спрашивала. Постепенно до него дошел смысл ее слов, и он ухмыльнулся. Эта девчонка беспокоилась о своей поклаже. «Да мешок у вас под головой!» — снисходительно проговорил он, принимая сидячее положение. Она тоже села и судорожно прижала мешок к груди. Хэм рассмеялся. «Но вы действительно настоящий ученый, раз так беспокоитесь о своих научных записях!» «Да при чем тут записи?» — досадливо отмахнулась Пэт, и на ее мертвенно-бледном лице появился слабый румянец, когда она едва слышно добавила. «Там стручки Зиксчела». От изумления глаза Хэма полезли на лоб. Не веря своим ушам, он переспросил: «Моя добыча? У вас?» «Да», — она открыто взглянула на него. «Да, янки-браконьер, именно так. И она, разумеется, принадлежит добытчику. Я просто хотела наказать нахального американца за пренебрежительное отношение ко мне и очень быстро раскаялась в этом. Именно потому я и искала вас. Но плесень под деревом. Я просто бросила туда ветку». Хэм поднялся на ноги и протянул Пэт руку, помогая ей встать. Затем схватил ее руками за плечи и, слегка встряхнув, проговорил: «Так вот что, девушка, сейчас мы немедленно отправляемся в Эрос, и когда доберемся туда, то первое, что я сделаю, так это поведу под венец упрямую дочку Патрика Берлингейма, пока она не успела снова удрать на дорогу безумца. Надеюсь, времени на уговоры у меня хватит, потому что переход через Малый Хребет тоже не сахар». Она глубоко вздохнула, обвела взглядом суровые горы и, остановив на спутнике сияющие серые глаза, коротко произнесла: «Что ж, пошли». Конец. Текст читал Дмитрий Оргин.
1: Он Джей Неф. Белая трость калибра 7,62. После короткого антракта, уважаемые друзья, вас ждет главный номер нашего авторадео. Неповторимый Бобби Молния с завязанными глазами проедет сквозь тот ад, который создадут на арене наши гонщики. Да, уважаемые зрители, вы слышите, как они запускают двигатели своих машин. На пороге фургона, разрисованного стреляющими надписями «Авторадео» и «Бобби Молния», появился высокий стройный человек в черном кожаном комбинезоне, плечи и рукава которого были украшены красными зигзагами молний. Человек, не торопясь, натянул тонкие кожаные перчатки, потом остановился. Его глаза были скрыты за большими зеркальными очками, так что невозможно было определить, куда он смотрит. Казалось, он к чему-то прислушивается. Сегодня его явно не занимал шум заводимых моторов. Он напряженно вслушивался в тревожное жужжание вертолетов с самого утра, круживших над юго-западным районом города, над высотным зданием Академии наук. С утра оттуда доносились взрывы. К фургону подкатила большая черная машина, разукрашенная молниями и желтыми языками пламени. Она притормозила у лесенки, эффектно качнувшись на рессорах. Бобби Молния спустился со ступенек. Из машины выскочил механик, молоденький паренек, услужливо придержавший дверцы звезде авторадео. Бобби Молния выехал на арену. «Я ищу Мартина Даныша», — обратился к механику человек с невыразительным лицом. «А это и был Мартин Даныш». «Но...» — растерялся человек. Механик пожал плечами и исчез в толпе. На сей раз представление не удалось. Каскадеры, правда, были в отличной форме, и все шло своим чередом. Сальто на горящих автомобилях, столкновение на большой скорости, езда по узким мосткам на двух колесах, коррида человека и вездехода. Зрителей, однако, было немного, да и те больше внимания уделяли вертолетам на горизонте, чем артистам на арене. Тщетно старался зазывало с микрофоном зажечь зрителей. «Вызываем на арену 10 добровольцев! Наша ассистентка, златовласая Сильва, даст каждому черный капюшон! Отлично, есть первые желающие! Смелее, друзья! Дорогая Сильва, дайте им капюшоны!» «Не спешите, уважаемые друзья, тщательно осмотрите капюшоны и убедитесь, что они не просвечиваются. Они непроницаемы. Бобби Молния ждет за рулем». Добровольцы-контролеры в самом деле старательно проверяли капюшоны. Как и все зрители, они были убеждены, что гвоздь программы – это мошенничество века, и всячески пытались раскрыть тайну трюка. Златовласая Сильва с очаровательной улыбкой предлагала каждому надеть капюшон. Добровольцы комически метались по сцене, ощупывая воздух вытянутыми руками и наталкиваясь друг на друга. Вчера эта часть программы вызывала взрывы хохота в первых рядах трибун. Сегодня никто не смеялся, кроме нескольких ребятишек у барьера. «Вы убедились, что капюшоны непроницаемы? Никакого обмана, никакого мошенничества! Что скажете, дорогие друзья?» Добровольцы сняли капюшоны и жестами показали, что не видели ничего, ровным счетом ничего, кроме полного мрака. «А сейчас Бобби Молния наденет все 10 капюшонов! Сильва, приготовьте нашего героя!» Черный лимузин мягко выкатился на середину площадки. Гонщик вышел, и девушка надела капюшоны ему на голову. Бобби Молния снова сел за руль, резко дал газ, и из толстых выхлопных труб вырвались клубы черного дыма. Взревев, машина рванулась вперед, и в ту же секунду к ней устремились 8 автомобилей. Черный лимузин зигзагами несся среди чадящих, вспыхивающих и переворачивающихся машин. 10 минут продолжалось это безумие. Казалось, на этот раз публика по-настоящему захвачена. Наконец, взвыла сирена, программа окончена. Черный лимузин вернулся к фургону. Там все еще стоял человек с невыразительным лицом. «Вы Мартин Данеш?»
2: «Да, что вам нужно?»
1: «Простите, но, насколько мне известно, вы...»
2: «Да, я слепой», — холодно ответил гонщик и снял очки.
1: Впалые веки прикрывали пустые глазницы. «По-вашему, я должен заниматься настройкой пианино?»
2: «Ни в коем случае», — возразил человек.
1: «Нам надо с вами поговорить».
2: «Кому это нам?»
1: «Службе госбезопасности».
2: Над ареной пронеслись 3 вертолета.
1: Космический зонд «Заря-6» находился в полете уже 10 лет. Он следовал по старому пути, как называли специалисты трассу, проложенную более 40 лет назад. Она вела к Юпитеру и Сатурну, затем мимо Урана и Нептуна за границы Солнечной системы, в пустоту, откуда человечество до сих пор не получало никаких известий. Там «Заря-6» исчезнет, подобно другим автоматическим станциям, в том числе 5, запущенным по международной программе «Интеркосмос». «Заря-6» была картографическим зондом. Ее телеглаза, усиленные биокомпьютерами, более чем в 1 000 000 раз превосходили по качеству фотокамеры «Вояджеров». Сейчас станция приближалась к Нептуну. Первые результаты ее деятельности уже стали достоянием общественности. В Москве, Чикаго и Токио вышел 15-томный труд, озаглавленный весьма скромно «Атлас спутников Юпитера». Как выразился о нем один из комментаторов, у этого прекрасного путеводителя единственный недостаток – в нем не отмечены мотели и станции подзарядки электромобилей. Еще не скоро «Заря-6» завершит свою миссию. Ее зоркие зрачки внимательно осмотрят Нептун, а затем и Плутон. После этого зонд отправится в неизвестность. По традиции, на его борту имеется информация о Земле и ее обитателях. Если бы она была записана в книгах, потребовалось бы хранилище объемом в несколько тысяч кубометров. Этот банк памяти был самым дорогостоящим в зонде. Многие ученые критиковали такое распыление средств. Тезис «Мы одиноки во Вселенной» приобретал все больше сторонников. Да и могло ли быть иначе? Все попытки установить контакт с внеземными цивилизациями не принесли результатов. Интересно было бы взглянуть на выражение лиц скептиков, узнай они, что уже первые земные зонды, снабженные металлическими табличками с изображением мужчины и женщины, а также точными координатами Солнечной системы, попали в руки адресатов. Не будем, однако, опережать события. Скорректировав свою траекторию, «Заря-6» начала съемку поверхности Нептуна. Камеры и передатчики будут работать еще 3 дня. Потом автоматически отключатся источники энергии, и зонд уснет, чтобы проснуться вблизи Плутона. Оставалось 3 дня. Если бы они протекли по разработанному специалистами Интеркосмоса плану, гонщик авторадео Мартин Данеш вряд ли оказался бы в центре внимания службы госбезопасности. Однако на 31-й минуте 29-го часа с момента начала картографических съемок произошло непредвиденное. Металлических блоков «Зари-6» коснулись бесстыдно любопытные лучи. «Заря-6» о них не подозревала. Да и не могла, потому что эти лучи исходили из гравитационных локаторов. Несмотря на прогресс земной науки и техники, гравитация все еще не поддавалась человеческому познанию. «Заря-6», совершеннейшее творение рук человеческих, очутилась в незримых сетях, расставленных бортовыми устройствами корабля. По сравнению с ним, станция выглядела мухой рядом с орлом. Что касается технического совершенства, сравнение будет совсем не в пользу творения рук человеческих. Как сравнить каменный топор с компьютером? Объективный наблюдатель, найдись таковой в космической пустоте, подивился бы интересу корабля к «Заре-6». Как гласит старая пословица, «Орел мух не ловит». Но корабль не был пока уверен, что хочет поймать «Зарю». Он лишь слегка изменил траекторию и вплотную, по космическим масштабам, гнался за ней по старому пути. Гравитационные лучи ощупывали поверхность «Зари-6» и проникали внутрь. Поток информации возвращался на чувствительные антенны корабля. Существа, рожденные под чужим солнцем, вдумчиво анализировали результаты исследований. Вскоре они во всем разобрались. Их детекторы уловили мертвый механизм, автомат, вроде обнаруженного их патрулем.
2: того самого, на борту которого имелась табличка с точным адресом изготовителя. «Это всего лишь автомат», — размышляли существа. Правда, он намного сложнее и замысловатее первого, но, несмотря на свою сложность и замысловатость, он находится на мертвом берегу реки времени. Их интересовал другой берег — жизнь. Имеет ли смысл тратить время на мертвый автомат? Существа колебались. Но детекторы продолжали работать. Поток информации не иссякал. На экранах сменяли друг друга все новые изображения. Бортовые компьютеры работали на полную мощность. Глаза существ устремлялись к проекционным экранам. Мозг, привыкший к иному способу мышления, взвешивал все «за» и «против». На дисплеях появились телекамеры Зари-6. Существа долго изучали объективы, компьютеры камер и передающие системы. Напряженно думал и бортовой компьютер корабля. Существа задали ему простой вопрос – «да» или «нет». Вскоре после прекращения потока информации, когда компьютер насытился фактами, как удав, проглотивший поросенка, существа получили ответ «да». Это означало «да, объективы исследуемого аппарата достаточно чувствительны и отвечают замыслам существ». Если бы компьютер сказал «нет», корабль оставил бы Зарю-6 и направился ближе к Солнцу и третьей планете, чтобы найти там иное решение. Но поскольку ответ был положительным, корабль останется на орбите Нептуна. На первом этапе маневров он приблизится к Заре и захватит ее. Объективы Зари-6 станут воротами, через которые существа войдут в мир людей.
3: «Товарищ полковник, я привел Мартина Даныша».
4: «Можете быть свободны, товарищ капитан. Попросите, чтобы нам принесли кофе».
2: Полковник подал Мартину руку.
4: «Полковник Яролимек, садитесь, вот кресло».
2: Он осторожно повел слепца к креслу, но Мартин едва уловимым жестом отверг его помощь. Полковник лишь на долю секунды прикоснулся к его плечу, успев, однако, почувствовать мощь его железных бицепсов. Слепой решительно подошел к креслу и сел. Менее внимательному человеку показалось бы, что Мартин видит. В его движениях не было и следа беспомощной неуверенности слепца. Он двигался уверенно и свободно. Но полковник успел подметить несколько приемов, с помощью которых Даныш ориентировался в пространстве. Это была прежде всего походка. Широкий матросский шаг отнюдь не тяжелый. Мартин ступал пружинисто, словно леопард, готовый в любую минуту изменить направление. Руки он отставлял от туловища, напоминая этим ковбоя из древних вестернов. Тыльной стороной ладони сперва коснулся подлокотника и секунду размышлял, где у кресла сиденье. Затем уверенно сел, закинув ногу за ногу. «Принесли кофе?» Полковник вернулся к своему письменному столу, задумчиво полистал бумаги, только что подготовленные множительным аппаратом вычислительного центра. Он не знал, с чего начать разговор. Большинство зрячих теряется перед слепыми, как бы стыдясь, что видят.
4: «Что вам от меня нужно?» – спросил слепой. «Помощи», – ответил полковник.
2: Ему стало легче от того, что Даныш начал разговор первым.
4: «Помощи?
2: Действительно, крепкий парень», – подумал полковник. Он опасался иронического вопроса, какая может быть помощь от слепого.
4: «Расскажите немного о себе», — предложил он. «Я слышал, вы работаете каскадером авторадео».
2: «Чему рассказывать?» — ответил Мартин. «Перед вами бумаги, в них все написано черным по белому».
4: «Послушайте, да вы, наверное, обманщик, вы все видите».
2: «Хотите, чтобы я снял очки?» «Предупреждаю, зрелище не из приятных», — ухмыльнулся Мартин. «Нет». «Я не вижу, зато я слышу».
4: «И это вас кормит», — вставил полковник.
2: «Да, я ориентируюсь по слуху. Напяльте мне на голову хоть 10 черных капюшонов, я все равно вывернусь на арене с помощью слуха. Само собой, все это заранее отрепетировано. В свое время мы расколотили вдребезги не одну машину. Зато теперь мы их разбиваем только, когда нам нужно».
4: «А стрелять вы умеете?»
2: Слепой застыл, вцепившись в подлокотники.
4: «Перечитайте мои материалы. У вас-то глаза на месте?»
2: Неприветливо огрызнулся он.
4: «О стрельбе в них ни слова. Мой отец был во Вьетнаме очень давно. Меня еще не было на свете. Он обучал вьетнамских армейских врачей. Когда американцы перенесли военные действия на север, отец отказался покинуть опасную зону. И я слеп после бомбардировки. Эксперимент. Испытание газового оружия. Аргументы у американцев были обычные. Произошла, мол, навигационная ошибка, пилот думал, что он на юге». Слепой говорил отчетливо и размеренно, будто выступал с обвинительной речью. Он сжал кулаки, побледнел, на щеках горел лихорадочный румянец.
2: «Ему 42, размышлял полковник, «но выглядит на 25. Физическая ущербность иногда как бы консервирует человека».
4: «Отец вернулся домой слепым», — продолжал Мартин. «Женился. Перед этим подвергся всевозможным осмотрам. Ему сказали, что его генетика в норме, и он может иметь детей. Потом родился я».
2: «Отец научил вас ненавидеть войну», — заметил полковник. «Вы ненавидите убийство, ненавидите оружие».
4: «Да», — сказал слепой. «А что, я не имею на это права?»
2: «Еще не знаю», — медленно проговорил полковник. «Зрители не догадываются о вашей слепоте, правда?
4: Людям нравится, как я езжу с завязанными глазами. Если бы они догадались, что я слепой, люди не любят коллег».
2: «И все-таки нам необходимо, чтобы вы научились стрелять, Данош».
4: Мартин взорвался. «Зачем вы мне это говорите? Вы читали мое дело? Читайте все до конца. О том, как я разбил витрину магазина с охотничьим оружием, как подрался в кабаке с двумя расхваставшимися вояками».
2: Он вскочил, чуть не опрокинув кресло, и ринулся к двери.
4: «Данош, вы нам нужны, чтобы стрелять. Против нас не люди, поймите, они не люди».
2: Данош отпустил дверную ручку и повернулся к полковнику. Экран светился яркими красками. Уже 28 часов продолжалось это удивительное зрелище. В помещении находилось 8 человек. 5 часов назад они заступили на дежурство, через 3 часа их сменят. Каждый ощущал особую приподнятость. Они видели это первыми. Агентство новостей вскоре разошлют по всему миру магнитные копии снимков планеты. Но даже самая совершенная запись бессильно вызвать магическое ощущение причастности к происходящему. Все молчали. К чему разговоры? Их объединяли общие чувства. Им казалось, что они сами летят над планетой. Они прекрасно знали Нептун по фотографиям и подробным картам, сделанным предыдущими зондами, но тем большим был их интерес. Новые камеры Зари-6 так совершенны, что на экране можно было различать мельчайшие детали, о которых раньше никто не имел представления. Найдутся ли здесь следы внеземных цивилизаций? Никто не задал вслух этот вопрос, но он вертелся у всех в голове. 8 лет назад, когда Заря-6 пересекала систему Юпитера, их предшественники сидели перед этим же экраном, точно с такой же надеждой. Вдруг края экрана почернели. С обеих сторон к его середине двинулась непроницаемая завеса.
4: «Что такое, черт побери?» — воскликнул главный по смене Миссарш. «Похоже, кто-то задернул занавес».
2: Все склонились над контрольными пультами. Счет шел на секунды. Необходимо как можно скорее выявить причину неполадок. «Где сбой? Наверху или здесь, в бункере центра управления?»
4: «У меня все в норме», — доложил дежурный связист.
2: «У меня тоже», — присоединилась к нему инженер-энергетик.
4: «В норме?
2: В норме?
4: В норме?»
2: Все 8 наземных составляющих проекта «Заря-6», образовавших с зондом единое целое, работали нормально. Основное находилось здесь, глубоко в подземелье здания из бетона и стали. Лишь небольшой, но гораздо более известный мировой общественности блок был наверху, неподалеку от Нептуна.
4: «Что происходит?»
2: «Не знаю», — сказал связист.
4: «Похоже на то».
2: «Договаривай».
4: «Чушь, конечно, но похоже, что вы правы. Кто-то в самом деле занавесил объектив».
2: Миссарш рассерженно запыхтел, но связист не сдавался.
4: «Вы видели когда-нибудь, чтобы экран гас одновременно с двух сторон? Да это технически невозможно. Чем больше я об этом думаю, тем больше начинаю верить в занавес. Товарищи, а не могли там спуститься защитные жалюзи? Или, допустим, солнечные батареи развернулись?»
5: «Ничего не опускалось и не разворачивалось», — обиженно сказал инженер.
4: «Я докладывал, а ты, наверное, не слышал».
2: «Да слышал, слышал», — проворчал связист.
4: «Я подумал, а вдруг ты что-нибудь упустила?»
2: «Хватит об этом», — быстро проговорил Миссарш, чтобы пресечь возможную ссору. «Переключаемся на Байконур. Контрольный центр нам что-нибудь подскажет». Не успел он коснуться сенсоров, как экран вновь озарился. Они увидели пустой зал, покатый пол, стены и потолок овальные. Изображение было столь четким, что Миссарш в первую минуту предположил, что на экран центра по ошибке попала какая-то телевизионная программа. Но тут же отогнал вздорную мысль. Это невозможно. Экран составляет неделимое целое с электронной системой приема информации. Не надо быть экспертом, чтобы определить, на экране отнюдь не программа земного телевидения. Почему этот зал выглядит столь странно? Металлические стены с пустой сетью шпангоутов, рельсы на покатом полу, двустворчатые ворота на заднем плане. Каждый из 8 наблюдателей обратил внимание на разные вещи. Миссарш, к примеру, смотрел на рельсы. Почему они не проходят посередине зала, как проложил бы их земной конструктор? Сдвинуты вправо и причудливо изгибаются, ведут к воротам. Почему их створки не прямоугольны и не симметричны? Почему опорные конструкции перекрещиваются под непривычным углом? Почему у них разная толщина? Да и пол не назвать идеально гладким. Лишь в силу инерции человеческий глаз наделял все это знакомыми земными пропорциями. Мозг отказывался признавать искривление того, что должно быть прямым. По мере того, как люди всматривались в изображение, оно все больше напоминало им нечто органическое, далекое от мира техники. Такая внешне нецелесообразная асимметрия, присущая каждому живому организму, начиная с простейших и кончая тканями человеческого тела, на самом деле строго функциональна. Какая техника создала этот зал? Может быть, биотехника? Зал, выросший из семечка? Смешно. Однако всем было не до смеха.
5: «Длина зала 15 метров, высота 4», — сообщила Дана Мраскова, ответственная за камеры Зари-6.
2: «Как ты это вычислила?» — удивился Миссарж.
5: «Я рассчитала по экспозиционным параметрам нашего объектива. Глубина резкости 4 метра, диафрагма 2,8».
2: «Что? Кто установил другую резкость?» Мраскова не отвечала. Связист сказал. «Так что это были не жалюзи и не занавес. Вот эти самые двери».
6: «Зарю взял на борт чей-то космический корабль!» — воскликнул кто-то. «Люди добрые, я сейчас свихнусь!»
2: Миссарж почувствовал, что как руководитель должен произнести сейчас какую-то историческую фразу. «Маленький шаг для человека, гигантский скачок для всего человечества» или что-нибудь в этом роде. Однако в голове у него, как назло, вертелось одно. «Елки зеленые, видел бы это братишка!»
5: «Вот они!»
2: — закричала Мраскова. Слева в поле зрения появились две прямые фигуры. Одна остановилась, другая направилась к центру зала, где изображение было особенно четким. Если расчеты Мрасковой верны, и высота помещения действительно составляла 4 метра, инопланетяне были примерно человеческого роста. Слезы заволокли глаза Мрасковой.
5: «Как люди! Совсем как люди!»
2: — всхлипывала она. Инопланетянин приблизился к зонду. Изображение дрогнуло, словно он неосторожно задел зонд. Кто-то манипулировал с объективом, будто пытаясь отрегулировать резкость. Это не удавалось, изображение было расплывчатым. Экран показывал инопланетянина по пояс, но очень размыто, разглядеть лицо было нельзя.
4: «На какую глубину можно навести резкость?» — неуверенно спросил Миссарж.
2: Мраскова была не в состоянии ответить.
4: «Не реви!» — заорал Миссарж.
2: «Нервишки и у меня расходились». Виновато подумал он тут же.
4: «Прости, Дана, ну успокойся же».
5: «Ах, я идиотка», — причитала девушка. «У объектива фиксированная резкость, ее нельзя изменить. Я не знаю, как им это удалось».
2: Мраскова закрыла лицо руками. Никто уже не обращал на нее внимания.
4: «Они навели на резкость!»
5: «Укрепили на объективе какую-нибудь насадку», — мелькнула в голове Мрасковой. «А я, курица, ничего не вижу. И что я за истеричка сломаться в такую минуту?»
4: «Он одноглаз, как циклоп!» — воскликнул связист.
2: Мраскова услышала голос Миссаржа.
4: «Он смотрит прямо на нас! Видите, глаз у него будто светится изнутри! Какой большой! В нем бушуют языки пламени!»
2: Глаз заполнил экран. Они оцепенело уставились на большой овал золотистого цвета с сетками прожилок. В радужной оболочке не было зрачка. Она походила на океан зловещей чужой жизни, наблюдаемой с большой высоты. Дикими, яростными волнами вскидывались красные, белые и голубые язычки огня. Посередине, нет, несколько сбоку, появился неправильный бархатисто-черный овал. Он начал пульсировать, монотонно и успокаивающе покачиваясь из стороны в сторону, как инструмент укротителя змей. Слева направо, справа налево. Змея раскачивается в такт. Слева направо, справа налево. Змее хотелось бы ускользнуть или напасть на укротителя, но она не может этого сделать, потому что должна повторять эти движения. Она сама не знает, что такое с ней происходит. Никто не обращал внимания на рыдание Даны Мрасковой.
4: Ужас перехватил горло.
6: «Прочь! Кто-нибудь выключите это!»
2: — прохрипел Миссарж.
5: «Что там происходит?»
2: Пыталась понять Дана Мраскова, яростно тараща глаза, чтобы увидеть хоть что-нибудь сквозь ослеплявшие ее слезы. Мартин Даныш вернулся в кресло. Полковник Яролимик с облегчением вздохнул, погладил поверхность стола и улыбнулся. Они были в кабинете одни, но свидетелями их разговора были телекамеры и чуткие микрофоны. Даныш не подозревал, кто смотрит на него и слушает его слова. Этажом выше в здании службы госбезопасности располагалось помещение штаба. Посреди выстроившихся полукругом телемониторов и компьютеров стоял длинный стол, заваленный фотографиями, схемами и документами. За столом сидели генералы и полковники авиации и наземных родов войск. Докладывал генерал-лейтенант Малина.
7: «Противник пресек все наши попытки вступить в переговоры», — сообщил он в заключении. «Когда агрессивность его замыслов стала очевидной, мы попытались применить силу, но безрезультатно. Они используют силовое поле неизвестной природы, Короче говоря, классические способы здесь бесполезны».
2: В кабинете воцарилось молчание. Все мысленно возвращались во вчерашнее утро, когда стало известно о вторжении. Почему оно стало возможным? Из-за потери бдительности? Нет. То, что произошло, нельзя было предусмотреть. И если бы не счастливая случайность и самоотверженность одной девушки, последствия были бы необратимыми. Глаз пылал на экране золотым огнем. Все впились в него взглядом. Лишь Дана Мраскова безуспешно пыталась подавить истерический плач. Человеческое сознание угасало, вместо него разгоралось чужое, руководствующееся иными законами. Неотступное, навязчивое, оно стремительно поглощало последние обрывки человеческих жизней. 7 жертв, еще не успевших стать настоящими существами, подобными склонившимся к объективам зари обитателям корабля, но уже переставших быть людьми. 7 быстро трансформирующихся организмов сидели неподвижно, переживая безболезненное, но неотвратимое перерождение. Глаз на экране безжалостно и беспощадно направлял этот необычный биологический процесс по нужному руслу. Подобно бактериофагу, который вкладывает свою собственную генетическую информацию в атакованную клетку и в ничтожный промежуток времени превращает ее в батальон вирусов своего вида, существа заложили свою генетическую информацию в мозг 7 человек. Атака была предпринята с помощью совершеннейших камер Зари-6, и человеческих глаз. Отразить ее было невозможно. За сублимацией мозга следовала немедленная перестройка нервной системы, а затем и остальных органов. 120 секунд понадобилось для полного превращения. Ровно 2 минуты.
6: «Что случилось? Почему вы молчите?» — закричала Мраскова.
2: Никто не ответил. Она встала и попятилась к двери, усиленно моргая, чтобы разорвать пелену слез. Она увидела своих коллег, своих друзей. Нет, это уже не были друзья и коллеги. Над воротниками белых комбинезонов возвышались длинные жилистые шеи, лысые черепа, перепончатые уши. Из рукавов торчали когтистые шестипалые лапы. Она почувствовала отвратительный запах. Тела существ покрывала желеобразная масса, остатки человеческих тканей после перестройки. Экран был загорожен их спинами. Она кинулась к двери. Те одновременно повернулись. Краем глаза она заметила пустые лица с радужным золотистым овалом посреди лба. На мгновение она остановилась, парализованная ужасом, нестерпимым желанием обернуться. Они медленно приближались. Им было необходимо ее остановить, но координации движений еще не хватало. В определенном смысле это были новорожденные, не способные точно определить свои намерения. Они скорее чувствовали, чем понимали, что надо захватить врага. Злобы они не ощущали. Существа не знали злобы. Вирус не способен ненавидеть уничтожаемую клетку. Она уже поворачивала голову. Остатки ее мужества сопротивлялись чужой враждебной воле. У нее не было шансов. Неожиданно ручка двери, за которую она судорожно схватилась, поддалась, дверь распахнулась, и Дана Мраскова вылетела в соседнее помещение. Она прислонилась спиной к двери и повернула ключ.

0: Мы видели его изнутри, а потом появились инопланетяне. У них очень странные глаза, не могу описать, я не рассмотрела. У меня, ну, в общем, у меня началась истерика. Но остальные смотрели. Товарищ академик, их организмы трансформировались, это уже не люди, это существа.
1: Выражайтесь точнее, дитя мое. Что там за шум?
0: Они ломятся в дверь.
1: Сошли с ума?
0: Нет, они просто стали другими. Изменились, понимаете?
1: Заражение посредством телетрансляции.
0: Что-то в этом роде.
1: Минутку, я сейчас взгляну на контрольный монитор.
0: Не надо! Вы тоже заразитесь! Пожалуйста, не делайте этого! Дед, не делай этого, слышишь?
1: Академик не отвечал.
0: Дед!
1: У меня 8 диоптрий, медленно проговорил ученый. А у моего монитора сбита настройка. Несколько секунд он молчал. Дана, простите. Я думал... Но это не важно. Я вижу их, они ломятся в дверь, у одного в руках какая-то палка. Вы можете убежать?
0: Нет, я на складе запчастей. Здесь нет другого выхода. Вы слышите меня? Нельзя смотреть им в лицо. Кто заглянет в их глаза, погибнет, не сможет отвести взгляд. Это...
1: Она услышала, как, отвернувшись от телефона, он приказывает кому-то соединиться со штабом ПВО. Я у телефона, Дана. Вижу их на мониторе. «Чудовище! Они тащат скамейку!» Дверь затрещала под ударами. Мраскова огляделась. Ничего, что могло бы служить оружием. Вот только на столе бронзовая статуэтка на мраморной подставке. Металл холодил ладонь. Дверь поддалась, пахнула удушливым смрадом. В дверном проеме извивалось скользкое тело. Она не смогла бы убить даже животное, но сейчас ощущала смертельную ненависть. Эта нечисть без колебаний погубила семерых ее друзей. Она размахнулась, удар пришелся по лысому черепу, тело сразу обмякло. Девушка кинулась к телефону.
0: «Я убила его, мне удалось! Они смертны, слышите, смертны!»
1: Она с ужасом наблюдала, как мертвое тело распадается в кучку серой пыли. «Отлично, Дана, попробуйте забаррикадироваться!» «Сюда летят 3 вертолета с десантниками. Мы вас освободим, слышите?» В проеме сверкнул золотой глаз. Она впилась в него взглядом. «Дана! Ради бога, Дана, отзовитесь!» Он слышал в трубке ее дыхание. Оно замедлялось. Послышался хрип, потом наступила тишина.
0: «Дана!»
1: — закричал старик. Он знал, чувствовал, что трубку держит в руке живое существо. Но было ли оно еще человеком? Щелчок, связь прервалась. Рука, осторожно повесившая трубку, лоснилась от слизи. Жители юго-западного района всегда будут помнить этот день. Стояло бабье лето. В сквере перед кинотеатром «Мечта» дети играли в казаков-разбойников. Очереди перед овощными магазинами напоминали, что поспели арбузы. Патрульная группа только что остановила электромобиль, ехавший с недозволенной скоростью. В этот момент на горизонте появились 3 серебристые точки. Они росли, как воздушные шарики, которые надувает ярмарочный торговец. Воздух наполнился оглушительным воем. Вертолеты пронеслись над самыми крышами, зависли над высотным зданием Академии наук и приземлились на асфальтовой площадке у входа. Шасси еще не коснулось земли, а из люков уже прыгали люди, вооруженные автоматами. Вертолеты взмыли и исчезли так же неожиданно, как появились. Настала тишина, но ненадолго. Шум вертолетов сменился сиренами милицейских автомобилей. Провинившийся водитель электромобиля не поверил своим глазам, когда милиционер, сидевший за рулем патрульной машины, вдруг выскочил из нее, втащил внутрь своего коллегу, и секунду спустя машина унеслась, завывая и мигая маяком. Потрясенный нарушитель провожал ее взглядом, пока не понял, что его права остались у милиционера. Патрульные автомобили перекрыли подходы к площади науки. Началась эвакуация академии. Руководил ею профессор Янда, заместитель академика Мацеуха. Многие покидали лаборатории в перчатках и резиновых фартуках, так и грузились в автобусы. Никто не задавал лишних вопросов. Ясно, произошло что-то ужасное. Автобусы медленно трогались, когда на соседней улице появилась странная колонна. 2 милицейские машины, 6 бетономешалок и 2 бетононасоса. Она затормозила у входа, и изумленные пассажиры последнего автобуса успели увидеть, как люди в желтых комбинезонах тянут внутрь здания толстые шланги. Все знали, что 7-й подземный этаж заблокирован, но никто не предполагал, что все подходы к нему будут забетонированы. Остался только один более или менее свободный путь – шахта лифта. Под командованием своего капитана и двоих в штатском десантники закрепили кабину на первом этаже и по канатам спустились в шахту, чтобы укрепить на ее стенах противотанковые мины. Даже они не знали, что произошло. Работа спорилась, за полчаса все было закончено. Академик Мациух и остальные руководители все еще считали операцию карантином. Ничего особенного. Астронавтов, впервые высадившихся на Луне, тоже помещали в карантин. Начались попытки переговоров. Но вскоре стало ясно, что цель существ заключалась в другом. Слово взял министр обороны.
2: «Товарищи, не осталось больше сомнений, что мы стоим перед лицом опасной агрессии. Вот донесения из Байконура, Хьюстона, Вумеры, а также из западноевропейского центра в Ницце. Космическое тело внеземного происхождения находится на орбите Нептуна. Оно захватило наш автоматический зонд и ведет с его помощью непрерывные трансляции. Прием телесигналов осуществляется компьютерами, которым опасность не угрожает. Инопланетяне передают генетический код, вызывающий почти мгновенную трансформацию человеческих организмов. Их умышленные и координированные действия можно однозначно квалифицировать как нападение. Вы только что слышали донесение генерала Малины о результатах попытки ликвидировать противника классическими боевыми средствами. Академик Мациух внес интересное предложение. Оно представляется осуществимым. Инопланетяне атакуют нас с помощью своего кода, проникая в человеческий организм через органы зрения. Психофизиологический механизм этого явления пока неизвестен. Зато нам известно, что их организм механически раним, подобно человеческому. Если бы кому-нибудь удалось проникнуть через созданное ими силовое поле, он мог бы уничтожить врага, применив традиционное оружие, к примеру, огнестрельное. Разрешите вопрос? Пожалуйста, товарищ генерал. Если стрелок посмотрит на них, он сам превратится в существо.
1: Совершенно верно, подтвердил министр обороны. Нам нужен стрелок, который не мог бы на них посмотреть. Иными словами, слепой.
2: Слепой? Этот человек уже здесь, товарищи, объявил министр. В эту минуту он беседует с полковником Яролимиком из госбезопасности.
1: Он нажал на клавишу, и на экранах мониторов появился кабинет Яролимика.
2: Мы проверили несколько сот человек, товарищ Данаш. Физически вы подготовлены лучше всех. Мы знаем, как отец воспитывал вас, как усиленно тренировал. Благодаря напряженному тренингу вы несете свой крест лучше любого слепого на свете.
3: «И поэтому я должен убивать», — тихо сказал Данаш.
2: «Минутку, дайте мне кое-что рассказать»,
1: — возразил полковник Яролимик и коротко поведал о происшедшем с той самой минуты, когда существа завладели Зарей-6 и осуществили свою смертоносную трансляцию. Люди за длинным столом сосредоточенно следили за разговором. Министр приглушил звук.
2: «Товарищи, в данный момент я не вижу иного решения». Академик Мациух предупреждает, что существа могут снять защитное поле в любой момент. Они, видимо, ждут, пока кто-нибудь не придет к ним, чтобы превратить его в союзника, понимаете? Генетическая информация — их главное оружие. Их всего 7, и пока они не решаются нападать. Академик Мациух убежден, что они, образно говоря, откроют нашему человеку, то есть впустят его на этаж.
1: А если академик ошибается?
2: Тогда будем ждать, а в случае необходимости... «Применим нетрадиционные средства».
1: Он повернул регулятор, и в комнате зазвучал голос полковника.
2: Ученые попытались установить контакт, но безуспешно. Нет сомнений, что инопланетяне, называемые нами «существа», попытаются вскоре овладеть всей планетой. Это неслыханная опасность. Не война в прямом смысле, а скорее заражение, по сравнению с которым эпидемия чумы – детская игрушка. Мы привыкли к тому, что инфекция переносится по воздуху, воде, через продукты, непосредственный контакт с больным. Но эта зараза особая. Она передается органами зрения. В информационном центре в критический момент было 8 человек. 7 заразились, один избежал этого, оказался вне опасной зоны. 8-й-то и сообщил о случившемся и сумел убить одного из них.
1: «Убить?» — воскликнул Данаш.
2: «Да. Не думайте, что там больные люди. Это уже не люди. Вместо людей там теперь они, существа, источник нашей гибели. Достаточно мельком посмотреть на них, и сам превратишься в существо. Понимаете? Если хоть один из них выйдет из здания, начнется цепная реакция. За короткое время человечество будет уничтожено. Вот почему мы так нуждаемся в вас. Если вы откажетесь,
1: что тогда?
2: Начнутся новые действия с использованием всех видов оружия. Всех, Мартин. В ход пойдет все, чем располагает армия».
3: «Понимаю», — задумчиво произнес Даныш. Он снял зеркальные очки и потер покрасневшие глазные впадины.
2: «Ваше несчастье – следствие войны, Мартин», – сказал полковник. «Вы хотите, чтобы еще не родившиеся дети разделили вашу судьбу?»
3: «Мой отец...» – начал было Даныш, но полковник не дал ему договорить.
2: «Ваш отец воевал. Он был враг.

0: врачом, но военным врачом, поймите же это. Он знал, на чьей стороне воюет, разбирался в событиях, был убежден в правоте тех, кому помогал. Но если я не смогу, так вы согласны? Ответьте мне.
1: Вы сможете, Мартин, сказал полковник и встал.
0: Чуткие микрофоны воспроизводили звук настолько точно, что создавалось впечатление, будто разговор происходит здесь, в штабе. И все-таки эти двое были бесконечно далеки от остальных.
1: «Вы согласны, товарищ Даныш? Ты сделаешь это, Мартин?»
0: «Да», — прозвучал ответ. Министр облегченно вздохнул. За столом зашумели. «Молодец», — сказал кто-то.
1: «Помещение подготовлено?» — спросил министр.
0: «Так точно, тренировки можно начинать немедленно».
1: «Хорошо», — сказал министр и снял телефонную трубку.
0: «Так, так, попал. Отлично, Мартин. Смени магазин». «Прекрасно, ты улучшил время на 1,3 секунды». Инструктор склонился над монитором, сжимая в руке микрофон. Телекамера была подвешена под потолком просторного тира, на короткое время переоборудованного в точную копию 7-го этажа. Деревянные макеты контрольных приборов, мониторов, пультов. На стене был обозначен экран, через который существа проникли в наш мир. Простой черный прямоугольник на бетонной стене. Мартин Даныш стоял посредине помещения в ковбойской стойке, низко держа карабин. Кругом валялись опрокинутая мебель, ящики, тряпки, веревки. Кое-где с остальных консолей свисали сети. 7 манекенов в рост человека стояли широким неправильным полукругом. Неожиданно шевельнулся один из них, помеченный большой белой тройкой. Мартин молниеносно обернулся и выстрелил. На голове манекена загорелась красная лампочка. Попадание. Тут же зашевелилась единица и шестерка. Затрещали выстрелы.
1: «Как дела?»
0: «Отлично, товарищ полковник. У парня феноменальная ориентация». Полковник сел рядом с инструктором и закурил сигарету. «Неужели он каскадер Авторадео?» — спросил инструктор.
1: «Действительно, верится с трудом. Но это так. Его отец тренировал парня с детства. Теперь у Даныша уникальный слух, великолепная пространственная память. Он говорит «шестое чувство». «Интуиция или что-то в этом роде».
0: «Так что, ему глаза вроде ни к чему?» — заключил инструктор. И скомандовал в микрофон. «Перерыв! 5 минут отдыха, Мартин!» Даныш направился к выходу. Полковнику оставалось лишь удивляться, как ловко обходит он перевернутые стулья. Слепой запомнил их расположение. Только сеть на мгновение сбила его с толку. Он коснулся ее лицом, сразу же отскочил и уверенно двинулся туда, где путь был свободен. Полковник вышел в раздевалку. Мартина Даныша ожидала небольшая группа людей. Даныш растерялся. Неуверенно улыбаясь, он поворачивал голову из стороны в сторону, стараясь уловить знакомый голос.
1: «Я здесь, Мартин!»
0: — воскликнул полковник, пробираясь к нему. И вдруг послышался женский крик.
2: «Вот ты где, убийца!»
0: Даныш застыл, как вкопанный. Несколько человек подскочило к разъяренной женщине. Ее увели с трудом.
1: «Мартин!» — полковник успокаивающе похлопал его по плечу. «Не обращай внимания. Это несчастная женщина. Жена Миссержа, одного из тех, кто был внизу».
0: «Но...»
1: «Вот именно, Мартин. Ее муж мертв, но она не в состоянии понять это. Ей кажется, он заболел и может выздороветь. Оспа, кори и проказа тоже уродуют людей. Но никто не имеет права убивать больных. Но Миссерж-то не болен. Существо убило, уничтожило Миссержа, чтобы из его организма создать свой собственный».
0: Никто из присутствующих не вмешивался. Министр доверил полковнику Ярлимику личный контакт с Данышем, и все признавали его привилегию.
3: «Перерыв окончен! Товарищ Даныш, приступайте к тренировке!»
0: — раздался голос инструктора. Из усилителя слышались выстрелы, но полковнику казалось, что движения Мартина уже не так уверены, как прежде. Он обратился к инструктору.
1: «Операция завтра утром. Как ты считаешь, он в форме?»
3: «Чересчур все для него неожиданно», — ответил инструктор. «Мы его слегка перетренировали. Пора заканчивать. Таблетку успокоительного и домой. Спать».
1: «Умер академик Мацеух», — сообщил министр.
0: Члены штаба операции молча перелистывали бумаги, разложенные на столе. Монотонно жужжали кондиционеры, из коридора донесся чей-то смех. С улицы послышался резкий сигнал электромобиля.
1: «Скоротечная форма рака неизвестной до сих пор разновидности», — продолжал министр обороны. «Вскрытие еще не закончено, но уже обнаружены метастазы в мозгу и органах нервной системы. Профессор Кочаб придерживается мнения, что Мацеух погиб из-за того, что видел существ на телеэкране».
2: «Если я правильно поняла, качество приема было низким, и существам не удалось трансформировать Мацеуха. Слишком узкий канал плюс шумовые помехи. Им удалось передать дозу информации, способную лишь частично разложить организм Мацеуха», — проговорила женщина, назначенная в штаб по рекомендации Министерства научных исследований.
1: «Вы правильно поняли», — отрезал министр.
3: У него слегка дрожали руки. Он очень устал, его клонило в сон. За окном стояла ночь, город мирно спал. Весь город, за исключением юго-западного района, где продолжалась эвакуация.
1: Что сказали людям? Как они отреагировали?
3: «Завтра утром проверю, завтра утром. Закончится ли все завтра утром? Либо Даниш выполнит задание, либо я должен отдать приказ».
1: Снова и снова возвращался министр в мыслях к этому обстоятельству. Приказ должен будет отдать именно он.
3: «Да, вы правильно поняли», — помолчав, повторил он. «Несколько помощников Мацуха находятся в критическом состоянии. Всего выявлено 68 случаев психофизиологических отклонений у нас и на других контрольных пунктах. К счастью, они имели дело лишь с магнитной записью передачи, которую увидел Мацуух. Все пораженные находятся в карантине под присмотром группы добровольцев. Меня лично это окончательно убедило в правильности решения отказаться от вооруженной атаки. Десантники, возможно, уничтожили бы нескольких существ, но при этом трансформировались бы сами».
2: «Подсчитал кто-нибудь, сколько потребуется времени для превращения всего населения планеты?»
3: «Мнения расходятся». Министр устало провел рукой по глазам и тихо добавил. «Друзья мои, подумаем о Мартине Даныше. Пожелаем ему спокойной ночи».
1: Во тьме трещали выстрелы, слышались вопли раненых. Запах пороха, пота и крови.
2: «Нет!» — кричал Мартин в ночь. «Нет!»
1: Он уснул ненадолго. Кошмары мучили его. Наваливалась усталость, ноги сводила судорога, руки сделались свинцовыми.
2: «Я устал!»
1: — уговаривал он себя, в глубине души сознавая, что усталость не имеет ничего общего с его отчаянием. «Жена Миссаржа!» Как она кричала: «Убийца!» Он вспомнил рассказ отца. Летающая крепость Б-52 взмывает на 12-километровую высоту. В кабине хорошо выспавшийся экипаж. Парни весело болтают, вспоминая недавний отпуск в Токио. Все они тщательно выбритые, умытые, плотно позавтракавшие. Стрелки приборов на пульте управления подрагивают, скачут цифры на дисплеях. Ноль. Нет нужды нажимать пресловутую кнопку. Бомбовое устройство срабатывает по электронному приказу. 10-тонный груз летит вниз. Самолет неприятно подпрыгивает, но автоматы тут же возвращают его в нужное положение. Поворот штурвала, и вот уже тупой нос воздушного гиганта нацелен в обратном направлении. Гуаму. Где мы? Куда падают бомбы? Не наше дело. Кто-то включает кинопроектор. Ресторан, женщины, сладкая жизнь. Смертоносные бусы бомб, нанизанные на нити траекторий, воют в густеющем воздухе. В бамбуковой постельке спит 3-летняя девочка. Мальчик ведет буйволов на пастбище. Партизанский инструктор обучает стариков и 10-летних ребят копать противотанковые рвы. В небе тишина. Гул моторов не слышен с 12-километровой высоты. Когда послышится свист падающих бомб, будет поздно. Свист падающих бомб.
2: «Нет!» — кричит слепой. А вдруг там больные люди? Или даже это действительно существа? Кто дал нам право убивать их? Попытался ли кто-нибудь наладить общение с ними? Яролимик утверждает, что да, если попытка контакта была плохо продумана.
1: Мартин любил слушать по радио научно-фантастические рассказы. В них говорилось и об этом. Обмен важнейшей информацией, формула Пифагора, специалисты, ученые, посланцы проведут первые общения. Я... И есть этот посланец. Очередь. «Та-та-та!» — говорит посланец планеты Земля. «Вот наше свинцовое приветствие!» Как там учил инструктор? Звонок телефона. В трубке голос полковника.
3: «Пора, Мартин».
1: Слепой встает, делает гимнастику, наклоны, прыжки с приседаниями. Способствует ориентации в пространстве. Наклоны в сторону, круговые движения туловища. «Только не у тебя, Мартин», — всегда повторил отец. «У тебя не может кружиться голова. Ты не видишь, а другие видят. В этом твой минус. Поэтому в остальном ты обязан быть впереди всех».
3: «Отец умер 6 лет назад. Последствия Вьетнамской войны», — заключил врач.
1: «Американцы извинились. Тщательно выбритые, умытые, плотно позавтракавшие. Навигационная ошибка. Мы считали, что это юг». Отец воевал. Помогал вьетнамцам. Сам не стрелял, но лечил тех, которые потом по выздоровлении стреляли.
3: «Почему ты не рассказал об этом подробнее, папа?
1: Не успел или просто не пришло в голову, что и я когда-нибудь буду стрелять. Пора, Мартин. Он старательно причесался, стоя в ванной, лицом к зеркалу. Он знал, что такое зеркало. Отец объяснил ему. Частенько ощупывал он чуткими пальцами зеркальную поверхность в надежде уловить отблеск собственного отражения. Ему говорили, что он красив. В очках вы совсем не похожи на слепого, Мартин. А на кого ты похож, Мартин? Сегодня посланец. Никто другой в целом мире не сможет произнести приветственную речь. Та-та-та. Он вышел на площадку и вызвал лифт. В квартире зазвонил телефон. Кабина лифта с металлическим лязгом остановилась перед Мартином. Телефон звонил. «Полковник, я не орудие. Попробуйте иначе. Должно существовать другое решение. Затопите бункер водой, пустите туда газ. Делайте, что хотите, но меня в это не впутывайте. Слепых оставьте в покое». Опять телефонный звонок. «Еще один. А вдруг отменили операцию? Может, с ними, с существами, договорились как-нибудь?» «Конечно, договорились». Он вбежал в квартиру. «Алло, кто у телефона?» Слышалось чье-то взволнованное дыхание. Потом пошли короткие гудки. Он разочарованно повесил трубку. Ошибка. На мгновение им овладело желание запереться дома и отключить телефон. Переборов себя, он снова вышел из квартиры и открыл дверцу лифта. Полковник уже ждет внизу. Стоп! Он замер, наклонившись вперед. Что помешало сделать ему шаг? Шестое чувство? «Я не почувствовал кабины под ногами», — объяснит он потом полковнику. «Я просто знал, что за дверью пустота». Это продолжалось долю секунды. За его спиной взвизгнула женщина. Он почувствовал сильный толчок и уцепился за створки двери.
0: «Ты ничего себе не повредил, Мартин?» – озабоченно спрашивал его полковник. Правительственная Татра мчалась по опустевшим улицам. «Умерло еще двое. Это не считая Мацуха. Даже беглый взгляд на существа вызывает мгновенное заражение. Только на тебя вся надежда. Или...» «Придется идти на крайние меры, Мартин».
3: «Товарищ полковник, мы все выяснили», — прервал паузу незнакомый голос с переднего сиденья. «Мисс Ржева проникла в соседнюю квартиру, подождала, пока Даныш вызовет лифт, позвонила ему по телефону, а когда он вернулся к себе, уехала на лифте этажом выше. Замок дверцы лифта она повредила с помощью вязальной спицы. Даныш открыл...»
0: «Сейчас не до этого», — нетерпеливо прервал полковник. В кабине Татры воцарилось молчание.
1: Мартин массировал поврежденные пальцы. Мысленно он вновь переживал недавний ужас. Как он испугался. Но не падение в шахту, нет. Он не мог понять, как могла жена Миссержа хладнокровно напасть на него, воспользоваться его слепотой, не оставить никакого шанса. И вчера в раздевалке она также слепо набросилась на него. «Слепо. Эта женщина еще более слепа, чем я. Почему она не попыталась со мной поговорить?» Ею руководила ненависть, бешеная, смертельная. Вчера она атаковала словами, сегодня действиями. Бомба, сброшенная Б-52, тоже атаковала слепо, не оставляя никакого шанса тем, кто был внизу. А существа? Дали они хоть маленький шанс несчастным в информационном центре и другим, кто погиб в эти два дня? Какую формулу Пифагора послали они? Как прозвучало их приветствие? Эта девушка, Дана Мраскова, сказала академику Мацеуху: «У них странные глаза, они преобразили людей». Существа попали в людей смертоносным взглядом и превратили их в новых существ. Как если бы бомба, взорвавшись, не только убила людей, но и превратила их в новые бомбы.
0: «Одно у меня не умещается в голове», — проворчал полковник.
1: «Что?»
0: «Хотелось бы мне знать, чем они там заняты».
1: «Кто?»
0: «Да существа. Мы отключили им свет, вентиляцию, а они не пытаются выбраться, что-то замышляют».
1: «Мы это скоро узнаем», — решительно сказал Мартин. Полковник пожал его руку.
0: «Спасибо, Мартин. До последней минуты я боялся, что ты откажешься».
1: «Я передумал».
0: «Почему?»
1: «Понял, что слепота — худшее зло. Та слепота, которая коренится в душах людей, или, если хотите, существ. Глаза ни при чем. Это свойство духа, с ним надо бороться. Мой отец помогал людям, боровшимся с ним с оружием в руках».
0: «Я не совсем понял».
1: Слепой усмехнулся. «Имеет ли смысл объяснять? В жизни каждый должен отыскать собственный путь. Один ищет себя долго, другой вообще не найдет. Я нашел свой путь в ту минуту, когда меня хотел уничтожить человек еще более слепой, чем я».
0: «Товарищ министр, мы готовы». «Отлично, товарищ полковник. Как самочувствие, Мартин? Как пальцы?»
1: «Немного побаливают, но, думаю, это не помешает в работе». Министр сделал вид, что не заметил секундной заминки. «У всех нас, кто выбрал это занятие, есть тревога и есть сомнения», — подумал он. «Но тебе, Мартин, хуже, чем нам. Ты не выбирал себе занятие. Мы тебя выбрали. Товарищ министр, шахта разминирована, лифт подготовлен. Пойдемте, товарищи. Оружие проверено. Мы просвечивали каждый патрон, товарищ министр». «Хорошо, хорошо». Топот солдатских сапог по коридорам, отголоски команд, чей-то крик. «Ты что, ослеп?» «Армия есть армия. Каков бы ни был противник, условный, с повязкой на рукаве или эти неведомые существа, готовящие наступление на наш мир». «Ты что, ослеп?» — мысленно повторил Мартин. «Да, это про меня, потому я и здесь». На этот раз, перед тем, как войти в лифт, Мартин помедлил. «Поедет ли он еще когда-нибудь на лифте?»
0: «Не пуха», — сказал министр.
1: Мартин протянул руку. У министра было крепкое, хорошее рукопожатие. «Давай, дружище». Полковник хлопнул его по плечу. Мартин улыбнулся из своей темноты. Он привык к полковнику и доверял ему. Дверцы захлопнулись. Теперь нужно нажать кнопку. Ему говорили: «Не торопись. Не делай этого, пока не будешь внутренне подготовлен. Можешь ждать час, два. Если почувствуешь страх, вернись. Никто тебя не упрекнет». Он нажал на кнопку. Загудел мотор, и лифт начал спускаться. Лифт, превратившийся в боевую машину человечества. Что-то загремело снаружи. Здесь мины, множество мин. Если они взорвутся, здание взлетит в воздух. Кабина медленно спускалась, задевая за погнутую арматуру. А саперы клялись, что путь свободен. В действительности все по-другому. Что если лифт застрянет? Что случится тогда? Его, очевидно, поднимут. Полковник скажет: «Ничего не поделаешь, отправляйся домой, Мартин». Черта с два пусть спускают на канате. Кабина лифта коснулась пола, подняв бетонную пыль. В носу у Мартина защекотало. Секунду он сдерживался, потом оглушительно чихнул. Первый шаг на поле битвы. Под ногами хрустит бетон. Здесь рвались снаряды, бушевал огонь, хлестала вода, но существа отразили смерч раскаленных газов и град стальных осколков. Мартин медленно двинулся вперед, держа карабин наготове. Да, пересеченная местность. В полу рваные дыры, обнаженная арматура цепляется за ноги. Кругом было тихо. Ему казалось, что он приближается к гладкой, непроницаемой стене. Вытянутой вперед левой рукой, он ощупывал пространство перед собой. Инстинкт подсказывал ему, что стена находится в метре другом от него. Предчувствие превращалось в уверенность. Перед ним стена, построенная ими. За нею готовят они свою смертоносную атаку. Еще шаг, он ощутил стену кончиками пальцев. В этот момент что-то изменилось. В лицо ему пахнуло зловонием. Существа открыли и ждут. Пол здесь был гладкий. Мартин перешагнул границу, отделяющую человеческий мир от мира существ. Еще два шага. В лицо повеяло странным жаром, сильным, но не обжигающим. Он понял. Они устремили на него взгляды, впились в его лицо. Для того ему и открыли, чтобы немедленно превратить в союзника, в еще одно существо. Слева что-то зашелестело. Он нажал спусковой крючок. «Та-та-та!» — загремели выстрелы. И глухой звук падения. Один из них? Несомненно, больше здесь никого нет. Сердце у него подскочило от радости, но он тут же возненавидел себя за это. Орудие убийства. Орудие? Нет, я просто антибиотик, ликвидирующий заразную болезнь. Чувствует ли пенициллин угрызение совести? Жар, который он ощущал на веках слепых глаз, был так проникнут животной ненавистью, что у него слегка закружилась голова. Но перемещался он уверенно. Помнил расположение кресел, мониторов. «Та-та-та! Снова и снова! Новую обойму! Быстрее!» Существа уже поняли, какая им грозит опасность. Мартин мог бы поклясться, что попал 5 раз. Значит, осталось 2. Быстрые шаги, топот, движение воздуха, выстрел! Промах. Существо совсем близко. Мартин падает на колени, снова спускает курок. Тяжелое тело медленно валится на него. Он откатывается. Та-та-та! Какая ужасная вонь! Хочется умереть от отвращения, если б можно было умереть от отвращения. Еще один выстрел. Тяжелое тело цепенеет, становится легче. Слышится шорох, сыплющийся из разорванного мешка муки. Мартин ощупывает пространство вокруг себя. Он лежит в кучке сухой пыли. Без усилия встает. Это значит, был 6-й. Где-то во тьме его слепоты скрывается 7-й, последний враг. Он прикрылся тишиной и неподвижностью, поняв, в чем спасение. Пока он не шевелится, Мартину не узнать, где он. Хочется кричать от отчаяния. «Враг рядом, но где?» Существо совсем близко. Мартин чувствует гнусный запах, к которому, впрочем, успел привыкнуть. Кровь шумит в ушах. Есть ли кровь у существ? Вряд ли, ведь после смерти они распадаются в прах, кучку сухой пыли.
2: а человек на две трети состоит из воды. Существа не люди, нет!» Низко держа карабин, Мартин медленно поворачивает голову из стороны в сторону, как радар, лицу горячо. Существо вглядывается в него изо всех сил. «Что если оно даст ему зрение?» Мысль обрушивается внезапно, как рысь с дерева, колени подламываются. Почему это невозможно? У Мартина отсутствуют соединительные волокна, нервные окончания. Врачи тут бессильны, но существа не врачи. Слабый шорох. Слева? Слева. Там пульт управления. Седьмое существо сидит у пульта. Но где? Мартин умеет ждать. И этим искусством должен владеть слепой, чтобы выжить в мире света. Слабый щелчок тумблера. Та-та-та! Он стреляет наверняка. Секунду спустя между пальцами Мартина сыплется сухая пыль. Это был седьмой. Последний. Мартин садится на пол, кладет карабин рядом, прислушивается. На этаже не осталось ни одной живой души. Кроме него, Мартина, выигравшего эту странную войну потому, что другая война лишила глаз его отца. «Но что это?» — он поднимает голову. Слабый шепот доносится до его слуха. «Будто ветерок перебирает листву молодых березок, будто ручеек журчит по камням». Лепечет ребенок, мурлыкает кошка, трамвай поскрипывает на поворотах. Магнитофонная запись, задом наперед. Что это за музыка? Что означают эти странные звуки? Ни к чему ломать голову. Я выполнил задание. Идите сюда, люди. Заразы больше нет. Поставим памятный чумной столб в честь победы, как когда-то давным-давно делали люди, когда кончался мор. Мартин встал и пошел к выходу. Странная музыка звучала за спиной. Он наткнулся на гладкую непроницаемую стену. Значит, когда он вошел сюда, существа вновь замкнули свой оборонный вал. Ну и что? Они уже доиграли свою смертельную игру. Пусть они успели захлопнуть ловушку, но сами-то превратились в семь жалких кучек праха. Он снял заплечный мешок и залез рукой внутрь. Там рация. Он нажал кнопку.
4: «Мартин!» — ликовал полковник Яра Лимек. «Ты жив?»
2: Мартин поборол волнение.
4: «Да, все кончено. Приходите».
2: За стеной лязгнул металл. Техники поднимают кабину лифта. Вот-вот здесь появятся люди. Странная музыка.
4: «Вижу тебя, Мартин, но пробиться к тебе пока невозможно!» —
2: кричит полковник Яролимек.
4: «Здесь какая-то стена!»
2: — отвечает Мартин.
4: «Держись, Мартин, сейчас мы ее пробьем!»
2: Что бы это значило? «Хотелось бы мне знать, что они там делают», — так сказал полковник по дороге сюда. Их оружие, генетический код, рассказывал он Мартину при первой встрече. С помощью органов зрения они проникают в нервную систему. Достаточно, если хотя бы одна клетка получит инструкцию. Зараженная клетка перестроит соседние. И вот их уже сотни, тысячи, миллионы. Насколько быстро протекает процесс? Ученые говорят, в миллионные доли секунды. Это как-то связано со скоростью света. Но ведь и слух — это информационный канал. Глаз во много раз лучше принимает информацию гораздо быстрее. Это вопрос времени. Для органов зрения потребовались 2 минуты телетрансляции. Для слуха же... Мартин, пошатываясь, вернулся к пульту управления. Лепет ребенка и мурлыканье кошки. Кто-то неправильно зарядил пленку. «Вот тут я попал в последнего из них», — подумал он, зачерпнув горсть сухой пыли. «Кто это был? Трансформированный Миссерш?» «Нет, это, по всей вероятности, была Дана Мраскова, отважная девушка, которая сообщила людям о грозящей опасности и боролась до конца. Когда она стала существом, то пожертвовала собой во имя... чего? Если бы существо не щелкнуло тумблером... Я бы никогда его не нашел. Оно могло подождать, пока не подойду на расстояние вытянутой руки. Стоило мне чуть ослабить внимание, оно могло бы обезоружить меня, выбить карабин из рук. Но оно не сделало этого. Просто включило магнитофон и спокойно встретило смерть. Он кинулся к пульту. «Где тумблер?» Он шарил руками по приборной панели.
4: «Что ты делаешь, Мартин?»
2: — кричал полковник Яролимек, такой близкий и такой бесконечно далекий.
4: «Сейчас мы тебя вытащим, успокойся!»
2: Мартин метался от одной секции к другой. «Есть!»
3: Он коснулся плавно вращавшихся дисков. Накипевшая ярость нашла выход. Он вырвал пленку, бросил на пол, топтал ногами. Потом рассмеялся. К чему все это? Придут люди и сотрут последние следы какого-то тюлили-хум-а-хум. Он вдруг почувствовал, что должен укрыться.
4: «Куда ты, Мартин?»
3: — звал полковник Яролимок. Он не мог ответить и сам не знал, почему. Неуверенными шагами направился к двери склада, где Дана Мраскова приняла свой последний бой. «Они не должны меня видеть». «Но почему? Почему?» Пошатываясь, ввалился он в помещение, привалился к стене и медленно сполз на прохладный пол. Специфическая удушливая вонь ударила в ноздри. «Почему я все время думаю об этой мерзости?» — спросил он себя вслух. И тут что-то произошло. Мартин Даныш впервые в жизни увидел свет. Он закричал от ужаса и неведомой прежде радости. Вечная тьма озарилась. Красочные очертания выступили из темноты, закружились в сознании. Странные переплетения, пульсирующие разноцветные прожилки. «Это не просто свет», — подумал Мартин. «Это глаз существа. Я скоро превращусь в существо. Я успел заразиться, но я еще сопротивляюсь. Через слух это идет не так быстро». «Медленнее, чем вам хотелось бы, не правда ли? Кто вас сюда послал? Кто-то тщательно выбритый, умытый и плотно позавтракавший?» Он собрал остатки воли, изо всех сил стараясь не обращать внимания на пульсирующее золотистое пламя, пожирающее остатки его дорогой человеческой темноты, и приложил дуло карабина к сердцу, нажав на спусковой крючок в момент, когда золотой огонь уничтожил последние клочья мрака. Он так и не успел осознать, что смотрел на мир одним глазом. Больше года ждали существа на борту корабля. Сигнал с третьей планеты не приходил. Терпение существ было неисчерпаемо. Иногда захват планеты длится долго, очень долго. А иногда не удается вообще. У них был богатый опыт. А потом чуткие детекторы корабля уловили осторожные, выслеживающие лучи. На экранах дальнего обнаружения появилось облако неправильных очертаний, приближающееся к кораблю. При детальном рассмотрении обнаружилось, что оно состоит из нескольких тысяч примитивных космических аппаратов. Третья планета начала контратаку. Командир корабля обратился к бортовому компьютеру с вопросом: «Имеет ли смысл продолжать операцию?» Компьютер долго взвешивал все «за» и «против», потом дал ответ «нет». Через некоторое время существа улетели. По странной случайности, тщательно умытые и плотно позавтракавшие. Они не побрились, поскольку брить им было нечего. Он Джей Неф. Белая трость. Калибра 7,62.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

радиофантастики. Радиофантастики.

22 марта, четверг, утро. Округ Юма, Аризона, США. Вскочил в 7 утра, но все же как-то поспал. Побрил.

22 марта, четверг, утро. Округ Юма, Аризона, США. Вскочил в 7 утра, но все же как-то поспал. Побрился, поставил чайник, забросил пару ломтей хлеба в тостер. Вокруг было тихо, словно ничего и не случилось. Но когда я включил телевизор, то первое, что увидел, карту страны во весь экран, на которой, словно ветряная оспа, высыпали красные кружки зарегистрированных вспышек насилия. Насколько я успел заметить, в Аризоне тоже несколько таких точек имелось. Уставшего вида комментатор перебирал бумаги у себя на столе, прислушивался к чему-то в наушнике. Затем поднял голову, посмотрел в экран, сказал: «Информация, что вы видите на экране, устарела. Эпидемия распространяется по всей стране с огромной скоростью. Сообщения о подобных проблемах идут со всего мира. Насколько нам известно, особенно тяжело складывается ситуация в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии и в Индии». Я встал перед телевизором с чашкой в руке, уставившись в экран. То, о чем говорили, не обнадеживало ни капли. Они пока не называли вещи своими именами. И подозреваю, что происходило это лишь потому, что составители программы сами себе не верили. Показали видеосюжет, как некая девица бросилась на улицу на компанию подростков, свалила кого-то на асфальт, видна была кровь. Дальше все замелькало в кадре, и что именно происходило, можно было догадаться только по крикам. Чей-то истеричный голос повторял: «Она укусила меня! Эта шлюха кусается!» Так, я сегодня еду в аэропорт. Какова вероятность того, что я улечу? О военном положении и карантине ничего не сообщали, но я мог и пропустить. А какова вероятность того, что в аэропорту бардак, летчика съели дома, стюардесса гоняется за аэродромным персоналом, пытаясь его сожрать? Вот вопрос. Выглянул в окно, но не увидел вообще ничего интересного. На улице не было ни души, и выстрелов с криками тоже слышно не было. Никто ни за кем не гонялся, никто никого не ел на глазах у изумленной публики. Тишина, неподвижность. В Лос-Анджелесе полиция выстраивает кордоны на границах этнически однородных районов. Однако, по признанию начальника городской полиции, вспышки насилия не являются расово или национально мотивированными, и нападениям подвергаются самые разные люди. Продолжал между тем говорить телевизор. Интересно, что власти всегда ищут не там, где лежит, а там, где светлее. Проблема нестандартная, а вот пути решения ее пытаются найти в списке, предназначенном совсем для другого. Это не обнадеживает. Представители движения за права би и гомосексуалистов в Сан-Франциско потребовали выделения дополнительных сил для районов компактного проживания геев и лесбиянок. Они выражают опасения, что агрессия будет направлена на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, с этими все понятно. Если где-то что-то не так, подобная публика сразу о своих правах вспоминает. Вечная готовность к истерике тоже средство обороны. От общества, по крайней мере. Но насчет оживших мертвецов не уверен. Даже если на них подать в суд, повлияет ли? Включил компьютер, залез на сайт авиакомпании «Дельта». Никаких специальных сообщений. Расписание полетов тоже на месте. Заглянул на сайт аэропорта, но рейс отмененным не числился. Свят, свят, свят. Затем полез по всем российским информационным системам и поразился, насколько изменился тон сообщений уже сегодня. Слово «зомби» прочно заняло свое место во всех сообщениях. Появилась какая-то информация от военных, пытающихся поддерживать порядок в крупных городах и обеспечивать эвакуацию. Да, если верить сетевым новостям, из Москвы начался отток жителей. Это значит, что тем, кто живет на даче в ближайшем Подмосковье, лучше быть настороже. Жители бывают разные. Я схватился за телефон, подумал, кому звонить. Володя. Он должен был выехать за едой, а заодно и оглядеться. Я быстро выудил его номер из памяти, набрал. Ответил не сразу.

0: сразу. Я уже собирался звонить Маше. Голос у него был запыхавшийся, но вроде даже веселый.
1: «Привет! Когда летишь? Где ты?»
0: Начал разговор он сам. «Сегодня в полдень вылетаю», — ответил я. «Что там у вас делается? В интернет страшно заглядывать, пишут не весть что».
1: «Тут все плохо», — категорично ответил он. «А как там у вас?»
0: «Началось по всей стране. Боюсь, что рейсы отменят. Но пока не отменили. Ты выбирался в город?»
1: «Да, выбирался. В Москву я даже не проехал. Кругом военные кордоны, покойники перед ними на асфальте лежат. Побоялся, что и в меня пальнут от нервной жизни. Поехал в обратную сторону, по сельпо. Решил, что консервами и макаронами можно и там разжиться. Нашел сначала один магазинчик в какой-то деревне, в котором две пьяненькие тетки сидели, и скупил у них все, что смог. Затем нашел еще один, уже в другой деревне, в котором продавец был, но недееспособный».
0: «В смысле? Пьяный совсем?» — не понял я. С Володей вообще подчас разговаривать сложно. Во-первых, он хохмач по жизни, и никогда не поймешь, всерьез он или шутит. А во-вторых, есть у него манера выражаться цветисто и многословно, даже если от него хотят получить конкретную информацию. И вот эта манера напрягает. Не поймешь, что он действительно хочет сказать.
1: «Нет, мертвый совсем», — уточнил он. «Но шустрый. Я с дуру в дверь постучал, он на стук и пошел. А я ему навстречу вошел, насвистывая и о высоком думая. Он меня даже за куртку ухватить успел».
0: «И что? Раз говорим, да он еще и посмеивается, то закончилось все хорошо. Но все равно интересно».
1: «Вырвался, он за мной погнался. Я на силу забежать за машину успел. Вроде и не быстрый, а как взял разбег с крыльца, так я еле увернулся. А про ружье я поначалу забыл с перепугу».
0: «И что?»
1: «А то, что от него в магазине тетка пряталась в подсобке. Он за мной ломанулся, а она выскочила, да и давай орать. Ратуйте, мол, люди добрые. Он к ней повернулся, а я про волыну вспомнил. Ну и шмальнул ему в башню с двух шагов. А он упал и затих».
0: «Про голову это точно?» — переспросил я.
1: «Точно. Железно. Вся страна уже знает. Снеси ему башку, и оно сдохнет окончательно. Или просто прострели ее. Башку эту самую».
0: «Вот это уже полезно. В первый раз действительно конкретная информация. Наконец кто-то сказал вслух то, о чем я тут гадал. Выстрел в голову убивает. Все. Осталось только найти, из чего эти самые выстрелы в голову производить».
1: «Отлично», — сказал я. «Так что с продуктами?» «Загрузился еще и там. Весь твой Ниссан под крышу загрузил. Еле доехал обратно. Хватит нам, не знаю, на год, наверное. Скупил у них почти все макароны. Набрал даже бульонных кубиков, специй, всего. Соль, сахар, спички, само собой. А сейчас дрова таскаем. Бочку с соляркой я уже в гараж затащил, чуть не погиб под ней».
0: «Это хорошо, что они запираются. Так мне спокойнее. Долго еще возиться осталось?»
1: «Долго. Дров полным-полно. Я таскаю с Юркой, а жена твоя с крыльца за нами смотрит. С ружьем в руке. Не пойму, то ли она нас охраняет, то ли надсмотрщиком себя чувствует. Настена с Сашкой в доме, их не выпустили».
0: Опять хохмить начал. «Ну что поделаешь, такой уж человек». «Володь, я вот что подумал». Сбил я его с дурашливой волны. «Знаешь, где мои мотоциклетные куртки в подвале висят? Мотоцикл-то продали, а снаряга вся осталась».
1: «Нет, но Маша знает, как я думаю», — ответил он.
0: «На всякий случай», — задумчиво сказал я. «Не думаю, что какой-то зомби сумеет ее прокусить. Там кожа такая, что ножом не проткнешь. И щитки. И даже шлемы на всякий случай».
1: «Да?»
0: Он явно задумался.
1: «Знаешь, спасибо за совет. Я потом померяю. Вот что еще. Прилетишь, звони. Таксистов не осталось. Как народ из аэропорта добирается, понятия не имею. А прорваться туда на машине пока совсем не проблема, понял? И с ружьями можно уже открыто расхаживать, я своими глазами видел. Прорвемся».
0: «Спасибо. Позвоню сразу, если прилечу. Боюсь больше всего где-то на пересадке застрять».

Старший кот у нас как дизель на холостом тарахтит, если ему макушку чесать. Что сын и проделал. Даже по котам тоскую. Что уж о семье говорить. А если полеты закроют? Спросила она под конец разговора. Плевать. Все равно приеду. Как? Найму самолет. Найму пароход. Захвачу самолет. Захвачу пароход. В конце концов, я дипломированный пилот, могу и сам прилететь. Напомнил я. Ага, пилот. Только легкой авиации. На поршневом взлечу и сяду. А что посерьезнее, вообще не в курсе, куда и как там нажимать. Ладно, пилот, засмеялась она. Будем надеяться, что все будет хорошо, и ты вылетишь. Надеюсь. Но если не вылечу, то знай, я все равно приеду домой. Чего бы мне это ни стоило. Ждите меня. Ждите обязательно. Даже если оборвется связь, знай, что я пытаюсь попасть домой, слышишь? Слышу. Она всхлипнула. Я сдержался. Она отключилась. Что буду делать, если не будет рейсов? Я ведь правду сказал Володе о том, что больше всего боюсь застрять в Джорджии. Здесь есть деньги, машина, дом, целое предприятие, где огромный склад и масса полезных вещей. Даже грузовик есть. Я знаю людей, а люди знают меня. Отсюда я могу организовать многое. Могу добыть себе оружие, в конце концов. А там... С одним рюкзаком и в терминале аэропорта Атланты. Что я там буду делать? А вообще я идиот. Это такое досужее наблюдение, но окончательное мнение только что созрело. Мне следовало с вечера выехать на машине в Солт-Лейк-Сити, и сейчас я был бы уже в аэропорту и вылетел бы оттуда. Зачем мне рассчитывать на лишнюю пересадку? А заодно уже там бы определился, что же происходит на самом деле. Есть ли смысл пытаться лететь дальше или начинать искать другие пути? И была бы у меня с собой прокатная машина. Если не получилось бы улететь, повернулся и поехал обратно, спокойно и уверенно. Но раньше об этом надо было думать раньше. До Солт-Лейк-Сити миль 700, наверное. А это больше 1000 километров. Ехать долго. Что у нас со временем? Долго еще ждать. Кстати, что делается на работе? Что без толку дома сидеть? Такси все равно вызывать бесполезно, так что добираться придется самому. Я подхватился и через минуту заводил мотоцикл в гараже. Когда выезжал со двора, заметил Тома Райли, стоящего у окна у себя в гостиной. Он перехватил мой взгляд, помахал рукой. Я тоже взмахнул в ответ. Хороший он мужик, получше многих в этом поселке. По знакомому до последней трещинки на асфальте маршруту проскочил до моста через хайвей, на котором было непривычно пусто, переехал на противоположную сторону. Замелькали слева и справа сады и грядки со всякой всячиной. Затем дорога разбежалась в стороны, и я свернул направо. Промчался, уже не стесняясь особо в скорости, по широкой пыльной улице через промзону, полюбовался в очередной раз на обшарпанные трейлеры в парке, после чего свернул к складу. И резко зажал передний тормоз, потому что прямо посреди дороги валялось мертвое тело. Опа! Вот оно как. К утру кого-то прислать обещали. Забыли? Или это новый? Я вывернул руль так, чтобы объехать труп в притирку. Пахло. Пахло разложением. Над телом тучей роились мухи. Гудение пробивалось даже через тарахтение одноцилиндрового мотора. Да, это тот самый и есть, о котором Джефф говорил. От одной руки только кости, скрепленные сухожилиями. Измазанная спекшейся кровью белая кость, как в мясницкой. Сомнений нет. Руку кто-то объел. Во лбу дыра от пули. Бок черепа вывален. Выходное отверстие. Судя по одежде, один из обитателей трейлер-парка или вообще бродяга. В пыли лужа запекшейся крови. Джефф говорил, что он успел кого-то укусить. Лужа не маленькая, значит, укусил сильно. Если все так и есть, как говорят в интернете, укушенный уже сам кого-то съесть пытается или лежит с простреленной головой. Почувствовал, как мутная волна тошноты поднимается из желудка, в глазах потемнело, голова немного закружилась. Чтобы не свалиться вместе с мотоциклом, отвернулся резко, прибавил газу и подъехал к воротам. Гадство. Непривычный я к таким зрелищам. Да еще вот так буднично лежит себе труп посреди улицы. Возле вагончика офиса был припаркован старый белый Форд Бронко. Большой и крепкий внедорожник, в свое время очень популярный. Сам о таком мечтал. Помню, когда сосед по московскому гаражу притащил такое же откуда-то. Да и вообще, машина что надо для этих краев? Сломать трудно, чинить легко. Мотор не сложнее волговского.

0: Джефф вышел из вагончика с ключами. Вид настороженный, рука на кобуре. Разглядев меня, кивнул и распахнул ворота. Я проехал внутрь и встал возле его внедорожника. Слез с мотоцикла, заглушив мотор. Джефф указал рукой на лежащий в пыли труп. Сказал: «Видите, так и лежит. Никто не приезжал». Смотреть я не стал. Чего я там не видел? Джефф сокрушенно покачал головой. Такой непорядок у него пока в сознании не укладывался. Да, разглядел. Тихо было. Часов в 5 утра стреляли где-то неподалеку. Не слышали?
1: Нет, уже спал в это время.
0: Покачал я головой.
1: Крепкие нервы. Не каждый уснет в такой ситуации.
0: Усмехнулся он. У нас в койотовой купальне было тихо.
1: Вы улетаете сегодня?
0: Спросил он, помолчав.
1: Надеюсь улететь.
0: Вздохнул я. Глядя на все это, не очень верится, что получится. Как-то не укладывается у меня в голове, что при всем том, что творится, я смогу пройти регистрацию, попить пиво в зале ожидания и вылететь самолетом, как будто все нормально.
1: «Кто знает?» — спросил он философски. «Кто вас отвезет? Я слышал, что таксисты не ездят уже».
0: «Сам поеду. Я оставлю мотоцикл на стоянке в аэропорту. Если вернусь, то заберу его. Не вернусь? Значит, уже не вернусь никогда. И плевать, что с ним будет».
1: «Я мог бы отвезти», — сказал он. «Оставили бы его в гараже или здесь.
0: Спасибо за предложение, но думаю, что к середине дня у тебя других проблем будет хватать. Ситуация ухудшается».
1: «Говорили с Москвой?» — угадал он.
0: «Говорил. Мне кажется, что мы повторяем здесь все, что уже случилось там, а там совсем плохо».
1: «Значит, и здесь будет плохо», — согласился с моими выводами Джефф. «Не думаю, что наше правительство умеет действовать жестче вашего».
0: «А болтовня по телевизору уже не поможет», — задумчиво добавил он.
1: «Во время Катрины они это прекрасно доказали. Столько саморекламы и никакого толку. С бедствием в одном городе справиться не могли».
0: Тут я с ним молча согласился. Пусть в наши времена Россия и не образец организации функционирования общества, но на подобные бедствия реагирует куда лучше, чем американцы, которые чуть не месяц не могли даже наладить патрулирование города от мародеров. Да и потом наладили через задницу, иначе не назовешь, когда для этой цели вынуждены были наемников из Blackwater приглашать. Национальная гвардия оказалась пшиком, полиция сбежала первой. Не о том я, в общем. Blackwater – американская частная военная компания, по факту наемники. Существует с 1997 года, имеет много филиалов и учебных центров. Главное, в чем я действительно с ним соглашался, это в том, что в Америке ситуация может сложиться даже хуже, чем в России. Слишком большие индивидуалисты сами американцы. Слишком не приспособлена к проблемам внутри страны власть. Слишком не на те задачи нацелена армия. Да и морально американцы, на мой взгляд, к внутренним проблемам не готовы. То ли дело мы, когда у нас что ни год или понос, или золотуха. Нас, ха, того, а мы крепчаем. С улицы донесся звук малолитражного дребезжащего мотора, и у склада появился Сатурн Поблито, серая потрепанная малолитражка, а буквально следом за ним показались машины Терезы и Джека, к моему, признаться, большому удивлению. Не думал, что они появятся на работе так вот вовремя. Тогда я просто собрал их в офисе, налил себе холодной воды из кулера и произнес речь. Рассказал, что делается в Москве, рассказал о мертвецах, рассказал о том, что дальше будет только хуже. Все сидели на своих местах, смотрели на меня молча, и я даже не мог понять, доходят до них мои слова. Или кто-то из них сейчас извинится, выйдет из трейлера якобы до ветру, а сам срочно начнет звонить в ближайшую психиатрическую клинику. Однако, когда я закончил, Джефф, так пока и не уехавший, согласно кивнул, Тереза ойкнула, а Джек спросил, что же они должны делать. «А делать вы уже ничего не должны», — объявил я, обведя всех взглядом. «Езжайте домой, думайте, как спасаться. Если все наладится, жду вас здесь, а вы ждите меня. Если не наладится...» «Ну, для начала помните, что у нас есть здесь крепкое здание склада за крепким забором, и здесь можно укрыться. А вообще, запасайтесь оружием, готовьтесь защищаться. Больше ничем не могу никому помочь, кроме как советом». Закончив, я встал, попрощался со всеми разом и направился к выходу из трейлера. О чем здесь еще трепаться? Поеду лучше у аэропорта подежурю, выясню, что там делается. Только сперва домой заеду, рюкзак прихвачу. Неожиданно прямо у мотоцикла, когда я надевал шлем, меня остановил Паблито.
1: «Хефе!» — окликнул он меня по-испански. «Хочу вам пару слов сказать. Я только за этим и приехал, если честно».
0: Я повернулся к нему.
1: «Чего ты хотел?»
0: Он заулыбался по обыкновению, а затем заговорил со своим отчаянным испанским акцентом, широко жестикулируя.
1: «У меня появилась идея, как мы с вами можем помочь друг другу. Я уже знаю про мертвых, которым не терпится пойти гулять, и знаю, что им надо стрелять в голову. А еще я живу в Сан-Луисе, и наши банды почувствовали, что у копов не хватает на них времени. А мне никогда не удавалось накопить денег на хотя бы простой дробовик. Слишком много у меня детей, и все они хотят есть, причем все время. И мне не из чего стрелять мертвым в голову, и нечем отбиваться от банд в городе».
0: Затем он замолк, выжидательно глядя на меня и продолжая улыбаться.
1: «И что ты хочешь предложить?» — спросил я, уже догадываясь. «Хефе, я никогда не был осужден. Я уже 10 лет как гражданин этой страны и резидент этого штата последние 14 лет. Никто и ничто не может мне запретить купить винтовку или пистолет, только мой кошелек всегда мне мешал. А вот у вас есть деньги. Вы застряли в нашем штате, но не имеете права просто пойти к торговцу и купить что-то, что поможет вам защищаться».
0: Я усмехнулся. «Но можно ли к такой простой идее подходить так издалека?»
1: «Продолжай». «Хефе, если я куплю оружие в магазине, то смогу продать его любому человеку, кто даст мне свои данные и является резидентом благословенного штата Аризона. И у меня нет возможности проверить, правдивы эти данные или нет. Я же не АТФ, согласитесь?»
2: АТФ, ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms. Федеральное агентство в США, обязанностью которого является контроль за оборотом табака, алкоголя и оружия.
1: «Я вынужден верить на слово покупателю и лишь записать те данные, которые он мне даст о себе. В лучшем случае мне достанется фотокопия его водительской лицензии, но ведь он мог предъявить мне и фальшивую, верно?»
0: При этом он заулыбался так, что усы разъехались чуть не до ушей, а зубы засверкали на солнце. А я подумал, что предложение неплохое, но... нужно ли оно мне? А если я улечу все же? Я же улетаю сегодня.
1: Я знаю,
0: — кивнул он и полез в карман. Достал оттуда какую-то визитную карточку и протянул мне.
1: Вы уж простите, но я вовсе не уверен, что вы сможете улететь. Возьмите это. Это один ломбард в Юме. Там работает приемщиком мой родственник, двоюродный брат жены. Он не будет возражать, если я вас там подожду пару часиков. Если вы не улетите в полдень... то уже в час дня наверняка сможете быть там.
0: Ломбард? Ломбарды в Америке, особенно в западных штатах, торгуют оружием в больших количествах. Разным и в разном состоянии. В основном подержанным. Но можно найти и многое в хорошем состоянии за разумные деньги. Подчас даже очень разумные. В оружейном магазине отдашь раза в 3 больше. Но это уже как повезет.
1: Хорошо, договорились, кивнул я. Как насчет данных покупателя?
3: Я уже подобрал из наших накладных, ответил Паблито. Я хочу $1000 за все. На эти деньги я смогу что-то купить. Ну а сколько потратите вы, дело ваше. Мой родственник, его зовут Хесус, сможет подобрать что-то приличное для нас. Ну а если вы улетите, то тогда вам удачи.
0: Спасибо.
4: «22 марта. Четверг. День. Округ Юма, Аризона, США. Когда я снова заехал к себе в поселок, мне показалось, что все прячутся по домам и смотрят в окна. Я словно кожей чувствовал взгляды, направленные на меня, когда ехал по Колорадо и Кортес, на которой жил. Но сами улицы были пустынны. Мотор трещал, эхо от стен домов возвращалось ко мне». Вообще, сегодня всюду бросалась в глаза пустота. Пустота на дорогах, пустота на улицах. Словно все спрятались по домам и ждут, что же будет дальше. А может, так оно и есть? Кто знает. Перед домом ничего подозрительного не было. Я даже не стал заезжать в гараж, а слез с мотоцикла на подъездной дорожке. Но забежал внутрь все же побыстрее. Как-то уже неуютно я стал ощущать себя на открытых местах. Пробежался по комнатам, огляделся. Схватил со стола открытый ноутбук, захлопнул, не выключая, лишь выдернув фиговинку мобильного модема. Быстро запихал в рюкзак поближе к спине. Что еще? Все собрано, все на месте, все готово.
0: Остальные вещи так в шкафах и остались. Если не улечу, то все равно вернусь домой. Еще раз по комнатам. Утюги, чайники, кофеварки включенные есть? Нет. Значит, пожара не ожидается. Запрещенные с собой для провоза предметы? Ножи, жидкости, ножницы, пилки для ногтей? Тоже нет. Она нет и суда нет. Все, побежал. Черт, где распечатка на билеты? Можно и без нее, но с ней проще. Вот же она у меня в кармане. Документы на месте, все на месте, мобильный заряжен, зарядник в сумке с ноутбуком. Багажа нет вообще, лечу налегке. Не до вещей теперь, лишь бы добраться. Так, вот самое главное, $4000 в конверте одними двадцатками. Здесь это не слишком принято, но у меня привычка. Без наличных не оставаться никогда и ни при каких условиях. Тем более, что нам и на работе иногда приходилось принимать наличные от хорошо знакомых покупателей, да и самим платить бумагой, как здесь говорят. За транспорт, например. Поэтому эти 4000 хранились в большом желтом конверте всегда и неизменно, при необходимости пополняясь. Конверт в сумку, шлем в руку и вновь на улицу к машине. Опять увидел Тома в доме напротив, у окна гостиной, но без винтовки в руках на этот раз. На улицах нашего и без того тишайшего поселка вообще пустота. Лишь кто-то одинокий бредет посреди дороги в конце аллеи. Интересно, кстати. А кто это будет посреди дороги бродить? Именно бродить. Медленно так, вальяжно. Ведь ощущение надвигающейся беды просто в воздухе висит, как пыльная буря, что часто приходит сюда из пустыни. Воздух становится красным и мутным. Жаркий тяжелый ветер мешает дышать. А сейчас с такими же ощущениями идет беда. Я ее позвоночником ощущаю. А там кто-то прогуливается? Я вновь бросил взгляд на Тома, стоящего в эркере панорамного окна, и увидел, как он указывает мне на медленно бредущего человека, что-то пытаясь дать понять. Я замер со шлемом в руках, затем сделал максимально выразительный жест, показывая, что не понимаю. Он махнул рукой, подожди, мол, исчез из оконного проема, чтобы через несколько секунд появиться на крыльце с винтовкой в руках. К ней еще добавился револьвер в кобуре на поясе. Здоровый такой, никелированный. И с рукояткой из черной резины. По всей окружности пояса в гнездах патронташа разместились изрядного калибра патроны с белыми алюминиевыми гильзами. Приготовился к неожиданностям. Том перебежал через улицу, остановился рядом, спросил. «Привет, как дела?» «Нормально, в аэропорт собрался. Что не так с этим парнем?» Я указал рукой в сторону медленно приближающейся, покачивающейся фигуры. «Пьяный, что ли? Странно идет как-то». «Посмотри на него!» Том протянул мне свою неизменную ковбойскую винтовку, на которой теперь появился небольшой оптический прицел. Я взял у него из рук, вскинул, приложив к плечу, навел на идущего человека. «Ах, вот оно что!» «Без увеличения не разглядеть, он еще далеко. А в четырехкратный прицел видно отлично. Зомби, без всяких сомнений. Обвисшие мышцы лица, мертвая бледность, странная походка. Словно марионетку ведут за ниточки. Я навел перекрестие прицела ему в середину лба, затем опустил винтовку и отдал ее обратно. «И что делать?» — спросил я. «Стрелять?» «Не уверен», — мотнул он головой. «Джереми Бирман в окно таращится. Знаешь его?»
5: «Бирман?» — переспросил я.
0: «Следующий дом. Адвокат для Аклу».
5: Кивком показал Том направление.
6: Аклу. ACLU. American Civil Liberties Union – американская либеральная правозащитная организация, на настоящий момент превратившаяся в кошмар страны, зарабатывающая политический капитал на защите прав кого угодно, вплоть до осужденных маньяков.
7: Вы слушаете радио фантастики.
0: И что? Он все поглядывает на улицу с рукой на телефоне. Ждет, когда мы дадим ему возможность вызвать полицию и начать защищать права гоблеров.
5: От слова «to gobble», что переводится как «жрать», «пожирать», «обжираться».
0: Кого? Гоблеров. Так этих бродящих ребят назвали по телевизору за аппетит. Недавно услышал, но слово уже разошлось.
5: Он что, ума лишился? Поразился я.
0: Он делает это для жизни. Зарабатывает на хлеб и масло. Вздохнул Том.
5: Я посмотрел на дом, который он указывал.
0: Действительно, в окне был виден человек, причем явно наблюдавший за нами. Неужели у него ума хватит заняться защитой гражданских прав этих? Хотя в этой стране все возможно. Я за год пребывания уже успел в этом убедиться. И этого самого адвоката вовсе не интересует, опасен бредущий по улице зомби или не опасен. Он уже видит себя в модном галстуке на процессе и видит, как потом дает интервью. Ему плевать на все остальное. Даже не плевать, а класть в присядку. Так корректнее звучит. В этой стране главное успех. А уж какого рода этот успех, дело десятое. Даже если ты успешно спасаешь от отстрела, алчущих нашей плоти живых мертвецов. Стервятники, вроде тех, что крутятся здесь в больницах и предлагают каждому получившему травму подать в суд на кого-нибудь. Мертвец, между тем, явно обнаружил наше с Томом присутствие и направился в нашу сторону. «Том!» — вдруг осенило меня. «Да плевать на него, если честно. У меня возле работы ночью пристрелили такого вот гоблера, и до сих пор труп валяется на дороге. Полиция не приехала и приезжать не собирается». Ты просто сидишь дома второй день и не знаешь, что им уже на все плевать. Вот как. Удивленно поднял брови Том. Слабо он среагировал. Не приехавшая полиция в этих местах настоящий нонсенс. Значит, подсознательно начинает привыкать к новым реалиям. Думаю, что так. Кивнул я. Разреши? Я протянул руку к его винтовке, и он молча передал ее мне. Пойдем. Махнул я рукой и забежал за угол своего дома, где увидеть меня из окна адвокат Бирман точно не мог. «Это зачем?» — не понял моего маневра Том, забежавший следом. «А вот зачем!» — пробормотал я и опустился на колено, целясь в приближающегося мертвеца. До того осталось уже не больше 50 метров. Даже прицел не нужен был, чтобы разглядеть его хорошенько. А в прицел же я увидел его глаза. Они были странно живые и одновременно мертвые. Совсем-совсем нечеловеческие. Мурашки пробежали у меня по спине, словно кто-то высыпал мне за шиворот целую коробку мелкой холодной дроби. Тьфу, гадость какая. Мертвец при жизни был строительным рабочим. По крайней мере, на нем был сигнальный жилет, а на одной руке так и оставалась рабочая перчатка. Видимых повреждений я на нем так и не нашел. Укусили его или что-то другое случилось, непонятно. Но в том, что он был мертв, сомнений не возникало. Как это объяснить? Не знаю. По глазам. Такие глаза не могут быть у живого человека. Даже психа. Даже маньяка где-то убийцы. Это не человеческие глаза. Мутные, покрытые какой-то пленкой бельма, продолжающие шевелиться на совершенно неподвижном лице с перекошенными чертами. Приклад довольно неудобно упирался в плечевой щиток мотоциклетной куртки. Но я все же приспособился. Средним пальцем сдвинул кнопочку предохранителя у скобы. Затем мой большой палец нащупал курок, стоящий на полувзводе, оттянул его назад до боевого положения. Значит, есть патрон в патроннике. Перекрестие прицела четко разместилось на лбу остановившегося мертвяка. Судя по всему, он потерял нас из виду, присевших за низким забором. Ну и славно. Грохнул выстрел, винтовка совсем не сильно легнулась в плечо. Патрон револьверный, 44-го калибра. Но мертвеца прокинуло назад, а из его головы выбило настоящий фонтан крови и мозгов. Пуля-то мягкая и с выемкой. Вот так. Дернув рычаг, я выбросил пустую гильзу, затем подобрал ее с травы, горячую и дымящуюся, подкидывая в ладони, размахнулся и забросил как можно дальше. Затем протянул винтовку Тому. «Не видел, кто стрелял?» «Нет», — мотнул тот отрицательно головой. «Откуда-то с соседней улицы». «Вот и все. Пусть звонит куда угодно». «Посмотрим?» — спросил сосед. «Странно. Я только что убил человека, пусть уже и мертвого. Но никаких эмоций по этому поводу не испытываю. Почему? Совсем чурбан бесчувственный или так и надо? А как оно вблизи? Пойдем глянем», — согласился я. Мы вышли из-за угла моего дома и обнаружили адвоката Бирмана, стоящего на тротуаре и вертящего головой. «Точно ведь тварь такая!» Ищет, на кого нажаловаться. Но морда кислая. Понимает, что раз не видел, как мы стреляли, то уже половина счастья в помойку ушла. «Еще и его бы неплохо», — пробормотал Том. «Это ты уже сам», — усмехнулся я. «Мне не положено, я иностранец, а отстрел адвокатов есть почетная обязанность гражданина». «Неплохо бы.
1: повторил сосед. «Знаешь этот анекдот, когда арабские террористы захватили самолет с американскими адвокатами?»
0: «Нет, а что?»
1: «Они пообещали отпускать их по одному в час, пока не выполнят их требования».
0: Я хихикнул из вежливости, потому что этот анекдот знал задолго до того, как приехал в Америку. Тем временем мы подошли к лежащему на асфальте телу, под головой которого расплылась небольшая бурая лужа. Совсем небольшая, только от вывалившихся из расколотого черепа мозгов. Крови почти не было. Зато стала видна причина смерти. Пулевое ранение, которое до того было скрыто сигнальным жилетом. Парню с виду молодому, не старше 25, выстрелили в сердце. От тела уже ощутимо пованивало. Жара здесь все же. Все мертвое гниет сразу. Кстати, это обнадеживает. Ведь рано или поздно каждый из этих гоблеров разложится до недееспособного состояния.
1: «Это что же получается?» — спросил я вслух. «Что поднимается любой мертвый, не только укушенный?»
0: «Не знаю», — хмыкнул Том.
1: «Но я поверил, по крайней мере, что это и вправду был мертвец».
0: «А до сих пор не верил?» — удивился я. Том обернулся ко мне, посмотрел в глаза и сказал.
1: «Я не видел Иисуса, призывающего их на страшный суд, знаешь ли. Поэтому, по моему разумению, восставать они не были должны».
0: «А почему поверил?» — полюбопытствовал я, продолжая рассматривать покойника.
1: «Потому что нет крови».
0: Том указал пальцем на пятно на асфальте возле головы.
1: «Кровь течет у живых, ее гонит сердце. А у мертвых она совсем не течет. Нет никакого давления».
0: «Верно, так и есть. Я тоже это слышал».
1: «Что будем делать?» — спросил я.
0: «Так и оставим его здесь?»
1: «Не знаю», — пожал плечами сосед. «Вообще-то трупы не положено трогать до приезда полиции. Но раз ты говоришь, что она уже не ездит,
0: то что?
1: Надо его хотя бы сдвинуть в сторонку, пока на него не налетел кто-то на машине и не размазал по асфальту до самой Канал-стрит».
0: С этими словами, не обращая внимания на вони жужжащих мух, на удивление немногочисленных, кстати, он нагнулся, ухватил мертвеца за пояс брюк и несколькими сильными рывками оттащил его в сторону к тротуару, бросив прямо перед чьей-то лужайкой.
1: «Надо бы его на газон к Бирману оттащить», — заявил я. «Пусть там воняет и напоминает ему о своих правах».
0: «Ты потащишь», — усмехнулся Том.
1: «Нет, пожалуй».
0: Отрицательно покачал я головой и с трудом проглотил слюну. От вони, да и самого зрелища, к горлу подкатывала тошнота.
1: «Не потащу, противно».
0: «Привыкай», — с каким-то скрытым намеком сказал Том.
1: «А ты где привыкнуть успел?»
0: — проявил я любопытство к его биографии.
1: «В дурной земле. А ты говорил, что вроде бы служил в армии».
0: «Верно. Как-то обмолвился я о своих офицерских погонах, полученных после института.
1: Техником в авиации я служил», — отмахнулся я.
0: «К тому же в таких краях, что там проблема разложения мертвых тел стоять вообще не могла. Скорее бы потребовалась их разморозка».
1: «Хм, а ведь это тоже мысль. Люди на севере живут, не вопрос. Хоть в Мурманске, а хоть и на Шпицбергене. А вот мертвяки живут?»
0: «Если они...» Преодолевая брезгливость, я нагнулся и прикоснулся тыльной стороной пальцев к нелепо вывернутой шее мертвеца.
1: Бррр, холодный. Холодный, как жаба, как и подобает быть мертвому.
0: Застрелил я его минуту назад, а остыть бы он еще никак не успел.
1: «Ты что, не понял моего маневра, Том?»
0: «Холодный!» Оповестил я его о своем открытии, выпрямляясь, инстинктивно вытирая руку о штаны.
1: «И что?»
0: Не понял моей радости Том.
1: «Если он холодный, то не сможет существовать в холоде».
0: «В смысле?»
1: «Южанин. Из Аризоны. Все ему надо растолковывать».
0: «В смысле, что на Аляске они закоченеют, и если не промерзнут насквозь, то впадут в вечную спячку вроде тритонов. До тепла, по крайней мере. И в Северной Канаде. И еще много где. Или просто вся жидкость в нем превратится в лед, клетки разорвет и...»
1: Вместо окончания фразы я просто развел руками, приглашая Тома самостоятельно представить трагический конец ожившего мертвеца.
0: Том недовольно сморщился.
1: «Там холодно».
0: «Я знаю, поэтому и говорю».
1: Подтвердил я его догадку.
0: «А никак нельзя проверить, не умирают ли они от обезвоживания?»
1: Сказал он, беря меня под локоть и уводя от мертвеца.
0: «Уехали бы в пустыню куда-нибудь в середину Proving Ground и ждали бы там, когда они пересохнут. Или на авиаполигон».
1: У города Юмы есть две главные достопримечательности. Первая — это Юма Proving Ground.
0: самый большой в Америке испытательный полигон сухопутных сил, который раскинулся на десятки километров во все стороны и занимает как раз все пространство между Юмой и нашим Уэлтоном. А на север тянется аж до федерального шоссе номер 10. В основном это горы и пустыня, местами пересеченные оврагами и обмелевшей речкой. Кое-где в ней есть малопонятные ангары, какие-то строения и даже большой парк для техники с капонирами и навесами. На случай больших учений. Есть какой-то минимальный запас бронетехники и пушек. Но постоянно военных служит очень мало, лишь какие-то частные охранники. Ну и технический персонал там обитает. Но преимущественно это просто пустыня с многочисленными грунтовыми дорогами. Второй же достопримечательностью можно считать авиаполигон имени Барри Голдвотера, который расположился по другую сторону шоссе номер 8 прямо напротив Proving Ground и тянулся до самой мексиканской границы. Там тренировалась в бомбометании и ракетопускании авиация, на радость жителям окрестностей, подчас сутками слушающими грохот, доносящийся оттуда. А еще по городу упорно бродили слухи, что немалая доля кокаина проходит в страну как раз через этот полигон и чуть ли не военными вертолетами. Впрочем, не об этом теперь речь. Но в чем-то Том прав, хоть и думает, что шутит. Случись большая беда здесь, и самым надежным укрытием могут стать эти самые полигоны. Думаю, что по скалам и раскаленной пустыне не каждый оживший мертвец туда доплетется. А если учесть, как палит солнце, то он рискует высохнуть в мумию. Наверное. Мы подошли к моему дому, встали у мотоцикла. Я снял с сиденья шлем, собираясь натянуть его на голову, но Том показал рукой куда-то мне за спину и сказал: «Марк Эшли живет здесь рядом. Знакомы?» Я обернулся и увидел быстро идущего в нашу сторону весьма упитанного, но крепкого дядьку в камуфляжных штанах, защитного цвета майке, обтягивающей могучие, хоть и жирные плечи, и в военного типа разгрузке в цветах пустынного камуфляжа. Глаза закрывали темные стрелковые очки. При этом еще и песочного цвета камуфлированная панама отбрасывала тень на лицо. Пойди узнай его с такой маскировкой, учитывая, что с такими пузами они здесь через одного. На груди у мужика стволом вниз висело нечто здорово смахивающее на армейский карабин М4, с маленьким оптическим прицелом на рукоятке для переноски и фонарем под стволом. М4 – укороченная армейская версия винтовки М16. В Америке имеется порядка 15 производителей огнестрельного оружия, основанного на конструкции AR-15, М-16 в военной версии. Некоторые производители очень крупные, такие как Armalite, Bushmaster и Colt. Есть и поменьше, но достаточно качественные, например, Olympic Arms. На толстом бедре плотно сидела кобура с пистолетом. Выглядел мужик воинственнее некуда. Хоть сейчас его грузи в вертолет и сбрасывай в джунгли, если вертолет сдюжит. Впрочем, будь у меня возможность, я постарался бы выглядеть не хуже. Думаю, это взбадривает тебя самого, потому как страшновато вокруг. Как-то не очень комфортно чувствовать себя безоружным. Считай, что голым против угрозы. «Привет, парни!» — окликнул он нас, после чего отдельно поздоровался с Томом. «Привет! Знакомы?» — спросил Том, указывая на меня. «Нет, виделись издалека», — сказал мужик, протягивая мне для пожатия крупную ладонь, с которой он быстро содрал стрелковую перчатку. «Соседи?» «Почти», — кивнул я, пожимая руку. «Вы стреляли?» — спросил толстяк. Вместо ответа Том показал Марку свою винтовку. Тот кивнул, посмотрел на меня, сказал: «Парень, ты не выглядишь готовым к неприятностям». Толстая ладонь сочно похлопала по ребристому черному цевью, висящего у него на груди карабина. «Мне в аэропорт надо», — пожал я плечами, решив не болтать об истинной причине моей невооруженности.
8: «В аэропорт?» — удивился толстяк. «Ты думаешь, что самолеты летают?»
0: «А почему они не должны летать?» — поинтересовался Том.
8: «Что-то сообщали?»
0: «Нет», — Марк задумался.
8: «Будь я проклят, если в чем-то уверен. Просто мне кажется, что пока в нашем борделе пожар, самолеты летать не должны».
0: «Кстати, ты не слышал, что случилось у нас на аэродроме?» — спросил его Том.
8: «Говорят, что там была какая-то драка, которая закончилась стрельбой, и пуля угодила куда-то, куда ей не следовало попадать. По слухам, человек 20 обгоревших оттуда увезли в госпиталь».
0: «Гоблеры?» — спросил Том.
8: «А кто же еще?»
0: — пожал плечами Марк.
8: «Вчера их еще никто не узнавал, как я думаю. Вот и не поняли, что же на самом деле случилось».
0: «Я подумал, что это не совсем здорово, если тяжелораненых везли в госпиталь. потому что госпиталь совсем неподалеку от аэропорта. И если они начнут умирать... Мы сами только что убедились, что восстать из мертвых способен не только укушенный. И тогда мне могут перекрыть подъезд к аэропорту, потому что госпиталь находится прямо за ним. Тогда что я здесь-то лясы точу? В любом случае мне стоит проверить, — сказал я и быстро натянул шлем на голову, после чего взялся за перчатки. Хотя стоять в компании еще двух вооруженных мужиков куда комфортнее, чем ехать в неизвестность. Но мне надо лететь. Взревел мотор. Я топнул ногой по педали переключения передач и дернул с места, чуть приподняв переднее колесо, миновав по пути стоящего на лужайке и сосредоточенно щурящегося на мобильный телефон адвоката Бирмана. Точно ведь пытается вызвать полицию, сволочь такая. У меня даже мелькнула на уровне подсознания мысль, что в такие суетные и опасные времена никто и не заметит, что некий адвокат Бирман получил пулю в голову, вовсе не будучи при этом бродячим мертвецом. Шоссе номер 8 в сторону Юмы было почти пустынным. Навстречу мне несколько раз проезжали машины. Или явно торопящиеся, или наоборот, едущие слишком медленно, словно висящее в воздухе напряжение, заставляло людей действовать отлично от обычных своих привычек. Кто-то бежал, а кто-то крался. Впрочем, я тоже ехал не торопясь. Куда медленнее обычного. Обычно же я люблю прокатиться с ветерком, насколько позволяет не слишком быстрый, зато заметно вибрирующий на высокой скорости эндуро. А сейчас мне хотелось с максимальной вероятностью избежать всех возможных дорожных проблем, чтобы ничто не помешало добраться до аэропорта. Почти сразу после выезда из Уолтона дорога стиснулась с двух сторон крутыми осыпающимися холмами, между которыми тянулась на протяжении примерно метров 200. Прямо на въезде в теснину раскинулся еще один трейлерный парк под названием Лигурта. А вот в самой теснине, к своему удивлению, я обнаружил полицейский кордон. Сразу три машины. Две легковых и внедорожник, сверкая включенными маяками, частично перегораживали шоссе. За ними расположились несколько полицейских, или как их здесь называют офицеров, вооруженных не только пистолетами, но и карабинами М4. Я подкатил ближе, но офицеры не обратили на меня ни малейшего внимания. Все они смотрели в сторону Юмы. Хоть на дороге не было ничего подозрительного. И когда я, сбросив скорость до 10 миль в час, проезжал между их машинами, один лишь махнул мне рукой, мол, катись, не задерживайся. Ну и славно. Не хватало застрять в какой-нибудь проверке или обнаружить, что дорога перекрыта. Проехав кордон, я вновь выкрутил газ, и мотоцикл резво разогнался до допустимой скорости, превышать которую не хотелось. Не буду все же лишний раз рисковать. Есть предчувствие, что это еще не раз придется делать. А что вообще происходит? Я отчего-то воспринял это все как данность, словно так и надо. А с какой вообще стати вдруг мертвые начали подниматься? Слышал ли кто о подобном за всю историю человечества? Вот я, например, люблю историю, всю жизнь читал книги, но упоминания о поднимающихся мертвых не встречал. И если рассмотреть динамику происходящего, то началось все в Москве, судя по всему. Что это? Мои земляки прогневили Бога до такой степени? Или какие-нибудь военные доигрались с секретными вирусами? Или это была диверсия террористов, вырастивших вирус в зловещих лабораториях, которыми командуют бородатые, дурно пахнущие талибы и всякие зловещие богатые усамы? Что это все значит? Что-то у меня никаких теорий не возникает на этот счет. Разве что периодически демонстрируемая по телевизору карта очень похожа на распространение эпидемии. Сначала возникают первые очаги, затем их окружают очаги поменьше, а где-то поодаль появляются незаметные, словно случайно, еще 2-3 красных пятнышка. А потом уже эти пятнышки выбрасывают метастазы, которые сливаются в одно кроваво-красное пятно, словно открытую рану на теле страны. Я размышлял, а дорога, прямая, как мои намерения, понеслась между полями, за которыми поднимались холмы, прикрывавшие от нескромных взглядов огромные пустые пространства военных полигонов. Черт, как же здесь много всего военного, и как при этом мало самих военных. Может быть, как раз сейчас они бы очень пригодились. Вроде ведь у той же морской пехоты огромная база на юго-востоке Юмы. А что на деле? Тренировочный авиаотряд с харьерами и несколько вертолетов, технари и подразделения охраны. Харьер — британский истребитель-бомбардировщик. Имеются и палубные варианты, и даже американский харьер второго поколения.
8: им в случае проблем самих себя бы защитить, не говоря уже о городе. Впрочем, Маринз дали о себе знать. Маринз — так в просторечии именуют морскую пехоту США. Откуда-то со стороны аэропорта прямо над дорогой прошел вертолет. Вьетнамский ветеран Хьюи без всякого подвесного вооружения. Хьюи — американский многофункциональный или многоцелевой ударный вертолет, разработка 1960-х годов. Я могу в чем угодно разбираться плохо, но в одном я разбираюсь хорошо. В вертолетах. Мало того, что крутил хвосты крокодилам и головастикам аж 4 года, так еще и почитать про них любил. С картинками. Так что опознаю любой и с любого ракурса. Вертолеты. Крокодил Ми-24. Головастик Ми-8. Вновь замельтешили поля, окруженные пыльными дорогами и узкими оросительными каналами. Затем шоссе плавно перетекло в широкую улицу с номерным названием 32-я. У меня появилась в последнее время теория, что улицы под номерами сохраняются на всякий случай. Вот понадобится назвать улицу в честь, скажем, умершего президента или что-то в таком духе. А она уже и готова. Смени только цифры на имя. Вот по ней-то мне и удалось проскочить почти до самого аэропорта. Но на самом повороте на дорогу к терминалу, которая длинным овалом огибала просторную автостоянку, стояли два военных хамви и две полицейские машины. Всех подъезжающих останавливали и проверяли у них наличие билетов. Судя по всему, морская пехота решила обезопасить свою базу от праздношатающихся граждан. Одетые в цифровой камуфляж морские пехотинцы с винтовками и в шлемах, как на картинках про Ирак, страховали нескольких полицейских в черной форме, проверявших билеты. Точнее, не билеты, а вот эти самые распечатки о наличии таковых, которые каждый нуждающийся легко может подделать на любом принтере. Не столь важно, зачем это ему понадобится. Может быть, он встречать кого-то едет. К моему удивлению, народу в аэропорт по местным меркам ехало немало. У поворота выстроился длинный хвост машин. Я пристроился к этому хвосту последним и встал, опустив ноги на горячий асфальт. Огляделся, заметил еще один кордон, гораздо солиднее этого, расположившийся дальше по улице. Военных там не было, но помимо обычных патрульных машин стояли фургоны с буквами «СВОД» на черных бортах. А между машинами за переносными рогатками с мигалками стояли порядка двух десятков человек в черной тактической униформе с автоматическим оружием в руках, преимущественно с пистолетами-пулеметами МП-5. SWAT – Special Weapon and Tactic – специальное оружие и тактика, американский аналог российского СОБР. Все стояли спиной к нам, словно ожидая атаки с противоположной стороны. Кстати, именно в той стороне и расположен местный госпиталь. Совсем неподалеку. Не оттуда ли ждут? Госпиталь этот уже со вчерашнего дня мне опасения внушает. И не мне одному, похоже. Зато гораздо ближе к этому кордону, как раз у поворота на 4-ю улицу, расположился оружейный магазин Спрега. Жаль, отсюда его не видно. Интересно узнать, есть возле него суета? Или уже все раскупили подчистую? Ну почему я не стал получать грин-карту? Хотя предложение Паблита на настоящий момент меня тоже устраивает. С легальным пистолетом в аэропорт меня все равно не пустили бы. Очередь машин двигалась достаточно проворно. Уже через минуту я оказался в ее середине, а еще через пару минут сунул полицейскому с подковообразными усами свою распечатку рейса, достав ее из непромокаемого кармана мотоциклетной куртки, взамен чего удостоился разрешающего взмаха руки. И проехал, наконец, на желанную автостоянку перед терминалом. Международный аэропорт Юмы вовсе не напоминал своих собратьев из больших городов. Огромных, стеклянных, шумных, с непрерывными объявлениями по радио и автобусами-шаттлами между терминалами. Тут все было намного проще. Как говорил великий комбинатор Остап Бендер, нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. Длинное, построенное по американскому обыкновению не пойми из чего на каркасе, неказистое здание привычно песочного в этих краях цвета, с газонами, представлявшими собой декоративные композиции из кактусов на красной земле. На стоянке перед ним, сейчас почти свободной, выстроились преимущественно пикапы и внедорожники. Мой мотоцикл смотрелся здесь как собака среди слонов. На крыше аэропорта я заметил нескольких маринз с винтовками. Это обнадеживает. Хоть кто-то начал осознавать опасность. Сняв шлем, я просто повесил его на руль и вздохнул. А что еще остается? Куда его девать? А вот куртку так на себе и оставлю. Жалко выбрасывать. Да и пригодится, может. Все же не слабая защита в нее вшита. Да и сам нейлон прокусить не каждая собака бы сумела. Это же от асфальтовой болезни защита, не хухры-мухры. Да и перчатки не хуже штурмовых. Внешняя сторона ладони и костяшки пластиком прикрыты. Такое выбрасывать жалко. Перчатки сунул в карманы куртки, а ее снял и перебросил через ремни рюкзака. Я почти бегом дочесал до входа в терминал, хоть времени до посадки оставалось еще очень много. Огляделся. В зале было пустовато. Скорее всего, отсутствовали провожающие и встречающие. Здесь были или те, кто собрался улететь, или те, кто здесь работает. Сначала я направился к стоящему в углу банкомату, или как их здесь называют, АТМ. Все, надо снимать деньги, пока получается. Если бардак нарастает, то мне сложно предсказать будущее кредитных карт. А как свет отключится, что тогда делать будем? Лимит в этом банкомате оказался в $500 наличными за одну транзакцию. Пришлось 6 раз заталкивать карту вне шторгбанка, в мигающую зеленым прорезь, и принимать тонкие пачки купюр. А затем мне сообщили, что на моем счету недостаточно средств для того, чтобы их снимать. Надо бы горевать, но я обрадовался. Значит, в Москве догадались оголить счет. Сообразили, что лучше иметь деньги в простом бумажном виде. Выдавить удалось всего 120 сверх того, что снял до этого. После чего я распрощался с денежной машиной. Оглядевшись, я обнаружил висящие в ряд 3 телемонитора, на которых высвечивалось расписание полетов. Обнаружил, что регистрация на мой рейс уже началась, но она всегда задолго начинается. Главный вопрос совсем в другом. Прилетел ли сам самолет? У стойки регистрации передо мной стоял всего 1 человек с 2 чемоданами на тележке. Он сгрузил их на ленту транспортера, после чего ему выдали посадочный. Затем и я шагнул вперед. Регистрировала меня очень молодая женщина, заметно мексиканской внешности, напоминающая Дженнифер Лопес, хоть и в несколько ухудшенном варианте. Впрочем, Дженнифер Лопес я тоже великой красавицей не считаю, если уж быть честным. И ее объемистая задница не заставляет меня подвывать на нее, как на луну. «У вас только ручная кладь?» — прервала мои размышления о заднице Джей Ло, девушка за стойкой. «Да, только ручная», — кивнул я. По правилам, надо было бы опустить мой рюкзак в специальное мерное гнездо, чтобы убедиться в допустимости его габаритов. Но этим правилам, как обычно, пренебрегали. Она лишь протянула мне бирку с логотипом авиакомпании «Дельта», которую я нацепил на плечевой ремень. «Вы предпочитаете у окна или возле прохода?» Опять спросила девушка, молотя пальцами по клавиатуре со скоростью пулемета. «У окна», — ответил я, продолжая оглядываться и выискивая какие-нибудь признаки надвигающихся проблем. Однако в здании терминала было спокойно, никто не суетился. Работал кафетерий, возле которого за высокими столиками стояли несколько человек. Работал и киоск с газетами и книгами. Но нервничать я все же не прекращал. Успокоиться не получалось. «Скажите, а те рейсы, что уже были сегодня, вылетели по расписанию?» — спросил я.
9: 2 рейса отменили», — ответила девушка, продолжая щелкать клавишами. «Самолеты не прибыли из других городов, а остальные вылетели по расписанию. Беспокоитесь?»
8: С последним вопросом она подняла на меня черные глаза и откинула назад прядь прямых и блестящих черных волос. «Нет, все же хорошенькая. Вы видели, сколько мне еще лететь? Еще 2 пересадки, а потом через 1/2 мира. Опасаюсь немного».
9: «По поводу вашего рейса ничего специального не сообщали», — покачала она головой. «Похоже, что все будет по расписанию. Главное, что сам самолет здесь».
8: «Спасибо».
9: «Ваш посадочный».
8: Она выложила на стойку прямоугольник плотной бумаги.
9: «Ваше место у окна в 14-м ряду. Выход на посадку номер 2. Посадка начнется за 40 минут до вылета. Счастливого полета».
8: Все это сопровождалось дежурной белозубой улыбкой. Выразительной, но не искренней. «Спасибо», — сказал я тоже улыбнувшись и прошел за стойку. «Ладно, регистрация регистрацией, но расслабляться рано. Точнее, даже вообще нельзя расслабляться вовсе. Эта самая регистрация не значит ровным счетом ничего. Вообще. Успокоюсь тогда, когда самолет не только оторвется от взлетной полосы, но и наберет высоту. Причем не этот самолет, а тот, другой, который будет после пересадки в Атланте. А окончательно успокоюсь дома, с женой, детьми и котами, за крепко запертой дверью. На контроле безопасности у меня чуть ли не каждый шов на одежде прощупали. Хотя, если честно, я не думаю, что сегодня следует опасаться террористов. Скорее, каждый хочет долететь до места без приключений.
9: Хуже нет, чем застрять в чужом городе, а то и в чужой стране в период глобальной катастрофы. А меня вот угораздило. Провались оно совсем. Огляделся. Пиво. Хочу пиво. Мне надо расслабиться, а то я опять начинаю заводить сам себя. Это от беспомощности. Ни черта от меня теперь не зависит. Всю жизнь зависела, всегда пытался делать что-то сам, а вот теперь вынужден ждать Божьей милости. И милости этой надо сразу очень много. Да чтобы еще выдавали порциями, прикидывая на количество пересадок и продолжительность полета. Ох, ё-моё, провались оно.

0: plastique.
1: Позвонить? И что сказать? Для Маши фраза «прошел регистрацию» подразумевает, что я уже вылетел. А на самом деле я понятия не имею, летит кто-нибудь и куда-нибудь. Не было же сегодня двух рейсов, верно? И где гарантия, что наш рейс состоится? За стеклянной стеной, выходящей на аэродром, раздавался рев моторов. От полосы оторвался пузатый военный транспортник и начал медленно набирать высоту. Они перебросят случайно местных маринз куда-нибудь в места поважнее. Хотя кого отсюда перебрасывать? Летчиков? А что, английские харьеры, которыми вооружен корпус, против американских зомби? Или гоблеров, как их успели здесь прозвать? Проглотов по-нашему. А ничего. А маринз, которые именно пехотинцы, то есть предназначены для стрельбы из своих винтовок во врага, здесь и роты не наберется, насколько я слышал. Охрана аэродрома. Кстати, а что делает морская пехота посреди пустыни, в сотнях километров от ближайшего моря? Или они уже пустынная пехота? Кстати, о пиве. В зале ожидания работало нечто вроде кафе самообслуживания. Я подобрал с полки красный пластиковый поднос и с ним в руках лениво пошел вдоль холодильников с едой. Но аппетита не было, и есть не хотелось даже для того, чтобы скоротать время. Передо мной шел высокий худой негр лет 40, в очках в массивной пластиковой оправе и с маленькой кудрявой бородкой, с пробивающейся в ней сединой. Внешне он напоминал мне какого-то киношного проповедника, но я не мог вспомнить, из какого фильма. Я обратил внимание на его запястье, обмотанное бинтом, поверх которого была натянута эластичная сетка. С изнанки бинт был слегка запачкан кровью, так что рана должна быть немалой. Негр довольно неуверенно действовал левой рукой, заметно морщился от боли, и поэтому, когда ставил себе на поднос пластиковую тарелку с большим ломтем пиццы пепперони, чуть не столкнул стеклянную бутылку апельсинового сока, которую я успел подхватить. Он повернулся ко мне, широко улыбнулся, сказал: «Спасибо, а то с моей неловкостью я здесь все разобью». «Что-то случилось?» — дружелюбно спросил я, кивнув на его повязку, при этом внутренне становясь все менее дружелюбным. Не нравилась мне эта повязка в такой вот период развития истории человечества, что как раз сейчас и протекал. Мало ли что у него там под повязкой. «Собака укусила», — вновь улыбнулся негр-проповедник. «Меня никогда не кусали собаки. От меня даже бродячие собаки никогда не убегали, а тут укусила».
2: «Ваша собака?»
1: «Нет», — покачал он головой. «Какая-то девочка шла по улице со своей умершей собачкой на руках и плакала. Я хотел ее успокоить, но собака вдруг очнулась и укусила сначала меня, а потом несколько раз девочку, а затем убежала».
2: «А что с девочкой?»
1: Я открыл бутылку холодного пива, поставил ее на поднос и накрыл прозрачным пластиковым стаканом. «Девочку увезла скорая, пришлось вызвать. Мне они быстро наложили швы и сделали перевязку, потому что я тороплюсь, а девочку забрали. У нее были множественные укусы, собака успела несколько раз вцепиться ей в руки и лицо». Мы вместе подошли к кассе, за которой сидела настолько дородная тетка с усами, что ее бока вываливались из кабинки, а голые волосатые руки напоминали свиные окорока. Она быстро обсчитала содержимое наших подносов, а затем мы присели за один из длинных столов в полупустом зале.
2: «Вы не из Юмы?» — спросил я.
1: «Нет, я из Атланты». Опять улыбнулся негр. «Мне еще долго добираться. А вы куда летите?»
2: «Еще дальше. В Москву.
1: Но через Атланту».
3: «Да, вам не позавидуешь», — покачал он головой. «Вокруг такое творится, что я не уверен, что даже к себе в Джорджию сумею попасть».
1: В его речи был заметен акцент уроженца американского юга. Точнее, даже негритянский южный акцент. Что это такое, объяснить сложно. Надо раз услышать. На регистрации сказали, что рейс ожидается по расписанию. Я говорил с ним, а сам лихорадочно пытался сообразить, что означает его рассказ. То, что происходит с людьми, может произойти и с животными? А если такая зомби-собака, собака-гоблер, собака-проглот или как там их именуют, укусит человека, что с ним будет? Сидящий передо мной здоровым не выглядит, если честно. Я вообще не знаю, как он выглядит обычно. Может быть, у него почки 5 лет как отказали и порог сердца врожденный. Но не нравится мне его испарина на лбу, которую он поминутно промакивает белым носовым платком. Не нравятся слегка дрожащие руки и неуверенные движения. Уж не собирается ли он того? Негр продолжал что-то рассказывать, скупо жестикулируя. Я даже почти впопад говорил «да» или «нет». А самого упорно гвоздила одна мысль. Что я буду делать, если он превратится в этого самого проглота в самолете? Рейс-то у нас один и тот же, до самой Атланты. Обречены друг другу, можно сказать. Скованы одной цепью в виде билетов. И что делать? Бросить все и бежать? Заманить его в туалет, пообещав пакетик леденцов и прокатить на шарабане, и там задушить, спрятав тело в кабинке? Нажаловаться на него в полицию и попросить, чтобы они его немедленно застрелили, причем так, чтобы я видел, чтобы мне потом не волноваться? А если собачий укус на человека не действует, тогда почему у него вид такой квелый? Кстати, я так и не понял, как негры бледнеют, но цвет кожи у него и вправду какой-то странный, почти серый. А если он все же превратится, как я с ним буду справляться? А что будет, если он сам кусаться начнет? И это в самолете, где теснота и сидят чуть ли не на коленях друг у друга. Твою бога душу мать! Сообрази тут. Затем он извинился и ушел в туалет. А я задумался вообще глубже некуда. На одну мысль он меня натолкнул. А сколько вообще может быть вокруг людей, укушенных даже людьми, но не обратившихся к ближайшему полицейскому на предмет, чтобы ему стрельнули в голову, и которых не увезла скорая? Сказали же мне, что чем сильнее покусан, тем быстрее умирает и быстрее возвращается. А сколько гуляет с такими ранами, которые по большому счету и внимания-то не заслуживают при иных обстоятельствах? Куснули человека, но он глянул и счел, что это ерунда. Прополоскал марганцовкой снаружи спиртом изнутри, пластырь налепил, да гулять пошел. И что будет? Народу в зале ожидания все прибывало. Становилось шумно. До посадки оставалось уже совсем немного, когда возле двери в мужской туалет началась непонятная суета. Пробежал кто-то в униформе безопасности аэропорта. Затем менеджер в белой рубашке. Тем временем объявили посадку на самолет, и люди постепенно потянулись к стойке, за которой оказалась та самая девушка-мексиканка, которая выдавала посадочные. Теперь она их наоборот собирала, по одному заталкивая в большую жужжащую машину, которая вместо больших прямоугольников бумаги выдавала маленькие квадратики. Я вновь оглянулся на туалет и суету возле него. Не нравится мне это все. Ох, как не нравится. Увидел двоих в униформе парамедиков, напоминающей полицейскую, но с белыми рубашками и синими брюками. Они бегом неслись через зал, толкая перед собой каталку. Один из них нес медицинский саквояж. Голову на отсечение, что это мой черный приятель там или уже умер, или собирается это сделать. И что будет? И что мне делать? Поднимать тревогу? А чем это закончится для меня и моего рейса? А чем закончится, если не подниму? А не вернут ли наш самолет обратно сразу после взлета? А не начнут ли всех подряд проверять? А не загонят ли в карантин? Черт, сколько этих самых «если»! В полной растерянности, не зная, что предпринять, я понемногу отставал от быстро продвигающейся очереди, пока не оказался последним возле стойки регистрации. Остальные прошли дальше к посадке на автобус, который должен всех доставить к трапу. Я же задержался, вызывая скрытое раздражение девушки за стойкой. «Посадка уже заканчивается!» С неестественно вежливой улыбкой напомнила она мне, явно мечтая как можно скорее от меня избавиться. «Да-да, прохожу», — пробормотал я, протягивая ей свой посадочный купон. Она выхватила его у меня из рук, скормила жужжащей машине, вручив взамен маленький кусочек от него же. «Выход на посадку прямо перед вами!» Продолжала она через силу улыбаться. Я остался нерешительно топтаться на месте, глядя в сторону суеты.

0: вернулись немедленно. Возле автобуса что-то происходило. Драка или что-то другое, отсюда понять было невозможно. Несколько человек бросились на утек прямо по летному полю. Гулко загремели по металлическому полу шаги в коридоре, ведущему к автобусу. Не понимая, что происходит, люди побежали обратно. Сидевшие в зале ожидания вскочили, некоторые бросились к окнам. И в этот момент чей-то отчаянный крик раздался прямо в зале. Такой дикий и пронзительный, что я подпрыгнул на месте. А девушка за стойкой взвизгнула и выронила папку с какими-то бумагами, которые рассыпались и бесшумно заскользили по отполированному гранитному полу. Носилки-каталка с грохотом завалились на бок, а интеллигентный негр в очках, с которым мы недавно так мило беседовали, грыз зубами шею санитара с капельницей, вцепившись руками ему в одежду. Второй санитар пытался его оттащить от своего товарища, но явно опаздывал, потому что у того уже дергались ноги, а кровь забрызгала все вокруг. Негру удалось сразу же разорвать артерию. Сильный удар в спину опрокинул меня на пол, а мимо промчался какой-то тонко верещащий толстяк в красных брюках в обтяжку и с крашенными перьями волосами. Засмотревшись на происходящее в зале, я пропустил тот момент, как он выбежал из посадочного тоннеля. За ним с криками бежали люди. Кто-то толкнул девушку, и она упала на четвереньки. Кто-то споткнулся об нее и с хрустом наступил ей на ладонь так, что она закричала. «Затопчут девку, козлы!» — подумал я, бесцеремонно схватил ее за шиворот и потащил в сторону из-под ног бегущей в панике толпы. Она, не понимая вообще ничего, кроме того, что ее воротник пережал ей горло, и ее куда-то волокут, дергалась и вырывалась, пока я не заорал на нее «заткнись». Тогда она просто испугалась и уставилась на меня ничего не понимающими темными глазами. «Паника! Затопчут!» — крикнул я, и у нее на лице мелькнуло что-то вроде ответной реакции. Кричали уже везде и все. По-прежнему кричали на улице. Кричали в зале, и даже через мельтешащие ноги мне была видна огромная ярко-красная лужа на каменном полированном полу, которую быстро разносили ногами в стороны. А затем с улицы, кажется, с крыши терминала, протрещала короткая автоматная очередь. И это оказалось последней каплей. Все бросились к выходу обратно в город. Вне зоны паники оказалось всего два человека. Девчонка, которую сбили с ног, и я сам, не впавший в панику лишь потому, что ожидал, если и не этого, то чего-то очень похожего. Или еще худшего. Хотя куда уж хуже. Я суетливо огляделся, прикидывая, что предпринять. Ломиться на выход? Там такая толчая, что ребра могут поломать. И к тому же залитый с головы до ног кровью негр в очках, покачиваясь, шел к не обращающей на него внимания толпе. Хотя... «Давай за мной!» — крикнул я девушке. «Что?» — переспросила она. В себя она еще явно не пришла. Я попытался схватить ее за руку, но она вырвала ее и закричала, но уже не от испуга, а от боли. «Что?» «Не знаю». Она чуть не плакала. «Кажется, пальцы сломали». Действительно, два пальца на руке, которую она протянула мне, торчали под странным углом. Смуглая кожа на ладони была содрана до крови. «Главное, что не покусали», — заявил я резонно, стараясь выглядеть спокойным, хоть это плохо получалось. «В общем, держись за мной и не отставай, понятно?»
1: «Понятно».
0: «Ладно, хоть это хорошо. Главное, без паники. Зал большой, места много, зомби всего один». «Нет, не один, а два.
1: Три. Четыре».
0: Сразу трое мертвяков вышли из коридора, ведущего к автобусу. Двое из них были в униформе аэродромного персонала, все перемазаны кровью. С ними шла толстая женщина в шортах, обтягивающих жирные бледные колени с прожилками фиолетовых вен. Крашенные в соломенный цвет волосы торчали клочьями над жутким бледным лицом с тремя подбородками и измазанным свежей кровью ртом. Увидев нас, они остановились, как по команде, а затем направились в нашу сторону. Опа! А я хотел с той стороны прорываться, через стоянку легких частных самолетов. Не выйдет. Дьявол! Безопасность полетов пропади она пропадом. Никакого оружия и ничего на оружие похожего. Палки в этом зале не найдешь. Вообще ничего. Даже тарелки со стаканами и те из тонкого, как бумага, пластика. Как в психушке для буйных, мать его. «Бежим!» — крикнул я и побежал вдоль стеклянной стены, выходящей на поле. Девушка бежала следом, прижимая раненую руку к груди, пачкая кровью белую блузку, но не отставая. Хорошо, что здесь на высоких каблуках ходить не принято. На ногах у нее легкие туфли на мягкой подошве, а то бы за собой тащить пришлось.

0: Мертвяки направились следом за нами, но неспешным шагом, так что разорвать дистанцию у нас получилось. Я посмотрел на беснующуюся толпу, прорывающуюся обратно через узкий лабиринт из ударостойкого стекла, сконструированный специально так, чтобы пропускать как можно меньше людей одновременно. Крик стоял такой, что не слышно было собственного голоса. Стеклянные стены гудели под ударами. Люди наваливались на спины впереди стоящих изо всех сил, создавая лишь большую пробку в проходе. Пытались лезть через верх. Метавшийся возле толпы охранник аэропорта был вооружен только дубинкой и тазером, электрошоковым пистолетом. В зону безопасности с оружием не пускали никого. Значит, и пользы от него будет не больше, чем от меня. Негр уже без очков доковылял до ближайших к нему людей, пытающихся друг по другу выбраться из зала. Вцепился руками в волосы толстяку в красных брюках, оттягивая ему голову назад, и впился зубами в лицо. Брызнула кровь. Тот заорал так, что перекрыл весь многоголосый вой паникующей толпы. Ближайшие к нему люди шарахнулись в сторону, словно их окатили кипятком из пожарного шланга. Санитар, которому мой недавний собеседник и любитель собак разорвал горло, так и лежал в большой луже крови, растоптанной по всему залу подошвами. Рядом с ним лежала перевернутая каталка и раскрытый саквояж, из которого высыпались какие-то медицинские приблуды. Я вновь бросил взгляд на наших преследователей. Они так и продолжали идти за нами, не ускоряясь, но и не отворачивая в сторону. Долго так не пробегаем, зажмут в углу. А следом за ними из коридора выходили еще мертвые, уже не меньше десятка. Откуда их столько набралось? Что там случилось? «Есть еще выход из этой зоны, кроме ворот?» — спросил я девушку.
1: «К стойкам регистрации нет, все проходят проверку», — испуганно сказала она.
0: «В одних воротах?
1: Нет, есть еще одни служебные».
0: «Где выход из них?» Она показала рукой прямо туда, откуда шли мертвяки. Действительно, в углу зала виднелась невзрачная дверь с табличкой. Но тогда придется прорываться через мертвяков. И если не будем достаточно проворны...
1: «Как она открывается?»
0: Я разглядел возле двери электронный блок с кнопками. Если у нее нет ключа или кода... Девушка молча приподняла на красной тесемке, висящей у нее на шее, ключ-карту с фотографией.
1: «Хорошо».
0: Обрадовался я несказанно. «Сейчас мы прорвемся туда. Ты откроешь дверь картой, я прикрываю тебя. Но внутрь сразу не забегаешь. Говоришь мне, что все готово. Есть вопросы?»
1: «А мы сумеем?»
0: Вид испуганный. Руки трясутся, но не паникует. «Это хорошо. А то я уже сам на грани паники. Боюсь я этих мертвяков, если быть откровенным. А куда мы нахрен денемся? Должны суметь!» Тут я сказал чистую правду. «А куда нам еще деваться?» «Все, за мной! Держись прямо за моей спиной!» — скомандовал я и побежал к перевернутой каталке. «Теперь вся надежда на нее. Без прикрытия мы точно не прорвемся. А вот она, эта самая медицинская каталка, даст нам маленький шанс». Мы завернули за ряды диванчиков для ожидания, обежали колонну с телевизорами, на которых светились строчки расписания вылетов, пересекли свободную середину зала. Сквозь крики и стоны лезущих друг у друга по головам людей прорвался резкий треск очередей. Это опять кто-то стрелял на улице. Наверное, маринс с крыши. В кого? Можно предполагать, хоть можно при этом и ошибиться. Когда мы были уже рядом с каталкой, убитый санитар зашевелился и рывком сел, ворочая головой и оглядывая новый для него мир мутными мертвыми глазами. Интересно, что он видит теперь, с той стороны? Идиотская мысль. И почему пришла в такой момент? Увидев поднимающегося мертвеца, бегущая за мной девушка завизжала. Все произошло так неожиданно, что я даже остановиться не успел. К тому же подошвы заскользили по размазанной на полированном граните свежей крови, от которой в воздухе висел тяжелый металлический запах. Если бы попытался остановиться, то свалился прямо на этого новоявленного зомби. И я сделал то, что мог единственно совершить в этой ситуации. Сходу, изо всех сил, что было дури, пнул его подъемом ступни под подбородок. Удар вышел не хуже, чем у футбольного вратаря, выбивающего мяч на половину поля противника. Я сам взвыл от боли в сухожилиях. Но при этом услышал явственный треск сломавшегося позвоночника. Мертвяка даже подбросило, немного опрокинув назад. Не знаю, может ли такое его убить. Сомневаюсь. Поэтому времени терять я не стал, а схватившись за измазанный в крови край каталки, рывком поставил ее на колеса, направив в сторону желанной двери. «Держись за мной!» — снова заорал я и, налегая изо всех сил, начал разгонять каталку перед собой. Жаль, что недостаточно тяжелая.
1: Хотелось бы куда тяжелее, чтобы как каток, чтобы плющило всех, кто попадется.
0: Первой на пути попалась уже давно, судя по виду, умершая женщина в консервативном сером костюме в тонкую полоску. Каталка, разогнавшаяся до такой скорости, что я едва за ней успевал, просто отшибла ее в сторону с такой силой, что та заскользила на спине, отлетев под ближайшие ряды диванчиков. От нее остался в воздухе стойкий запах мертвечины, от которого меня прямо на бегу чуть не стошнило, едва успел сдержать рвотный позыв. Следующим был омерзительного вида мертвяк в черных шортах и белой рубашке, с почти начисто объеденным лицом. Одна нога у него тоже сохранилась не полностью, и поврежденный сустав неустойчиво подгибался. Я успел это заметить и чуть изменить направление движения своего громоздкого оружия. Удар получился по касательной. Нога подогнулась, как я и рассчитывал, и зомби упал лицом на каменный пол, попытавшись, впрочем, схватить бледной грязной рукой за щиколотку бегущей следом девушки. Та заорала в ужасе, перепрыгнула через руку, но не отстала и не свернула. А я несся впереди, как локомотив. Серьезно помешать мне могли двое, как раз крутившиеся возле служебной двери. Невысокий мексиканец, убитый совсем недавно, даже кровь не запеклась на разорванной шее, одетый в комбинезон компании по ремонту кондиционеров, и молодой пухлый мужик, на которого напали сзади и успели объесть с него весь затылок, часть плеча, а заодно и стащить на бок скальп с окровавленного черепа. В мексиканца моя каталка врезалась сходу. Получилось неплохо, даже руки на рукоятках высушило вибрацией. Он отлетел, ударился о стену и свалился. А вот второй с перекошенным скальпом успел вцепиться в каталку руками, и когда я потянул ее на себя, он пошел следом. Так мы не договаривались. «Открывай!» — закричал я девушке. Та суетилась возле замка, зажав карточку в дрожащей руке и с перепугу не попадая ею в щель считывателя. «Не суетись, спокойно, я их к тебе не подпущу!» — прокричал я, сам перескочил через каталку и изо всех сил толкнул ногой мертвяка, не ожидавшего такого маневра. Ботинок просто утонул в жирном животе. Нормального человека от такого удара пополам бы сложило. А этот лишь сделал несколько шагов назад, даже не собираясь падать, и не изменив выражения мертвого лица. Тем временем к нам направились все остальные мертвяки, ошивавшиеся в этом конце зала. Лишь трое первых, жирная тетка и монтеры, целеустремленно направились к паникующей и застрявшей в проходе толпе. Оттолкнув мертвяка, я вновь завладел каталкой и опять ухватился за рукоятки. И когда зомби снова пошел в нашу сторону, я смаху толкнул его этой вертлявой каркасной конструкцией. На этот раз он упал навзничь, но поднялся мексиканец-кондиционерщик, а слева подходили разложившаяся женщина в сером костюме и сильно хромающий тип в черной форме непонятного назначения. Я резко развернул носилки, ударил ими разложившуюся, которая снова не успела среагировать, и свалилась. От нее осталось пятно какой-то слизи на белом пластиковом покрытии каталки. Затем описал носилками полукруг, так что резиновая обивка их колес запищала по гранитному полу и вновь сбил с ног мексиканца. «Ну уже!» — уже не выдержав, заорал я девчонке. «Да сколько можно возить карточкой по щели и набирать 4 цифры кода? Нас же сейчас здесь в клочки порвут! А еще через 5 минут мы сами будем тут за всеми гоняться! Да быстрее же, овца!» Электронный замок победно пиликнул, щелкнула задвижка, причем этот звук раздался у меня в сознании так громко, словно сам Господь Всеблагой щелкнул чем-то там на небесах персонально для меня.
1: «Готово!»
0: Правой рукой я оттолкнул от себя каталку в направлении противников, выигрывая лишнюю пару секунд. Левой схватил за недавно еще белый воротник блузки девицу, бросившуюся было в дверь поперек батьки, и сам заскочил туда первым, таща упирающуюся спутницу за собой. Но даже в таком унизительном положении она все же блеснула. Успела захлопнуть дверь, обезопасив нас от нападения с тыла.
1: «Стоять!»
0: — раздался чей-то истеричный голос. Я обернулся налево. За столом, расположившимся за детекторной рамкой, стоял охранник совершенно детского вида, больше 15 и не дашь, и целился в нас из пистолета. Впрочем, детским у него было только лицо. Круглое, с маленьким ртом, маленькими же близко посаженными глазками и оттопыренными круглыми ушами, делавшими его похожим на шарж. А вот все остальное было большим и хорошо раскормленным. Эдакий порося-переросток. Зато этот порося достаточно сноровисто держал в руках пистолет, который был направлен на нас. Круглое лицо под черной бейсбольной кепкой было потным, язык часто облизывал губы,
1: В глазах буквально полыхал пожар паники. Такой ведь и пальнуть может.
0: Порося и я одновременно вздрогнули, когда что-то тяжелое врезалось в дверь, в которую мы только что забежали.
1: «Тим, прекрати дурака валять!»
0: Вдруг решительно направилась к поросю девчонка.
1: «Не узнал?»
0: Тот опять вздрогнул. Лицо его попыталось выразить какую-то мысль, но не выразило. И он, наведя пистолет уже на нее, резво отскочил в сторону, оказавшись вполне в зоне досягаемости.
1: «Идиот! Он же даже в нее способен сейчас выстрелить!»
0: Но через секунду его пистолет повернулся ему в грудь, еще через одну он переселился ко мне в руку, а сам порося с грохотом рухнул спиной на свой стол, сдвинув его и заставив скрежетать стальными ножками по каменному полу. А затем я направил пистолет ему в нос, круглую розовую картофелину на белом конопатом лице, и спросил: «Будешь вести себя хорошо?»
1: «Никогда не учите все боевые искусства на свете.
0: Если для вас это, конечно, не смысл жизни. Отработайте с десяток достаточно разнообразных приемов, но отработайте так, чтобы ваше тело исполняло их без всякого участия мозгов, что я и сделал в свое время. А потом понемногу продолжал поддерживать телесные знания. А в результате вышло так, что вот эта самая беретта направлена в нос ее бывшему обладателю».
1: «Будешь вести себя хорошо!»
0: — повторил я и слегка пнул в пухлый бок обалдевшего охранника, исключительно чтобы разговор завязать.
1: «Буду!»
0: — часто закивал тот. Девушка-мексиканка, к ее чести будь сказано, панику не поднимала и отбивать охранника не бросалась. У нее и мексиканский акцент еще заметен, так что американская законопослушность не должна была до конца укорениться.
1: «Ты почему тут прячешься?»
0: — сдерживая злобу, спросил я его.
1: «Там же паника! Надо людей выпускать! У тебя здесь выход запасной, а ты закрылся, свинья резиновая! Ты же охрана!»
0: Я еще раз его пнул, уже сильнее, но тот ничего не ответил. Лишь начал часто мотать головой, то ли отрицая все на свете, то ли полагая, что я начну его сейчас убивать, и заранее против этого протестуя.
1: «Где еще оружие?»
0: — проникновенно спросил я его, приблизив зрачок дула прямо к его переносице, давая возможность рассмотреть внутренность ствола и представить, как оттуда вылетит пуля и вынесет его мозги через развалившийся затылок фонтаном бурого дерьма. Я уже хорошо изучил здешние службы безопасности. Если у них есть караулка, то пистолетами на поясе они никогда не ограничиваются. Обязательно что-то еще есть в резерве. Тем более, что часть их людей в зоне безопасности вынуждена ходить без оружия. А значит, их оружие где-то хранится, причем где-то здесь.
1: «Там!»
0: Снова облизав сильно потеющую верхнюю губу, указал он на шкаф у дальней стены. Мог бы и сам заметить. Это же не сейф. В стеклянном шкафу стволами вверх стояли два помповых ружья с пистолетными рукоятками и телескопическими прикладами, на каждом из которых висело по дополнительному патронташу на 5 патронов. Я увидел на ресивере клеймо «Моссберг». Это уже неплохо. У меня и в Москве «Моссберг» имеется, только этот с виду покруче, совсем тактический. Я достал один из дробовиков, проверил наличие патронов в магазине. Полон. Очень мило с их стороны. Проверил второй дробовик. Такой же эффект.
1: «Встать на колени, пятки скрестить, руки за голову!»
0: — скомандовал я порося. Тот не стал медлить с выполнением команды, и через несколько секунд я стал обладателем его нейлонового тактического пояса с 4 запасными магазинами к пистолету, рацией в чехле и наручниками. Вот это очень по-американски. Носить сразу несколько запасных магазинов. Джефф, что склады охраняет, носит с собой целых 6. Он мне сам показывал. Очень, очень хорошая привычка. Наручники пригодились сразу. Я приковал ими пленного к тяжелому письменному столу, пропустив его руки под стальной нижней перекладиной. Удачно получилось. Из-под стола торчала только откормленная задница в серых форменных брюках. Так и сиди. «Ты стрелять умеешь?» — спросил я у девчонки, разглядывающей поврежденную руку.
1: «Немного. Брат научил»,
0: — кивнула она. Ей было явно больно. Пальцы посинели и распухли. Но она держалась, лишь покусывала губы. «И как она стрелять будет?» С другой стороны, даже со сломанными пальцами лучше быть человеком вооруженным, нежели безоружным. «Держи», — сказал я, протягивая ей второй дробовик и загоняя патрон в патронник. «Жди меня здесь. Наведи ствол в дверь. Никому не открывай до тех пор, пока не убедишься, что это я, понятно?»
1: «Как убеждаться?»
0: «А я вот так постучу в дверь». Я выстучил костяшками пальцев на поверхности стола бессмертный ритм «Спартак чемпион». «Запомнила?» «Если придет кто-то живой и при власти, сдавай оружие. Если не придет, храни его как свою бессмертную душу, понятно?
1: Она молча кивнула. А я, наконец, снял со спины рюкзак, а с рюкзака мотоциклетную куртку, быстро натянув ее на себя. Выловил из кармана в перчатки, прикрыл руки. Нормально, они с эластичными вставками, сидят как хирургические. Рюкзак просто бросил на стол, не отказав себе в удовольствии слегка пнуть взад охранника под ним. А затем направился к двери, прижав приклад к плечу и наведя дробовик на дверь. К счастью моему, двери открывались большой поперечной перекладиной. Стоило лишь толкнуть ее от себя. Такое на случай пожара делается. В общем, я просто толкнул перекладину ногой. Перед проемом никого не было. Каталка, перевернутая на бок, валялась метрах в 10. Я быстро выглянул налево, прикрываясь самой дверью. До ближайшего мертвяка, идущего от меня, метров 10. И в мою сторону он не смотрит. Я быстро выскочил в зал, рывком захлопнул за собой дверь, обернулся. Мексиканец в комбинезоне стоял у стены и смотрел на меня. Похоже, он не понял, откуда я взялся. До того меня закрывала распахнутая дверь, а додумать я ему не дал. Мосберг легнулся, эхо со звоном метнулось по залу, мозги мертвяка разлетелись по всей белой стене, а тело мешком завалилось в сторону. Вот так. Прямо как на стрельбище, на занятиях по практическому дробовику. Хорошо, что я не ленился. Я оглянулся назад, перезаряжая и не опуская оружие. Ни один из уходящих мертвяков не обратил никакого внимания на выстрел. Зато с обратной стороны еще один оставался. Непонятный мужик в гавайской рубашке. Бледный, почти неповрежденный, скорее похожий на наркомана, чем на мертвяка. Он решительно и довольно быстро шел прямо на меня, поэтому застрелить его труда не составило. Все, пусто с этой стороны. Главное — выход из зала.
2: Адрес радио фантастики в интернете – fantasyradio.ru.
1: А люди все же в основном выбрались. На полу в лужах крови лежало несколько тел, но вся толпа, ломившаяся до этого на выход, сумела вырваться через узкий проход. Я добил 3 патрона в магазин из патронташа в прикладе и решительно пошел следом за мертвяками. Правда, с каждым шагом, по мере приближения к воротам, моя решительность начинала испаряться. Мертвяки жрали. Согнувшись над лежащими на полу трупами, они, помогая себе руками, зубами рвали куски мяса с мертвых тел. Кровь растеклась во все стороны. Казалось, что весь пол был покрыт свежим алым лаком. В ней возились ползающие на четвереньках зомби, и еще несколько спешили в том направлении. Я почувствовал, что содержимое моего желудка вновь метнулось к горлу, но усилием воли сдержался и затолкал все обратно. Тот охранник, что был в зале, лежал там же. Наверное, в отличие от трусливого коллеги, помогал людям до последнего. Я почти нагнал мертвяка с сорванным скальпом и выстрелил ему в затылок с пары шагов. Его бросило лицом вперед на гранит, как куклу, набитую тряпками. Затем пришла очередь разложившейся женщины в сером костюме. Затем я застрелил толстуху в шортах и с 3 подбородками, которая топталась над трупом, тоже подойдя к ней сзади. Затем негра, который пожалел девочку с мертвой собачкой. Затем 3 лежащих, которые еще не ожили. Последний патрон с дробью. Я всадил в голову, начисто развалив ее, мужику, на которого первого напал мой недавний собеседник из Атланты. Той, что в Джорджии. Отступив назад, закинул опустевшее ружье на плечо. Вытащил из кобуры пистолет. В воздухе висел стойкий запах пороха, перебивший даже запах крови и внутренностей. На меня не обращали внимания. Наверное, у мертвяков, как и у акул, бывает жор. Изобилие пищи приводит к тому, что они ничего не замечают вокруг себя. Я неторопливо прицелился и застрелил еще одного гоблера. Того самого охранника, который начал подниматься. Пуля проломила ему череп над ухом. А затем донеслись выстрелы из дверного проема. Стреляли из винтовки, даже из нескольких винтовок. И я решил, что моя миссия выполнена. Потому что у меня были совсем другие планы на оба дробовика и пистолет, наверняка отличные от планов оставшихся в живых охранников. Просто так взять и отдать? А вот черта пухлого! Я повернулся и побежал. Замолотил условным сигналом в дверь, которая открылась мгновенно. Заскочил внутрь, захлопнул ее за собой, огляделся. На полу лежала одноразовая ручка, которую я поднял и засунул в отверстие блокиратора замка двери. Теперь с той стороны даже с ключ-картой к нам не войдешь. «Пошли», — скомандовал я девушке. Она молча встала со стола, на котором сидела, и пошла следом. Я присел у двери, прислушался. Из зала регистрации слышались выстрелы, крики.
0: но уже не панические, а больше похожие на команды.
1: Куда выходит дверь?
0: В большой зал, но она скрыта колонной. Оттуда можно зайти в служебный мужской туалет, сказала девчонка.
1: А там что? Не понял я.
0: Окна, исчерпывающе ответила она. На стоянку служебных машин. Она подняла в здоровой руке целую связку ключей и мелодично ими побренчала. Кажется, делиться трофеями с бывшими их владельцами девушка тоже не собирается. Ну и правильно, в общем. Ее несколько минут назад чуть не съели в силу ее полной безоружности. Зачем опять все отматывать к этому состоянию? Лучше уж прибарахлиться.
1: Давай, веди теперь ты, передал я ей командование. Она аккуратно приоткрыла дверь, выглянула, затем махнула рукой и быстро перебежала к двери с изображением классических мужского и женского силуэтов.
0: Я тоже выглянул наружу, огляделся. Точно. Колонна, за ней еще и газетный киоск. И вендинг-машин с целый ряд. Тех, что всякие сникерсы и колу продают. В зале было несколько десятков людей, но все сосредоточились возле проходов за стойками регистрации. Там разыгрывались главные события. Там выпускали людей, там толпились солдаты, там слышались крики. И оттуда время от времени раздавались одиночные выстрелы. Ближе всех были как раз двое охранников аэропорта в серо-черной униформе, но стояли они к нам спиной. Не до нас им было. В эту сторону никто не глядел. Я тихо зашел в туалет, свернул в дверь с мужчиной и оказался в чистом и белом, как операционное помещение, залитом ярким светом из двух окон с матовым армированным стеклом. «Видишь?» — указала на окна девушка. «Прямо на стоянку. И там еще кусты. Помоги открыть». С ружьем в руках и со сломанными пальцами действовать ей было и впрямь сложно. К тому же ручки были высоковато. Даже я с трудом дотянулся. Заскрежетал давно неиспользуемый запор, и окно приоткрылось. Я вскарабкался коленями на подоконник, выглянул сперва налево, но обнаружил там лишь серую стену какого-то ангара. Высунулся дальше, чуть не вывалившись наружу, и посмотрел направо. Вижу маринзы, полицию, но далеко. И там же толпа гражданских. Крик, виск. И вдоль стены высажены кусты акации, которые нас отлично прикроют. Свалить никаких проблем. Я обернулся к девушке, протянул руку. Опершись на нее, она довольно ловко выпрыгнула наружу, а через минуту мы уже сидели между двух грузовых фургонов Chevy Express с логотипами аэропорта на боку. А девушка читала бирки на ключах. «Ну что?» — поторопил я ее. «Этот». Она подняла одну из связок и опять потрясла ею в воздухе. Затем показала на фургон слева. «Этот, ты веди». Ну, с этим все понятно. Я бежал вокруг и уселся за руль, на высокое, очень мягкое сиденье. Завел мотор, глухо зарокотавший. Девушка уселась справа. «Не надо к главному выезду. Езжай на летное поле», — сказала она. «Только держись все время прямо. Не залезай на территорию военных, а то они теперь нервные должны быть». Самообладание возвращалось к ней на глазах. «Ничего, так молодец. Очень хорошо держится». «Показывай дорогу», — сказал я, трогаясь с места. Фургон покатил легко, уверенно, вызывая уважение своими габаритами и массой. «Путевая машина». Я глянул в зеркало заднего вида в салон. Огромный пустой кузов с обитой рубчатой черной резиной полом. У одной из стен пристроился большой инструментальный ящик. Фургон явно ремонтников возил. Хороший большой фургон, слона перевезти можно, ну и загрузить. Двойные двери сзади и двойные же по правому борту. А можно и не слона, можно и мотоцикл, например. Тем более, что будет к чему привязать, если минут 10 с дрелью и напильником повозиться. Эта идея мне понравилась. Кстати, соотечественники моей спутницы, которая в бандах, очень любят именно такие фургоны, переделывая их в нечто вроде передвижных клубов для самих себя. Музыка, расписанные стенки, диваны. Иногда они такие вены даже в складчину покупают. Я глянул на одометр машины. 100 000 миль прошла. Едва в пору зрелости вступила, если можно так выразиться. «Держись желтой полосы и все время забирай правее», — подсказала она. Я так и сделал. Затем мы попали на дополнительную стоянку частных самолетов. Объехали ее по кругу, попетляли меж каких-то больших ангаров и вскоре подкатили к воротам с закрытым шлагбаумом и открытыми створками, возле которых в стеклянной будке расположился охранник. Охранник был один, но вот морских пехотинцев рядом в песочного цвета хамби было четверо. А еще у них был крупнокалиберный пулемет на крыше. Однако все прошло благополучно. Девушка еще на ходу высунулась из окна и помахала рукой караульному, поэтому шлагбаум поднялся у меня перед самым капотом. Вот уж провинциальная простота нравов. Я свернул направо на авеню Фортуна, которое вело в сторону главной в этом районе 32-й улицы.
1: «Ты куда?» — неожиданно спохватилась девушка.
0: «У меня мотоцикл на стоянке перед терминалом. Хочу забрать».
1: Она с сомнением посмотрела на меня. «Мне кажется, что нам туда лучше не ехать».
0: «У меня выбора нет. Не бросать же мне его?»
1: Тут я спохватился.
0: «А как теперь насчет рейса?»
1: «Забудь», — махнула она здоровой рукой. «У охраны радио было включено. Пока ты в зале стрелял, я его слушала. Военные объявили карантин, аэропорт закрыли и даже собираются конфисковать самолет, что прилетел из Юты».
0: «Это как?» — удивился я.
1: «А так», — усмехнулась она. «Они ожидают введения военного положения с часу на час, и тогда у них сильно прибавится власти».
0: «Но это как раз нормальная реакция правительства. Важно только, на что они нацелят войска. На усмирение недовольных или все же на защиту населения? Если последнее, то я и не против вовсе. Но как-то не очень верится, хоть и сам не пойму, почему именно. Наверное, потому что представляю себе структуру власти».
1: «Это понятно», — протянул я.
0: «Ладно, а как ты дальше собираешься действовать? Куда тебя отвезти? К слову, машину я не отдам». На последнее мое замечание она лишь усмехнулась, затем сказала.
1: «Было бы странно, если бы ты отдал ее обратно. А меня завези на стоянку возле Кей-Марта. Меня будет ждать брат. Я с ним успела созвониться. Годится?»
0: «Вполне», —

0: Готовы?
1: Да.
0: Уже? Скоро? А ученые верно знают? Это правда будет сегодня? Смотри, смотри, сам увидишь. Теснясь точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку дети старались выглянуть наружу. Где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил, не переставая, 7 лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки, дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере. А в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету. «Перестает! Перестает! Да, да!» Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по 9 лет. И если и выдался 7 лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала. Во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету, такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы, а потом они просыпаются. И опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются, как дым. Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи. «Мне кажется, солнце — это цветок. Цветет оно только 1 часок». Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь. «Ну, ты это не сама сочинила!» — крикнул один мальчик. «Нет, сама», — сказала Марго. «Сама». «Уильям!» — остановила мальчика учительница. Но это было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились у больших окон с толстыми стеклами. «Где же учительница?» «Сейчас придет. Скорей бы, а то мы все пропустим». Они вертелись на одном месте, точно пестрая, беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и, казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы. Все выленило. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома. И все молчало. А если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.
2: «Ты-то чего смотришь?» — сказал Уильям.
0: Марго молчала. Уильям толкнул ее, но она не пошевелилась, покачнулась и только. Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну, потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется на утек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна. Ну, а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь 5 лет назад. И она помнит солнце. Помнит, какое оно солнце и какое небо она видела в Огайо, когда ей было 4 года. А они, Они всю жизнь живут на Венере. Когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по 2 года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет, а Марго помнит. «Оно большое, как медяк», — сказала она однажды и зажмурилась.
2: «Неправда», — закричали ребята.
0: «Оно, как огонь в очаге», — сказала Марго.
2: «Врешь, врешь, ты не помнишь», — кричали ей.
0: Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела встать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное, смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.

0: Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противно это, Марго. Противно, что она такая бледная немочь и такая худющая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверное, улетит на землю.
1: «Убирайся!» Уильям опять ее толкнул. «Чего ты еще ждешь?»
0: Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился.
1: «Нечего тебе здесь торчать!» — закричал он. «Не дождешься, ничего не будет!»
0: Марго беззвучно пошевелила губами.
1: «Ничего не будет!» — кричал Уильям. «Это просто для смеха. Мы тебя разыграли!»
0: Он обернулся к остальным.
1: «Ведь сегодня ничего не будет, верно?»
0: Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись, и покачали головами. «Верно, ничего не будет!» «Но ведь...» Марго смотрела беспомощно. «Ведь сегодня тот самый день...» прошептала она. «Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают... Солнце...»
1: «Разыграли, разыграли!» сказал Уильям и вдруг схватил ее. «Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет».
0: «Не надо», сказала Марго и попятилась. Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась. Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики.
1: Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя в конце туннеля показалась учительница.
0: «Готовы, дети?» Она поглядела на часы.
1: «Да»,
0: — отозвались ребята. «Все здесь?»
2: «Да».
0: Дождь стихал.

они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержение вулканов что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив, мирную тропическую картинку. Все замерло. Не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое, а небо вокруг сверкало точно ярко-голубая черепица, и джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну. «Только не убегайте далеко!» — крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего 2 часа. Не то вы не успеете укрыться». Но они уже не слышали. Они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки. «Это получше наших искусственных солнц, верно? Ясно лучше!» Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру, и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачиваясь, мгновенно покрывались цветами. Ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.

Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними и скрипел и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное — опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали. Слушали тишину, что обнимало их точно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться –

И вдруг посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху. «Смотрите!» — сказала она и вздрогнула. «Ой, смотрите!» Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони по самой середке лежала большая, круглая, дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча поглядели на небо.

Редкие, холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянуло туманная дымка, подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния. За 10 миль от них, потом за 5, в миле, в полумиле, и небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды, без просвета, без конца. И так опять будет целых 7 лет? Да, 7 лет. И вдруг кто-то вскрикнул. А Марго? Что? Мы ведь ее заперли. Она так и сидит в чулане. Марго. Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно. Там лил дождь. Лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились. Кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол. Марго. Наконец одна девочка сказала. «Ну что же мы?» Никто не шелохнулся. «Пойдем», — прошептала девочка. Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату. Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Алексей Самойлов. Побег. Берт очнулся и почувствовал, что рядом с ним стоит человек. С трудом приоткрыв глаза, Берт попытался сфокусировать зрение на незнакомце. Тот стоял и улыбался, держа в руках тарелку с едой. Берт узнал его. Высокий мужчина атлетического телосложения, обладатель густой шевелюры и не менее густой бороды, в джинсовом костюме и кроссовках. Это Стив. Это враг. Боль постепенно отступала. Берт приподнял голову и понял, что находится в заточении. По крайней мере, именно такой образ тюремной камеры сложился у него в сознании. Мрачное, душное помещение с каменными стенами и единственной зарешоченной дырой, через которую проникал слабый и дразнящий луч живого света. Проснулся. Присаживаясь на корточки, миролюбиво спросил Стив. Память Берта пока отказывалась воскрешать обстоятельства его поражения, поэтому пленник лишь тихо прохрипел. «Чего не убил?» Стив пододвинул деревянную табуретку к соломенному настилу, на котором лежал Берт, и водрузил на нее тарелку. «Ешь, силы тебе еще пригодятся».
3: «Пытать будешь? Я ничего не знаю».
2: Берт с облегчением закрыл глаза. «Вот и посмотрим». Пленник услышал легкий шорох шагов своего врага и тяжелый звук громыхнувшей двери. А затем сон перенес Берта из мира неприглядной реальности в мир неиспользованных возможностей. Враг был безоружен, а рука Берта сжимала трофейный пистолет. Вокруг почему-то не наблюдалось студийных декораций, операторских кранов и суетящихся киношников. Никто не кричал «Мотор!», никто не хлопал в ладоши, а разбросанные по земле персонажи массовки не прикидывались живыми. Враг уже поднял руки, но Берт знал, что это очередная хитрость. И при этом он не мог выстрелить в него и убить, чтобы положить конец этой бездарной войне. Это казалось слишком простым и почему-то неверным решением в данной ситуации. К тому же Берт считал, что у сценария его жизни нет автора.
4: «Сдаюсь», — улыбнулся Стив. Его шевелюру трепал пронизывающий осенний ветер, а кровоподтек на предплечье, похоже, не беспокоил. Но Берт знал, что это уловка, и он на нее не попадется. Сейчас еще чего доброго Стив предложит мир.
5: «Предлагаю обо всем забыть, Берт», — произнес Стив. Более хитрого врага Берт не знал.
2: Наконец он пришел в себя окончательно. Еда давно остыла, но Берт с жадностью поглотил ее и облизал всю тарелку.
4: Только после этого он решил, что картошка должно быть отравлена, а курица была предложена ему, вегетарианцу с рождения, в качестве издевательства. Берт вставил два пальца в рот, но одумался. Нет, Стив мог убить его 30 тысяч раз и вряд ли убьет теперь. Враг слишком хорошо его изучил за время войны. Впрочем, Берт отвечал ему редкой по красоте взаимностью. И чтобы больше не отягощать свой разум всякими глупостями, Берт решил привести мысли в порядок и наметить план дальнейших действий. Итак, этот раунд он вчистую проиграл. В тот момент, когда судьба войны находилась в его руках, он дрогнул, ошибся, и враг перехватил инициативу. Вопрос: зачем Стив притащил его сюда, прекрасно зная, что он будет молчать? Значит, Стив затеял какую-то другую игру, в которой он, Берт, нужен живым и временно несвободным. Ага, вот и ответ. Берт еще

0: Финальный раунд. Обязательно должен. Стоп. Берт присел на единственную в камере табуретку. Если смерть врага равна поражению Берта, то смерть Берта не равна поражению врага. Парадокс, однако. Ибо если Берт умрет, то кто тогда сможет поквитаться со Стивом? Нет, смерть Берта не выход. Война вообще вещь парадоксальная. Итак, самый верный выбор — это побег. Решено. Для начала Берт решил обследовать свою темницу и припомнить простые традиционные способы побега из подобных заведений, при условии, что сообщников на свободе у него нет. На ум сразу же пришли подкоп и бегство через окно. Самое удивительное, что устройство камеры позволяло осуществить побег и тем, и другим способом. Наверное, Стив особо не заботился о выборе места заточения своего пленника и запихнул его в первое подвернувшееся. Это значит, что у Стива цейтнот, а следовательно, цейтнот и у Берта. Надо действовать немедленно. Хотя стены темницы и были каменными, ее пол оказался земляным. А встав на табуретку и заглянув в окно, Берт с радостью узнал, что, во-первых, туда можно пролезть, если перепилить решетки, и, во-вторых, его заточили не на верхнем этаже башни, а на первом и, наверное, единственном этаже какого-то погреба. Теперь осталось всего ничего. Соорудить инструмент и приступить к побегу. Сперва Берт разбил фарфоровую тарелку. Ее осколками можно копать. Пластмассовая вилка в качестве лопаты не котировалась. Затем Берт ощупал стены в поисках острого камня, который можно было бы выковырять. Такового не оказалось, зато Берт обнаружил две выдолбленные кем-то когда-то надписи. Первая гласила: «Умер 14 марта 1859 от жажды». А вторая: «Макс Нортон, встретимся в аду». Берт прервался и снова сел на табуретку. Из первой надписи следовало, что в этой тюрьме держали пленных еще 150 лет назад. Из второй, что экзекуторами были зловредные предки Стива, гордо носящего их поганую фамилию Нортон. Однако этого Берт раньше не знал и почувствовал, как закипает лютой ненавистью к своему врагу. Надо немедленно бежать, чтобы воплотить свою ненависть в месть. Внезапно Берт захотел в туалет и выругался. Зря он кокнул тарелку, ведь совокупностью тарелки и окна можно было воспользоваться вместо унитаза. Ну что ж, хорошо хоть пол земляной. Берт решил копать, а желание раздолбать табуретку пропало. Еще пригодится. Копалось тяжко. Сухой грунт едва поддавался. К тому же руки немели и быстро уставали. Да на подкоп уйдет не меньше суток непрерывного рытья. Что ж, сутки он выдержит. На случай, если вернется Стив, Берт придумал прикрыть яму соломой. А образуемую кучу земли Берт расшвыривал по углам темницы. Между тем наступила ночь, и копать в кромешной тьме стало бессмысленно. Берт постелил себе соломки, но беспокойный сон не восстанавливал силы.
1: Предлагаю обо всем забыть.

0: повторил Стив. «Это потому, что у меня пистолет, а ты безоружен?» заметил Берт. «Что бы ты сказал, будь все наоборот?»
1: «Отдай мне пистолет, узнаешь», хмыкнул в бороду Стив.
2: «Наверное, это явилось первым, единственным и последним озарением Берта в его жизни. Он поставил пистолет на предохранитель и медленно протянул трофей тому, кому он принадлежал изначально. Конечно, это триумф, но Стив не хотел проигрывать. Поэтому он вытряхнул из оружия обойму, выбросил ее в кусты и кивнул в сторону своей машины, стоящей неподалеку от места сражения. «Прокатишься со мной?» Чувствуя, что победа ускользает из его рук, Берт кивнул.
0: Пробуждение вернуло Берта к жизни, дополнив мутную картинку реальности чувствами жгучего голода и пока еще терпимой жажды. На этот раз Стива с тарелкой почему-то не оказалось. Берт облизнулся, ощупал голову. Пора бы его врагу позаботиться о своем подопечном. Впрочем, на врагов надейся, а сам не плашай. Берт выбросил из головы очередные глупости. Как же, сейчас прибежит Стив и покормит его из ложечки. Нет, чем быстрее Берт освободится, тем скорее покормит себя сам. А уж Стива он так накормит нелюбовью, мало не покажется. С оптимизмом глядя в день грядущий, Берт продолжил начатое вчера нелегкое дело. И, о чудо, Господь будто услышал его, и грунт стал копаться легче. Через какое-то время он просто провалился. И рука Берта с куском фарфора уперлась в нечто твердое и металлическое. Сперва Берт похолодел. Неужели непреодолимая преграда? Но, взявшись выяснить этот ключевой вопрос, Берт заработал словно землеройка и вскоре пришел к заключению. Он нашел непонятного происхождения ящик размером 30 на 10 сантиметров, больше похожий на железный футляр. Выудив его на поверхность, Берт с бешено колотящимся сердцем счастливого кладоискателя сорвал не имеющую петель крышку. Если бы он обнаружил в этой неказистой упаковке золото или бриллианты, то обрадовался бы куда меньше. Ибо Берт нашел в нем то, что дороже любых бриллиантов для человека, томящегося в темнице. Ключ к свободе. Ящик содержал в себе ручную ножовку по металлу с комплектом пилящих лезвий. Берт бросил копать и глянул на зарешоченную дыру в стене. Как хорошо, что он не раскурочил табуретку. На нее можно встать и распилить решетки. С этим он управится гораздо быстрее, чем с рытьем подкопа. И Берт начал пилить, периодически бормоча благодарности тому анонимному узнику, который зарыл в темнице свое сокровище. Как ни странно, дело двигалось с трудом, а если быть честнее, то не двигалось вообще. А как хорошо начинался день. Лезвия застревали в прочном металле и ломались. Рука уставала еще быстрее, чем во время копания, но Берт не сдавался. У него не было часов, а время суток за окном не имело смысла.
1: Если туповатая боль в желудке, вызванную голодом, еще можно было стерпеть, то от изводящей организм жажды хотелось выть. Но как он, Берт, может прекратить борьбу, если есть все шансы для ее продолжения? Ведь свобода так близка.
0: Второй день сломался вместе с последним лезвием ножовки, а перепилить удалось только 3 прута снизу. Этого мало, слишком мало, чтобы выломать решетку. Наступил провальный сон. Они со Стивом подошли к автомобилю. Берт уселся на заднее сиденье. Лохматый затылок врага представлял собой прекрасную цель для последнего удара. Но Берт вновь поборол искушение.
1: «Куда ты меня везешь?» — спросил он на полдороге.
0: «Осталось решить одну проблему», — невразумительно ответил Стив. Ехали они недолго. На трассе Стив грубо нарушил правила движения и легковушку сзади ударил тяжелый фургон. Сон, казалось, выкачал последние силы. Зато Берт вспомнил почти все обстоятельства своего фатального попадания в эту тюрьму. Да, он почти выиграл, но по дороге случилась автокатастрофа. Враг отделался легким испугом, а Берту не повезло. Просто не повезло. И Стив воспользовался его беспомощностью. И снова никто не разбудил его с утра. Зачем, спрашивается, Стив все это устроил? Он что, морит его голодом? Он сумасшедший! Берт захотел вскочить и задолбить в дверь, позвать Стива. Хотя вряд ли сам враг его охраняет. А охраняет ли тюрьму вообще кто-нибудь? Если Стив обрек его на мучительную смерть в заточении, то в радиусе 3 километра от этого места нет ни одной живой души. А если даже и есть, то своим криком о помощи Берт вызовет лишь насмешку Стива и распишется в своем поражении. Только не это, не смерть и не поражение. А значит, надо продолжать рыть подкоп. После неудачи с пилой остается единственный выход. Этот день прошел как в кошмарном сне. Голый энтузиазм, а может, внезапно пробудившееся второе дыхание, а может, просто жажда свободы воскресили Берта. Он копал, как зомби, не обращая внимания на открывшиеся раны и пришедшую в негодность жалкую одежду. Он окончательно измучился. Несколько раз терял сознание, приходил в себя и снова копал. К концу дня он подрыл стену и расширил яму настолько, что в нее можно было пролезть. Толщина стены навскидку составляла не более 0.5 метра. Берт одолел и их и уперся в железобетонную плиту, врытую в глубину, наверное, 2 метра. Камни все-таки оказались бутафорией. Берт зарыдал. И если бы он мог напиться этими отчаянными слезами. Сознание медленно покидало его. Сказалось обезвоживание и кровопотеря.
2: Посылать проклятия в адрес врага больше не имело смысла. Оставалось смириться с поражением. На излете разума, со слепляющей пеленой на глазах и изодранными руками, он подполз к двери. Может, Стив сжалится над ним? Может, придет и спасет? Ведь тогда Берт не выстрелил в него. Может, он отблагодарит.
3: «Стив! Стив!»
2: Прохрипел Берт имя своего врага. Его рука коснулась массивной железной двери, плотно прилегающей к косяку. Берт почувствовал, что упор уходит из-под руки. Он проваливается в бездну. А дверь тихо, без скрипа, открывается наружу. Наверное, он все еще видит сон. Берт поднял голову, но не смог разглядеть ничего, кроме единственного и спасительного просвета. Озарение ломилось в его сердце второй раз. Первого раза оказалось мало, а второго стало слишком много для короткой жизни.
3: «Спасибо, Стив», — прошептал Берт.
2: Он сделал последнее, роковое усилие и потерял сознание навсегда. Дверь открылась полностью, и в темницу ворвался поток свежего воздуха. Берт остался лежать на пороге, и никто даже не обратил на это внимания, ведь в радиусе 3 километра от тюрьмы... Хотя погодите, ближайшие кусты шелохнулись жизнью. Наверное, кто-то очень терпеливый таился там и ждал своего часа. Ждал долго, чуя, что делает это не зря. И чутье его не подвело. Это был шакал. Рассказ Алексея Самойлова «Побег» читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.

0: Герберт Уэллс. Рассказы. Странная орхидея. Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска. Перед вами сморщенный бурый корень. Во всем остальном полагайтесь на собственное суждение или на продавца, или на удачу, как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло. Может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег. А может, и так не раз бывало, перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разворачиваться нечто невиданное. Новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тонкая окраска, необычная мимикрия. Гордость, краса и доходы расцветают вместе на нежном зеленом стебле, и, как знать, возможно, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо новое имя, и не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его? Джон Смития. Что ж, встречаются названия и похуже. Быть может, надежды на такое открытие и сделали из Уинтера Уэдерберна завсегдатая цветочных распродаж. Надежды. И, вероятно, еще то обстоятельство, что у него не было в жизни никаких других сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий, довольно никчемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования и недостатком духовной энергии, которая заставила бы его искать занятий более определенных. Он мог бы с равным успехом коллекционировать марки или монеты, переводить Горация, переплетать книги или открывать новые виды кремнистых водорослей. Но вышло так, что он занялся выращиванием орхидей. И все его честолюбивые помыслы оказались сосредоточены на маленькой садовой оранжерее. «Почему-то мне кажется, — сказал он однажды за кофе, — что сегодня со мной непременно что-нибудь случится. Говорил он медленно, так же, как двигался и думал. «Ах, ради бога, не говорите об этом!» — воскликнула экономка, его кузина. Для нее туманное «что-нибудь случится» всегда означало лишь одно. «Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного. Хотя, что я, собственно, имею в виду, я и сам не знаю». «Сегодня, — продолжал он, помолчав, — у Питерсов распродажа кое-каких растений из Индии и Сандаманских островов. Хочу заглянуть к ним, посмотреть, что у них там хорошего. Как знать, а вдруг я приобрету что-нибудь ценное? Может, это предчувствие?» Он протянул чашку за второй порцией кофе.
1: «Это растение, собранное тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на днях рассказывали?» — спросила экономка, наливая кофе.
0: «Да», — ответил Уэдерберн и задумался, так и не донеся до рта кусочек поджаренного хлеба. «Со мной никогда ничего не случается», — заговорил он, продолжая свои мысли вслух. «Почему, хотел бы я знать? С другими происходит все, что угодно. Взять хотя бы Харви. Только на прошлой неделе, в понедельник, он нашел шестипенсовик. В среду все его цыплята заболели вертячкой. В пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии. А в субботу он вывихнул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью».
1: «На вашем месте я предпочла бы поменьше волнений», — сказала экономка. «Не думаю, чтобы они пошли вам на пользу».
0: «Да, конечно, это беспокойно. Но все же, вы подумайте, ведь со мной никогда ничего не случается. Когда я еще был мальчуганом, я ни разу не пережил ни одного приключения. Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испытывает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное. Этому любителю орхидей было всего 36,
1: Он был на 20 лет моложе меня, когда он умер. А он был дважды женат. Один раз разводился. 4 раза болел малярией и 1 раз сломал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца. В другой раз его ранили отравленной стрелой. И в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Все это, разумеется, очень беспокойно. Но зато как интересно. За исключением разве только пиявок. Все это не пошло ему на пользу, я уверена, — проговорила леди убежденно. — Да, пожалуй. Уэдерберн взглянул на часы. 9:23. Я выйду 11:45. Времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак. Сегодня достаточно тепло. Серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется... Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и залитый солнцем сад за окном, затем с тревогой на лицо кузины. «Я считаю, все-таки лучше взять зонтик, раз вы едете в Лондон», — сказала она тоном, не допускающим возражений. «Туда и обратно дорога не очень-то близкая». Уэдерберн вернулся под вечер в необычном для него взволнованном состоянии. Он совершил покупку. Редко случалось, чтобы он действовал решительно, но на этот раз было именно так. «Это ванды, а это дендробии и палеонофис», — перечислял он. Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и, пока обедал, сообщал кузине всяческие о них подробности. По заведенному обычаю, каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему, и его слушательнице. «Я так и знал, что сегодня что-нибудь произойдет. И вот я купил все это. Некоторые из них, я почему-то положительно убежден в этом, некоторые из них окажутся замечательными. Но как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот это!» — он указал на сморщенный корень. «Не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый вид или даже новый род. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттон. Мне неприятно смотреть на это, у нее отвратительная форма. На мой взгляд, она пока лишена всякой формы. Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки. Завтра они спрячутся в горшке под землей. Похоже на паука, притворившегося мертвым». Уэдерберн улыбнулся и, склонив голову на бок, рассматривал корень. «Да, признаться, не очень красивый образчик. Но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра. Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра примусь за работу. Беднягу Баттона нашли в мангровом болоте, не то мертвым, не то умирающим», — вскоре заговорил он опять. «Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой. Очевидно, он потерял сознание. Эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят, болотные пиявки высосали из него всю кровь, всю, до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни? От этого она не кажется мне лучше. Пусть жены сетуют. Удел мужей — трудиться», — изрек Уэдерберн с глубочайшей серьезностью. «Только подумайте, умереть без всякого комфорта в каком-то отвратительном болоте, лежать в лихорадке — ничего, только хлородин и хина. Если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной, и никого поблизости, кроме этих противных туземцев. Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов, ну, просто ужасны. Во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным, раз никто их тому не обучал. И все это лишь для того, чтобы в Англии кто пожелает, мог купить орхидеи.
2: Разумеется, удобств там мало. Но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни, — сказал Одерберн. Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттона, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега-орнитолог. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть и не смогли объяснить, к какому виду они принадлежат. Именно поэтому эти растения меня так интересуют.
1: Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Я не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе, на этих безобразных корешках лежало мертвое тело. Боже мой, мне сначала это не пришло в голову. Нет, заявляю категорически, я больше не в состоянии куска в рот взять.
2: Я приму их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда так же хорошо видно.
0: В течение последующих дней он действительно с головой ушел в работу. Возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного. Несколько вант и дендробий погибло, несмотря на все заботы, но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил свою кузину в оранжерею, не дав ей доварить варенье.
2: «Это бутон!» — пояснял он. «А тут скоро будет множество листьев. А вот эти маленькие отростки — это воздушные корешки».
1: «Как будто из бурой массы торчат белые пальцы», — сказала экономка. «Нет, они мне не нравятся».
2: «Почему же?»
1: «Не знаю. Похоже, на пальцы готовы схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях».
2: «Не могу, конечно, поручиться. Но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного из вида орхидей».
1: «Впрочем, может, это моя фантазия.
2: Посмотрите-ка, на концах они немного сплющены».
1: «Они мне не нравятся», — повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. «Я понимаю, это глупо с моей стороны и очень о том сожалею, раз вы-то от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп».
2: «Но разве обязательно это то самое растение? Ведь это только мои догадки».
1: Она пожала плечами. «Все равно они мне не нравятся».
0: У Эдерберна слегка задело такое отвращение к его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота.
2: «Сколько всего занятного с этими орхидеями!» — сказал он как-то. «Столько возможностей и неожиданностей! Дарвин изучал их оплодотворение и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидеи приспособлено к тому, чтобы насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из киприпедий. Неизвестно ни одно насекомое, которое могло бы переносить с него пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян.
1: Но как же вырастают новые цветы?
2: Из усов и клубней и тому подобного.
1: Это легко объяснимо.
2: Непонятно другое. Для чего служат цветы?
1: «Весьма вероятно, — добавил он, — что моя орхидея окажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы зашли взглянуть на них. Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, у нее там разбаливается голова. Она видела растения уже два раза. В последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые словно бы тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне, будто растут прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и Уэдерберну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление. На горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи. И, наконец, великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него его сокровище. В воздухе носился новый аромат, сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплице. Уэдерберн поспешил к орхидее и... О, радость! На свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдерберн замер от восторга. Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках. Тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами. «Надо проверить, не слишком ли высока температура?» Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея, все накренилось, потом подскочило вверх. В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай. Но Уэдерберн к столу не явился. «Никак не может расстаться со своей противной орхидеей», — подумала она и подождала еще минут 10. Вдруг у него остановились часы. Надо пойти позвать его. Она направилась прямо к оранжерее. Открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи. С минуту она стояла неподвижно. Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе. Сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки. Сперва она не поняла. Но тут же увидела на его щеке, под одним из хищных щупальцев, тонкую струйку крови. Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок. От одуряющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдерберна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи, затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол.
0: С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришло в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному. И уже через минуту Ведерберн был свободен. Он был бледен, как полотно. Кровь текла у него из многочисленных круглых ранок. Паденный рабочий, привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел как раз в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновение он представил себе невероятные вещи.
1: «Скорее воды!» —
0: крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии. Когда паденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах. Голова Уэдерберна лежала у нее на коленях. Она стирала кровь с его лица.
2: «Что случилось?»
0: — спросил Уэдерберн, приоткрыв глаза. И тут же закрыл их снова.
1: «Бегите живей! Скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэддоном!» —
0: сказала она паденщику. И добавила, видя, что тот медлит, «Я все расскажу, как только вы вернетесь!» Вскоре Уэдерберн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила.
1: «Вам стало дурно в оранжерее».
2: «А орхидея?»
1: «Я пригляжу за ней».
0: Ведерберн потерял много крови. Ну, в общем, особенно не пострадал. Ему дали выпить коньяку с каким-то розовым мясным экстрактом и уложили в постель. Экономка вкратце рассказала доктору Хэддону обо всем, что произошло.
1: «Сходите в оранжерею и посмотрите сами», — предложила она.
0: Холодный воздух врывался в открытую дверь, приторный запах почти исчез. Воздушные корешки, разорванные и уже увядшие, валялись среди темных пятен на кирпичном полу. Ствол орхидеи сломался при падении горшка. Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился было разглядеть их получше. Заметил, что один из воздушных корешков еще слабо шевелится, и передумал. На следующее утро странная орхидея все еще лежала там, почерневшая, испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь поминутно хлопала, и весь выводок орхидеи Ведерберна съежился и завял. Зато сам Ведерберн, лежа у себя в спальне, ликовал, упиваясь рассказами о своем необыкновенном приключении.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

Париж радостно сверкает под ясным и теплым солнцем. Окна домов широко распахнуты, и видно, как с сены поднимается легкая голубоватая дымка.

0: Спокойно, дети, спокойно. Мне нужно поговорить с вашим учителем.
1: Дети, прошу вас покинуть класс.
2: А что случилось, лейтенант Данилов?
0: Вы разве не слышали, господин Гастен? Убиты Леони Берар.
2: Вот как?
0: Да. И мне хотелось бы узнать, выходили ли вы из класса между 10 и 11 часами?
2: Я? Нет, он, по-моему, не выходил.
0: Благодарю вас. Ты хочешь мне что-то сказать, мальчик?
3: Да. Я видел, как наш учитель, господин Гастен, вчера утром выходил из своего сарая после 10 часов.
0: Стало быть, он покидал класс во время занятий?
3: Да. Я сам видел.
0: Господин Гастен, мне все-таки придется попросить вас не отлучаться за пределы округа.
2: Как вам будет угодно?

0: «Выстрел из карабина 22». Радиоспектакль по повести Жоржа Сименона «Мегре в школе».
1: Господин Мегре, вас здесь ожидает посетитель с 8 утра.
2: Пусть войдет.
1: Есть. Прошу.
3: Я Гастем, учитель из деревни Сен-Андре. Ну, вы в курсе дела, да?
2: Садитесь. В курсе какого дела?
3: Как? Я думал, что это уже известно. Тотчас после происшествия явился репортер. Я отбыл вечерним пассажирским поездом и немедленно поехал к вам.
2: Чем могу быть полезен?
3: Они, наверное, думают, что я сбежал. Если бы я был виновен и хотел бы сбежать, я бы не был здесь. Верно ведь, да?
2: Мне трудно ответить вам, пока я не узнаю больше. В чем же вас обвиняют?
3: В том, что я убил Леони Бера.
2: Кто обвиняет?
3: Вся деревня. Более или менее открыто. Лейтенант из жандармерии не решался меня арестовать, но велел никуда не выезжать.
2: Так, но вы все-таки уехали.
3: Я считал необходимым повидаться с вами. Я надеюсь только на вас. Если вы захотите, то вы восстановите истину.
2: А почему вас обвиняют в убийстве?
3: Ну, вы родились в деревне. Я читал об этом в одном журнале. Вы провели там большую часть своей молодости, и потому должны знать, что такое небольшая деревня. Сен-Андре насчитывает всего 320 жителей.
2: Минуту. Преступление было совершено в Шаранте. Видите ли, я служу в парижском отделении полиции.
3: Я это знаю. Территориально это не имеет к вам отношения. И все же я считал естественным приехать под вашу защиту.
2: Под мою защиту.
3: Если меня арестуют, то быстро расправятся со мной.
2: Они вас не любят?
3: Да, прежде всего, потому что я учитель и секретарь мэрии.
2: Не понимаю.
3: Ну, когда я упрекаю родителей в том, что дети пропускают занятия, мне отвечают, что я вмешиваюсь не в свое дело. А когда я требую, чтобы мои ученики здоровались со мной на улице, они воображают, что я возомнил себя префектом.
2: Расскажите мне дело Леони Берар.
3: Вы знаете, прежде всего, вам следует рассказать о деревне. Школа находится за мэрией, там я живу. В конце двора у меня есть небольшой участок. Позавчера, во вторник, была такая же, как сегодня. Погода настоящая весна, и вода была невысокая.
2: Это имеет какое-нибудь значение?
3: Да. Ну, в низкую воду не выходят ни за мидиями, ни за устрицами. Все сидят дома, вы же понимаете.
2: Да.
3: За школьным двором расположены сады нашей деревни. Сюда же выходит и фасад дома Леони Берар.
2: Сколько ей было лет?
3: Ей было 66. Как секретарь мэрии, я знаю возраст всех жителей деревни.
2: Понятно.
3: 8 лет назад Берар ушла на пенсию. Она стала совершенно немощной. Не выходила из дома, передвигалась, опираясь на палку. Это была скверная женщина.
2: Чем же она была так плоха?
3: Она ненавидела весь мир.
2: Почему?
3: Не знаю. У нее есть племянница, которая жила вместе с ней. После того, как она вышла замуж за Жильена, нашего сельского полицейского, женщины перестали встречаться. Леони не хотела, чтобы ее племянница выходила замуж. Она не хотела видеть даже добрейшего доктора Брюсселя, которого обвиняла в том, что он пытался отравить ее своими снадобьями.
2: А он пытался это сделать?
3: Ну нет, конечно. Я это говорю, чтобы вы поняли, какая это была женщина. Когда она работала на почте, она всегда подслушивала телефонные разговоры, читала открытки, вскрывала письма. Таким образом, она всегда была в курсе всех дел и секретов. Это помогало ей легко ссорить людей. Большая часть семейных и соседских ссор и раздоров – это, конечно, дело ее рук.
2: И за это ее не любили.
3: Ну, конечно, не любили. Но меня они тоже не любят.
2: Об этом вы уже говорили.
3: Да, из-за того, что я не здешний.
2: Понятно.
3: И я родился в Париже. Моя жена тоже.
2: Ваша жена живет в Сен-Андрее.
3: Мы живем вместе. Наш сын тоже с нами, ему 13 лет.
2: Он ходит в вашу школу.
3: Ну, другой школы у нас просто нет. Да я клянусь вам, к Клянусь, я не выделяю его среди других. Я даже подозреваю, что он специально старается не быть лучшим учеником, хотя у него для этого есть все данные. И все равно они нас не любят. И Леони Берард тоже не обошла нас своим вниманием.
2: Без всякой причины.
3: Она утверждала, что я настраиваю ребят против нее. Но это совершенно не так. Она сама была во всем виновата. Один вид детского лица приводил ее в бешенство.
4: Опять шляетесь мимо моего окна?
5: Дядька Берард, мы же в школу идем.
4: Знаю я вашу школу, бездельники.
6: Чего так говорите?
5: Вы можете проверить.
6: А у нас сейчас уроки начинаются.
4: Ну и ходите другой дорогой. Нечего тут. А то сейчас вот палкой я грею.
6: Попробуйте только. Ведьма.
4: Ну я вам покажу ведьму, негодяи. Но я найду на вас управу, мерзавцы! И ваши родители тоже мерзавцы, негодяи!
2: Так, дальше.
3: Много было стычек с ней. Берард не раз жаловалась на ребят в жандармерию.
2: А что произошло во вторник?
3: Во вторник... Я вел урок в классе.

0: Спокойно, спокойно, дети. Вот это задание на дом. Перепишите в тетради. Урок еще не кончен, спокойно.
1: И вы не пошли посмотреть, в чем дело?
0: Нет. И некоторые меня за это упрекают.
1: Скажите, из школы можно увидеть домик Леони Берар?
0: Из одного окна, да.
1: Очень хорошо. Что же вы увидели?
0: Ну, прежде всего, я увидел Марию, женщину, которая помогала Леони по хозяйству. Она выбежала из дома, размахивая руками. Затем появился сельский полицейский. И прибыл на машине доктор.
1: А что было потом?
0: Потом?
1: Да.
2: Войдите.
3: Извините, господин Гастен, мне нужно задать вам один вопрос. У вас есть карабин?
0: У меня нет, но у моего сына Жан-Поля есть.
3: Карабин какого калибра?
0: 22-го.
3: А где он находится?
0: Я не знаю, насколько мне известно, карабин сына находится у него в комнате.
3: Прекрасно. Сейчас проверим.
0: А, мне нужно было бы прежде спросить сына, но тогда я не подумал об этом. Карабина не оказалось на месте. Сын почему-то оставил его в сарае, где я храню тачку и инструменты.
1: Леони Берар убили из карабина 22.
0: Это самое странное. Из такого карабина убить человека трудно. Однако факт остается фактом. Пуля попала ей прямо в правый глаз.
1: Вы хороший стрелок.
0: Ну, так говорят.
1: Так, и лейтенант заподозрил вас в убийстве.
0: В том-то и дело. Сам я не знаю, почему я сказал, что не выходил из класса. Он допросил учеников, они сказали, что это вовсе не так.
1: Однако вас не арестовали.
0: Вчера меня еще не арестовали, но я не убежден, что этого не сделали бы сегодня, если бы я остался в Сан-Андре. Вечером в наше окно бросали камни. Мне очень жаль жену, она была очень расстроена этим.
1: Вы уехали один, оставив жену и сына там.
0: Да. Да, я думаю, они не осмелятся ничего им сделать. А если же меня арестуют, мне не дадут возможности защищаться. Никто мне не поверит. Они сделают со мной все, что захотят. И я решил, что если все вам расскажу, может быть, вы согласитесь приехать и раскрыть истину.
1: Понимаю.
0: Я не предлагаю вам денег. Я знаю, что это вас не интересует, но я клянусь вам, господин комиссар, я клянусь, я не убивал Леони Берар.
1: Гастен, как фамилия вашего лейтенанта?
0: Данилу, его фамилия.

0: Алло. Соедините меня с жандармерией Ла-Рошелли.
1: Соединяю.
2: Алло. Лейтенант Данилу слушает.
0: Говорит Мегре из уголовной полиции. Вы, кажется, разыскиваете кого-то?
2: Как? Вам это уже известно?
0: Речь идет об учителе.
2: Да, я напрасно на него понадеялся. Я не мог себе представить, что он попытался.

За окнами уже мелькали низкие домики. Путей становилось все больше, и, наконец, показались платформы вокзала. Как только двери распахнулись, в купе ворвалось холодное и сильное дыхание города. Оно шло откуда-то из темноты. Можно было различить мерно покачивающиеся мачты кораблей, трубы, услышать крики чаек, почувствовать знакомый запах моря и гудрона.

0: Честь имею, господин комиссар.
1: Честь имею. Не думаю, что необходимы наручники.
0: Пройдемте, господин Гастен.
1: Повторяю, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Я приехал сюда неофициально.
0: Я все понимаю, но сейчас мы должны арестовать учителя. Иначе мы поступить не можем. Во всяком случае, он будет в большей безопасности, чем где-либо. Сержант! Отведите арестованного в камеру полицейского участка.
2: Слушаюсь.
1: Вы слышали? Через это надо пройти. Я сделаю все от меня зависящее.
3: Спасибо.
0: Вы думаете, он не виновен?
1: Не знаю.
0: К сожалению, показания ученика очень серьезны. У него нет никакой причины лгать.
1: Когда он дал показания?
0: Сегодня утром, когда я второй раз допрашивал его.
1: А вчера он не сказал ничего?
0: Он был напуган. Вы увидите мальчика, если захотите.
1: Да, я сейчас же отправлюсь в Сен-Андре.
0: Я провожу вас до такси.
1: Благодарю
0: вас.
2: Вам куда?
1: Сен-Андре, гостиница «Уютный уголок».

0: А легкие.
1: А у меня
0: туз.
2: Опять твоя взяла.
3: L'album vent, ma amie m'attend. Trois beaux canards s'en vont baignant.
4: У вас есть свободные комнаты?
5: А у вас есть удостоверение личности?
4: Пожалуйста. А, вы, оказывается, самый знаменитый комиссар. Я хозяин гостиницы Луи Поме. Тереза!
6: Да?
4: Отнеси чемодан комиссара в комнату с окнами на улицу.
6: Сию минуту, мсье.
4: Вы приехали сюда из-за Леони?
7: Неофициально.
4: Правда, что учитель нашелся в Париже?
7: Он сейчас в тюрьме в Ле-Рошель.
4: Подозреваю, что если бы вы думали, что он виновен, вряд ли вы стали затруднять себя этой поездкой. Я ошибся?
7: Может быть, нет. Может быть, и нет.
4: Комиссар Мегре, здесь есть один человек, который слышал выстрел. Тео!
8: Угу.
4: Правда, что? Ты слышал выстрел?
8: А почему бы мне и не слышать? Ну, сейчас твой ход, Густав, не зевай.
4: Это помощник мэра.
7: Я знаю.
4: А ты, Фердинанд, что видел? Это наш почтальон, Фердинанд Корно. Так что ты видел, Фердинанд?
9: Ничего не видел.
4: Разве ты не видел Тео в его саду?
9: А, как же. Я даже отнес ему письмо.
4: А что он делал?
9: Пересаживал лук.
4: В котором часу?
9: На церковных было ровно 10. Я видел часы поверх крыши.

0: быстро все по домам. Быстро.
1: Я думаю, Кумай, вы не собираетесь вешать замок на двери. У меня есть еще время погулять перед сном.
2: Хорошо, хорошо. Я вас подожду, доверилась.

0: Мегре отправился по дороге, свернул направо, прошел мимо садов. Море не было слышно, оно не проглядывало ни с какой стороны. Он был разочарован без какой-либо явной на то причины.
1: И зачем я ввязался в это дело?
0: Прием, который оказал ему лейтенант Даньелу, несколько охладил комиссара.
1: Вероятно, следователь тоже недоволен. Как умело он расследовал убийство. И не надо было приезжать из Парижа с таким видом, будто он ошибся. Безусловно, они будут вежливы и познакомят меня с делом. И тем не менее, Мегре всегда останется для них докучливым человеком, который вмешался не в свое дело.
0: Мегре не спалось на новом месте. Он снова, как в детстве, ощущал запах сена и деревенской сырости. Все это тревожило его.

0: Еще не проснувшись, он услышал шум наступившего утра. Мегре открыл глаза, раздвинул занавеску и увидел солнце еще более яркое, чем вчера.
1: Доброе утро, мсье!
2: Доброе утро!
1: А вы просили разбудить вас в 8 часов.
2: А мерси, я уже встал.
1: А вот вам горячая вода, мсье.
2: Благодарю вас. Скажите, Тереза, а вы тоже верите, что Гастен убил Леони?
1: Не знаю.
2: Вы в это не верите?
1: Ну, не похоже, чтобы он мог это сделать. Но они все хотят, чтобы это был он. Вы понимаете?
2: Понимаю. Как вы думаете, кто заинтересован в смерти старухи?
1: А я не знаю. Говорят, она лишила наследства свою племянницу, когда та вышла замуж.
2: А кому теперь достанутся ее деньги?
1: Ну, а может быть, она отдала их на благотворительные цели. А, знаете, она так часто меняла свои решения, и, может быть, она отдала Марии служанке.
3: Тереза!
1: Ой.
2: Идите, идите, Тереза.
1: Ой, иду, мсье.
2: Очевидно, Помель не хочет, чтобы девушка сказала лишнее.
4: Может быть.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Комиссар Мегре, с вами хочет познакомиться доктор Брюссель.
0: Очень приятно. Комиссар Мегре.
2: Доктор Брюссель,
1: садитесь. Можно по стаканчику кофе?
0: С удовольствием. Доктор, что вы думаете о Гастене?
2: Бедняга.
0: Почему?
2: А потому что он делает то, что может. А люди, которые изо всех сил стараются делать то, что могут, бедняги. Как вы видели, никто ему спасибо за это не сказал.
0: Его жена нездорова?
2: Да, она плохо владеет правой рукой.
0: В каких отношениях она была с Леони Берар?
2: Они видели друг друга только из окон, через двор и сад. Кажется, Леони время от времени показывала ей язык, как, впрочем, и всем остальным в деревне. Вы не находите забавным, что Леони, которую, казалось, ничего не берет, была убита маленькой пулей из детского карабина?
0: Да, это удивительно. Как в любом деле, трудно установить истину.
2: Вы учтите, Мегре, все будут пытаться вставлять вам палки в колеса.
0: Да.
2: Не верьте ничему, что вам будут рассказывать ни дети, ни родители. Заходите ко мне, когда это будет нужным. Я сделаю все, чтобы помочь вам.
0: Вы их не любите.
2: Я их обожаю.

Спокойно и тихо, как в монастыре. Вдали вставала живая стена изгородей, нежная зелень садов, кусты сирени, побеги плюща на желтых и белых фасадах домов.

0: дверь мэрии выходила в коридор с выбеленными известью стенами, на которых кнопками были приколоты инструкции и объявления. Некоторые из них были написаны рукою учителя. Мегре направился к одноэтажному дому Гастенов. Он протянул руку, чтобы постучать.
1: Входите! Господин Мегре, пожалуйста, входите. Я вас ждала. Если бы вы знали, как мне приятно вас видеть.
2: Благодарю, госпожа Гастен.
1: Я вчера узнала, что вы должны приехать. Жан-Поль, почему ты не здороваешься с господином Мегре?
3: Здравствуйте.
1: Может быть, ты пройдешь в свою комнату?
3: Хорошо, мама.
1: Садитесь. Пожалуйста, садитесь.
2: Благодарю вас.
1: Я вам так признательна за то, что вы верите в Жозефа. Конечно, я не знаю, чем это кончится, но я же не могу поверить, что могут осудить невиновного. Вы его не знаете. Это такой необыкновенный человек. Скажите, а как он выглядел вчера вечером?
2: Очень хорошо. Очень спокойно.
1: Правда ли, что ему на вокзале надели наручники?
2: Нет. Он сам добровольно пошел за жандармами.
1: И много народу это видело?
2: Нет, все прошло незаметно.
1: Как вы думаете, может быть, ему что-нибудь нужно? У него очень слабое здоровье.
2: Я знаю, не волнуйтесь, госпожа Гастен, он сейчас здоров. Он сейчас здоров. Разрешите мне задать вам несколько вопросов?
1: Да, конечно.
2: Ваш муж ссорился когда-нибудь с Леони Берар?
1: Да, случалось. Он же был секретарем мэрии.
2: Понятно.
1: А она относилась к числу таких людей, которые всегда создают трудности.
2: Понятно.
1: Нужно было решать вопрос об ее пособии. Жозеф очень строг. Он всегда выполняет свой долг и отказался подписать какие-то там справки. Она возненавидела и его, и меня. Но Жозефу никогда бы не пришло в голову убивать ее за это. Никогда. Да он вообще никого не может убить. Вы его видели? Это очень мягкий человек. Это мягкий человек, который хотел бы, чтобы все были счастливы.
2: Благодарю вас. Расскажите о вашем сыне.
1: А что вы хотите о нем знать? Ну, он похож на своего отца. Это спокойный, мальчик прилежный. Очень развитой для своего возраста.
2: Он играет когда-нибудь с другими детьми?
1: Сначала играл. Но вот уже 2 года, как он предпочитает сидеть дома. Видите ли, он много читает, и потом я учу его играть на пианино.
2: Скажите, пожалуйста, в котором часу ваш муж пришел домой во вторник?
1: Ой, вы знаете, я уже просто не могу сейчас точно это сказать. Мне столько раз задавали этот вопрос, как будто меня хотят изо всех сил заставить ошибиться. Я не уверена ни в чем. Обычно во время перемены он заходит на минутку в кухню. Он наливает себе чашку кофе, а я в этот момент бываю у себя наверху.
2: Он пьет вино?
1: Никогда и не курит.
2: Во вторник он приходил во время перемены?
1: На допросе он отрицал это. Я тоже сказала лейтенанту, что нет, так как он никогда не лжет. Уже потом я вспомнила, что нашла на столе в кухне грязную чашку.
2: Так, так. Значит, он приходил.

0: Госпожа Гастен, во вторник ваш муж приходил домой во время перемены?
1: На допросе он отрицал это. Я тоже сказала лейтенанту, что нет, так как он никогда не лжет. Но потом я вспомнила, что нашла в кухне на столе грязную чашку.
0: Так, значит, он приходил.
2: Поиски истины. Вторая часть радиоспектакля по повести Жоржа Сименона «Мегре в школе».
1: Жан-Поль, пожалуйста, спустись сюда, мой мальчик. Иди сюда. Комиссар Мегре хочет с тобой поговорить.
3: О чем вы хотите со мной поговорить?
0: Здравствуй, Жан-Поль. Я думаю, ты меня не боишься?
3: Я никого не боюсь.
0: Очень хорошо. Ты был в школе во вторник утром?
3: Да.
0: Что произошло после перемены? Я думаю, ты хочешь, чтобы твой отец вышел из тюрьмы? И чтобы настоящий преступник был арестован? Так вот, один маленький, ничего не значащий факт может навести меня на след. Сколько вас в классе?
1: Отвечай, Жан-Поль, ну, отвечай.
3: 32.
0: Что ты делаешь во время перемен?
3: Ничего.
0: Ты не заходишь домой?
3: Нет.
0: Почему?
3: Потому что отец этого не хочет.
0: Ты не помнишь, что делал во вторник твой отец во время большой перемены?
3: Нет, не помню.
0: Что у вас было на втором уроке?
3: Урок грамматики.
0: Кто-нибудь постучал в дверь во время урока?
3: Может быть.
0: Ты не уверен в этом?
3: Я не знаю.
0: Послушай, когда учитель выходит из класса, ученики обычно встают, разговаривают, носятся по классу. Ну хорошо. Что произошло во вторник?
3: Я не помню.
0: Ты не выходил из класса?
3: Зачем?
0: Кто смотрел в окно?
3: Не знаю.
0: Послушай, Жан-Поль.
3: Я ничего не знаю. Я ничего не слышал. Мне нечем вам рассказать.
1: Жан-Поль. Пожалуйста, не надо на него сердиться, господин комиссар, не сердитесь.
0: Я не сержусь.
1: Вы поставьте себя на его место. Вчера лейтенант допрашивал его больше часа. После этого он вернулся к себе в комнату и лег на постель. Так он лежал до самого вечера.
0: Скажите, он любит отца? Или, скажем, больше любит вас?
1: Он не доверяется никому, но, конечно, больше делится со мной.
0: Как он реагировал, когда обвинили отца?
1: Он оставался таким же, каким вы его только что видели.
0: Он не плакал?
1: Он никогда не плачет.
0: С каких пор у него карабин?
1: Мы подарили его к Рождеству.
0: И часто он стреляет из него?
1: Стреляет он редко. Нет, ну иногда он просто гуляет с карабином на плече и воображает, очевидно, себя охотником.
0: Благодарю вас. Я думаю, если бы он вышел из класса во вторник, в то время, когда не было отца, его товарищи заметили бы это.
1: Вы думаете, что Жан-Поль...
0: Я обязан думать обо всем. Скажите, кто из учеников утверждает, что видел, как ваш муж выходил из сарая?
1: Марсель Селье – это сын жестянщика.
0: Он хороший ученик?
1: Лучший в классе, как и мой сын. Отец Марселя тоже умный, работящий человек. Нет, я думаю, что они... Очень славные люди.
0: Благодарю вас. Лейтенант уже, наверное, в мэрии. Я должен к нему зайти.
1: Вы будете помогать нам?
0: Я сделаю все возможное.
1: Спасибо. Большое спасибо.

0: Присаживайтесь, господин комиссар. Я сейчас закончу допрос Марии, служанки Леонид Берар.
1: Да, хорошо, хорошо.
0: Вы сказали, что она обещала оставить вам все, чем владела, включая дом.
2: Да, она так обещала.
0: При свидетелях?
2: Чего?
0: Ну, когда она это пообещала?
2: Давно.
0: Что вы называете давно?
2: Ну, может, год.
0: Или два года?
2: Может быть.
0: Ну, сколько лет вы работаете у Леонид Берар?
2: Лет пять.
0: И она сразу же пообещала, что оставит вам все свои деньги?
2: Нет, почему не сразу?
0: Ну, через год, два, три.
2: Да.
0: Что да? Два или три, или год?
2: Не знаю.
0: А вы не знаете, почему она дала такое обещание вам?
2: Чтобы взбесить свою племянницу, она так сказала.
0: А ее племянница бывала у нее в гостях?
2: Никогда.
0: А это мадам Силье, жена жестянщика, так?
2: Да.
0: А сам Силье тоже никогда не ходил к ней в гости?
2: Почему ж-то ходил?
0: И она не была с ним в ссоре?
2: Была.
0: Почему же он ходил к ней?
2: Он ей угрожал. Обещал составить протокол за то, что она выплеснула на него помой из окна. Они так оскорбляли друг друга.
0: Вы любили свою хозяйку?
2: Я не знаю.
0: Но она была добра к вам?
2: Да, отдавала мне остатки еды, свои старые платья.
0: Но она хорошо вам платила?
2: Да нет, немного. Работать заставляла всю вторую половину дня.
0: Вы присутствовали при ее ссорах с соседями?
2: Да, почти при всех.
0: У нее дома?
2: Да она никогда не выходила из дома. Она кричала на соседей из окна всякие неприятные для них слова.
0: Какие слова?
2: Ну, всякие там про то, что они когда-то сделали, ну, и да, то, что они не хотели бы, чтобы другие знали.
0: Да, и за это ее все ненавидели.
2: Да, все ненавидели.
0: А был кто-нибудь, кто особенно ненавидел ее, но настолько, что хотел бы ее убить?
2: Конечно, раз ее убили.
0: Но у вас есть хоть малейшие представления, кто бы мог это сделать?
2: Уж я-то думала, что вы знаете.
0: Откуда?
2: Ну, раз вы арестовали учителя.
0: Вы думаете, что это он?
2: Не знаю.
3: Разрешите, я задам вопрос.
0: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, вы просили Леонид Берар написать завещание?
2: Да, просила. А мне посоветовали так сделать.
3: И она это сделала?
2: Она сказала, что все в порядке.
3: После ее смерти вы не рылись в ее ящиках?
2: В каких ящиках?
3: Благодарю, Данила, у меня все.
0: Если вы еще понадобитесь, Мария, я вас вызову.
2: Хорошо. Она не подписала бумагу?
0: Пока ничего не нашли.
2: Я так и знала, что она меня обманет.

0: В углу комнаты стояло 6 карабинов 22-го калибра, из которых 4 были совершенно одинаковыми. Даниилу взял с камина картонную коробочку и достал из нее деформированную свинцовую пулю.
1: Эта пуля сплющивается, попав в цель. На ней бесполезно искать следы и невозможно определить оружие, из которого стреляли.
2: Так, а гильзу нашли?
1: Мои люди прочесали весь сад за домом, они ищут и сегодня. И вполне возможно, что тот, кто стрелял, унес гильзу с собой. К тому же у нас очень мало вещественных доказательств. И это преступление выглядит слишком неправдоподобно.
2: Весьма.
1: Вообще трудно предположить, что можно убить человека пулей вот этого калибра. Поэтому я и следователь подумали, не случайно ли это произошло. Кто-нибудь из ребят мог стрелять, он по воробьям. И вот что получилось. Знаете, описаны еще более странные совпадения. Но вот в чем дело. В тот час, когда была убита Леони Берар, ребята были в школе.
2: Все?
1: Почти. Несколько человек в этот день в школе отсутствовали.
2: Так, скажите, это очень интересно. Скажите, вы пытались узнать, где находился каждый из них в это время?
1: Да, пытался. Но люди отвечают неохотно, и добиться от них нужной информации невозможно. Из всех показаний только вот свидетельство одного мальчика заслуживает внимания.
2: Марселя Селье?
1: Да.
2: Вы выяснили, почему же он ничего не сказал в первый день?
1: Боялся, что заподозрит родителей. Ведь его мать – племянница старухи Берар.
2: Я знаю также, что Леони Берар объявила о своем решении лишить ее наследства.
1: В том-то и дело. Лишь на другой день Марсель решился. Сам пришел ко мне и все рассказал.
2: Так, ну хорошо. Марсель видел, как учитель выходил из сарая?
1: Это он как раз и утверждает.
2: Так. Он не видел, как Гастен туда входил?
1: Нет, только как выходил. Учитель же уверяет, что он не входил в сарай в то утро. Или же учитель лжет. Или мальчишка выдумал всю эту историю. Но для чего?
2: Вот, действительно, для чего?

0: Рюмку пивно, гури.
1: А, помощник мэра, ты его. Ты здесь, как всегда, привет, старый разбойник.
2: Отвяжись.
0: Ты очень устал, ай-яй-яй. Подумай только, живут же на свете такие бездельники.
1: И комиссар здесь. По-видимому, это вы должны открыть горшок с розами, комиссар.
2: Пытаюсь.
1: Старайтесь получше. А если вы здесь что-нибудь откроете, то заслужите орден.
2: Марселен, как поживает твой сын?
1: Доктор говорит, что ему пора уже ходить. Легко сказать. Как только его ставят на ноги, он падает. Доктора понимают в своем деле не больше, чем помощники мэров в своем.
2: Хорошо, хватит болтать, хватит. Ты уже закончил свою работу?
1: Нет, мне еще нужно завести мясо в бураш. Луи, налей еще и запиши это на мой счет. Вместе с остальным. Спасибо. Комиссару мое почтение и желаю удачи. Прощайте. Тебе-то его тоже. Привет и прощай, негодяй.

0: Что он за человек, этот Марселен?
1: Несчастливый он человек. У Марселена Рато отец и мать умерли от туберкулеза. Сестра тоже находится на излечении в санатории. Брата упрятали в сумасшедший дом.
0: А чем он занимается?
1: А он перебивается, как может. Продает мясо в окрестных деревнях. Пытался открыть мясную лавку для Рошели. Но все напрасно. Деньги, которые у него были, он уже сумел потратить. Так, бедняком и остался.
0: У него много детей?
1: Сын и дочь. Сын был сбит мотоциклом месяц назад и сейчас еще лежит в гипсе. Дочери 7 лет. Скоро должна пойти в школу.
2: А после работы Марселен всегда здесь.
3: Амель, подойди сюда, пожалуйста. Еще рюмку перно двойного.
4: Одну минуточку.
2: Пожалуйста. Эй, Тео,
0: послушай, Памель, тебе это нравится?
2: Что мне нравится?
0: Рассказывать все это комиссару.
2: Я ничего плохого ни о ком не говорю.
0: Хочешь, Луи, я расскажу про твои делишки?
2: Ты что? Ты же прекрасно знаешь, что про меня нечего рассказывать. Просто нужно поддерживать разговор или нет?
0: А может, иногда лучше не поддерживать, а помолчать?
2: Могу помолчать, если ты настаиваешь.
0: Да. Прошу, не забывай, пожалуйста, об этом.
5: Мегре почувствовал, что Тео был в деревне хитрым богом, который знал все, что происходит за стенами домов, знал все, что скрывается под черепными коробками, и наслаждался своей властью над людьми. Но он также понимал, что посторонним Тео не откроет ничего.
6: Да, Тео крепкий орешек. Он во многом мог бы помочь мне, если бы захотел.
3: Ой, какой вы тонкий пройдоха, комиссар. Вас считают асом в своем деле, и в Париже вы открываете все, что пытаются от вас скрыть. Только ведь я тоже непрост. Здесь я все открываю, но для себя, а вы попытайтесь ваш ход. Расспросите людей, посмотрим, сможете ли вы здесь понять хотя бы что-нибудь.
6: Он во многом мог бы помочь мне.
3: Ну, мне пора. Желаю вам успеха, комиссар.
1: Ну и хитрый же этот тип, Тео. Он все дела ловко всегда устроит и сам в стороне.
6: Как вы думаете, кроме Тео, никто не слышал выстрела?
1: А у нас привыкли к этой пальбе. Особенно с тех пор, как у каждого мальчишки появился карабин. Другое дело, если бы выстрелили из охотничьего ружья, тот бы уж все услышали.
6: Тео мог что-нибудь увидеть из своего сада?
1: Даже если бы он что-нибудь и видел, он ничего не скажет.
6: Даже если бы он видел, кто стрелял?
1: А, тем более. Я вас предупреждал, что вы здесь ничего не поймете.
6: Вы думаете, что учитель убил старуху?
1: А вы?
6: Нет. Я в это не верю. Но все пока еще не ясно.
1: Да, не ясно.

0: Можно войти?
1: Пожалуйста. Что мсье хочет купить?
0: Мадам Селье?
1: Да, я.
0: А я комиссар Мегре. И хотел бы поговорить с вашим сыном.
1: Марсель?
2: Да, мама.
1: Комиссару нужно поговорить с тобой.
2: Хорошо.
1: Я оставлю вас. Мне нужно готовить обед.
3: Здравствуйте, мсье.
0: Здравствуй, Марсель. Послушай, я думаю, ты никогда не лгал.
3: Приходилось, месье.
0: Ну, наверное, это была какая-нибудь не очень серьезная ложь.
3: Довольно серьезная. Однажды я упал в лужу, когда ловил лягушек. Родители запрещают мне подходить к воде, потому что я легко схватываю насморк. Одежда у меня вся вымокла. Я сказал, что меня толкнули, когда я проходил по мостику через ручей.
0: И часто тебе доводилось так лгать?
3: Нет, месье. Реже, чем раз в месяц.
0: Твои друзья обманывают чаще.
3: Не все, но некоторые.
0: Ты дружишь с сыном учителя?
3: Нет, месье.
0: Почему?
3: Наверное, потому что он не любит играть. Или потому что его отец учитель. Я пробовал с ним подружиться.
0: Ты хорошо помнишь, что было во вторник? Утром во вторник.
3: Да, месье.
0: Что ты делал во время перемены?
3: Я играл с ребятами.
0: Что произошло после вашего возвращения в класс?
3: Почтальон Фердинанд постучал в дверь класса, и месье Гастен отправился вместе с ним в мэрию. Он сказал, чтобы мы сидели спокойно.
0: И вы сидели спокойно?
3: Да. Я сидел на своем месте, и от нечего делать смотрел в окно.
0: И что ты видел из этого окна?
3: Двор и огороды.
0: Угу. А ты слышал выстрел?
3: Нет, месье.
0: Понятно. Ну скажи, а если вот на улице раздался выстрел, ты бы его услышал?
3: Может быть и нет. Ребята очень шумели, а на кузнице в это время подковывали лошадь.
0: У тебя есть карабин 22?
3: Да, месье. Вчера я его отнес в мэрию, как и остальные. Всем, у кого были карабины, велели принести их в мэрию.
0: Так, значит, когда учителя не было, ты не выходил из класса?
3: Нет, месье.
0: Ты видел, как учитель шел через двор?
3: Да, месье.
0: Ты видел его, когда он направился к сараю?
3: Нет, месье. Он оттуда выходил. Я видел, как он закрывал двери. Когда он пошел по двору, я сказал ребятам, идет. Все уселись на свои места.
0: Ну, замечательно. Скажи, Марсель, а у тебя есть друзья?
3: Есть. Я дружу с Жозефом, сыном мясника Марселена Рато.
0: Жозеф вместе с тобой стоял у окна.
3: Я же сказал, что я не стоял у окна. Я сидел на своем месте. А Жозефа не было в школе. Уже целый месяц он сидит дома, с ним произошел несчастный случай.
0: Ах, да, это на него налетел мотоцикл.
3: Да, месье.
0: Ты был с ним, когда это произошло?
3: Да, месье.
0: Ты часто его навещаешь?
3: Почти каждый день.
0: Вчера ты был у него?
3: Нет.
0: Позавчера?
3: Тоже нет.
0: Почему?
3: Из-за того, что случилось. Все были заняты этим делом.
0: Я надеюсь, ты не осмелился лгать лейтенанту Данилу?
3: Нет, месье.
0: Ты рад, что учитель сидит в тюрьме?
3: Нет.
0: Ты месье. Понимаешь, что в тюрьме он сидит из-за твоих показаний?
3: Я не понимаю, месье, что вы хотите сказать?
0: Если бы ты не сказал о том, что видел, как он выходил из сарая, возможно, его не арестовали бы. Ты это понимаешь, Марсель? Ну, если ты в самом деле его видел, то правильно сделал, что сказал правду.
3: Я сказал правду.
0: Ты не любил Леони Берар?
3: Нет, месье.
0: За что?
3: За то, что она кричала мне нехорошие слова, когда я проходил мимо.
0: Понятно, ну хорошо. Марсель, если у тебя будет что-либо для меня, ну, если вспомнишь, например, какую-нибудь подробность, которую ты сейчас позабыл, то я хотел бы, чтобы ты сразу же пришел ко мне. Пожалуйста.

0: что-то беспокоило Мегре. У него возникло ощущение, что какая-то деталь ускользает от него. Он никак не мог понять, какая именно. И в какой момент беседы с Марселем Селье это ощущение появилось?
1: Мегре чувствовал себя неважно и не знал, куда ему пойти и что делать.
0: Он решил пройтись по деревне.
1: На улице ему встречались деревенские жители. Хотя они знали, кто он, с ним не здоровались, а когда Мегре проходил, его провожали недоброжелательными взглядами и начинали судачить о нем.
2: Его фамилия Мегре.
3: Мегре.
2: Он ищет убийцу Леони.
3: А разве не учитель убил?
2: Ну, а кто знает учитель?
4: Говорят, что учитель.
3: Учитель говорит.
2: Приезжают тут всякие.
4: Да, да, да.
1: Помощник мэра Тео был прав. Атмосфера вокруг комиссара Мегре была неблагоприятна.
5: Господин комиссар, я виделся со следователем. Он допрашивал сегодня Гастена.
6: Ну и как он?
5: Как человек, который провел первую ночь в тюрьме. Он очень беспокоился, не уехали ли вы в Париж.
6: И он по-прежнему отрицает свою вину?
5: Более чем когда-либо. Он не верит, что Берар хотели убить. Он думает, что это было скорее проявление недоброжелательства, которое окончилось трагически. С ней часто разыгрывали плохие шутки, и не только дети. Вы знаете, чем иногда кончается дело, когда в деревне есть человек, противный всем до последней степени. По мнению учителей, в этот раз кто-то выстрелил, чтобы напугать ее или привести в бешенство.
6: А сарай?
5: Он продолжает утверждать, что во вторник не был там. Вы видели молодого Селье?
6: Да.
5: Что вы о нем думаете?
6: Он твердо ответил на все мои вопросы.
5: И на мои тоже. И ни разу себе не противоречил. Я допрашивал его товарищей, и все они как один утверждают, что в перерыве Марсель из класса не выходил. Думаю, если бы это была ложь, всегда нашелся бы хоть один, кто сбился бы.
6: Я тоже так думаю. Скажите, уже известен наследник Леони Берар?
5: Завещание до сих пор не найдено. Все шансы пока у мадам Селье.
6: Да, мадам Селье, мадам Селье. Вы проверили, где находился ее муж позавчера?
5: Работал в своей мастерской.
6: Угу. Таким образом, без показаний Марселя Сельей

0: И снова у Мегре возникло это ощущение, что он был где-то рядом с истиной, что в какой-то момент он едва не постиг ее. Леони Берар больше не интересовала его. Его сейчас волновала история Гастена.
1: И лейтенант заподозрил вас в убийстве.
2: Да, но я клянусь вам, господин комиссар, я клянусь, я не убивал Леони Берар.
1: Вас в убийстве. Марсель, ты видел, как мсье Гастен входил в сарай?
3: Нет, мсье, он оттуда выходил. Я смотрел со своего места в окно и видел, как он закрывал дверь сарая.
4: Уроки окончены.
5: До свидания!
6: До свидания, господин учитель!
7: До свидания! До свидания! До свидания!
4: До завтра, дети! Ага. Не опаздывайте на занятия!
6: Нет, обязательно!
1: Господин Ранье, я вижу, дети уже признали вас своим учителем. Или вы когда-нибудь раньше бывали в Сен-Андрее?
4: Нет, я только вчера приехал в первый раз. До этого преподавал в Ля-Рошелле и Фура.
1: Вы были знакомы с Жозефом Гастеном?
4: Нет.
0: Столы и скамейки в классе были черного цвета и сплошь изрезаны перочинными ножами. Следы фиолетовых чернил на черной краске горели красновато-коричневыми пятнами. Мегре прошел к левому окну, увидел часть двора, сады, сарай. Из правого окна он увидел заднюю часть дома Берар.
1: Что вы думаете о Марселе Селье?
4: Минутку. Это который... Я еще не запомнил их фамилии.
1: Ну, самый крупный, самый полный из всех. Очень хороший ученик.
4: А, я догадался, кто это. Я спрашивал его по арифметике и заметил, что он очень сообразительный мальчик. Он сидит на этой скамье.
0: Мегре прошел и сел на скамью Марселя, правда, не сумев просунуть ноги под очень низкий столик. Он посмотрел в окно. С этого места, с места Марселя Селье, он не увидел сарая. Была видна лишь только липа в центре двора.
1: Марсель не мог видеть, как учитель выходил из сарая. Он солгал.

0: Марсель, что ты делал, когда учитель во время урока вышел из класса?
1: Я сидел на своем месте и смотрел в окно.
0: И ты видел, как мсье Гастен входил в сарай?
1: Нет, я видел, как он оттуда выходил и закрывал дверь.
2: Мегре вошел в класс и сел на скамью Марселя. Он повернул голову и посмотрел в окно.
0: Марсель не мог видеть, как Гастен выходил из сарая. Он солгал. Но для чего?

0: в это утро Мегре проснулся с тяжестью в плечах, но с ощущением близкой развязки. Вся деревня готовилась к похоронам Леони Берар, но никто из жителей Сен-Андре не относился к этому трагически. Двуколки уже начали привозить фермеров, живущих далеко от деревни. Они собирались небольшими группами на улице и перед церковью. Их белые рубашки на фоне смуглых, загорелых лиц казались ослепительными.
1: Данило, ничего нового?
2: Ничего. Я видел учителя Гастена вчера в камере. Он по-прежнему отрицает вину и никак не может понять, почему Марсель Селье так упорно его обвиняет.
1: Среди всей этой толпы обязательно кто-то знает истину. Обязательно. Может быть, даже несколько человек знают и молчат.
0: Лишь окна в доме учителя были плотно закрыты. Мать и сын Гастен, очевидно, не будут присутствовать на похоронах, а останутся дома, одинокие, молчаливые и напуганные.

0: Тем временем процессия двинулась от церкви. Позади всех шел Мегре. Толпа миновала дом Леони Берар, затем ферму. Перед оградой кладбища произошла какая-то заминка. И вдруг Мегре увидел Жан-Поля. Он прятался за изгородью. Жан-Поль заметил идущего за ним комиссара и резко повернул налево. Впереди расстилалось море. Жан-Поль надеялся, что комиссар не последует за ним.
1: Жан-Поль!
0: Но Мегре последовал за ним.
1: Остановись, Жан-Поль! Остановись, мой мальчик! Остановись. Ты быстро бегаешь, мальчик. Сядь-ка лучше рядом со мной.
2: Я не хочу сидеть.
1: Ты сердишься.
2: Почему?
1: Я хотел поговорить с тобой наедине, без твоей матери. У вас дома это невозможно. Когда я заметил тебя за стеной кладбища, я подумал, что представился подходящий случай. Ты на что смотрел?
2: На людей.
1: Не можешь ты смотреть сразу на всех. Я уверен, что ты разглядывал кого-то одного. Я прав? Жан-Поль.
0: Трудно уловить ход мыслей мальчика.
1: Ты предупредил свою мать о том, что уходишь из дому?
2: Нет, она бы мне не разрешила.
1: Ага, ты воспользовался тем, что она была наверху, и тихонько вышел.
2: Да, мне хотелось посмотреть.
1: Ты просто хотел увидеть Марселя, да? А почему ты не дружишь с Марселем?
2: Я ни с кем не дружу.
1: Тебе никто не нравится?
2: Не потому. Я сын учителя.
1: А, понимаю. Ты бы больше хотел быть сыном жестянщика или мэра, или любого другого крестьянина из деревни, верно?
2: Я этого не сказал.
1: Ну, тебе, наверное, неприятно, что ты не такой, как все.
2: Почему я не такой, как все? Кто вам сказал?
1: Ну, успокойся, Жан-Поль. Ну, предположим, у меня есть сын, который ходит в школу и играет на улицах своего квартала. Его товарищи сказали бы о нем, это сын комиссара. И поэтому они бы относились к нему, ну, не так, как к остальным. Ты понимаешь? А у Марселя есть друзья?
2: Да.
1: Ну, вот, когда они играют вместе, они говорят между собой шепотом, наверное, да? Начинают секретничать, смеются наверняка, глядя в твою сторону, правда?
0: Воспоминание об этом пришло к Мегре откуда-то издалека, и он сам этому удивился. Впервые воспоминания его детства вставали такими живыми, что он даже почувствовал запах школьного двора в пору цветения сирени.
1: А ты пробовал с ними подружиться?
2: Нет.
1: Почему? А, ты думал, что они не захотели бы?
2: Почему вы задаете такие вопросы?
1: Потому что твоего отца посадили в тюрьму, а он не стрелял в Леони Берар. Понимаешь? Ты ведь хорошо знаешь, что он не стрелял. Значит, это сделал кто-то другой? Ты хотел, чтобы твоего отца освободили? Жан-Поль, подумай. Может быть, ты знаешь нечто такое, что поможет твоему отцу выйти из тюрьмы?
2: Может быть. А как вы об этом догадались?
1: Видишь ли, я пытаюсь понять. Я ведь не очень хорошо знаю твоего отца, но убежден, что это человек, который не лжет. Он утверждает, что во вторник утром его ноги не было в сарае, и я ему верю. С другой стороны, Марсель Селье производит впечатление хорошего мальчика. И у него как будто нет никакой причины, чтобы засадить твоего отца в тюрьму. Ведь твой отец никогда не бывал с ним несправедлив. Он всегда отмечал его как первого ученика в классе. Хотя ты прекрасно знаешь, что следовало бы отметить тебя. И тем не менее Марсель утверждает, что видел, как твой отец выходил из сарая.
2: Он лжет.
1: Ну хорошо, допустим. Но ты точно знаешь, что он лжет. Тебе это не кажется? Не из зависти ли ты это говоришь?
2: Я ему не завидую.
1: А почему ты не сказал об этом раньше?
2: О чем?
1: О том, что Марсель солгал. Ты уверен, что он не видел твоего отца?
2: Да.
1: Почему?
2: Я видел Марселя.
1: Где?
2: В классе, у окна.
1: А Марсель заявил, что он сидел на своем месте.
2: Это неправда.
1: Ну тогда расскажи мне, как это было на самом деле.
2: Во время урока почтальон Фердинанд пришел за отцом. Они оба направились к мэрии.
1: Ты их видел?
2: Да. С моего места в классе я видел, как они вошли под арку.
1: Хорошо. А где в это время был Марсель?
2: Около первого окна налево. Оно выходит во двор и в сады.
1: А что он там делал?
2: Ничего. Смотрел в окно.
1: Так, ты сидел на своей скамье, Марсель стоял у левого окна, твой отец и почтальон Фердинанд находились в мэрии, так?
2: Да.
1: Окна были открыты?
2: Нет, закрыты.
1: Тем не менее, ты слышал, как работает в кузнице?
2: Кажется, да. Я не очень в этом уверен.
1: И что тогда произошло?
2: Марсель отошел от окна и прошел через весь класс.
1: Куда он направился?
2: К одному из окон направо.
1: К тому окну, из которого можно видеть задний двор мадам Верар.
2: Да.
1: Марсель ничего не сказал?
2: Нет, он посмотрел в окно.
1: Ты не знаешь, на что он смотрел?
2: Со своего места я не видел.
1: Ты всегда так наблюдаешь за Марселем?
2: Да.
1: Ты видел, как твой отец вышел из мэрии?
2: Да. Потом он пошел к нам домой выпить чашку кофе.
1: Окно кухни было открыто?
2: Нет. Я знаю, что он выпил чашку кофе, он делает так всегда.
1: Твоя мать была в это время внизу?
2: Наверху, в моей комнате. Я видел ее в открытом окне.
1: Твой отец не пошел потом в сарай?
2: Нет. Он прошел через двор и вернулся в класс.
1: А Марсель по-прежнему стоял у правого окна?
2: Да.
1: Почему же ты сразу не сказал об этом?
2: Когда?
1: Подожди, подожди. Все случилось в начале второй половины дня. Вас в это время еще ни о чем не спрашивали.
2: В этот день нас не расспрашивали. Мы еще не знали точно, что произошло. Мы видели только, что, ну, люди входили и выходили из дома Леони Берар. Потом появились жандармы.
1: Так, во вторник действительно еще никто открыто не обвинял учителя, и Марсель еще никому ничего не сказал. Но ты был в бюро, когда допрашивали Марселя?
2: Нет, нас вызывали по одному.
1: Когда ты узнал, что он сказал о твоем отце?
2: Я не помню.
1: Во вторник вечером твои родители говорили о Леони Берар?
2: Только когда я лег спать, я слышал часть того, что они говорили. Отец сказал, что он здесь ни при чем.
1: Ну почему же ты не протестовал, когда узнал, что Марсель его обвиняет?
2: После того, что сказал Марсель, вся деревня настроена против нас.
1: Так.
2: В наши окна бросали камни. Я боялся. Но мне все равно не поверили бы.
1: Ну, в общем, ты прав, конечно, не поверили бы. А матери ты сказал об этом?
2: Нет.
1: Почему ты ушел сегодня из дома?
2: Посмотреть.
1: Посмотреть на Марселя?
2: Да.
1: А сейчас ты не думаешь, что нужно сказать о том, что Марсель Селье не мог видеть твоего отца?
2: Вы все это расскажете лейтенанту?
1: Ну, прежде я должен повидать Марселя.
2: И он все это узнает?
1: А ты бы этого не хотел?
2: Нет.
1: Ну, я думаю, что Марсель сам скажет всю правду. Ведь и другие ученики видели, перед каким окном он стоит.
2: Они дурачились все это время и могли не обратить внимания. Только одна девочка... Луиза Бонар могла это заметить.
1: Сколько ей лет?
2: 15.
1: И ты думаешь, она смотрела на Марселя?
2: Она на него всегда смотрит.
1: Ах, вот как. Ну, все это легко проверить. А сейчас, Жан-Поль, пора возвращаться в деревню.
2: Я не хотел бы туда возвращаться вместе с вами.
1: Ты пойдешь первым?
2: Да. Пожалуйста, не говорите ничего Марселю.
0: Мегре утвердительно кивнул, и мальчик, секунду поколебавшись и помяв в руках свою фуражку, пустился бежать, что есть силы. Комиссар следил глазами за маленьким силуэтом.

0: Ну и, а ну подойди к нам, помянем старуху Бирар.
1: Наливай.
0: Некогда, видишь, сколько народу.
1: Давай, наливай.
2: А с тебя, Марксимир, довольно.
1: Ну ладно, ладно, я сам знаю, сколько мне надо. Правда ведь, доктор Брюссель?
3: Я тебе уже говорил, если ты будешь продолжать в таком же духе, следующие похороны будут твои.
1: А, ладно, ладно, мои. А, и комиссар появился. Вот сейчас скажу ему.
4: Забросил.
1: А я говорю, что скажу ему.
2: Потише.
1: Да ладно. Услыши. Да мне плевать на него. Я не позволю, чтобы за мной шпионили. Я свободный человек. А что он, по-вашему, делает?
3: Ну, хватит тебе, хватит. Очень уж ты разошелся.
1: Тео!
3: Пойдем-ка лучше наверх.
1: Тео, но... ты же меня понимаешь.
3: Да, да, да, я все понимаю. Идем отсюда, о, полежи, о, отдохни. Да, сегодня да, у тебя язык слишком длинный. Пойдем.

0: Как вкусно пахнет.
1: Моя Кристина мастерица готовить.
2: Браво, браво. Доктор Тео действительно уложит Марселена наверху?
1: Наверное. Угу. От него нужно было избавиться. Вы, конечно, это поняли. Садитесь, пожалуйста.
2: Благодарю вас.
1: Ну, что вы об этом скажете?
2: О чем?
1: Обо всем. Ей устроили пышные похороны.
2: Да. А учитель все еще в тюрьме.
1: Надо же было кого-нибудь посадить.
2: Но те, кто не верит в виновность Гастена, неужели они ничуть не мучаются от того, что он в тюрьме?
1: Конечно, это их не беспокоит. Гастен чужак в деревне. И они считают, что если лейтенант или следователь сочли нужным его арестовать, то это уж их дело. За это они и деньги получают.
2: Угу. И они допустят, чтобы его осудили?
1: Не моргнув глазом.
2: Что вы говорите?
1: Конечно. Если бы осужденным оказался кто-нибудь из них, то это было бы совсем иное дело. Вы понимаете, что я хочу сказать?
2: Угу.
1: Раз уж нужно, чтобы кто-нибудь был виновен, пусть уж это будет чужой.
2: Это я уж понял. А скажите, они считают сына Селье честным парнем?
1: Марсель хороший мальчик.
2: Но он солгал?
1: Возможно.
2: Интересно, для чего?
1: Может быть, потому что испугался, как бы не обвинили его отца? Не забывайте, его мать, племянница старухи Берар, и ее единственная наследница.
2: Да, позвольте, я налью себе.
1: Да, пожалуйста.
2: Насколько мне известно, почтальонша не пылала особой любовью к племяннице. И всегда утверждала, что не оставит ей ни одного су. Я не верю, что Марсель солгал, чтобы отвести подозрения от своего отца. Не верю.
1: Хм, в самом деле?
2: Видите ли, я пытаюсь поставить себя на место мальчика. С самого начала у меня создалось впечатление, что в этой истории замешаны только подростки. И взрослые участвуют в ней лишь случайно. Я убежден, что многие так думают до сих пор. Но на самом деле все гораздо сложнее. Вот сегодня из разговора с сыном Гастена мне удалось установить, что Марсель Селье пытается кого-то выгородить.
1: Но почему он выбрал учителя?
2: Да прежде всего потому, что это самый правдоподобный вариант. И может быть потому, что накануне, почти в то же самое время, он видел, как учитель действительно выходил из сарая. Но накануне, вы понимаете? И перенес события с понедельника на вторник. Ну и, естественно, из-за Жан-Поля.
1: Вы думаете, что он его ненавидит?
2: Заметьте, доктор, что я ничего не утверждаю. Я ищу на ощупь. У меня все больше и больше складывается мнение, что помощник мэра Тео знает истину.
1: Потому что он в это время был в саду.
2: Ну и поэтому и по другим соображениям. Все они мошенничают более или менее, совершая на каждом шагу то, что называется мелкими подлостями. Вы любите их иногда поругать.

0: Но, тем не менее, вы их тоже никогда не выдадите. Я не ошибся?
1: Ну, я думаю, что вы правы. Я же их лекарь. Вы знаете, комиссар, наш завтрак становится похожим на допрос. Что вам еще предложить, кроме кофе?
0: Ну, все равно, благодарю. Доктор, я хотел бы поговорить с вами о несчастном случае.
1: О каком несчастном случае?
0: О несчастном случае с мотоциклом. Я знаю только, что сын Марселя был сбит. Когда это было?
1: Немногим больше месяца назад, в какую-то из суббот.
0: Это произошло возле дома Бирар.
1: Да, в 100 метрах.
0: Это было вечером.
1: Незадолго до ужина, уже было темно. Оба мальчика.
0: Какие мальчики?
1: Жозеф Рато, сын мясника, и Марсель Сюлье.
0: Так.
1: Они возвращались домой. Какой-то мотоцикл ехал с моря, и как это произошло, толком никто не знает.
0: Угу. Кто ехал на мотоцикле?
1: Эрве Жюссо, устричник.
0: Он ехал с зажженной фарой.
1: Как показал допрос, зажженный. Угу. Мальчики, по-видимому, играли. Жозеф хотел перебежать улицу, и мотоцикл сбил его.
0: У него был перелом ноги?
1: В 2 местах.
0: Он будет хромать?
1: Нет, через неделю или 2 уже все придет в норму.
0: Он пока еще не ходит?
1: Нет.
0: Этот несчастный случай даст что-нибудь Марселену?
1: Он получит страховку, так как наш Жюссо признал свою вину.
0: А вы считаете, что Жюссо действительно виновен?
1: Я, наконец, начинаю понимать, Мегре, что вы у себя на набережной Орфевр называете допросом под сурдинку. Марселен бедняк. Все знают, что он долго не протянет. Ему не везет. Что бы он ни предпринимал, все оборачивается неудачей. Он едва сводит концы с концами. Его грузовичок вечно стоит поломанным у дороги, и ему не на чем работать.
0: Таким образом, Жюссо, которому терять нечего, раз уже платит страховое общество, взял всю вину на себя.
1: Примерно так.
0: А справки выдавали вы.
1: Да, конечно.
0: Вы их составили таким образом, чтобы Марселен получил максимальную сумму.
1: Допустим, что я несколько сгустил краски по поводу осложнений, которые могли бы произойти.
0: Но осложнений, видимо, не было.
1: Но они могли бы.
0: Если я вас правильно понимаю, то сын Марселена мог встать с постели уже неделю или 2 назад.
1: Неделю.
0: Оставляя его в гипсе, вы таким образом даете возможность отцу получить наибольшую сумму.
1: Так? Если бы я отказывал, меня бы здесь давно не было. Учитель находится в тюрьме, потому что он, как секретарь мэрии, отказывается делать нужные справки.
0: Марсель Силье был единственным свидетелем несчастного случая.
1: Да, никого больше рядом не было.
0: Но кто-нибудь мог их видеть, например, из окна? А?
1: Вы думаете о старухе Бирар?
0: Ну, а почему бы и нет?
1: Мне кажется, что в конце концов вы узнаете то, что хотите узнать. Заметьте, я вас пока не совсем понимаю.
0: Вы в этом уверены? А вот скажите, почему Марселен сегодня в кафе так ожесточился против меня?
1: Ну, когда он выпьет, ему всегда кажется, что его преследуют. Отсюда мысль, что вы приехали лишь за тем, чтобы за ним шпионить.
0: А почему вы пытались его успокоить?
1: А вы предпочли, чтобы была драка?
0: Я предпочел бы, чтобы ему дали возможность высказаться. Но Тео увел его. Впервые в жизни вижу, чтобы помощник мэра играл такую роль.
1: Марселен его двоюродный брат. Да, Мегре, я думаю, что вы своего добьетесь.
2: А вам хотелось бы, чтобы я ничего не раскрыл.
1: Откровенно говоря, думаю, что так было бы лучше. А еще лучше, если бы вы вообще сюда не приезжали.
0: Ну, смотря потому, что нас ждет в конце расследования. Скажите, доктор, вы оставили бы Гастена в тюрьме?
1: Ну, как вам сказать? Ведь его же не будут там держать вечно.
0: Ну что ж, спасибо за угощение.
3: Господин комиссар, найден еще один карабин 22-го калибра. Вот он.
0: Где он был?
3: Его обнаружили в чулане, за домом мясника.
0: Вы допросили жену мясника?
3: Да. Она мне сказала, что когда объявили о том, чтобы все карабины принесли в мэрию, она не подумала о карабине своего сына. Ведь Жозеф уже давно болен. Вот. Пожалуйста.
0: Так. Держа карабин в руке, Мегре попыхивал трубкой. Он поставил его отдельно от всех остальных.
4: Грей оставалось пройти каких-нибудь 150 метров. Он шел широким, размеренным шагом. Перед тем, как постучать в дверь лавки мясника, Мегре прошел мимо первого окна. Он заметил в комнате трех женщин, сидевших вокруг стола.
5: Разрешите?
6: Кто там?
5: Здравствуйте.
6: Парижский полицейский.
5: Комиссар Мегре.
6: А мужа нет дома. Я не знаю, когда он придет. Вы, наверное, пришли к нему.
5: Я хотел бы поговорить с вашим сыном.
6: А он лежит в постели.
5: Я знаю.
6: Уже больше месяца он не спускается вниз.
5: Так вы разрешите мне подняться в его комнату?
6: Ах.
5: Благодарю вас.
7: Извините, месье. Разрешите пройти?
5: А, пожалуйста, пожалуйста, проходи, Марсель. Жозеф, можно к тебе?
8: Войдите.
5: Лежи, лежи, не поднимайся. На лестнице я встретил твоего друга.
8: Я знаю.
5: Почему он меня не подождал?
4: Мегре сел на подоконник. Он не спешил начать разговор. Это не было похоже на то, как он поступал на набережной Орфевр, чтобы запутать своего собеседника. Здесь он просто не знал, с чего начать. Заходящее солнце пригревало спину Мегре, из садов доносилось пение птиц, а где-то вдали какой-то малыш трубил на жестяном рожке.
5: Ты не хочешь, чтобы я снял гипс с твоей ноги?
8: Вы знаете об этом?
5: Да.
8: Вам доктор сказал?
5: Нет, я сам догадался. Скажи мне, что вы делали с Марселем, когда тебя сбил мотоцикл?
8: Вы не нашли подкову?
4: При этих словах Мегре вздрогнул. В памяти сразу возник образ. Он видел где-то подкову.
5: Это было, кажется... Ну, конечно. При осмотре дома Леони Берар. Точно. Ржавая подкова валялась в правом углу окна. Я еще подумал тогда, наверное, Леони хранила подкову на счастье.
9: Да, я видел подкову в доме Леони Берар.
7: Это я ее нашел в тот вечер, когда все это случилось с мотоциклом. Было темно. Мы шли с Марселем по дороге к морю, и я споткнулся об нее. Я взял ее с собой, мы проходили мимо дома старухи, и в руках у меня была подкова. Окно, которое выходило на дорогу, было открыто. Мы потихоньку подошли к нему.
9: Почтальонша была в первой комнате, да?
7: Нет, она была в кухне. Дверь была приоткрыта. Сперва я хотел бросить подкову в окно, чтобы напугать старуху грохотом.
9: Как ты бросал дохлых кошек.
7: Не, я же один это делал.
9: Так, потом ты передумал.
7: Да, я решил, что будет интереснее сунуть подкову старухи под подушку. Я перелез через подоконник, сделал 2 или 3 шага и, к несчастью, на что-то наткнулся. Она услышала и закричала, и я бросил подкову и выскочил в окно.
9: А где был Марсель в это время?
7: Он ждал меня неподалеку, и я бросился бежать и слышал, как старуха кричала, а в это время на меня налетел мотоцикл.
9: Но почему ты об этом никому не рассказал?
7: Сначала меня отнесли к доктору. Мне было очень больно, мне дали лекарство, и я уснул. Когда я проснулся, возле меня был отец. Он мне сразу же сказал о страховании. Я понял, что если я скажу правду, то все узнают, что это была моя вина, и нам не заплатят страховку. Отцу очень нужны были деньги.
9: Марсель навещал тебя?
7: Да, но я заставил его дать обещание никому ничего не говорить.
9: С тех пор он навещал тебя каждый день?
7: Почти каждый день, мы дружим.
9: Ну, понятно. И тебе не скучно сидеть одному в этой комнате целый месяц?
7: Скучно.
9: Ну, понятно. И ты никогда не подходишь к окну?
7: Мне нельзя.
9: А, ну, понятно. Боишься узнать, что ты можешь ходить.
7: Да. Вы сообщите в страховую компанию?
9: Ну, что ты, это меня не касается. Ты мне скажи вот что. Вот случалось, что почтальонша замечала тебя из своего окна?
7: Да. После несчастного случая она дразнила меня и показывала эту подкову.
10: Эту подкову я отнесу в полицию! В полицию! Плакали ваши денежки!
7: Она дразнила меня и показывала эту подкову, чтобы дать мне понять, что она может пойти и все рассказать.
0: А тебя это пугало?
7: Моим родителям были нужны деньги.
0: А они в курсе этой истории с подковой?
7: Отец догадался, что я что-то скрыл от него, и я был вынужден во всем признаться.
0: Он тебя ругал.
7: Он посоветовал мне молчать.
0: А что сегодня рассказал тебе Марсель?
7: Он сказал, что если его еще раз будут допрашивать, то он расскажет всю правду. Он испугался.
0: Ну, понятно. Он скажет, что видел тебя в окне своей комнаты во вторник.
7: Откуда вы знаете? Вот видите, в этом доме все оборачивается плохо.
0: Что ты делал у окна?
7: Смотрел.
0: Старуха показывала тебе подкову?
7: Да.
0: Расскажи точно, как это было.
7: Мне ничего другого не остается, правда?
0: Правда, в твоем положении, конечно.
7: Я взял свой карабин.
0: Где он находился?
7: Вот в том углу шкафа.
0: Он был заряжен?
7: Да.
0: Ты хотел напугать старую женщину?
7: Я сам точно не знаю, что я хотел. Она грозила мне, и я думал, что она в конце концов скажет страховой компании, что отец не сможет купить новый грузовичок. А без него он не может зарабатывать столько, сколько нам нужно.
0: А сейчас он зарабатывает мало.
7: Бывают месяцы, когда он терпит одни убытки.
0: Ты стрелял?
7: Я целился в окно.
0: Видимо, ты хотел разбить стекло.
7: Да. А теперь меня посадят в тюрьму?
0: Ну, судья сделает тебе внушение и выговор твоему отцу. В конце концов, он несет за тебя ответственность. Понял?
7: Почему? Раз он ничего не сделал.
0: Где он был, когда ты стрелял?
7: Я не знаю.
0: Он в это время куда-нибудь уехал?
7: Ну, конечно, нет. Он никогда не уезжает так рано.
0: Он сидел в лавке?
7: Может быть.
0: Он ничего не слышал? И твоя мама тоже?
7: Они мне ничего не сказали.
0: Они знают, что это ты стрелял?
7: Я ничего не говорил.
0: Кто отнес карабин в чулан? Я думаю, что ты не мог спуститься по лестнице и пересечь двор с больной ногой. Так кто же?
7: Я попросил Марселя. Нет, это неправда. Это сделал отец. Вы все равно узнаете.
0: Это ты попросил Марселя заявить, что он видел, как учитель выходил из сарая?
7: Нет. Я не знал даже, что его допрашивали.
0: Почему же Марсель это сделал?
7: Наверное, потому что видел меня в окно.
0: И у тебя в руках был карабин?
7: Я точно не помню. Может быть, я еще в руки не взял карабин?
0: Но когда из другого окна он увидел, что Леони упала, он заподозрил, что это ты стрелял.
7: Он мне об этом не говорил.
0: Он был грустен?
7: Да.
0: А ты?
7: Я хочу, чтобы это поскорее кончилось.
0: А, ты предпочел бы оказаться в тюрьме.
7: Может быть.
0: Почему? Бедняга. Он, вероятно, думает, что в тюрьме ему было бы лучше, чем в родительском доме. И ты мог бы спокойно допустить, чтобы осудили учителя.
7: Не думаю.
0: Ты в этом не уверен?
4: Нет. Жозеф был в этом не уверен. Мысль о том, что он может причинить зло Гастену, казалось, до этого не приходила ему в голову. Приходила ли она в голову другим жителям деревни?
7: Вы уже уходите?
0: Ты хочешь у меня что-нибудь спросить?
7: Вы все расскажете лейтенанту?
0: Ну, все, кроме того, что касается несчастного случая. Я думаю, тебе больше нечего добавить. Ты уверен, что рассказал правду?
7: Да, уверен.

0: Владислав Салай. Летающий поезд. Многоуважаемая редакция. Возможно, вас заинтересует то, что я вам сейчас напишу. Если встретятся орфографические ошибки, не обращайте внимания, писем я не писал много лет. Но вчера произошло такое удивительное событие, что я тут же сел к столу в нашей конторе и стал строчить это письмо. Дело ваше, опубликуете вы его или нет. Работаю я помощником машиниста в локомотивном депо Чоски Будиёвица. Вчера смена у нас началась в 18 часов ровно. Мне выпало вести пассажирский поезд в Прагу. Не очень-то мне хотелось в этот раз ехать, но делать нечего, раз нужно, значит нужно. Машиниста этого поезда зовут Карл Велк. Надо мне вам его описать, ведь собственно он все и натворил. Карл — высокий толстый мужчина лет 35. Он носит бородку, чтоб выглядеть поинтеллигентнее. Мне он всегда казался странным. Едешь с ним и трясешься, вот-вот случится что-нибудь. Мы опаздывали на 10 минут. Растяпа сцепщик забыл подтянуть винты и включить отопительную систему, потом доказывал, это, мол, обязанности истопников. Половину пути все шло нормально. Правда, когда мы приближались к станции Гержманички, Карл Велк стал проявлять первые признаки беспокойства. «Надоело мне все это», — обратился он ко мне, хмурый как туча. «Ездишь туда и обратно, Будиёвица-Прага, Будиёвица-Прага. Эх, взять бы добросить все». «Не дури, Карл», — говорю я ему, — «коли тебе это надоело, перейди на другую линию». «А что изменится?» — усмехнулся он. «Все будет по-старому. Ты меня совершенно не понимаешь. Ведь дело не в том, что я веду поезда на данном участке. Раздражает другое, вечно перед тобой эти проклятые рельсы. Представляешь, как было бы здорово, если бы поезд мчался, куда ему вздумается, без рельсов». «Что за глупость?» — покачал я головой. «Где это видано, чтобы поезда ходили не по рельсам? В Японии, правда, говорят, придумали такой, который движется в метре над землей, да пока он к нам доберется, пройдет еще лет 100». «Ха! Метр!» — фыркнул Карл Велк. «Что такое 1 метр? Вот если бы 10, 100, 1000 метров над землей. Это да, спокойно повороты срезать можно». «Чепуха!» — остановил я полет его буйной фантазии. «Не люблю, когда много болтают. Если бы такое было возможно, давно бы внедрили. Только зачем тогда самолеты? И как тебе не надоело голову забивать такими глупостями?» «Это не глупости», — рассердился Карл Велк, — «мне все время снится, будто я лечу над полем, над прудом. Красотища! Кажется, стоит мне захотеть, и поезд поднимется в воздух. Я в последнее время тренирую волю. С помощью силы воли человек может творить чудеса». «Серьезно?» — удивился я и, признаться, чуток растерялся. «По всему видно, что у моего машиниста ум за разум зашел. Я твердо решил, до Праги осталось чуть-чуть, буду во всем с ним соглашаться, все-таки надежнее. А вдруг он что-нибудь выкинет?» Когда мы выехали из Вотица, Карл Велк опять обратился ко мне. «Слышал ты когда-нибудь о парнях, которые в Гималаях спят прямо на снегу, а себе внушают, будто рядом с ними горит костер? И знаешь, снег в радиусе 3 метров вокруг них тает». «Нет, я никогда об этом не слышал», — ответил я. «Расскажи». «А еще я читал», — продолжал он, пропуская мои слова мимо ушей, «что есть такие монастыри, где обучают бегунов-стайеров. Эти парни бегут через всю Сахару или какую другую пустыню без еды и питья. Они передвигаются, совершая большие прыжки, будто парят в воздухе. В это время бегуна нельзя останавливать, он погибнет. А недавно был я на представлении. Фокусник положил женщину на саблю, потом убрал саблю, а женщина лежит себе в воздухе. Вот чудеса. Как думаешь, будь у меня воля посильнее, смог бы я приподнять поезд?» Я еле сдержался, чтобы не выложить ему все, что я о нем думал. Но взял себя в руки. «Лучше не рисковать, ведь речь идет не только о моей безопасности. Карл Велк ведет переполненный пассажирский состав. Кто знает», — сказал я уклончиво, — «сегодня все возможно. Я вот читал, что одна старушка-американка при помощи игрушечного пистолета ограбила банк, взяла 100 тысяч долларов. Ее поймали в соседнем универмаге, когда она пыталась потратить эти деньги». «Вот видишь», — засиял Карл Велк и взглянул на меня внимательно. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Карл же доверительно склонился ко мне. «Буду с тобой откровенен, приятель», — зашептал он с таинственным видом. «Только пусть все останется между нами. Если кто об этом пронюхает, жди крупных неприятностей. Так вот, недавно мне удалось немного приподнять паровоз. Я как раз направлялся на работу, и вдруг чувствую, есть силы, значит, должно у меня получиться. Остановился на перроне. Гляжу, на путях старенький локомотив. Я уставился на него и вытянул руку вперед, мысленно представляя, как эта махина поднимается. Я сконцентрировал всю свою волю, даже голова разболелась. И вдруг локомотив начал подниматься. Правда, чуть-чуть, на каких-нибудь пару сантиметров. Но понимаешь, ведь получилось. А ты знаешь, сколько весит локомотив? Карл Велк уставился на меня горящими глазами и схватил за плечо. От испуга я вскрикнул. «Локомотив – это только начало», – просипел он. «Я подниму целый поезд. Вот увидишь, подниму. Вчера в дневную смену я почувствовал, что смогу справиться с локомотивом, со всеми его вагонами». «Сколько у нас сейчас вагонов?» 6, испуганно пробормотал я, и страх, который всегда присутствует во мне, когда я сижу рядом с Карлом, сковал меня. «Хорошо, что мы уже приближались к станции. Там я выпью стаканчик лимонада, и мне полегчает. На станции Вальбрамовица мы всегда пропускаем скорые поезда. Скорый на Будеевице проходит почти одновременно со скорым на Прагу. В буфете я купил бычью кровь, это такой красный лимонад, и присел в углу за столик. Через минуту притащился Карл Велк, подсел ко мне и заказал чашку кофе. «Ты вроде не веришь мне?» Он подозрительно посмотрел на меня и угрожающе сложил руки на столе. «Верю, верю», – закивал я головой и самым бодрым голосом добавил, «а не преувеличиваешь ли ты свои возможности? Ну, с этим локомотивом, положим, ты справился, но поднять целый состав. Что-то я сомневаюсь. Одному человеку не поднять такую громадину, не осилить. Вот если бы человек 10 помогли, тогда еще можно». «Глупости», – вскочил вдруг из-за стола Карл Велк. «У меня даже лимонад выплеснулся на пол, а несколько посетителей, в основном железнодорожники, за соседними столиками рты пооткрывали от удивления. Официант сурово посмотрел на нас и отвернулся лишь после того, как Карл, извинившись, снова водрузился на стул. «Извини, я, кажется, немного переборщил», – тихо сказал он. «Знаешь, это ведь страшная нагрузка все время напрягать волю. Иногда накопленная сила вырывается наружу, и я срываюсь. Прости». «Ничего бывает», – улыбнулся я как можно любезнее. А про себя подумал. «Теперь уж меня никто не заставит работать в одну смену с этим психом». Когда мы выходили из буфета, Карл Велк остановился в дверях, будто наткнулся на невидимую преграду и пробормотал. «Черт побери, какой прилив силы! Я еще никогда не был так силен!» «Сейчас что-то произойдет», – с ужасом думал я. «Кто знает, что он натворит?» «Идем», – он повелительно схватил меня за плечо. «Быстрее!» «Когда я бездействую, энергия возрастает!» Бледный как полотно, я позволил этому безумцу дотащить себя до поезда. Ему пришлось подсадить меня наверх, сам бы я в локомотив не забрался. С возрастающим страхом я ждал, когда дежурный по станции взмахнет флажком и наш состав двинется в путь. И дело тут не в том, что у меня нет выдержки. Посмотрел бы я на вас, как бы вы себя чувствовали рядом с таким сумасшедшим, когда другой возможности бежать, кроме как выпрыгнуть из поезда, мчащегося со скоростью до 70 км в час, у вас нет. Из Альбрамовица мы выехали по направлению к Томице. Через несколько минут Карл Велк, до этого сидевший неподвижно, словно изваяние, и не проронивший ни слова, вдруг обернулся ко мне. «Сейчас или никогда?» Я даже подскочил от страха и приготовился к самообороне, но произошло что-то совершенно для меня неожиданное. Локомотив стал покачиваться, как лодка на волнах. У меня дух захватило. Что же это творится? Я вытаращил глаза, а потом, будто молния в меня ударила, сообразил, что Карлу все-таки удалась его затея. «Да, наш локомотив теперь плывет по воздуху, не касаясь рельсов, управляемый невиданной силой воли машиниста Карла Велка. А самое удивительное, локомотив тянет за собой все вагоны. Крикни что-нибудь!» – завопил мне в ухо машинист. «Мне это поможет. Еще немного, и поезд оторвется». «Ты гигант!» – восторженно вскрикнул я. «Я гигант, я гигант!» – вопил Карл Велк. И это слово, постоянно им повторяемое, звучало как заклинание. Но вот Карл внезапно стих и, как маг, протянул руки вперед. «Сейчас», — подумал я, — «сейчас». И тут это произошло. Стук колес поезда стих, и мы услышали над своими головами звон, это локомотив задел электропровода. «Боже, дай мне силу!» – лихорадочно бормотал Карл Велк, и лицо его от натуги покраснело, как помидор. «Я же почувствовал, как у меня волосы встали дыбом». Поезд свернул в сторону от железнодорожного пути и пронесся мимо поворота. Я выглянул из окна и собственными глазами увидел, как мы летим на высоте 2 метров над землей. «У-у-у!» – завывал машинист, скрипя зубами. Я уже ничему не удивлялся. Карл Велк лишь силой своей воли удерживает в воздухе многотонный состав. Поезд поднялся еще выше. Мы мчались, нет, плыли по воздуху уже на высоте 10 метров. Я видел, как из блокпоста в 100 метрах впереди выскочил ошалелый дед в синей форме. Он бросил в нашу сторону железнодорожную фуражку и молитвенно упал на колени. До наших ушей доносились крики из вагонов. Можно себе представить состояние пассажиров. Да и чему тут удивляться, я тоже кричал. Уверяю вас, то, что с нами произошло, чудо, самое настоящее чудо. Мы проплыли над полем, засеянным кормовой свеклой, и поднялись еще на несколько метров. Теперь мы летели над широким голубым прудом, над зеленым лугом, над полями зреющего хлеба, над лесом, таким прекрасным, что от восторга мы даже кричать перестали. «Какая красота!» – прошептал Карл Велк, посмотрев на меня как ребенок, которому необходимо поделиться своей радостью со взрослым. «Чем выше поднимаемся, тем сильнее я чувствую свою власть над поездом. Гравитация сдалась. Ты видишь, у меня получилось». «Получилось, получилось», я так резко кивнул, что голова у меня чуть не отлетела. «Это гениально», – проговорил я с придыханием, и глаза у меня засветились от счастья. «Бистершицу пропускаем?» – вопросительно взглянул Карл, будто именно от меня теперь зависела дальнейшая судьба поезда номер 8210. «Давай», – согласился я, и только потом подумал о последствиях этого беспечного решения. Проехать станцию и сразу объявиться в Бенишове – хорошенькое дело. Главное, чтобы ты мог приземлиться. «Не бойся», – сквозь зубы процедил Карл. «Приземлимся». Подъезжая к Бенишову, мы снова опустились на рельсы. Что-то громыхнуло, но вагоны попали точно в колею. Впереди светился красный семафор. Карл Велк притормозил и дал несколько гудков. Потом передумал и направил состав к вокзалу. «Не сходи с ума, Карл», – пытался я его урезонить, но, видно, напрасно. Он презрительно усмехнулся. «Если кто-то поедет навстречу, так мы снова взлетим». Как ни странно, путь был свободен. На станции появление нашего поезда вызвало переполох. Дежурному передали, что мы еще не доехали до Бистершицы. Увидев на вокзале наш поезд, диспетчер настолько растерялся, что потерял способность мыслить. Из вагонов к нам бежали растерянные пассажиры, одни злые как черти, другие, наоборот, не скрывая восторга. Они облепили локомотив, кокосы. В этой суматохе Карл Велк незаметно исчез. Я лишь случайно заметил, как он машет мне рукой из оцепленного локомотива, взявшего курс на Прагу. «Уважаемая редакция. Сейчас 4 часа утра, мне пора заканчивать мое письмо, скоро кончается смена. Я сижу на вокзале в Бенишове и все еще жду, что вернется Карл Велк, хотя понимаю, что вряд ли вернется. Я теперь припоминаю, что его заветная мечта, он говорил мне об этом несколько месяцев назад, жить на Гавайях. Не знаю, за какое время долетит локомотив до нашей границы, но думаю, что предпринимать что-либо уже бессмысленно. Я только прошу вас, когда к вам дойдет мое письмо, не могли бы вы через вашу газету призвать Карла Велка, где бы он ни приземлился, пусть он вернет мне сумку, которую я оставил в локомотиве. Там у меня паспорт, трудовая книжка и удостоверение железнодорожника. Еще там чистая спецовка, котелок с едой, если Карл Велк не съел его содержимое, то все наверняка испортилось, а также библиотечная книга, которую мне надо до конца месяца вернуть в библиотеку. Большое спасибо за содействие. Навсегда преданный вам Ярослав Гамачек. Локомотивное депо Чоски Будиёвица. Конец рассказа. Читал «Искусственный разум».
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Иван Ситников. Жизнь продолжается. Анна, не мигая, смотрела на старуху. Иссохшее лицо, ввалившиеся бурые щеки, седые волосы, старательно завязанные в тугой пучок, довершали картину сложенные на груди костлявые желтые руки. Анна судорожно сглотнула. Она до сих пор боялась Антониду Ивановну, даже мертвую. Старуха лежала в обшитом красной материи гробу, неровно установленном на табуретках. Казалось, она просто спит. Еще миг, и глаза откроются. Губы, как всегда, исказит презрительная ухмылка. А беззубый рот прошамкает очередное нечленораздельное ругательство. Анна резко повернулась и вышла из комнаты, пытаясь стряхнуть с себя наваждение. Закурив сигарету, она направилась на балкон. Яркое солнце с треском ударило в глаза, а смех резвившихся во дворе детей вернул ее к реальности. «Ведьма!» — со злостью прошипела она. «И в гробу, как живая!» Она стряхнула пепел с балкона и поднесла сигарету к губам. Руки продолжали дрожать, но страх, испытанный минутами раньше, внезапно сменился злорадством. «Ну что, бабушка?» – прошептала она. «Сегодня тебя закопают, и квартирка моя. Много ты мне крови попортила!» Она бросила дымящуюся сигарету на пол и вдавила ее каблуком в линолеум. «Сейчас, старая корга, я тебя еще в гробу сфотографирую», — подумала она, — «и на столик фотографию поставлю, чтобы поняла, я тебя не боюсь». Усмехнувшись, Анна достала из сумки старенький кодек. Несколько кадров на пленке еще оставалось. Бесцеремонно растолкав столпившихся в комнате соседок, она сфотографировала лежавшую в гробу старуху. Анна приехала в столицу из небольшого уральского городка. Денег на первое время хватало, но перспектив на будущее она не видела. До того момента, пока в руки ей не попалась газета с частными объявлениями. Почти столетняя бабка обещала завещать квартиру молодой девушке. Требовалось лишь обеспечить уход за престарелой.

0: Она обернулась. Сзади сидел грязный, неопределенного возраста мужчина. Редкая плешивая борода на усеянном прыщами лице нелепо дергалась в такт с брызжущими слюной губами. «Что ты себе позволяешь?» Пытаясь скрыть испуг, закричала Анна. Незнакомец, продолжая одной рукой цепко держать ее за плечо, другой схватил себя за редкие грязные волосы.
1: «Ты-ты-ты-ты-ты-ты»,
0: силился произнести он.
1: «Ты-ты себя потеряешь».
0: «Отпусти меня, урод!» дернулась она.
1: «Па-па-па-потеряшка»,
0: брызнул ей в лицо юродивый. Он вскочил и, замахав руками, побежал к дверям. Трамвай качнуло, потеряв равновесие, человек упал на ступеньки. Анна, подавив тошноту, вытерла платком забрызганное слюной лицо. Трамвай подъехал к остановке. Двери открылись. Юродивый скатился по ступенькам на тротуар и, не сводя с Анны безумного взгляда, снова замахал руками, будто отгоняя невидимый рой пчел, кружащийся над головой. К рукаву прилипла конфетная обертка.
1: «Па-па-па-потеряшка!»
0: Визгливо захихикал он. Двери закрылись. Старуха встретила Анну неприветливо. Минут 10 она изучала девушку сквозь приоткрытую дверь и лишь потом сняла цепочку и пустила гостью в дом. Квартира оказалась достаточно просторной. Несмотря на солнечный день, комнаты, заставленные старой, потемневшей от времени мебелью, выглядели мрачно и неуютно.
2: «Антонида Ивановна я», представилась старуха. «Можешь звать меня просто Баба Тоня».
0: Анна кивнула и прошла за хозяйкой на кухню. Уже потягивая из треснувшей кружки некрепкий чай, девушка слушала условия старухи.
2: «Значит так, Анечка», — начала старуха, «ты должна прибираться в доме, мыть посуду, пылесосить, протирать окна, готовить».
0: Старуха замолчала, вытащила из стакана соринку и с шумом прихлебнула чай.
2: «Будешь ходить в магазин за продуктами, покупать мне лекарства и травы», — продолжила она. «Деньги я тебе дам, не перезывай. Ночевать всегда дома. Приходить не позже 9 часов вечера. Все ясно».
0: Анна кивнула. Хозяйка ей не понравилась. Беззубый шамкающий рот старухи и большая бородавка с длинными черными волосками, устрашающе примостившаяся на шее, вызывали брезгливость. На грязном халате не хватало несколько пуговиц. Старуха потянулась за очередным кусочком сахара, халат чуть распахнулся, и на мгновение перед Анной мелькнула обвисшая сморщенная грудь Антониды Ивановны. Анна отвернулась. Подавив отвращение, она заставила себя продолжать беседу. «Я согласна на все условия», — сказала она. «Но где гарантия, что завещание будет оформлено

0: Бабка оценивающе посмотрела на Анну.
1: «Куда спешишь, внучка? Я еще не скоро загнусь. Годиков 5 мне точно богом отпущено. А насчет завещания не переживай. Антонида никогда никого не обманывала. Посмотрю на тебя с полгодика, а там, коли понравишься, и завещание оформим. Тесть по тести».
0: Полгода тянулись нескончаемо долго. За это время Анна успела возненавидеть свою хозяйку. Чувство омерзения, появившееся при первой встрече, постепенно уступило место злобе, смешанной с паническим страхом. В том, что бабка оказалась ведьмой, у Анны не оставалось никаких сомнений. В дом постоянно приходили незнакомые люди. Бабка продавала им вонючие отвары, настои трав, странным образом приготовленные порошки. Однажды она заставила девушку отвезти ее на кладбище. Благо, машина, как оказалось, у бабки была. А про то, что умеет водить, Анна обмолвилась еще при первом знакомстве. Около 12 ночи Анна с Антонидой Ивановной притормозили у кладбищенской ограды.
1: «Сиди здесь и жди меня», – прошипела бабка.
0: Ожидание затянулось на несколько часов. Анна встревоженно вглядывалась в черноту погоста, пытаясь разглядеть бабу Тоню. Безрезультатно. «Может быть, она сдохнет здесь?» — мелькнуло в голове у девушки. «Нет, только не здесь и не сейчас. Во-первых, что я скажу в милиции? За каким чертом мы потащились в ночь на кладбище? Еще подумают, что сама бабку замочила. А во-вторых, завещание еще не оформлено. Что ж я 5 месяцев за этой ведьмой просто так ухаживала?» Анна снова прислушалась, но вокруг по-прежнему царила кладбищенская тишина. Старуха появилась неожиданно, в тот момент, когда Анна нагнулась затушить очередную сигарету. Ввалившись в машину, баба Тоня долго не могла отдышаться.
1: «Поехали!» — наконец махнула она рукой.
0: Анна завела двигатель, и машина черным пятном двинулась по серому кладбищенскому туману. В ногах у старухи стояла холщовая сумка, залепленная грязью. Да и сама Антонида Ивановна выглядела весьма странно. В волосах застряли комья земли, а на темной кофточке пестрели прелые листья, прилипшие к ней со всех сторон. Что находилось в сумке и чем занималась баба Тоня на кладбище, так и осталось неизвестным. Приехав домой, бабка закрыла Анну в комнате и остаток ночи колдовала на кухне. До девушки доносились звуки бурлящей воды, а от смрадного запаха, заполнившего всю квартиру, адски слезились глаза. Утром бабка, как ни в чем не бывало, выпустила ее из комнаты.
1: «Приберись, голубушка, на кухне!» — проворковала она.
0: «Конечно, баба Тоня!»
1: — улыбнулась Анна. «Будто и не было ничего. Ни поездки ночью на кладбище, ни странной сумки, ни сладковато-приторного противного запаха, пропитавшего квартиру». В тот же день к ним пришел странный гость. Импозантный мужчина лет 40 подкатил к подъезду на синем Мерседесе. Анна заметила его, когда отмывала копоть с кухонных окон. В квартиру он ввалился, затравленно озираясь по сторонам.
2: «Проходи, голубчик, все уже давно готово!»
0: Добродушно улыбаясь, старуха проводила его к себе в комнату. Через полчаса мужчина вежливо попрощался и вышел в подъезд. На вытянутых руках он осторожно нес нечто, завернутое в тряпку.
3: «Кто это был?»
0: — осмелилась спросить девушка. Бабка нахмурилась и совсем уж собралась цыкнуть на Анну, но передумала.
2: «У человека горе, а я ему помогаю», — проговорила она.
0: На следующее утро к подъезду подкатило два джипа. Через несколько минут в дверях квартиры толпилась целая делегация. Неловко переминаясь с ноги на ногу, в прихожей стояли трое быков, как окрестила их про себя Анна. Здоровые парни в кожаных куртках. На запястьях нелепо болтались золотые цепочки, елочной гирляндой украшающие сине-зеленые наколки на руках. Дождавшись бабку, старший из троицы протянул ей кейс.
4: «Это вам от Сергея Николаевича».
2: «Спасибо, сынки. Передавайте Сереза привет. Если что понадобится, пусть обращается».
0: Бабка повернулась и направилась в комнату, цепко зажав ручку кейса в старческой ладони. День ото дня поведение бабки становилось все более странным. Однажды девушка проснулась от детского плача. Накинув халат, Анна заглянула в комнату бабы Тони. Старуха сидела на кровати и, не мигая, смотрела на грудного ребенка, лежащего в большой плетеной корзине. Ледяной, напряженный взгляд бабки, ее невнятное бормотание остановили Анну в дверях. Сердце бешено застучало в груди. Бабка, краем глаза уловив постороннее движение, обернулась. Еще секунду выражение ее лица продолжало оставаться пустым и отрешенным. Наконец она выдавила из себя улыбку.
2: «Вот ребеночка привезли, от глаза вылететь».
0: Будто оправдываясь, произнесла она. Анна кивнула.
2: «Голубушка, съезди в аптеку, мне лекарства нужны».
0: Бабка нацарапала карандашом на листе бумаги название.
2: «Лекарства редкие, если в одной аптеке не найдешь, съезди в другие. Можешь не спешить, ты мне сегодня не нужна».
0: Анна, терзаемая подозрениями, вышла в подъезд. Простояв с полчаса около мусоропровода, не сводя глаз с двери, она вытащила ключ и зашла в квартиру.
2: «Посему вернулась!» — донесся хриплый голос бабы Тони из закрытой комнаты.
0: «Деньги забыла!» — произнесла Анна. «А может, ребеночку молочка купить?» В комнате бабки заскрипели половицы.
2: «Собрали ребенка. Только что родители за ним приезжали»,
0: — донеслось из-за двери.
2: «Ступай за лекарствами, быстро!»
0: Анна схватила сумочку и выскочила из квартиры. Прошло полгода, и Антонида Ивановна, пригласив на дом нотариуса, наконец составила завещание. Квартира и все остальное имущество в случае ее смерти отходило Анне. Как долго Анна ждала этого момента! Раньше, помимо обычного страха перед бабкой, ее часто беспокоило здоровье бабы Тони. А ну как раньше времени помрет и не успеет составить завещание. Сейчас эти страхи остались позади. Все мысли Анны крутились вокруг одного: как сократить дни старухи? Судя по всему, бабка помирать и не собиралась. С каждым днем она становилась все более раздражительной, но здоровье у нее, казалось, только прибавляется. Анна же, наоборот, чувствовала себя все хуже. Радовало одно: у старухи пошаливало сердце. Бабка стаканами пила различные отвары, но не гнушалась держать в тумбочке сердечные капли. Все произошло случайно. Расстелив постель, Анна включила ночник, завалилась на кровать и открыла книжку. Спать она не могла. Вот уже вторую неделю ей снились кошмары. Накануне ночью перед глазами возник юродивый из трамвая.
5: «Потеряшка! Потеряшка! Потеряшка!»
0: орал он, тыча в лицо изъеденный болячками палец. Анна пыталась убежать, но покрытое прыщами лицо все время оказывалось у нее перед глазами. Она проснулась в мокрой от пота постели и долго не могла прийти в себя. В другой раз ей приснилось кладбище, тишину которого разрывал заливистый детский плач. Вот и сейчас она легла с книжкой, пытаясь отдалить очередной кошмар. Стон Антониды Ивановны девушка услышала не сразу. От книги она оторвалась, лишь когда явственно услышала слабый голос старухи.
6: «Аня!»
0: Анна соскочила с постели и зашла в спальню Антониды Ивановны. Бабка лежала на кровати под перекрученным одеялом, прижав руку к груди.
6: «Там...»
0: Она показала взглядом на тумбочку.
6: «Капли от сердца.
2: Анна кинулась за лекарством, достала его, но вдруг замерла с упаковкой в руках. «Эти?» Улыбнувшись, она показала бабке пузырек. Баба Тоня судорожно закивала. «А зачем вам они?» Деланно удивилась Анна. «Вы уже пожили свое!» Старуха вытянула руку, пытаясь ухватить склянку. Губы у нее затряслись и посинели. Анна, как ни в чем не бывало, отошла к двери, унося с собой спасительное лекарство.
6: «Дай!»
2: С трудом пробормотала старуха.
6: «Нет, пожила и хватит!»
2: Злорадная улыбка возникла на лице девушки. Бабка попыталась встать. Анна подскочила и, сев на ее ноги, руками придавила к кровати худые плечи старухи. С наслаждением она смотрела, как морщинистый лоб заливает пот, а бесцветные глаза закатываются и бледнеют. Наконец старуха несколько раз дернулась и затихла. Анна удовлетворенно встала и, убедившись в том, что старуха мертва, пошла к себе. В ту ночь она спала крепко и без сновидений. Бесцеремонно растолкав столпившихся в комнате соседок, она сфотографировала лежавшую в гробу старуху. Поминальный стол был давно накрыт. Уж на водку с закуской Анна не поскупилась. Да и денег после старухи осталось достаточно. Лишь в одном кейсе, который старуха прятала под кроватью, оказалось около сотни тысяч долларов. Как подозревала Анна, именно эти деньги принесли от странного клиента на Мерседесе. А сколько еще тайников могло быть в квартире? Банкам старуха не доверяла и все сбережения хранила дома. Анна уже предвкушала поиск тайников и растущее благосостояние. «Выходите на улицу!» — обратилась она к собравшимся на похороны. «Сейчас на кладбище поедем». Она вернулась в опустевшую комнату. Старуха, маленькая и сморщенная, сиротливо лежала в гробу. Анна присела рядом на покосившийся от времени стул. Долго смотрела на бабку. «Вот и все, баба Тоня, карга ты старая, гореть тебе в аду!» Она негромко рассмеялась. Случайно взгляд упал на покрытую черными волосами бородавку, плотоядным насекомым, присосавшуюся к шее старухи. «Быстрей бы уж тебя закопали!» — с омерзением прошептала Анна. Третий день Анна чувствовала себя полноценной хозяйкой квартиры. С утра до вечера она ходила из комнаты в комнату с блаженной улыбкой на лице. Иногда останавливалась возле комода и открывала покосившуюся дверцу. Присев на пол, она долго перебирала спрятанные в комод деньги. Их было много. очень много. Наконец, Анна решилась выйти в город развлечься. Действительно, сколько можно одной сидеть в мрачной, пусть и своей собственной квартире? День выдался солнечным, но не жарким. Накинув легкую курточку, Анна выпорхнула на улицу и, озаряя прохожих беззаботной улыбкой, направилась на набережную. Время пролетело незаметно. Вдоволь нагулявшись, Анна посидела в летнем кафе, съела обжигающе холодное мороженое и, решив на завтра устроить поход по магазинам, отправилась домой. По дороге она купила продукты, бутылку коньяка и забрала из фотосалона напечатанные фотографии. Эх, как же она сейчас заживет! Квартира есть, денег на ближайшие годы хватит! Анна подошла к двери и достала ключи. Замок открылся с трудом. Не снимая куртки, Анна плюхнулась на диван, закурила сигарету и отхлебнула коньяк прямо из горлышка. Затем заглянула в пакет, вытащила пачку свежих фотографий и принялась неторопливо их разглядывать. Вот она с подругами пьет пиво на Арбате. А на этой фотографии задумчиво сидит на лавочке, подперев кулачком подбородок. Анна улыбнулась. Да чего же она красивая и умная, а теперь еще и богатая. Следующая фотография. Руки девушки задрожали, а самодовольная улыбка внезапно застыла на губах, превратив лицо в безобразную маску. Гроб! Фотография с похорон. В суматохе последних дней она успела забыть, как, поддавшись минутному порыву, щелкнула лежащую в гробу бабку. Но не воспоминания заставили ее похолодеть. На фотографии не было старухи. Гроб был, а старухи не было. Мрачный ящик, обитый красной материей, сиротливо стоял на неровно поставленных табуретках. Вокруг него, склонив головы, сидели приглашенные на похороны гости. Но в гробу никого не было. Сердце Анны учащенно забилось. «Этого не может быть!» – прошептала она. Фотографии рассыпались по дивану. Анну потряхивала. Она схватила бутылку и сделала несколько жадных глотков. Коньяк помог немного унять дрожь. Анна перекрестилась и снова взяла в руки карточку. На снимке ничего не изменилось. Та же опущенная голова соседки Марьи, прикрытые глаза печально стоящей у стены бабы Шуры и совершенно пустой гроб. Анна смяла злополучную фотографию и швырнула ее в стену. Мятая бумажка, неловко отскочив от старого ковра, упала на пол. Свет на ночь Анна решила не выключать. Устроившись на диване с очередной сигаретой, она обхватила руками колени и напряженно прислушивалась. Никаких посторонних звуков. Только тишина, звенящая, плотная, гробовая. Анна потянулась к пепельнице, но рука, так и не завершив движение, застыла на полпути. Во всем доме погас свет. Только тлеющий уголек сигареты красным маячком отсвечивал в темноте. Анна опустила ноги на пол, но вдруг почувствовала легкое движение холодного воздуха. Сквозняки в квартире бывали только когда открывалась входная дверь. Но со своего места девушка видела угадывающиеся в темноте контуры двери. Она была закрыта.
7: «Аня!»
2: Вдруг услышала она голос из бабкиной спальни. Сердце заколотилось в груди. Мурашки побежали по спине, и онемевшая от ужаса Анна даже не почувствовала, как тлеющая сигарета обожгла ей пальцы. В спальне старухи заскрипела кровать, будто кто-то беспокойно ворочался и пытался подняться с койки. Анна сжалась в комок. Страх сковал тело, даже мысли, и те замерли в оцепенении. Раздался скрип половиц. Кто-то шел по коридору. Раздался неожиданный удар, и вслед за ним послышался звон разбитого стекла. Анна повернулась к окну. Ледяной холод наполнил комнату. Тюлевая занавеска шевелилась под порывом ночного воздуха, ворвавшегося в квартиру. На полу, прямо на осколках стекла, стоял грач. Птица наклонила голову и, не мигая, смотрела в глаза Анны. Загипнотизированная черными бусинками птичьи глаз, Анна не увидела, а скорее почувствовала некий отблеск света позади себя. Неимоверным усилием, заставив себя отвести взгляд от пустых, равнодушных глаз птицы, она обернулась. В полуметре от нее стояла бабка. Закатившиеся глаза Антониды Ивановны слезились. В руках старуха держала свечу. Анна открыла рот, но закричать так и не смогла. Из подрагивающих синих губ старухи вылез червяк. Извиваясь, он упал. Комната поплыла перед глазами Анны, тело отказалось повиноваться, и девушка кулем свалилась с дивана. Могильный червяк пополз к ее лицу. Заспанный участковый долго жал кнопку звонка. Рядом стояла суетливая соседка.
8: «Окно разбилось, а потом стук, грохот, кто-то упал», — верещала она.
9: «Разберемся»,
2: — зевнул участковый. Наконец дверь открылась. На пороге стояла девушка. «Вы знаете, который час?» — удивленно спросила она.
0: «Извините, вызов поступил», — смущенно проговорил участковый. «Будто бы у вас окно разбилось и шум подозрительный стоял».
2: «Можете сами убедиться, что все в порядке». Девушка посторонилась, пропуская милиционера. Во всей квартире горел свет. Девушка усадила блюстителя закона за журнальный столик.
3: «Кофе или что-нибудь покрепче?»
0: «Давайте кофе, раз уж пришел».
2: Участковый уселся в кресло и положил перед собой папку.
0: «А что с окном?»
2: «Да птица разбила», — пожала плечами девушка и направилась на кухню. Участковый, дожидаясь кофе, подошел к окну. Разбитое стекло захрустело под ногами. Хмыкнув, он прошелся по комнате. На глаза ему попалась смятая фотография. Милиционер присел на корточки, развернул снимок и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Фотография была явно с похорон. На ней в гробу, неровно стоящем на табуретках в окружении скорбящих женщин, лежала девушка. Как две капли воды, похожая на хозяйку квартиры. Услышав шаги, участковый спрятал фотографию в карман и прошел к креслу. «Вы с сахаром пьете?» — спросила его появившаяся в дверях девушка.
0: «Знаете, я, наверное, пойду. Поздно уже, семья ждет», — засуетился милиционер.
2: Схватив папку, он прошмыгнул в прихожую. Наскоро попрощавшись с хозяйкой, выскочил в подъезд. Уже на улице участковый снова развернул фотографию. В бледном свете фонарей рассмотрел снимок более пристально. Сомнений не было. Девушка, лежащая в гробу, и хозяйка квартиры были похожи, как две капли воды. С небольшим исключением. На бледной шее девушки, оставшейся в квартире, уродливой пиявкой набухала большая бородавка с длинными черными волосами. Рассказ Ивана Ситникова «Жизнь продолжается» читал Олег Булдаков.
9: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных.

0: Творческое объединение «Глубина» представляет сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева.
1: Случай с лошадью. На ежегодных скачках 21 мая 1926 года в Ипсене всеобщее внимание привлек розыгрыш главного приза в 5000 фунтов стерлингов. Среди трехлеток прекрасных английских скакунов выделялись два претендента на первенство – светло-золотистая Лорелей и рыжий красавец Викинг. Большинство ставок было поставлено на этих двух лошадей, уже показавших свои необычные качества на тренировочных пробегах. Но Викинг, по всеобщему признанию, имел больше шансов на выигрыш. Скачки начались. Не прошло и минуты, как Лорелей и Викинг выдвинулись из строя на голову, а еще через несколько секунд Викинг опередил своих соперников уже на полтора корпуса. «Браво, Викинг!» – кричала исступленная толпа. Победа, казалось, была за ним. Но вот на повороте случилось событие, которое, вероятно, надолго останется в памяти тех, кто присутствовал на этом дерби. Викинг словно обезумел. Он не свернул на повороте, а понесся прямо на загородку, расшибся и упал. Налетевшие сзади лошади едва не раздавили бедного Викинга вместе с его жокеем. Избавившись от одной опасности, они попали в другую. Часть толпы, ставившая на Викинга, пришла в бешенство. Почтенные джентльмены, сами рискуя попасть под копыта лошадей, спрыгивали с трибун на скаковую дорожку с явным намерением растерзать предателя жокея. Они не сомневались, что жокей был подкуплен владельцем Лорелей, крупным купцом, шелковым оптовиком. К счастью, опытный жокей не пострадал при падении. Он учел момент и побежал от гнавшейся за ним толпы с такой скоростью, словно хотел принять участие в скачках вместо выбывшего из строя Викинга. Злость и негодование проигравших на Викинге были так сильны, что многие из сбежавшихся к месту происшествия толкали Викинга в живот ногою. Это было безобразное зрелище. Толпа запрудила всю беговую дорожку. Пришлось на время прекратить скачки. Трибуны напоминали кратер вулкана, наполненный кипящей лавой. И эта лава человеческих страстей была не менее страшна, чем магма. Когда первое волнение улеглось, немедленно приступили к следствию. На помощь жокею вовремя подоспел отряд полисменов, которые и спасли его от самосуда толпы. Жокей, конечно, клялся и божился, что он ни в чем не повинен и сам не знает, что с Викингом. Обыкновенно конь слушался малейшего движения руки. Толпа не верила словам жокея, но так как никто не мог доказать его виновности, следствие было временно направлено в иную сторону. Викинга подняли на ноги и тщательно осмотрели. Грудь его была серьезно повреждена, часть кожи и мяса сорвана, но это были свежие ранения от удара о загородку. Глаза и ноги лошади были как будто не повреждены. Она смотрела нормально. Викинга хлестнули хлыстом и посмотрели, как он пойдет. Шатаясь, Викинг двинулся вперед. Перед ним был столб. Викинг, как слепой, шел на столб, не сворачивая, и лишь ударившись грудью, остановился. «Он ослеп!» – послышались голоса. Один джентльмен подошел и махнул перед глазами Викинга шляпой. Викинг недовольно вздернул голову. «Видит!» «Он помешался!» – крикнул кто-то. «Разве лошадь может помешаться?» – возразили ему. «Они бесятся, но это бывает совсем иначе». Викинга отвели от столба, стегнули, и он вновь пошел. Удивительное дело, он шел только по прямой линии, не сворачивая ни направо, ни налево. В конце концов он зашел в тупик между двумя киосками и стоял там, словно он, сгорая от стыда, хотел уйти ото всех, никого не видеть. Опытные конюхи сразу определили, что Викинг без посторонней помощи не может выйти из тупика, в который зашел лишь потому, что тупик лежал на пути его прямолинейного странствования. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнения в том, что Викинг болен странной болезнью прямолинейности. Это не снимало обвинения с жокея, но все же несколько разбивало уверенность в том, что болезнь лошади – его рук дело. Жокеи слишком привязываются к лошадям, и было трудно допустить, что жокей мог пойти на такое преступление. Испортить лошадь могли чужие. Но как жокей не досмотрел? Толпа опять бросилась к жокею. «Болел чем-нибудь Викинг?» «Болел», – отвечал жокей. «Конюх говорил мне, что Викинг накануне скачек плохо ел и плохо пил. Мистер Джипс, владелец Викинга, даже хотел отказаться от участия в скачках. Но мистер Томпсон, ветеринарный врач, сказал, что это пустяки и что к утру все пройдет. Он сам обещал наблюдать за Викингом. И действительно, мистер Томпсон пробыл в конюшне Викинга всю ночь». Продолжение следствия было после скачек. И уже не толпа, а следователь допросил мистера Томпсона. Ветеринар уверял, что кроме легкого недомогания, которое произошло по вине конюха, нарушившего режим кормления, викинг ничем болен не был. Да и в настоящее время он, Томпсон, затрудняется определить болезнь викинга, хотя должен констатировать, что викинг действительно болен. Он может ходить лишь по прямой. Для диагноза болезни викинга были привлечены лучшие силы медицины и ветеринарии, но никто ничего не мог понять. Прекрасная лошадь была испорчена. Но кем, когда и как? Викинг задал ученым неразрешимую загадку. Вот тут-то на сцену и выступил профессор Вагнер, который в это время находился в научной командировке в Оксфорде. Прочитав в газетах о том, что никто не может понять болезнь викинга, Вагнер написал письмо в редакцию. «Викинг теперь стоит не дороже своей рыжей шкуры. Убейте викинга, вскройте ему череп, и вы узнаете, в чем заключалась его болезнь». Это было сказано так решительно, словно Вагнер уже посмотрел, что делается в голове больного викинга. А ведь Вагнера даже на скачках не было. Владелец викинга послушался этого совета и, убив лошадь, вскрыл череп. И что же обнаружилось? У викинга не хватало части мозга. Очевидно, подкупленный кем-то ветеринар ночью проделал эту операцию и так удачно зашил места сечения на голове лошади, что никто не заметил следов операции. Томпсон отрицал это преступление. Но в результате тщательного обыска были найдены улики, и в конце концов Томпсон сознался. За последнее время он получал столько угрожающих писем, что в тюрьме почувствовал себя безопаснее, чем на свободе. После этого случая имя профессора Вагнера стало известно и в Англии. Иван Степанович Вагнер написал на обратной стороне последнего листа этой рукописи. «Выдумки. Ничего подобного со мной не было. В мае 1926 года за границу не выезжал. При двустороннем удалении лобных долей мозга у лошади, как и у собаки, над которыми я сам производил опыты, могли действительно обнаружиться такие странности. Животное, конечно, и человек, лишенное лобных долей, обнаруживает непрочность статической координации, неспособность поворачиваться из стороны в сторону, благодаря чему оперированная таким образом собака всегда бегает по прямому направлению и, забившись в угол или в тесный закоулок, не в состоянии выйти оттуда без посторонней помощи. Как видите, все это похоже на случай с викингом, но, во-первых, я просматривал лондонские газеты за это время и не нашел ничего похожего на описанный вашим знакомым случай. Во-вторых, если бы этот случай произошел, то в Лондоне нашлось бы немало ученых, которые смогли бы понять болезнь викинга, не представляющую ничего загадочного для всякого, кто изучает рефлексологию. А в Англии ее изучают не меньше, чем у нас. В-третьих, болезнь викинга, конечно, обнаружилась бы на первом же повороте от его конюшни, и жокей не явился бы на скачке с такой лошадью.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Часть четвертая. Каторжник. Глава тринадцатая. Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за 20 с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона, вломилось в чащу и начало медленно поворачиваться на месте, с хрустом наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья. И когда оно показало необъятную грязную корму с болтающимся на ржавых заклепках листом железа, Зев аккуратно и точно, так чтобы, упаси бог, не задеть котла, всадил ему фугасный заряд в двигатель, в мускулы, в сухожилия, в нервные сплетения. И оно ахнуло железным голосом, выбросило из сочленений клуб раскаленного дыма и остановилось навсегда. Но что-то еще жило в его нечистых бронированных недрах. Какие-то уцелевшие нервы еще продолжали посылать бессмысленные сигналы. Еще включались и тут же выключались аварийные системы. Шипели, плевались пеной. И оно еще дрябло трепетало, еле-еле скребя уцелевшей гусеницей. И грозно, и бессмысленно, как брюхо раздавленной осы, поднималась и опускалась над издыхающим драконом облезлая решетчатая труба ракетной установки. Несколько секунд Зев смотрел на эту агонию, а потом повернулся и пошел в лес, волоча гранатомет за ремень. Максим и Вепрь двинулись следом, и они вышли на тихую лужайку, которую Зев наверняка заприметил еще по пути сюда, повалились в траву, и Зев сказал: «Закурим». Он свернул цигарку однорукому, дал ему прикурить и закурил сам. Максим лежал, положив подбородок на руки, и сквозь редколесье все смотрел, как умирает железный дракон, жалобно дребезжит какими-то последними шестеренками и со свистом выпускает из разодранных внутренностей струи радиоактивного пара. «Вот так и только так», — сказал Зев менторским тоном. «А если будешь делать не так, надеру уши». «Почему?» — спросил Максим. «Я хотел его остановить». «А потому», — ответил Зев, — «что граната могла рикошетом засадить в ракету, и тогда нам был бы карачун». «Я целился в гусеницу», — сказал Максим. «А надо целиться в корму», — сказал Зев. Он затянулся. «И вообще, пока ты новичок, никуда не суйся первым. Разве что я тебя попрошу. Понял?» «Понял», — сказал Максим. Все эти тонкости Зефа его не интересовали. И сам Зев его не очень интересовал. Его интересовал Вепрь. Но Вепрь, как всегда, равнодушно молчал, положив искусственную руку на обшарпанный кожух миноискателя. Все было как всегда, и все было не так, как хотелось. Когда неделю назад новоприбывших воспитуемых выстроили перед бараками, Зев прямо подошел к Максиму и взял его в свой 134-й отряд саперов. Максим обрадовался. Он сразу узнал эту огненную бородищу и квадратную коренастую фигуру, и ему было приятно, что его узнали в этой душной клетчатой толпе, где всем было наплевать на каждого, и никому ни до кого не было дела. Кроме того, у Максима были все основания предполагать, что Зев, бывший знаменитый психиатр Аллу Зев, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, находился здесь за политику и как-то связан с подпольем. А когда Зев привел его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким Вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась, но очень скоро он понял, что ошибся. Вепрь не пожелал разговаривать. Он выслушал торопливый шепотом рассказ Максима о судьбе группы, о взрыве башни, о процессе, неопределенно сквозь зевок промямлил «бывает и не такое» и лег, отвернувшись. Максим почувствовал себя обманутым, и тут на нары забрался Зев. «Здорово я сейчас нажрался», — урча и отрыгиваясь, сообщил он Максиму, и без всякого перехода, нахально, с примитивной назойливостью, принялся вытягивать из него имена и явки. Может быть, он когда-нибудь и был знаменитым ученым, образованным и интеллигентным человеком. Может быть, и даже наверняка, он имел какое-то отношение к подполью. Но сейчас он производил впечатление обыкновенного нажравшегося провокатора, решившего от нечего делать на сон грядущий обработать глупого новичка. Максим отделался от него не без труда, а когда Зев вдруг захрапел сытым, довольным храпом, еще долго лежал без сна, вспоминая, сколько раз его здесь уже обманывали люди и обстоятельства. Нервы его расходились. Он вспомнил процесс, отвратительный и лживый, весь заранее срепетированный, подготовленный еще до того, как группа получила приказ напасть на башню, и письменные доносы какой-то сволочи, которая знала о группе все и была, может быть, даже членом группы, и фильм, снятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране себя самого, палящего из автомата по прожекторам, нет, по Юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля. В наглухо закупоренном бараке было отвратительно душно, кусались паразиты, воспитуемые бредили, а в дальнем углу барака при свете самодельной свечки резались в карты и хрипло орали друг на друга привилегированные. А на другой день обманул Максима и лес. Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо. на мертвое, проржавевшее насквозь железо, на притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить, на тайно шевелящееся, целящееся железо, на движущееся железо, слепо и бестолково распахивающее остатки дорог. Земля и трава отдавали ржавчиной, на дне лощин копились радиоактивные лужи, птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске. Зверей не было, и не было даже лесной тишины. То справа, то слева бухали и грохотали взрывы. В ветвях клубилась сизая гарь, а порывы ветра доносили рев изношенных двигателей. И так пошло. День-ночь, день-ночь. Днем они уходили в лес, который не был лесом, а был древним укрепленным районом. Он был буквально нафарширован автоматическими боевыми устройствами, самодвижущимися пушками, ракетами на гусеницах, огнеметами, газометами. И все это не умерло за 20 с лишним лет. Все продолжало жить своей ненужной механической жизнью. Все продолжало целиться, наводиться, изрыгать свинец, огонь, смерть. И все это нужно было задавить, взорвать, убить, чтобы расчистить трассу для строительства новых излучающих башен. А ночью вепрь по-прежнему молчал, а Зев снова и снова приставал к Максиму с расспросами и был то прямолинеен до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни воспитуемых, и кого-то били по лицу гвардейцы, и дважды в день все в бараках и в лесу корчились под лучевыми ударами и раскачивались на ветру повешенные беглые. День-ночь. День-ночь. «Зачем вы хотели его остановить?» — спросил вдруг вепрь. Максим быстро сел. Это был первый вопрос, который ему задал однорукий. «Я хотел посмотреть, как он устроен». «Бежать собрались?» Максим покосился на Зефа и сказал: «Да нет, дело не в этом. Все-таки танк, боевая машина». «А зачем вам танк?» — спросил вепрь. Он говорил так, словно рыжего провокатора здесь не было. «Не знаю», — проговорил Максим. «Над этим еще надо подумать». «Их здесь много таких?» «Много», — вмешался рыжий провокатор. «И танков здесь много, и дураков здесь тоже всегда хватало». Он зевнул. «Сколько раз уже пробовали. Залезут, покопаются, да и бросят. А один дурак, вот вроде тебя, тот и вовсе взорвался». «Ничего, я бы не взорвался», — холодно сказал Максим. «Эта машина не из сложных». «А зачем она вам все-таки?» — спросил однорукий. Он курил, лежа на спине, держа цигарку в искусственных пальцах. «Предположим, вы наладите ее. Что дальше?» «На прорыв через мост», — сказал Зев, хохотнув. «Почему бы и нет?» — спросил Максим. Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, все-таки не провокатор. «Массаракш, чего они вдруг пристали?» «Вы не доберетесь до моста», — сказал однорукий. «Вас 33 раза расстреляют. А если даже доберетесь, то увидите, что мост разведен. А по дну реки?» «Река радиоактивна», — сказал Зев и сплюнул. «Если бы это была человеческая река, не надо было бы никаких танков. Переплывай ее в любом месте, берега не охраняются». Он снова сплюнул. «Впрочем, тогда бы они охранялись. Так что, юноша, не пыли. Ты попал сюда надолго, приспосабливайся. Приспособишься — дело будет. А не станешь слушать старших, еще сегодня можешь узреть мировой свет». «Убежать нетрудно», — сказал Максим. «Убежать я мог бы прямо сейчас». «Ай да ты!» — восхитился Зев. «И если вы намерены и дальше играть в конспирацию,

0: улице», — сказал Однорукий, и у Максима опять пропала охота разговаривать. Они не прошли сотни шагов, как Зев скомандовал «Стой!» и началась работа. «Ложись!» — заорал Зев. Они бросились плашмя на землю. Толстое дерево впереди с протяжным скрипом повернулось, выдвинуло из себя длинный тонкий орудийный ствол, пошевелило им из стороны в сторону, как бы примериваясь, затем что-то зажужжало, раздался щелчок, и из черного дула лениво выползло облачко желтого дыма. «Протухло», — сказал Зев деловито, и поднялся первым, отряхивая штаны. Дерево с пушкой они подорвали. Потом было минное поле. Потом холм-ловушка с пулеметом, который не протух и долго прижимал их к земле, грохоча на весь лес. Потом они попали в настоящие джунгли колючей проволоки, еле продрались, а когда все-таки продрались, по ним открыли огонь откуда-то сверху. Все вокруг рвалось и горело. Максим ничего не понимал. Однорукий молча и спокойно лежал лицом вниз, а Зев палил из гранатомета в небо и вдруг заорал «Бегом за мной!» И они побежали, а там, где они только что были, вспыхнул пожар. Зев ругался страшными словами. Однорукий посмеивался. Они забрались в глухую чащу, но тут вдруг засвистело, засопело, и сквозь ветви повалили зеленоватые облака отвратительно пахнущего газа. И опять надо было бежать, продираться через кусты, и Зев опять ругался, а Однорукого мучительно тошнило. Потом Зев, наконец, притомился и объявил отдых. Они разожгли костер, и Максим, как младший, принялся готовить обед, варить суп из консервов в том самом котелке. Зев и Однорукий, чумазые, ободранные, лежали тут же и курили. У вепря был замученный вид. Он был уже стар, ему приходилось труднее всех. «Уму непостижимо», — сказал Максим. «Как это мы ухитрились проиграть войну при таком количестве техники на квадратный метр?» «А откуда ты взял, что мы ее проиграли?» — лениво спросил Зев. «Не выиграли же», — сказал Максим. «Победители так не живут?»
1: «В современной войне не бывает победителей», — заметил Однорукий. «Вы, конечно, правы. Войну мы проиграли. Эту войну проиграли все. Выиграли только неизвестные отцы. Неизвестным отцам тоже не сладко приходится», — сказал Максим, помешивая похлебку.
0: «Да», — серьезно сказал Зев, — «бессонные ночи и мучительные раздумья о судьбах своего народа. Усталые и добрые, всевидящие и всепонимающие. Масаракш, давно газет не читал, забыл, как там дальше?» «Верные и добрые», — поправил Однорукий. «Отдающие себя целиком прогрессу и борьбе с хаосом».
1: «Отвык я от таких слов», — сказал Зев. «У нас тут все больше хайло да мурло. Эй, парень, как тебя?»
0: «Максим». «Да, верно. Ты, Мак, помешивай, помешивай. Смотри, если пригорит». Максим помешивал. А потом Зев заявил, что пора. Сил больше нет терпеть. В полном молчании они съели суп. Максим чувствовал, что-то изменилось. Что-то сегодня будет сказано. Но после обеда Однорукий снова улегся и стал глядеть в небо. А Зев с неразборчивым ворчанием забрал котелок и принялся вымазывать дно краюхой хлеба. «Подстрелить бы что-нибудь», — бормотал он. «Жрать охота, как и не ел. Только аппетит зря растравил». Чувствуя неловкость, Максим попытался завести разговор об охоте в этих местах, но его не поддержали. Однорукий лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Зев, дослушав до конца Максимова соображения, проворчал только: «Какая здесь охота? Все грязное, активное», и тоже повалился на спину. Максим вздохнул, взял котелок и побрел к ручейку, который слышался неподалеку. Вода в ручейке была прозрачная, на вид чистая и вкусная, так что Максиму захотелось попить, и он зачерпнул горстью. Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить не стоило. Ручеек был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался. Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды и не разрешала помогать под нелепым предлогом.

что это дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила еще никакая женщина. Ему очень захотелось увидеть Раду. И он тут же с крайней непоследовательностью подумал, как это хорошо, что ее здесь нет. Здесь не место даже для самых скверных мужчин. Сюда надо было бы пригнать 1020 кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, веселые, или пусть даже мрачные, но чистые и с мрачностью природной. Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда, и, не взявши с него никакого слова, вообразил, что он станет добровольно тут существовать, да еще помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне. «Ну нет, я здесь не задержусь. Масаракш. Еще вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место? Хватит с меня глупостей. Вепрь мне не верит. Зев он верит, а мне нет. А я не верю Зефу. И, кажется, напрасно. Наверное, я кажусь вепрю таким же назойливо подозрительным, каким мне кажется Зев. Ну хорошо, вепрь мне не верит. Значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с генералом или с копытом, но это слишком маловероятно. Говорят, воспитуемых здесь больше миллиона, а пространство огромное. Да, на такую встречу надеяться нельзя. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но, Масаракш, надо быть честным с самим собой. Я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен, слишком доверчив. Погоди, давай все-таки уясним задачу. Чего я хочу? Несколько минут он уяснял задачу. Получилось следующее. Свалить неизвестных отцов. Если они военные, пусть служат в армии. А если финансисты, пусть занимаются финансами, что бы это ни означало. Учредить демократическое правительство. Он более или менее представлял себе, что такое демократическое правительство, и даже отдавал себе отчет в том, что республика будет поначалу буржуазно-демократическая. Это не решит всех проблем, но, по крайней мере, позволит прекратить беззаконие и уничтожит бессмысленные расходы на башни и на подготовку войны. Впрочем, он честно признал, что ясно представляет себе только первый пункт своей программы – свержение тирании. Что будет дальше, он представлял себе довольно смутно. Более того, он даже не был уверен, что широкие народные массы поддержат его идею свержения. Неизвестные отцы были совершенно явными лжецами и мерзавцами, но они почему-то пользовались у народа несомненной популярностью. «Ладно», — решил он, — «не будем заглядывать так далеко. Остановимся на первом пункте и посмотрим, что стоит между мною и жирными шеями неизвестных отцов. Во-первых, вооруженные силы. Отлично выдрессированная гвардия и армия, о которой я знаю только, что где-то там, в какой-то штрафной роте, странное выражение, служит мой Гай. Во-вторых, и это более существенно, сама анонимность неизвестных отцов. Кто они? Где их искать? Откуда они берутся? Где пребывают, как ими становятся? Он попытался вспомнить, как было на земле в эпоху революции и диктатур. Масаракш. Помню только узловые даты, самые главные имена, самую общую расстановку сил, а мне нужны детали, аналогии, прецеденты. Вот, например, фашизм. Как там было? Помню, было противно об этом читать и слушать. Гилмер был там какой-то отвратительный, как паук-кровосос. Постой-ка, значит, это уже не было анонимное правительство. Да, немного же я помню. Но ведь это же было так давно, и это было так гнусно. И кто мог знать, что я попаду в такую кашу? Сюда бы дядей из галактической безопасности или из Института экспериментальной истории. Они бы живо разобрались, что здесь к чему. Может, попробовать построить передатчик?
Он грустно засмеялся, вспомнив, что один раз уже думал здесь о передатчике, в этом же районе, где-то совсем близко отсюда. Нет, видно, придется надеяться только на себя. Ладно. Против армии есть только одно оружие – армия. Против анонимности и загадочности – разведка. Очень просто все получается. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один. И обязательно танк. Здесь оружие на 100 армий. Потрепанное, правда, за 20 лет, да еще автоматическое. Но надо попытаться его приспособить. «Неужели вепрь мне так и не поверят?» Подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру. Зев и вепрь не спали. Они лежали голова к голове и о чем-то тихо, но горячо спорили. Увидев Максима, Зев торопливо сказал «хватит» и поднялся. Задрав рыжую бородищу и выкатив глаза, он заорал. «Где тебя носят, Масаракш? Кто тебе разрешил уходить? Работать надо! Они то жрать не дадут! 33 раза, Масаракш!» И тут Максим взбеленился. Кажется, впервые в своей жизни он гаркнул на человека во весь голос. «Черт бы вас подрал, Зев! Вы можете еще о чем-нибудь думать, кроме жратвы! Целый день я только и слышу от вас «жрать, жрать, жрать!» Можете сожрать мои консервы, если это так вас мучает!» Он швырнул озим котелок и, схватив рюкзак, принялся продевать руки в ремни. Присевший от акустического удара Зев ошеломленно смотрел на него, зияя черной пастью в огненной бородище. Потом пасть захлопнулась, раздалось бульканье, всхрапывание, и Зев загоготал на весь лес. Однорукий вторил ему, что было только видно, но не слышно. Максим не выдержал и тоже засмеялся, несколько смущенный. Ему было неловко за свою грубость. «Масаракш!» — прохрипел наконец Зев. «Вот это голосина!» «Нет, дружище!» — обратился он к вепрю. «Ты попомни мои слова!» «А впрочем, я сказал, хватит!» «Подъем!» — заорал он. «Вперед, если хотите жрать сегодня вечером!» И все. Поорали, посмеялись, посерьезнели и отправились дальше. Рисковать жизнью во имя неизвестных отцов. Максим с ожесточением разряжал мины, выламывал из гнезд спаренные пулеметы, свинчивал боеголовки у зенитных ракет, торчавших из раскрытых люков. Снова были огонь, смрад, шипящие струи слезоточивых газов, отвратительная вонь от разлагающихся трупов животных, расстрелянных автоматами. Они стали еще грязнее, еще злее, еще оборваннее. А Зев хрипел Максиму «Вперед! Вперед!» «Жрать хочешь? Вперед!» А однорукий вепрь окончательно вымотался и еле тащился далеко позади, опираясь на свой миноискатель, как на клюку. За эти часы Зев осточертел Максиму окончательно, и Максим даже обрадовался, когда рыжебородый вдруг взревел и с шумом провалился под землю. Максим, вытирая пот с грязного лба грязным рукавом, неторопливо подошел и остановился на краю мрачной узкой щели, скрытой в траве. Щель была глубокая, непроглядная, из нее несло холодом и сыростью. Ничего не было видно, и слышался только какой-то хруст, дребезг и невнятная ругань. Прихрамывая, подошел вепрь, тоже заглянул в щель и спросил Максима: «Он там? Что он там делает?» «Зев!» — позвал Максим, нагнувшись. «Где вы там, Зев?» Из щели гулко донеслось. «Спускайтесь сюда! Прыгайте, здесь мягко!» Максим поглядел на однорукого, тот покачал головой. «Это не для меня», — сказал он. «Прыгайте, я потом спущу вам веревку». «Кто здесь?» — заревел вдруг внизу Зев. «Стрелять буду, Масаракш!» Максим спустил ноги в щель, оттолкнулся и прыгнул. Почти сейчас же он по колено погрузился в рыхлую массу и сел. Зев был где-то рядом. Максим закрыл глаза и несколько секунд посидел, привыкая к темноте. «Иди сюда, Мак, тут кто-то есть!» — прогудел Зев. «Вепрь!» — крикнул он. «Прыгай!»
Вепрь ответил, что устал, как собака, и с удовольствием сидит наверху. «Как хочешь», — сказал Зев. «Но, по-моему, это крепость. Потом пожалеешь». Однорукий ответил невнятно. Голос у него был слабый, его, кажется, опять мутило, и было ему не до крепости. Максим открыл глаза и огляделся. Он сидел на куче земли посередине длинного коридора с шершавыми цементными стенами. Дыра в потолке была не то вентиляционным отверстием, не то пробоиной. Зев стоял в шагах в 20 и тоже осматривался, светя фонариком. «Что это здесь?» — спросил Максим. «Откуда я знаю?» — сказал Зев сварливо. «Может, укрытие какое-нибудь, а может быть и в самом деле крепость. Знаешь, что такое крепость?» «Нет», — сказал Максим и стал сползать с кучи. «Не знаешь», — сказал Зев рассеянно. Он все оглядывался, шаря фонариком по стенам. «Что же ты тогда знаешь, Массаракш?» — сказал он. «Здесь только что кто-то был». «Человек?» — спросил Максим. «Не знаю», — ответил Зев. Прокрался вдоль стены и пропал. «А крепость, приятель, это такая штука, что мы могли бы за один день закончить всю нашу работу». «Ага, следы». Он присел на корточки. Максим присел рядом и увидел цепочку отпечатков в пыли под стеной. «Странные следы», — сказал он. «Да, приятель», — сказал Зев, оглядываясь, — «я таких следов не видал». «Словно кто-то на кулаках прошел», — сказал Максим. Он сжал кулак и сделал отпечаток рядом со следом. «Похоже», — с уважением признал Зев. Он посветил вглубь коридора. Там что-то слабо мерцало, отсвечивая, то ли поворот, то ли тупик. «Сходим, посмотрим», — сказал он. «Тише», — сказал Максим. «Молчите и не двигайтесь». В подземелье стояла ватная сырая тишина, но коридор не был безжизненным. Кто-то там впереди, Максим не мог точно определить, где и как далеко, стоял, прижимаясь к стене, кто-то небольшой, слабо и незнакомо пахнущий, наблюдающий за ними и недовольный их присутствием. Это было что-то совсем неизвестное, и намерения его были неуловимы. «Нам обязательно надо идти?» — спросил Максим. «Хотелось бы», — сказал Зев. «Зачем?» «Надо посмотреть, может быть, это все-таки крепость? Если бы мы нашли крепость, тогда бы, друг мой, все стало бы по-другому. Я в крепость не верю, но раз говорят, как знать? Может быть, и не все врут?» «Там кто-то есть», — сказал Максим. «Я не понимаю, кто, да?» «Хм, если это крепость, здесь, по легенде, живут либо остатки гарнизона, они, понимаешь, тут сидят и не знают, что война кончилась. Они, понимаешь, в разгар войны объявили себя нейтральными, заперлись и пообещали, что взорвут весь материк, если к ним полезут. А они могут?» «Если это крепость, они все могут». «Да, наверху ведь все время взрывы, стрельба. Очень может быть, что они считают, что война еще не кончилась. Принц здесь какой-то командовал или герцог. Хорошо было бы с ним встретиться и поговорить». Максим прислушался. «Нет», — сказал он уверенно, — «нет там ни принца, ни герцога. Там какой-то зверь, что ли?» «Нет, не зверь. Либо? Что либо? Вы сказали, либо остатки гарнизона, либо...» «А, ну это чепуха, бабьи сказки. Пойдем посмотрим». Зев зарядил гранатомет, взял его навскидку и двинулся вперед, светя фонариком. Максим пошел рядом. Несколько минут они брели по коридору, потом уперлись в стену и свернули направо. «Вы очень шумите», — сказал Максим. «Там что-то происходит, а вы так сопите». «Что же мне, не дышать?» — немедленно ощетинился Зев. «И фонарик мне ваш мешает», — сказал Максим. «То есть как это мешает? Темно». «В темноте я вижу», — сказал Максим. «А вот из-за вашего фонарика ничего разобрать не могу. Давайте я пойду вперед, а вы останетесь. А то мы так ничего не узнаем». «Ну, как хочешь», — произнес Зев непривычно неуверенным голосом. Максим снова зажмурился, отдохнул от неверного света, пригнулся и пошел вдоль стены, стараясь никак не шуметь. Неизвестный был где-то недалеко,
и Максим приближался к нему с каждым шагом. Коридору конца не было. Справа объявились двери, все они были железные и все заперты. Навстречу тянуло сквознячком. Воздух был сыроват, наполнен запахом плесени и еще того неизвестного, живого и теплого. Позади осторожно шумел зев. Ему было не по себе, и он боялся отстать. Почувствовав это, Максим засмеялся про себя. Он отвлекся буквально на секунду, и за эту секунду неизвестный впереди исчез. Максим остановился в недоумении. Неизвестный только что был впереди, совсем рядом, а затем в одно мгновение словно растворился в воздухе и также мгновенно возник за спиной, тоже совсем рядом. «Зев!» — позвал Максим. «Да!» — гулко отозвался рыжебородый. Максим представил себе, как неизвестный стоит между ними и поворачивает голову на голоса. «Он между нами», — сказал Максим. «Не вздумайте стрелять». «Ладно», — сказал Зев, помолчав. «Ни черта не видно», — сообщил он. «Как он выглядит?» «Не знаю», — ответил Максим. «Мягкое». «Животное?» «Не похоже», — сказал Максим. «Ты же сказал, что видишь в темноте». «Я не глазами вижу», — сказал Максим. «Помолчите». «Не глазами», — проворчал Зев и затих. Неизвестный постоял, пересек коридор, исчез и через некоторое время снова появился впереди. «Ему тоже любопытно», — подумал Максим. Он очень старался вызвать в себе ощущение симпатии к этому существу, но что-то мешало. Вероятно, неприятное сочетание незвериного интеллекта с полузвериной внешностью. Он снова пошел вперед. Неизвестный отступал, сохраняя постоянную дистанцию. «Как дела?» — спросил Зев. «Все тоже», — ответил Максим. «Возможно, он нас куда-то ведет или заманивает». «А справимся?» — спросил Зев. «Он не собирается нападать», — сказал Максим. «Ему самому интересно». Он замолчал, потому что неизвестный снова исчез, и Максим сейчас же почувствовал, что коридор кончился. Вокруг было большое помещение. Все-таки здесь было слишком темно. Максим почти ничего не видел. Он ощущал присутствие металла, стекла, припахивало ржавчиной, и был здесь ток высокого напряжения. Несколько секунд Максим стоял неподвижно, потом, разобрав, где выключатель, потянулся к нему. Но тут неизвестный появился снова, и не один. С ним был второй, похожий, но не точно такой же. Они стояли у той же стены, что и Максим. Он слышал их дыхание, частое и влажное. Он замер, надеясь, что они подойдут поближе, но они не подходили. И тогда он, изо всех сил сузив зрачки, нажал на клавишу выключателя.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: По-видимому, что-то было не в порядке в цепи. Лампы вспыхнули лишь на долю секунды, где-то с треском лопнули предохранители, и свет снова погас. Но Максим успел увидеть, что неизвестные существа были небольшие, ростом с крупную собаку, стояли на четвереньках, были покрыты темной шерстью, и у них были большие тяжелые головы. Глаза их Максим разглядеть не успел. Существа немедленно исчезли, как будто их и не было. «Что там у тебя?» — спросил Зев встревоженно. «Что за вспышка?» «Я зажигал свет», — отозвался Максим. «Идите сюда». «А где этот? Ты его видел?» «Почти не видел. Похоже все-таки на животных. Вроде собак с большими головами». По стенам запрыгали отсветы фонарика. Зев говорил на ходу. «А, собаки. Знаю, живут здесь такие в лесу. Живых я их, правда, никогда не видел, но подстреленных много раз». «Нет», — сказал Максим с сомнением, — «это все-таки не животные». «Животные, животные», — сказал Зев. Голос его гулко отдался под высоким сводом. «Зря мы с тобой перетрусили. Я было подумал, что это упыри». «Масаракш, да это же крепость!» Он остановился посередине помещения, шаря лучом по стенам, по рядам циферблатов, по распределительным щитам. Сверкало стекло, никель, выцветшая пластмасса. «Ну, поздравляю, маг. Все-таки мы ее с тобой нашли. Зря я не верил, зря. А это что такое? Ага, это электронный мозг. И ведь все под током. Ах, черт возьми, сюда бы кузнеца. Слушай, а ты ничего в этом не понимаешь?» «В чем именно?» — спросил Максим, подходя. «Вот во всей этой механике. Это же пульт управления. Если в нем разобраться, весь край наш. Вся эта техника наверху управляется отсюда. Ах, если бы разобраться, Масаракш!» Максим отобрал у него фонарик, поставил так, чтобы свет рассеивался по помещению, и огляделся. Везде лежала пыль. Лежала уже много лет. А на столе в углу, на расстеленной слевшей бумаге, стояла тарелка, заляпанная черным, и рядом вилка. Максим прошелся вдоль пультов, потрогал верньеры, попытался включить электронную машину, взялся за какой-то рубильник, рукоять осталась у него в пальцах. «Вряд ли», — сказал он наконец. «Вряд ли отсюда можно чем-нибудь особенным управлять. Во-первых, слишком здесь все просто. Скорее всего, это либо станция наблюдения, либо одна из контрольных подстанций. Тут все какое-то вспомогательное. И машина слабая. Не хватит даже, чтобы десяткам танков управлять. А потом здесь же все развалилось, ни к чему нельзя притронуться. Ток, правда, есть, но напряжение ниже нормы. Котел, наверное, совсем забило». «Нет, Зев, все это не так просто, как вам кажется». Он вдруг заметил торчащие из стены длинные трубки, соединенные резиновым наглазником. Пододвинул алюминиевый стул, уселся и сунул лицо в наглазник. К его удивлению, оптика оказалась в превосходном состоянии. Но еще больше он удивился тому, что увидел. В поле его зрения был совсем незнакомый пейзаж. Бело-желтая пустыня, песчаные дюны, остов какого-то металлического сооружения. Там дул сильный ветер, бежали по дюнам струйки песка, мутный горизонт заворачивался чашей. «Посмотрите», — сказал он Зефу, — «где это?» Зев прислонил гранатомет к пульту, подошел и посмотрел. «Странно», — сказал он, помолчав, — «это пустыня». «Это, друг мой, от нас километров 400». Он отодвинулся от окуляров и поднял глаза на Максима. «Сколько же они труда во все это вбили, мерзавцы! А что толку? Вон ветер гуляет по пескам, а какой это был край! Меня до войны мальчишка еще на курорт возили!» Он встал. «Пойдем отсюда к черту», — сказал он горько и взял фонарик. «Мы с тобой тут ничего не поймем. Придется ждать, когда кузнеца сцапают и посадят». «Только его не посадят, а расстреляют, наверное». «Ну, пошли?» «Да», — сказал Максим. он разглядывал странные следы на полу. «Вот это меня интересует гораздо больше», — сообщил он. «И напрасно», — сказал Зев. «Тут, наверное, много всякого зверья бегает». Он закинул за спину гранатомет и пошел к выходу из зала. Максим, оглядываясь на следы, двинулся за ним. «Жрать хочется», — сказал Зев. Они пошли по коридору. Максим предложил взломать одну из дверей, но, по мнению Зефа, это было ни к чему. «Этим делом надо заниматься серьезно», — сказал он. «Что мы тут будем время тратить? Мы еще норму не отработали. А сюда нужно прийти со знающим человеком». «На вашем месте», — возразил Максим, — «я бы не очень рассчитывал на эту вашу крепость. Во-первых, здесь все сгнило, а во-вторых, она уже занята». «Кем это?» «Ах, ты опять про собак. И ты туда же. Те про упырей твердят, а ты...» Зев замолчал. По коридору пронесся гортанный возглас, многократным эхом отразился от стен и затих. И сразу же, откуда-то издали, отозвался другой, такой же голос. Это были очень знакомые звуки, но Максим никак не мог вспомнить, где слышал их. «Так вот, кто это кричит по ночам», — сказал Зев. «А мы думали, птицы». «Странный крик», — сказал Максим. «Странный, не знаю», — возразил Зев, — «но страшноватый. Ночью, как начнут орать по всему лесу, душа в пятки уходит. Сколько об этих криках сказок рассказывают. Был один уголовник, так он хвастался, будто знает этот язык. Переводил». «И что же он переводил?» — спросил Максим. «А, вздор, какой там язык?» «А где этот уголовник?» «Да его съели», — сказал Зев. «Он был в строителях, партия в лесу заблудилась. Ребята оголодали, и сам понимаешь». Они свернули налево, и далеко впереди показалось смутное бледное пятно света. Зев выключил фонарик и спрятал в карман. Он шел теперь впереди, и когда резко остановился, Максим чуть не налетел на него. «Масаракш», — пробормотал Зев. «На полу, поперек коридора, лежал человеческий костяк». Зев снял с плеча гранатомет и огляделся. «Этого здесь не было», — пробормотал он. «Да», — сказал Максим. «Его только что положили». Сзади, в глубине подземелья, вдруг разразился целый хор гортанных протяжных воплей. Вопли мешались с эхом. Казалось, что вопит тысяча глоток, и все они вопили хором, словно скандируя какое-то странное слово из четырех слогов. Максиму почудились издевка, вызов, насмешка. Затем хор умолк так же внезапно, как начался. Зев шумно перевел дыхание и опустил гранатомет. Максим снова посмотрел на скелет. «По-моему, это намек», — сказал он. «По-моему, тоже», — пробурчал Зев. «Пойдем скорее». Они быстро дошли до пролома в потолке, забрались на земляную кучу и увидели над собой встревоженное лицо вепря. Он лежал грудью на краю пролома, спустив вниз веревку с петлей. «Что там у вас?» — спросил он. «Это вы кричали?» «Сейчас расскажем», — сказал Зев. «Веревку закрепил?» Они выбрались наверх. Зев свернул себе и однорукому по цигарке, закурил и некоторое время молчал, видимо, пытаясь составить какое-то мнение о том, что произошло. «Ладно», — сказал он наконец, — «коротко было вот что. Это крепость. Там есть пульты, мозг и все такое. Все в плачевном состоянии, но энергии есть. И пользу мы из этого извлечем, нужно только найти понимающих людей. Дальше». Он затянулся и, широко раскрыв рот, выпустил клуб дыма, совсем как испорченный газомет. «Дальше, судя по всему, там живут собаки. Помнишь, я тебе рассказывал? Собаки такие, голова как у медведя. Кричали они, а если подумать, то, может, и не они. Потому что, видишь ли, как бы тебе сказать, пока мы с Маком там бродили, кто-то выложил в коридоре человеческий скелет. Вот и все». Однорукий посмотрел на него, потом на Максима. «Мутанты?» — спросил он. «Возможно», — сказал Зев. «Я вообще никого не видел, а Мак говорит, что видел собак, только не глазами». «Чем ты их там видел, Мак?» «Глазами я их тоже видел», — сказал Максим. «И хочу, кстати, добавить, что никого, кроме этих ваших собак, там не было. Я бы знал. И собаки эти ваши не то, что вы думаете. Это не звери». Вепрь не сказал ничего. Он поднялся, смотал веревку, подвесил ее к поясу и снова сел рядом с Зевом. «Черт его знает», — пробормотал Зев. «Может быть, и не звери. Здесь все может быть, здесь у нас юг». «А может быть, эти собаки и есть мутанты?» — спросил Максим. «Нет», — сказал Зев. «Мутанты — это просто очень уродливые люди. И дети людей самых обыкновенных. Мутанты. Знаешь, что это такое?» «Знаю», — сказал Максим. «Но весь вопрос в том, как далеко может зайти мутация». Некоторое время все молчали, раздумывая. Потом Зев сказал: «Ну, раз ты такой образованный, хватит болтать. Подъем!» Он поднялся. «Осталось нам немного, но время поджимает». «А жрать охота!» — он подмигнул Максиму. «Прямо-таки патологически. Ты знаешь, что такое патологически?» Максим сказал, что знает, и они пошли. Оставалось еще расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали. Какое-то время назад здесь, вероятно, взорвалось что-то очень мощное. От старого леса остались только полусгнившие поваленные стволы да обгорелые пни, срезанные как бритвой, а на его месте уже поднялся молодой редкий лесок. Почва почернела, обуглилась и была нашпигована и испорошенной ржавчиной. Никакая техника не могла уцелеть после такого взрыва, и Максим понял, что Зев привел их сюда не для работы. Навстречу им из кустарника вылез обросший человек в грязном арестантском балахоне. Максим узнал его. Это был первый абориген, которого он встретил. Старый Зевов напарник, сосуд мировой скорби. «Подождите», — сказал вепрь, — «я с ним поговорю». Зев велел Максиму сесть, где стоит, уселся сам и принялся перематывать портянки, дудя в бороду уголовный романс «Я мальчик лихой, меня знает окраина». Вепрь подошел к сосуду скорби, и они, удалившись за кусты, принялись разговаривать шепотом. Максим слышал их прекрасно, но понять ничего не мог, потому что говорили они на каком-то жаргоне, и он узнал только несколько раз повторенное слово «почта». Скоро он перестал прислушиваться. Он чувствовал себя утомленным, грязным. Сегодня было слишком много бессмысленной работы, бессмысленного нервного напряжения. Слишком долго он дышал сегодня всякой гадостью и принял слишком много рентген. И опять за весь этот день не было сделано ничего настоящего, ничего нужного, и ему очень не хотелось возвращаться в барак. Потом сосуд скорби исчез, а вепрь вернулся, сел перед Максимом на пень и сказал: «Ну, давайте поговорим». «Все в порядке?» — спросил Зев. «Да», — сказал вепрь. «Я же тебе говорил», — сказал Зев, рассматривая портянку на свет. «У меня на таких чутье». «Ну так вот, Мак», — сказал вепрь. «Мы вас проверили, насколько это возможно при нашем положении. Генерал за вас ручается. С сегодняшнего дня вы будете подчиняться мне». «Очень рад», — сказал Максим, криво улыбаясь. Ему хотелось сказать: «А ведь за вас-то генерал передо мной не поручался». Но он только добавил: «Слушаю вас». «Генерал сообщает, что вы не боитесь радиации и не боитесь излучателей. Это правда?» «Да». «Значит, вы в любой момент можете переплыть голубую змею, и это вам не повредит?» «Я уже сказал, что могу бежать отсюда хоть сейчас». «Нам не нужно, чтобы вы бежали». «Значит, насколько я понимаю, патрульные машины вам тоже не страшны?» «Вы имеете в виду передвижные излучатели?» «Нет, не страшны». «Очень хорошо», — сказал вепрь. «Тогда ваша задача на ближайшее время полностью определяется. Вы будете связным. Когда я вам прикажу, вы переплывете реку и пошлете из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?» «Это мне понятно», — медленно проговорил Максим. «Мне непонятно другое». Вепрь смотрел на него, не мигая. Сухой, жилистый, искалеченный старик, холодный и беспощадный боец, 40 лет боец, а может быть даже с пеленок боец. Страшное и восхищающее порождение мира, где ценность человеческой жизни равна нулю. Ничего не знающий, кроме борьбы. Ничего не имеющий, кроме борьбы. Все отстраняющий, кроме борьбы. И в его внимательных, прищуренных глазах Максим, как в книге, читал свою судьбу на ближайшие несколько лет. «Да?» — сказал вепрь. «Давайте договоримся сразу», — твердо сказал Максим. «Я не желаю действовать вслепую. Я не намерен заниматься делами, которые, на мой взгляд, нелепы и не нужны. Например», — сказал вепрь. «Я знаю, что такое дисциплина, и я знаю, что без дисциплины вся наша работа ничего не стоит. Но я считаю, что дисциплина должна быть разумной. Подчиненный должен быть уверен, что приказ разумен. Вы приказываете мне быть связным. Я готов быть связным. Я годен на большее, но если это нужно, я буду связным. Но я должен знать, что телеграммы, которые я посылаю, не послужат бессмысленной гибели и без того несчастных людей». Зев задрал было бородищу, но вепрь и Максим одинаковым движением остановили его. «Мне было приказано взорвать башню», — продолжал Максим. «Мне не объясняли, зачем это нужно. Я видел, что это глупая и смертельная затея, но я выполнил приказ. Я потерял троих товарищей, а потом оказалось, что все это — ловушка государственной прокуратуры. И я говорю, хватит. Я больше не намерен нападать на башни. И более того, я намерен всячески препятствовать операциям такого рода». «Ну и дурак», — сказал Зев, — «сопляк». «Почему?» — спросил Максим. «Погодите, Зев», — сказал вепрь. Он по-прежнему не спускал глаз с Максима. «Другими словами, Мак, вы хотите знать все планы штаба?» «Да», — сказал Максим. «Я не хочу работать вслепую». «А ты, братец, наглец», — объявил Зев. «У меня, братец, слов не хватает, чтобы описать, какой ты наглец. Слушай, вепрь, а он мне нравится?» «Нет, глаз у меня верный». «Вы требуете слишком большого доверия», — холодно сказал вепрь. «Такое доверие надо заслужить на низовой работе». «А низовая работа состоит в том, чтобы валить дурацкие башни?» — сказал Максим. «Я, правда, всего несколько месяцев в подполье, но все это время я слышу только одно — башни, башни, башни. А я не хочу валить башни, это бессмысленно. Я хочу драться против тирании, против голода, разрухи, коррупции, лжи, против системы лжи, а не против системы башен. Я понимаю, конечно, башни мучают вас, просто физически мучают, но даже против башен вы выступаете как-то по-дурацки. Совершенно очевидно, что башни ретрансляционные, а значит, надо бить в центр, а не сколупывать их по одной». Вепрь и Зев заговорили одновременно. «Откуда вы знаете про центр?» — спросил вепрь. «А где ты его, этот центр, найдешь?» — спросил Зев. «То, что центр должен быть, ясно каждому маломальски грамотному инженеру», — сказал Максим пренебрежительно. «А как найти центр? Это и есть задача, которой мы должны заниматься. Не бегать на пулеметы, не губить зря людей, а искать центр». «Во-первых, это мы и без тебя знаем», — сказал Зев, закипая. «А во-вторых, Масаракш, никто не погиб зря. Каждому маломальски грамотному инженеру, сопляк ты сопливый, должно быть ясно, что, повалив несколько башен, мы нарушим систему ретрансляции и сможем освободить целый район. А для этого надо уметь валить башни, и мы учимся это делать, понимаешь или нет? И если ты еще раз, Масаракш, скажешь, что наши ребята гибнут зря...» «Подождите», — сказал Максим, — «уберите руки, освободить район. Ну хорошо, а дальше?» «Всякий сопляк приходит здесь и говорит, что мы гибнем зря», — сказал Зев. «А дальше?» — настойчиво повторил Максим. «Гвардейцы подвозят излучатели, и вам конец?» «Черта с два!» — сказал Зев. «За это время население района перейдет на нашу сторону, и не так-то просто им будет сунуться. Одно дело — десяток так называемых выродков, а другое дело — десяток тысяч озверевших крестьян». «Зев, Зев!» — предостерегающе сказал вепрь. Зев нетерпеливо отмахнулся от него. 10 тысяч озверевших крестьян, которые поняли и на всю жизнь запомнили, что их 20 лет бесстыдно дурачили!» Вепрь махнул рукой и отвернулся. «Погодите, погодите», — сказал Максим. «Что это вы говорите? С какой-то стати они вдруг поймут? Да они вас на куски разорвут! Ведь они-то считают, что это противобаллистическая защита! А ты что считаешь?» — спросил Зевс, странно усмехаясь. «Ну, я-то знаю», — сказал Максим. «Мне рассказывали». «Кто?» «Доктор и генерал». «А что, это тайна?» «Может быть, хватит на эту тему?» — сказал Вепрь тихо. «А почему хватит?» — возразил Зев тоже тихо и как-то очень интеллигентно. «Почему, собственно, хватит, Вепрь? Ты знаешь, что я об этом думаю. Ты знаешь, почему я здесь сижу и почему я здесь останусь до конца жизни. А я знаю, что думаешь по этому поводу ты. Так почему же хватит? Мы оба считаем, что об этом надо кричать на всех перекрестках, а когда доходит до дела, вдруг вспоминаем о подпольной дисциплине и принимаемся послушно играть на руку всем этим вождистам, либералам, просветителям, всем этим неудавшимся отцам. А теперь перед нами этот мальчик. Ты же видишь, какой он. Неужели и такие не должны знать?»
2: «Может быть, именно такие не должны знать», — все так же тихо ответил Вепрь. Максим, не понимая, переводил взгляд с одного на другого. Они вдруг сделались очень непохожи сами на себя. Они как-то поникли, и в Вепре уже не ощущался стальной стержень, о которой сломало зубы столько прокуратур и полевых судов. А в Зефе исчезла его бесшабашная вульгарность, и прорезалась какая-то тоска, какое-то скрытое отчаяние, обида, покорность. Словно они вдруг вспомнили что-то, о чем должны были и честно старались забыть. «Я расскажу ему», — сказал Зев. Он не спрашивал разрешения и не советовался. Он просто сообщал. Вепрь промолчал, и Зев стал рассказывать.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: То, что он рассказал, было чудовищно. Это было чудовищно само по себе. И это было чудовищно, потому что больше не оставляло места для сомнений. Все время, пока он говорил, негромко, спокойно, чистым, интеллигентным языком, вежливо замолкая, когда Вепрь вставлял короткие реплики, Максим изо всех сил старался найти хоть какую-нибудь прореху в этой новой системе мира, но его усилия были тщетны. Картина получалась стройная, примитивная, безнадежно логичная. Она объясняла все известные Максиму факты и не оставляла ни одного факта необъясненным. Это было самое большое и самое страшное открытие из всех, которые Максим сделал на своем обитаемом острове. Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее. А поле было всегда незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось самвоном церквей. Неизвестные отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя, могли возбуждать и возбуждали неутолимую ненависть к врагам внешним и внутренним. Они могли бы при желании направить миллионы под пушки и пулеметы, и миллионы пошли бы умирать с восторгом. Они могли бы заставить миллионы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возникни у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийств. Они могли все. А дважды в сутки, в 10 утра и в 10 вечера, гигантский пылесос запускали на полную мощность. И на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушенным и реальным, высвобождались в пароксизме горячечного энтузиазма, восторженном экстазе раболепия и преклонения. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долга перед неизвестными отцами. В этом состоянии облучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал как робот, получивший приказ. Опасность для отцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками. Постоянное поле на них не действовало вовсе, а лучевые удары вызывали у них только невыносимые боли. Выродков было сравнительно мало, что-то около 1%, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве сомнамбул. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его, управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую неизвестными отцами. Все неизвестные отцы были выродками, но далеко не все выродки были неизвестными отцами. И те, кто не сумел войти в элиту, или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита, выродки-властолюбцы, выродки-революционеры, выродки-обыватели были объявлены врагами человечества и с ними поступали соответственно. Максим испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населен на самом деле не людьми, а куклами. Надеяться было не на что. План Зефа захватить сколько-нибудь значительный район представлялся попросту авантюрой. Перед ними была огромная машина, слишком простая, чтобы эволюционировать, и слишком огромная, чтобы можно было надеяться разрушить ее небольшими силами. Не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен, выпавший, по выражению Вепря, из хода истории. Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям. Будучи частично разрушена, она немедленно восстанавливалась. Будучи раздражена, она немедленно и однозначно реагировала на раздражение, не заботясь о судьбе своих отдельных элементов. Единственную надежду оставляла мысль, что у машины был центр, пульт управления, мозг. Этот центр теоретически можно было разрушить. Тогда машина замрет в неустойчивом равновесии, и наступит момент, когда можно будет попытаться перевести этот мир на другие рельсы, вернуть его на рельсы истории. Но местонахождение центра было величайшей тайной. Да и кто будет его разрушать? Это не атака на башню. Это операция, которая потребует огромных средств и, прежде всего, армии людей, не подверженных действию излучения. Нужны были люди, невосприимчивые к излучению, или простые, легкодоступные средства защиты. Ничего этого не было и даже не предвиделось. Несколько сотен тысяч выродков были раздроблены, разрознены, преследуемы. Многие вообще относились к категории так называемых легальных. Но если бы даже их удалось объединить и вооружить, эту маленькую армию неизвестные отцы уничтожили бы немедленно, выслав ей навстречу передвижные излучатели, включенные на полную мощность. Зев давно уже замолчал, а Максим все сидел, понурившись, ковыряя прутиком черную сухую землю. Потом Зев покашлял и сказал неловко: «Да, приятель, вот оно как на самом-то деле». Кажется, он уже раскаивался в том, что рассказал, как оно на самом деле. «На что же вы надеетесь?» — проговорил Максим. Зев и Вепрь молчали. Максим поднял голову, увидел их лица и пробормотал: «Простите, я... это все так... простите». «Мы должны бороться», — ровным голосом произнес Вепрь. «Мы боремся, и мы будем бороться. Зев сообщил вам одну из стратегий штаба. Существуют и другие, столь же уязвимые для критики и ни разу не опробованные практически. Вы понимаете, у нас сейчас все в становлении. Зрелую теорию борьбы не создашь на пустом месте за 20 лет. «Скажите», — медленно проговорил Максим, — «это излучение, оно действует одинаково на все народы вашего мира?» Вепрь и Зев переглянулись. «Не понимаю», — сказал Вепрь. «Я имею в виду вот что. Есть здесь какой-нибудь народ, где найдется хотя бы несколько тысяч таких, как я?» «Вряд ли», — сказал Зев. «Разве что у этих, у мутантов». «Масаракш, ты не обижайся, маг, но ведь ты явный мутант. Счастливая мутация. Один шанс на миллион». «Я не обижаюсь», — сказал Максим. «Значит, мутанты. Это там? Дальше, на юг?» «Да», — сказал Вепрь. Он пристально глядел на Максима. «А что там, собственно, на юге?» — спросил Максим. «Лес, потом пустыня», — ответил Вепрь. «И мутанты?» «Да. Полузвери. Сумасшедшие дикари. Слушайте, маг, бросьте вы это. Вы их когда-нибудь видели?» «Я видел только мертвых», — сказал Вепрь. «Их иногда ловят в лесу, а потом вешают перед бараками для поднятия духа». «А за что?» «За шею!» — рявкнул Зев. «Дурак! Это зверье! Они неизлечимы, и они опаснее любого зверя! Я-то их повидал! Ты такого и во сне не видел!» «А зачем туда тянут башни?» — спросил Максим. «Хотят их приручить?» «Бросьте, маг», — снова сказал Вепрь. «Это безнадежно. Они нас ненавидят. А, впрочем, поступайте, как знаете. Мы никого не держим». Наступило молчание. Потом вдалеке у них за спиной послышался знакомый лязгающий рык. Зев приподнялся. «Танк», — сказал он раздумчиво, — «пойти его убить?» «Это недалеко, 18-й квадрат. Нет, завтра». Максим вдруг решился. «Я им займусь. Идите, я вас догоню». Зев с сомнением поглядел на него. «Сумеешь ли?» — сказал он. «Подорвешься еще?» «Мак», — сказал однорукий, — «подумайте». Зев все смотрел на Максима, а потом вдруг осклабился. «Ах, вот зачем тебе танк», — сказал он. «Хитрец, парень». «Нет, меня не обманешь». «Ладно, иди. Ужин я тебе сберегу. Одумаешься, приходи жрать». «Да, имей в виду, что многие самоходки заминированы. Копайся там осторожнее». «Пошли, Вепрь, он догонит». Вепрь хотел еще что-то сказать, но Максим уже поднялся и зашагал к просеке. Он больше не хотел разговоров. Он шел быстро, не оборачиваясь, держа гранатомет под мышкой. Теперь, когда он принял решение, ему сделалось легче, и предстоящее дело зависело только от его умения и от его сноровки.

Глава 14. Под утро Максим вывел танк на шоссе и развернул носом на юг. Можно было ехать, но он вылез из отсека управления, спрыгнул на изломанный бетон и присел на краю кювета, вытирая травой запачканные руки. Ржавая громадина мирно клокотала рядом, уставив в мутное небо острую верхушку ракеты. Он проработал всю ночь, но усталости не чувствовал. Аборигены строили прочно. Машина оказалась в неплохом состоянии. Никаких мин, конечно, не обнаружилось, а ручное управление, напротив, было. Если кто-нибудь и подрывался на таких машинах, то это могло произойти только из-за изношенности котла, либо от полного технического невежества. Котел, правда, давал не больше 20% нормальной мощности и была порядком потрепана ходовая часть, но Максим был доволен, вчера он не надеялся и на это. Было около 6 часов утра, совсем рассвело. Обычно в это время воспитуемых строили в клетчатые колонны, наскоро кормили и выгоняли на работы. Отсутствие Максима было, конечно, уже замечено, и вполне возможно, что теперь он чистый.

двигателя. Двое все время торчали за кустами, тихонько наблюдая за ним. А потом пришел третий и забрался на дерево, чтобы лучше видеть. Максим, высунувшись из люка, помахал ему рукой, а потом озорства ради воспроизвел, как мог, то четырехсложное слово, которое вчера скандировал хор. Тот, что был на дереве, страшно рассердился, засверкал глазами, надул шерсть по всему телу и принялся выкрикивать какие-то гортанные оскорбления. Двое в кустах были, очевидно, этим шокированы, потому что немедленно ушли и больше не возвращались. А ругатель еще долго не слезал и все никак не мог успокоиться. Шипел, плевался, делал вид, что хочет напасть, и скалил белые редкие клыки. Убрался он только под утро, поняв, что Максим не собирается вступать с ним в честную драку. Вряд ли они разумны в человеческом смысле, но существа занятные и, вероятно, представляют собой какую-то организованную силу, если сумели выжить из крепости военный гарнизон во главе с принцем-герцогом. Да чего же у них здесь мало информации, одни слухи и легенды? Хорошо бы помыться сейчас, весь извозился в ржавчине, да и котел подтекает, кожа горит от радиации. Если Зев и Однорукий согласятся ехать, надо будет заслонить котел 3-4 плитами, ободрать броню с бортов. Далеко в лесу что-то бухнуло, отдалось эхом, саперы-смертники начали рабочий день. Бессмыслица, бессмыслица. Снова бухнуло, застучал пулемет, стучал долго, потом стих. Стало совсем светло, день выдавался ясный, небо было без туч, равномерно белое, как светящееся молоко. Бетон на шоссе блестел от росы, а вокруг танка росы не было. От брони шло нездоровое тепло. Потом из-за кустов, наползших на дорогу, появились Зев и Вепрь. Увидели танк и зашагали быстрее. Максим поднялся и пошел навстречу. «Жив!» — сказал Зев вместо приветствия. «Так я и думал. Баланду твою я, брат, того не в чем нести, а хлеб принес, лопай». «Спасибо!» — сказал Максим, принимая краюху. Вепрь стоял, опершись на миноискатель, и смотрел на него. «Лопай и удирай», — сказал Зев. «Там, брат, за тобой приехали. По-моему, на доследование тебя хотят». «Кто?» — спросил Максим, перестав жевать. «Нам не доложился», — сказал Зев. «Какой-то штымп в орденах с ног до головы. Орал на весь лагерь, почему тебя нет. Меня чуть не застрелил, а я, знай, глаза луплю и докладываю. Так, мол, и так, погиб на минном поле смертью храбрых». Он обошел танк вокруг, сказал: «Экая пакость», сел на обочину и стал свертывать цигарку. «Странно», — сказал Максим, задумчиво откусывая от краюхи. «На доследование? Зачем?» «Может быть, это фанк?» — негромко спросил Вепрь. «Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?» «Какое там?» — сказал Зев. «Здоровенная жердь, весь в прыщах, дурак дураком, гвардия!» «Это не фанк», — сказал Максим. «Может быть, по приказу фанка?» — спросил Вепрь. Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку. «Не знаю», — сказал он. «Раньше я думал, что фанк имеет какое-то отношение к подполью, а теперь не знаю, что и думать». «Тогда вам, пожалуй, действительно лучше уехать», — проговорил Вепрь. «Хотя, честно говоря, я не знаю, что хуже, мутанты или этот гвардейский чин». «Да ладно, пусть едет», — сказал Зев. «Связным он у тебя работать все равно не станет. А так, по крайней мере, хоть привезет какую-нибудь информацию о юге, если с него там шкуру не сдерут». «Вы, конечно, со мной не поедете», — сказал Максим утвердительно. Вепрь покачал головой. «Нет», — сказал он. «Желаю удачи». «Ракету сбрось», — посоветовал Зев. «А то взорвешься с нею. И вот что, впереди у тебя будут две заставы. Ты их проскочишь легко, только не останавливайся. Они повернуты на юг. А вот дальше будет хуже. Радиация ужасная, жрать нечего, мутанты. А еще дальше пески, безводья». «Спасибо», — сказал Максим. «До свидания». Он вспрыгнул на гусеницу, отвалил люк и залез в жаркую полутьму. Он уже положил руки на рычаги, когда вспомнил, что остался еще один вопрос. Он высунулся. «Слушайте», — сказал он, — «а почему?»

0: Ну, истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков. Зев сморщился и плюнул, а вепрь грустно ответил. Потому что большинство в штабе надеется когда-нибудь захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей.
1: «Для каких других?» — мрачно спросил Максим.
0: Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Зев, отвернувшись, старательно заклеивал языком цигарку. Потом Максим сказал: «Желаю вам выжить», и вернулся к рычагам. Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами и покатился вперед. Вести машину было неудобно. Сиденья для водителя не было, а груда веток и травы, которую Максим набросал ночью, очень быстро расползлась. Обзор был отвратительный. Разогнаться как следует не удавалось. На скорости 30 километров в двигателе начинало что-то греметь и захлебываться, поднималась вонь. Правда, проходимость у этого атомного одра все еще была прекрасная. Дорога или не дорога, ему было все равно. Кустов и неглубоких рытвин он не замечал вовсе. Поваленные деревья давил в крошку. Молодые деревца, проросшие сквозь рассевшийся бетон, он с легкостью подминал под себя, а через глубокие ямы, наполненные тухлой водой, переползал, словно бы даже фыркая от удовольствия. И курс он держал прекрасно, повернуть его было весьма нелегко. Шоссе было довольно прямое, в отсеке грязно и душно, и в конце концов Максим поставил ручной газ, вылез наружу и удобно устроился на краю люка под решетчатым лотком ракеты. Танк пер вперед, словно это и был его настоящий курс, заданный давней программой. Было в нем что-то самодовольное и простоватое, и Максим, любивший машины, даже похлопал его по броне, выражая одобрение. Жить было можно. Справа и слева уползал назад лес, мерно клокотал двигатель, радиации наверху почти не чувствовалось. Ветерок был сравнительно чистым и приятно охлаждал горящую кожу. Максим поднял голову и взглянул на качающийся нос ракеты. Пожалуй, ее действительно нужно сбросить. Лишний вес. Взорваться она, конечно, не взорвется, давно протухла. Он еще ночью обследовал ее. Но весит она 10 тонн. Зачем такое таскать? Танк полз себе вперед, а Максим принялся лазить по лотку, отыскивая механизм крепления. Он нашел механизм, но все заржавело и пришлось повозиться. И пока он возился, танк дважды съезжал на поворотах в лес и принимался, гневно завывая, ломать деревья. И Максиму приходилось спешить к рычагам, успокаивать железного дурака и выводить его снова на дорогу. Но в конце концов механизм сработал, ракета тяжело мотнулась и ухнула на бетон, а потом грузно откатилась в кювет. Танк подпрыгнул и пошел легче. И тут Максим увидел впереди первую заставу. На опушке стояли две большие палатки и автофургон, дымила полевая кухня. Два гвардейца, голые до пояса, умывались. Один сливал другому из манерки. Посередине шоссе стоял и глядел на танк часовой в черной накидке. А справа от шоссе торчали два столба, соединенных перекладиной, и с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим спустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову. Часовой, с изумлением поглядывая на танк, отходил к обочине, потом растерянно оглянулся на фургон. Полуголые гвардейцы перестали умываться и тоже глядели на танк. На грохот гусениц из палаток и из фургона вышли еще несколько человек, один в мундире с офицерскими шнурами. Они были очень удивлены, но не встревожены. Офицер показал на танк рукой и что-то сказал, и все засмеялись. Когда Максим поравнялся с часовым, тот крикнул ему неслышно за шумом двигателя, и Максим в ответ прокричал: «Все в порядке, стой, где стоишь!» Часовой тоже ничего не услышал, но на лице его выразилось удовлетворение. Пропустив танк, он снова вышел на середину шоссе и встал в прежней позе. Было ясно, что все обошлось. Максим повернул голову и увидел вблизи то, что свисало с перекладины. Секунду он смотрел, потом быстро присел, зажмурился и без всякой нужды ухватился за рычаги. «Не надо было смотреть», — подумал он. «Черт меня дернул поворачивать голову. Ехал бы и ехал, ничего бы не знал. Он заставил себя раскрыть глаза. Нет», — подумал он, — «смотреть надо. Надо привыкать. И надо узнавать. Нечего отворачиваться. Я не имею права отворачиваться, раз уж я взялся за это дело. Наверное, это был мутант. Смерть не может так изуродовать человека. Вот жизнь уродует. Она и меня изуродует. И никуда от этого не денешься. И не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня сотни километров дорог, уставленных виселицами». Когда он снова высунулся из люка и поглядел назад, заставы уже не было видно, ни заставы, ни одинокой виселицы у дороги. Хорошо бы сейчас ехать домой. Так вот и ехать, и ехать, и ехать. А в конце дом, мама, отец, ребята. Приехать, проснуться, умыться и рассказать им страшный сон про обитаемый остров. Он попытался представить себе землю, но у него ничего не получилось. Только было странно думать, что где-то есть чистые, веселые города, много добрых, умных людей, все друг другу доверяют. Нет ржавчины, дурных запахов, радиации, черных мундиров, грубых скотских лиц, жутких легенд, смешанных с еще более жуткой правдой. И он вдруг впервые подумал, что на земле тоже могло так случиться. И он был бы сейчас таким, как все вокруг, невежественным, обманутым, раболепным и преданным. «Ты искал себе дело», — подумал он. «Ну вот, у тебя теперь есть дело. Трудное дело, грязное дело. Но вряд ли ты найдешь где-нибудь, когда-нибудь другое дело столь же важное». Впереди на шоссе показался какой-то механизм, медленно ползущий в ту же сторону, на юг. Это был небольшой гусеничный трактор, тянувший за собой прицеп с металлической решетчатой фермой. В открытой кабине сидел человек в клетчатом балахоне и курил трубку. Он равнодушно посмотрел на танк, на Максима и отвернулся. «Что это за ферма?» — подумал Максим. «Какие знакомые очертания!» Потом он вдруг понял, что это секция башни. «Столкнуть бы ее сейчас в канаву», — подумал он, «и проехаться по ней раза два взад-вперед». Он оглянулся, и выражение его лица, видимо, очень не понравилось водителю трактора. Водитель вдруг затормозил и спустил одну ногу на гусеницу, как бы готовясь выпрыгнуть. Максим отвернулся. Минут через 10 он увидел вторую заставу.

0: Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов. А может быть и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране. Два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нем серый приземистый капонир с черными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, трактора, валялись в беспорядке железные фермы. Лес на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе был уничтожен. По открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак, такой же, как в лагере. Перед бараком сохло на веревках серое тряпье. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой. На площадке прохаживался часовой в серой армейской форме, в глубокой каске, и стоял пулемет на треноге. Под вышкой толпились еще солдаты. У них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили. «Ну, здесь я тоже проеду без хлопот», — подумал Максим. «Здесь конец света, и всем на все наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря», — подумал Максим с сожалением. «Это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, и я проеду». Он соскользнул вниз к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ», — подумал Максим. «Взреву как следует, и он отскочит». «А если не отскочит», — подумал он с внезапным ожесточением, — «то что же? На войне как на войне». И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай, похудевший, осунувшийся, заросший щетиной, в мешковатом солдатском комбинезоне. «Гай», — пробормотал Максим, — «дружище, как же я теперь?» Он снял ногу с газа, выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошел навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Все получалось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился. «Эй!» — начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. «Кто такой?» Максим молчал, тихонько посмеиваясь. «Есть там кто?» В голосе Гая появилась некоторая неуверенность. Потом его подкованные каблуки загремели по броне, люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветке под ногами и прижал. Танк взревел ужасным ревом и рванулся вперед. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дергался и ворочался. Каска съехала ему на лицо. Он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом. По-видимому, в тыл танка ударили автоматы и пулемет. Это было безопасно, но неприятно. И Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса. Все ближе, ближе. И вот первые кусты. Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги. И вот уже вокруг лес. И пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров. Гай, наконец, вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо и засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами, видимо, сказал «Масаракш». Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал: «Гай, дружище, как я рад!» Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель, шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой. «Масаракш», — сказал помятый Гай, — «это опять ты! А ты не рад? Я вот ужасно рад!» Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на юг в одиночку. «Что все это значит? — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. «Куда? Зачем?» «На юг!» — крикнул Максим. «Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!»
1: «Побег?»
0: «Да!»
1: «Ты с ума сошел! Тебе подарили жизнь!»
0: «Кто это мне подарил жизнь? Жизнь моя! Принадлежит мне!» Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссора. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошел медленнее, но больше не ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно, Гай сидел насупленный и решительный. «Я обязан тебя вернуть», — объявил он. «А я обязан тебя отсюда утащить», — объявил Максим.
1: «Не понимаю, ты совсем сошел с ума. Отсюда бежать невозможно. Надо вернуться. Масаракш, возвращаться тебе тоже нельзя, тебя расстреляют. А на юге нас съедят. Провались ты пропадом со своим сумасшествием. Связался я с тобой, как с фальшивой монетой».
0: «Подожди, не ори», — сказал Максим.
1: «Да я тебе все объясню. Не желаю ничего слушать. Останови машину».
0: «Да подожди ты», — уговаривал Максим. «Дай рассказать». Но Гай не желал, чтобы ему рассказывали. Гай требовал, чтобы эта незаконно похищенная машина была немедленно остановлена и возвращена в зону. Максима дважды, трижды и четырежды обозвали болваном. Вопль «Масаракш» перекрывал шум двигателя. Положение «Масаракш» было ужасным. Оно было безвыходным, «Масаракш». Впереди «Масаракш» была верная смерть, позади «Масаракш» тоже. Максим был всегда болваном и психом, «Масаракш». Но это его выходка, «Масаракш», надо полагать, последняя. «Масаракш» и «Масаракш». Максим не мешал. Он вдруг сообразил, что поле последней башни, очевидно, кончается где-то здесь. Скорее всего, уже кончилось. Последняя застава должна находиться на самой границе крайнего поля. Пусть выговаривается. На обитаемом острове слова ничего не значат. Ругайся, ругайся. А я тебя вытащу. Нечего тебе там делать. Надо с кого-то начинать. И ты будешь первым. Не хочу, чтобы ты был куклой. Даже если тебе это нравится, быть куклой. Изругав Максима вдоль и поперек, Гай соскочил в люк и стал там возиться, пытаясь остановить машину. Это ему не удалось, и он выбрался обратно уже в каске, очень молчаливый и деловитый. Он явно намеревался спрыгнуть и уйти обратно. Он был очень сердит. Тогда Максим поймал его за штаны, усадил рядом и принялся объяснять положение. Он говорил больше часу, прерываясь иногда, чтобы выровнять движение танка на поворотах. Он говорил, а Гай слушал. Сначала Гай пытался перебивать, порывался соскочить на ходу, затыкал уши, но Максим говорил и говорил, повторял одно и то же снова и снова, объяснял, втолковывал, разубеждал, и Гай, наконец, начал прислушиваться, потом задумался, приуныл, залез обеими руками под каску и шибко почесал шевелюру. Потом вдруг сам перешел в наступление и принялся допрашивать Максима, откуда все это стало известно, и кто докажет, что все это не вранье, и как можно во все это поверить, если это очевидная выдумка. Максим бил его фактами. А когда фактов не хватало, клялся, что говорит правду. А когда и это не помогало, называл Гая дубиной, куклой, роботом, а танк все шел и шел на юг, все глубже зарываясь в страну мутантов.
1: «Ну хорошо», — сказал, наконец, Максим остервенев. «Сейчас мы все это проверим. По моим расчетам, мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без 10:10. Что вы все делаете в 10 часов?»
0: «В 10:00 построение», — мрачно сказал Гай.
1: «Вот именно. Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?»
0: «Энтузиазм у нас в крови», — заявил Гай.
1: «Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы», — возразил Максим. «Ничего, вот сейчас мы посмотрим, какой у тебя там в крови энтузиазм. Который час?»
0: «Без 7», — мрачно сказал Гай. Некоторое время они ехали молча.
1: «Ну?»
0: — спросил Максим. Гай посмотрел на часы и неуверенным голосом запел «Боевая гвардия тяжелыми шагами». Максим насмешливо смотрел на него. Гай сбился и перепутал слова. «Перестань на меня глазеть!» — сердито сказал он. «Ты мне мешаешь!»
1: И вообще, какой может быть энтузиазм вне строя?»
0: «Брось, брось», — сказал Максим. «Вне строя ты, бывало, так же орал, как в строю. Смотреть на вас с дядей Каном страшно было. Один орет боевую гвардию, другой тянет славу отцам. А тут еще рада. Ну, где энтузиазм? Где твоя любовь к отцам?»
1: «Не смей», — сказал Гай. «Ты не смеешь так говорить про отцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что отцов просто обманули».
0: «Кто же их обманул?»
1: «Ну, мало ли. Значит, отцы не всемогущие? Значит, они не все знают?»
0: «Не желаю на эту тему разговаривать», — объявил Гай.
1: Он приуныл, сгорбился, лицо его еще больше осунулось, глаза потускнели, отвисла нижняя губа. Максим вдруг вспомнил Фишту Луковицу и красавчика Кетри из арестантского вагона. Они были наркоманами, несчастными людьми, привыкшими употреблять особенно сильные наркотические вещества. Они страшно мучились без своего зелья, не ели и не пили, а дни напролет сидели вот так с потухшими глазами и отвисшей губой.
0: «У тебя болит что-нибудь?» — спросил он Гая.
1: «Нет», — уныло ответил Гай.
0: «А что ты так нахохлился?»
1: «Да так как-то». Гай оттянул воротник и вяло повертел шеей. «Нехорошо как-то». «Я лягу, а?» Не дожидаясь ответа Максима, он полез в люк и прилег там на ветке, поджав ноги.
0: «Вот оно как», — подумал Максим. «Это не так просто, как я думал». Он забеспокоился. Лучевого удара Гай не получил, и с поля мы выехали почти 2 часа назад. Он же всю жизнь живет в этом поле. А может быть, ему это вредно без поля? Вдруг он заболеет? Надо же, дрянь какая!
1: Он смотрел через люк на бледное лицо, и ему становилось все страшнее. Наконец он не выдержал, спрыгнул в отсек, выключил двигатель, выволок Гая наружу и положил на траву у шоссе. Гай спал, бормотал что-то во сне, сильно вздрагивал. Потом его начал бить озноб. Он скрючивался, сжимался, словно стараясь согреться, засовывал ладони под мышки. Максим положил его голову к себе на колени, прижал ему пальцами виски и постарался сосредоточиться. Ему давно не приходилось делать психомассаж, но он знал, что главное — отвлечься от всего, сосредоточиться, включить больного в свою здоровую систему. Так он сидел 10 или 15 минут, а когда очнулся, то увидел, что Гаю лучше. Лицо порозовело, дыхание стало ровным, он больше не мерз. Максим устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров, а потом вспомнил, что им ведь еще ехать и ехать, а реактор течет. Для Гая это опасно, надо что-то придумать. Он поднялся и вернулся к танку. Ему пришлось основательно повозиться, прежде чем он снял с проржавевших заклепок несколько листов бортовой брони, а затем он набивал эти листы на керамическую перегородку, отделяющую реактор и двигатель от отсека управления. Ему оставалось прикрепить последний лист, когда он вдруг почувствовал, что вблизи появились посторонние. Он осторожно высунулся из люка, и внутри у него похолодело и съежилось. На шоссе, в шагах в 10 перед танком, стояли 3 человека, но он не сразу понял, что это люди. Правда, они были одеты, и 2 держали на плечах жердь, с которой свисало окровавленной головой вниз небольшое копытное животное, похожее на оленя. А на шее у 3-го, поперек цыплячьей груди, висела громоздкая винтовка непривычного вида. «Мутанты», — подумал Максим. «Вот они, мутанты». Все рассказы и легенды, слышанные им, вдруг всплыли в памяти и сделались очень правдоподобными. «Сдирают с живых кожу. Людоеды. Дикари. Звери». Он стиснул зубы, выскочил на броню и поднялся во весь рост. Тогда тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми дугой, но не двинулся с места. Он только поднял жуткую руку с 2 длинными, многосуставными пальцами, громко зашипел, а потом произнес скрипучим голосом: «Кушать хочешь?» Максим разлепил губы и сказал: «Да». «Стрелять не будешь?» — поинтересовался обладатель винтовки. «Нет», —
0: — сказал Максим, улыбаясь. «Ни в коем случае».

0: Кир Булычев. Настоящее кино. Наш дед – стихийное бедствие. Но не сам по себе, а только вместе с кинокамерой. Мне кажется, что он даже ночью во сне не выпускает ее из рук. А вдруг понадобится снимать Алисочку? Кроме Алисы, он ничего не снимает и снимать не хочет. Притом деду не важно, что и как получилось. Была бы Алиса в кадре, остальное приложится. В комнату к деду в последний год входить не хочется. Ногу сломаешь. Даже домашний робот старается убираться там как можно реже. Чтобы не заблудиться в лабиринте кассетных холмов, утесов, сложенных из штативов и запасных объективов. Гор оборудования для подземной, подводной и космической съемок. И на все протесты родственников дед с терпеливой улыбкой отвечает.
1: «Вот подрастет Алисочка, и ей будет интересно. Я же для нее снимаю эту летопись».
0: Но пока что смотреть фильмы приходится ни в чем не повинным жильцам нашего дома. Куда же денешься, если свет потушен, и дед шипит на нас?
1: «Не шумите, не ходите, смотрите, смотрите!»
0: Алиса смотрит все фильмы, но утверждает, что они получаются куда менее интересными, чем было на самом деле.
2: «Как так?» – возмущается дед. «Ведь это документальное кино!»
0: «Значит, не очень документальная», — возражает Алиса. «А где та Баба-Яга, которую мы встретили, когда летели над Воробьевыми горами?»
2: «Какая Баба-Яга?» — удивляется дед. «Ты имеешь в виду пожарный флайер?»
0: Алиса пожимает плечами и уходит к себе. Каждый из них остается при своем мнении. Дедушка не верит в Бабу-Ягу, но верит в пожарные флайеры. А Алиса кричит ему из своей комнаты.
3: «Вот буду сама снимать кино и сниму дракона или гнома!»
0: Дед смеялся, слыша эти слова, пока не случилось невероятное событие. В тот день Алиса с дедом вернулись с прогулки позже обычного. Погода была такая хорошая, что они даже слетали в Хиву, чтобы посмотреть на весеннюю пустыню и собрать там тюльпанов. Еще Алиса привезла оттуда рыжий черепок, позеленевшую монету и три бусинки. После обеда дедушка заявил.
2: «Попрошу не расходиться, будем смотреть новый фильм».
3: «Только не это!» – воскликнула мама. «У меня срочная работа!»
4: «Я в следующий раз посмотрю!» – сказала бабушка.
2: «Мне еще посуду надо чистить!» – сказал домашний робот.
0: А я хотел уйти, ничего не сказав. И вдруг, к нашему удивлению, Алиса сказала.
3: «Пожалуйста, останьтесь, посмотрите! Это будет самое настоящее кино!»
2: «Конечно!» — согласился дедушка. «Как всегда!»
3: «Совсем не как всегда!» —
0: сказала Алиса, и в голосе ее прозвучало что-то такое, что заставило нас всех вернуться в комнату и усесться перед экраном.
2: «Мы въезжаем в пустыню», —
0: объявил дед. На экране был виден нос вездехода. Потом из машины вылезла Алиса и отправилась к каким-то пыльным развалинам. Послышался голос деда.
2: «Алиса, смотри под ноги! Весной скорпионы очень опасны!»
0: Алиса, будто не слыша, продолжала идти к развалинам. И тут у нас на глазах развалины начали странным образом изменяться. Будто кто-то невидимый принялся достраивать и подчинять башни, заново возводить минареты и купола мечетей. На склоне холма ниже крепости выросли деревья с зелеными листьями и золотыми плодами. И откуда-то издалека донеслась нежная восточная музыка.
2: «Это еще что такое?»
0: — рассердился дед.
2: «Я этого не видел!»
3: «Это настоящее кино!» — ответила Алиса.
0: Мне показалось, что она улыбается.
3: «Ой!» — воскликнула бабушка. «Это что такое? Алиса!»
0: Из-за крайней башни невидимой Алисе выполз громадный черный скорпион ростом со слона.
1: Он лениво покачивал хвостом, на конце которого был ядовитый коготь, и его глаза, размером с блюдце каждый, зловеще сверкали.
3: «Прекрати!» — закричала бабушка. «Не смей угрожать ребенку!»
2: «Сейчас!» — ответил дед.
3: «Одну минутку!»
0: Он хотел выключить проектор, но руки тряслись, и он не попадал пальцем на кнопку.
3: «Не мешайте смотреть!» — сказала мама. «Алисе ничего не угрожает!»
5: «Что ты говоришь?» — возмутилась бабушка, показывая на приближающегося к Алисе скорпиона.
3: «Разве ты не видишь?»
0: «Я вижу, что Алиса сейчас сидит в этой комнате», — сказала мама. Я услышал тихий смех Алисы. На экране Алиса наклонилась и вдруг вытянула из песка сверкающий меч, страшно тяжелый и длинный, но это ее не смутило. Привычно, словно всю жизнь сражалась с драконами и скорпионами, она замахнулась мечом и смело шагнула навстречу чудовищу. Чудовище раскрыло черные клешни.
3: «Алиса!» — не выдержала бабушка.
0: Но Алиса уже ударила по скорпиону и отрубила правую клешню.
1: Тут дед все же отыскал кнопку и выключил проектор. Зажег свет.
0: Дед был смертельно бледен.
2: «Алиса!» — спросил он. «Что это было?»
0: «Не знаю», — сказала Алиса. «Ведь это ты снимал».
2: «Я этого не видел. К тому же я никогда бы не позволил тебе драться со скорпионами. Они же ядовитые!»
3: «Погодите», — сказала мама. «Может, посмотрим, что там еще на пленке?»
0: «Конечно», — сказала Алиса. «Наверное, там будет самое интересное».
5: «Я ухожу», — сказала бабушка. «Я не могу больше смотреть, как издеваются над ребенком!»
0: Но она никуда не ушла, а дед послушался нас и включил проектор.
1: Мы увидели, что, размахивая единственной клешней, скорпион бежит прочь по барханам, а в крепости раскрывается позолоченная дверь. Оттуда выходит маленький принц в короне и в голубом камзоле. Он идет к Алисе, протягивая руки.
0: «Спасибо тебе, отважная девушка!» — кричит он. «Ты спасла наше царство от власти скорпиона. Из-за него мы мучаемся без воды!»
6: Из дверей крепости между тем выходили люди, молодые и старые. Они подходили к Алисе, кланялись ей и благодарили ее. А принц поцеловал Алису в щеку.
5: «Еще чего не хватало!»
3: ахнула бабушка.
5: «Это же совершенно незнакомый мальчик. Лучше бы он сам защищал свою крепость, чем ждать, пока приедет из Москвы наша Алиса».
2: «Этого не было!» — возмутился дед. «Неужели ты думаешь, что я позволила бы любому мальчишке целовать нашу Алисочку?»
3: «О, наша спасительница!» — воскликнул между тем принц. — «Мы изнемогаем от жажды. Ты не знаешь, где добыть воды. Наши колодцы пересохли».
6: Алиса поглядела вокруг. Подошла к отвесной скале и вдруг резко ударила концом меча по камню в основании скалы. И оттуда начал бить фонтан чистой голубой воды.
5: «Ура!»
6: — закричал домашний робот.
3: «Ура!» — закричали обитатели пустынного города.
6: И тут фильм закончился. Дед зажег свет. Все смотрели на Алису.
5: «Что все это значит?»
6: — спросил я.
3: «Но ведь снимала не я!» — ответила Алиса.
5: «Там была обыкновенная пустыня!» — вмешался дед. «Ни крепостей, ни скорпионов!»
3: «Но ведь так лучше!» — сказала Алиса. «Правда, мама?» «Так интереснее!» — согласилась мама. «Это самое настоящее кино!»
6: «Художественный фильм!» — сказала мама.
3: «Нет, документальный!» — возразила Алиса. «Там документально снято то, что я хотела бы увидеть!»